0: Европа покупала и передавала Украине. Значит, одно дело – это вот эта декларативная политика, а другое дело – реальная политика.
1: Если исходить из того, что содержательного диалога между Москвой и европейскими столицами нет, а градус доверия между Киевом и Вашингтоном снизился, то на переговорном треке могут возникнуть новые игроки.
0: Пока еще американцы не вышли с этого трека. Ну, несколько раз предлагал свои усилия Эрдоган. Нельзя исключать, что монархи залива могут играть какую-то посредническую роль, и они играли в вопросе обмена пленными. Вряд ли Россия сейчас примет в качестве посредника кого-то из европейских лидеров.
2: В минувшее воскресенье о том, что Владимир Зеленский ищет новых союзников, писала газета «Нью-Йорк Таймс». А 30 апреля Пентагон сообщил, что новых средств на помощь Украине в бюджете на 2027 год не предполагается. В Иране допустили возобновление военного конфликта с США. До этого Исламская Республика подготовила новые предложения по мирной сделке. Дональду Трампу они не понравились.
3: Война на Ближнем Востоке.
2: Переговоры с Соединенными Штатами зашли в тупик, заявил один из высокопоставленных военачальников Корпуса стражи Исламской революции. По его словам, цель всех заявлений Белого дома – снижение цен на нефть. В пятницу Белый дом от имени Трампа сообщил Конгрессу, что война на Ближнем Востоке завершилась. В письме подчеркивается, что стороны не обстреливали друг друга с 7 апреля. Политика объясняет, что это уведомление – формальность. Оно было необходимо Трампу, чтобы обойти 60-дневный срок, после которого президент не может продолжать войну без одобрения Конгресса. Новые предложения Тегерана по сделке, которые передавали посредники в Пакистане, Трамп назвал неприемлемыми. В то же время он пригрозил санкциями всем, кто платит Ирану за проход судов через Ормузский пролив. Сейчас стоит говорить лишь о паузе в конфликте, считает руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения РАН, доцент РГГУ Лана Рвандифадаи.
4: Иранская сторона очень разочарована в этих переговорах. Я думаю, что и американцы разочарованы. С разных точек зрения подходят к этим переговорам. Хотя обе стороны не хотят войны, понятно. Очень много будет зависеть от того, насколько США будет независимо действовать от Израиля. Что касается заявления Трампа, что конфликт с Ираном завершен, это прозвучало именно, когда истекал 6-дневный срок по закону о военных полномочиях. Все заявления, я считаю, для внутренней части страны. Активной фазы боевых действий нет, значит, формально война окончена. При этом сохраняется и военно-морская блокада. Опять-таки, я не исключаю новые удары. И я не думаю, что Иран примет тяжелые на сегодняшний день американские условия. Это какая-то приостановка.
5: Можно ли сказать, что у Трампа сейчас появился новый любимый инструмент давления? Это экономический. Например, санкции за взносы Ирану.
4: Я считаю, что они сейчас переходят в экономическое противостояние. Он объясняет свое присутствие защиты глобальной торговли, безопасности поставок энергии. Но самое главное, если смотреть на ситуацию, то речь идет о контроле над стратегическим узлом мировой экономики. США хотят ограничить экономические возможности Ирана, не допустить появления альтернативных источников дохода для Ирана и в целом снизить влияние Ирана в регионе. А Иран, в свою очередь, пытается оспорить это, используя свое географическое положение. Это, можно сказать, конфликт не только между странно, это между двумя моделями контроля. Речь идет не только о свободе судоходства, в основном идет речь о контроле над финансовыми потоками и правилами игры.
2: Санкции за взносы Ирану уже прописаны в документе Минфина США. Нарушением будут считаться любые переводы иранским властям, в том числе в криптовалюте. Исключения предусмотрены для тех, кто получит отдельное разрешение со стороны Вашингтона. В то же время в Goldman Sachs подсчитали, что на фоне блокировки Ормузского пролива нефтяные доходы Арабских Эмиратов снизились на четверть, а совокупные потери Кувейта, Катара, Бахрейна и Ирака за два месяца могут достичь 80 миллиардов долларов. Новые ограничения могут оказаться вполне эффективными, считает старший научный сотрудник финансового университета Станислав Митрохович.
6: Американцы пытаются использовать различные механизмы, и в том числе предупредить сепаратные сделки Ирана с арабскими странами региона, которые пытаются договориться с Ираном, чтобы за небольшую некую мзду, чтобы Иран пропускал хотя бы часть танкеров, грузов или газовозов, которые идут из Персидского залива через Ормузский пролив. Поскольку были сообщения в западных медиа, что Иран готов брать эти деньги, кого-то пропускать, будь то арабские страны или или их партнеры там в Азии, скажем, какие-нибудь японцы, которые арабов что-то покупают или используют флаг там арабских стран для того, чтобы судно могло пройти. Но чтобы такого рода сделок не было, чтобы они были затруднены, для этого американцы и используют санкционные угрозы.
5: А подействует ли эта мера устрашающе на тех, кто покупает, продает и транспортирует нефть через Армузский пролив?
6: Многие арабские страны, это прямые американские союзники, военные базы находятся американские, и финансы есть, и много чего есть. Это же не то же самое, что Россия, которая может сказать, мы американцев не боимся и будем торговать, как хотим. Или индийцы даже, которые просыпаются постепенно понимание собственной значимости и самостоятельности на мировой арене, или китайцы. Просто страны вроде Эмиратов или Японии, которые, ну, сугубо с американцами в близких отношениях находятся, они могут испугаться, нарушать. Конфликт завершен, военная стадия, как Трамп объявил. Это не значит, что, во-первых, она не может возобновиться, и это не значит, что другие формы давления на Иран завершены. Периодически приходит сообщение, что кто-то прошел Армузский пролив, кого-то пропустили, а кого-то могут и не пропустить. Американцы. Есть сообщение, что, скажем, танкер с иранской нефтью прошел Армузский пролив, потом Оманский залив, потом Аравийское море, а в Индийском океане он был отловлен американцами.
2: По данным Рейтер, 7 стран ОПЕК плюс договорились повысить целевые показатели добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки в июне. Как отмечает агентство, они не стали менять планов по производству сырья, несмотря на выход из Альянса Эмиратов. Объединение сохранило показатели, исключив из расчетов долю Арабских Эмиратов. Рейтер при этом подчеркивает, что увеличение добычи сейчас носит скорее символический характер, поскольку поставки через Армузский пролив почти не ведутся. Заседание ОПЕК плюс пройдет в воскресенье в онлайн-формате. Bloomberg, в свою очередь, пишет, что Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов. Собеседник агентства отмечает, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. Дефицит кадров бьет исторические рекорды. Такой нехватки рабочей силы в стране за последние десятилетия еще не было, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, это явление аномальное для экономики.
3: Избранное за неделю.
2: Набиуллина предупредила, что масштабный кризис кадров влияет сразу на все сферы экономики. Коммерсант ФМ поговорил с предпринимателями о кадровой аномалии и выяснил, почему она коснулась далеко не всех. С подробностями Леонид Пастернак.
7: Никогда такого не было, и вот опять. Глава Банка России Эльвира Набиуллина настаивает, что на рынке труда дефицит кадров, причем рекордный за всю историю современной России. Набиуллина предупредила, что решения регулятора по ключевой ставке принимаются в том числе после оценки состояния рынка труда. И раз там сейчас кризис, то и динамика базисных значений, вероятно, будет соответствующей. Между тем, по данным аналитиков, за последние 5 лет доля тех, кто не занят на рынке, но мог бы работать, сократилась с 7 до 4,5 миллионов человек. Это говорит о том, что сейчас острого дефицита рабочей силы нет, заявил Коммерсант ФМ гендиректор ювелирной компании «Соколов» Николай Поляков.
8: Это было до всех этих историй с ключевой ставкой. Потребность в труде была кратно выше, чем сегодня. Но продавцов там с огнем не сыщешь. Сейчас нет такой проблемы. Сколько хочешь, вон, пожалуйста, они все на рынке ходят. Когда деньги были, когда там покупалось все, когда все росло просто по экспоненте, выручки были бешеные. Но за последние 2 года спрос автоматически поджали. Сколько компаний сократили силы, и людей, и офисный персонал, и торговый персонал. Текучесть кадров была выше, потому что, ну, продавец понимал, что он тут просто выкладывает резюме в сеть, и его в течение 2 часов 10 офферов.
7: В правительстве ждут, что в ближайшие 3 года на рынке сохранятся низкие показатели безработицы в районе 3%. По данным Минтруда, в активную занятость включены почти 75 миллионов человек. При этом, согласно исследованию Высшей школы экономики, почти 100% компаний все равно испытывают в той или иной степени дефицит рабочих силы. Но проблема здесь не в отсутствии кадров, отметил в беседе с Коммерсант ФМ президент торговой сети «Азбука вкуса» Денис Сологуб.
9: Весь вопрос в том, сколько за работу платят. Если достойным образом платить, то и проблемы, наверное, с комплектованностью не будет. Чем больше платишь, тем лучше качество приходит. Все просто. То есть это можно регулировать. Весь вопрос в том, может ли бизнес себе позволить нанимать людей в данной ситуации. Проблема в другом, в том, что затраты P&L, они растут сильно быстрее доходов. Конечно, нагрузка на бизнес оказывается очень большой. Ситуация изменилась, да, если раньше это был рынок соискателей, то сейчас это точно рынок работодателей. Джуны никому уже сейчас не нужны. Вот это совсем не так, как было 2-3 года назад.
7: Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин подтвердил, что в стране фиксируется дефицит ресурсов и кадров, который мешает экономическому развитию. По его словам, из-за этого на рынке медленнее появляются новые специалисты и технологии. Впрочем, сооснователь бара «Сюр» и ресторана «Интеллигенция» Никита Фомкин в разговоре с «Коммерсант ФМ» указал на еще одну причину дефицита рабочей силы.
10: Ни для кого не секрет то, что работают на кухне в основном мигранты. это в больших городах. Но сначала на СВО, из боязни то, что их заберут на фронт или обманом заставят туда поехать, они все уехали в свои города. Помимо этого, еще и Яндекс повлиял, потому что те, кто не уехал, пошли работать в Яндекс. А так, да, страдаем. Вот любой новый ресторан...

0: Через пару минут новости.
1: Специальный проект «Коммерсант ФМ». Диагноз «Власть». Короли, президенты и другие лидеры с особенностями поведения. Кто? Король Франции Карл VI Безумный. Рубеж 14 и 15 веков – время, когда история Франции как независимого государства могла закончиться. Страна разодрана на куски противостоянием кланов арманьяков и бургиньонов. Часть Франции контролируют англичане. Это очередной этап Столетней войны. А на троне в Париже король в состоянии помешательства. Карла VI после восшествия на престол в 1380 году прозвали «возлюбленным». Но вскоре появится другое имя – Лефоль, «безумный». В 1392 году, не оправившись от лихорадки, монарх отправится в поход. Там и случается первый приступ. Карл с мечом бросается на свое окружение и убивает 5 человек, прежде чем его свяжут. Пара недель в горячке королю лучше, но к делам он, по сути, не вернется, отдав управление родственникам. С годами Карл VI все чаще впадает в безумие, отрицает, что он король, требует, чтобы его называли Жоржем, месяцами не меняет одежду и, наконец, утверждает, у него стеклянная голова и к нему нельзя прикасаться. Дело в стране все хуже. В 1420 году Карл VI подписывает договор, по которому после его смерти корону Франции получит британский монарх Генрих V. Но вот ирония, тот, несмотря на молодой возраст, умрет раньше душевно больного Карла, что позволит французам оспорить договор, а позже повернуть Столетнюю войну в свою пользу. Специальный проект «Диагноз власть» на «Коммерсант ФМ».
0: С новостями Юрий Абрусимов. Latest news. Администрация Дональда Трампа рассматривает применение на Кубе военной силы. Об этом говорится в публикации газеты «Политико», собеседник которой знаком с позицией Белого дома. Допуская применение кинетической силы, Вашингтон по-прежнему рассчитывает преимущественно на дипломатию и склонение Гаваны к различным переменам. В частности, Соединенные Штаты добиваются приватизации кубинских предприятий, расширения иностранных инвестиций и переориентации страны на американские энергоресурсы. В Москве открылся сезон фонтанов. Как рассказал мэр Сергей Собянин, специалисты готовили их к запуску почти весь апрель. Отремонтировали коммуникации, привели в порядок насосные станции и гидравлику, промыли чаши и заполнили водой. В столице установлены сотни фонтанов, среди них сухие, полусухие, плавающие, музыкальные и светодинамические. Хаби Алонсо, бывший главный тренер испанского Реала и немецкого Байера, стал фаворитом букмекерской гонки на пост наставника лондонского Челси. Недавно Челси уволил главного тренера Росиньора после всего 3,5 месяцев работы из-за неудовлетворительных результатов. Команда потерпела 5 поражений подряд. Алонсо остался без работы в январе. О погоде. В воскресенье ощутимо теплее, днем до 20 градусов и без дождей. Мелатонин, магний и другие популярные добавки для улучшения сна бесполезны. Такое мнение высказали медики и эксперты фарминдустрии. Резонансный материал на эту тему опубликовал «Нью-Йорк Таймс». В статье специалисты утверждают, что мелатонин эффективен далеко не для всех и нередко работает на уровне самовнушения. Магний имеет побочные действия и помогает лишь при судорогах или мышечном напряжении, а у непсихоактивного экстракта конопли нет доказательной базы. С выводами согласны и собеседники «Коммерсант ФМ». В некоторых случаях прием сонных БАДов вреден, говорит сомнолог Павел Кудинов. Например, если из-за них человек затягивает поход к врачу.
2: Многие добавки рассчитаны на то, чтобы уменьшить исходную тревожность и облегчить тем самым процесс засыпания. Поскольку тревога – это самая распространенная причина бессонницы с нарушением засыпания, препараты и добавки, например, валерьяна, CBD-масло, мелатонин, снижают тревогу и вызывают сонливость. А вот триптофан, магний больше восполняют некий дефицит, который со временем позволяет лучше засыпать. Поэтому его немедленное действие в некотором смысле сомнительное. Не у всех это будет вызывать одинаково положительный эффект. Если у автомобиля нет бензина, накачивать колеса бесполезно, она не поедет. При сильной тревоге перепить просто магний человека не спасет. Есть 20% эффектов, это плацебо. Главное в этих добавках, их прием затягивает обращение к врачу, когда это действительно необходимо. Если это ситуационная бессонница, то да, может

0: помочь облегчить ситуацию и секунды. Но если это какая-то хроническая ситуация, самостоятельный прием таких добавок не решит проблему, и просто человек обратится, когда уже бессонница, и будет справляться существенно тяжелее.
1: Согласно опросам медицинских сервисов, 77% россиян испытывают проблемы со сном. Каждый второй жалуется на частые пробуждения ночью. А данные Европейского медицинского центра показывают, что в рамках самолечения многие пытаются решить проблему травяными чаями, мелатонином, магнием и другими добавками. Все это нередко маскирует реальные причины бессонницы, говорит врач-токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.
2: Здесь довольно сложная ситуация, потому что инсомния, то есть нарушение сна, это целый класс расстройств. Сон – это сложно структурированное явление. У нас есть, например, засыпание, фаза глубокого сна, поверхностный сон, между ними есть перебивки. На каждом из этих этапов может возникать свое нарушение. Нет универсального средства, которое могли бы решить проблему вот так вот разом. Я плохо сплю, я выпью вот эту вот таблетку конкретно, и она мне поможет. Нет, такого нет. Если мы занимаемся проблемой сна с научной точки зрения, мы проводим, например, такую сложную процедуру, как полисомнография, навешивая на человека огромное количество датчиков, и он со всем этим спит. Выстраиваем структуру сна, выясняем, что здесь нарушение, вот здесь такое-то и так далее, и мы подбираем конкретную терапию, зная, как те или иные препараты лекарственные работают. То, что в виде добавок, у них нет механизма действия. Это очень важно, потому что это, по большому счету, пища. Это одна из форм регистрации пищевого продукта. Или это то, что не попало в нормальную научную медицину, но это не повод это не продавать. Вот этим и занимаются товарищи с темной стороны.
3: Популярны ли такие добавки в России?
2: Ой, конечно. В нашей стране вообще, в принципе, добавки довольно популярны, именно как волшебное решение, условно говоря. У нас есть некая проблема, мы пьем добавки, мы не хотим пить лекарства, потому что это страшная химия, а биодобавки – это якобы натуральное и поэтому полезное, оно на каком-то там тонком уровне все это регулирует. Поскольку реклама все это подтверждает, у человека возникает искаженная картинка. Огромное количество людей пьют магний именно для сна, хотя на самом деле у него таких свойств не подтверждено. То есть да, там, например, в кардиологии, при некоторых других нарушениях, да, может быть, но вот все, что касается сна, это вот прям нет. Кстати, судорог тоже.
1: Эксперты подчеркивают, что снотворные, например, антигистаминные, помогают быстрее уснуть, но они также вызывают утреннюю вялость и могут быть опасны для здоровья. Из-за этого специалисты начинают лечение с безвредных лекарств и осторожно повышают дозировку. Правда, и такой подход не гарантирует результата, говорит врач-кардиолог, специалист по психосоматической медицине Ярослав Ашихмин.
4: Я бы сказал, что это замечательная тенденция, что люди ищут быстрый способ заснуть. Без врача, без рецепта возникает тревожность и желание ее сбить таблеткой. Это, конечно, путь никуда. Если человек регулярно плохо спит, то нужно искать причину. Это может быть исключительно выраженная тревожность, боль, апноэ очень часто, храп, какие-то лекарства, очень сильный стресс. И женщины чаще сталкиваются с нарушениями сна и чаще используют вот эти средства. Средства подбирая как по лесенке, лучше по слабее людям, которые не могут посетить КБТ сна и, конечно, ни в коем случае не антигистаминные. Это машина времени в 50-е годы. Препараты сильные, снотворные. С них потом не снять. Очень сложное в течение полугода снижение дозировки препаратов, которые были назначены по безысходности. И если нужно поправить сон, пожилые женщины с очень высокой тревожностью никогда не согласятся на психотерапию, тогда уже мы используем нейролептики, но в крайне малых дозах. Люди засыпают после того, как происходит принятие ситуации, а не глушится тревожность.
1: Лишь около четверти россиян спят полноценно, а чуть более половины страдают от дневной сонливости, следует из данных сервиса Сберздоровье. В 2025 году число жалоб на нарушение сна подскочило на 75% год к году, причем женщины обращались к врачам в три раза чаще мужчин. Пациентов беспокоит хроническая усталость, разбитость и туман в голове. Бизнес все чаще судится с сотрудниками и подрядчиками из-за искусственного интеллекта. Проблема в качестве работы сделана с помощью нейросети.
5: Тренды.
1: Компании подают иски к тем исполнителям, которые плохо выполняют работу с помощью нейросетей. Речь о написании текстов, составлении таблиц, аудите и других задачах. Какие убытки терпит бизнес и можно ли бороться с подобной практикой, рассказывает Анна Кулецкая.
6: Искусственный интеллект уже стал универсальным инструментом для специалистов, которые трудятся на фрилансе. И у так называемого рабочего мусора, который он создает, даже появился свой термин. Work-Sloop выглядит профессионально, но на деле бесполезен. С некачественной работой подрядчиков, а точнее нейросетей, столкнулась основатель платформы внедрения AI-процессов бизнес Айфи Мария Филатова.
7: Мы искали маркетолога на наш проект, давали тестовое задание. Несколько руководителей небольших агентств присылали мне тестовое задание, полностью сделанное искусственным интеллектом. В конце была даже не удалена фраза «если вам нужно детализировать». Во втором случае они должны были описать целевую аудиторию, прописать путь клиенту детально. Была достаточно халтурная, лайтовая работа, которую они сделали, мне кажется, за 15 минут, и они пытались нам продать что-то как неделю глубинного исследования. Просто не принимала работы.
6: Руководитель пиар-агентства «Круто ты попал» Александра Филиппова поделилась, что ее клиентам иногда приходится переделывать, переписывать и перерабатывать творчество нейросетей.
8: Мы сотрудничаем с разными СМИ федеральными. У всех требования от авторов, экспертов, предпринимателей, которые предоставляют комментарии, чтобы эти комментарии были оригинальные, написанные именно человеком. К сожалению, не все предприниматели и эксперты это понимают, и все больше мы видим, что сдаются тексты, комментарии, колонки, написанные с помощью нейросети. Потом возникают у авторов вопросы, почему же их комментарии не приняли. Просим экспертов переделывать.
6: В Европе и США компании массово идут в суд, чтобы добиться справедливости. Конфликты разгораются из-за того, что сотрудники используют нейросети для составления важных документов. Но искусственный интеллект не лишен галлюцинаций. И иногда данные утекают, или в текстах можно встретить критические ошибки, которые грозят бизнесу большими убытками. Эксперт по искусственному интеллекту, директор агентства «Маркетинг 360» Алена Литвинова также сталкивалась с плохими результатами работы. Но судиться из-за этого она не готова.
9: Я очень быстро это познаю. Мои сотрудники могут писать искусственным интеллектом, но это должно быть вдумчиво, и редактура обязательно должна быть. Это будет разговор. Если он переделывает, тогда окей. Если он делает то же самое, то проект переходит к другому человеку, и сотрудник лишается денег. Я не готова судиться с такими людьми. Нет никакого смысла. Проще поменять человека.
6: В начале апреля в Санкт-Петербурге арбитражный суд рассмотрел дело, в котором истец пытался признать недействительным договор оказания консультационных услуг. Он заплатил 80 тысяч рублей за работу, но после заявил, что результат был сгенерирован, а это явно некомпетентность исполнителя. Впрочем, суд не удовлетворил его требования. И в целом, судиться с ленивыми сотрудниками пока бессмысленно, отмечает советник юридической компании «Бёрч» Ольга Черкова.
10: Я думаю, что компании терпят действительно убытки. К нам обращались за консультацией, что можно сделать в такой ситуации, когда работнику получили работу, а он явно предоставил что-то выполненное не им самим. Мы смотрим на то, что входило в круг обязанностей по должностной инструкции, и видим такую проблему, что у работодателей локальные политики не успевают за развитием этого искусственного интеллекта, поскольку суды смотрят исключительно на документы. Есть высокая вероятность, что суд может согласиться с работником в том, что его незаконно привлекли к дисциплинарной ответственности.
6: По данным Галап, каждый второй сотрудник использует искусственный интеллект в своей работе регулярно. У представителей офисных профессий этот показатель еще выше. Чаще всего нейросеть помогает писать и редактировать тексты, искать информацию, читать документы и формулировать их тезисно, а также генерировать идеи. К слову, при создании этого репортажа ни один чат-бот использован не был. Анна Кулецкая, Коммерсант ФМ.
5: На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. Уникальный пример, где страховая история неотделима от исторической трагедии и культурного мифа – это крушение «Титаника». Он был застрахован всего на 5 миллионов долларов при стоимости в 7,5 миллионов. Это породило множество конспирологических теорий – от заговора финансистов о намеренном потоплении, чтобы устранить конкурентов, до замены «Титаника» на брата-близнеца «Олимпик». После повреждения последнему нужен был ремонт, но страховка его не покрывала, а гибель судна помогла бы обеспечить полноценные выплаты. Эксперты единодушно все эти теории опровергают, но конспирология непотопляема. Недвижимость со Светланой Бардиной.
11: Средневзвешенная стоимость квадратного метра в столичных премиальных новостройках держится на пиковом уровне – 1 миллион 603 тысячи рублей. За год стало дороже почти на 10%. За 3 месяца девелоперы реализовали по договорам долевого участия около 230 квартир и апартаментов. Это на 42% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Но некоторые жилые комплексы по-прежнему сохраняют высокие темпы реализации. бизнесы. По данным экспертов компании NF Group, на масштабные проекты лидеры пришлось около 170 сделок. Это 3/4 от совокупного объема спроса в премиум-классе. К середине весны в экспозиции сегмента насчитывалось около 2200 квартир и апартаментов, на 6% меньше, чем в конце прошлого года, и на те же 6% только больше, чем к середине весны прошлого года. Брокеры полагают, что квартальная корректировка преимущественно связана со структурными изменениями сегмента. На фоне замедления темпов продаж девелоперы пересматривали пулы лотов для формирования сбалансированной структуры предложения. Всего за первые 3 месяца этого года сегмент премиум-класса пополнился 2 новыми проектами, один из которых реализуется в формате закрытых продаж, а второй отличается клубным форматом. Поэтому заметного прироста предложения в общей структуре сегмента не произошло. Совокупность сделок в премиальных новостройках за рассматриваемый период составила около 25 миллиардов рублей. Среди лидеров – высотки в Дорогомиловском районе и масштабные проекты в районе Ленинского проспекта и Лужниках.
5: «Недвижимость» со Светланой Бардиной на «Коммерсант-ФМ». Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
1: В студии Юрий Абросимов в этом часе. В Подмосковье начали ограничивать домашний интернет по белым спискам. Ограничения могут продлиться все праздники. Как реагируют пользователи? Европа должна взять на себя большую ответственность в вопросе безопасности. Так глава Минобороны Германии отреагировал на планы США вывести 5000 военнослужащих. Кем их могут заменить? Власти Дубая убирают минимальный финансовый порог инвестиций для иностранцев, претендующих на получение ВНЖ. К чему приведет смягчение критериев? Владимир Зеленский отошел от попыток убедить Дональда Трампа оставаться вовлеченным в решение украинского конфликта. Об этом написала «Политика». Какие действия может предпринять Киев? Жители Москвы и Подмосковья в субботу массово жаловались на домашний интернет. У некоторых пользователей он, как и мобильный, стал работать только по белым спискам. В правительстве Московской области, впрочем, введение каких-либо ограничений отрицают. По сообщениям регионального ресурса РИАМО, проводные сети работают в обычном режиме без сбоев. Однако, по данным сервиса сбой.рф, в Москве проблемы с доступом возникли у абонентов Инеткома, Ситилинк и Ростелекома. В Мостнет сообщили об отключении электричества на магистральном узле. На сетевую аварию указывает оператор АСВТ. Столичные власти пока ситуацию не комментировали. Отсутствие интернета скорее действительно связано с проблемами на больших узлах, говорит управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
12: Какие у нас бывают причины перебоев в проводном доступе в интернет? Первое – это технический сбой. Интернет-провайдеры, как правило, подключены одному или нескольким так называемым магистральным, то есть тем, кто обеспечивает этим провайдерам канал до московского узла. И такое периодически случается. Кроме того, у многих провайдеров есть резервные каналы. Чем крупнее провайдер, тем с большей вероятностью у него есть хотя бы 2 магистральных канала. Еще одна причина может быть отключение, но отключение проводного интернета – никак вопрос безопасности поведения должно решать. Провайдеров уже конечных, которые обеспечивают конкретно в домах доступ в интернет, их многие-многие десятки заметного размера. Соответственно, сбой в магистральном провайдере может приводить к тому, что проблемы с интернетом, соответственно, у абонентов. Но это явно не проблема одного какого-то провайдера.
1: О перебоях в соцсетях пишут абоненты провайдера «Всем Wi-Fi». По их словам, начиная с пятницы, у них открываются только те сайты, которые входят в перечень от Минцифры. Среди них порталы госучреждений, российские соцсети, маркетплейсы и банки. «Коммерсант ФМ» позвонил в техподдержку компании «Всем Wi-Fi». Там допустили, что неполадки могут быть связаны с ограничениями на работу интернета в майские праздники.
13: Возможно, наблюдаются какие-то блокировки в связи с праздниками. Восстановится все. В принципе, если наблюдаются сбои с белыми списками, в таком случае можно либо направить инженера, он восстановит, переведет на другие подстанции, либо можете просто подождать, и оно автоматически активируется спустя некоторое время, когда подстанции поменяют частоты.
1: На сайте провайдера «Всем Wi-Fi» говорится, что перед подключением к интернету на место приезжают специалисты, которые, цитата, «измеряют уровень сигнала и оценивают расстояние до ближайших вышек связи». Это может указывать на то, что компания просто использует инфраструктуру одного из мобильных операторов, которые и работают по белым спискам. Так считает исполнительный директор Ассоциации малых операторов связи регионов Иван Галушко.
14: На самом деле, такие единичные случаи, мне кажется, это именно какая-то техническая неисправность, какие-то настройки оборудования, потому что провайдер тебе во вред работать не будет же, правильно? И кому нужны белые списки, если у соседа все работает?
15: Можем ли мы предположить, что просто этот провайдер работает на инфраструктуре мобильного оператора, и поэтому у абонентов вдруг появились белые списки?
14: Это, видимо, вот как раз то самое, о чем вы говорите. Есть такие провайдеры, которые работают на инфраструктуре мобильных операторов. Возможно, мобильный оператор, через которого давался доступ к интернету, как раз вот он и тестировал белые списки, и получилось, соответственно, то, о чем мы говорим. На вышке стоит коммутатор, который по частотам, по воздуху передает сигнал в пределах абонента. Видимо, именно с этим это все связано.
15: А вообще возможно ввести белые списки на классический домашний интернет, который по проводам идет?
14: Закон о белых списках только для мобильного интернета. Абонентам ШПД, широкополосный доступ, который работает от своего оборудования, своих узлов связи по проводам, такого не будет. Если, конечно, наши регуляторы не придумают что-то такое в отношении операторов ШПД.
1: Коммерсант ФМ направил запрос и ждет ответа от Роскомнадзора. В конце марта СМИ сообщили, что некоторые столичные провайдеры начали тестировать белые списки. Минцифры эту информацию назвали фейком и добавили, что при угрозе безопасности отключается только мобильный интернет. По информации источников Коммерсанта, 5, 7 и 9 мая в Москве будут отключать мобильный интернет. При этом точный масштаб ограничений пока непонятен, сообщил один из собеседников издания. Присутствие американских войск в Германии отвечало интересам обеих сторон. Так, министр обороны ФРГ Борис Писториус прокомментировал приказ Дональда Трампа вывести 5000 военнослужащих с территории страны. Писториус отметил, что Европе пора взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. И, по его словам, Германия уже встала на верный путь, наращивая численность бундесвера, ускоряя закупки вооружений и развивая военную инфраструктуру. Как объясняет Рейтер, Трамп принял это решение на фоне разрыва между США и Европой из-за войны в Иране. Американские контингенты в Германии крупнейшие в Европе, но вряд ли у этого шага будут серьезные последствия, считает политолог Ян Веселов.
16: Со всеми заявлениями Дональда Трампа, так, он делает часто очень много резких заявлений, но не все они реализуются, поэтому такие решения, с одной стороны, для нас всегда неожиданные, но с другой стороны, вроде как и ожидаемые, потому что он об этом предупреждал. К тому же Трамп неоднократно говорил о том, что возможно сокращение американского контингента в Европе и в отдельных странах. Министр обороны Хексет и другие члены его администрации много говорили о том, что Европе нужно готовиться к тому, что США будут свое присутствие в Европе сокращать на фоне других приоритетов, конкуренции с Китаем, касательно ситуации на Ближнем Востоке. Я не думаю, что это критично, прям конкретно у Германии около 40 тысяч американских военнослужащих, и если 5 тысяч будут выведены, то это вряд ли как-то критично скажется, плюс пока не очень понятно, куда их выведут. На Ближний Восток, сами Соединенные Штаты, или они останутся в Европе, просто в других странах.
17: Если такое же решение последует в отношении других стран, стоит ли ждать какой-то реакции от Европы?
16: Думаю, что со стороны этих стран да, конечно, будет реакция будет негативная, но тут опять же вопрос, куда денутся эти войска. Если они просто будут переведены в страны Восточной Европы, в контексте противостояния Европы с Россией, мне кажется, для них это вариант не самый плохой. Если войска, которые сейчас расквартированы в Германии, в Италии, Испании, в итоге окажутся в Польше или Прибалтике.
1: Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп уже объявлял о планах сократить военный контингент США в Германии на 12 тысяч человек. Однако это предложение было заблокировано Конгрессом, а потом Джо Байден его отменил. Тем временем ФРГ планирует ощутимо увеличить расходы на оборону, сообщает Рейтер со ссылкой на проект федерального бюджета. Так, к 2027 году показатель вырастет с 83 миллиардов евро до 106 миллиардов. Решение Трампа может также подтолкнуть Германию к наращиванию своего потенциала, говорит руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
18: Конечно же, последняя стратегия Бундесвера, опубликованная, где в первых строках историю написано, что конкретные данные тайные, а мы говорим о том, что 29-му году мы не исключаем конфронтации с Россией, к середине 30-х годов мы создадим армию 260 тысяч плюс 200 тысяч резервистов, ну а к 39-му будем в технологиях иметь вундервафы. Поэтому Германия идет своим путем, зарабатывает деньги, поэтому стратегическая автономия, которая поддерживается в первую очередь Францией, это ЕС, плюс это Ланкастерские соглашения 25-го года между Парижем и Лондоном, и внимательно за этим наблюдающим Берлином, речь идет о ядерном сдерживании и так далее. Как говорится, готовы обойтись без США, но никуда не денутся, останутся под ядерным зонтиком Соединенных Штатов Америки, и мой прогноз на европейском стратегическом направлении ничего не изменится. США остаются, и никто не собирается из европейского коллективного Запада США изменять свою позицию.
1: В Пентагоне ожидают, что войска будут выведены в течение года. Как отмечает Рейтер, пока не ясно, последуют ли сокращения в других странах. В четверг, отвечая на вопрос журналистов, Дональд Трамп не исключил, что такие же меры будут приняты в отношении Испании и Италии. В марте он уже пригрозил Мадриду полным торговым эмбарго из-за отказа Испании предоставить свои базы или воздушное пространство для нападения на Иран. В Дубае отменили минимальный порог инвестиций в недвижимость для получения ВНЖ. Теперь документ сроком на 2 года можно оформить, если приобрести жилье на любую сумму, сообщается на портале местного земельного департамента. Раньше требовалось вложить не менее 750 тысяч дирхамов, то есть чуть более 200 тысяч долларов. Таким образом, власти рассчитывают вернуть в город экспатов, говорит главный редактор портала Prian.ru Филипп Березин.
19: После 28 февраля Дубай столкнулся с кризисом, рисками оттока экспатов и неприезда экспатов новых. Ежедневно, например, год назад в Дубай приезжало 1000 новых экспатов. Их каким-то образом надо удерживать. Что это может быть? Безусловно, какие-то налоговые льготы. Но главный момент – это простой процесс получения разрешения на проживание. Собственно, и до этого в Дубае условия были относительно мягкими. Но сейчас шаг вполне логичный. В конце концов, это может даже стимулировать приобретение недвижимости не только в высоком ценовом сегменте, но и в низком, потому что премиальная недвижимость, в частности виллы, и так продавались относительно неплохо. А вот в относительно бюджетных сегментах огромные районы вдали от залива, которые застраиваются, там тоже нужны свои покупатели.
1: Как вы думаете, теперь россияне будут больше интересоваться покупкой недвижимости в Дубае?
19: Я думаю, что в случае с Эмиратами это теория. Если уж ты решился туда переезжать, Эмираты по-любому страна не дешевая. Если мы говорим, допустим, о российских покупателях, едва ли кого-то сильно привлечет покупка самой дешевой недвижимости. Чек со стороны россиян всегда был выше среднего. История с покупкой им совсем какого-то дешевого жилья может заинтересовать граждан Индии, граждан Бангладеш, которые, в принципе, не очень богаты и приезжают туда в качестве рабочих, строителей и так далее.
1: ВНЖ Арабских Эмиратов, в частности, позволяет открывать счета в местных банках, а также заключать долгосрочные договоры аренды. Впрочем, для того, чтобы получить 2-летний ВНЖ, не обязательно покупать жилье именно в Дубае, отмечает партнер компании Nicoliers Андрей Косарев. По его словам, в других Эмиратах есть предложения по более привлекательной цене.
20: Прежний минимальный порог для единоличного владения был 750 тысяч. Это достаточно близко к минимальной стоимости ликвидной студии в хорошем районе, в хорошем доме. Цены на такие объекты начинаются где-то с 600 тысяч дирхам. Вот эти 150 тысяч, сомневаюсь, что существенно изменят положение дел и привлекут какое-то большое количество людей, инвестирующих именно ради получения ВНЖ на 2 года. Однако есть 2 важных нюанса. Теперь при совместном владении, при пороге 400 тысяч дирхам на совладельца инвестиций, все совладельцы могут претендовать на получение 2-летнего ВНЖ. А вот это значительное изменение. Сейчас друзья, партнеры, знакомые, родственники, кто угодно, могут по 400 тысяч вложить и купить либо объект за 800 тысяч на двоих, либо за 1 200 000 на троих и получить 2-3 визы. Второй нюанс, про который вообще почему-то не говорят, идет речь везде про Дубай. В действительности, новшество, как разъяснили профессиональные юристы, касается всех Эмиратов. Надо понимать, что стоимость недвижимости в некоторых Эмиратах значительно ниже, чем в Дубае. может в разы отличаться. Есть такие эмираты, как Аджман, Умаль-Кувейн, Шарджа, например, за 200 тысяч дирхам.
15: А если купить условно палатку в пустыне, мне дадут ВНЖ?
20: Как юристы разъяснили, это нововведение не дает гарантии получения ВНЖ. Дает основание, но основание не есть гарантия. Я так понимаю, что какой-нибудь условный сарай в пустыне, оформленный как объект недвижимости, даже жилой, может оказаться явно недостаточным для того, чтобы государство приняло положительное решение.
1: Ранее собеседники «Коммерсанта ФМ» рассказывали, что после двухмесячной паузы спрос среди россиян на покупку недвижимости в Арабских Эмиратах снова ожил. По их словам, сейчас сделки закрывают те, кто с февраля держал их на паузе. Самыми активными оказались покупатели в среднем ценовом сегменте. Через пару минут новости.
5: Дороже золота. Гонконгский аэропорт Чхеклапкук открылся в 1998 году. Из-за дефицита земли для авиаузла пришлось возвести искусственный остров. Рекордная стоимость проекта – 20 миллиардов долларов в ценах конца 20 века или 35 миллиардов в нынешних ценах – не побита до сих пор. «Арена» с Владимиром Осиповым. Игры без правил.
0: В современном мире каждый вид спорта, даже редкий и странный, имеет свой свод правил. Футбол – отдельная статья. Здесь сейчас даже профессионалам разобраться непросто. Но в те дни, когда все только начиналось, одна из разновидностей игры считалась самым кровавым спортом, и правил там практически не было. Если оставить в стороне древнекитайские летописи, а говорить о Европе, то там еще в 12 веке в почете был так называемый моб-футбол, или игра в мяч толпой. Здесь не строили стадионов и ворот. Площадкой могло служить любое поле или даже город. Количество участников было не ограничено. Задача команд проста – доставить мяч в определенное место – площадь, церковь или дом. Ограничение было одно – не убивать соперников, хотя за исполнением этого правила никто не следил. Мяч был изготовлен из кожи и набит горохом. Временных ограничений тоже не было, так что матч мог длиться как несколько часов, так и несколько дней. Люди во время этого развлечения гибли регулярно, и короли постоянно пытались запретить кровавое действо. Потом игра стала обрастать правилами. В 16 веке во Флоренции это называлось «кальчо сторика». Там уже было поле, ворота, команды по 27 человек, которые играли руками и ногами. Причем любые захваты и удары были разрешены. Генрих III сказал, что это слишком жестоко, чтобы быть игрой. В итоге появилось несколько направлений этого развлечения. К одной из них можно причислить современное регби. Но футбол, в котором теперь столько правил, что даже не все арбитры их знают, стал самым популярным на планете.
5: Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Идея.
21: На Аляске защитники редких птиц готовы присвоить имя бывшего мучному червю или грызуну.
5: Ниша.
21: В последние годы многие азиатские тренды неплохо приживались в России. От бабл-чая до кимчи.
5: Технологии.
21: Теперь мошенники все чаще выдают себя за знакомых, смешивая киберпреступность с эмоциональными манипуляциями.
5: Идеи для жизни, работы и отдыха в программе «Офф-топ» с Яной Лубниной. Ежедневно на «Коммерсант ФМ».
1: С новостями Юрий Абрусимов. Latest news. Иранскую лауреатку Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади госпитализировали. Ее срочно перевели в больницу из тюрьмы после быстрого ухудшения состояния, включая два эпизода полной потери сознания и тяжелый сердечный приступ. По данным семьи правозащитницы, решение о госпитализации было принято в последнюю минуту и может казаться слишком запоздалым. Семья Мохаммади также отметила, что иранские власти игнорировали медицинские рекомендации до тех пор, пока ее состояние не стало угрожать жизни. Власти Китая выпустили распоряжение, запрещающее соблюдать и признавать американские санкции 5 китайских нефтехимических компаний, увлеченных в торговле нефтью с Ираном. Действие США нарушает базовые нормы международных отношений, а решение Пекина основано на борьбе с необоснованным экстерриториальным применением иностранных законов, указало Министерство коммерции КНР. Первый в России робот-автозаправщик начал работать в Екатеринбурге. В компании, торгующей моторным топливом, объяснили, что робот может заправить машину сам, и водителю для этого не нужно покидать салон. Камеры и встроенный искусственный интеллект позволяют роботу распознать, где бак, открутить крышку и вставить заправочный пистолет. Единственным условием является расположение бака с правой стороны. О погоде. В воскресенье ощутимо теплее, днем до 20 градусов без дождей. Российские кинотеатры могут лишиться серого проката. По крайней мере, пока речь идет о фильмах американской студии Warner Brothers. Сейчас их показывают неофициально в формате предсеансового обслуживания. В неофициальный прокат выходили такие кассовые хиты студии, как «Битва за битвой», «Грешники», «Грозовой перевал» и «Майнкрафт в кино». Некоторые участники рынка уже получили предупреждение о нарушении авторских прав. На это первым обратило внимание издание Cinemaplex. Письма разослала юридическая фирма Самойлов. В компании подтвердили Коммерсант ФМ, что действуют по выданной доверенности от компании Warner Bros. Entertainment. И хотя киностудия приостановила свою деятельность в России в 2022 году, она сохраняет за собой все права на контент, отмечает директор юридической фирмы «Интернет и право» Антон Серго.
2: Авторское право никак не отменялось, не корректировалось, поэтому те права, которые у иностранных правообладателей как были, так и не остаются. По известной формуле спасения утопающих и дело рук самих утопающих, так и здесь. Если у вас есть права, никто, кроме вас, их защищать не будет. В данном случае правообладатели решили свои права защищать, они обратились, я понимаю, что с претензией, могут обратиться в суд. А с точки зрения различных надзорных, контрольных, правоохранительных и прочих органов, они не будут в эту тему вмешиваться до тех пор, пока нет заявления, грубо говоря, потерпевшего, пострадавшего. Как только есть жалоба потерпевшего, тогда этот механизм запускается. Вполне возможно, что этот механизм они могут запустить, если захотят. Формат предварительного показа юридически такой категории нет.
1: В России существует практика принудительного лицензирования для патентов изобретений и полезных моделей. Однако кино это не касается, говорит президент юридической фирмы «Левант» и партнеры Матвей Левант. И, по его словам, это попытка легализовать пиратство, чтобы компенсировать дефицит контента.
3: Область кинематографа – это область развлечений, к жизнеспособности населения не имеет никакого отношения. Это все развлекухи. Будет ли вмешиваться и нарушать правовой порядок власть Российской Федерации, я сомневаюсь в том, что это кинематограф. Когда речь идет о нарушении патентов в области медицины, безусловно, согласен, здесь политическое решение о жизнеспособности, здоровье населения в условиях современной геополитической обстановки. Безусловно, такие решения оправданы. Но когда мы говорим о увеселительной индустрии, ну о какой политике может идти речь? Наоборот, я даже считаю, что можно вообще запретить показ Warner Brothers. До такого может же дойти еще. Но я думаю, что все-таки в правовом поле будет решаться этот вопрос.
1: По данным РБК, за 4 года официальные сборы короткометражек, которые российские кинотеатры часто показывают перед голливудскими фильмами, превысили 7 миллиардов рублей. При этом собеседники Коммерсант ФМ отмечают, что контроль за нелегальными показами усиливается, и предостережение от киностудии Warner Brothers о незаконности теневых показов – не разовая акция. В таких условиях кинотеатры пока не понимают, как им действовать, рассказал главный редактор издания Cinemaplex Рифат Фазлыев.
22: Участники рынка спрашивали у нас в чате, обращались лично с вопросами касательно этих рассылок. К сожалению, ни у кого нет понимания, представления, что это такое и что с этим делать. До этого были инциденты только касательно проката фильмов компании Sony Pictures, точнее, представляющей ее на территории Российской Федерации компании Content Club. Судебные разбирательства проходили с сетью кинотеатров «Формула кино» и «Синемапарк». Компания подала иск в сторону «Синемапарка» за то, чтобы компенсировали и вернули средства, заработанные на прокате фильма «Uncharted» в 2022 году. Объединенная сеть кинотеатров «Кино и Синемапарк» подала встречный иск за неисполнение обязательств по договорам. И сейчас до сих пор идут судебные разбирательства по этим вопросам. Это один из тех моментов, когда решаются вопросы по денежным средствам и релизам зарубежного правообладателя на территории РФ.
1: По словам собеседников Коммерсант ФМ, в предупреждениях незаконности пиратских показов Warner Brothers сначала шла речь об американском комедийном хоррор-боевике этого года «Они придут за тобой», но позже такие же письма отправляли и по поводу фильма «Мумия». Увольнение с правом на камбэк. Предприниматели все чаще ищут способы закончить трудовые отношения, при этом не испортив человеческие.
23: Избранное. За неделю.
1: Как рассказали Коммерсант ФМ, игроки рынка, руководители стали чаще обращаться к бизнес-психологам с просьбой помочь уволить сотрудника правильно. Преимущественно тенденция встречается на предприятиях энергетического, банковского сектора и в страховых компаниях. Среди методов для экологичной оптимизации штата – честный разговор и надежда на дальнейшее сотрудничество, говорит бизнес-психолог Алена Никольская.
4: На сегодняшний момент это очень распространенный тренд, потому что, во-первых, проблема с людьми. Люди – это новая нефть. Руководители все думают про то, как правильно, корректно уволить сотрудника, чтобы в случае чего можно было бы его опять пригласить на какую-то должность. Это легче, проще и дешевле для компании адаптировать человека, который уже в курсе корпоративной культуры, чем брать нового человека. Надо понимать, что если вы приняли решение увольнять сотрудника, были какие-то мотивы для этого. Если вы неправильно увольняете человека, то это обязательно будет достоянием всех остальных, потому что человек будет просто недоволен, в обиде и захочет хоть как-нибудь отомстить и иметь какую-то сатисфакцию.
17: А есть ли четкий рецепт, как уволить сотрудника экологично?
4: Есть определенная формула: позитив, негатив, позитив. Когда вы сообщаете своему сотруднику, что вы приняли решение его уволить? Во-первых, делаете это в середине недели. Первое, что вы должны сказать, поблагодарить его за его вклад, за то, что он сделал в компании. Вы говорите четко и конкретно. Надо говорить спокойно, эмпативно и однозначно. Зачастую после этого у человека может быть бурная реакция, он может кричать, спорить, плакать. Надо дать возможность человеку выговориться.
1: Коммерсант ФМ пообщался с руководителями и узнал, есть ли в их арсенале инструменты для мягкого и экологичного увольнения.
7: Прямая речь.
17: Предприниматель, основатель проекта «Слово» Сергей Маликов.
8: Когда увольняешь человека, если ты это делаешь, исходя из вызовов времени, самый хороший способ оставить хорошие отношения – это честный разговор. Мой опыт мне подсказывает, когда наступал тот момент, что хотелось вернуть этого человека, человек возвращался без каких-либо проблем, потому что наш разговор человеческий, простой, давал этот эффект. Ну и, конечно, не ущемлять в деньгах, рассчитаться честно, что обещал человеку, то заплатить.
17: Врач-дерматолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова.
23: Бизнес меняется, переходит из одной стадии в другую. Возможно такое, что пути с частью людей расходятся, и это нормально. В нашей компании увольнением сотрудника занимается мой супруг, и он говорит фразу, что в основе всего умение поставить себя на место другого человека. Я бы хотел, чтобы сотрудничество со мной тянули, если даже оно изжило себя, или прервали и дали поддержку и силы, чтобы я сам увидел проблему, вырос и, возможно, когда-то вернулся.
17: Бизнес-консультант, предприниматель Лев Овчинников.
24: Мы не увольняем никого внезапно. Я, как руководитель, знаю об этом заранее, что, например, сложные есть обстоятельства. Мы понимаем, что нам нужно расставаться с частью команды. Мы за месяц, за две недели об этом предупреждаем. Есть еще варианты, что мы понимаем, что сотрудник нам ценен, но у нас могут появиться в жизни дальнейшие проекты, какие-то новые возникают возможности. Для меня, если человек ценный, я с ним буду сохранять отношения, и у меня были такие примеры, когда люди возвращались в компанию, в другие проекты.
1: Тем временем на Уолл-стрит впервые признали, что искусственный интеллект лишает сотрудников рабочих мест. Как пишет Нью-Йорк Таймс, всего 4 месяца назад гендиректор Банк Америка Брайан Мойнихан утверждал, что нейросети никогда не заменят человеческий труд и работникам не о чем беспокоиться. На прошлой неделе банк отчитался о квартальной прибыли в 8,5 миллиардов долларов, что на 1,5 миллиарда больше показателей прошлого года. По словам главы компании, этому росту способствовало сокращение тысячи сотрудников, а также внедрение технологий. Такая же тенденция наблюдается в JP Morgan Chase, Citi, Goldman Sachs и других банках.
7: Коммерсант ФМ. Время и место. С 1 по 11 мая. Москва. Ежедневная музыкальная программа от ретро-джаза 20-х до советской классики и современных стандартов в исполнении артистов с мировой известностью. Ансамбль «Мелодия» Георгия Гороняна. Американский трубач и вокалист Рональд Бейкер. Большой джазовый оркестр Петра Востокова. Певица Анастасия Лютова. Пианист и народный артист России Даниил Крамер. Место проведения – джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке. Начало в 19:30. Программа на сайте moscow.bootmanclub.ru. Хай-тек с Александром Леви.
6: Видеокарта рендерит один кадр, а нейросеть берет его и генерирует еще до 5 дополнительных. То, что вы видите на экране, это, по сути, галлюцинации, образы которых не существовало. Именно так работает технология DLSS 4.5. Такую разработчики установили в серию новых игровых ноутбуков Acer Nitro V17 AI. Линейка вышла в продажу в России. Массовость описанной технологии подчеркивает статистика. По данным NVIDIA, более 80% владельцев видеокарт GeForce RTX играют с включенным DLSS. А это 3 миллиарда часов геймплея с момента запуска технологии. Ее поддерживают свыше 400 игр. Но если она так распространена, то чего особенного в ноутбуках Nitro V17 AI? Новинки Acer вошли в этот мир сразу с картой RTX 5060, 8 гигабайтами сверхбыстрой видеопамяти GDDR7, 17-дюймовым экраном с частотой до 165 Гц и откликом 3 миллисекунды. Но самое главное, в лэптопах этой серии живет второй ИИ. Процессор AMD Ryzen AI несет отдельный нейронный блок NPU. Пока пользователь играет или монтирует видео, чип ИИ работает в фоне. Он незаметно убирает шум с микрофона, например, во время стрима, улучшает картинку на камере в созвонах, оптимизирует нагрузку системы, все ради лишних кадров в секунду. Незаметно, но постоянно. И вот что принципиально важно. Оба ИИ живут прямо на устройстве. Никакого облака, никаких сторонних серверов. Данные владельца ноутбука не покидают устройство и обрабатываются без задержек сети. По утверждению компании Renewator, локальные вычисления могут сокращать задержку с 1,5 секунд до миллисекунд. Еще один бонус – решение не требует подключения к интернету. Линейка ноутбуков Nitro V17i доступна в 5 конфигурациях, от базовой с Ryzen AI 5 и Full HD экраном до топовой с Ryzen AI 7 с Quad HD дисплеем и 32 гигабайтами оперативной памяти. Другие обзоры и новости из мира IT на нашем сайте в разделе «Технологии».
7: Хай-тек с Александром Леви. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6. Радиоканал «Коммерсант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
1: В студии Юрий Абросимов в этом часе. Владимир Зеленский рассматривает Турцию как место проведения нового раунда переговоров с Россией. Как сообщает «Политику», украинский лидер проявляет большую осторожность в отношении будущего участия Соединенных Штатов. Почему? Иранские власти считают возобновление боевых действий против США вероятным сценарием. Белый дом заявил, что война закончена. Надолго ли? Многие россияне испытывают проблемы со сном, часто предпочитают лечиться самостоятельно. Насколько это опасно? Жители Подмосковья жалуются на домашний интернет по белым спискам. Нет возможности работать онлайн. Чем еще запомнятся эти праздники? В Киеве начали разрабатывать новую переговорную стратегию, и роль Соединенных Штатов в ней уже не так значительна. Во всяком случае, об этом пишет «Политика». По данным издания, Владимир Зеленский, вероятно, попытается вести переговоры с Москвой без помощи Вашингтона и Дональда Трампа. Отмечается, что в рамках контактов с российской стороной украинский президент рассчитывает добиться большей поддержки от европейских стран. Варианты действительно возможны, но исключить Вашингтон из переговорного процесса у Киева вряд ли получится, полагает глава Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
9: Мы можем только предполагать, что произошли какие-то изменения, которые, видимо, дают Зеленскому надежду на то, что есть иные источники поддержки Украины. Прежде всего, сделки, которые он заключил с рядом арабских государств. Затем, наверное, все обратили внимание, как в этот раз европейские лидеры достаточно спокойно реагируют на очередные заявления Трампа. Только что он сообщил, что он выводит 5000 военнослужащих из Германии, но он их перемещает. Названы такие государства восточного фланга НАТО, как Польша, Румыния, Греция и одно из балтийских государств. Европейские лидеры и Мерц, и Макрон, и Мелони после этих заявлений Трампа, они не полетели в Вашингтон, как это было на протяжении предыдущего года.
10: Означает ли это, что у Киева есть надежда на некий альтернативный источник экономической, политической и иной поддержки в Старом Свете?
9: Появляются заявления все больше и больше о том, что Европа должна создать новый какой-то военно-политический альянс, где ключевыми государствами, по всей видимости, предполагается, что будут Великобритания, Польша, скандинавские государства, Украина. В рамках этого и можно предположить, что у Зеленского какие-то иные взгляды на строительство, скажем, гарантий безопасности для его собственной страны. Последний Рамштайн несколько дней назад был. Представитель США ясно совершенно декларировал, что США готовы поставлять те вооружения, которые Европа покупала и передавала Украине. Значит, одно дело – это вот эта декларативная политика, а другое дело – реальная политика.
10: Если исходить из того, что содержательного диалога между Москвой и европейскими столицами нет, а градус доверия между Киевом и Вашингтоном снизился, то на переговорном треке могут возникнуть новые игроки.
9: Пока еще американцы не вышли с этого трека. Ну, несколько раз предлагал свои усилия Эрдоган. Нельзя исключать, что монархи залива могут играть какую-то посредническую роль, и они играли в вопросе обмена пленными. Вряд ли Россия сейчас примет в качестве посредника кого-то из европейских лидеров.
1: В минувшее воскресенье о том, что Владимир Зеленский ищет новых союзников, писала газета «Нью-Йорк Таймс». А 30 апреля Пентагон сообщил, что новых средств на помощь Украине в бюджете на 2027 год не предполагается. В Иране допустили возобновление военного конфликта с США. До этого Исламская Республика подготовила новые предложения по мирной сделке. Дональду Трампу они не понравились.
7: Война на Ближнем Востоке.
1: Переговоры с Соединенными Штатами зашли в тупик, заявил один из высокопоставленных военачальников Корпуса Стражи Исламской Революции. По его словам, цель всех заявлений Белого дома – снижение цен на нефть. В пятницу Белый дом от имени Трампа сообщил Конгрессу, что война на Ближнем Востоке завершилась. В письме подчеркивается, что стороны не обстреливали друг друга с 7 апреля. Политика объясняет, что это уведомление – формальность. Оно было необходимо Трампу, чтобы обойти 60-дневный срок, после которого президент не может продолжать войну без одобрения Конгресса. Новые предложения Тегерана по сделке, которые передавали посредники в Пакистане, Трамп назвал неприемлемыми. В то же время он пригрозил санкциями всем, кто платит Ирану за проход судов через Ормузский пролив. Сейчас стоит говорить лишь о паузе в конфликте, считает руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения РАН, доцент РГГУ Лана Рванди-Фадаи.
11: Иранская сторона очень разочарована в этих переговорах. Я думаю, что и американцы разочарованы. С разных точек зрения подходят к этим переговорам. Хотя обе стороны не хотят войны, понятно. Очень много будет зависеть от того, насколько США будет независимо действовать от Израиля. Что касается заявления Трампа, что конфликт с Ираном завершен, это прозвучало именно, когда истекал 6-дневный срок по закону о военных полномочиях. Все заявления, я считаю, для внутренней части страны. Активной фазы боевых действий нет, значит, формально война окончена. При этом сохраняется и военно-морская блокада. Опять-таки, я не исключаю новые удары. И я не думаю, что Иран примет тяжелые на сегодняшний день американские условия. Это какая-то приостановка.
17: Можно ли сказать, что у Трампа сейчас появился новый любимый инструмент давления? Это экономический. Например, санкции за взносы Ирану.
11: Я считаю, что они сейчас переходят в экономическое противостояние. Он объясняет свое присутствие защиты глобальной торговли, безопасности поставок энергии. Но самое главное, если смотреть на ситуацию, то речь идет о контроле над стратегическим узлом мировой экономики. США хотят ограничить экономические возможности Ирана, не допустить появления альтернативных источников дохода для Ирана и в целом снизить влияние Ирана в регионе. А Иран, в свою очередь, пытается оспорить это, используя свое географическое положение. Это, можно сказать, конфликт не только между странами, это между двумя моделями контроля. Речь идет не только о свободе судоходства. В основном идет речь о контроле над финансовыми потоками и правилами игры.
1: Санкции за взносы Ирану уже прописаны в документе Минфина США. Нарушением будут считаться любые переводы иранским властям, в том числе в криптовалюте. Исключения предусмотрены для тех, кто получит отдельное разрешение со стороны Вашингтона. В то же время в Goldman Sachs подсчитали, что на фоне блокировки Армузского пролива нефтяные доходы Арабских Эмиратов снизились на четверть, а совокупные потери Кувейта, Катара, Бахрейна и Ирака за два месяца могут достичь 80 миллиардов долларов. Новые ограничения могут оказаться вполне эффективными, считает старший научный сотрудник финансового университета Станислав Митрохович.
12: Американцы пытаются использовать отличный механизм. И в том числе предупредить аппаратные сделки Ирана с арабскими странами региона, которые пытаются договориться с Ираном, чтобы за небольшую некую мзду, чтобы Иран пропускал хотя бы часть танкеров грузов или газовозов, которые идут из Персидского залива через Армузский пролив. Поскольку были сообщения западных медиа, что Иран готов брать эти деньги, кого-то пропускают, будь то арабские страны или их партнеры там в Азии, скажем, какие-нибудь японцы, которые у арабов что-то покупают или используют флаг там арабских стран для того, чтобы судно могло пройти. Но чтобы такого рода сделок не было, чтобы они были затруднены, для этого американцы и используют санкционные угрозы.
17: А подействует ли эта мера устрашающе на тех, кто покупает, продает и транспортирует нефть через Армузский пролив?
12: Многие арабские страны, даже прямые американские союзники, военные базы находятся американские, и финансы есть, и много чего есть. Это же не то же самое, что Россия, которая может сказать, мы американцев не боимся и будем торговать, как хотим. Или индийцы даже, которые просыпаются постепенно понимание собственной значимости и самостоятельности на мировой арене, или китайцы. Просто страны вроде Эмиратов или Японии, которые сугубо с американцами близких отношениях находятся, они могут испугаться, нарушать конфликт диверсион, военный стадии, как Трамп объявил. Это не значит, что, во-первых, она не может возобновиться, и это не значит, что другие формы давления на Иран завершены. Периодически приходит сообщение, что кто-то прошел Армузский пролив, кого-то пропустили, а кого-то могут и не пропустить. Американцы. Есть сообщение, что, скажем, танкер с иранской нефтью прошел Армузский пролив, потом Оманский залив, потом Аравийское море, а в Индийском океане он был отловлен американцами.
1: По данным Рейтер, 7 стран ОПЕК плюс договорились повысить целевые показатели добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки в июне. Как отмечает агентство, они не стали менять планов по производству сырья, несмотря на выход из Альянса Эмиратов. Объединение сохранило показатели, исключив из расчетов долю Арабских Эмиратов. Рейтер при этом подчеркивает, что увеличение добычи сейчас носит скорее символический характер, поскольку поставки через Армузский пролив почти не ведутся. Заседание ОПЕК плюс пройдет в воскресенье в онлайн-формате. Bloomberg, в свою очередь, пишет, что Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов. Собеседник агентства отмечает, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. Дефицит кадров бьет исторические рекорды. Такой нехватки рабочей силы в стране за последние десятилетия еще не было, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, это явление аномальное для экономики.
7: Избранное за неделю.
1: Набиуллина предупредила, что масштабный кризис кадров влияет сразу на все сферы экономики. Коммерсант ФМ поговорил с предпринимателями о кадровой аномалии и выяснил, почему она коснулась далеко не всех. С подробностями Леонид Пастернак.
13: Никогда такого не было, и вот опять. Глава Банка России Эльвира Набиуллина настаивает, что на рынке труда дефицит кадров. Причем рекордный за всю историю современной России. Набиуллина предупредила, что решения регулятора по ключевой ставке принимаются в том числе после оценки состояния рынка труда. И раз там сейчас кризис, то и динамика базисных значений, вероятно, будет соответствующей. Между тем, по данным аналитиков, за последние 5 лет доля тех, кто не занят на рынке, но мог бы работать, сократилась с 7 до 4,5 миллионов человек. Это говорит о том, что сейчас острого дефицита рабочей силы нет, заявил Коммерсант ФМ гендиректор ювелирной компании «Соколов» Николай Поляков.
14: Это было до всех этих историй с ключевой ставкой. Потребность в труде была кратно выше, чем сегодня. Ну, продавцов там с огнем не сыщешь. Сейчас нет такой проблемы. Сколько хочешь, вон, пожалуйста, они все на рынке ходят. Когда деньги были, когда там покупалось все, когда все росло просто по экспоненте, выручки были бешеные. Но за последние 2 года спрос автоматически поджали. Сколько компаний сократили силы, людей, офисный персонал, торговый персонал. Текучесть кадров была выше, потому что, ну, продавец понимал, что он-то просто выкладывает резюме в сеть, и его в течение 2 часов 10 офферов.
13: В правительстве ждут, что в ближайшие 3 года на рынке сохранятся низкие показатели безработицы в районе 3%. По данным Минтруда, в активную занятость включены почти 75 миллионов человек. При этом, согласно исследованию Высшей школы экономики, почти 100% компаний все равно испытывают в той или иной степени дефицит рабочих. Силы. силы. Но проблема здесь не в отсутствии кадров, отметил в беседе с «Коммерсант ФМ» президент торговой сети «Азбука вкуса» Денис Сологуб.
15: Весь вопрос в том, сколько за работу платят. Если достойным образом платить, то и проблемы, наверное, с комплектованностью не будет. Чем больше платишь, тем лучше качество приходит. Все просто. То есть это можно регулировать. Весь вопрос в том, если может ли бизнес себе позволить нанимать людей в данной ситуации. Проблема в другом, в том, что затраты P&L, они растут сильно быстрее доходов. Конечно, нагрузка на бизнес оказывается очень большой. Ситуация изменилась. Да, если раньше это был рынок соискателей, то сейчас это точно рынок работодателя. Джуны никому уже сейчас не нужны. Вот это совсем не так, как было 2-3 года назад.
13: Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин подтвердил, что в стране фиксируется дефицит ресурсов и кадров, который мешает экономическому развитию. По его словам, из-за этого на рынке медленнее появляются новые специалисты и технологии. Впрочем, сооснователь бара «Сюр» и ресторана «Интеллигенция» Никита Фомкин в разговоре с «Коммерсант ФМ» указал на еще одну причину дефицита рабочей силы.
16: Ни для кого не секрет то, что работают на кухне в основном мигранты в больших городах. Но сначала на свой, с боязнью то, что их заберут на фронт или обманом заставят туда поехать, они все уехали в свои города. Помимо этого, еще и Яндекс повлиял, потому что те, кто не уехал, пошли работать в Яндекс. А так, да, страдаем. Вот любой новый ресторан, который открывается, самое главное даже его не построить, а найти персонал. В нашей сфере сейчас все демпингуют и переманивают друг у друга персонал. Все приходится стимулировать только большими зарплатами, увеличением, и из-за этого бизнес менее-менее становится маржинальным.
13: Согласно прогнозу Российского союза промышленников и предпринимателей, дефицит кадров на рынке до 2030 года может составить более 3 миллионов работников. Леонид Пастернак, «Коммерсант ФМ».
1: Через пару минут новость.

0: Японского ресторана может подавить желание все это съесть. Эффект получил название кроссмодальное насыщение, когда зрительный стимул частично удовлетворяет потребность мозга подкрепиться, без единой калории. В ходе эксперимента участники, которые сознательно пытались обуздать тягу к десертам и при этом посмотрели большое количество видео, после съели меньше реального шоколада и сообщили о снижении аппетита в целом. Авторы предположили, что сознательный отказ от запретных блюд с мантрами вроде «я не хочу кусочек торта» парадоксальным образом усиливает желание. А вот пассивное зрительное потребление действует как клапан сброса напряжения. Особенно ярко это работает у тех, кто постоянно сидит на диетах и привык все себе запрещать. А здоровая еда на картинках, кстати, такого эффекта не дает. Ученые отмечают, что трюк этот краткосрочный, а выводы требуют уточнений. Однако, может, стоит попробовать за ужином вместо сериала включать фудблогеров и любоваться этими роликами, поедая полезнейший салат.
1: На всякий случай. Мультфильм «Король лев» изначально должен был называться «Король джунглей», но потом создатели узнали, что львы живут в саваннах, а не в джунглях.
2: С новостями Юрий Абросимов. Latest news. Администрация Дональда Трампа рассматривает применение на Кубе военной силы. Об этом говорится в публикации газеты «Политико», собеседник которой знаком с позицией Белого дома. Допуская применение кинетической силы, Вашингтон по-прежнему рассчитывает преимущественно на дипломатию и склонение Гаваны к различным переменам. В частности, Соединенные Штаты добиваются приватизации кубинских предприятий, расширения иностранных инвестиций и переориентации страны на американские энергоресурсы. В Москве открылся сезон фонтанов. Как рассказал мэр Сергей Собянин, специалисты готовили их к запуску почти весь апрель. Отремонтировали коммуникации, привели в порядок насосные станции и гидравлику, промыли чаши и заполнили водой. В столице установлены сотни фонтанов, среди них сухие, полусухие, плавающие, музыкальные и светодинамические. Хаби Алонсо, бывший главный тренер испанского «Реала» и немецкого «Байера», стал фаворитом букмекерской гонки на пост наставника лондонского «Челси». Недавно «Челси» уволил главного тренера «Росиньора» после всего 3,5 месяцев работы из-за неудовлетворительных результатов. Команда потерпела 5 поражений подряд. Алонсо остался без работы в январе. О погоде. В воскресенье ощутимо теплее, днем до 20 градусов и без дождей. Мелатонин, магний и другие популярные добавки для улучшения сна бесполезны. Такое мнение высказали медики и эксперты фарминдустрии. Резонансный материал на эту тему опубликовал «Нью-Йорк Таймс». В статье специалисты утверждают, что мелатонин эффективен далеко не для всех и нередко работает на уровне самовнушения. Магний имеет побочные действия и помогает лишь при судорогах или мышечном напряжении, а у непсихоактивного экстракта конопли нет доказательной базы. С выводами согласны и собеседники «Коммерсанта ФМ». В некоторых случаях прием сонных БАДов вреден, говорит сомнолог Павел Кудинов. Например, если из-за них человек затягивает поход к врачу.
3: Многие добавки рассчитаны на то, чтобы уменьшить исходную тревожность и облегчить тем самым процесс засыпания. Поскольку тревога – это самая распространенная причина бессонницы с нарушением засыпания, препараты и добавки, например, валерьяна, CBD-масло, мелатонин, снижают тревогу и вызывают сонливость. А вот триптофан, магний больше восполняют некий дефицит, который со временем позволяет лучше засыпать. Поэтому его немедленное действие в некотором смысле сомнительное. Не у всех это будет вызывать одинаково положительный эффект. Если у автомобиля нет бензина, накачивать колеса бесполезно, она не поедет. При сильной тревоге перепить просто магний человека не спасет. Есть 20% эффектов, это плацебо. Главное в этих добавках, их прием затягивает обращение к врачу, когда это действительно необходимо. Если это ситуационная бессонница, то да, может помочь облегчить ситуацию и секунды. Но если это какая-то хроническая ситуация, самостоятельный прием таких добавок не решит проблему и просто человек обратится, когда уже бессонница, и будет справляться существенно тяжелее.
2: Согласно опросам медицинских сервисов, 77% россиян испытывают проблемы со сном. Каждый второй жалуется на частые пробуждения ночью. А данные Европейского медицинского центра показывают, что в рамках самолечения многие пытаются решить проблему травяными чаями, мелатонином, магнием и другими добавками. Все это нередко маскирует реальные причины бессонницы, говорит врач-токсиколог, научный журналист.

0: Алексей Водовозов.
1: Здесь довольно сложная ситуация, потому что инсомния, то есть нарушение сна, это целый класс расстройств. Сон – это сложно структурированное явление. У нас есть, например, засыпание, фаза глубокого сна, поверхностный сон, между ними есть перебивки. На каждом из этих этапов может возникать свое нарушение. Нет универсального средства, которое могли бы решить проблему вот так вот разом. Я плохо сплю, я выпью вот эту вот таблетку конкретную, она мне поможет. Нет, такого нет. Если мы занимаемся проблемой сна с научной точки зрения, мы проводим, например, такую сложную процедуру, как полисомнография, навешивая на человека огромное количество датчиков, и он со всем этим спит. Выстраиваем структуру сна, выясняем, что здесь нарушение, вот здесь такое-то и так далее, и мы подбираем конкретную терапию, зная, как те или иные препараты лекарственные работают. То, что в виде добавок, у них нет механизма действия. Это очень важно, потому что это, по большому счету, пища. Это одна из форм регистрации пищевого продукта. Или это то, что не попало в нормальную научную медицину, но это не повод это не продавать. Вот этим и занимаются товарищи с темной стороны.
2: Популярны ли такие добавки в России?
1: Ой, конечно. В нашей стране вообще, в принципе, добавки довольно популярны именно как волшебное решение, условно говоря. У нас есть некая проблема, мы пьем добавки, мы не хотим пить лекарства, потому что это же страшная химия, а биодобавки – это якобы натуральное и поэтому полезное, оно на каком-то там тонком уровне все это регулирует. Поскольку реклама все это подтверждает, у человека возникает искаженная картинка. Огромное количество людей пьют магний именно для сна, хотя на самом деле у него таких свойств не подтверждено. То есть да, там, например, в кардиологии, при некоторых других нарушениях, да, может быть, но вот все, что касается сна, это вот прям нет. Кстати, сурок тоже.
0: Эксперты подчеркивают, что снотворные, например, антигистаминные, помогают быстрее уснуть, но они также вызывают утреннюю вялость и могут быть опасны для здоровья. Из-за этого специалисты начинают лечение с безвредных лекарств и осторожно повышают дозировку. Правда, и такой подход не гарантирует результата, говорит врач-кардиолог, специалист по психосоматической медицине Ярослав Ашихмин.
3: Я бы сказал, что это замечательная тенденция, что люди ищут быстрый способ заснуть. Без врача, без рецепта возникает тревожность и желание ее сбить таблеткой. Это, конечно, путь никуда. Если человек регулярно плохо спит, то нужно искать причину. Это может быть исключительно выраженная тревожность, боль, апноэ очень часто, храп, какие-то лекарства, очень сильный стресс. И женщины чаще сталкиваются с нарушениями сна и чаще используют вот эти средства. Средства подбирая как по лесенке, лучше послушать слабее людям, которые не могут посетить КБТ сна и, конечно, ни в коем случае не антигистаминные. Это машина времени в 50-е годы. Препараты сильные, снотворные. С них потом не снять. Очень сложное в течение полугода снижение дозировки препаратов, которые были назначены по безысходности. И если нужно поправить сон, пожилые женщины с очень высокой тревожностью никогда не согласятся на психотерапию, тогда уже мы используем нейролептики, но в крайне малых дозах. Люди засыпают после того, как происходит принятие ситуации, а не глушится тревожность.
0: Лишь около четверти россиян спят полноценно, а чуть более половины страдают от дневной сонливости, следует из данных сервиса Сберздоровье. В 2025 году число жалоб на нарушение сна подскочило на 75% год к году, причем женщины обращались к врачам в 3 раза чаще мужчин. Пациентов беспокоит хроническая усталость, разбитость и туман в голове. Бизнес все чаще судится с сотрудниками и подрядчиками из-за искусственного интеллекта. Проблема в качестве работы сделана с помощью нейросети.
4: Тренды.
0: Компании подают иски к тем исполнителям, которые плохо выполняют работу с помощью нейросетей. Речь о написании текстов, составлении таблиц, аудите и других задачах. Какие убытки терпит бизнес и можно ли бороться с подобной практикой, рассказывает Анна Кулецкая.
5: Искусственный интеллект уже стал универсальным инструментом для специалистов, которые трудятся на фрилансе. И у так называемого рабочего мусора, который он создает, даже появился свой термин. Workslop выглядит профессионально, но на деле бесполезен. С некачественной работой подрядчиков, а точнее нейросетей, столкнулась сооснователь платформы внедрения AI-процессов в бизнес Айфи Мария Филатова.
6: Мы искали маркетолога на наш проект, давали тестовое задание. Несколько руководителей небольших агентств присылали мне тестовое задание, полностью сделанное искусственным интеллектом. В конце была даже не удалена фраза «если вам нужно детализировать». Во втором случае они должны были описать целевую аудиторию, прописать путь клиенту детально. Была достаточно халтурная, лайтовая работа, которую они сделали, мне кажется, за 15 минут, и они пытались нам продать это как неделю глубинного исследования. Просто не принимала работы.
5: Руководитель пиар-агентства «Круто ты попал» Александра Филиппова поделилась, что ее клиентам иногда приходится переделывать, переписывать и перерабатывать творчество нейросетей.
7: Мы сотрудничаем с разными СМИ федеральными. У всех требования от авторов, экспертов, предпринимателей, которые предоставляют комментарии, чтобы эти комментарии были оригинальные, написанные именно человеком. К сожалению, не все предприниматели и эксперты это понимают, и все больше мы видим, что сдаются тексты, комментарии, колонки, написанные с помощью нейросети. Потом возникают у авторов вопросы, почему же их комментарии не приняли. Просим экспертов переделывать.
5: В Европе и США компании массово идут в суд, чтобы добиться справедливости. Конфликты разгораются из-за того, что сотрудники используют нейросети для составления важных документов. Но искусственный интеллект не лишен галлюцинаций. И иногда данные утекают, или в текстах можно встретить критические ошибки, которые грозят бизнесу большими убытками. Эксперт по искусственному интеллекту, директор агентства «Маркетинг 360» Алена Литвинова также сталкивалась с плохими результатами работы. Но судиться из-за этого она не готова.
8: Я очень быстро это распознаю. Мои сотрудники могут писать искусственным интеллектом, но это должно быть вдумчиво, и редактура обязательно должна быть. Это будет разговор. Если он переделывает, тогда окей. Если он делает то же самое, то проект переходит к другому человеку, и сотрудник лишается денег. Я не готова судиться с такими людьми. Нет никакого смысла, проще поменять человека.
5: В начале апреля в Санкт-Петербурге арбитражный суд рассмотрел дело, в котором истец пытался признать недействительным договор оказания консультационных услуг. Он заплатил 80 тысяч рублей за работу, но после заявил, что результат был сгенерирован, а это явно некомпетентность исполнителя. Впрочем, суд не удовлетворил его требования. И в целом, судиться с ленивыми сотрудниками пока бессмысленно, отмечает советник юридической компании «Бёрч» Ольга Черкова.
9: Я думаю, что компании терпят действительно убытки. К нам обращались за консультацией, что можно сделать в такой ситуации, когда работнику получили работу, а он явно предоставил что-то выполненное не им самим. Мы смотрим на то, что входило в круг обязанностей по должностной инструкции, и видим такую проблему, что у работодателей локальные политики не успевают за развитием этого искусственного интеллекта, поскольку суды смотрят исключительно на документы. Есть высокая вероятность, что суд может согласиться с работником в том, что его незаконно привлекли к дисциплинарной ответственности.
5: По данным Галап, каждый второй сотрудник использует искусственный интеллект в своей работе регулярно. У представителей офисных профессий этот показатель еще выше. Чаще всего нейросеть помогает писать и редактировать тексты, искать информацию, читать документы и формулировать их тезисно, а также генерировать идеи. К слову, при создании этого репортажа ни один чат-бот использован не был. Анна Кулецкая, Коммерсант ФМ.
4: Культово с Павлом Шинским. Пейджер.
10: В 1949 году канадский инженер Ирвин Л. Гросс запатентовал устройство, способное принимать отправленный на него радиосигнал. Он планировал оснастить им больницы, чтобы с его помощью вызывать врачей в отделение. Но клиники новинку не приняли. Гросс явно опередил свое время. Через 8 лет, в 1956-м, такое же устройство для экстренных служб представил инженер компании «Моторола» Джон Фрэнсис Митчелл. И тут же новинку оценили по достоинству и медики, и пожарные. А вскоре и остальное человечество. Разработка модели для массового использования заняла 8 лет, и новинка сразу захватила мир. На пике славы в 80-е пейджерами пользовались почти 170 миллионов человек. В СССР они, по слухам, попали к Олимпиаде 80. Ну, разумеется, только для тех, кому положено. А уже через десяток лет стали символом новой русской жизни. Да с ней вместе и ушли в историю, уступив дорогу смартфонам. Дай бог навсегда.
4: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант ФМ. Стиль с Анной Минаковой.
11: Золотой дом Dior – это уникальное гибридное пространство, объединяющее стиль жизни, дизайн и моду, как пишет сам бренд. Звучит заманчиво? Вот и я решила так же и отправилась в это пространство в Бангкоке. Опыт оказался удивительным, вернее, удивительно плохим. Зона ресепшн-кафе была заставлена сумками, чемоданами и личными вещами гостей. Создавалось ощущение, скорее, транзитной зоны, чем места, связанного с Dior. На контрасте с выверенным дизайном интерьера ты будто находишься внутри плетеной декорированной корзинки. Выглядело это особенно жутко. жутко. Нас посадили за стол под сильным потоком кондиционера, с которым можно было бы смириться, если бы это было единственным минусом. Но затем подключился сервис. Официантка не понимала, что такое гаспачо. И вместо того, чтобы вылить суп в тарелку на рыбу, она полила ее чуть-чуть, как будто соусом. Ну и это все было мелочами. За соседним столом девочке лет 10 было явно плохо. Ее тошнило. А семья считала это нормальным состоянием для продолжения трапезы. Но главное, персонал никак не реагировал на происходящее, оставляя других гостей в крайне неудобной ситуации. Мы решили завершить этот золотой опыт максимально быстро. При оплате счета меня спросили, все ли понравилось. На что я сказала, что вообще не понравилось. Официантка подробно расспросила, что именно, но даже не попыталась извиниться или хоть как-то сгладить ситуацию. И вот ведь очевидно, проблема здесь не в отдельных эпизодах, а в отсутствии нормального управления на месте. Потому что представить себе, что сам французский дом Dior допускает подобный уровень, невозможно. Скорее, это история про локальную операционную реальность, где пространство работает на поток. Туристы приходят один раз и не возвращаются. Но именно такие истории в итоге формируют восприятие бренда. И, к сожалению, в данном случае крайне негативное.
4: Стиль с Анной Минаковой. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
0: В студии Юрий Абросимов в этом часе. В Подмосковье начали ограничивать домашний интернет по белым спискам. Ограничения могут продлиться все праздники. Как реагируют пользователи? Европа должна взять на себя большую ответственность в вопросе безопасности. Так глава Минобороны Германии отреагировал на планы США вывести 5000 военнослужащих. Кем их могут заменить? Власти Дубая убирают минимальный финансовый порог инвестиций для иностранцев, претендующих на получение ВНЖ. К чему приведет смягчение критериев? Владимир Зеленский отошел от попыток убедить Дональда Трампа оставаться вовлеченным в решение украинского конфликта. Об этом написала «Политика». Какие действия может предпринять Киев? Жители Москвы и Подмосковья в субботу массово жаловались на домашний интернет. У некоторых пользователей он, как и мобильный, стал работать только по белым спискам. Правительство Московской области, впрочем, введение каких-либо ограничений отрицают. По сообщениям регионального ресурса РИАМО, проводные сети работают в обычном режиме без сбоев. Однако, по данным сервиса сбой.рф, в Москве проблемы с доступом возникли у абонентов Инеткома, Ситилинк и Ростелекома. В Мостнет сообщили об отключении электричества на магистральном узле. На сетевую аварию указывает оператор АСВТ. Столичные власти пока ситуацию не комментировали. Отсутствие интернета скорее действительно связано с проблемами на больших узлах, говорит управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
12: Какие у нас бывают причины перебоев в проводном доступе в интернет? Первое – это технический сбой. Интернет-провайдеры, как правило, подключены одному или нескольким так называемым магистральным, то есть тем, кто обеспечивает этим провайдерам канал до московского узла. И такое периодически случается. Кроме того, у многих провайдеров есть резервные каналы. Чем крупнее провайдер, тем с большей вероятностью у него есть хотя бы два магистральных канала. Еще одна причина может быть отключение, но отключение проводного интернета – никак вопрос безопасности поведения должно решить. Провайдеров уже конечных, которые обеспечивают конкретно в домах доступ в интернет, их многие-многие десятки заметного размера. Соответственно, сбой на магистральном провайдере может приводить к тому, что проблемы с интернетом, соответственно, у абонентов. Но это явно не проблема одного какого-то провайдера.
0: О перебоях в соцсетях пишут абоненты провайдера «Всем Wi-Fi». По их словам, начиная с пятницы, у них открываются только те сайты, которые входят в перечень от Минцифры. Среди них порталы госучреждений, российские соцсети, маркетплейсы и банки. Коммерсант ФМ позвонил в техподдержку компании «Всем Wi-Fi». Там допустили, что неполадки могут быть связаны с ограничениями на работу интернета в майские праздники.
13: Возможно, наблюдаются какие-то блокировки в связи с праздниками. Восстановится все. В принципе, если наблюдаются сбои с белыми списками, в таком случае можно либо направить инженера, он восстановит, переведет на другие подстанции, либо можете просто подождать, и оно автоматически активируется спустя некоторое время, когда подстанции поменяют частоты.
0: На сайте провайдера «Всем Wi-Fi» говорится, что перед подключением к интернету на место приезжают специалисты, которые, цитата, «измеряют уровень сигнала и оценивают расстояние до ближайших вышек связи». Это может указывать на то, что компания просто использует инфраструктуру одного из мобильных операторов, которые и работают по белым спискам. Так считает исполнительный директор Ассоциации малых операторов связи регионов Иван Галушко.
14: На самом деле, такие единичные случаи, мне кажется, это именно какая-то техническая неисправность, какие-то настройки оборудования, потому что провайдер тебе во вред работать не будет же, правильно? И кому нужны белые списки, если у соседа все работает?
15: Можем ли мы предположить, что просто этот провайдер работает на инфраструктуре мобильного оператора, и поэтому у абонентов вдруг появились белые списки?
14: Это, видимо, вот как раз то самое, о чем вы говорите. Есть такие провайдеры, которые работают на инфраструктуре мобильных операторов. Возможно, мобильный оператор, через которого давался доступ к интернету, как раз вот он и тестировал белые списки, и получилось, соответственно, то, о чем мы говорим. На вышке стоит коммутатор, который по частотам, по воздуху передает сигнал в пределах абонента. Видимо, именно с этим это все связано.
15: А вообще возможно ввести белые списки на классический домашний интернет, который по проводам идет?
14: Закон о белых списках только для мобильного интернета. Абонентам ШПД, широкополосный доступ, который работает от своего оборудования, своих узлов связи по проводам, такого не будет. Если, конечно, наши регуляторы не придумают что-то такое в отношении операторов с ШПД.
0: Коммерсант ФМ направил запрос и ждет ответа от Роскомнадзора. В конце марта СМИ сообщили, что некоторые столичные провайдеры начали тестировать белые списки. Минцифры эту информацию назвали фейком и добавили, что при угрозе безопасности отключается только мобильный интернет. По информации источников Коммерсанта, 5, 7 и 9 мая в Москве будут отключать мобильный интернет. При этом точный масштаб ограничений пока непонятен, сообщил один из собеседников издания. Присутствие американских войск в Германии отвечало интересам обеих сторон. Так, министр обороны ФРГ Борис Писториус прокомментировал приказ Дональда Трампа вывести 5000 военнослужащих с территории страны. Писториус отметил, что Европе пора взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. И, по его словам, Германия уже встала на верный путь, наращивая численность Бундесвера, ускоряя закупки вооружений и развивая военную инфраструктуру. Как объясняет Рейтер, Трамп принял это решение на фоне разрыва между США и Европой из-за войны в Иране. Американские контингенты в Германии крупнейшие в Европе, но вряд ли у этого шага будут серьезные последствия, считает политолог Ян Веселов.
16: Со всеми заявлениями Дональда Трампа, так, он делает часто очень много резких заявлений, но не все они реализуются, поэтому такие решения, с одной стороны, для нас всегда неожиданные, но с другой стороны, вроде как и ожидаемые, потому что он об этом предупреждал. К тому же Трамп неоднократно говорил о том, что возможно сокращение американского контингента в Европе и в отдельных странах. Министр обороны Хексет и другие члены его администрации много говорили о том, что Европе нужно готовиться к тому, что США будут свое присутствие в Европе сокращать на фоне других приоритетов, конкуренции с Китаем, касательно ситуации на Ближнем Востоке. Я не думаю, что это критично, прям конкретно у Германии около 40000 американских военнослужащих, и если 5000 будут выведены, то это вряд ли как-то критично скажется, плюс пока не очень понятно, куда их выведут. На Ближний Восток, сами Соединенные Штаты, или они останутся в Европе, просто в других странах.
17: Если такое же решение последует в отношении других стран, стоит ли ждать какой-то реакции от Европы?
16: Думаю, что со стороны этих стран да, конечно, будет реакция, реакция будет негативная, но тут опять же вопрос, куда денутся эти войска. Если они просто будут переведены в страны Восточной Европы, в контексте противостояния Европы с Россией, мне кажется, для них это вариант не самый плохой, если войска, которые сейчас расквартированы в Германии, в Италии, Испании, в итоге окажутся в Польше или Прибалтике.
0: Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп уже объявлял о планах сократить военный контингент США в Германии на 12000 человек. Однако это предложение было заблокировано Конгрессом, а потом Джо Байден его отменил. Тем временем ФРГ планирует ощутимо увеличить расходы на оборону, сообщает Рейтер со ссылкой на проект федерального бюджета. Так, к 2027 году показатель вырастет с 83 миллиардов евро до 106 миллиардов. Решение Трампа может также подтолкнуть Германию к наращиванию своего потенциала, говорит руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
18: Конечно же, последняя стратегия Бундесвера, опубликованная, где в первых строках историю написано, что конкретные данные тайные, а мы говорим о том, что к 29-му году мы не исключаем конфронтации с Россией, к середине 30-х годов мы создадим армию 260 тысяч плюс 200 тысяч резервистов, ну а к 39-му будем в технологиях иметь вундервафе. Поэтому Германия идет своим путем, зарабатывает деньги, поэтому стратегическая автономия, которая поддерживается в первую очередь Францией, это ЕС, плюс это Ланкастерские соглашения 25-го года между Парижем и Лондоном, и внимательно за этим наблюдающим Берлином, речь идет о ядерном сдерживании и так далее. Как говорится, готовы обойтись без США, но никуда не денутся, останутся под ядерным зонтиком Соединенных Штатов Америки, и мой прогноз на европейском стратегическом направлении ничего не изменится. США остаются, и никто не собирается из европейского коллективного Запада США изменять свою позицию.
0: В Пентагоне ожидают, что войска будут выведены в течение года. Как отмечает Рейтер, пока не ясно, последуют ли сокращения в других странах. В четверг, отвечая на вопрос журналистов, Дональд Трамп не исключил, что такие же меры будут приняты в отношении Испании и Италии. В марте он уже пригрозил Мадриду полным торговым эмбарго из-за отказа Испании предоставить свои базы или воздушное пространство для нападения на Иран. В Дубае отменили минимальный порог инвестиций в недвижимость для получения ВНЖ. Теперь документ сроком на 2 года можно оформить, если приобрести жилье на любую сумму, сообщается на портале местного земельного департамента. Раньше требовалось вложить не менее 750 тысяч дирхамов, то есть чуть более 200 тысяч долларов. Таким образом, власти рассчитывают вернуть в город экспатов, говорит главный редактор портала Prian.ru Филипп Березин.
19: После 28 февраля Дубай столкнулся с кризисом, рисками оттока экспатов и неприезда экспатов новых. Ежедневно, например, год назад в Дубай приезжало 1000 новых экспатов. Их каким-то образом надо удерживать. Что это может быть? Безусловно, какие-то налоговые льготы. Но главный момент – это простой процесс получения разрешения на проживание. Собственно, и до этого в Дубае условия были относительно мягкими. Но сейчас шаг вполне логичный. В конце концов, это может даже стимулировать приобретение недвижимости не только в высоком ценовом сегменте, но и в низком, потому что премиальная недвижимость, в частности виллы, и так продавались относительно неплохо. А вот в относительно бюджетных сегментах огромные районы вдали от залива, которые застраиваются, там тоже нужны свои покупатели.
0: Как вы думаете, теперь россияне будут больше интересоваться покупкой недвижимости в Дубае?
19: Я думаю, что в случае с Эмиратами это теория. Если уж ты решился туда переехать, Эмираты по-любому страна не дешевая. Если мы говорим, допустим, о российских покупателях, едва ли кого-то сильно привлечет покупка самой дешевой недвижимости. Чек со стороны россиян всегда был выше среднего. История с покупкой им совсем какого-то дешевого жилья может заинтересовать граждан Индии, граждан Бангладеш, которые, в принципе, не очень богаты и приезжают туда в качестве рабочих, строителей и так далее.
0: ВНЖ Арабских Эмиратов, в частности, позволяет открывать счета в местных банках, а также заключать долгосрочные договоры аренды. Впрочем, для того, чтобы получить 2-летний ВНЖ, не обязательно покупать жилье именно в Дубае, отмечает партнер компании Nicoliers Андрей Косарев. По его словам, в других Эмиратах есть предложения по более привлекательной цене.
20: Прежний минимальный порог для единоличного владения был 750 тысяч. Это достаточно близко к минимальной стоимости ликвидной студии в хорошем районе, в хорошем доме. Цены на такие объекты начинаются где-то с 600 тысяч дирхам. Вот и 150 тысяч, сомневаюсь, что существенно изменят положение дел и привлекут какое-то большое количество людей, инвестирующих именно ради получения ВНЖ на 2 года. Однако есть 2 важных нюанса. Теперь при совместном владении, при пороге 400 тысяч дирхам на совладельца инвестиций, все совладельцы могут претендовать на получение 2-летнего ВНЖ. А вот это значительное изменение. Сейчас друзья, партнеры, знакомые, родственники, кто угодно, могут по 400 тысяч вложить и купить либо объект за 800 тысяч на двоих, либо за 1 200 000 на троих и получить 2-3 визы. Второй нюанс, про который вообще почему-то не говорят, идет речь везде про Дубай. В действительности, новшество, как разъяснили профессиональные юристы, касается всех Эмиратов. Надо понимать, что стоимость недвижимости в некоторых Эмиратах значительно ниже, чем в Дубае. может в разы отличаться. Есть такие эмираты, как Аджман, Умаль-Кувейн, Шарджа, например, за 200 тысяч дирхам.
15: А если купить условно палатку в пустыне, мне дадут ВНЖ?
20: Как юристы разъяснили, это нововведение не дает гарантии получения ВНЖ. Дает основание, но основание не есть гарантия. Я так понимаю, что какой-нибудь условный сарай в пустыне, оформленный как объект недвижимости, даже жилой, может оказаться явно недостаточным для того, чтобы государство приняло положительное решение.
0: Ранее собеседники «Коммерсант ФМ» рассказывали, что после двухмесячной паузы спрос среди россиян на покупку недвижимости в Арабских Эмиратах снова ожил. По их словам, сейчас сделки закрывают те, кто с февраля держал их на паузе. Самыми активными оказались покупатели в среднем ценовом сегменте. Через пару минут новости.
4: Совет на миллиард. Падение фондового рынка – столь же обычное явление, как январская метель в Колорадо. Если вы готовы к нему, оно не может причинить вам вреда. Питер Линч, американский финансист. Офф-топ с Яной Лубниной. Идея.
2: Молодежь выбирает предпринимательство вместо привычной карьеры. Сложности на рынке труда и развитие искусственного интеллекта меняют всю систему. Зумерам после многолетнего обучения по профессии достается работа, о которой они совсем не мечтали. Долгие месяцы рассылки резюме оборачиваются необходимостью выгуливать собак или работать в ритейле. Карьерная лестница перестала работать. Модель образования, стартовая позиция, карьерный рост – все дальше от реальности. Газета «Гардиан» опросила десятки молодых людей, которые решились на свое дело. Всех их объединило негодование относительно условий найма, желание реализоваться без оглядки на чужие ограничения. Джозеф Фуллер из Гарвардской бизнес-школы отметил, что современным молодым соискателям каким-то образом необходимо сразу перескакивать на четвертую ступень карьерной лестницы. Но зачем, если можно создать свою лестницу? Так молодые специалисты создают собственные проекты, фриланс-направления или стартапы. Многие из них сами используют искусственный интеллект, чтобы компенсировать нехватку опыта или ресурсов. Нейросети позволяют запустить бизнес даже без целой команды инженеров, а прочие навыки зумеры впитывали во время практик в крупных компаниях еще в период учебы. Например, подрабатывая в отделе маркетинга крупной компании, они научились, как обращаться с бюджетами, распределять задачи, нанимать сотрудников. В собственных проектах такие предприниматели часто занимаются консалтингом или изготовлением контента. Одновременно развивается еще один тренд на диверсификацию доходов. Например, платформа для поиска фриланса Fiverr выяснила, что 67% представителей поколения Z стремится иметь несколько источников заработка, а около половины считают традиционную занятость устаревшей моделью. Конечно, стартап-среда остается высокорисковой, но к практикам зумеров стоит присмотреться. По сути, это первое поколение, которое массово адаптируется к рынку труда, где искусственный интеллект одновременно и сокращает наем, и создает инструменты для собственного развития.
0: С новостями Юрий Абрусимов. Latest news. Иранскую лауреатку Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади госпитализировали. Ее срочно перевели в больницу из тюрьмы после быстрого ухудшения состояния, включая два эпизода полной потери сознания и тяжелый сердечный приступ. По данным семьи правозащитницы, решение о госпитализации было принято в последнюю минуту и может казаться слишком запоздалым. Семья Мохаммади также отметила, что иранские власти игнорировали медицинские рекомендации до тех пор, пока ее состояние не стало угрожать жизни. Власти Китая выпустили распоряжение, запрещающее соблюдать и признавать американские санкции 5 китайских нефтехимических компаний, увлеченных в торговле нефтью с Ираном. Действие США нарушает базовые нормы международных отношений, а решение Пекина основано на борьбе с необоснованным экстерриториальным применением иностранных законов, указало Министерство коммерции КНР. Первый в России робот-автозаправщик начал работать в Екатеринбурге. В компании, торгующей моторным топливом, объяснили, что робот может заправить машину сам, и водителю для этого не нужно покидать салон. Камеры и встроенный искусственный интеллект позволяют роботу распознать, где бак, открутить крышку и вставить заправочный пистолет. Единственным условием является расположение бака с правой стороны. О погоде. В воскресенье ощутимо теплее, днем до 20 градусов без дождей. Российские кинотеатры могут лишиться серого проката. По крайней мере, пока речь идет о фильмах американской студии Warner Brothers. Сейчас их показывают неофициально в формате предсеансового обслуживания. В неофициальный прокат выходили такие кассовые хиты студии, как «Битва за битвой», «Грешники», «Грозовой перевал» и «Майнкрафт в кино». Некоторые участники рынка уже получили предупреждение о нарушении авторских прав. На это первым обратило внимание издание Cinemaplex. Письма разослала юридическая фирма Самойлов. В компании подтвердили Коммерсант ФМ, что действуют по выданной доверенности от компании Warner Bros. Entertainment. И хотя киностудия приостановила свою деятельность в России в 2022 году, она сохраняет за собой все права на контент, отмечает директор юридической фирмы «Интернет и право» Антон Серго.
1: Авторское право никак не отменялось, не корректировалось, поэтому все права, которые у иностранных правообладателей как были, так и не остаются. По известной формуле спасения утопающих и дело рук самих утопающих, так и здесь. Если у вас есть права, никто, кроме вас, их защищать не будет. В данном случае правообладатели решили свои права защищать, они обратились, я понимаю, что с претензией, могут обратиться в суд. А с точки зрения различных надзорных, контрольных, правоохранительных и прочих органов, они не будут в эту тему вмешиваться до тех пор, пока нет заявления, грубо говоря, потерпевшего, пострадавшего. Как только есть жалоба потерпевшего, тогда этот механизм запускается. Вполне возможно, что этот механизм они могут запустить, если захотят. Формат предварительного показа юридически такой категории нет.
0: В России существует практика принудительного лицензирования для патентов изобретений и полезных моделей. Однако кино это не касается, говорит президент юридической фирмы «Левант» и партнеры Матвей Левант. И, по его словам, это попытка легализовать пиратство, чтобы компенсировать дефицит контента.
21: Область кинематографа – это область развлечений, к жизнеспособности населения не имеет никакого отношения. Это все развлекухи. Будет ли вмешиваться и нарушать правовой порядок власть Российской Федерации, я сомневаюсь в том, что это кинематограф. Когда речь идет о нарушении патентов в области медицины, безусловно, согласен, здесь политическое решение о жизнеспособности, здоровье населения в условиях современной геополитической обстановки. Безусловно, такие решения оправданы. Но когда мы говорим о увеселительной индустрии, ну о какой политике может идти речь? Наоборот, я даже считаю, что можно вообще запретить показ Warner Brothers. До такого может же дойти еще. Но я думаю, что все-таки в правовом поле будет решаться этот вопрос.
0: По данным РБК, за 4 года официальные сборы короткометражек, которые российские кинотеатры часто показывают перед голливудскими фильмами, превысили 7 миллиардов рублей. При этом собеседники Коммерсант ФМ отмечают, что контроль за нелегальными показами усиливается, и предостережения от киностудии Warner Brothers о незаконности теневых показов – не разовая акция. В таких условиях кинотеатры пока не понимают, как им действовать, рассказал главный редактор издания Cinemaplex «Реформ».
22: Участники рынка спрашивали у нас в чате, обращались лично с вопросами касательно этих рассылок. К сожалению, ни у кого нет понимания, представления, что это такое и что с этим делать. До этого были инциденты только касательно проката фильмов компании Sony Pictures, точнее, представляющей ее на территории Российской Федерации компании Content Club. Судебные разбирательства проходили с сетью кинотеатров «Формула кино» и «Синемапарк». Компания подала иск в сторону «Синемапарка» за то, чтобы компенсировали и вернули средства, заработанные на прокате фильма «Uncharted» в 2022 году. Объединенная сеть кинотеатров «Кино и Синемапарк» дала встречный иск за неисполнение обязательств по договорам. И сейчас до сих пор идут судебные разбирательства по этим вопросам. Это один из тех моментов, когда решаются вопросы по денежным средствам и релизам зарубежного правообладателя на территории РФ.
0: По словам собеседников Коммерсант ФМ, в предупреждениях незаконности пиратских показов Warner Brothers сначала шла речь об американском комедийном хоррор-боевике этого года «Они придут за тобой», но позже такие же письма отправляли и по поводу фильма «Мумия». Увольнение с правом на камбэк. Предприниматели все чаще ищут способы закончить трудовые отношения, при этом не испортив человеческие.
4: Избранное. За неделю.
0: Как рассказали Коммерсант ФМ, игроки рынка, руководители стали чаще обращаться к бизнес-психологам с просьбой помочь уволить сотрудника правильно. Преимущественно тенденция встречается на предприятиях энергетического, банковского сектора и страховых компаниях. Среди методов для экологичной оптимизации штата – честный разговор и надежда на дальнейшее сотрудничество, говорит бизнес-психолог Алена Никольская.
3: На сегодняшний момент это очень распространенный тренд, потому что, во-первых, проблема с людьми. Люди – это новая нефть. Руководители все думают про то, как правильно, корректно уволить сотрудника, чтобы в случае чего можно было бы его опять пригласить на какую-то должность. Это легче, проще и дешевле для компании адаптировать человека, который уже в курсе корпоративной культуры, чем брать нового человека. Надо понимать, что если вы приняли решение увольнять сотрудника, были какие-то мотивы для этого. Если вы неправильно увольняете человека, то это обязательно будет достоянием всех остальных, потому что человек будет просто недоволен, в обиде и захочет хоть как-нибудь отомстить и иметь какую-то сатисфакцию.
17: А есть ли четкий рецепт, как уволить сотрудника экологично?
3: Есть определенная формула: позитив, негатив, позитив. Когда вы сообщаете своему сотруднику, что вы приняли решение его уволить? Во-первых, делаете это в середине недели. Первое, что вы должны сказать, поблагодарить его за его вклад, за то, что он сделал в компании. Вы говорите четко и конкретно. Надо говорить спокойно, эмпативно и однозначно. Зачастую после этого у человека может быть бурная реакция. Он может кричать, спорить, плакать. Надо дать возможность человеку выговориться.
0: Коммерсант ФМ пообщался с руководителями и узнал, есть ли в их арсенале инструменты для мягкого и экологичного увольнения.
4: Прямая речь.
17: Предприниматель, основатель проекта «Слово» Сергей Маликов.
6: Когда увольняешь человека, если ты это делаешь, исходя из вызовов времени, самый хороший способ оставить хорошие отношения – это честный разговор. Мой опыт мне подсказывает, когда наступал тот момент, что хотелось вернуть этого человека, человек возвращался без каких-либо проблем, потому что наш разговор человеческий, простой, давал этот эффект. Ну и, конечно, не ущемлять в деньгах, рассчитаться честно, что обещал человеку, то заплатить.
17: Врач-дерматолог, совладелец сети клиник доктора Амарова Зарема Амарова.
7: Бизнес меняется, переходит из одной стадии в другую. Возможно такое, что пути с частью людей расходятся, и это нормально. В нашей компании увольнением сотрудника занимается мой супруг, и он говорит фразу, что в основе всего умение поставить себя на место другого человека. Я бы хотел, чтобы сотрудничество со мной тянули, если даже оно изжило себя, или прервали и дали поддержку и силы, чтобы я сам увидел проблему, вырос и, возможно, когда-то вернулся.
17: Бизнес-консультант, предприниматель Лев Овчинников.
23: Мы не увольняем никого внезапно. Я, как руководитель, знаю об этом заранее, что, например, сложные обстоятельства, мы понимаем, что нам нужно расставаться с частью команды. Мы за месяц, за две недели об этом предупреждаем. Есть еще варианты, что мы понимаем, что сотрудник нам ценен, но у нас могут появиться в жизни дальнейшие проекты, какие-то новые возникают возможности. Для меня, если человек ценный, я с ним буду сохранять отношения, и у меня были такие примеры, когда люди возвращались в компанию, в другие проекты.
0: Тем временем на Уолл-стрит впервые признали, что искусственный интеллект лишает сотрудников рабочих мест. Как пишет Нью-Йорк Таймс, всего 4 месяца назад гендиректор Bank of America Брайан Мойнихан утверждал, что нейросети никогда не заменят человеческий труд и работникам не о чем беспокоиться. На прошлой неделе банк отчитался о квартальной прибыли в 8,5 миллиардов долларов, что на 1,5 миллиарда больше показателей прошлого года. По словам главы компании, этому росту способствовало сокращение тысячи сотрудников, а также внедрение технологий. Такая же тенденция наблюдается в JP Morgan Chase, Citi, Goldman Sachs и других банках.
4: Коммерсант ФМ. Время и место. 28 мая. Москва. Спектакль «Безгалош элегантнее». Путешествие в стиле джаз по миру моды и чувственной поэзии Владимира Маяковского, задававшего моду во всем – одежде, литературе и образе жизни. Режиссер Тереза Дурова. В ролях Руфат Акчурин, Сергей Батов, Михаил Бубер, Павел Повалихин, Георгий Шабанов. Место проведения – Театр Терезы Дуровой. Павловская улица, 6. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте teatrium.ru. Коллекция впечатлений Дмитрия Буткевича.
24: Продолжу рассказ о городе Сарове. Название в 20-м столетии он менял как перчатки. Кремлев, Арзамас-75, Арзамас-16, опять Кремлев. С 1995 года по распоряжению президента Ельцина все закрытые города получили новые названия. Озерск или Снежинск, Сарову было возвращено историческое имя. Территориально город также необычен. Он относится к Нижегородской области, однако большая часть территории ЗАТО, закрытого административного территориального образования, лежит в республике Мордовия. Соборная площадь представляет собой закрытый архитектурный прямоугольник. Почти все здания восстановлены. Все встреченные нами саровчане вспоминали, как прямо по нынешней площади проходила центральная городская улица. Зато подземное пространство под площадью сохранилось в неизменном практически виде. Тут расположены знаменитые таинственные Саровские пещеры. Сразу скажу, что фото из пещер у меня нет. А если бы и были, делать их публичными я бы не стал. С нас взяли обещание. Также не рекомендуется делать фотографии для соцсетей музея ядерного оружия, что в принципе объяснимо. А вот к чему пещерные тайны, не знаю. Это довольно узкие проходы, иногда ниже среднего роста, продолбленные монахами на рубеже 17-18 столетий, в толще известняка. Они явно делались по примеру киевских пещер. Поэтому и подземный храм в 1711 был освящен во имя Антония и Феодосии Киево-Печерских чудотворцев. Фактически пещеры были обитаемы, то есть в них располагались жилые кельи несколько десятилетий. Тут почти 100% влажность и очень холодно. Выживать человеку в таких условиях крайне затруднительно. Не выдерживают даже бездушные материалы, которые подбирали для иконостаса подземного храма. Его делали из дуба, из чугуна, из посеребренной меди. Сейчас он выполнен из авиационного алюминия. Как рассказала нам экскурсовод, у меня химическое образование, я вижу, как металл корродирует. В 1956 году вход в пещеры был забетонирован. Открыли его лишь в 1992. Начали реставрацию в 1995. Храм заново освящен. Здесь служит. Однако, повторюсь, никаких фотографий.
4: Коллекция впечатлений Дмитрия Буткевича на Коммерсант ФМ. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6. Радиоканал Коммерсант. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет. Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93,6 FM.
0: В студии Юрий Абросимов в этом часе. Владимир Зеленский рассматривает Турцию как место проведения нового раунда переговоров с Россией. Как сообщает Политику, украинский лидер проявляет большую осторожность в отношении будущего участия Соединенных Штатов. Почему? Иранские власти считают возобновление боевых действий против США вероятным сценарием. Белый дом заявил, что война закончена. Надолго ли? Многие россияне испытывают проблемы со сном, часто предпочитают лечиться самостоятельно. Насколько это опасно? Жители Подмосковья жалуются на домашний интернет по белым спискам. Нет возможности работать онлайн. Чем еще запомнятся эти праздники? В Киеве начали разрабатывать новую переговорную стратегию. И роль Соединенных Штатов в ней уже не так значительна. Во всяком случае, об этом пишет Политика. По данным издания, Владимир Зеленский, вероятно, попытается вести переговоры с Москвой без помощи Вашингтона и Дональда Трампа. Отмечается, что в рамках контактов с российской стороной украинский президент рассчитывает добиться большей поддержки от европейских стран. Варианты действительно возможны, но исключить Вашингтон из переговорного процесса у Киева вряд ли получится, полагает глава Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
5: Мы можем только предполагать, что произошли какие-то изменения, которые, видимо, дают Зеленскому надежду на то, что есть иные источники поддержки Украины. Прежде всего, сделки, которые он заключил с рядом арабских государств. Затем, наверное, все обратили внимание, как в этот раз европейские лидеры достаточно спокойно реагируют на очередные заявления Трампа. Только что он сообщил, что он выводит 5000 военнослужащих из Германии, но он их перемещает. Названы такие государства восточного фланга НАТО, как Польша, Румыния, Греция и одно из балтийских государств. Европейские лидеры и Мерц, и Макрон, и Мелони после этих заявлений Трампа, они не полетели в Вашингтон, как это было на протяжении предыдущего года.
8: Означает ли это, что у Киева есть надежда на некий альтернативный источник экономической, политической и иной поддержки в Старом Свете?
5: Появляются заявления все больше и больше о том, что Европа должна создать новый какой-то военно-политический альянс, где ключевыми государствами, по всей видимости, предполагается, что будут Великобритания, Польша, скандинавские государства, Украина. В рамках этого и можно предположить, что у Зеленского какие-то иные взгляды на строительство, скажем, гарантий безопасности для его собственной страны. Последний Рамштайн несколько дней назад был. Представитель США ясно совершенно декларировал, что США готовы поставлять те вооружения, которые Европа покупала и передавала Украине. Значит, одно дело это вот эта декларативная политика, а другое дело реальная политика.
8: Если исходить из того, что содержательного диалога между Москвой и европейскими столицами нет, а градус доверия между Киевом и Вашингтоном снизился, то на переговорном треке могут возникнуть новые игроки.
5: Пока еще американцы не вышли с этого трека. Ну, несколько раз предлагал свои усилия Эрдоган. Нельзя исключать, что монархи залива могут играть какую-то посредническую роль, и они играли в вопросе обмена пленными. Вряд ли Россия сейчас примет в качестве посредника кого-то из европейских лидеров.
0: В минувшее воскресенье о том, что Владимир Зеленский ищет новых союзников, писала газета «Нью-Йорк Таймс». А 30 апреля Пентагон сообщил, что новых средств на помощь Украине в бюджете на 2027 год не предполагается. В Иране допустили возобновление военного конфликта с США. До этого Исламская Республика подготовила новые предложения по мирной сделке. Дональду Трампу они не понравились.
4: Война на Ближнем Востоке.
0: Переговоры с Соединенными Штатами зашли в тупик, заявил один из высокопоставленных военачальников Корпуса Стражи Исламской Революции. По его словам, цель всех заявлений Белого дома – снижение цен на нефть. В пятницу Белый дом от имени Трампа сообщил Конгрессу, что война на Ближнем Востоке завершилась. В письме подчеркивается, что стороны не обстреливали друг друга с 7 апреля. Политика объясняет, что это уведомление – формальность. Оно было необходимо Трампу, чтобы обойти 60-дневный срок, после которого президент не может продолжать войну без одобрения Конгресса. Новые предложения Тегерана по сделке, которые передавали посредники в Пакистане, Трамп назвал неприемлемыми. В то же время он пригрозил санкциями всем, кто платит Ирану за проход судов через Ормузский пролив. Сейчас стоит говорить лишь о паузе в конфликте, считает руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения РАН, доцент РГГУ Лана Рванди-Фадаи.
9: Иранская сторона очень разочарована в этих переговорах. Я думаю, что и американцы разочарованы. С разных точек зрения подходят к этим переговорам. Хотя обе стороны не хотят войны, понятно. Очень много будет зависеть от того, насколько США будет независимо действовать от Израиля. Что касается заявления Трампа, что конфликт с Ираном завершен, это прозвучало именно, когда истекал 6-дневный срок по закону о военных полномочиях. Все заявления, я считаю, для внутренней части страны. Активной фазы боевых действий нет, значит, формально война окончена. При этом сохраняется и военно-морская блокада. Опять-таки, я не исключаю новые удары. И я не думаю, что Иран примет тяжелые на сегодняшний день американские условия. Это какая-то приостановка.
17: Можно ли сказать, что у Трампа сейчас появился новый любимый инструмент давления? Это экономический. Например, санкции за взносы Ирану.
9: Я считаю, что они сейчас переходят в экономическое противостояние. Он объясняет свое присутствие защиты глобальной торговли, безопасности поставок энергии. Но самое главное, если смотреть на ситуацию, то речь идет о контроле над стратегическим узлом мировой экономики. США хотят ограничить экономические возможности Ирана, не допустить появления альтернативных источников дохода для Ирана и в целом снизить влияние Ирана в регионе. А Иран, в свою очередь, пытается оспорить это, используя свое географическое положение. Это, можно сказать, конфликт не только между странами, это между двумя моделями контроля. Речь идет не только о свободе судоходства. В основном идет речь о контроле над финансовыми потоками и правилами игры.
0: Санкции за взносы Ирану уже прописаны в документе Минфина США. Нарушением будут считаться любые переводы иранским властям, в том числе в криптовалюте. Исключения предусмотрены для тех, кто получит отдельное разрешение со стороны Вашингтона. В то же время в Goldman Sachs подсчитали, что на фоне блокировки Армузского пролива нефтяные доходы Арабских Эмиратов снизились на четверть, а совокупные потери Кувейта, Катара, Бахрейна и Ирака за два месяца могут достичь 80 миллиардов долларов. Новые ограничения могут оказаться вполне эффективными, считает старший научный сотрудник финансового университета Станислав Митрохович.
10: Американцы пытаются использовать отличный механизм. И в том числе предупредить аппаратные сделки Ирана с арабскими странами региона, которые пытаются договориться с Ираном, чтобы за небольшую некую мзду, чтобы Иран пропускал хотя бы часть танкеров грузов или газовозов, которые идут из Персидского залива через Армузский пролив. Поскольку были сообщения в западных медиа, что Иран готов брать эти деньги, кого-то пропускает, будь то арабские страны или их партнеры там в Азии, скажем, какие-нибудь японцы, которые у арабов что-то покупают или используют флаг там арабских стран для того, чтобы судно могло пройти. Но чтобы такого рода сделок не было, чтобы они были затруднены, для этого американцы и используют санкционные угрозы.
17: А подействует ли эта мера устрашающе на тех, кто покупает, продает и транспортирует нефть через Армузский пролив?
10: Многие арабские страны, даже прямые американские союзники, военные базы находятся американские, и финансы есть, и много чего есть. Это же не то же самое, что Россия, которая может сказать, мы американцев не боимся и будем торговать как хотим. Или индийцы даже, которые просыпаются постепенно понимание собственной значимости и самостоятельности на мировой арене, или китайцы. Просто страны вроде Эмиратов или Японии, которые сугубо с американцами в близких отношениях находятся, они могут испугаться нарушать. Конфликт завершен, военная стадия, как Трамп объявил. Это не значит, что, во-первых, она не может возобновиться, и это не значит, что другие формы давления на Иран завершены. Периодически приходит сообщение, что кто-то прошел Армузский пролив, кого-то пропустили, а кого-то могут и не пропустить американцы. Есть сообщение, что, скажем, танкер с иранской нефтью прошел Армузский пролив, потом Оманский залив, потом Аравийское море, а в Индийском океане он был отловлен американцами.
0: По данным Рейтер, 7 стран ОПЕК плюс договорились повысить целевые показатели добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки в июне. Как отмечает агентство, они не стали менять планов по производству сырья, несмотря на выход из Альянса Эмиратов. Объединение сохранило показатели, исключив из расчетов долю Арабских Эмиратов. Рейтер при этом подчеркивает, что увеличение добычи сейчас носит скорее символический характер, поскольку поставки через Армузский пролив почти не ведутся. Заседание ОПЕК плюс пройдет в воскресенье в онлайн-формате. Bloomberg, в свою очередь, пишет, что Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов. Собеседник агентства отмечает, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. Дефицит кадров бьет исторические рекорды. Такой нехватки рабочей силы в стране за последние десятилетия еще не было, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, это явление аномальное для экономики.
4: Избранное за неделю.
0: Набиуллина предупредила, что масштабный кризис кадров влияет сразу на все сферы экономики. Коммерсант ФМ поговорил с предпринимателями о кадровой аномалии и выяснил, почему она коснулась далеко не всех. С подробностями Леонид Пастернак.
11: Никогда такого не было, и вот опять. Глава Банка России Эльвира Набиуллина настаивает, что на рынке труда дефицит кадров, причем рекордный за всю историю современной России. Набиуллина предупредила, что решения регулятора по ключевой ставке принимаются в том числе после оценки состояния рынка труда. И раз там сейчас кризис, то и динамика базисных значений, вероятно, будет соответствующей. Между тем, по данным аналитиков, за последние 5 лет доля тех, кто не занят на рынке, но мог бы работать, сократилась с 7 до 4,5 миллионов человек. Это говорит о том, что сейчас острого дефицита рабочей силы нет, заявил Коммерсант ФМ гендиректор ювелирной компании «Соколов» Николай Поляков.
12: Это было до всех этих историй с ключевой ставкой. Потребность в труде была кратно выше, чем сегодня. Ну, продавцов там с огнем не сыщешь. Сейчас нет такой проблемы. Сколько хочешь, вон, пожалуйста, они все на рынке ходят. Когда деньги были, когда там покупалось все, когда все росло просто по экспоненте, выручки были бешеные. Но за последние 2 года спрос автоматически поджали. Сколько компаний сократили силы, и людей, и офисный персонал, и торговый персонал. Текучесть кадров была выше, потому что, ну, продавец понимал, что он-то просто выкладывает резюме в сеть, и его в течение 2 часа 10 офферов.
11: В правительстве ждут, что в ближайшие 3 года на рынке сохранятся низкие показатели безработицы в районе 3%. По данным Минтруда, в активную занятость включены почти 75 миллионов человек. При этом, согласно исследованию Высшей школы экономики, почти 100% компаний все равно испытывают в той или иной степени дефицит рабочих сил. силы. Но проблема здесь не в отсутствии кадров, отметил в беседе с Коммерсант ФМ президент торговой сети «Азбука вкуса» Денис Сологуб.
13: Весь вопрос в том, сколько за работу платят. Если достойным образом платить, то и проблемы, наверное, с комплектованностью не будет. Чем больше платишь, тем лучше качество приходит. Все просто. То есть это можно регулировать. Весь вопрос в том, может ли бизнес себе позволить нанимать людей в данной ситуации. Проблема в другом, в том, что затраты ИНЛ, они растут сильно быстрее доходов. Конечно, нагрузка на бизнес оказывается очень большой. Ситуация изменилась. Да, если раньше это был рынок соискателей, то сейчас это точно рынок работодателя. Джуны никому уже сейчас не нужны. Вот это совсем не так, как было 2-3 года назад.
11: Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин подтвердил, что в стране фиксируется дефицит ресурсов и кадров, который мешает экономическому развитию. По его словам, из-за этого на рынке медленнее появляются новые специалисты и технологии. Впрочем, сооснователь бара «Сюр» и ресторана «Интеллигенция» Никита Фомкин в разговоре с «Коммерсант ФМ» указал на еще одну причину дефицита рабочей силы.
14: Ни для кого не секрет то, что работают на кухне в основном мигранты в больших городах. Но вот сначала на свой, с боязни то, что их заберут на фронт или обманом заставят туда поехать, они все уехали в свои города. Помимо этого, еще и Яндекс повлиял, потому что те, кто не уехал, пошли работать в Яндекс. А так, да, страдаем. Вот любой новый ресторан, который открывается, самое главное даже его не построить, а найти персонал. В нашей сфере сейчас все демпингуют и переманивают друг у друга персонал. Все приходится стимулировать только большими зарплатами, увеличением, и из-за этого бизнес менее-менее становится маржинальным.
11: Согласно прогнозу Российского союза промышленников и предпринимателей, дефицит кадров на рынке до 2030 года может составить более 3 миллионов работников. Леонид Пастернак, Коммерсант ФМ.
0: Через пару минут новости.
4: Мужские игрушки. Звание самой дорогой фотографии в мире с 2022 года уверенно удерживает скрипка Энгра. Сюрреалистический шедевр американского фотохудожника Мана Рея

0: судьбу решали войны, эмбарго, случайные изобретения и капризы правителей.
1: Доктор Джон Харви Келлок из Мичигана был врачом, мракобесом и расистом.
0: Уверены, что знаете настоящую историю вещей, которые вас окружают.
1: Откуда на вашем столе кетчуп и что подарил человечеству ботаник-шпион?
0: Главные тайны и исторические загадки самых обычных вещей в программе «Культово» с Павлом Шинским. Ежедневно на Коммерсант ФМ.
2: С новостями Юрий Абросимов. Latest news. Администрация Дональда Трампа рассматривает применение на Кубе военной силы. Об этом говорится в публикации газеты «Политико», собеседник которой знаком с позицией Белого дома. Допуская применение кинетической силы, Вашингтон по-прежнему рассчитывает преимущественно на дипломатию и склонение Гаваны к различным переменам. В частности, Соединенные Штаты добиваются приватизации кубинских предприятий, расширения иностранных инвестиций и переориентации страны на американские энергоресурсы. В Москве открылся сезон фонтанов. Как рассказал мэр Сергей Собянин, специалисты готовили их к запуску почти весь апрель. Отремонтировали коммуникации, привели в порядок насосные станции и гидравлику, промыли чаши и заполнили водой. В столице установлены сотни фонтанов, среди них сухие, полусухие, плавающие, музыкальные и светодинамические. Хаби Алонсо, бывший главный тренер испанского Реала и немецкого Байера, стал фаворитом букмекерской гонки на пост наставника лондонского Челси. Недавно Челси уволил главного тренера Росиньора после всего 3.5 месяцев работы из-за неудовлетворительных результатов. Команда потерпела 5 поражений подряд. Алонсо остался без работы в январе. О погоде. В воскресенье ощутимо теплее, днем до 20 градусов и без дождей. Мелатонин, магний и другие популярные добавки для улучшения сна бесполезны. Такое мнение высказали медики и эксперты фарминдустрии. Резонансный материал на эту тему опубликовал «Нью-Йорк Таймс». В статье специалисты утверждают, что мелатонин эффективен далеко не для всех и нередко работает на уровне самовнушения. Магний имеет побочные действия и помогает лишь при судорогах или мышечном напряжении, а у непсихоактивного экстракта конопли нет доказательной базы. С выводами согласны и собеседники Коммерсанта ФМ. В некоторых случаях прием сонных БАДов вреден, говорит сомнолог Павел Кудинов. Например, если из-за них человек затягивает поход к врачу.
3: Многие добавки рассчитаны на то, чтобы уменьшить исходную тревожность и облегчить тем самым процесс засыпания. Поскольку тревога – это самая распространенная причина бессонницы с нарушением засыпания, препараты и добавки, например, валерьяна, CBD-масло, мелатонин снижают тревогу и вызывают сонливость. А вот триптофан, магний больше восполняют некий дефицит, который со временем позволяет лучше засыпать. Поэтому его немедленное действие в некотором смысле сомнительное. Не у всех это будет вызывать одинаково положительный эффект. Если у автомобиля нет бензина, накачивать колеса бесполезно, она не поедет. При сильной тревоге перепить просто магний человека не спасет. Есть 20% эффектов, это плацебо. Главное в этих добавках, их прием затягивает обращение к врачу, когда это действительно необходимо. Если это ситуационная бессонница, то да, может помочь облегчить ситуацию и секунды. Но если это какая-то хроническая ситуация, самостоятельный прием таких добавок не решит проблему и просто человек обратится, когда уже бессонница, и будет справляться существенно тяжелее.
2: Согласно опросам медицинских сервисов, 77% россиян испытывают проблемы со сном. Каждый второй жалуется на частые пробуждения ночью. А данные Европейского медицинского центра показывают, что в рамках самолечения многие пытаются решить проблему травяными чаями, мелатонином, магнием и другими добавками. Все это нередко маскирует реальные причины бессонницы, говорит врач-токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.
4: Здесь довольно сложная ситуация, потому что инсомния, то есть нарушение сна, это целый класс расстройств. Сон – это сложно структурированное явление. У нас есть, например, засыпание, фаза глубокого сна, поверхностный сон. Между ними есть перебивки. На каждом из этих этапов может возникать свое нарушение. Нет универсального средства, которое могли бы решить проблему вот так вот разом. Я плохо сплю, я выпью вот эту вот таблетку конкретно, и она мне поможет. Нет, такого нет. Если мы занимаемся проблемой сна с научной точки зрения, мы проводим, например, такую сложную процедуру, как полисомнография, навешивая на человека огромное количество датчиков, и он со всем этим спит. Выстраиваем структуру сна, выясняем, что здесь нарушение, вот здесь такое-то и так далее, и мы подбираем конкретные.

0: терапию, зная, как те или иные препараты лекарственные работают. То, что в виде добавок, у них нет механизма действия. Это очень важно, потому что это, по большому счету, пища. Это одна из форм регистрации пищевого продукта. Или это то, что не попало в нормальную научную медицину. Но это не повод это не продавать. Вот этим и занимаются товарищи с темной стороны.
1: Популярны ли такие добавки в России?
0: Ой, конечно. В нашей стране вообще, в принципе, добавки довольно популярны, именно как волшебное решение, условно говоря. У нас есть некая проблема, мы пьем добавки, мы не хотим пить лекарства, потому что это же страшная химия, а биодобавки это якобы натурально и поэтому полезно, оно на каком-то там тонком уровне все это регулирует. Поскольку реклама все это подтверждает, у человека возникает искаженная картинка. Огромное количество людей пьют магний именно для сна, хотя на самом деле у него таких свойств не подтверждено. То есть да, там, например, в кардиологии, при некоторых других нарушениях, да, может быть, но вот все, что касается сна, это вот прям нет. Кстати, сурок тоже.
2: Эксперты подчеркивают, что снотворные, например, антигистаминные, помогают быстрее уснуть, но они также вызывают утреннюю вялость и могут быть опасны для здоровья. Из-за этого специалисты начинают лечение с безвредных лекарств и осторожно повышают дозировку. Правда, и такой подход не гарантирует результата, говорит врач-кардиолог, специалист по психосоматической медицине Ярослав Ашихмин.
3: Я бы сказал, что это замечательная тенденция, что люди ищут быстрый способ заснуть. Без врача, без рецепта возникает тревожность и желание ее сбить таблеткой. Это, конечно, путь никуда. Если человек регулярно плохо спит, то нужно искать причину. Это может быть исключительно выраженная тревожность, боль, апноэ очень часто, храп, какие-то лекарства, очень сильный стресс. И женщины чаще сталкиваются с нарушениями сна и чаще используют вот эти средства. Средства подбирая как по лесенке, лучше послушать людям, которые не могут посетить КБТ сна и, конечно, ни в коем случае не антигистаминные. Это машина времени в 50-е годы. Препараты сильные, снотворные. С них потом не снять. Очень сложное в течение полугода снижение дозировки препаратов, которые были назначены по безысходности. И если нужно поправить сон, пожилые женщины с очень высокой тревожностью никогда не согласятся на психотерапию, тогда уже мы используем нейролептики. Но в крайне малых дозах. Люди засыпают после того, как происходит принятие ситуации, а не глушится тревожность.
2: Лишь около четверти россиян спят полноценно, а чуть более половины страдают от дневной сонливости, следует из данных сервиса Сберздоровье. В 2025 году число жалоб на нарушение сна подскочило на 75% год к году, причем женщины обращались к врачам в 3 раза чаще мужчин. Пациентов беспокоит хроническая усталость, разбитость и туман в голове. Бизнес все чаще судится с сотрудниками и подрядчиками из-за искусственного интеллекта. Проблема в качестве работы сделана с помощью нейросети.
4: Тренды.
2: Компании подают иски к тем исполнителям, которые плохо выполняют работу с помощью нейросетей. Речь о написании текстов, составлении таблиц, аудите и других задачах. Какие убытки терпит бизнес и можно ли бороться с подобной практикой, рассказывает Анна Кулецкая.
5: Искусственный интеллект уже стал универсальным инструментом для специалистов, которые трудятся на фрилансе. И у так называемого рабочего мусора, который он создает, даже появился свой термин. Workslop выглядит профессионально, но на деле бесполезен. С некачественной работой подрядчиков, а точнее нейросетей, столкнулась сооснователь платформы внедрения AI-процессов в бизнес Айфи Мария Филатова.
6: Мы искали маркетолога на наш проект, давали тестовое задание. Несколько руководителей небольших агентств присылали мне тестовое задание, полностью сделанное искусственным интеллектом. В конце была даже не удалена фраза «если вам нужно детализировать». Во втором случае они должны были описать целевую аудиторию, прописать путь клиенту детально. Была достаточно халтурная, лайтовая работа, которую они сделали, мне кажется, за 15 минут, и они пытались нам продать это как неделю глубинного исследования. Просто не принимала работу.
5: Руководитель пиар-агентства «Круто ты попал» Александра Филиппова поделилась, что ее клиентам иногда приходится переделывать, переписывать и перерабатывать творчество нейросетей.
7: Мы сотрудничаем с разными СМИ федеральными. У всех требования от авторов, экспертов, предпринимателей, которые предоставляют комментарии, чтобы эти комментарии были оригинальные, написанные именно человеком. К сожалению, не все предприниматели и эксперты это понимают, и все больше мы видим, что сдаются тексты, комментарии, колонки, написанные с помощью нейросети. Потом возникают у авторов вопросы, почему же их комментарии не приняли. Просим экспертов переделывать.
5: В Европе и США компании массово идут в суд, чтобы добиться справедливости. Конфликты разгораются из-за того, что сотрудники используют нейросети для составления важных документов. Но искусственный интеллект не лишен галлюцинаций. И иногда данные утекают, или в текстах можно встретить критические ошибки, которые грозят бизнесу большими убытками. Эксперт по искусственному интеллекту, директор агентства «Маркетинг 360» Алена Литвинова также сталкивалась с плохими результатами работы. Но судиться из-за этого она не готова.
8: Я очень быстро это распознаю. Мои сотрудники могут писать искусственным интеллектом, но это должно быть вдумчиво, и редактура обязательно должна быть. Это будет разговор. Если он переделывает, тогда окей. Если он делает то же самое, то проект переходит к другому человеку, и сотрудник лишается денег. Я не готова судиться с такими людьми. Нет никакого смысла, проще поменять человека.
5: В начале апреля в Санкт-Петербурге арбитражный суд рассмотрел дело, в котором истец пытался признать недействительным договор оказания консультационных услуг. Он заплатил 80 тысяч рублей за работу, но после заявил, что результат был сгенерирован, а это явно некомпетентность исполнителя. Впрочем, суд не удовлетворил его требования. И в целом, судиться с ленивыми сотрудниками пока бессмысленно, отмечает советник юридической компании «Бёрч» Ольга Черкова.
9: Я думаю, что компании терпят действительно убытки. К нам обращались за консультацией, что можно сделать в такой ситуации, когда работнику получили работу, а он явно предоставил что-то выполненное не им самим. Мы смотрим на то, что входило в круг обязанностей по должностной инструкции, и видим такую проблему, что у работодателей локальные политики не успевают за развитием этого искусственного интеллекта, поскольку суды смотрят исключительно на документы. Есть высокая вероятность, что суд может согласиться с работником в том, что его незаконно привлекли к дисциплинарной ответственности.
5: По данным Галап, каждый второй сотрудник использует искусственный интеллект в своей работе регулярно. У представителей офисных профессий этот показатель еще выше. Чаще всего нейросеть помогает писать и редактировать тексты, искать информацию, читать документы и формулировать их тезисно, а также генерировать идеи. К слову, при создании этого репортажа ни один чат-бот использован не был. Анна Кулецкая, Коммерсант ФМ.
4: На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. Страховой рынок готов назначить ценник даже библейскому чуду. Так британские компании несколько лет предлагали верующим клиентам особый полис на случай непорочного зачатия. В 2000-м его приобрели три монахини из Северной Шотландии. За 100 фунтов стерлингов в год при наступлении страхового случая полис обещал выплаты от 1 до 1,5 миллионов. Всего же его услугу успели приобрести больше 4000 англичанок, прежде чем церковь запретила богохульный продукт. Недвижимость со Светланой Бардиной.
10: Средняя оценочная стоимость проданной квартиры в бизнес-классе оказалась по итогам первых трех месяцев этого года на 10% ниже средней цены предложения. В массовом сегменте разрыв составил около 15%, посчитали эксперты компании «Метриум». В премиум-классе и в высокобюджетном сегменте этот разрыв заметно больше. Брокеры соотнесли среднюю оценочную стоимость проданной квартиры со средней ценой квартиры в продаже, чтобы понять, насколько ценовые ожидания застройщиков и покупателей в разных сегментах московского рынка новостроек совпадают. Анализ показал, что наиболее гармоничные ценовые ожидания наблюдаются на рынке массовых новостроек и жилых комплексов бизнес-класса. В массовом сегменте покупатели в среднем заплатили за одну квартиру около 17,5 миллионов рублей. Застройщики в тот же период предлагали квартиру в среднем за 20,5 миллионов рублей. Разница в 15%. В бизнес-классе разрыв оказался еще меньше – 10%. Рынок новостроек бизнес-класса сейчас можно назвать самым адаптивным с точки зрения условий покупки и линейки предложений, отмечают эксперты компании Stone. Девелоперы в этом сегменте стремятся охватить как можно более широкий круг потенциальных покупателей. Для этого они предлагают не только гибкие условия по покупке, включая длительные беспроцентные рассрочки, но и разнообразие линейки квартир по площади, конфигурации, этажности, что также сильно влияет на итоговую стоимость. Более заметный разрыв в ценовых ожиданиях застройщиков и покупателей наблюдается в сегментах новостроек премиум-класса и высокобюджетного сегмента – 23 и 29% соответственно.
4: Недвижимость со Светланой Бардиной на Коммерсант ФМ. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
2: В студии Юрий Абросимов в этом часе. В Подмосковье начали ограничивать домашний интернет по белым спискам. Ограничения могут продлиться все праздники. Как реагируют пользователи? Европа должна взять на себя большую ответственность в вопросе безопасности. Так глава Минобороны Германии отреагировал на планы США вывести 5000 военнослужащих. Кем их могут заменить? Власти Дубая убирают минимальный финансовый порог инвестиций для иностранцев, претендующих на получение ВНЖ. К чему приведет смягчение критериев? Владимир Зеленский отошел от попыток убедить Дональда Трампа оставаться вовлеченным в решение украинского конфликта. Об этом написала «Политика». Какие действия может предпринять Киев? Жители Москвы и Подмосковья в субботу массово жаловались на домашний интернет. У некоторых пользователей он, как и мобильный, стал работать только по белым спискам. Правительство Московской области, впрочем, введение каких-либо ограничений отрицают. По сообщениям регионального ресурса РИАМО, проводные сети работают в обычном режиме без сбоев. Однако, по данным сервиса сбой.рф, в Москве проблемы с доступом возникли у абонентов Инеткома, Ситилинк и Ростелекома. В Мостнет сообщили об отключении электричества на магистральном узле. На сетевую аварию указывает оператор АСВТ. Столичные власти пока ситуацию не комментировали. Отсутствие интернета скорее действительно связано с проблемами на больших узлах, говорит управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
11: Какие у нас бывают причины перебоев в проводном доступе в интернет? Первое – это технический сбой. Интернет-провайдеры, как правило, подключены одному или нескольким так называемым магистральным, то есть тем, кто обеспечивает этим провайдерам канал до московского узла. И такое периодически случается. Кроме того, у многих провайдеров есть резервные каналы. Чем крупнее провайдер, тем с большей вероятностью у него есть хотя бы два магистральных канала. Еще одна причина может быть отключение, но отключение проводного интернета не как вопросы безопасности поведения должно решать. Провайдеров уже конечных, которые обеспечивают конкретно в домах доступ в интернет, их многие-многие десятки заметного размера. Соответственно, сбой на магистральном провайдере может приводить к тому, что проблемы с интернетом, соответственно, у абонентов. Но это явно не проблема одного какого-то провайдера.
2: О перебоях в соцсетях пишут абоненты провайдера «Всем Wi-Fi». По их словам, начиная с пятницы, у них открываются только те сайты, которые входят в перечень от Минцифры. Среди них порталы госучреждений, российские соцсети, маркетплейсы и банки. «Коммерсант ФМ» позвонил в техподдержку компании «Всем Wi-Fi». Там допустили, что неполадки могут быть связаны с ограничениями на работу интернета в майские праздники.
12: Возможно, наблюдаются какие-то блокировки в связи с праздниками. Восстановится все. В принципе, если наблюдаются сбои с белыми списками, в таком случае можно либо направить инженера, он восстановит, переведет на другие подстанции, либо можете просто подождать, и оно автоматически активируется спустя некоторое время, когда подстанции поменяют частоты.
2: На сайте провайдера «Всем Wi-Fi» говорится, что перед подключением к интернету на место приезжают специалисты, которые, цитата, «измеряют уровень сигнала и оценивают расстояние до ближайших вышек связи». Это может указывать на то, что компания просто использует инфраструктуру одного из мобильных операторов, которые и работают по белым спискам. Так считает исполнительный директор Ассоциации малых операторов связи регионов Иван Галушко.
13: На самом деле, такие единичные случаи, мне кажется, это именно какая-то техническая неисправность, какие-то настройки оборудования, потому что провайдер тебе во вред работать не будет же, правильно? И кому нужны белые списки, если у соседа все работает?
14: Можем ли мы предположить, что просто этот провайдер работает на инфраструктуре мобильного оператора, и поэтому у абонентов вдруг появились белые списки?
13: Это, видимо, вот как раз то самое, о чем вы говорите. Есть такие провайдеры, которые работают на инфраструктуре мобильных операторов. Возможно, мобильный оператор, через которого давался доступ к интернету, как раз вот он и тестировал белые списки, и получилось, соответственно, то, о чем мы говорим. На вышке стоит коммутатор, который по частотам, по воздуху передает сигнал в пределах абонента. Видимо, именно с этим это все связано.
14: А вообще возможно ввести белые списки на классический домашний интернет, который по проводам идет?
13: Закон о белых списках только для мобильного интернета. Абонентам ШПД, широкополосный доступ, который работает от своего оборудования, своих узлов связи по проводам, такого не будет. Если, конечно, наши регуляторы не придумают что-то такое в отношении операторов с ШПД.
2: Коммерсант ФМ направил запрос и ждет ответа от Роскомнадзора. В конце марта СМИ сообщили, что некоторые столичные провайдеры начали тестировать белые списки. Минцифры эту информацию назвали фейком и добавили, что при угрозе безопасности отключается только мобильный интернет. По информации источников Коммерсанта, 5, 7 и 9 мая в Москве будут отключать мобильный интернет. При этом точный масштаб ограничений пока непонятен, сообщил один из собеседников издания. Присутствие американских войск в Германии отвечало интересам обеих сторон. Так, министр обороны ФРГ Борис Писториус прокомментировал приказ Дональда Трампа вывести 5000 военнослужащих с территории страны. Писториус отметил, что Европе пора взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. И, по его словам, Германия уже встала на верный путь, наращивая численность бундесвера, ускоряя закупки вооружений и развивая военную инфраструктуру. Как объясняет Рейтер, Трамп принял это решение на фоне разрыва между США и Европой из-за войны в Иране. Американские контингенты в Германии крупнейшие в Европе, но вряд ли у этого шага будут серьезные последствия, считает политолог Ян Веселов.
15: Со всеми заявлениями Дональда Трампа, так, он делает часто очень много резких заявлений, но не все они реализуются, поэтому такие решения, с одной стороны, для нас всегда неожиданные, но с другой стороны, вроде как ожидаемые, потому что он об этом предупреждал. К тому же Трамп неоднократно говорил о том, что возможно сокращение американского контингента в Европе и в отдельных странах. И министр обороны Хексет и другие члены его администрации много говорили о том, что Европе нужно готовиться к тому, что США будут свое присутствие в Европе сокращать на фоне других приоритетов, конкуренции с Китаем, касательно ситуации на Ближнем Востоке. Я не думаю, что это критично, прям конкретно у Германии около 40 тысяч американских военнослужащих, и если 5 тысяч будут выведены, то это вряд ли как-то критично скажется, плюс пока не очень понятно, куда их выведут. На Ближний Восток, сами Соединенные Штаты, или они останутся в Европе, просто в других странах.
16: Если такое же решение последует в отношении других стран, стоит ли ждать какой-то реакции от Европы?
15: Думаю, что со стороны этих стран да, конечно, будет реакция будет негативная, но тут, опять же, вопрос, куда денутся эти войска. Если они просто будут переведены в страны Восточной Европы, в контексте противостояния Европы с Россией, мне кажется, для них это вариант не самый плохой, если войска, которые сейчас расквартированы в Германии, в Италии, Испании, в итоге окажутся в Польше или Прибалтике.
2: Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп уже объявлял о планах сократить военный контингент США в Германии на 12 тысяч человек. Однако это предложение было заблокировано Конгрессом, а потом Джо Байден его отменил. Тем временем ФРГ планирует ощутимо увеличить расходы на оборону, сообщает Рейтер со ссылкой на проект федерального бюджета. Так, к 2027 году показатель вырастет с 83 миллиардов евро до 106 миллиардов. Решение Трампа может также подтолкнуть Германию к наращиванию своего потенциала, говорит руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
17: Конечно же, последняя стратегия Бундесвера, опубликованная, где в первых строках истории написано, что конкретные данные тайны, а мы говорим о том, что к 29-му году мы не исключаем конфронтации с Россией, к середине 30-х годов мы создадим армию 260 тысяч плюс 200 тысяч резервистов, ну а к 39-му будем в технологиях иметь вундервафы. Поэтому Германия идет своим путем, зарабатывает деньги, поэтому стратегическая автономия, которая поддерживается в первую очередь Францией, это ЕС, плюс это Ланкастерские соглашения 25-го года между Парижем и Лондоном, и внимательно за этим наблюдающим Берлином, речь идет о ядерном сдерживании и так далее. Как говорится, готовы обойтись без США, но никуда не денутся, останутся под ядерным зонтиком Соединенных Штатов Америки, и мой прогноз на европейском стратегическом направлении ничего не изменится. США остаются, и никто не собирается из европейского коллективного Запада США изменять свою позицию.
2: В Пентагоне ожидают, что войска будут выведены в течение года. Как отмечает Рейтер, пока не ясно, последуют ли сокращения в других странах. В четверг, отвечая на вопрос журналистов, Дональд Трамп не исключил, что такие же меры будут приняты в отношении Испании и Италии. В марте он уже пригрозил Мадриду полным торговым эмбарго из-за отказа Испании предоставить свои базы или воздушное пространство для нападения на Иран. В Дубае отменили минимальный порог инвестиций в недвижимость для получения ВНЖ. Теперь документ сроком на 2 года можно оформить, если приобрести жилье на любую сумму, сообщается на портале местного земельного департамента. Раньше требовалось вложить не менее 750 тысяч дирхамов, то есть чуть более 200 тысяч долларов. Таким образом, власти рассчитывают вернуть в город экспатов, говорит главный редактор портала Prian.ru Филипп Березин.
18: После 28 февраля Дубай столкнулся с кризисом, рисками оттока экспатов и неприезда экспатов новых. Ежедневно, например, год назад в Дубай приезжало 1000 новых экспатов. Их каким-то образом надо удерживать. Что это может быть? Безусловно, какие-то налоговые льготы. Но главный момент – это простой процесс получения разрешения на проживание. Собственно, и до этого в Дубае условия были относительно мягкими. Но сейчас шаг вполне логичный. В конце концов, это может даже стимулировать приобретение недвижимости не только в высоком ценовом сегменте, но и в низком, потому что премиальная недвижимость, в частности виллы, и так продавались относительно неплохо. А вот в относительно бюджетных сегментах огромные районы вдали от залива, которые застраиваются, там тоже нужны свои покупатели.
14: Как вы думаете, теперь россияне будут больше интересоваться покупкой недвижимости в Дубае?
18: Я думаю, что в случае с Эмиратами это теория. Если уж ты решился туда переехать, Эмираты по-любому страна не дешевая. Если мы говорим, допустим, о российских покупателях, едва ли кого-то сильно привлечет покупка самой дешевой недвижимости. Чек со стороны россиян всегда был выше среднего. История с покупкой им совсем какого-то дешевого жилья может заинтересовать граждан Индии, граждан Бангладеш, которые, в принципе, не очень богаты и приезжают туда в качестве рабочих, строителей и так далее.
2: ВНЖ Арабских Эмиратов, в частности, позволяет открывать счета в местных банках, а также заключать долгосрочные договоры аренды. Впрочем, для того, чтобы получить 2-летний ВНЖ, не обязательно покупать жилье именно в Дубае, отмечает партнер компании Николиерс Андрей Косарев. По его словам, в других Эмиратах есть предложения по более привлекательной цене.
19: Прежний минимальный порог для единоличного владения был 750 тысяч. Это достаточно близко к минимальной стоимости ликвидной студии в хорошем районе, в хорошем доме. Цены на такие объекты начинаются где-то с 600 тысяч дирхам. Вот и 150 тысяч, сомневаюсь, что существенно изменят положение дел и привлекут какое-то большое количество людей, инвестирующих именно ради получения ВНЖ на 2 года. Однако есть 2 важных нюанса. Теперь при совместном владении, при пороге 400 тысяч дирхам на совладельца инвестиций, все совладельцы могут претендовать на получение 2-летнего ВНЖ. А вот это значительное изменение. Сейчас друзья, партнеры, знакомые, родственники, кто угодно, могут по 400 тысяч вложить и купить либо объект за 800 тысяч на двоих, либо за 1 200 000 на троих и получить 2-3 визы. Второй нюанс, про который вообще почему-то не говорят, идет речь везде про Дубай. В действительности, новшество, как разъяснили профессиональные юристы, касается всех Эмиратов. Надо понимать, что стоимость недвижимости в некоторых Эмиратах значительно ниже, чем в Дубае, может в разы отличаться. Есть такие эмираты, как Аджман, Умаль-Кувейн, Шарджа, например, за 200 тысяч дирхам.
14: А если купить условно палатку в пустыне, мне дадут ВНЖ?
19: Как юристы разъяснили, это нововведение не дает гарантии получения ВНЖ. Дает основание, но основание не есть гарантия. Это понимаю, что какой-нибудь условный сарай в пустыне, оформленный как объект недвижимости, даже жилой, может оказаться явно недостаточным для того, чтобы государство приняло положительное решение.
2: Ранее собеседники Коммерсанта ФМ рассказывали, что после 2-месячной паузы спрос среди россиян на покупку недвижимости в Арабских Эмиратах снова ожил. По их словам, сейчас сделки закрывают те, кто с февраля держал их на паузе. Самыми активными оказались покупатели в среднем ценовом сегменте. Через пару минут новость.
20: Дороже золота. Самый дорогой стейк в мире стоит $3200. Его предлагает клиентам Александр Палмар, французский мясник в 6-м поколении. Стейк выдерживается в специальных условиях целых 15 лет. Арена с Владимиром Осиповым. Игры без правил.
21: Манипуляции в шахматах сводятся к тому, что игроку подсказывают ходы сообщники, которые работают с мощным компьютером. Но методы у всех разные. Например, на шахматной олимпиаде в Ханты-Мансийске в 2010-м французы использовали для этого обычные телефоны и систему перемещения капитана по залу. Игрок смотрел на партнера в зале и делал ход в зависимости от того, какое место тот занимал. Но судьи быстро вычислили мошенников, так как все было на виду. А вот американец Ханс Ниман вроде как сделал так, что проверил проверить его было невозможно. Победа талантливого 19-летнего гроссмейстера над действующим чемпионом мира Магнусом Карлсоном стала настоящей сенсацией. Но потерпевший поражение чемпион намекнул на нечестную игру. По неофициальной информации, Ниман спрятал игрушку для взрослых в собственном теле, а сообщник с компьютером передавал ему сигналы с помощью азбуки Морзе. После обвинений американец пришел в бешенство, а потом подал на Карлсона в суд. Иск был серьезный – 100 миллионов долларов. Правда, чуть позже стороны договорились о внесудебном урегулировании инцидента. Доказать никто ничего не смог, но о той ситуации спорят до сих пор. Блогеры даже проводили эксперимент, сможет ли работать подобный метод. Сделали это, естественно, в Британии. Вердикт таков. Технически система с вибрациями работает, но ее использование в реальной турнирной обстановке маловероятно. Правда, тех, кто не верил в честную победу Нимана над Карлсоном, это все равно не убедило.
20: Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Стиль.
0: Более 5 лет кроссовки были не только базой для любого образа, но оставались на пике трендов.
20: Тревел.
0: Кофе или вино можно, наконец, нырнуть.
20: Технологии.
0: Влияние на жизнь людей сейчас будет происходить быстрее, чем прежде.
20: Идеи для жизни, работы и отдыха в программе «Офф-топ» с Яной Лубниной. Ежедневно на «Коммерсант-ФМ».
2: С новостями Юрий Абрусимов.
20: Latest news.
2: Иранскую лауреатку Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади госпитализировали. Ее срочно перевели в больницу из тюрьмы после быстрого ухудшения состояния, включая 2 эпизода полной потери сознания и тяжелый сердечный приступ. По данным семьи правозащитницы, решение о госпитализации было принято в последнюю минуту и может казаться слишком запоздалым. Семья Мохаммади также отметила, что иранские власти игнорировали медицинские рекомендации до тех пор, пока ее состояние не стало угрожать жизни. Власти Китая выпустили распоряжение, запрещающее соблюдать и признавать американские санкции 5 китайских нефтехимических компаний, увлеченных в торговле нефтью с Ираном. Действие США нарушает базовые нормы международных отношений, а решение Пекина основано на борьбе с необоснованным экстерриториальным применением иностранных законов, указало Министерство коммерции КНР. Первый в России робот-автозаправщик начал работать в Екатеринбурге. В компании, торгующей моторным топливом, объяснили, что робот может заправить машину сам, и водителю для этого не нужно покидать салон. Камеры и встроенный искусственный интеллект позволяют роботу распознать, где бак, открутить крышку и вставить заправочный пистолет. Единственным условием является расположение бака с правой стороны. О погоде. В воскресенье ощутимо теплее, днем до 20 градусов без дождей. Российские кинотеатры могут лишиться серого проката. По крайней мере, пока речь идет о фильмах американской студии Warner Brothers. Сейчас их показывают неофициально в формате предсеансового обслуживания. В неофициальный прокат выходили такие кассовые хиты студии, как «Битва за битвой», «Грешники», «Грозовой перевал» и «Майнкрафт в кино». Некоторые участники рынка уже получили предупреждение о нарушении авторских прав. На это первым обратило внимание издание Cinemaplex. Письма разослала юридическая фирма Самойлов. В компании подтвердили «Коммерсант ФМ», что действуют по выданной доверенности от компании Warner Bros. Entertainment. И хотя киностудия приостановила свою деятельность в России в 2022 году, она сохраняет за собой все права на контент, отмечает директор юридической фирмы «Интернет и право» Антон Серго.
1: Авторское право никак не отменялось, не корректировалось, поэтому те права, которые у иностранных правообладателей как были, так и не остаются. По известной формуле спасения утопающих и дело рук самих утопающих, так и здесь. Если у вас есть права, никто, кроме вас, их защищать не будет. В данном случае правообладатели решили свои права защищать, они обратились, я понимаю, что с претензией, могут обратиться в суд. А с точки зрения различных надзорных, контрольных, правоохранительных и прочих органов, они не будут в эту тему вмешиваться до тех пор, пока нет заявления, грубо говоря, потерпевшего, пострадавшего. Как только есть жалоба потерпевшего, тогда этот механизм запускается. Вполне возможно, что этот механизм они могут запустить, если захотят. Формат предварительного показа юридически такой категории нет.
2: В России существует практика принудительного лицензирования для патентов изобретений и полезных моделей. Однако кино это не касается, говорит президент юридической фирмы «Левант» и партнеры Матвей Левант. И, по его словам, это попытка легализовать пиратство, чтобы компенсировать дефицит контента.
3: Область кинематографа – это область развлечений, к жизнеспособности населения не имеет никакого отношения. Это все развлекухи. Будет ли вмешиваться и нарушать правовой порядок власть Российской Федерации, я сомневаюсь в том, что это кинематограф. Когда речь идет о нарушении патентов в области медицины, безусловно, согласен, здесь политическое решение о жизнеспособности, здоровье населения в условиях современной геополитической обстановки. Безусловно, такие решения оправданы. Но когда мы говорим о увеселительной индустрии, ну о какой политике может идти речь? Наоборот, я даже считаю, что можно вообще запретить показ Warner Brothers. До такого может же дойти еще. Но я думаю, что все-таки в правовом поле будет решаться этот вопрос.
2: По данным РБК, за 4 года официальные сборы короткометражек, которые российские кинотеатры часто показывают перед голливудскими фильмами, превысили 7 миллиардов рублей. При этом собеседники «Коммерсант ФМ» отмечают, что контроль за нелегальными показами усиливается, и предостережения от киностудии Warner Brothers о незаконности теневых показов – не разовая акция. В таких условиях кинотеатры пока не понимают, как им действовать, рассказал главный редактор издания «Cinemaplex» Фат Фазлыев.
6: Участники рынка спрашивали у нас в чате, обращались лично с вопросами касательно этих рассылок. К сожалению, ни у кого нет понимания, представления, что это такое и что с этим делать. До этого были инциденты только касательно проката фильмов компании Sony Pictures, точнее, представляющей ее на территории Российской Федерации компании Content Club. Судебные разбирательства проходили с сетью кинотеатров «Формула кино» и «Синема Парк». Компания подала иск в сторону «Синема Парка» за то, чтобы компенсировали и вернули средства, заработанные на прокате фильма «Uncharted» в 2022 году. Объединенная сеть кинотеатров «Формула кино» и «Синема Парк» дала встречный иск за неисполнение обязательств по договорам. И сейчас до сих пор идут судебные разбирательства по этим вопросам. Это один из тех моментов, когда решаются вопросы по денежным средствам и релизам зарубежного правообладателя на территории РФ.
2: По словам собеседников «Коммерсант ФМ», в предупреждениях незаконности пиратских показов Warner Brothers сначала шла речь об американском комедийном хоррор-боевике этого года «Они придут за тобой», но позже такие же письма отправляли и по поводу фильма «Мумия». Увольнение с правом на камбэк. Предприниматели все чаще ищут способы закончить трудовые отношения, при этом не испортив человеческие.
20: Избранное. За неделю.
2: Как рассказали «Коммерсант ФМ», игроки рынка, руководители стали чаще обращаться к бизнес-психологам с просьбой помочь уволить сотрудника правильно. Преимущественно тенденция встречается на предприятиях энергетического, банковского сектора и в страховых компаниях. Среди методов для экологичной оптимизации штата – честный разговор и надежда на дальнейшее сотрудничество, говорит бизнес-психолог Алена Никольская.
22: На сегодняшний момент это очень распространенный тренд, потому что, во-первых, проблема с людьми. Люди – это новая нефть. Руководители все думают про то, как правильно, корректно уволить сотрудника, чтобы в случае чего можно было бы его опять пригласить на какую-то должность. Это легче, проще и дешевле для компании адаптировать человека, который уже в курсе корпоративной культуры, чем брать нового человека. Надо понимать, что если вы приняли решение увольнять сотрудника, были какие-то мотивы для этого. Если вы неправильно увольняете человека, то это обязательно будет достоянием всех остальных, потому что человек будет просто недоволен, в обиде и захочет хоть как-нибудь отомстить и иметь какую-то сатисфакцию.
16: А есть ли четкий рецепт, как уволить сотрудника экологично?
22: Есть определенная формула: позитив, негатив, позитив. Когда вы сообщаете своему сотруднику, что вы приняли решение его уволить? Во-первых, делаете это в середине недели. Первое, что вы должны сказать, поблагодарить его за его вклад, за то, что он сделал в компании. Вы говорите четко и конкретно. Надо говорить спокойно, эмпативно и однозначно. Зачастую после этого у человека может быть бурная реакция. Он может кричать, спорить, плакать. Надо дать возможность человеку выговориться.
2: «Коммерсант ФМ» пообщался с руководителями и узнал, есть ли в их арсенале инструменты для мягкого и экологичного увольнения.
7: Прямая речь.
8: Предприниматель, основатель проекта «Слово» Сергей Маликов.
9: Когда увольняешь человека, если ты это делаешь, исходя из вызовов времени, самый хороший способ оставить хорошие отношения – это честный разговор. Мой опыт мне подсказывает, когда наступал тот момент, что хотелось вернуть этого человека, человек возвращался без каких-либо проблем, потому что наш разговор человеческий, простой, давал этот эффект. Ну и, конечно, не ущемлять в деньгах, рассчитаться честно, что обещал человеку, то заплатить.
8: Врач-дерматолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова.
23: Бизнес меняется, переходит из одной стадии в другую. Возможно такое, что пути с частью людей расходятся, и это нормально. В нашей компании увольнением сотрудника занимается мой супруг, и он говорит фразу, что в основе всего умение поставить себя на место другого человека. Я бы хотел, чтобы сотрудничество со мной тянули, если даже оно изжило себя, или прервали и дали поддержку и силы, чтобы я сам увидел проблему, вырос и, возможно, когда-то вернулся.
8: Бизнес-консультант, предприниматель Лев Овчинников.
24: Мы не увольняем никого внезапно. Я, как руководитель, знаю об этом заранее, что, например, сложные есть обстоятельства. Мы понимаем, что нам нужно расставаться с частью команды. Мы за месяц, за две недели об этом предупреждаем. Есть еще варианты, что мы понимаем, что сотрудник нам ценен, но у нас могут появиться в жизни дальнейшие проекты, какие-то новые возникают возможности. Для меня, если человек ценный, я с ним буду сохранять отношения, и у меня были такие примеры, когда люди возвращались в компанию, в другие проекты.
2: Тем временем на Уолл-стрит впервые признали, что искусственный интеллект лишает сотрудников рабочих мест. Как пишет Нью-Йорк Таймс, всего 4 месяца назад гендиректор Bank of America Брайан Мойнихан утверждал, что нейросети никогда не заменят человеческий труд и работникам не о чем беспокоиться. На прошлой неделе банк отчитался о квартальной прибыли в 8,5 миллиардов долларов, что на 1,5 миллиарда больше показателей прошлого года. По словам главы компании, этому росту способствовало сокращение тысячи сотрудников, а также внедрение технологий. Такая же тенденция наблюдается в JP Morgan Chase, Citi, Goldman Sachs и других банках.
7: Коммерсант FM. Время и место. 15 мая. Москва. Автор и ведущий цикла «Весь Стравинский» Ярослав Тимофеев представит три шедевра самого влиятельного композитора 20 века. В программе «Персифона» концерт «Дамбартон Оукс» и «Симфония псалмов». Произведения прозвучат в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Федора Леднева. Место проведения – концертный зал Чайковского. Триумфальная площадь 4. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте meloman.ru.
25: Автопилот с Дмитрием Гронским.
26: Если раньше китайские автомобильные компании подглядывали за тем, что делают в Европе, Америке или Японии, то сегодня, когда они сами кого угодно и чему угодно научат, они в основном наблюдают за успехами своих соотечественников. Ровно 3 года назад на автосалоне в Шанхае на каждом стенде стояли брутальные квадратные внедорожники. Все заметили интерес, который вызвала на рынке марка Тэнк от концерна Great Wall Motor, и тут же бросились делать что-то подобное. Если посмотреть на то, что показывают на проходящие в эти дни автомобильной выставки в Пекине, то заметен другой тренд. Вдохновившись успехом Lisan L9, все решили строить свою машину, но по тем же лекалам. Это должен быть огромный кроссовер с 3 рядами сидений и силуэтом, как у упомянутого Lisan. Привод электрический, но лучше последовательный гибрид. Передняя оптика горизонтальная. Над ветровым стеклом такой нарост с камерами, радарами, лидарами. Кузов лучше бы двухцветный, чтобы было похоже на Maybach. И даже в индексе модели, чтобы как у Lisan была девятка. NIO ES9, например, новоиспеченный представитель этого семейства. В соседнем павильоне Yulink X9, плод совместных усилий Dunfeng и Huawei. Ну и, конечно же, Wei V9X от Great Wall Motor. Кстати, последняя упомянутая модель должна быть нам интересна как минимум по двум причинам. Первая, Wei V9X будет новым флагманом марки, в котором собрано все лучшее, чем располагает концерн, в честь хозяина которого Wei Цзяньцзюня марка и названа. Вторая, этот кроссовер официально появится на российском рынке уже в 4-м квартале нынешнего года. С батареей в 800 вольт, 2-литровым бензиновым турбомотором, работающим как генератор электроэнергии, восточным пониманием роскоши, интеллектуальными системами управления, ну и всем остальным, что сегодня в тренде на китайском автомобильном рынке, а значит и во всем мире.
25: Автопилот с Дмитрием Гронским.
7: Каждый день
4: Мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы.
5: 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6. Радиоканал «Коммерсант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет.
4: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
2: В студии Юрий Абросимов в этом часе. Владимир Зеленский рассматривает Турцию как место проведения нового раунда переговоров с Россией. Как сообщает «Политику», украинский лидер проявляет большую осторожность в отношении будущего участия Соединенных Штатов. Почему? Иранские власти считают возобновление боевых действий против США вероятным сценарием. Белый дом заявил, что война закончена. Надолго ли? Многие россияне испытывают проблемы со сном, часто предпочитают лечиться самостоятельно. Насколько это опасно? Жители Подмосковья жалуются на домашний интернет по белым спискам. Нет возможности работать онлайн. Чем еще запомнятся эти праздники? В Киеве начали разрабатывать новую переговорную стратегию, и роль Соединенных Штатов в ней уже не так значительна. Во всяком случае, об этом пишет «Политика». По данным издания, Владимир Зеленский, вероятно, попытается вести переговоры с Москвой без помощи Вашингтона и Дональда Трампа. Отмечается, что в рамках контактов с российской стороной украинский президент рассчитывает добиться большей поддержки от европейских стран. Варианты действительно возможны, но исключить Вашингтон из переговорного процесса у Киева вряд ли получится, полагает глава Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
10: Мы можем только предполагать, что произошли какие-то изменения, которые, видимо, дают Зеленскому надежду на то, что есть иные источники поддержки Украины. Прежде всего, сделки, которые он заключил с рядом арабских государств. Затем, наверное, все обратили внимание, как в этот раз европейские лидеры достаточно спокойно реагируют на очередные заявления Трампа. Только что он сообщил, что он выводит 5000 военнослужащих из Германии, но он их перемещает. Названы такие государства восточного фланга НАТО, как Польша, Румыния, Греция и одно из балтийских государств. Европейские лидеры и Мерц, и Макрон, и Мелони после этих заявлений Трампа, они не полетели в Вашингтон, как это было на протяжении предыдущего года.
11: Означает ли это, что у Киева есть надежда на некий альтернативный источник экономической, политической и иной поддержки в Старом Свете?
10: Появляются заявления все больше и больше о том, что Европа должна создать новый какой-то военно-политический альянс, где ключевыми государствами, по всей видимости, предполагается, что будут Великобритания, Польша, скандинавские государства, Украина. В рамках этого и можно предположить, что у Зеленского какие-то иные взгляды на строительство, скажем, гарантий безопасности для его собственной страны. Последний Рамштайн несколько дней назад был. Представитель США ясно совершенно декларировал, что США готовы поставлять те вооружения, которые Европа покупала и передавала Украине. Значит, одно дело – это вот эта декларативная политика, а другое дело – реальная политика.
11: Если исходить из того, что содержательного диалога между Москвой и европейскими столицами нет, а градус доверия между Киевом и Вашингтоном снизился, то на переговорном треке могут возникнуть новые игроки.
10: Пока еще американцы не вышли с этого трека. Несколько раз предлагал свои усилия Эрдоган. Нельзя исключать, что монархи залива могут играть какую-то посредническую роль, и они играли в вопросе обмена пленными. Вряд ли Россия сейчас примет в качестве посредника кого-то из европейских лидеров.
2: В минувшее воскресенье о том, что Владимир Зеленский ищет новых союзников, писала газета «Нью-Йорк Таймс». А 30 апреля Пентагон сообщил, что новых средств на помощь Украине в бюджете на 2027 год не предполагается. В Иране допустили возобновление военного конфликта с США. До этого Исламская Республика подготовила новые предложения по мирной сделке. Дональду Трампу они не понравились.
12: Война на Ближнем Востоке.
2: Переговоры с Соединенными Штатами зашли в тупик, заявил один из высокопоставленных военачальников Корпуса стражи Исламской революции. По его словам, цель всех заявлений Белого дома – снижение цен на нефть. В пятницу Белый дом от имени Трампа сообщил Конгрессу, что война на Ближнем Востоке завершилась. В письме подчеркивается, что стороны не обстреливали друг друга с 7 апреля. Политика объясняет, что это уведомление – формальность. Оно было необходимо Трампу, чтобы обойти 60-дневный срок, после которого президент не может продолжать войну без одобрения Конгресса. Новые предложения Тегерана по сделке, которые передавали посредники в Пакистане, Трамп назвал неприемлемыми. В то же время он пригрозил санкциями всем, кто платит Ирану за проход судов через Ормузский пролив. Сейчас стоит говорить лишь о паузе в конфликте, считает руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения РАН, доцент РГГУ Лана Рванди-Фадаи.
13: Иранская сторона очень разочарована в этих переговорах. Я думаю, что и американцы разочарованы. С разных точек зрения подходят к этим переговорам. Хотя обе стороны не хотят войны, понятно. Очень много будет зависеть от того, насколько США будет независимо действовать от Израиля. Что касается заявления Трампа, что конфликт с Ираном завершен, это прозвучало именно, когда истекал 6-дневный срок по закону о военных полномочиях. Все заявления, я считаю, для внутренней части страны. Активной фазы боевых действий нет, значит, формально война окончена. При этом сохраняется и военно-морская блокада. Опять-таки, я не исключаю новые удары. И я не думаю, что Иран примет тяжелые на сегодняшний день американские условия. Это какая-то приостановка.
16: Можно ли сказать, что у Трампа сейчас появился новый любимый инструмент давления? Это экономический. Например, санкции за взносы Ирану.
13: Я считаю, что они сейчас переходят в экономическое противостояние. Он объясняет свое присутствие защиты глобальной торговли, безопасности поставок энергии. Но самое главное, если смотреть на ситуацию, то речь идет о контроле над стратегическим узлом мировой экономики. США хотят ограничить экономические возможности Ирана, не допустить появления альтернативных источников дохода для Ирана и в целом снизить влияние Ирана в регионе. А Иран, в свою очередь, пытается оспорить это, используя свое географическое положение. Это, можно сказать, конфликт не только между странами, это между двумя моделями контроля. Речь идет не только о свободе судоходства. В основном идет речь о контроле над финансовыми потоками и правилами игры.
2: Санкции за взносы Ирану уже прописаны в документе Минфина США. Нарушением будут считаться любые переводы иранским властям, в том числе в криптовалюте. Исключения предусмотрены для тех, кто получит отдельное разрешение со стороны Вашингтона. В то же время в Goldman Sachs подсчитали, что на фоне блокировки Ормузского пролива нефтяные доходы Арабских Эмиратов снизились на четверть, а совокупные потери Кувейта, Катара, Бахрейна и Ирака за два месяца могут достичь 80 миллиардов долларов. Новые ограничения могут оказаться вполне эффективными, считает старший научный сотрудник финансового университета Станислав Митрохович.
14: Американцы пытаются использовать отличный механизм. И в том числе предупредить аппаратные сделки Ирана с арабскими странами региона, которые пытаются договориться с Ираном, чтобы за небольшую некую мзду, чтобы Иран пропускал хотя бы часть танкеров грузов или газовозов, которые идут из Персидского залива через Ормузский пролив. Поскольку были сообщения в западных медиа, что Иран готов брать эти деньги, кого-то пропускать, ну, то арабские страны или их партнеры там в Азии, скажем, такие японцы, которые у арабов что-то покупают или используют флаг там арабских стран для того, чтобы судно могло пройти. Но чтобы такого рода сделок не было, чтобы они были затруднены, для этого американцы и используют санкционные угрозы.
16: А подействует ли эта мера устрашающе на тех, кто покупает, продает и транспортирует нефть через Ормузский пролив?
14: Многие арабские страны, это прямые американские союзники, военные базы находятся американские, финансы есть и много чего есть. Это же не то же самое, что Россия, которая может сказать, мы американцев не боимся и будем торговать как хотим. Или Индия, даже, у которых просыпается постепенное понимание собственной значимости и самостоятельности на мировой арене, или китайцы, просто страны вроде Эмиратов или Японии, которые, ну, сугубо с американцами в близких отношениях находятся, они могут испугаться, нарушать. Конфликт завершен, военная стадия, как Трамп объявил. Это не значит, что, во-первых, она не может возобновиться, и это не значит, что другие формы давления на Иран завершены. Периодически приходит сообщение, что кто-то прошел Ормузский пролив, кого-то пропустили, а кого-то могут и не пропустить американцы. Есть сообщение, что, скажем, танкер с иранской нефтью прошел Ормузский пролив, потом Оманский залив, потом Аравийское море, а в Индийском океане он был отловлен американцами.
2: По данным Рейтер, 7 стран ОПЕК+ договорились повысить целевые показатели добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки в июне. Как отмечает агентство, они не стали менять планов по производству сырья, несмотря на выход из Альянса Эмиратов. Объединение сохранило показатели, исключив из расчетов долю Арабских Эмиратов. Рейтер при этом подчеркивает, что увеличение добычи сейчас носит скорее символический характер, поскольку поставки через Армузский пролив почти не ведутся. Заседание ОПЕК+ пройдет в воскресенье в онлайн-формате. Bloomberg, в свою очередь, пишет, что Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов. Собеседник агентства отмечает, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. Дефицит кадров бьет исторические рекорды. Такой нехватки рабочей силы в стране за последние десятилетия еще не было, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, это явление аномальное для экономики.
0: Избранное за неделю.
2: Набиуллина предупредила, что масштабный кризис кадров влияет сразу на все сферы экономики. Коммерсант ФМ поговорил с предпринимателями о кадровой аномалии и выяснил, почему она коснулась далеко не всех. С подробностями Леонид Пастернак.
1: Никогда такого не было, и вот опять. Глава Банка России Эльвира Набиуллина настаивает, что на рынке труда дефицит кадров, причем рекордный за всю историю современной России. Набиуллина предупредила, что решения регулятора по ключевой ставке принимаются в том числе после оценки состояния рынка труда. И раз там сейчас кризис, то и динамика базисных значений, вероятно, будет соответствующей. Между тем, по данным аналитиков, за последние 5 лет доля тех, кто не занят на рынке, но мог бы работать, сократилась с 7 до 4,5 миллионов человек. Это говорит о том, что сейчас острого дефицита рабочей силы нет, заявил Коммерсант ФМ гендиректор ювелирной компании «Соколов» Николай Поляков.
15: Это было до всех этих историй с ключевой ставкой. Потребность в труде была кратно выше, чем сегодня. Ну, продавцов там днем с огнем не сыщешь. Сейчас нет такой проблемы. Сколько хочешь, вон, пожалуйста, они все на рынке ходят. Когда деньги были, когда там покупалось все, когда все росло просто по экспоненте, выручки были бешеные. Но за последние 2 года спрос автоматически поджали. Сколько компаний сократили и людей, и офисный персонал, и торговый персонал. Текучесть кадров была выше, потому что, ну, продавец понимал, что он тут просто выкладывает резюме в сеть, и его в течение 2 часов 10 офферов.
1: В правительстве ждут, что в ближайшие 3 года на рынке сохранятся низкие показатели безработицы в районе 3%. По данным Минтруда, в активную занятость включены почти 75 миллионов человек. При этом, согласно исследованию Высшей школы экономики, почти 100% компаний все равно испытывают в той или иной степени дефицит рабочих силы. Но проблема здесь не в отсутствии кадров, отметил в беседе с Коммерсант ФМ президент торговой сети «Азбука вкуса» Денис Сологуб.
17: Весь вопрос в том, сколько за работу платят. Если достойным образом платить, то и проблемы, наверное, с комплектованностью не будет. Чем больше платишь, тем лучше качество приходит. Все просто. То есть это можно регулировать. Весь вопрос в том, может ли бизнес себе позволить нанимать людей в данной ситуации. Проблема в другом, в том, что затраты ПНЛ, они растут сильно быстрее доходов. Конечно, нагрузка на бизнес оказывается очень большой. Ситуация изменилась, да, если раньше это был рынок соискателей, то сейчас это точно рынок работодателя. Джуны никому уже сейчас не нужны. Вот это совсем не так, как было 2-3 года назад.
1: Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин подтвердил, что в стране фиксируется дефицит ресурсов и кадров, который мешает экономическому развитию. По его словам, из-за этого на рынке медленнее появляются новые специалисты и технологии. Впрочем, сооснователь бара «Сюр» и ресторана «Интеллигенция» Никита Фомкин в разговоре с «Коммерсант ФМ» указал на еще одну причину дефицита рабочей силы.
18: Ни для кого не секрет то, что работают на кухне в основном мигранты в больших городах. Но вот сначала мы свой, с боязнью то, что их заберут на фронт или обманом заставят туда поехать, они все уехали в свои города. Помимо этого, еще и Яндекс повлиял, потому что те, кто не уехал, пошли работать в Яндекс. А так, да, страдаем. Вот любой новый ресторан, который открывается, самое главное даже его не построить, а найти персонал. В нашей сфере сейчас все демпингуют и переманивают друг у друга персонал. Все приходится стимулировать только большими зарплатами, увеличением, и из-за этого бизнес менее-менее становится маржинальным.
1: Согласно прогнозу Российского союза промышленников и предпринимателей, дефицит кадров на рынке до 2030 года может составить более 3 миллионов работников. Леонид Пастернак, Коммерсант ФМ.
2: Через пару минут новость.
0: Биохакинг с Анной Кулецкой.
19: Согласно популярной гипотезе, страх во сне работает как терапия привыкания. Чем больше ужасов приснится, тем легче справляться с тревогой днем.
16: Психологи из Канзасского университета решили проверить эту идею на большой выборке с помощью языковой модели. Реальность, как часто бывает, оказалась сложнее и интереснее. Результаты работы публикует журнал Sleep. Страх во сне действительно ухудшает утреннее самочувствие и настроение. Уровень негатива растет на 7%. Парадоксально, но те, кто лучше управляет своими эмоциями в жизни, например, используют стратегии вроде принятия, а не подавления, чаще видят кошмары. Кроме того, у таких людей страшные сны связаны с более скверным настроением утром. Но кошмары – это действительно тренажер для эмоциональной устойчивости. Однако при одном условии – в ткани такого сна должна быть вплетена ниточка радости. Например, погоня с оттенком азарта или жуткое событие с ноткой облегчения. Вы убегаете от зомби и спасаетесь. И вероятность проснуться без негатива повышается сразу на 20%. Такой эмоциональный коктейль действует как прививка. Мозг учится совмещать несовместимое и вырабатывает устойчивость к стрессу. Конечно, если речь не идет о хронических кошмарах. В дальнейшем исследователи намерены выяснить, где именно происходит эмоциональная переработка – в ночной лаборатории или уже днем. Не исключено, что кошмар способен обернуться пользой не в момент пробуждения, а когда его эхо случайно настигает посреди обычного вторника.
3: На всякий случай.
6: Расходы государства на поддержание здоровья курильщиков компенсируются экономией пенсионного фонда. Курильщики

0: неделю на Коммерсант ФМ.
1: С новостями Юрий Абросимов. Latest news. Администрация Дональда Трампа рассматривает применение на Кубе военной силы. Об этом говорится в публикации газеты «Политико», собеседник которой знаком с позицией Белого дома. Допуская применение кинетической силы, Вашингтон по-прежнему рассчитывает преимущественно на дипломатию и склонение Гаваны к различным переменам. В частности, Соединенные Штаты добиваются приватизации кубинских предприятий, расширения иностранных инвестиций и переориентации страны на американские энергоресурсы. В Москве открылся сезон фонтанов. Как рассказал мэр Сергей Собянин, специалисты готовили их к запуску почти весь апрель. Отремонтировали коммуникации, привели в порядок насосные станции и гидравлику, промыли чаши и заполнили водой. В столице установлены сотни фонтанов, среди них сухие, полусухие, плавающие, музыкальные и светодинамические. Хаби Алонсо, бывший главный тренер испанского Реала и немецкого Байера, стал фаворитом букмекерской гонки на пост наставника лондонского Челси. Недавно Челси уволил главного тренера Росиньора после всего 3,5 месяцев работы из-за неудовлетворительных результатов. Команда потерпела 5 поражений подряд. Алонсо остался без работы в январе. О погоде. В воскресенье ощутимо теплее, днем до 20 градусов и без дождей. Мелатонин, магний и другие популярные добавки для улучшения сна бесполезны. Такое мнение высказали медики и эксперты фарминдустрии. Резонансный материал на эту тему опубликовал «Нью-Йорк Таймс». В статье специалисты утверждают, что мелатонин эффективен далеко не для всех и нередко работает на уровне самовнушения. Магний имеет побочные действия и помогает лишь при судорогах или мышечном напряжении, а у непсихоактивного экстракта конопли нет доказательной базы. С выводами согласны и собеседники «Коммерсант ФМ». В некоторых случаях прием сонных БАДов вреден, говорит сомнолог Павел Кудинов. Например, если из-за них человек затягивает поход к врачу.
2: Многие добавки рассчитаны на то, чтобы уменьшить исходную тревожность и облегчить тем самым процесс засыпания. Поскольку тревога – это самая распространенная причина бессонницы с нарушением засыпания, препараты и добавки, например, валерьяна, CBD-масло, мелатонин снижают тревогу и вызывают сонливость. А вот триптофан, магний больше восполняют некий дефицит, который со временем позволяет лучше засыпать. Поэтому его немедленное действие в некотором смысле сомнительное. Не у всех это будет вызывать одинаково положительный эффект. Если у автомобиля нет бензина, накачивать колеса бесполезно, она не поедет. При сильной тревоге перепить просто магний человека не спасет. Есть 20% эффектов, это плацебо. Главное в этих добавках, их прием затягивает обращение к врачу, когда это действительно необходимо. Если это ситуационная бессонница, то да, может помочь облегчить ситуацию и секунды. Но если это какая-то хроническая ситуация, самостоятельный прием таких добавок не решит проблему и просто человек обратится, когда уже бессонница, и будет справляться существенно тяжелее.
1: Согласно опросам медицинских сервисов, 77% россиян испытывают проблемы со сном. Каждый второй жалуется на частые пробуждения ночью. А данные Европейского медицинского центра показывают, что в рамках самолечения многие пытаются решить проблему травяными чаями, мелатонином, магнием и другими добавками. Все это нередко маскирует реальные причины бессонницы, говорит врач-токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.
3: Здесь довольно сложная ситуация, потому что инсомния, то есть нарушение сна, это целый класс расстройств. Сон – это сложно структурированное явление. У нас есть, например, засыпание, фаза глубокого сна, поверхностный сон. Между ними есть перебивки. На каждом из этих этапов может возникать свое нарушение. Нет универсального средства, которое могли бы решить проблему вот так вот разом. Я плохо сплю, я выпью вот эту вот таблетку конкретно, и она мне поможет. Нет, такого нет. Если мы занимаемся проблемой сна с научной точки зрения, мы проводим, например, такую сложную процедуру, как полисомнография, навешивая на человека огромное количество датчиков, и он со всем этим спит. Выстраиваем структуру сна, выясняем, что здесь нарушение, вот здесь такое-то и так далее, и мы подбираем конкретную терапию, зная, как те или иные препараты лекарственные работают. То, что в виде добавок, у них нет механизма действия. Это очень важно, потому что это, по большому счету, пища. Это одна из форм регистрации пищевого продукта. Или это то, что не попало в нормальную научную медицину, но это не повод это не продавать. Вот этим и занимаются товарищи с темной стороны.
4: Популярны ли такие добавки в России?
3: Ой, конечно. В нашей стране вообще, в принципе, добавки довольно популярны, именно как волшебное решение, условно говоря. У нас есть некая проблема, мы пьем добавки, мы не хотим пить лекарства.

0: потому что это страшная химия, а биодобавки это якобы натуральное и поэтому полезное, оно на каком-то там тонком уровне все это регулирует. Поскольку реклама все это подтверждает, у человека возникает искаженная картинка. Огромное количество людей пьют магний именно для сна, хотя на самом деле у него таких свойств не подтверждено. То есть, да, там, например, в кардиологии, при некоторых других нарушениях, да, может быть, но вот все, что касается сна, это вот прям нет. Кстати, сурок тоже.
1: Эксперты подчеркивают, что снотворные, например, антигистаминные, помогают быстрее уснуть, но они также вызывают утреннюю вялость и могут быть опасны для здоровья. Из-за этого специалисты начинают лечение с безвредных лекарств и осторожно повышают дозировку. Правда, и такой подход не гарантирует результата, говорит врач-кардиолог, специалист по психосоматической медицине Ярослав Ашихмин.
2: Я бы сказал, что это замечательная тенденция, что люди ищут быстрый способ заснуть. Без врача, без рецепта возникает тревожность и желание ее сбить таблеткой. Это, конечно, путь никуда. Если человек регулярно плохо спит, то нужно искать причину. Это может быть исключительно выраженная тревожность, боль, апноэ очень часто, храп, какие-то лекарства, очень сильный стресс. И женщины чаще сталкиваются с нарушениями сна и чаще используют вот эти средства. Средства подбирая, как по лесенке, лучше послушать слабее людям, которые не могут посетить КБТ сна и, конечно, ни в коем случае не антигистаминные. Это машина времени в 50-е годы. Препараты сильные, снотворные. С них потом не снять. Очень сложное в течение полугода снижение дозировки препаратов, которые были назначены по безысходности. И если нужно поправить сон, пожилые женщины с очень высокой тревожностью никогда не согласятся на психотерапию, тогда уже мы используем нейролептики, но в крайне малых дозах. Люди засыпают после того, как происходит принятие ситуации, а не глушится тревожность.
1: Лишь около четверти россиян спят полноценно, а чуть более половины страдают от дневной сонливости, следует из данных сервиса Сберздоровье. В 2025 году число жалоб на нарушение сна подскочило на 75% год к году, причем женщины обращались к врачам в 3 раза чаще мужчин. Пациентов беспокоит хроническая усталость, разбитость и туман в голове. Бизнес все чаще судится с сотрудниками и подрядчиками из-за искусственного интеллекта. Проблема в качестве работы сделана с помощью нейросети.
3: Тренды.
1: Компании подают иски к тем исполнителям, которые плохо выполняют работу с помощью нейросетей. Речь о написании текстов, составлении таблиц, аудите и других задачах. Какие убытки терпит бизнес и можно ли бороться с подобной практикой, рассказывает Анна Кулецкая.
4: Искусственный интеллект уже стал универсальным инструментом для специалистов, которые трудятся на фрилансе. И у так называемого рабочего мусора, который он создает, даже появился свой термин. Workslop выглядит профессионально, но на деле бесполезен. С некачественной работой подрядчиков, а точнее нейросетей, столкнулась сооснователь платформы внедрения AI-процессов в бизнес Айфи Мария Филатова.
5: Мы искали маркетолога на наш проект, давали тестовое задание. Несколько руководителей небольших агентств присылали мне тестовое задание, полностью сделанное искусственным интеллектом. В конце была даже не удалена фраза «если вам нужно детализировать». Во втором случае должны были описать целевую аудиторию, прописать путь клиенту детально. Была достаточно халтурная, лайтовая работа, которую они сделали, мне кажется, за 15 минут, и они пытались нам продать что-то как неделю глубинного исследования. Просто не принимала работу.
4: Руководитель пиар-агентства «Круто ты попал» Александра Филиппова поделилась, что ее клиентам иногда приходится переделывать, переписывать и перерабатывать творчество нейросетей.
6: Мы сотрудничаем с разными СМИ федеральными. У всех требования от авторов, экспертов, предпринимателей, которые предоставляют комментарии, чтобы эти комментарии были оригинальные, написанное именно человеком. К сожалению, не все предприниматели и эксперты это понимают, и все больше мы видим, что сдаются тексты, комментарии, колонки, написанные с помощью нейросети. Потом возникают у авторов вопросы, почему же их комментарии не приняли. Просим экспертов переделывать.
4: В Европе и США компании массово идут в суд, чтобы добиться справедливости. Конфликты разгораются из-за того, что сотрудники используют нейросети для составления важных документов. Но искусственный интеллект не лишен галлюцинаций. И иногда данные утекают, или в текстах можно встретить критические ошибки, которые грозят бизнесу большими убытками. Эксперт по искусственному интеллекту, директор агентства «Маркетинг 360» Алена Литвинова также сталкивалась с плохими результатами работы. Но судиться из-за этого она не готова.
7: Я очень быстро это распознаю. узнаю. Мои сотрудники могут писать искусственным интеллектом, но это должно быть вдумчиво, и редактура обязательно должна быть. Это будет разговор. Если он переделывает, тогда окей. Если он делает то же самое, то проект переходит к другому человеку, и сотрудник лишается денег. Я не готова судиться с такими людьми. Нет никакого смысла, проще поменять человека.
4: В начале апреля в Санкт-Петербурге арбитражный суд рассмотрел дело, в котором истец пытался признать недействительным договор оказания консультационных услуг. Он заплатил 80 тысяч рублей за работу, но после заявил, что результат был сгенерирован, а это явная некомпетентность исполнителя. Впрочем, суд не удовлетворил его требования. И в целом, судиться с ленивыми сотрудниками пока бессмысленно, отмечает советник юридической компании «Бёрч» Ольга Черкова.
8: Я думаю, что компании терпят действительно убытки. К нам обращались за консультацией, что можно сделать в такой ситуации, когда работнику получили работу, а он явно предоставил что-то, выполненное не им самим. Мы смотрим на то, что входило в круг обязанностей по должностной инструкции, и видим такую проблему, что у работодателей локальные политики не успевают за развитием этого искусственного интеллекта, поскольку суды смотрят исключительно на документы. Есть высокая вероятность, что суд может согласиться с работником в том, что его незаконно привлекли к дисциплинарной ответственности.
4: По данным Галап, каждый второй сотрудник использует искусственный интеллект в своей работе регулярно. У представителей офисных профессий этот показатель еще выше. Чаще всего нейросеть помогает писать и редактировать тексты, искать информацию, читать документы и формулировать их тезисно, а также генерировать идеи. К слову, при создании этого репортажа ни один чат-бот использован не был. Анна Кулецкая, Коммерсант ФМ.
3: Культово с Павлом Шинским. Велосипед.
9: Как большинство полезных для здоровья, но не подвластных логике предметов, велосипед был создан в Германии. Придумал его в 1817 году волшебник изобретательства Карл фон Дресс и назвал по странной логике гения «машины для ходьбы». Дальнейшую судьбу техники решила разница в языках. Во Франции машину назвали велосипедом, в России – самокатом, а в Англии – лошадью для денди. Английское название, однако, не прижилось. Сарказм понимают не все. Остальные определения зашли, как и сама техника. На Западе изобретение Дрезза вскоре обрело педали и завоевало сердца любителей здорового образа жизни, любящих прогулки по паркам на двух колесах. А российская версия стала популярной детской игрушкой. Популярности велосипедов помогло изобретение резиновых шин через полвека после изобретения Дрезза. Без них седоков слишком немилосердно трясло. Прогресс, как обычно, идет широким фронтом.
3: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант ФМ. Стиль с Анной Минаковой.
10: На только что завершившейся Миланской неделе дизайна Мороза и Дизель Ливинг представили совместный проект The Baggy Collection, разработанный Гленом Мартинсом, креативным директором Дизель с 2020-го, в сотрудничестве с мультидисциплинарной студией Контровенто. В общем, создателей тут целый большой коллектив. И важный момент. Если Мороза – очевидная история про мебель и интерьер, то Дизель у многих с этим направлением не ассоциируется. У меня, например, до первого визита на салоны Дель Мобили было ровно такое ощущение. На практике же у Дизель Ливинг это полноценная и масштабная линия с огромным стендом на салоне, с мебелью, светом и предметами для дома. В новой коллекции эта связь моды и интерьера очень буквально. Обивка мебели сделана под деним. Baggy Collection – это система, в которую входят кровать и прикроватные столики, объединенные одной логикой расслабленной формы. Будто это и не кровать, а кинутый на пол спальник с матрасом. Не стол, а пуф с подносом поверх. Обивка не просто под деним, а из созданного специально для проекта жаккарда. Несмотря на внешнюю расслабленность, все очень продумано, включая системы хранения. В общем, очень симпатичная коллекция, в которой экспериментальность Дизель соединяется с производственной экспертизой Мороза. А интерьер подается не как строгая композиция, а как живая, адаптирующаяся под владельца и его настроение среда.
3: Стиль с Анной Минаковой. Вы же знаете, как звучит шум. Как звучит информационный шум.
11: Дайте я скажу.
3: Как звучат новости, которые ни на что не влияют.
12: Побывал губернатор в детском саду Калинково.
13: Местные власти останавливаться на этом не собираются.
3: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим. Слышим всех, но говорим только с теми, кто кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
1: В студии Юрий Абросимов в этом часе. В Подмосковье начали ограничивать домашний интернет по белым спискам. Ограничения могут продлиться все праздники. Как реагируют пользователи? Европа должна взять на себя большую ответственность в вопросе безопасности. Так глава Минобороны Германии отреагировал на планы США вывести 5000 военнослужащих. Кем их могут заменить? Власти Дубая убирают минимальный финансовый порог инвестиций для иностранцев, претендующих на получение ВНЖ. К чему приведет смягчение критериев? Владимир Зеленский отошел от попыток убедить Дональда Трампа оставаться вовлеченным в решение украинского конфликта. Об этом написала «Политика». Какие действия может предпринять Киев? Жители Москвы и Подмосковья в субботу массово жаловались на домашний интернет. У некоторых пользователей он, как и мобильный, стал работать только по белым спискам. В правительстве Московской области, впрочем, введение каких-либо ограничений отрицают. По сообщениям регионального ресурса РИАМО, проводные сети работают в обычном режиме без сбоев. Однако, по данным сервиса сбой.рф, в Москве проблемы с доступом возникли у абонентов Инеткома, Ситилинк и Ростелекома. В Мостнет сообщили об отключении электричества на магистральном узле. На сетевую аварию указывает оператор АСВТ. Столичные власти пока ситуацию не комментировали. Отсутствие интернета скорее действительно связано с проблемами на больших узлах, говорит управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
11: Какие у нас бывают причины перебоев в проводном доступе в интернет? Первое – это технический сбой. Интернет-провайдеры, как правило, подключены одному или нескольким так называемым магистральным, то есть тем, кто обеспечивает этим провайдерам канал до московского узла. И такое периодически случается. Кроме того, у многих провайдеров есть резервные каналы. Чем крупнее провайдер, тем с большей вероятностью у него есть хотя бы два магистральных канала. Еще одна причина может быть отключение, но отключение проводного интернета никак вопрос безопасности, по идее, не должно решать. Провайдеров уже конечных, которые обеспечивают конкретно в домах доступ в интернет, их многие-многие десятки заметного размера. Соответственно, сбой в магистральном провайдере может приводить к тому, что проблемы с интернетом, соответственно, у абонентов. Но это явно не проблема одного какого-то провайдера.
1: О перебоях в соцсетях пишут абоненты провайдера всем Wi-Fi. По их словам, начиная с пятницы, у них открываются только те сайты, которые входят в перечень от Минцифры. Среди них порталы госучреждений, российские соцсети, маркетплейсы и банки. Коммерсант ФМ позвонил в техподдержку компании всем Wi-Fi. Там допустили, что неполадки могут быть связаны с ограничениями на работу интернета в майские праздники.
14: Возможно, наблюдаются какие-то блокировки в связи с праздниками. Восстановится все. В принципе, если наблюдаются сбои с белыми списками, в таком случае можно либо направить инженера, он восстановит, переведет на другие подстанции, либо можете просто подождать, и оно автоматически активируется спустя некоторое время, когда подстанции поменяют частоты.
1: На сайте провайдера всем Wi-Fi говорится, что перед подключением к интернету на место приезжают специалисты, которые, цитата, «измеряют уровень сигнала и оценивают расстояние до ближайших вышек связи». Это может указывать на то, что компания просто использует инфраструктуру одного из мобильных операторов, которые и работают по белым спискам. Так считает исполнительный директор Ассоциации малых операторов связи регионов Иван Галушко.
15: На самом деле, такие единичные случаи, мне кажется, это именно какая-то техническая неисправность, какие-то настройки оборудования, потому что провайдер тебе во вред работать не будет же, правильно? И кому нужны белые списки, если у соседа все работает?
16: Можем ли мы предположить, что просто этот провайдер работает на инфраструктуре мобильного оператора, и поэтому у абонентов вдруг появились белые списки?
15: Это, видимо, вот как раз то самое, о чем вы говорите. Есть такие провайдеры, которые работают на инфраструктуре мобильных операторов. Возможно, мобильный оператор, через которого давался доступ к интернету, как раз вот он и тестировал белые списки, и получилось, соответственно, то, о чем мы говорим. На вышке стоит коммутатор, который по частотам, по воздуху передает сигнал в пределах абонента. Видимо, именно с этим это все связано.
16: А вообще возможно ввести белые списки на классический домашний интернет, который по проводам идет?
15: Закон о белых списках только для мобильного интернета. Абонентам ШПД, широкополосный доступ, который работает от своего оборудования, от своих узлов связи по проводам, такого не будет. Если, конечно, наши регуляторы не придумают что-то такое в отношении операторов ШПД.
1: Коммерсант ФМ направил запрос и ждет ответа от Роскомнадзора. В конце марта СМИ сообщили, что некоторые столичные провайдеры начали тестировать белые списки. Минцифры эту информацию назвали фейком и добавили, что при угрозе безопасности отключается только мобильный интернет. По информации источников Коммерсанта, 5, 7 и 9 мая в Москве будут отключать мобильный интернет. При этом точный масштаб ограничений пока непонятен, сообщил один из собеседников издания. Присутствие американских войск в Германии отвечало интересам обеих сторон. Так, министр обороны ФРГ Борис Писториус прокомментировал приказ Дональда Трампа вывести 5000 военнослужащих с территории страны. Писториус отметил, что Европе пора взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. И, по его словам, Германия уже встала на верный путь, наращивая численность бундесвера, ускоряя закупки вооружений и развивая военную инфраструктуру. Как объясняет Рейтер, Трамп принял это решение на фоне разрыва между США и Европой из-за войны в Иране. Американские контингенты в Германии крупнейшие в Европе, но вряд ли у этого шага будут серьезные последствия, считает политолог Ян Веселов.
17: Со всеми заявлениями Дональда Трампа, так, он делает часто очень много резких заявлений, но не все они реализуются, поэтому такие решения, с одной стороны, для нас всегда неожиданные, но с другой стороны, вроде как и ожидаемые, потому что он об этом предупреждал. К тому же Трамп неоднократно говорил о том, что возможно сокращение американского контингента в Европе и в отдельных странах. И министр обороны Хексет и другие члены его администрации много говорили о том, что Европе нужно готовиться к тому, что США будут свое присутствие в Европе сокращать на фоне других приоритетов, конкуренции с Китаем, касательно ситуации на Ближнем Востоке. Я не думаю, что это критично, прям конкретно у Германии около 40 тысяч американских военнослужащих, и если 5 тысяч будут выведены, то это вряд ли как-то критично скажется, плюс пока не очень понятно, куда их выведут. На Ближний Восток, сами Соединенные Штаты, или они останутся в Европе, просто в других странах.
18: Если такое же решение последует в отношении других стран, стоит ли ждать какой-то реакции от Европы?
17: Думаю, что со стороны этих стран да, конечно, будет реакция будет негативная, но тут опять же вопрос, куда денутся эти войска. Если они просто будут переведены в страны Восточной Европы, в контексте противостояния Европы с Россией, мне кажется, для них это вариант не самый плохой, если войска, которые сейчас расквартированы в Германии, в Италии, Испании, в итоге окажутся в Польше или Прибалтике.
1: Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп уже объявлял о планах сократить военный контингент США в Германии на 12 тысяч человек. Однако это предложение было заблокировано Конгрессом, а потом Джо Байден его отменил. Тем временем ФРГ планирует ощутимо увеличить расходы на оборону, сообщает Рейтер со ссылкой на проект федерального бюджета. Так, к 2027 году показатель вырастет с 83 миллиардов евро до 106 миллиардов. Решение Трампа может также подтолкнуть Германию к наращиванию своего потенциала, говорит руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
19: Конечно же, последняя стратегия бундесвера, опубликованная, где в первых строках историсом написано, что конкретные данные тайны, а мы говорим о том, что к 29-му году мы не исключаем конфронтации с Россией, к середине 30-х годов мы создадим армию 260 тысяч плюс 200 тысяч резервистов, ну а к 39-му будем в технологиях иметь вундервафы. Поэтому Германия идет своим путем, зарабатывает деньги, поэтому стратегическая автономия, которая поддерживается в первую очередь Францией, это ЕС, плюс это Ланкастерские соглашения 25-го года между Парижем и Лондоном, и внимательно за этим наблюдающим Берлином. Речь идет о ядерном сдерживании и так далее. Как говорится, готовы обойтись без США, но никуда не денутся, останутся под ядерным зонтиком Соединенных Штатов Америки. И мой прогноз на европейском стратегическом направлении ничего не изменится. США остаются, и никто не собирается из европейского коллективного Запада США изменять свою позицию.
1: Yeah. В Пентагоне ожидают, что войска будут выведены в течение года. Как отмечает Рейтер, пока не ясно, последуют ли сокращения в других странах. В четверг, отвечая на вопрос журналистов, Дональд Трамп не исключил, что такие же меры будут приняты в отношении Испании и Италии. В марте он уже пригрозил Мадриду полным торговым эмбарго из-за отказа Испании предоставить свои базы или воздушное пространство для нападения на Иран. В Дубае отменили минимальный порог инвестиций в недвижимость для получения ВНЖ. Теперь документ сроком на 2 года можно оформить, если приобрести жилье на любую сумму, сообщается на портале местного земельного департамента. Раньше требовалось вложить не менее 750 тысяч дирхамов, то есть чуть более 200 тысяч долларов. Таким образом, власти рассчитывают вернуть в город экспатов, говорит главный редактор портала Prian.ru Филипп Березин.
20: После 28 февраля Дубай столкнулся с кризисом, рисками оттока экспатов и неприезда экспатов новых. Ежедневно, например, год назад в Дубай приезжало 1000 новых экспатов. Их каким-то образом надо удерживать. Что это может быть? Безусловно, какие-то налоговые льготы. Но главный момент – это простой процесс получения разрешения на проживание. Собственно, и до этого в Дубае условия были относительно мягкими. Но сейчас шаг вполне логичный. В конце концов, это может даже стимулировать приобретение недвижимости не только в высоком ценовом сегменте, но и в низком, потому что премиальная недвижимость, в частности виллы, и так продавались относительно неплохо. А вот в относительно бюджетных сегментах огромные районы вдали от залива, которые застраиваются, там тоже нужны свои покупатели.
1: Как вы думаете, теперь россияне будут больше интересоваться покупкой недвижимости в Дубае?
20: Я думаю, что в случае с Эмиратами это теория. Если уж ты решился туда переехать, Эмираты по-любому страна не дешевая. Если мы говорим, допустим, о российских покупателях, едва ли кого-то сильно привлечет покупка самой дешевой недвижимости. Чек со стороны россиян всегда был выше среднего. История с покупкой им совсем какого-то дешевого жилья может заинтересовать граждан Индии, граждан Бангладеш, которые, в принципе, не очень богаты и приезжают туда в качестве рабочих, строителей и так далее.
1: ВНЖ Арабских Эмиратов, в частности, позволяет открывать счета в местных банках, а также заключать долгосрочные договоры аренды. Впрочем, для того, чтобы получить 2-летний ВНЖ, не обязательно покупать жилье именно в Дубае, отмечает партнер компании Nicoliers Андрей Косарев. По его словам, в других Эмиратах есть предложения по более привлекательной цене.
21: Прежний минимальный порог для единоличного владения был 750 тысяч. Это достаточно близко к минимальной стоимости ликвидной студии в хорошем районе, в хорошем доме. Цены на такие объекты начинаются где-то с 600 тысяч дирхам. Вот и 150 тысяч, сомневаюсь, что существенно изменят положение дел и привлекут какое-то большое количество людей, инвестирующих именно ради получения ВНЖ на 2 года. Однако есть 2 важных нюанса. Теперь при совместном владении, при пороге 400 тысяч дирхам на совладельца инвестиций, все совладельцы могут претендовать на получение 2-летнего ВНЖ. А вот это значительное изменение. Сейчас друзья, партнеры, знакомые, родственники, кто угодно, могут по 400 тысяч вложить и купить либо объект за 800 тысяч на двоих, либо за 1 200 000 на троих и получить 2-3 визы. Второй нюанс, про который вообще почему-то не говорят, идет речь везде про Дубай. В действительности, новшество, как разъяснили профессиональные юристы, касается всех Эмиратов. Надо понимать, что стоимость недвижимости в некоторых Эмиратах значительно ниже, чем в Дубае. Может в разы отличаться. Есть такие эмираты, как Аджман, Умаль-Кувейн, Шарджа, например, за 200 тысяч дирхам.
1: А если купить условно палатку в пустыне, мне дадут ВНЖ?
21: Как юристы разъяснили, это нововведение не дает гарантии получения ВНЖ. Дает основание, но основание не есть гарантия. Я так понимаю, что какой-нибудь условный сарай в пустыне, оформленный как объект недвижимости, даже жилой, может оказаться явно недостаточным для того, чтобы государство приняло положительное решение.
1: Ранее собеседники Коммерсанта ФМ рассказывали, что после 2-месячной паузы спрос среди россиян на покупку недвижимости в Арабских Эмиратах снова ожил. По их словам, сейчас сделки закрывают те, кто с февраля держал их на паузе. Самыми активными оказались покупатели в среднем ценовом сегменте. Через пару минут новости.
3: Совет на миллиард. Рынок может оставаться иррациональным гораздо дольше времени, чем вы сможете оставаться платежеспособным. Джон Мейнард Кейнс, английский экономист. Офф-топ с Яной Лубниной. Идея.
0: $50 000 за худшие фото. Столько авиакомпания Iceland Air предложила выплатить успешному кандидату. То есть как успешному? Разыскивается по-настоящему плохой фотограф. Перевозчик выложил в своих соцсетях предложение о работе. На изображении будто фрагмент, вырванный из раздела газеты с короткими объявлениями. Оплачиваемая командировка примерно 10 дней в Исландию. Размещение и дорожные расходы включены. Требуется соискатель без всяких навыков фотографа. Желательно, чтобы кандидат был плох в композиции, построении кадра, понятия не имел о балансе белого, теории цветов и в целом о создании изображений. Отправиться в дорогу нужно в июне. Заявки направлять сюда. Действительно плохой фотограф.com. И в конце приписка. Это серьезное объявление. Пожалуйста, только серьезные кандидаты. Естественно, публикация вызвала ажиотаж. Под постом тысячи комментариев. Пользователи пригласили туда всех известных им фотографов мира, чтобы пошутить, что они больше никому не интересны. Главными претендентами на приключения стали мужья, которым никогда не удается качественно сфотографировать супруг. Идея проста. Компания намерена доказать, что даже худший фотограф в мире, оказавшийся в Исландии, просто не сможет не запечатлеть красоту ее природы. Ажиотаж подхватили соседи. После осмотра Исландии незадачливому фотографу тут же предложили заехать на Фареры и проверить обстановку с пейзажами там. Вокруг объявления возникло так много шуток, что Iceland Air была вынуждена опубликовать второе сообщение. Там говорилось, что если вдруг кто-то подумал, что это какой-то розыгрыш, то он ошибся. Все серьезно, и заявки принимают до конца апреля. Кандидатов просят ответить на 6 вопросов и прислать короткое видео. Так сотни тысяч пользователей соцсетей вспомнили об Исландии как туристическом направлении. Может быть, даже узнали о существовании исландского авиаперевозчика. А еще выстроили ассоциацию бренда с красивыми пейзажами, улыбкой и азартом.
3: Вы слушаете «Коммерсант ФМ».
1: С новостями Юрий Абрусимов.
3: Latest news.
1: Иранскую лауреатку Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади госпитализировали. Ее срочно перевели в больницу из тюрьмы после быстрого ухудшения состояния, включая 2 эпизода полной потери сознания и тяжелый сердечный приступ. По данным семьи правозащитницы, решение о госпитализации было принято в последнюю минуту и может казаться слишком запоздалым. Семья Мохаммади также отметила, что иранские власти игнорировали медицинские рекомендации до тех пор, пока ее состояние не стало угрожать жизни. Власти Китая выпустили распоряжение, запрещающее соблюдать и признавать американские санкции 5 китайских нефтехимических компаний, увлеченных в торговле нефтью с Ираном. Действие США нарушает базовые нормы международных отношений, а решение Пекина основано на борьбе с необоснованным экстерриториальным применением иностранных законов, указало Министерство коммерции КНР. Первый в России робот-автозаправщик начал работать в Екатеринбурге. В компании, торгующей моторным топливом, объяснили, что робот может заправить машину сам, и водителю для этого не нужно покидать салон. Камеры и встроенный искусственный интеллект позволяют роботу распознать, где бак, открутить крышку и вставить заправочный пистолет. Единственным условием является расположение бака с правой стороны. О погоде. В воскресенье ощутимо теплее, днем до 20 градусов без дождей. Российские кинотеатры могут лишиться серого проката. По крайней мере, пока речь идет о фильмах американской студии Warner Brothers. Сейчас их показывают неофициально в формате предсеансового обслуживания. В неофициальный прокат выходили такие кассовые хиты студии, как «Битва за битвой», «Грешники», «Грозовой перевал» и «Майнкрафт в кино». Некоторые участники рынка уже получили предупреждение о нарушении авторских прав. На это первым обратило внимание издание «Синемаплекс». Письма разослала юридическая фирма Самойлов. В компании подтвердили «Коммерсант ФМ», что действуют по выданной доверенности от компании Warner Bros. Entertainment. И хотя киностудия приостановила свою деятельность в России в 2022 году, она сохраняет за собой все права на контент, отмечает директор юридической фирмы «Интернет и право» Антон Серго.
2: Авторское право никак не отменялось, не корректировалось, поэтому те права, которые у иностранных правообладателей как были, так и не остаются. По известной формуле спасения утопающих и дело рук самих утопающих, так и здесь. Если у вас есть права, никто, кроме вас, их защищать не будет. В данном случае правообладатели не решили свои права защищать, они обратились, я понимаю, что с претензией, могут обратиться в суд. А с точки зрения различных надзорных, контрольных, правоохранительных и прочих органов, они не будут в эту тему вмешиваться до тех пор, пока нет заявления, грубо говоря, потерпевшего, пострадавшего. Как только есть жалоба потерпевшего, тогда этот механизм запускается. Вполне возможно, что этот механизм они могут запустить, если захотят. Формат предварительного показа юридически такой категории нет.
1: В России существует практика принудительного лицензирования для патентов изобретений и полезных моделей. Однако кино это не касается, говорит президент юридической фирмы «Левант» и партнеры Матвей Левант. И, по его словам, это попытка легализовать пиратство, чтобы компенсировать дефицит контента.
5: Область кинематографа – это область развлечений, к жизнеспособности населения не имеет никакого отношения. Это все развлекухи. Будет ли вмешиваться и нарушать правовой порядок власть Российской Федерации, я сомневаюсь в том, что это кинематограф. Когда речь идет о нарушении патентов в области медицины, безусловно, согласен, здесь политическое решение о жизнеспособности, здоровье населения в условиях современной геополитической обстановки. Безусловно, такие решения оправданы. Но когда мы говорим о увеселительной индустрии, ну о какой политике может идти речь? Наоборот, я даже считаю, что можно вообще запретить показ Warner Brothers. До такого может же дойти еще. Но я думаю, что все-таки в правовом поле будет решаться этот вопрос.
1: По данным РБК, за 4 года официальные сборы короткометражек, которые российские кинотеатры часто показывают перед голливудскими фильмами, превысили 7 миллиардов рублей. При этом собеседники «Коммерсант ФМ» отмечают, что контроль за нелегальными показами усиливается, и предостережения от киностудии Warner Brothers о незаконности теневых показов – не разовая акция. В таких условиях кинотеатры пока не понимают, как им действовать, рассказал главный редактор издания «Синемаплекс» Рифат Фазлыев.
22: Участники рынка спрашивали у нас в чате, обращались лично с вопросами касательно этих рассылок. К сожалению, ни у кого нет понимания, представления, что это такое и что с этим делать. До этого были инциденты только касательно проката фильмов компании Sony Pictures, точнее, представляющей ее на территории Российской Федерации компании Content Club. Судебные разбирательства проходили с сетью кинотеатров «Формула кино» и «Синема Парк». Компания подала иск в сторону «Синема Парка» за то, чтобы компенсировали и вернули средства, заработанное на прокате фильма «Uncharted» в 2022 году. Объединенная сеть кинотеатров «Кино и Синема Парк» подала встречный иск за неисполнение обязательств по договорам. И сейчас до сих пор идут судебные разбирательства по этим вопросам. Это один из тех моментов, когда решаются вопросы по денежным средствам и релизам зарубежного правообладателя на территории РФ.
1: По словам собеседников «Коммерсант ФМ», в предупреждениях незаконности пиратских показов Warner Brothers сначала шла речь об американском комедийном хоррор-боевике этого года «Они придут за тобой», но позже такие же письма отправляли и по поводу фильма «Мумия». Увольнение с правом на камбэк. Предприниматели все чаще ищут способы закончить трудовые отношения, при этом не испортив человеческие.
3: Избранное за неделю.
1: Как рассказали «Коммерсант ФМ», игроки рынка, руководители стали чаще обращаться к бизнес-психологам с просьбой помочь уволить сотрудника правильно. Преимущественно тенденция встречается на предприятиях энергетического, банковского сектора и в страховых компаниях. Среди методов для экологичной оптимизации штата – честный разговор и надежда на дальнейшее сотрудничество, говорит бизнес-психолог Алена Никольская.
23: На сегодняшний момент это очень распространенный тренд, потому что, во-первых, проблема с людьми. Люди – это новая нефть. Руководители все думают про то, как правильно, корректно уволить сотрудника, чтобы в случае чего можно было бы его опять пригласить на какую-то должность. Это легче, проще и дешевле для компании адаптировать человека, который уже в курсе корпоративной культуры, чем брать нового человека. Надо понимать, что если вы приняли решение увольнять сотрудника, были какие-то мотивы для этого. Если вы неправильно увольняете человека, человека, то это обязательно будет достоянием всех остальных, потому что человек будет просто недоволен, в обиде и захочет хоть как-нибудь отомстить и иметь какую-то сатисфакцию.
18: А есть ли четкий рецепт, как уволить сотрудника экологично?
23: Есть определенная формула: позитив, негатив, позитив. Когда вы сообщаете своему сотруднику, что вы приняли решение его уволить? Во-первых, делаете это в середине недели. Первое, что вы должны сказать, поблагодарить его за его вклад, за то, что он сделал в компании. Вы говорите четко и конкретно. Надо говорить спокойно, эмпативно и однозначно. Зачастую после этого у человека может быть бурная реакция. Он может кричать, спорить, плакать. Надо дать возможность человеку выговориться.
1: Коммерсант ФМ пообщался с руководителями и узнал, есть ли в их арсенале инструменты для мягкого и экологичного увольнения.
4: Прямая речь.
18: Предприниматель, основатель проекта «Слово» Сергей Маликов.
6: Когда увольняешь человека, если ты это делаешь, исходя из вызовов времени, самый хороший способ оставить хорошие отношения – это честный разговор. Мой опыт мне подсказывает, когда наступал тот момент, что хотелось вернуть этого человека, человек возвращался без каких-либо проблем, потому что наш разговор человеческий, простой, давал этот эффект. Ну и, конечно, не ущемлять в деньгах, рассчитаться честно, что обещал человеку, то заплатить.
18: Врач-дерматолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова.
7: Бизнес меняется, переходит из одной стадии в другую. Возможно такое, что пути с частью людей расходятся, и это нормально. В нашей компании увольнением сотрудника занимается мой супруг, и он говорит фразу, что в основе всего умение поставить себя на место другого человека. Я бы хотел, чтобы сотрудничество со мной тянули, если даже оно изжило себя, или прервали и дали поддержку и силы, чтобы я сам увидел проблему, вырос и, возможно, когда-то вернулся.
18: Бизнес-консультант, предприниматель Лев Овчинников.
8: Мы не увольняем никого внезапно. Я, как руководитель, знаю об этом заранее, что, например, сложные есть обстоятельства. Мы понимаем, что нам нужно расставаться с частью команды. Мы за месяц, за две недели об этом предупреждаем. Есть еще варианты, что мы понимаем, что сотрудник нам ценен, но у нас могут появиться в жизни дальнейшие проекты, какие-то новые возникают возможности. Для меня, если человек ценный, я с ним буду сохранять отношения, и у меня были такие примеры, когда люди возвращались в компанию, в другие проекты.
1: Тем временем на Уолл-стрит впервые признали, что искусственный интеллект лишает сотрудников рабочих мест. Как пишет Нью-Йорк Таймс, всего 4 месяца назад гендиректор Bank of America Брайан Мойнихан утверждал, что нейросети никогда не заменят человеческий труд и работникам не о чем беспокоиться. На прошлой неделе банк отчитался о квартальной прибыли в 8,5 миллиардов долларов, что на 1,5 миллиарда больше показателей прошлого года. По словам главы компании, этому росту способствовало сокращение тысячи сотрудников, а также внедрение технологий. Такая же тенденция наблюдается в JP Morgan Chase, Citi, Goldman Sachs и других банках.
4: Коммерсант ФМ. Время и место. 9 и 10 июня. Москва. Премьера спектакля «Великий комбинатор» Владимира Панкова по мотивам романа «Золотой теленок». Легендарный сюжет о великом мечтателе и плуте Остапе Бендере. Любимые герои, звездные артисты и, конечно, музыка. Джаз ревущих 20-х и авторские композиции. Узнайте, как честные способы отъема денег превратились в высокую трагикомедию. Подробности на сайте lincom.ru.
24: Коллекция впечатлений Дмитрия Буткевича.
25: Я уже рассказывал, что в Мариной роще в Лазаревском переулке не так давно открылось камерное театрально-выставочное пространство. Это обрел свое помещение Театр труда, институция с 10-летней уже историей. Годы скитаний, скажем в кавычках с улыбкой, дали театру и репертуар, и зрителя. Тут и «Сталевар», восстановленный спектакль студии Дмитрия Брусникина, апеллирующий, в свою очередь, к знаменитой мхатовской постановке конца 70-х Олега Ефремова. И «Большая руда», и «Коралл Тын». Театр действительно возрождает производство драму в наше время. Среди проектов в другой направленности назову «Выстрел» по пушкинским повестям Белкина. Студенческий спектакль выпускного курса Олега Меньшикова «ГИТИСИ». Это первая полноценная режиссерская работа Василия Буткевича, некогда выпускника курса Брусникина, а ныне педагога-ассистента курса Меньшикова. И спектакль «Человек из Кариота», премьера которого состоялась в Боярских палатах 25 февраля 2022 года. Это не просто рассказ об Иуде, основанный на знаменитой повести Леонида Андреева Иуда Искариот, написанный еще в начале прошлого, 20-го столетия. Хотя, по словам создателей спектакля, они, как и когда-то сам Андреев, писали-делали, кавычки, совершенно свободные фантазии на тему о предательстве, добре и зле. Использовали тексты Андреева, Нила Миротачевого, Сольмы Лагерлёв из библиотеки фольклора и записи BBC митрополита Антония Суржского. Из первоначального состава остался только Буткевич и продюсер спектаклей всего театра Алена Лосько и музыка Владимира Волкова. Я не видел первых постановок. Сейчас это очень пронзительная, красивая по цвету, свету, музыке и пластике, частью психоделическое, частью плотно-философское размышление о вечных проблемах, о Боге, о людях. И я недаром назвал пространство в Лазаревском переулке театрально-выставочным. Театр уделяет огромное профессиональное внимание визуальному ряду. С 5 мая тут будет открыта выставка продажи «Белое облако в розовом», посвященная легенде московского андерграунда Пани Брони. Делает ее другая легенда альтернативной моды 80-х Александр Петлюра.
4: Коллекция впечатлений Дмитрия Буткевича на Коммерсант ФМ. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6. Радиоканал «Коммерсант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
1: В студии Юрий Абросимов в этом часе. Владимир Зеленский рассматривает Турцию как место проведения нового раунда переговоров с Россией. Как сообщает «Политику», украинский лидер проявляет большую осторожность в отношении будущего участия Соединенных Штатов. Почему? Иранские власти считают возобновление боевых действий против США вероятным сценарием. Белый дом заявил, что война закончена. Надолго ли? Многие россияне испытывают проблемы со сном, часто предпочитают лечиться самостоятельно. Насколько это опасно? Жители Подмосковья жалуются на домашний интернет по белым спискам. Нет возможности работать онлайн. Чем еще запомнятся эти праздники? В Киеве начали разрабатывать новую переговорную стратегию, и роль Соединенных Штатов в ней уже не так значительна. Во всяком случае, об этом пишет «Политика». По данным издания, Владимир Зеленский, вероятно, попытается вести переговоры с Москвой без помощи Вашингтона и Дональда Трампа. Отмечается, что в рамках контактов с российской стороной украинский президент рассчитывает добиться большей поддержки от европейских стран. Варианты действительно возможны, но исключить Вашингтон из переговорного процесса у Киева вряд ли получится, полагает глава Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
9: Мы можем только предполагать, что произошли какие-то изменения, которые, видимо, дают Зеленскому надежду на то, что есть иные источники поддержки Украины. Прежде всего, сделки, которые он заключил с рядом арабских государств. Затем, наверное, все обратили внимание, как в этот раз европейские лидеры достаточно спокойно реагируют на очередные заявления Трампа. Только что он сообщил, что он выводит 5000 военнослужащих из Германии, но он их перемещает. Названы такие государства восточного фланга НАТО, как Польша, Румыния, Греция и одно из балтийских государств. Европейские лидеры и Мерц, и Макрон, и Мелони после этих заявлений Трампа, они не полетели в Вашингтон, как это было на протяжении предыдущего года.
10: Означает ли это, что у Киева есть надежда на некий альтернативный источник экономической, политической и иной поддержки в Старом Свете?
9: появляются заявления все больше и больше о том, что Европа должна создать новый какой-то военно-политический альянс, где ключевыми государствами, по всей видимости, предполагается, что будут Великобритания, Польша, скандинавские государства, Украина. В рамках этого и можно предположить, что у Зеленского какие-то иные взгляды на строительство, скажем, гарантии безопасности для его собственной страны. Последний Рамштайн несколько дней назад был. Представитель США ясно совершенно декларировал, что США готовы поставлять те вооружения, которые Европа покупала и передавала Украине. Значит, одно дело – это вот эта декларативная политика, а другое дело – реальная политика.
10: Если исходить из того, что содержательного диалога между Москвой и европейскими столицами нет, а градус доверия между Киевом и Вашингтоном снизился, то на переговорном треке могут возникнуть новые игроки.
9: Пока еще американцы не вышли с этого трека. Ну, несколько раз предлагал свои усилия Эрдоган. Нельзя исключать, что монархи залива могут играть какую-то посредническую роль, и они играли в вопросе обмена пленными. Вряд ли Россия сейчас примет в качестве посредника кого-то из европейских лидеров.
1: В минувшее воскресенье о том, что Владимир Зеленский ищет новых союзников, писала газета «Нью-Йорк Таймс». А 30 апреля Пентагон сообщил, что новых средств на помощь Украине в бюджете на 2027 год не предполагается. В Иране допустили возобновление военного конфликта с США. До этого Исламская Республика подготовила новые предложения по мирной сделке. Дональду Трампу они не понравились.
4: Война на Ближнем Востоке.
1: Переговоры с Соединенными Штатами зашли в тупик, заявил один из высокопоставленных военачальников Корпуса стражи Исламской революции. По его словам, цель всех заявлений Белого дома – снижение цен на нефть. В пятницу Белый дом от имени Трампа сообщил Конгрессу, что война на Ближнем Востоке завершилась. В письме подчеркивается, что стороны не обстреливали друг друга с 7 апреля. Политика объясняет, что это уведомление – формальность. Оно было необходимо Трампу, чтобы обойти 60-дневный срок, после которого президент не может продолжать войну без одобрения Конгресса. Новые предложения Тегерана по сделке, которые передавали посредники в Пакистане, Трамп назвал неприемлемыми. В то же время он пригрозил санкциями всем, кто платит Ирану за проход судов через Ормузский пролив. Сейчас стоит говорить лишь о паузе в конфликте, считает руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения РАН, доцент РГГУ Лана Рванди-Фадаи.
11: Иранская сторона очень разочарована в этих переговорах. Я думаю, что и американцы разочарованы. С разных точек зрения подходят к этим переговорам. Хотя обе стороны не хотят войны, понятно. Очень много будет зависеть от того, насколько США будет независимо действовать от Израиля. Что касается заявления Трампа, что конфликт с Ираном завершен, это прозвучало именно, когда истекал 6-дневный срок по закону о военных полномочиях. Все заявления, я считаю, для внутренней части страны. Активная фаза боевых действий нет, значит, формально война окончена. При этом сохраняется и военно-морская блокада. Опять-таки, я не исключаю новые удары. И я не думаю, что Иран примет тяжелые на сегодняшний день американские условия. Это какая-то приостановка.
18: Можно ли сказать, что у Трампа сейчас появился новый любимый инструмент давления? Это экономический. Например, санкции за взносы Ирану.
11: Я считаю, что они сейчас переходят в экономическое противостояние. Он объясняет свое присутствие защиты глобальной торговли, безопасности поставок энергии. Но самое главное, если смотреть на ситуацию, то речь идет о контроле над стратегическим узлом мировой экономики. США хотят ограничить экономические возможности Ирана, не допустить появления альтернативных источников дохода для Ирана и в целом снизить влияние Ирана в регионе. А Иран, в свою очередь, пытается оспорить это, используя свое географическое положение. Это, можно сказать, конфликт не только между странами, это между двумя моделями контроля. Речь идет не только о свободе судоходства. В основном идет речь о контроле над финансовыми потоками и правилами игры.
1: Санкции за взносы Ирану уже прописаны в документе Минфина США. Нарушением будут считаться любые переводы иранским властям, в том числе в криптовалюте. Исключения предусмотрены для тех, кто получит отдельное разрешение со стороны Вашингтона. В то же время в Goldman Sachs подсчитали, что на фоне блокировки Ормузского пролива нефтяные доходы Арабских Эмиратов снизились на четверть, а совокупные потери Кувейта, Катара, Бахрейна и Ирака за два месяца могут достичь 80 миллиардов миллионов долларов. Новые ограничения могут оказаться вполне эффективными, считает старший научный сотрудник финансового университета Станислав Митрохович.
12: Американцы пытаются использовать отличный механизм. И в том числе предупредить аппаратные сделки Ирана с арабскими странами региона, которые пытаются договориться с Ираном, чтобы за небольшую некую мзду, чтобы Иран пропускал хотя бы часть танкеров грузов или газовозов, которые идут из Персидского залива через Армузский пролив. Поскольку были сообщения западных медиа, что Иран готов брать эти деньги, кого-то пропускают, будь то арабские страны или их партнеры там в Азии, скажем, какие-нибудь японцы, которые у арабов что-то покупают или используют флаг там арабских стран для того, чтобы судно могло пройти. Но чтобы такого рода сделок не было, чтобы они были затруднены, для этого американцы и используют санкционные угрозы.
18: А подействует ли эта мера устрашающе на тех, кто покупает, продает и транспортирует нефть через Армузский пролив?
12: Многие арабские страны, это же прямые американские союзники, военные базы находятся американские, финансы есть и много чего есть. Это же не то же самое, что Россия, которая может сказать, мы американцев не боимся и будем торговать как хотим. Или индийцы даже, которые просыпаются постепенно понимание собственной значимости и самостоятельности на мировой арене, или китайцы. Просто страны вроде Эмиратов или Японии, которые сугубо с американцами близких отношениях находятся, они могут испугаться нарушать конфликт диверсион, военная стадия, как Трамп объявил. Это не значит, что, во-первых, она не может возобновиться, и это не значит, что другие формы давления на Иран завершены. Периодически приходит сообщение, что кто-то прошел Армузский пролив, кого-то пропустили, а кого-то могут и не пропустить американцы. Есть сообщение, что, скажем, танкер с иранской нефтью прошел Армузский пролив, потом Оманский залив, потом Аравийское море, а в Индийском океане он был отловлен американцами.
1: По данным Рейтер, 7 стран ОПЕК плюс договорились повысить целевые показатели добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки в июне. Как отмечает агентство, они не стали менять планов по производству сырья, несмотря на выход из Альянса Эмиратов. Объединение сохранило показатели, исключив из расчетов долю Арабских Эмиратов. Рейтер при этом подчеркивает, что увеличение добычи сейчас носит скорее символический характер, поскольку поставки через Армузский пролив почти не ведутся. Заседание ОПЕК плюс пройдет в воскресенье в онлайн-формате. Bloomberg, в свою очередь, пишет, что Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов. Собеседник агентства отмечает, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. Дефицит кадров бьет исторические рекорды. Такой нехватки рабочей силы в стране за последние десятилетия еще не было, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, это явление аномальное для экономики.
13: Избранное за неделю.
1: Набиуллина предупредила, что масштабный кризис кадров влияет сразу на все сферы экономики. Коммерсант ФМ поговорил с предпринимателями о кадровой аномалии и выяснил, почему она коснулась далеко не всех. С подробностями Леонид Пастернак.
14: Никогда такого не было, и вот опять. Глава Банка России Эльвира Набиуллина настаивает, что на рынке труда дефицит кадров, причем рекордный за всю историю современной России. Набиуллина предупредила, что решения регулятора по ключевой ставке принимаются в том числе после оценки состояния рынка труда. И раз там сейчас кризис, то и динамика базисных значений, вероятно, будет соответствующей. Между тем, по данным аналитиков, за последние 5 лет доля тех, кто не занят на рынке, но мог бы работать, сократилась с 7 до 4,5 миллионов человек. Это говорит о том, что сейчас острого дефицита рабочей силы нет, заявил Коммерсант ФМ гендиректор ювелирной компании «Соколов» Николай Поляков.
15: Это было до всех этих историй с ключевой ставкой. Потребность в труде была кратно выше, чем сегодня. Но продавцов там днем с огнем не сыщешь. Сейчас нет такой проблемы. Сколько хочешь, вон, пожалуйста, они все на рынке ходят. Когда деньги были, когда там покупалось все, когда все росло просто по экспоненте, выручки были бешеные. Но за последние 2 года просто автоматически поджали, сколько компаний сократили. И людей, и офисный персонал, и торговый персонал. Текучесть кадров была выше, потому что продавец понимал, что он тут просто выкладывает резюме в сеть, и его в течение 2 часов 10 офферов.
14: В правительстве ждут, что в ближайшие 3 года на рынке сохранятся низкие показатели безработицы в районе 3%. По данным Минтруда, в активную занятость включены почти 75 миллионов человек. При этом, согласно исследованию Высшей школы экономики, почти 100% компаний все равно испытывают в той или иной степени дефицит рабочих силы. Но проблема здесь не в отсутствии кадров, отметил в беседе с Коммерсант ФМ президент торговой сети «Азбука вкуса» Денис Сологуб.
16: Весь вопрос в том, сколько за работу платят. Если достойным образом платить, то и проблемы, наверное, с комплектованностью не будет. Чем больше платишь, тем лучше качество приходит. Все просто. То есть это можно регулировать. Весь вопрос в том, может ли бизнес себе позволить нанимать людей в данной ситуации. Проблема в другом, в том, что затраты P&L, они растут сильно быстрее доходов. Конечно, нагрузка на бизнес оказывается очень большой. Ситуация изменилась, да, если раньше это было рынок соискателей, то сейчас это точно рынок работодателя. Джуны никому уже сейчас не нужны. Вот это совсем не так, как было 2-3 года назад.
14: Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин подтвердил, что в стране фиксируется дефицит ресурсов и кадров, который мешает экономическому развитию. По его словам, из-за этого на рынке медленнее появляются новые специалисты и технологии. Впрочем, сооснователь бара «Сюр» и ресторана «Интеллигенция» Никита Фомкин в разговоре с «Коммерсант-ФМ» указал на еще одну причину дефицита рабочей силы.
0: Ни для кого не секрет то, что работают на кухне в основном мигранты в больших городах. Но сначала на свой, с боязни то, что их заберут на фронт или обманом заставят туда поехать, они все уехали в свои города. Помимо этого, еще и Яндекс повлиял, потому что те, кто не уехал, пошли работать в Яндекс. А так, да, страдаем. Вот любой новый ресторан, который открывается, самое главное даже его не построить, а найти персонал. В нашей сфере сейчас все демпингуют и переманивают друг у друга персонал. Все приходится стимулировать только большими зарплатами, увеличением, и из-за этого бизнес менее-менее становится маржинальным.
14: Согласно прогнозу Российского союза промышленников и предпринимателей, дефицит кадров на рынке до 2030 года может составить более 3 миллионов работников. Леонид Пастернак, Коммерсант ФМ.
1: Через пару минут новости.
2: Деньги и средства. Швейцарский франк считается одной из наиболее надежных валют мира благодаря отсутствию резких колебаний стоимости во время мировых экономических кризисов. Девальвация швейцарского франка произошла единожды, осенью 1936 года. Тогда его стоимость упала примерно на треть, что было связано с отказом от золотого паритета. Дизайн металлических денег не меняется больше века. Младшие номиналы несут на лицевой стороне аллегорический профиль женского олицетворения свободы. В иерархии самых дорогих купюр мира, находящихся в обращении, 1000 франков занимает 3-е место, уступив первенство крупнейшим номиналам Брунея и Сингапура. Федеральный совет Швейцарии запретил Национальному центробанку устанавливать временные рамки хождения денежных знаков. Поддельные деньги встречаются редко ввиду высокой степени защиты. На последней серии купюр их, различимых глазом, как минимум 15. Вы слушаете «Коммерсант ФМ».

0: читайте, смотрите и комментируйте, где и когда вам удобно. Телеграм-канал KFM936. С нами все ясно.
1: С новостями Юрий Абросимов. Latest news. Администрация Дональда Трампа рассматривает применение на Кубе военной силы. Об этом говорится в публикации газеты «Политико», собеседник которой знаком с позицией Белого дома. Допуская применение кинетической силы, Вашингтон по-прежнему рассчитывает преимущественно на дипломатию и склонение Гаваны к различным переменам. В частности, Соединенные Штаты добиваются приватизации кубинских предприятий, расширения иностранных инвестиций и переориентации страны на американские энергоресурсы. В Москве открылся сезон фонтанов. Как рассказал мэр Сергей Собянин, специалисты готовили их к запуску почти весь апрель. Отремонтировали коммуникации, привели в порядок насосные станции и гидравлику, промыли чаши и заполнили водой. В столице установлены сотни фонтанов, среди них сухие, полусухие, плавающие, музыкальные и светодинамические. Хаби Алонсо, бывший главный тренер испанского Реала и немецкого Байера, стал фаворитом букмекерской гонки на пост наставника лондонского Челси. Недавно Челси уволил главного тренера Росиньора после всего 3,5 месяцев работы из-за неудовлетворительных результатов. Команда потерпела 5 поражений подряд. Алонсо остался без работы в январе. О погоде. В воскресенье ощутимо теплее, днем до 20 градусов и без дождей. Мелатонин, магний и другие популярные добавки для улучшения сна бесполезны. Такое мнение высказали медики и эксперты фарминдустрии. Резонансный материал на эту тему опубликовал «Нью-Йорк Таймс». В статье специалисты утверждают, что мелатонин эффективен далеко не для всех и нередко работает на уровне самовнушения. Магний имеет побочные действия и помогает лишь при судорогах или мышечном напряжении, а у непсихоактивного экстракта конопли нет доказательной базы. С выводами согласны и собеседники «Коммерсанта ФМ». В некоторых случаях прием сонных БАДов вреден, говорит сомнолог Павел Кудинов. Например, если из-за них человек затягивает поход к врачу.
2: Многие добавки рассчитаны на то, чтобы уменьшить исходную тревожность и облегчить тем самым процесс засыпания. Поскольку тревога – это самая распространенная причина бессонницы с нарушением засыпания, препараты и добавки, например, валерьяна, CBD-масло, мелатонин, снижают тревогу и вызывают сонливость. А вот триптофан, магний больше восполняют некий дефицит, который со временем позволяет лучше засыпать. Поэтому его немедленное действие в некотором смысле сомнительное. Не у всех это будет вызывать одинаково положительный эффект. Если у автомобиля нет бензина, накачивать колеса бесполезно, она не поедет. При сильной тревоге перепить просто магний человека не спасет. Есть 20% эффектов, это плацебо. Главное в этих добавках, их прием затягивает обращение к врачу, когда это действительно необходимо. Если это ситуационная бессонница, то да, может помочь облегчить ситуацию и секунды. Но если это какая-то хроническая ситуация, самостоятельный прием таких добавок не решит проблему и просто человек обратится, когда уже бессонница, и будет справляться существенно тяжелее.
1: Согласно опросам медицинских сервисов, 77% россиян испытывают проблемы со сном. Каждый второй жалуется на частые пробуждения ночью. А данные Европейского медицинского центра показывают, что в рамках самолечения многие пытаются решить проблему травяными чаями, мелатонином, магнием и другими добавками. Все это нередко маскирует реальные причины бессонницы, говорит врач-токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.
3: Здесь довольно сложная ситуация, потому что инсомния, то есть нарушение сна, это целый класс расстройств. Сон – это сложно структурированное явление. У нас есть, например, засыпание, фаза глубокого сна, поверхностный сон. Между ними есть перебивки. На каждом из этих этапов может возникать свое нарушение. Нет универсального средства, которое могли бы решить проблему вот так вот разом. Я плохо сплю, я выпью вот эту вот таблетку конкретно, и она мне поможет. Нет, такого нет. Если мы занимаемся проблемой сна с научной точки зрения, мы проводим, например, такую сложную процедуру, как полисомнография, навешивая на человека огромное количество датчиков, и он со всем этим спит. Выстраиваем структуру сна, выясняем, что здесь нарушение, вот здесь такое-то и так далее, и мы подбираем конкретную терапию, зная, как те или иные препараты лекарственные работают. То, что в виде добавок, у них нет механизма действия. Это очень важно, потому что это, по большому счету, пища. Это одна из форм регистрации пищевого продукта. Или это то, что не попало в нормальную научную медицину, но это не повод это не продавать. Вот этим и занимаются товарищи с темной стороны.
4: Популярны ли такие добавки в России?
3: Ой, конечно. В нашей стране вообще, в принципе,

0: добавки довольно популярны именно как волшебное решение, условно говоря. У нас есть некая проблема, мы пьем добавки, мы не хотим пить лекарства, потому что это страшная химия, а биодобавки это якобы натуральное и поэтому полезное, оно на каком-то там тонком уровне все это регулирует. Поскольку реклама все это подтверждает, у человека возникает искаженная картинка. Огромное количество людей пьют магний именно для сна, хотя на самом деле у него таких свойств не подтверждено. То есть да, там, например, в кардиологии, при некоторых других нарушениях, да, может быть, но вот все, что касается сна, это вот прям нет. Кстати, сурок тоже.
1: Эксперты подчеркивают, что снотворные, например, антигистаминные, помогают быстрее уснуть, но они также вызывают утреннюю вялость и могут быть опасны для здоровья. Из-за этого специалисты начинают лечение с безвредных лекарств и осторожно повышают дозировку. Правда, и такой подход не гарантирует результата, говорит врач-кардиолог, специалист по психосоматической медицине Ярослав Ашихмин.
2: Я бы сказал, что это замечательная тенденция, что люди ищут быстрый способ заснуть. Без врача, без рецепта возникает тревожность и желание ее сбить таблеткой. Это, конечно, путь никуда. Если человек регулярно плохо спит, то нужно искать причину. Это может быть исключительно выраженная тревожность, боль, апноэ очень часто, храп, какие-то лекарства, очень сильный стресс. И женщины чаще сталкиваются с нарушениями сна и чаще используют вот эти средства. Средства подбирая как по лесенке, лучше по слабее людям, которые не могут посетить КБТ сна и, конечно, ни в коем случае не антигистаминные. Это машина времени в 50-е годы. Препараты сильные, снотворные. С них потом не снять. Очень сложное в течение полугода снижение дозировки препаратов, которые были назначены по безысходности. И если нужно поправить сон, пожилые женщины с очень высокой тревожностью никогда не согласятся на психотерапию, тогда уже мы используем нейролептики, но в крайне малых дозах. Люди засыпают после того, как происходит принятие ситуации, а не глушится тревожность.
1: Лишь около четверти россиян спят полноценно, а чуть более половины страдают от дневной сонливости, следует из данных сервиса Сберздоровье. В 2025 году число жалоб на нарушение сна подскочило на 75% год к году, причем женщины обращались к врачам в 3 раза чаще мужчин. Пациентов беспокоит хроническая усталость, разбитость и туман в голове. Бизнес все чаще судится с сотрудниками и подрядчиками из-за искусственного интеллекта. Проблема в качестве работы сделана с помощью нейросети.
3: Тренды.
1: Компании подают иски к тем исполнителям, которые плохо выполняют работу с помощью нейросетей. Речь о написании текстов, составлении таблиц, аудите и других задачах. Какие убытки терпит бизнес и можно ли бороться с подобной практикой, рассказывает Анна Кулецкая.
4: Искусственный интеллект уже стал универсальным инструментом для специалистов, которые трудятся на фрилансе. И у так называемого рабочего мусора, который он создает, даже появился свой термин. Workslop выглядит профессионально, но на деле бесполезен. С некачественной работой подрядчиков, а точнее нейросетей, столкнулась сооснователь платформы внедрения AI-процессов бизнес Айфи Мария Филатова.
5: Мы искали маркетолога на наш проект, давали тестовое задание. Несколько руководителей небольших агентств присылали мне тестовое задание, полностью сделанное искусственным интеллектом. В конце была даже не удалена фраза «если вам нужно детализировать». Во втором случае они должны были описать целевую аудиторию, прописать путь клиенту детально. Была достаточно халтурная, лайтовая работа, которую они сделали, мне кажется, за 15 минут, и они пытались нам продать это как неделю глубинного исследования. Просто не принимала работу.
4: Руководитель пиар-агентства «Круто ты попал» Александра Филиппова поделилась, что ее клиентам иногда приходится переделывать, переписывать и перерабатывать творчество нейросетей.
6: Мы сотрудничаем с разными СМИ федеральными. У всех требования от авторов, экспертов, предпринимателей, которые предоставляют комментарии, чтобы эти комментарии были оригинальные, написанные именно человеком. К сожалению, не все предприниматели и эксперты это понимают, и все больше мы видим, что сдаются тексты, комментарии, колонки, написанные с помощью нейросети. Потом возникают у авторов вопросы, почему же их комментарии не приняли. Просим экспертов переделывать.
4: В Европе и США компании массово идут в суд, чтобы добиться справедливости. Конфликты разгораются из-за того, что сотрудники используют нейросети для составления важных документов. Но искусственный интеллект не лишен галлюцинаций. И иногда данные утекают, или в текстах можно встретить критические ошибки, которые грозят бизнесу большими убытками. Эксперт по искусственному интеллекту, директор агентства «Маркетинг 360» Алена Литвинова также сталкивалась с плохими результатами работы. Но судиться из-за этого она не готова.
7: Я очень быстро это распознаю. узнаю. Мои сотрудники могут писать искусственным интеллектом, но это должно быть вдумчиво, и редактура обязательно должна быть. Это будет разговор. Если он переделывает, тогда окей. Если он делает то же самое, то проект переходит к другому человеку, и сотрудник лишается денег. Я не готова судиться с такими людьми. Нет никакого смысла, проще поменять человека.
4: В начале апреля в Санкт-Петербурге арбитражный суд рассмотрел дело, в котором истец пытался признать недействительным договор оказания консультационных услуг. Он заплатил 80 тысяч рублей за работу, но после заявил, что результат был сгенерирован, а это явная некомпетентность исполнителя. Впрочем, суд не удовлетворил его требования. И в целом, судиться с ленивыми сотрудниками пока бессмысленно, отмечает советник юридической компании «Бёрч» Ольга Черкова.
8: Я думаю, что компании терпят действительно убытки. К нам обращались за консультацией. Что можно сделать в такой ситуации, когда работнику получили работу, а он явно предоставил что-то, выполненное не им самим. Мы смотрим на то, что входило в круг обязанностей по должностной инструкции, и видим такую проблему, что у работодателей локальные политики не успевают за развитием этого искусственного интеллекта, поскольку суды смотрят исключительно на документы. Есть высокая вероятность, что суд может согласиться с работником в том, что его незаконно привлекли к дисциплинарной ответственности.
4: По данным Галап, каждый второй сотрудник использует искусственный интеллект в своей работе регулярно. У представителей офисных профессий этот показатель еще выше. Чаще всего нейросеть помогает писать и редактировать тексты, искать информацию, читать документы и формулировать их тезисно, а также генерировать идеи. К слову, при создании этого репортажа ни один чат-бот использован не был. Анна Кулецкая, Коммерсант ФМ.
3: На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. До 10 миллионов евро обещала немецкая страховая за похищение инопланетянами. Но чтобы получить деньги, нужно было привести зеленого человечка в офис компании. Неудивительно, что услуга спросом не пользовалась. В отличие от полиса от инопланетян, агентство Сент-Лоуренс из Флориды. За $25 оно предоставляет пожизненный сертификат, который покрывает амбулаторное психиатрическое лечение и страхование от сарказма. С момента создания услуги в 1987-м Сент-Лоуренс продал около 6 тысяч таких полисов. Недвижимость со Светланой Бардиной.
9: Проекты курортной недвижимости сегодня представлены или готовятся к реализации в самых разных регионах страны – от Калининграда до Камчатки, несколько крупных проектов на Алтае и, конечно, в Краснодарском крае и в Крыму. Самый масштабный проект на южном берегу Крыма – в Алуште. По данным экспертов Urban, он включает в себя 10 корпусов. Здесь предусмотрен широкий набор инфраструктуры, включая бассейны, спа-комплекс, рестораны и даже собственный торговый центр. С кинотеатром. В туристическо-рекреационном комплексе в Коктебеле в этом году уже запускается бронирование и начинает функционировать собственный отельный оператор. Самый масштабный проект комплексного развития территории на юге страны – в Анапе. Курорт объединит 9 отелей категории 4 и 5 звезд под управлением крупных российских операторов. Общая площадь территории проекта – 32 гектара. Номерной фонд – более 7,5 тысяч единиц. Здесь заявлены самый большой в стране крытый аквапарк и крупнейший на юге конгресс-холл. В Анапе, отмечают эксперты, возводится еще ряд крупных проектов. К примеру, построена первая очередь отеля на единой цифровой платформе. 15 IT-решений интегрированы для работы и отдыха постояльцев на берегу Черного моря. А в историческом центре кубанской столицы, где, по данным экспертов компании Axis Development, интерес к многофункциональным объектам за год вырос более чем на 20%, но при этом менее 5% краснодарских новостроек могут предложить концепцию, выходящую за рамки стандартного жилого комплекса, уже в следующем году будет завершено строительство нового центра, в котором будут апартаменты, инфраструктурные и деловые объекты.
3: Недвижимость со Светланой Бардиной на Коммерсант ФМ. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
1: В студии Юрий Абросимов в этом часе. В Подмосковье начали ограничивать домашний интернет по белым спискам. Ограничения могут продлиться все праздники. Как реагируют пользователи? Европа должна взять на себя большую ответственность в вопросе безопасности. Так глава Минобороны Германии отреагировал на планы США вывести 5000 военнослужащих. Кем их могут заменить? Власти Дубая убирают минимальный финансовый порог инвестиций для иностранцев, претендующих на получение ВНЖ. К чему приведет смягчение критериев? Владимир Зеленский отошел от попыток убедить Дональда Трампа оставаться вовлеченным в решение украинского конфликта. Об этом написала «Политика». Какие действия может предпринять Киев? Жители Москвы и Подмосковья в субботу массово жаловались на домашний интернет. У некоторых пользователей он, как и мобильный, стал работать только по белым спискам. Правительство Московской области, впрочем, введение каких-либо ограничений отрицают. По сообщениям регионального ресурса РИАМО, проводные сети работают в обычном режиме без сбоев. Однако, по данным сервиса сбой.рф, в Москве проблемы с доступом возникли у абонентов Инеткома, Ситилинк и Ростелекома. В Мостнет сообщили об отключении электричества на магистральном узле. На сетевую аварию указывает оператор АСВТ. Столичные власти пока ситуацию не комментировали. Отсутствие интернета скорее действительно связано с проблемами на больших узлах, говорит управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
10: Какие у нас бывают причины перебоев в проводном доступе в интернет? Первое – это технический сбой. Интернет-провайдеры, как правило, подключены одному или нескольким так называемым магистральным, то есть тем, кто обеспечивает этим провайдерам канал до московского узла. И такое периодически случается. Кроме того, у многих провайдеров есть резервные каналы. Чем крупнее провайдер, тем с большей вероятностью у него есть хотя бы два магистральных канала. Еще одна причина может быть отключение, но отключение проводного интернета – никак вопросы безопасности, по идее, не должно решать. Провайдеров уже конечных, которые обеспечивают конкретно в домах доступ в интернет, их многие-многие десятки заметного размера. Соответственно, сбой в магистральном провайдере может приводить к тому, что проблемы с интернетом, соответственно, у абонентов. Но это явно не проблема одного какого-то провайдера.
1: О перебоях в соцсетях пишут абоненты провайдера «Всем Wi-Fi». По их словам, начиная с пятницы, у них открываются только те сайты, которые входят в перечень от Минцифры. Среди них порталы госучреждений, российские соцсети, маркетплейсы и банки. Коммерсант ФМ позвонил в техподдержку компании «Всем Wi-Fi». Там допустили, что неполадки могут быть связаны с ограничениями на работу интернета в майские праздники.
11: Возможно, наблюдаются какие-то блокировки в связи с праздниками. Восстановится все. В принципе, если наблюдаются сбои с белыми списками, в таком случае можно либо направить инженера, он восстановит, переведет на другие подстанции, либо можете просто подождать, и оно автоматически активируется спустя некоторое время, когда подстанции поменяют частоты.
1: На сайте провайдера «Всем Wi-Fi» говорится, что перед подключением к интернету на место приезжают специалисты, которые, цитата, «измеряют уровень сигнала и оценивают расстояние до ближайших вышек связи». Это может указывать на то, что компания просто использует инфраструктуру одного из мобильных операторов, которые и работают по белым спискам. Так считает исполнительный директор Ассоциации малых операторов связи регионов Иван Галушко.
12: На самом деле, такие единичные случаи, мне кажется, это именно какая-то техническая неисправность, какие-то настройки оборудования, потому что провайдер тебе во вред работать не будет же, правильно? И кому нужны белые списки, если у соседа все работает?
13: Можем ли мы предположить, что просто этот провайдер работает на инфраструктуре мобильного оператора, и поэтому у абонентов вдруг появились белые списки?
12: Это, видимо, вот как раз то самое, о чем вы говорите. Есть такие провайдеры, которые работают на инфраструктуре мобильных операторов. Возможно, мобильный оператор, через которого давался доступ к интернету, как раз вот он и тестировал белые списки, и получилось, соответственно, то, о чем мы говорим. На вышке стоит коммутатор, который по частотам, по воздуху передает сигнал в пределах абонента. Видимо, именно с этим это все связано.
13: А вообще возможно ввести белые списки на классический домашний интернет, который по проводам идет?
12: Закон о белых списках только для мобильного интернета. Абонентам ШПД, широкополосный доступ, который работает от своего оборудования, своих узлов связи по проводам, такого не будет. Если, конечно, наши регуляторы не придумают что-то такое в отношении операторов с ШПД.
1: Коммерсант ФМ направил запрос и ждет ответа от Роскомнадзора. В конце марта СМИ сообщили, что некоторые столичные провайдеры начали тестировать белые списки. Минцифры эту информацию назвали фейком и добавили, что при угрозе безопасности отключается только мобильный интернет. По информации источников Коммерсанта, 5, 7 и 9 мая в Москве будут отключать мобильный интернет. При этом точный масштаб ограничений пока непонятен, сообщил один из собеседников издания. Присутствие американских войск в Германии отвечало интересам обеих сторон. Так, министр обороны ФРГ Борис Писториус прокомментировал приказ Дональда Трампа вывести 5000 военнослужащих с территории страны. Писториус отметил, что Европе пора взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. И, по его словам, Германия уже встала на верный путь, наращивая численность бундесвера, ускоряя закупки вооружений и развивая военную инфраструктуру. Как объясняет Рейтер, Трамп принял это решение на фоне разрыва между США и Европой из-за войны в Иране. Американские контингенты в Германии крупнейшие в Европе, но вряд ли у этого шага будут серьезные последствия, считает политолог Ян Веселов.
14: Со всеми заявлениями Дональда Трампа, так, он делает часто очень много резких заявлений, но не все они реализуются, поэтому такие решения, с одной стороны, для нас всегда неожиданные, но с другой стороны, вроде как и ожидаемые, потому что он об этом предупреждал. К тому же Трамп неоднократно говорил о том, что возможно сокращение американского контингента в Европе и в отдельных странах. Министр обороны Хексет и другие члены его администрации много говорили о том, что Европе нужно готовиться к тому, что США будут свое присутствие в Европе сокращать на фоне других приоритетов, конкуренции с Китаем, касательно ситуации на Ближнем Востоке. Я не думаю, что это критично, прям конкретно у Германии около 40 тысяч американских военнослужащих, и если 5 тысяч будут выведены, то это вряд ли как-то критично скажется, плюс пока не очень понятно, куда их выведут. На Ближний Восток, сами Соединенные Штаты, или они останутся в Европе, просто в других странах.
15: Если такое же решение последует в отношении других стран, стоит ли ждать какой-то реакции от Европы?
14: Думаю, что со стороны этих стран да, конечно, будет реакция будет негативная, но тут опять же вопрос, куда денутся эти войска. Если они просто будут переведены в страны Восточной Европы, в контексте противостояния Европы с Россией, мне кажется, для них это вариант не самый плохой, если войска, которые сейчас расквартированы в Германии, в Италии, Испании, в итоге окажутся в Польше или Прибалтике.
1: Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп уже объявлял о планах сократить военный контингент США в Германии на 12 тысяч человек. Однако это предложение было заблокировано Конгрессом, а потом Джо Байден его отменил. Тем временем ФРГ планирует ощутимо увеличить расходы на оборону, сообщает Рейтер со ссылкой на проект федерального бюджета. Так, к 2027 году показатель вырастет с 83 миллиардов евро до 106 миллиардов. Решение Трампа может также подтолкнуть Германию к наращиванию своего потенциала, говорит руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
16: Конечно же, последняя стратегия бундесвера, опубликованная, где в первых строках историусом написано, что конкретные данные тайные, а мы говорим о том, что к 29-му году мы не исключаем конфронтации с Россией, к середине 30-х годов мы создадим армию 260 тысяч плюс 200 тысяч резервистов, ну а к 39-му будем в технологиях иметь вундервафы. Поэтому Германия идет своим путем, зарабатывает деньги, поэтому стратегическая автономия, которая поддерживается в первую очередь Францией, это ЕС, плюс это Ланкастерские соглашения 25-го года между Парижем и Лондоном, и внимательно за этим наблюдающим Берлином. Речь идет о ядерном сдерживании и так далее. Как говорится, готовы обойтись без США, но никуда не денутся, останутся под ядерным зонтиком Соединенных Штатов Америки. И мой прогноз на европейском стратегическом направлении ничего не изменится. США остаются, и никто не собирается из европейского коллективного Запада США изменять свою позицию.
1: В Пентагоне ожидают, что войска будут выведены в течение года. Как отмечает Рейтер, пока не ясно, последуют ли сокращения в других странах. В четверг, отвечая на вопрос журналистов, Дональд Трамп не исключил, что такие же меры будут приняты в отношении Испании и Италии. В марте он уже пригрозил Мадриду полным торговым эмбарго из-за отказа Испании предоставить свои базы или воздушное пространство для нападения на Иран. В Дубае отменили минимальный порог инвестиций в недвижимость для получения ВНЖ. Теперь документ сроком на 2 года можно оформить, если приобрести жилье на любую сумму, сообщается на портале местного земельного департамента. Раньше требовалось вложить не менее 750 тысяч дирхамов, то есть чуть более 200 тысяч долларов. Таким образом, власти рассчитывают вернуть в город экспатов, говорит главный редактор портала Prian.ru Филипп Березин.
17: После 28 февраля Дубай столкнулся с кризисом, рисками оттока экспатов и неприезда экспатов новых. Ежедневно, например, год назад в Дубай приезжало 1000 новых экспатов. Их каким-то образом надо удерживать. Что это может быть? Безусловно, какие-то налоговые льготы. Но главный момент – это простой процесс получения разрешения на проживание. Собственно, и до этого в Дубае условия были относительно мягкими. Но сейчас шаг вполне логичный. В конце концов, это может даже стимулировать приобретение недвижимости не только в высоком ценовом сегменте, но и в низком, потому что премиальная недвижимость, в частности виллы, и так продавались относительно неплохо. А вот в относительно бюджетных сегментах огромные районы вдали от залива, которые застраиваются, там тоже нужны свои покупатели.
1: Как вы думаете, теперь россияне будут больше интересоваться покупкой недвижимости в Дубае?
17: Я думаю, что в случае с Эмиратами это теория. Если уж ты решился туда переезжать, Эмираты по-любому страна не дешевая. Если мы говорим, допустим, о российских покупателях, едва ли кого-то сильно привлечет покупка самой дешевой недвижимости. Чек со стороны россиян всегда был выше среднего. История с покупкой им совсем какого-то дешевого жилья может заинтересовать граждан Индии, граждан Бангладеш, которые, в принципе, не очень богаты и приезжают туда в качестве рабочих, строителей и так далее.
1: ВНЖ Арабских Эмиратов, в частности, позволяет открывать счета в местных банках, а также заключать долгосрочные договоры аренды. Впрочем, для того, чтобы получить 2-летний ВНЖ, не обязательно покупать жилье именно в Дубае, отмечает партнер компании Николиерс Андрей Косарев. По его словам, в других Эмиратах есть предложения по более привлекательной цене.
18: Прежний минимальный порог для единоличного владения был 750 тысяч. Это достаточно близко к минимальной стоимости ликвидной студии в хорошем районе, в хорошем доме. Цены на такие объекты начинаются где-то с 600 тысяч дирхам. Вот и 150 тысяч, сомневаюсь, что существенно изменят положение дел и привлекут какое-то большое количество людей, инвестирующих именно ради получения ВНЖ на 2 года. Однако есть 2 важных нюанса. Теперь при совместном владении, при пороге 400 тысяч дирхам на совладельца инвестиций, все совладельцы могут претендовать на получение 2-летнего ВНЖ. А вот это значительное изменение. Сейчас друзья, партнеры, знакомые, родственники, кто угодно, могут по 400 тысяч вложить и купить либо объект за 800 тысяч на двоих, либо за 1 200 000 на троих и получить 2-3 визы. Второй нюанс, про который вообще почему-то не говорят, идет речь везде про Дубай. В действительности, новшество, как разъяснили профессиональные юристы, касается всех Эмиратов. Надо понимать, что стоимость недвижимости в некоторых Эмиратах значительно ниже, чем в Дубае. Может в разы отличаться. Есть такие эмираты, как Аджман, Умаль-Кувейн, Шарза, например, за 200 тысяч дирхам.
1: А если купить условно палатку в пустыне, мне дадут ВНЖ?
18: Как юристы разъяснили, это нововведение не дает гарантии получения ВНЖ. Дает основание, но основание не есть гарантия. Я так понимаю, что какой-нибудь условный сарай в пустыне, оформленный как объект недвижимости, даже жилой, может оказаться явно недостаточным для того, чтобы государство приняло положительное решение.
1: Ранее собеседники Коммерсанта ФМ рассказывали, что после 2-месячной паузы спрос среди россиян на покупку недвижимости в Арабских Эмиратах снова ожил. По их словам, сейчас сделки закрывают те, кто с февраля держал их на паузе. Самыми активными оказались покупатели в среднем ценовом сегменте. Через пару минут новости.
3: Дороже золота. Особняк «Антилия» в Мумбаи, 27-этажный дом с 3 вертолетными площадками, 9 лифтами и домашним кинотеатром на 50 зрителей. Самую дорогую частную резиденцию в мире построил в 2010 году самый богатый индус Мукеш Амбани за 2 миллиарда долларов. Сейчас особняк оценивают почти в 5 миллиардов. «Арена» с Владимиром Осиповым. Игры без правил.
19: Без правил в спортивном мире порой пытаются действовать не только участники турниров, но и СМИ. На то, как журналисты порой переиначивают смысл сказанного, многие атлеты и тренеры сетуют даже сейчас. Когда же речь заходит о событиях, которые случились несколько десятков лет назад, трактовки эпизодов могут отличаться серьезно. Яркий пример – история о том, как известный боксер Мохаммед Али был нокаутирован в Пуэрто-Рико простым любителем. Обычно сообщается, что это произошло, потому что звезда бокса вроде как засмотрелась на невероятные формы пуэрториканской танцовщицы и певицы Ирис Чикон. Что неудивительно, эта девушка в те годы по красоте некоторых частей тела могла поспорить с Дженнифер Лопес. Тем, кто не верит в произошедшее, могут даже показать видео того нокаута. Но в итоге история все равно чистейший фейк. На самом деле, тогда Мохаммед Али выиграл нокаутом у Жана-Пьера Купмана, а история с выставочным боем против местного бойца была разыграна в рамках телевизионного шоу. Тогда против чемпиона вышел местный комик Чалита. Именно он якобы нокаутировал Али, когда тот засмотрелся на прекрасную Ирис Чикон. Этот эпизод, который остался в архивах, нередко выдают за реальный нокаут. Очень уж будоражит умы болельщиков история о том, как женские прелести заставили проиграть великого бойца.
3: Вы слушаете Коммерсант ФМ.
1: С новостями Юрий Абросимов. Latest news. Иранскую лауреатку Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади госпитализировали. Ее срочно перевели в больницу из тюрьмы после быстрого ухудшения состояния, включая два эпизода полной потери сознания и тяжелый сердечный приступ. По данным семьи правозащитницы, решение о госпитализации было принято в последнюю минуту и может казаться слишком запоздалым. Семья Мохаммади также отметила, что иранские власти игнорировали медицинские рекомендации до тех пор, пока ее состояние не стало угрожать жизни. Власти Китая выпустили распоряжение, запрещающее соблюдать и признавать американские санкции 5 китайских нефтехимических компаний, увлеченных в торговле нефтью с Ираном. Действие США нарушает базовые нормы международных отношений, а решение Пекина основано на борьбе с необоснованным экстерриториальным применением иностранных законов, указало Министерство коммерции КНР. Первый в России робот-автозаправщик начал работать в Екатеринбурге. В компании, торгующей моторным топливом, объяснили, что робот может заправить машину сам, и водителю для этого не нужно покидать салон. Камеры и встроенный искусственный интеллект позволяют роботу распознать, где бак, открутить крышку и вставить заправочный пистолет. Единственным условием является расположение бака с правой стороны. О погоде. В воскресенье ощутимо теплее, днем до 20 градусов без дождей. Российские кинотеатры могут лишиться серого проката. По крайней мере, пока речь идет о фильмах американской студии Warner Brothers. Сейчас их показывают неофициально в формате предсеансового обслуживания. В неофициальный прокат выходили такие кассовые хиты студии, как «Битва за битвой», «Грешники», «Грозовой перевал» и «Майнкрафт в кино». Некоторые участники рынка уже получили предупреждение о нарушении авторских прав. На это первым обратило внимание издание «Синемаплекс». Письма разослала юридическая фирма Самойлов. В компании подтвердили Коммерсант ФМ, что действуют по выданной доверенности от компании Warner Bros. Entertainment. И хотя киностудия приостановила свою деятельность в России в 2022 году, она сохраняет за собой все права на контент, отмечает директор юридической фирмы «Интернет и право» Антон Серго.
20: Авторское право никак не отменялось, не корректировалось, поэтому те права, которые у иностранных правообладателей как были, так и не остаются. По известной формуле спасения утопающих и дело рук самих утопающих, так и здесь. Если у вас есть права, никто, кроме вас, их защищать не будет. В данном случае правообладатели решили свои права защищать, они обратились, я понимаю, что с претензией, могут обратиться в суд. А с точки зрения различных надзорных, контрольных, правоохранительных и прочих органов, они не будут в эту тему вмешиваться до тех пор, пока нет заявления, грубо говоря, потерпевшего, пострадавшего. Как только есть жалоба потерпевшего, тогда этот механизм запускается. Вполне возможно, что этот механизм они могут запустить, если захотят. Формат предварительного показа юридически такой категории нет.
1: В России существует практика принудительного лицензирования для патентов изобретений и полезных моделей. Однако кино это не касается, говорит президент юридической фирмы «Левант» и партнеры Матвей Левант. И, по его словам, это попытка легализовать пиратство, чтобы компенсировать дефицит контента.
0: область кинематографа, это область развлечений, к жизнеспособности населения не имеет никакого отношения. Это все развлекухи. Будет ли вмешиваться и нарушать правовой порядок власть Российской Федерации, я сомневаюсь в том, что это кинематограф. Когда речь идет о нарушении патентов в области медицины, безусловно, согласен, здесь политическое решение о жизнеспособности, здоровье населения в условиях современной геополитической обстановки, безусловно, такие решения оправданы. Но когда мы говорим о увеселительной индустрии, ну о какой политике может идти речь? Наоборот, я даже считаю, что можно вообще запретить показ Warner Brothers. До такого может же дойти еще. Но я думаю, что все-таки в правовом поле будет решаться этот вопрос.
1: По данным РБК, за 4 года официальные сборы короткометражек, которые российские кинотеатры часто показывают перед голливудскими фильмами, превысили 7 миллиардов рублей. При этом собеседники «Коммерсант.ФМ» отмечают, что контроль за нелегальными показами усиливается, и предостережения от киностудии Warner Brothers о незаконности теневых показов – не разовая акция. В таких условиях кинотеатры пока не понимают, как им действовать, рассказал главный редактор издания «Синемаплекс» Рифат Фазлыев.
21: Участники рынка спрашивали у нас в чате, обращались лично с вопросами касательно этих рассылок. К сожалению, ни у кого нет понимания, представления, что это такое и что с этим делать. До этого были инциденты только касательно проката фильмов компании Sony Pictures, точнее, представляющей ее на территории Российской Федерации компании Content Club. Судебные разбирательства проходили с сетью кинотеатров «Формула кино» и «Синема Парк». Компания подала иск на «Синема Парка» за то, чтобы компенсировали и вернули средства, заработанные на прокате фильма «Uncharted» в 2022 году. Объединенная сеть кинотеатров «Кино и Синема Парк» дала встречный иск за неисполнение обязательств по договорам. И сейчас до сих пор идут судебные разбирательства по этим вопросам. Это один из тех моментов, когда решаются вопросы по денежным средствам и релизам зарубежного правообладателя на территории РФ.
1: По словам собеседников «Коммерсант.ФМ», в предупреждениях незаконности пиратских показов Warner Brothers сначала шла речь об американском комедийном хоррор-боевике этого года «Они придут за тобой», но позже такие же письма отправляли и по поводу фильма «Мумия». Увольнение с правом на камбэк. Предприниматели все чаще ищут способы закончить трудовые отношения, при этом не испортив человеческие.
22: Избранное за неделю.
1: Как рассказали «Коммерсант.ФМ», игроки рынка, руководители стали чаще обращаться к бизнес-психологам с просьбой помочь уволить сотрудника правильно. Преимущественно тенденция встречается на предприятиях энергетического, банковского сектора и в страховых компаниях. Среди методов для экологичной оптимизации штата – честный разговор и надежда на дальнейшее сотрудничество, говорит бизнес-психолог Алена Никольская.
23: На сегодняшний момент это очень распространенный тренд, потому что, во-первых, проблема с людьми. Люди – это новая нефть. Руководители все думают про то, как правильно, корректно уволить сотрудника, чтобы в случае чего можно было бы его опять пригласить на какую-то должность. Это легче, проще и дешевле для компании адаптировать человека, который уже в курсе корпоративной культуры, чем брать нового человека. Надо понимать, что если вы приняли решение увольнять сотрудника, были какие-то мотивы для этого. Если вы неправильно увольняете человека, то это обязательно будет достоянием всех остальных, потому что человек будет просто недоволен, в обиде и захочет хоть как-нибудь отомстить и иметь какую-то сатисфакцию.
15: А есть ли четкий рецепт, как уволить сотрудника экологично?
23: Есть определенная формула: позитив, негатив, позитив. Когда вы сообщаете своему сотруднику, что вы приняли решение его уволить? Во-первых, делаете это в середине недели. Первое, что вы должны сказать, поблагодарить его за его вклад, за то, что он сделал в компании. Вы говорите четко и конкретно. Надо говорить спокойно, эмпативно и однозначно. Зачастую после этого у человека может быть бурная реакция. Он может кричать, спорить, плакать. Надо дать возможность человеку выговориться.
1: «Коммерсант.ФМ» пообщался с руководителями и узнал, есть ли в их арсенале инструменты для мягкого и экологичного увольнения.
22: Прямая речь.
15: Предприниматель, основатель проекта «Слово» Сергей Маликов.
24: Когда увольняешь человека, если ты это делаешь, исходя из вызовов времени, самый хороший способ оставить хорошие отношения – это честный разговор. Мой опыт мне подсказывает, когда наступал тот момент, что хотелось вернуть этого человека, человек возвращался без каких-либо проблем, потому что наш разговор человеческий, простой, давал этот эффект. Ну и, конечно, не ущемлять в деньгах, рассчитаться честно, что обещал человеку, то заплатить.
15: В
4: врач-дерматолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова.
2: Бизнес меняется, переходит из одной стадии в другую. Возможно такое, что пути с частью людей расходятся, и это нормально. В нашей компании увольнением сотрудника занимается мой супруг, и он говорит фразу, что в основе всего умение поставить себя на место другого человека. Я бы хотел, чтобы сотрудничество со мной тянули, если даже оно изжило себя, или прервали и дали поддержку и силы, чтобы я сам увидел проблему, вырос и, возможно, когда-то вернулся.
4: Бизнес-консультант, предприниматель Лев Овчинников.
5: Мы не увольняем никого внезапно. Я, как руководитель, знаю об этом заранее, что, например, сложно есть обстоятельства. Мы понимаем, что нам нужно расставаться с частью команды. Мы за месяц, за две недели об этом предупреждаем. Есть еще варианты, что мы понимаем, что сотрудник нам ценен, но у нас могут появиться в жизни дальнейшие проекты, какие-то новые возникают возможности. Для меня если человек ценный, я с ним буду сохранять отношения, и у меня были такие примеры, когда люди возвращались в компанию, в другие проекты.
1: Тем временем на Уолл-стрит впервые признали, что искусственный интеллект лишает сотрудников рабочих мест. Как пишет Нью-Йорк Таймс, всего 4 месяца назад гендиректор Bank of America Брайан Мойнихан утверждал, что нейросети никогда не заменят человеческий труд и работникам не о чем беспокоиться. На прошлой неделе банк отчитался о квартальной прибыли в 8,5 миллиардов долларов, что на 1,5 миллиарда больше показателей прошлого года. По словам главы компании, этому росту способствовало сокращение тысячи сотрудников, а также внедрение технологий. Такая же тенденция наблюдается в JP Morgan Chase, Citi, Goldman Sachs и других банках.
22: Коммерсант FM. Время и место. 14 мая. Москва. Музыкально-поэтический спектакль «Кто Есенин?». Сергей Есенин – воплощение русской души, ранимый, бескомпромиссный и измученный. Едва ли в России найдется поэт с более сложной судьбой. Так кто же он на самом деле? Режиссер Тереза Дурова. В ролях Егор Комаров, Михаил Бубер, Павел Повалихин и другие. Место проведения – театр Терезы Дуровой. Павловская улица, 6. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте teatrium.ru.
6: Коллекция впечатлений Дмитрия Буткевича.
7: Недавно мне довелось побывать в признанной, общеизвестной, но весьма труднодоступной православной святыне в городе Сарое. Почему признанной, думаю, понятно. Тут подвязался самый, пожалуй, известный святой нового времени, преподобный Серафим. Хотя родился Прохор Исидорович Машнина в Курске, здесь он принимал послушание, отшельничество и столпничество. На окраине города, на берегу речки Саровки, сохранилась и его отшельническая изба, и место с огромным камнем, где иеромонах Серафим часами стоял на коленях, творя молитвы. Тут он и отошел в мир иной в 1833-м, в возрасте 79 лет. А в 1903 году, когда произошло причисление Серафима к лику святых, сюда, в город Саров, состоялось многотысячное паломническое шествие с участием членов царской семьи во главе с императором Николаем II. Понятно и почему я сопровождаю рассказ «Саровской пустыни» термином «труднодоступное». В 1949 году советское правительство приняло решение о строительстве здесь ядерного центра. Тут были придуманы все отечественные ядерные бомбы. Территория огромная, кстати. РФЯЦ в НИЭФ, сами расшифровывайте, огорожена колючкой и КСП, контрольно-следовая полоса. Вход и въезд исключительно по пропускам. Посещение разрешено по приглашению родственников или по командировочным нуждам. Ну, еще в составе паломнических групп. Нам, небольшой группе студентов-сценографов из ГИТИСа, со мной, преподавателем во главе, повезло попасть сюда при поддержке программы «Территория культуры Росатома». Мы изучали возможности проведения в городе при содействии Саровского краеведческого музея и городской художественной галереи «Арт-резиденции» с нашим участием. Места, где протекают речки Саровка и Сатис, весьма живописны. Церковная архитектура главной городской площади величественная и обладает уникальной историей. Когда-то тут останавливалась царская семья. Государь-император шел отсюда крестным ходом до пустыни, где столпничал святой Серафим. В советские годы храмы были порушены, и прямо по ним проложена главная улица города. А 20 лет назад все было восстановлено так, как было в начале 20 века. Музейные работники рассказывали нам об этом преобразовании, как еще об одном чуде отца Серафима.
6: Коллекция впечатлений Дмитрия Буткевича на Коммерсант-ФМ.
22: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6. Радиоканал «Коммерсант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет.
8: Москва, 8 часов. Студия Марина Старостина.
22: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
8: 3 мая, воскресенье, в Москве плюс 12 градусов, дороги свободные. В этом часе. Никакой надежды на Вашингтон. Владимир Зеленский, по всей видимости, прекратил попытки убедить США оставаться вовлеченными в диалог по украинскому конфликту. Какую стратегию тогда выберет Киев? Переговорный тупик. На другом направлении власти Ирана направили США мирный план из 14 пунктов с ключевыми условиями для завершения конфликта. Но американская администрация, судя по всему, его не одобрит. У республики хороший туристический потенциал. Президент подписал указ, разрешающий создание игорной зоны на Алтае. Будет ли этот проект успешным? Власти отрицают введение ограничений, но у жителей Москвы и области проблемы с подключением к домашнему интернету. В чем может быть их причина? В Киеве начали разрабатывать новую переговорную стратегию, и роль США в ней уже не так значительна. Во всяком случае, об этом пишет «Политика». По данным издания, Владимир Зеленский, вероятно, попытается вести переговоры с Москвой без помощи Вашингтона и лично Дональда Трампа. Он рассчитывает добиться большей поддержки от европейских стран. Такой сценарий действительно возможен, но исключить Вашингтон из переговорного процесса у Киева вряд ли получится, полагает глава Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
9: Мы можем только предполагать, что произошли какие-то изменения, которые, видимо, дают Зеленскому надежду на то, что есть иные источники поддержки Украины. Прежде всего, сделки, которые он заключил с рядом арабских государств. Затем, наверное, все обратили внимание, как в этот раз европейские лидеры достаточно спокойно реагируют на очередные заявления Трампа. Только что он сообщил, что он выводит 5000 военнослужащих из Германии, но он их перемещает. Названы такие государства восточного фланга НАТО, как Польша, Румыния, Греция и одно из балтийских государств. Европейские лидеры и Мерц, и Макрон, и Мелони после этих заявлений Трампа, они не полетели в Вашингтон, как это было на протяжении предыдущего года.
10: Означает ли это, что у Киева есть надежда на некий альтернативный источник экономической, политической и иной поддержки в Старом Свете?
9: Появляются заявления все больше и больше о том, что Европа должна создать новый какой-то военно-политический альянс, где ключевыми государствами, по всей видимости, предполагается, что будут Великобритания, Польша, скандинавские государства, Украина. В рамках этого и можно предположить, что у Зеленского какие-то иные взгляды на строительство, скажем, гарантий безопасности для его собственной страны. Последний Рамштайн несколько дней назад был. Представитель США ясно совершенно декларировал, что США готовы поставлять те вооружения, которые Европа покупала и передавала Украине. Значит, одно дело это вот эта декларативная политика, а другое дело реальная политика.
10: Если исходить из того, что содержательного диалога между Москвой и европейскими столицами нет, а градус доверия между Киевом и Вашингтоном снизился, то на переговорном треке могут возникнуть новые игроки.
9: Пока еще американцы не вышли с этого трека. Несколько раз предлагал свои усилия Эрдоган. Нельзя исключать, что монархи залива могут играть какую-то посредническую роль, и они играли в вопросе обмена пленными. Вряд ли Россия сейчас примет в качестве посредника кого-то из европейских лидеров.
11: Минувшее воскресенье о том, что Владимир Зеленский ищет новых союзников, писала газета «Нью-Йорк Таймс». 30 апреля Пентагон сообщил, что новых средств на помощь Украине в бюджете на 2027 год не предполагается. Последний раз Дональд Трамп встречался с президентом Украины на полях экономического форума в Давосе в январе. Спустя месяц в Женеве прошли переговоры с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. После этого в мирном процессе наступила пауза. Дональд Трамп пообещал ознакомиться с новыми предложениями Ирана по мирной сделке, но выразил сомнение, что они его удовлетворят.
22: Война на Ближнем Востоке.
11: Тегеран передал США мирный план из 14 пунктов. Среди прочего, Иран требует гарантии ненападения, снятия морской блокады, вывода американских войск и разморозки своих активов. Все эти вопросы Исламская Республика ожидает решить за месяц. В предыдущем предложении США звучал двухмесячный срок. В своей соцсети True Social Трамп пообещал изучить план в ближайшее время. Однако поделился сомнением, что сочтет его подходящим, ведь Иран, по его словам, еще не заплатил достаточно высокую цену. В пятницу Белый дом от имени Трампа сообщил Конгрессу, что война на Ближнем Востоке завершилась. В письме подчеркивается, что стороны не обстреливали друг друга с 7 апреля. Это объявление было лишь формальностью и в лучшем случае означает лишь паузу в конфликте, объясняет руководитель Восточного культурного центра Института Востоковедения РАН Лана Равандифадаи.
12: Иранская сторона очень разочарована в этих переговорах. Я думаю, что и американцы разочарованы с разных точек зрения. Подходит к этим переговорам, хотя обе стороны не хотят войны, понятно. Очень много будет зависеть от того, насколько США будет независимо действовать от Израиля. Что касается заявления Трампа, что конфликт с Ираном завершен, это прозвучало именно когда истекал 6-дневный срок по закону о военных полномочиях. Все заявления, я считаю, для внутренней части страны. Активной фазы боевых действий нет, значит формально война окончена. При этом сохраняется и военно-морская блокада. Опять-таки, я не исключаю новые удары. И я не думаю, что Иран примет тяжелые на сегодняшний день американские условия. Это какая-то приостановка.
11: Можно ли сказать, что у Трампа сейчас появился новый любимый инструмент давления? Это экономический. Например, санкции за взносы Ирану.
12: Я считаю, что они сейчас переходят в экономическое противостояние. Он объясняет свое присутствие защиты глобальной торговли, безопасности поставок энергии. Но самое главное, если смотреть на ситуацию, то речь идет о контроля над стратегическим узлом мировой экономики. США хотят ограничить экономические возможности Ирана, не допустить появления альтернативных источников дохода для Ирана и в целом снизить влияние Ирана в регионе. А Иран, в свою очередь, пытается оспорить это, используя свое географическое положение. Это, можно сказать, конфликт не только между странами, это между двумя моделями контроля. Речь идет не только о свободе судоходства, в основном идет речь о контроля над финансовыми потоками и правилами игры.
11: Ранее Дональд Трамп пригрозил санкциями всем, кто платит Ирану за проход через Ормузский пролив. Эти ограничения уже прописаны в документе Минфина США. Нарушением будут считаться любые переводы иранским властям, в том числе в криптовалюте. Исключение предусмотрено для тех, кто получит отдельное разрешение со стороны Вашингтона. Например, Ирак уже экспортирует сырье через Сирию. Местное агентство САНА сообщает как минимум о 70 грузовиках с сырой нефтью, которые прошли через пограничный переход. Это первая подобная перевозка за 14 лет. Новые ограничения США могут оказаться вполне эффективными, считает старший научный сотрудник финансового университета Станислав Митрохович.
13: Американцы пытаются использовать личный механизм. И в том числе предупредить сепаратные сделки Ирана с арабскими странами региона, которые пытаются договориться с Ираном, чтобы за небольшую некую мзду, чтобы Иран пропускал хотя бы часть танкеров, грузов или газовозов, которые идут из Персидского залива через Ормузский пролив. Поскольку были сообщения западных медиа, что Иран готов брать эти деньги, кого-то пропускают, будь то арабские страны или их партнеры там в Азии, скажем, такие японцы, которые у арабов что-то покупают или используют флаг там арабских стран для того, чтобы судно могло пройти. Но чтобы такого рода сделок не было, чтобы они были затруднены, для этого американцы и используют санкционные угрозы.
11: А подействует ли эта мера устрашающе на тех, кто покупает, продает и транспортирует нефть через Ормузский пролив?
13: Многие арабские страны, это же прямые американские союзники, военные базы находятся американские, финансы есть и много чего есть. Это же не то же самое, что Россия, которая может сказать, мы американцев не боимся и будем торговать, как хотим. Или индийцы даже, которые просыпаются постепенно самостоятельное понимание собственной значимости и самостоятельности на мировой арене, или китайцы, или страны вроде Эмиратов или Японии, которые, ну, сугубо с американцами в близких отношениях находятся, они могут испугаться нарушать. Конфликт завершен, военная стадия, как Трамп объявил. Это не значит, что, во-первых, она не может возобновиться, и это не значит, что другие формы давления на Иран завершены. Периодически приходит сообщение, что кто-то прошел Ормузский пролив, кого-то пропустили, а кого-то могут и не пропустить. Американцы, есть сообщение, что, скажем, танкер с иранской нефтью прошел Ормузский пролив, потом Оманский залив, потом Аравийское море, а в Индийском океане он был отловлен американцами.
11: По данным Рейтер, 7 стран ОПЕК плюс договорились повысить целевые показатели добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки в июне. Как отмечает агентство, они не стали менять планов, несмотря на выход из Альянса Арабских Эмиратов. Рейтер при этом подчеркивает, что увеличение добычи сейчас носит скорее символический характер, поскольку поставки через Ормузский пролив почти не ведутся. Заседание ОПЕК плюс пройдет сегодня в онлайн-формате. Bloomberg, в свою очередь, пишет, что Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов. Собеседник агентства отмечает, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. Российские бренды просят помощи у клиентов. Магазины одежды и украшений middle-сегмента устраивают распродажи, заявляя о возможном закрытии своих магазинов.
22: Избранное за неделю.
11: Может ли сиюминутная поддержка постоянных покупателей помочь остаться на рынке, или бизнес-процессы придется перестраивать вместе с маркетинговой стратегией? Разбиралась Юлия Савина.
14: Владелица ювелирного бренда Viva La Vica лично попросила подписчиков совершить покупку в одном из ее магазинов или на сайте. Всем, кто поддержит бренд, скидка 30%. Примерно такой же дисконт на днях покупателям предложили в магазине Gate 31. И там скидку обещают сохранить навсегда. При этом владелец признал, что отказался от оптимизации, не закрывал магазины и не сокращал штат. Поэтому первый квартал этого года компания закрыла с убытком в 31 миллион рублей. Подобные проблемы, даже если они не на слуху, у многих модных брендов, и не только в России, говорит куратор программ в Британской высшей школе дизайна Розмари Турман.
16: Это очень частая и серьезная дилемма. Делать ли продукты, продолжать работать в том же ритме, по своим правилам и уровню, который ты сам себе выстроил, или все же подстраиваться, оптимизироваться и переходить в какое-то другое русло. Это действительно общая беда отрасли. Это, конечно, проблема коснется большей части брендов. И выживут здесь сильнейшие, и не только с той точки зрения исключительно больших марок, но и тех маленьких и средних, которые смогут правильно найти пути решения и подстроиться.
14: Содержать роскошные концепт-сторы в дорогих локациях, в том числе на месте ушедших брендов, может оказаться неверной стратегией для среднего ценового сегмента, говорят аналитики рынка. Но и полностью перейти на собственные онлайн-магазины у таких брендов вряд ли получится, потому что трафик сейчас успешно генерируют только маркетплейсы, отмечает аналитик Data Insight Сергей Семков.
17: Падение потребительского спроса, довольно высокие расходы на выполнение обязательств перед государством, кадровый голод и тому подобные обстоятельства, они не очень благоприятствуют российскому бизнесу, тем более розницы не нацелены на удовлетворение каких-то базовых потребностей. Могут ли они что-то сделать? Кажется, что нужно было несколько раньше скачивать компетенции, продаваться, например, на маркетплейсах, отстраиваться как-то.
14: Теплая коммуникация между брендами и людьми позволяет просить помощи у постоянных клиентов, и, вероятно, компании получат приток заказов. Но этот ресурс имеет ограниченную емкость, и от лидера бренда в тех же соцсетях могут потребовать отчета о том, удалось ли исправить ситуацию, говорит основатель и генеральный директор рекламного агентства «Парадигма» Илья Ноткин.
18: Бренд, который драматизирует и при этом не искренен, нагнетает, но он так же симпатичен, как симпатичен человек, который себя подобным образом ведет. И у этого могут быть последствия. В классическом маркетинге история с магазином, который вывешивает на витрину сообщение о том, что он ликвидируется, не новое, и это существует как некая модель, но в первую очередь, наверное, рассчитанная не на лояльную аудиторию, а на какой-то туристический поток. Возникает ощущение какой-то выгоды.
14: Небывалые распродажи – это худший инструмент для того, чтобы привести бизнес к хорошим показателям, считает руководитель рекламного агентства «Стронг» Дмитрий Сендеров.
0: История, когда бренд объявляет о тотальной распродаже или обращается к своим фанатам с просьбой помочь, это маркетинг вчерашнего дня. Если ты даешь большую скидку, значит, у тебя нет иных креативных, интересных, ярких идей для своего продвижения. И когда единственным преимуществом бренда становится распродажа или обращение к клиентам «купите, купите, пожалуйста», то это не может быть вечно, и это рано или поздно обязательно отразится на репутации бренда.
14: По оценкам аналитиков, налоговая реформа в этом году затронула 3/4 компаний сектора малого и среднего предпринимательства. В сегменте фэшн покинуть рынок могут до 15% магазинов. Юлия Савина, Коммерсант ФМ.
22: Коммерсант ФМ. Время и место. С 23 апреля в кинотеатрах России премьера фильма «Коммерсант. Лихие 90-е». Молодой банкир стоит на пороге головокружительной карьеры, мечтая о власти и богатстве. Но одна роковая сделка превращает его жизнь в кошмар. По автобиографическому роману Андрея Рубанова. В главных ролях Александр Петров, Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Хаски и другие. Биохакинг с Анной Кулецкой.
3: Вести в духе ЗОЖ пришли откуда не ждали. Ученые из Гарварда после многолетних наблюдений за сотнями испытуемых решили объявить, что мороженое – это суперфуд. Те, кто ел это лакомство больше 2 раз в неделю, реже сталкивался с диабетом. Более того, защитный эффект этого десерта в расчетах оказался заметнее, чем у обычного молока. Исследователи оказались в несколько неудобном положении. Данные противоречат базовым представлениям о питании, но отмахнуться от них не позволяет объем выборки. Почему же мороженое выглядит полезным на бумаге? Скорее всего, мы имеем дело с классической статистической ловушкой. Люди, у которых уже есть проблемы с весом или уровнем сахара, как правило, сами ограничивают себя в сладком. А те, кто здоров, позволяют себе его без опаски. Анкеты только фиксируют этот перекос. Сюда же добавляется естественное желание человека приукрасить свой рацион перед врачом или исследователем. Но небольшая группа экспертов отмечает, что здесь действительно может вмешиваться биология. В отличие от сладкой газировки или выпечки, мороженое не вызывает резкого скачка инсулина. Жиры и белки в его составе заметно притормаживают этот процесс. К тому же технология заморозки сохраняет природную структуру

0: Количество сбитых над Ленинградской областью беспилотников достигло 59, об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. В регионе с вечера 2 мая объявлена беспилотная опасность. В Пулково, Шереметьево, еще нескольких российских аэропортах вводились ограничения на полеты. Воздушное пространство в целях безопасности также было закрыто над воздушными гаванями Костромы и Пскова. Всего силы ПВО за ночь перехватили, уничтожили более 300 украинских беспилотников над 16 российскими регионами, сообщает Минобороны. США пересмотрят решение о размещении в Германии своего батальона с дальнобойным оружием, ранее принятое Джо Байденом. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в Пентагоне. США также сократят численность военного контингента в Германии гораздо больше, чем на 5000 военнослужащих, уточнил Дональд Трамп. Так он прокомментировал сообщение CBS News и Reuters, появившееся накануне. Перечень работ, профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы в России пополнился теперь и насчитывает 363 позиции. Соответствующий приказ Минтруда опубликован на официальном портале правовых актов. Среди новых специальностей, в частности, травматолог, невролог, водолаз, газосварщик, костюмер, лесной, пожарный, настройщик пианино и рояля и синоптик. В ведомстве пояснили, что позиции в списке сформировали на основе предложений федеральных и региональных органов власти. О погоде в Москве сейчас плюс 12 градусов. Ощущается как плюс 9, утверждает Яндекс. Сегодня днем обещают малооблачную погоду и до 22 градусов. В России появится еще одна игорная зона в республике Алтай. Закон о создании нового кластера подписал президент. В соседнем Алтайском крае есть уже официальная игорная зона. Помимо нее в России действуют еще три – в Калининградской области, в Приморском и Краснодарском краях. Также разрабатывается проект с казино в Крыму. Самой популярной игорной зоной остается Красная Поляна. На нее приходится примерно половина всех посетителей казино в стране. В первом квартале этого года местные заведения приняли 250 000 человек. От запуска нового кластера власти Республики Алтай рассчитывают на ежегодное поступление в бюджет от 300 миллионов рублей. Эти ожидания, скорее всего, не оправдаются, считает бывший владелец игорной деятельности, эксперт по азартным играм Дмитрий Слободкин.
1: Предполагается, что там будет большой поток туристов. Я не думаю, что туда потянутся необыкновенное количество туристов и вообще стоит создавать игорную зону. Вопрос только в одном. Если будет одно казино, как оно во многих регионах так и получается, что одно казино и больше ничего, то одно казино работает будет, где бы оно ни было. Вопрос только ради чего. Большого казино там не будет, это понятно. Налоги, которые получает будет субъект федерации, зависят от ставки налога на единицу игорного оборудования. Будет получать 10-20 миллионов рублей в год. Вот 50. Ради этого стоит делать игорную зону, не знаю. Работать оно будет на тех, кто собственник казино. Будут зарабатывать, если будет, естественно, поток туристов, если там будут местные играть и так далее, и так далее. С точки зрения туризма будет дополнительная как бы услуга. Но это не значит, что туда поедут. В Алтае рядом не особо едут. Именно в казино. У нас в казино специально никто не едет. Едут туда отдыхать. А вот такого туризма у нас, казиношного, как Жанки, особо его нет. Крупного. Надо делать казино там, где у людей есть деньги, где большое количество населения, и где можно открыть не одно казино, а можно открыть 3-4. Тогда будут поступления в бюджет увеличенные 2-3-4 раза. Я понимаю, что в региону это важно. Но почему не выбрать, предположим, Санкт-Петербург, область. Почему не сделать в Московской области? Она не то, что будет успешная, она будет вообще фантастически успешная.
0: Игорную зону в Республике Алтай планируют открыть рядом с курортом Маджирок. Ежегодно он принимает около 1 000 000 туристов. Большинство китайских автомобилей в России пережили зиму без поломок. К таким выводам пришли аналитики портала «Автору» по итогам исследования. Никаких проблем не зафиксировали 54% респондентов, которые владеют машинами из КНР. При этом по пятибалльной системе на 4 оценивают их надежность, согласно данным того же исследования, 80% водителей. В среднем уровень расходов на обслуживание автомобилей китайского производства этой зимой составил 21 тысячу рублей. Из них на запчасти 12 тысяч. Для российских машин сумма не превысила 17 тысяч. Сейчас большинство машин китайских брендов и правда выдерживают морозы, отмечает управляющий директор компании Trade Taxi Александр Казаченко.
2: Пережили, в принципе, нормально. Вот у нас же парк 5000 автомобилей, они все китайского производства. Если автомобиль обслуживается, за ним следят, да, то есть не стоит на улице там 2-3 недели,

0: такую погоду без завода, то и проблем с аккумуляторов нет. Проблемы у нас были по электронике на некоторых автомобилях, но производитель не хочет признавать, что это ошибка там в производстве. Мы эти проблемы устраняли сами, проблем таких больше нет. А так, в принципе, ну, из 5 баллов, мне кажется, где-то на 4,5 определенные марки пережили.
1: Производители китайских автомобилей не выпускают специальных моделей для России. Однако они стали более тщательно подходить к вопросу адаптации машин к холодным зимам, отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
2: Китайцы подтягивают свои машины действительно и занимаются серьезными испытаниями. Я вот только что был в лабораториях компании Great Wall в городе Баодин и смотрел, как они доводят свои двигатели. Это очень серьезная лаборатория, и в огромном количестве они эти двигатели испытывают в разных режимах, в том числе и в разных климатических условиях. Но они подтягивают двигатели, например, по холодному пуску, раз. Они подтягивают коррозионную стойкость, в частности, дополнительную обработку делают, либо применяют другой металл, ну и так далее, и так далее, и так далее. Могут стоять другие топливные фильтры, естественно, стоят другие более емкие аккумуляторы и тому подобное. Вот это китайцы стараются постепенно подтягивать. Они не стали идеальными автомобилями, но стали лучше, чем были, естественно, там 5, 6, 7, 8 лет назад.
1: Что касается неисправности, то наиболее типичными для марок из Китая остаются холодный разряд аккумулятора, сложности с запуском двигателя, неполадки в тормозной системе. И хотя жалоб на китайские машины стало меньше, их владельцы все еще сталкиваются с серьезными проблемами, обратил внимание эксперт авторынка Олег Масеев.
3: Во-первых, у меня есть личный опыт эксплуатации электрички в морозы, и могу сказать, что все было хорошо. Плюс эта тема как раз мы обсуждали, и большинство собственников как раз обратили внимание на то, что претензии ожидали гораздо больше, а их стало гораздо меньше по сравнению с предыдущими периодами. Потому что китайцы начали все-таки под российский рынок машины доделывать, переделывать, готовить. И если раньше это было просто вот вам то, что у нас на юге ездили, и то, что мы в Африку отправляем, то теперь это все-таки специальная версия для холодных стран.
1: В конце апреля эксперты «Автору» отметили рост в России рыночной доли китайских подержанных машин с 5 до 8%. Их пробег в среднем составил 70 тысяч километров, а возраст не превышал 5 лет. Стоили они от 1,5 до 3 миллионов рублей. Сиквел «Дьявол носит Прада» вызвал неоднозначную реакцию у кинокритиков, хотя большинству продолжение понравилось даже больше оригинала.
4: Избранное за неделю.
1: На агрегаторе Rotten Tomatoes у ленты режиссера Дэвида Френкеля 79% отзывов положительные. Для сравнения, на том же ресурсе у первой части 75% свежести. Кинокритики хвалят «Дьявол носит Прада 2» за хорошую актерскую игру, роскошные костюмы и актуальные темы. Действие картины развернется спустя 20 лет после событий первой части. В центре сюжета героиня Энн Хэтуэй, которая вместе с бывшей начальницей в исполнении Мэрил Стрип пытается возродить журнал «Подиум».
5: Здравствуйте.
6: Надо же. Смотри, кого из TJ Maxx принесло.
7: Секунду. Кто это? Ты ее знаешь?
8: Я ее знаю.
9: Я Энди Сакс. Андреа.
6: Она была одной из Эмили.
7: Одной из кого?
8: Знаешь, это изменилось, да. Стала более уверенной, вот только брови старые оставила.
1: Некоторые кинокритики встретили «Дьявол носит Прада 2» без восторга. На агрегаторе Metacritic продолжение культовой ленты получило лишь 60% положительных отзывов. Главная претензия – вторичность ленты, а также отсутствие развития главной героини. В некоторых моментах сюжет будто и вовсе откатывается назад. Кинокритик Forbes и автор телеграм-канала «О бой» Тамара Ходова с этим мнением не согласна. По ее словам, сиквел, наоборот, закрывает вопросы, которые оставил оригинал.
10: Мне понравился сиквел «Дьявол носит Прада», наверное, во многом из-за того, что у меня не было от него никаких ожиданий. Скорее, они были негативными. К сожалению, этот проект входит в категорию тех фильмов, которые раскапывают из, так скажем, залежей интеллектуальной собственности студии и пытаются создать или ремейк, или спин-офф, или сиквел, что-нибудь, чтобы возбудить фан-базу, не сильно рисковать и на этом заработать. Но, к моему удивлению, «Дьявол носит Прада 2» оказался довольно достойным фильмом, который достоин оригинала и никак не критикует его наследие. не ухудшает его впечатление от оригинала. Неожиданно сценаристы фильма критикуют общество позднего капитализма, упадок журналистики. И, естественно, это не какое-то серьезное исследование на эту тему. Тем не менее, фильм комментирует эти тренды, несмотря на какую-то сказку, которая происходит на экране, все-таки показывает, что не самые простые времена мы живем. И это, наверное, основная критика тех, кому не понравился фильм. Они говорят, что фильм пустой и не оправдывает свое собственное существование, потому что, несмотря на то, что он говорит про упадок журналистики, он не предлагает никаких решений. Но для меня в этом его основная фишка, потому что фильм скорее о личных отношениях Энди и Миранды, которые не были исследованы в первой части, и поэтому вторая часть восполняет этот пробел вполне энергично и интересно.
5: В российском прокате американскую комедийную драму покажут после майских праздников. Релиз голливудской картины был перенесен кинотеатрами, чтобы освободить место для российского контента в майские праздники. Выход фильма вызовет настоящий ажиотаж, считает выпускающий редактор 2x2 медиа, автор телеграм-канала «Сквозь кроличью нору» Арина Пырина.
11: Оценки второй части фильма «Дьявол носит Прада» вполне ожидаемые. Такие рейтинги не новые для сиквелов жанра. Зрители зачастую идут на них ради возвращения героев, возможности снова погрузиться в знакомую историю. А вот критики всегда походят к продолжениям с некоторым скепсисом. Режиссер решил пойти по верхам. Надеюсь, что зрители пойдут в кинотеатр ради знакомых имен и лиц на плакате. В принципе, это работает. Ведь это своеобразный безопасный сиквел. Та же история в слегка другой упаковке, что, например, было со «Зверополисом 2». Та же самая история, но немного под другим углом. В России фильм в официальный прокат не выходит, поэтому сложно будет оценивать успех ленты у нашего зрителя. У нас не будет никакой официальной статистики. Но даже если критики ругают фильм, не обязательно, что у зрителей будет плохая реакция. Она может быть абсолютно противоположной. Например, сейчас мы это видим на фильме «Майкл» о Майкле Джексоне, байопик, который сейчас премьерится за рубежом. У нас он выйдет в прокат только через месяц. И критики очень сильно ругают ленту. Например, на агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг свежести у ленты всего 30%. Тогда как зрители просто разрывают кинотеатры, ставят 90% рейтинга этому фильму и делали, в принципе, фильм «Майкл» самым успешным байопиком в истории.
5: По оценке издания Deadline, вторая часть «Дьявол носит Прада» соберет 180 миллионов долларов за первый уикенд в мировом прокате. Первая часть голливудского кино сделала кассу в 320 миллионов долларов и окупилась почти в 9 раз. Московский трафик в эти минуты. Яндекс.Карты пишут 0 баллов сейчас. В целом везде свободно. Чуть больше машин на Первомайской улице, от 16-й парковой до Измайловской площади, на Чангарском бульваре, от Артековской улицы до Севастопольского проспекта.
12: Культово с Павлом Шинским. Опера.
13: В XVI веке, на излете Возрождения, во Флоренции кружок любителей искусства камерата попытался возродить древнегреческий театр на новом уровне, соединив драматическое искусство с вокалом. Вдохновителем кружка стал Джованни Барди – аристократ, офицер, поэт и композитор, словом, идеальный человек Ренессанса. Поголовно музыкальная Италия подхватила идею. Термин «опера» появился в 1639-м одновременно с несколькими сразу оперными школами – флорентийской, неаполитанской, венецианской. В XVIII веке Моцарт подарил опере блеск, а романтики XIX столетия ввели в Европе моду на оперу. Теперь ее слушали все, претендовавшие на утонченность и глубокое понимание искусства. Появление в 20-м столетии джаз и рок-опер только подтвердило элитарность жанра. Наслаждаться Порги и Бесс можно хоть по радио, а вот на травиату в большом, без приличного костюма, пожалуй, не камильфо. Не зря говорят, что искусство обогащает.
12: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант ФМ.
5: В Москве 8:30, в студии Марина Старостина.
12: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
5: 3 мая, воскресенье. В Москве плюс 12 градусов. Дороги свободные в этом часе. Без доступа в сеть в Москве и области наблюдается проблема с подключением к домашнему интернету. Официальные структуры говорят, что никаких ограничений не вводили. Что тогда происходит? Соединенным Штатам не до Украины. Как пишут западные СМИ, в Киеве разрабатывается новая переговорная стратегия. Есть ли у нее шансы на успех? На «Оскар» смогут претендовать только те сценарии, которые были написаны людьми. Оргкомитет премии ограничил использование искусственного интеллекта в фильмах. Какие еще нововведения предусмотрены? Мелатонин и магний, на которые миллионы людей тратят целое состояние, на самом деле не помогает лучше засыпать. Результаты нового исследования опубликовала газета «Нью-Йорк Таймс». Как тогда бороться с бессонницей? Жители Москвы и Подмосковья в субботу массово жаловались на домашний интернет. У некоторых пользователей он, как и мобильный, стал работать только по белым спискам. Правительство Московской области введение каких-либо ограничений отрицают. По сообщениям регионального ресурса РИАМО, проводные сети работают в обычном режиме, без сбоев. Однако, судя по данным сервиса «Сбой РФ», в Москве проблемы с доступом возникли у абонентов Интеткома, Ситилинк и Ростелекома. В Моснет сообщили об отключении электричества на магистральном узле. На сетевую аварию указывает оператор АСВТ. Сроки ее полного устранения не уточняются. Столичные власти пока ситуацию не комментировали. Отсутствие интернета скорее действительно связано с проблемами на больших узлах, говорит управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
14: Какие у нас бывают причины перебоев в проводном доступе в интернет? Первое – это технический сбой. Интернет-провайдеры, как правило, подключены одному или нескольким так называемым магистральным, то есть тем, кто обеспечивает этим провайдерам канал до московского узла. И такое периодически случается. Кроме того, у многих провайдеров есть резервные каналы. Чем крупнее провайдер, тем с большей вероятностью у него есть хотя бы два магистральных канала. Еще одна причина может быть отключение, но отключение проводного интернета не как вопрос безопасности поведения должно решать. Провайдеров уже конечных, которые обеспечивают конкретно в домах доступ в интернет, их многие-многие десятки заметного размера. Соответственно, сбой на магистральном провайдере может приводить к тому, что проблемы с интернетом, соответственно, у абонентов. Но это явно не проблема одного какого-то провайдера.
5: О перебоях в соцсетях пишут абоненты подмосковного провайдера всем Wi-Fi. По их словам, начиная с пятницы у них открываются только те сайты, которые входят в перечень Минцифры. В техподдержке компании сообщили, что неполадки могут быть связаны с ограничениями на работу интернета в майские праздники. Коммерсант ФМ направил запрос и ждет ответа от Роскомнадзора. Мелатонин, магний и другие популярные добавки для улучшения сна бесполезны. Такое мнение высказали медики и эксперты фарминдустрии. Резонансный материал на эту тему опубликовал издание «Нью-Йорк Таймс». В статье специалист утверждает, что мелатонин эффективен далеко не для всех и нередко работает на уровне самовнушения. Магний имеет побочные действия, помогает лишь при судорогах или мышечном напряжении. С выводами согласны и собеседники «Коммерсант ФМ». В некоторых случаях прием сонных БАДов может нанести даже вред здоровью. Говорит врач-сомнолог Павел Кудинов.
15: Многие добавки рассчитаны на то, чтобы уменьшить исходную тревожность и облегчить тем самым процесс засыпания. Поскольку тревога – это самая распространенная причина бессонницы с нарушением засыпания, препараты и добавки, например, валерьяна, CBD-масло, мелатонин, снижают тревогу и вызывают сонливость. А вот триптофан, магний больше восполняют некий дефицит, который со временем позволяет лучше засыпать. Поэтому его немедленное действие в некотором смысле сомнительное. Не у всех это будет вызывать одинаково положительный эффект. Если у автомобиля нет бензина, накачивать колеса бесполезно, она не поедет. При сильной тревоге перепить просто магний человека не спасет. Есть 20% эффектов, это плацебо. Главное в этих добавках, их прием затягивает обращение к врачу, когда это действительно необходимо. Если это ситуационная бессонница, то да, может помочь облегчить ситуацию и в секунду. Но если это какая-то хроническая ситуация, самостоятельный прием таких добавок не решит проблему, и просто человек обратится, когда уже бессонница, и будет справляться существенно тяжелее.
5: Согласно опросам медицинских сервисов, 77% россиян испытывают проблемы со сном. Каждый второй жалуется на частые пробуждения. Данные Европейского медицинского центра показывают, что в рамках самолечения многие пытаются решить проблему травяными чаями, мелатонином, магнием и другими добавками. Все это нередко маскирует реальные причины бессонницы, утверждает врач-токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.
16: Здесь довольно сложная ситуация, потому что инсомния, то есть нарушение сна, это целый класс расстройств. Сон – это сложно структурировать структурированное явление. У нас есть, например, засыпание, фаза глубокого сна, поверхностный сон. Между ними есть перебивки. На каждом из этих этапов может возникать свое нарушение. Нет универсального средства, которое могли бы решить проблему вот так вот разом. Я плохо сплю, я выпью вот эту вот таблетку конкретно, и она мне поможет. Нет, такого нет. Если мы занимаемся проблемой сна с научной точки зрения, мы проводим, например, такую сложную процедуру, как полисомнография, навешивая на человека огромное количество датчиков, и он со всем этим спит. Выстраиваем структуру сна, выясняем, что здесь нарушение, вот здесь такое-то и так далее, и мы подбираем конкретную терапию, зная, как те или иные препараты лекарственные работают. То, что в виде добавок, у них нет механизма действия. Это очень важно, потому что это, по большому счету, пища. Это одна из форм регистрации пищевого продукта. Или это то, что не попало в нормальную научную медицину, но это не повод это не продавать. Вот этим и занимаются товарищи с темной стороны.
17: Популярны ли такие добавки в России?
16: Ой, конечно. В нашей стране вообще, в принципе, добавки довольно популярны, именно как волшебное решение, условно говоря. У нас есть некая проблема, мы пьем добавки, мы не хотим пить лекарства, потому что это страшная химия, а биодобавки – это якобы натуральное и поэтому полезное, оно на каком-то там тонком уровне все это регулирует. Поскольку реклама все это подтверждает, у человека возникает искаженная картинка. Огромное количество людей пьют магний именно для сна, хотя на самом деле у него таких свойств не подтверждено. То есть, да, там, например, в кардиологии, при некоторых других нарушениях, да, может быть, но вот все, что касается сна, это вот прям нет. Кстати, судорог тоже.
5: Эксперты подчеркивают, что снотворное, например, антигистаминное, помогает быстрее уснуть, но они также вызывают утреннюю вялость и могут быть опасны. Из-за этого специалисты начинают лечение с безвредных лекарств и осторожно повышают дозировку. Правда, и такой подход не гарантирует результата, предупреждает врач-кардиолог и специалист по психосоматической медицине Ярослав Ашихмин.
18: Я бы сказал, что это замечательная тенденция, что люди ищут быстрый способ заснуть. Без врача, без рецепта возникает тревожность и желание ее сбить таблеткой. Это, конечно, путь никуда. Если человек регулярно плохо спит, то нужно искать причину. Это может быть исключительно выраженная тревожность, боль, апноэ очень часто, храп, какие-то лекарства, очень сильный стресс. И женщины чаще сталкиваются с нарушениями сна и чаще используют вот эти средства. Средства подбирая, как по лесенке, лучше послабее людям, которые не могут посетить КБТ сна и, конечно, ни в коем случае не антигистаминные. Это машина времени в 50-е годы. Препараты сильные, снотворные, с них потом не снять. Очень сложное в течение полугода снижение дозировки препаратов, которые были назначены по безысходности. И если нужно поправить сон, пожилые женщины с очень высокой тревожностью никогда не согласятся на психотерапию, тогда уже мы используем нейролептики, но в крайне малых дозах. Люди засыпают после того, как происходит принятие ситуации, а не глушится тревожность.
5: Лишь около четверти россиян спят полноценно, чуть больше половины страдает от дневной сонливости. Это следует из данных сервиса Сберздоровье. В 2025 году число жалоб на нарушение сна подскочило на 75% году-году, причем женщины обращались к врачам в 3 раза чаще мужчин. Пациентов беспокоит хроническая усталость, разбитость и туман в голове. В Рособорнадзоре усомнились в целесообразности домашних заданий для школьников.
19: Избранное за неделю.
5: Всему виной развитие искусственного интеллекта, заявил ТАСС глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, власть рассматривает возможность реформировать саму систему домашних заданий, но как именно, не уточнил. Музаев пояснил, что традиционные форматы теряют эффективность, так как нейросети могут мгновенно решить типовую задачу.
20: С приходом в нашу жизнь искусственного интеллекта для меня было удивление. Готовые домашние задания, они уже все прорешены, и можно просто писать, и все. Смысла задавать это задание нет, поэтому обсуждается сейчас вопрос о целесообразности их проведения.
5: Нужно ли из-за искусственного интеллекта менять подход к домашним заданиям? Учитель математики и физики Дмитрий Гущин смысла в одномоментной реформе всей системы не видит.
21: Ребенок, делающий домашнее задание, ведет себя точно так же, как взрослый, который хочет найти какую-то неизвестную ему информацию. Когда ребенок видит перед собой задачу, какое-то задание, которое он знает, как выполнять, он его выполнит сам. Когда он видит, что он не знает, как решать задачу, ну, он подумал над ней 5 минут, подумал 10. Какой у него дальнейший выбор. Но он может не делать домашнее задание, может пойти к родителям, может спросить нейросети. Так он так и делает. А когда такого не было? И 20 лет назад он списывал с одноклассника. Но можно у репетитора еще спросить.
0: С приходом нейросетей и, так скажем, ускорением этого процесса, нужно ли что-то сейчас менять?
21: Надо ли что-то в этом менять? Ну, смысла менять вроде как нет. То есть эти изменения придут сами через какое-то время. Но прежде всего хотелось бы сейчас объяснять ребенку, что нейросеть не панацея. Ну вот я, например, в своем классе как раз буквально на прошлой неделе, наоборот, специально дал такое задание. Несколько задач предъявил учащимся решения, которые были сделаны нейросетью, и попросил их найти ошибки. Где-то это было прям понятно, а где-то это было совсем не очевидно. То есть ребенку-то надо было бы говорить, что если ты в какой-то области не очень хорошо ориентируешься, то ты относись критически к тому, что ты можешь найти на каждом углу в интернете.
5: В 2024 году Владимир Путин поручил правительству сократить нагрузку на школьников, в том числе объем контрольных и работа дома. В прошлом году депутаты Госдумы неоднократно предлагали отменить домашние задания, сократить их количество или изменить сам формат. Директор Московской школы 109 Евгений Ямбург считает такой подход неприемлемым.
2: Конечно, это абсолютно непрофессиональная и легковесная точка зрения. Домашние задания были, есть и будут. Потому что без тренировки невозможно усвоить учебный материал только на уроке. Другое дело, что они не должны быть там перегружены. Вот другой вопрос дозировки этих домашних задач. Теперь по поводу искусственного интеллекта. Искусственный интеллект облегчает задачи учителя проверки технических вещей. Особенно в 3-м, 4-м, 5-м, 6-м классе нужна ежедневная проверка тетрадей, математики, русского языка. И, безусловно, искусственный интеллект помогает автоматизировать эту вещь и экономит время учителя. Но это никак не отменяет серьезной работы по сути вещей, анализу произведений, развитию речи, ребята. И поэтому здесь просто надо профессионально эти вещи оценивать. Другое дело, в чем бывает плохая история, когда учитель ничего не объясняет на уроке и все перекладывает на детей. Тогда и действительно домашнее задание превращается в каторгу.
5: Проблема в том, что школьники прибегают к искусственному интеллекту ради выполнения домашних заданий, действительно есть, признает педагог, председатель профсоюза учителей Дмитрий Казаков. Однако, по его словам, многое в этом вопросе зависит от нагрузки на учителей. Даже при закрепленной ставке в 18 часов у педагогов на практике нет времени придумывать, как обойти или интегрировать нейросети в учебный процесс.
22: Не нужно думать, что все ученики такие балбесы, что будут только пользоваться искусственным интеллектом. Во-вторых, не нужно думать, что учителя все балбесы и все такие неграмотные, что не смогут составить такое домашнее задание, чтобы искусственному интеллекту не оставалось никакого места. А может быть, даже и было место, но это было действительно домашнее задание. Конечно, это некоторая трудность, это проблема, но это не означает, что какие-то чиновники Сорособрнадзора должны нам давать рекомендации. Проблема искусственного интеллекта заключается лишь в том, по моему мнению, что учителя сейчас перегружены. И нормально готовиться к урокам, а тем более разрабатывать какие-то домашние задания уникальные. Вот у них нет ни сил, ни времени. И, конечно, там детям легко с помощью не только искусственного интеллекта, а вообще всяких решебников и так далее сделать домашние задания. То есть нагрузка учителя не должна превышать ставку. И за это учитель должен получить хорошую зарплату, чтобы он не бежал никуда и не работал еще репетитором или еще кем-то. Вот тогда появится в школе массовый учитель, который будет готов разрабатывать домашние задания, проверять их тщательно, и в том числе на использование искусственного интеллекта, и работать с детьми. Вот это решение проблемы. А все эти заявления, они просто в корне не понимают, что такое образование.
5: На прошлой неделе замглава администрации президента Максим Орешкин заявил, что, по его мнению, искусственный интеллект в будущем сможет самостоятельно принимать экзамены у школьников, студентов, и в перспективе технология позволит вовсе отказаться от экзаменов. По цифровому следу ученика можно будет определить его уровень знаний без дополнительной аттестации, считает Орешкин. Учителя, как минимум предметники по гуманитарным дисциплинам, с которыми общался Коммерсант ФМ, сомневаются в эффективности такого подхода.
23: Совет на миллиард. Инвестируйте на долгий срок. Просто не будьте слишком жадными и слишком пугливыми. Шелби Дэвис, американский инвестор. Вы слушаете Коммерсант ФМ. Они готовы на все ради победы. Подменить анализы, инсценировать ДТП и даже переписать собственный генетический код. Добро пожаловать в закулисье, где правила пишутся не на стадионах.
3: о спорт. Ты – боль. Голы, очки, секунды. Как рождаются легенды и почему рушатся карьеры.
23: Мир высоких достижений и низких поступков. Обратная сторона большого спорта. В программе «Арена» с Владимиром Осиповым. Всю неделю на «Коммерсант-ФМ».
5: В Москве 8 часов 45 минут. Новости.
4: Latest news.
5: Пожар произошел на складе в подмосковной Кашире. Его площадь превышает 7,5 тысяч квадратных метров. Горит кровля здания. Данных о пострадавших нет. К тушению привлечен 61 человек, 19 единиц техники. Как недавно сообщило МЧС, возгорание удалось пока локализовать. Кабинет безопасности Израиля вместе с премьер-министром Бениамином Нетаньяху соберется сегодня на встречу, чтобы обсудить возможное возобновление огня в секторе Газа. Об этом сообщает телекомпания «Кан». Это связано с тем, что переговоры по разоружению Хамаса и демилитаризации сектора зашли в тупик. Палестинское движение обвиняет Израиль в нарушении обязательств в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня, достигнутого в октябре. Страны ОПЕК плюс с добровольными ограничениями нефтедобычи. Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман впервые после выхода Объединенных Арабских Эмиратов из Альянса проведут сегодня встречу в онлайн-формате. Будут обсуждаться планы по добыче на июнь. По данным агентства Рейтер, достигнута договоренность повысить целевые показатели добычи на 188 тысяч баррелей в сутки. В погоде в Москве сейчас плюс 13 градусов, ощущается как плюс 10, утверждает Яндекс. Сегодня должно потеплеть до 22, и при этом будет малооблачно, без осадков. Атмосферное давление сейчас 747 миллиметров ртутного столба. Новое правило. Номинации на «Оскар» вызвали споры среди кинематографистов. Самыми обсуждаемыми стали изменения, связанные с искусственным интеллектом. Теперь фильмы, сценарии которым были созданы с помощью нейросети, не смогут получить статуэтку. Киноакадемия представила и другие нововведения. В частности, актерам разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучшие международные фильмы» в гонке смогут участвовать не только работы, одобренные национальными комитетами, но также лауреаты престижных фестивалей, например, Каннского или Венецианского. Таким образом, шанс попасть в итоговый список будет у двух проектов из одной страны. Изменения в правилах для «Коммерсанта ФМ» прокомментировал режиссер анимационного кино, трижды номинант на «Оскар», член Американской киноакадемии Константин Бранзит. По его словам, премия стала ближе к художнику.
6: Нововведения Академии я только приветствую. Они расширяют возможности актеров, художников, режиссеров. Если человек сделал, условно говоря, 2-3 классных фильма, а актер какой-то сыграл 2 прекрасных роли, почему одна должна приноситься в жертву другой? Также рад, что они категорически запрещают участие и в работах, которые борются за «Оскар». Не думал, что я до этого не могу подать 2 фильма на «Оскар», если они оба прошли квалификацию. Я не чувствовал этих ограничений. Их не было указано в правилах. Это договаривается все с Академией. «Три сестры» подавались в том числе от России. Но они, объявляя номинантов, вообще не объявляют никак ни России, ничего, ни страну. Они объявляют название фильма и режиссера. «Три сестры» — режиссер Константин Бранзит. Что тоже здорово, на самом деле. Они все это нейтрализуют, потому что они этим самым действием подчеркивают, что, ребята, мы тут не про страны, а про конкретного автора и про его кино.
5: Без использования нейросетей фильмы, номинированные на «Оскар», будут проигрывать с коротким видео из интернета, а искусственный интеллект не способен устранить автора. Так считает продюсер, режиссер сериалов «Вампиры средней полосы» и «Последний богатырь наследия» Антон Маслов.
9: Посмотрим. Главное, чтобы «Оскар» не потерял какую-то свою силу. Я думаю, что это потуги умирающего прошлого ведет только к тому, что кинематографисты начнут отставать от ребят, которые делают рилсы в соцсетях. В любом случае останутся редакторы, и те, кто будет вкладывать деньги, должны будут иметь ответственного человека, который принял решение, какую историю отправить, собственно, в тираж, показать людям. Ты, как режиссер, когда сидишь один, принимаешь решение по тому, как это должно быть, это одна голова. Как только у тебя появляется художник с большим опытом, который прошел очень много проектов, как только у тебя появляется много артистов, которые тоже обладают своим каким-то обаянием, все это, конечно, создает больше ощущения кино, и когда это все превратится в 1-2-5 голов вместо 100, и мы, и зритель, будем чувствовать подвох, все будет становиться проще.
5: Использование искусственного интеллекта при создании фильма – вопрос дискуссионный, но он в большей степени касается денег, а не творчества. Уверен сценарист, историк кино Сергей Каптерев.
1: Запоздало. Американцы – люди консервативные в этом смысле. Пришли к такой же примерно практике, равняясь на международные кинофестивали. Сценарий в американском кино, по крайней мере, в студийный период, писался многими людьми. Кто-то делал что-то лучше, кому-то поручали выполнять какую-то функцию сценарную. Поэтому я не думаю, что в этом есть какой-то ужас. Везде осторожно говорится, что это не вопрос морали, а вопрос компенсации. Это как фармацевтика. Если это испытывают что-то, а потом, если что-то произошло не так, то какая-нибудь фирма Pfizer платит бешеные деньги тому, кто пострадал. Естественно, какие-то люди, которые потеряют работу, хотят ее не потерять.
5: К рассмотрению киноакадемиками с этого года будут допускаться только актерские работы, указанные в официальных титрах фильма, исполненные людьми с их согласия. Это должно исключить ситуацию, когда образ умершего актера на экране воссоздают с помощью нейросети. Решение связывают с недавним случаем. Авторы фильма «Глубоко как в могиле» сгенерировали цифровую версию Вилла Килмера с разрешения его родственников. Актер получил эту роль несколько лет назад, но не смог сниматься из-за рака гортани. В 25-м году Вэл Килмер скончался. Финские инженеры изобрели виртуальную сауну. Переместиться в баню, не вставая с дивана, предлагают с помощью VR-оборудования. Для парения требуются очки и специальная куртка с датчиками. В рукава встроены термоэлектрические элементы. Они позволяют почувствовать горячий воздух и даже воду, стекающую по коже. Как пишет портал N+1, в виртуальном пространстве пользователь сидит в финской бане и может плеснуть воду на раскаленные камни. Те отзовутся характерным шипением. Программа даже включает в себя ледяной душ. Перспективы виртуальной сауны оценил директор по креативным индустриям фонда Сколково Алексей Калинчук.
7: Эта разработка очень ранняя стадия, которая вряд ли станет популярным, потому что подобные костюмы это достаточно дорогое устройство. Сами VR-гарнитуры уже не очень дорогие, потребительская электроника, в общем-то. А вот сделать такой костюм, плюс необходимость адаптировать его под каждого человека для точного прилегания, без этого невозможны те эффекты, которые разработчики демонстрируют. Это очень дорогостоящая вещь, поэтому вряд ли устройство будет массовым. В России самым громким и известным проектом был проект Tesla Suit с белорусскими корнями, который делал симулирование ощущений прикосновений, касаний, ударов за счет электростимуляции. Идея крутая, но для массового рынка они мало применимы, больше подходят для нишевых тренажеров, симуляторов, для военных, космонавтов.
8: Теоретически можно было бы эту технологию вывести в этот массовый сегмент?
7: Вполне может. Например, представьте, что джойстик для вашей игровой консоли или даже мышка реагирует температурой, нагревается или охлаждается в зависимости от игровой ситуации. То есть это может быть не костюм, а более узкое применение. Также это может быть применено в аттракционах. Все это работает на общую концепцию полного погружения для того, чтобы в пределе человек не мог определить, находится ли он в виртуальном мире или в настоящем.
5: Что еще, кроме похода в сауну, способно имитировать устройство виртуальной реальности? На этот вопрос Коммерсант ФМ ответил партнер по робототехнике в компании Portal VR Александр Маркин.
10: В виртуальной реальности сейчас по-разному стараются экспериментировать. Помимо тактильных ощущений, вот жилетов, перчаток добавляют сенсоры там, отслеживания взгляда, когда взгляд переносится в виртуальную реальность. И даже вкусовые рецепторы начинают осваивать и запахи. То есть это приборы, которые ты буквально себе засовываешь в рот, либо они находятся рядом с носом, рядом с шлемом ставятся, которые создают путем электрических импульсов, выделяют воздух в ферментах. Есть еще одно интересное направление, связанное с роботами. Называется он телеприсутствие. То есть это классная штука, когда посредством шлема и контроллеров ты можешь погрузиться в тело робота и управлять им. Поднимая руку с контроллером, робот поднимает руку, нажимая на кнопку, он зажимает пальцы, берет предметы. То есть сейчас технологии доходят до того, что уже можно делать чайные церемонии роботов-барменов. Также это могут быть задачи, связанные, например, с спасательными миссиями. Мы, не используя там провода, то есть прямое управление, доступ, можем управлять роботом и совершать им какие-то задачи там в огне. Недавно был запрос на применение роботов как раз в связке такой с виртуальной реальностью для разминирования. То есть используют робота, который подходит, осматривает, двигает миноискателем и может либо самостоятельно обезвредить мину, либо пометить ее.
5: Как пишет профильное издание Fast Company, дополненная виртуальная реальность создает все больше инновационных форматов развлечений. Технологии позволяют зрителям совместно смотреть фильм или игру на виртуальном стадионе, тренироваться на искусственном беговом тренажере, наблюдать за редкими животными в реальном времени и в естественной среде обитания, но на дистанции. Однако, несмотря на многомиллионное вложение, рынок VR так и не стал массовым, говорит пиар-директор компании «Мир квестов» Анастасия Недумова.
11: Я, если честно, пока достаточно скептически к этому отношусь. Он находится в абсолютной стагнации сейчас. Я говорю исключительно про сегмент VR в индустрии квестовых развлечений. VR довольно давно уже присутствует на рынке. И начиналось это когда-то все в 4D, 5D кинотеатров с движущимися стульями. Потом VR зашел также и в квесты. Есть площадка, которые работают на VR, массовости это явление не набрало, по крайней мере, в России и в СНГ. Площадки, которые не используют VR, они превалируют, то есть их 95%. Это же очень дорогая разработка. До того момента, когда она войдет в массы, когда ее можно будет использовать для бизнеса, пройдет довольно много времени, ну и тем более, что я пока не очень верю в то, что бизнес будет на это тратить и будет считать это более устойчивой и выгодной моделью. Разово, прикольно, как инфоповод, как какая-то дорогая игрушка, типа VR-очки у Apple. Возможно, да. Массово нет.
5: На этой неделе компания Meta, признанная в России экстремистской, запрещена, отчиталась об очередных убытках на разработках виртуальной реальности. Она потеряла 4 миллиарда долларов по итогам квартала. По данным Wall Street Journal, в 2026-м корпорация фактически свернула работу по своему флагманскому сегменту VR-разработки. В январе несколько внутренних студий игр были закрыты, 1500 работников попали под сокращение. Московский трафик по-прежнему 0 баллов фиксирует Яндекс.Карты. Чуть больше машин сейчас на внутренней стороне ТТК от Ленинградского проспекта до улицы Нижняя Масловка. На Знаменке от Арбатской площади до Управицкой площади. И на Первомайской улице от 16-й Парковой улицы до Измайловской площади. В Москве 8 часов 56 минут, в студии Марина Старостина. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
12: Автопилот с Дмитрием Гронским.
13: Сразу несколько важных новостей пришло на этой неделе от калининградского завода «Автотор». Сначала пресс-служба предприятия сообщила о подготовке к производству кроссоверов G-Tour T1 и T2 по полному технологическому циклу, то есть со сваркой и окраской. На заводе начался монтаж новой роботизированной сварочной линии. Эти востребованные нашим рынком модели G-Tour T1 две недели назад был удостоен автомобильной премии «Выбор коммерсанта» в номинации «Лучший автомобиль для путешествий». После того, как будет локализован, должны стать еще более привлекательными как в плане цены, так и в плане обслуживания. До этого на «Автоторе» уже освоили производство других моделей марки G-Tour Dashing и G-Tour X70+, а также их собратьев по концерну «Черри» Soyuz S06 и Soyuz S07. В июне, но пока еще отверточным методом, на «Автоторе» будет налажено производство еще одного китайского кроссовера, большого и очень дорогого Rox 01. Если соглашение между заводом и маркой G-Tour было заключено еще в 2024 году, то отношения с Rox начались лишь пару месяцев назад. За такой короткий отрезок времени наладить производство полного цикла, конечно же, невозможно. Со временем на калининградский конвейер может встать и топ-версия марки Rox Adamas. Если кто не в курсе, 0,1 стоит от 8,5 миллионов рублей, цена Adamas перехлестывает за 10. Надо сказать, что после ухода с нашего рынка западных, а также корейских партнеров, которые в течение четверти века обеспечивали заказами автомобилей, завод долго не мог найти себе партнера, с помощью которого можно было бы поставить на рынок конкурентоспособную продукцию. На официальном сайте предприятия до сих пор можно найти упоминания про Bike, Kai, Forfing, SWM и прочий, мягко говоря, далекий от мейнстрима товар. Но в этом году наконец-то появилось много чего достойного. Напомню, что в марте была новость о том, что «Автотор» подписал соглашение с Great Wall Motor о контрактной сборке премиального рамного внедорожника Tank 300.
12: Автопилот с Дмитрием Гронским. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы.
14: 93. новости и мнения. Коммерсант ФМ 93.6.
5: Москва, 9 часов, в студии Марина Старостина.
23: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
5: 3 мая, воскресенье, в Москве плюс 13 градусов. Дороги свободны в этом часе. Никакой надежды на Вашингтон. Владимир Зеленский, по всей видимости, прекратил попытки убедить США оставаться вовлеченными в диалог по украинскому конфликту. Какую стратегию тогда выберет Киев? Переговорный тупик на другом направлении. Власти Ирана направили США мирный план из 14 пунктов с ключевыми условиями для завершения конфликта, но американская администрация, судя по всему, его не примет. У республики хороший туристический потенциал. Президент подписал указ, разрешающий создание игорной зоны на Алтае. Будет ли этот проект успешным? Власть отрицает ограничения, но у жителей Москвы области возникают проблемы с подключением к домашнему интернету. В чем может быть их причина? В Киеве начали разрабатывать новую переговорную стратегию. Роль США в ней уже не так значительна. Во всяком случае, об этом пишет «Политика». По данным издания, Владимир Зеленский, вероятно, попытается вести переговоры с Москвой без помощи Вашингтона и Дональда Трампа. Он рассчитывает добиться большей поддержки от европейских стран. Такой сценарий действительно возможен. Но исключить Вашингтон из переговорного процесса у Киева вряд ли получится, считает глава Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
15: Мы можем только предполагать, что произошли какие-то изменения, которые, видимо, дают Зеленскому надежду на то, что есть иные источники поддержки Украины. Прежде всего, сделки, которые он заключил с рядом арабских государств. Затем, наверное, все обратили внимание, как в этот раз европейские лидеры достаточно спокойно реагируют на очередные заявления Трампа. Только что он сообщил, что он выводит 5000 военнослужащих из Германии, но он их перемещает. Названы такие государства восточного фланга НАТО, как Польша, Румыния, Греция и одно из балтийских государств. Европейские лидеры и Мерц, и Макрон, и Мелони после этих заявлений Трампа, они не полетели в Вашингтон, как это было на протяжении предыдущего года.
16: Означает ли это, что у Киева есть надежда на некий альтернативный источник экономической, политической и иной поддержки в Старом Свете?
15: Появляются заявления все больше и больше о том, что Европа должна создать новый какой-то военно-политический альянс, где ключевыми государствами, по всей видимости, предполагается, что будут Великобритания, Польша, скандинавские государства, Украина. В рамках этого и можно предположить, что у Зеленского какие-то иные взгляды на строительство, скажем, гарантий безопасности для его собственной страны. Последний Рамштайн несколько дней назад был. Представитель США ясно совершенно декларировал, что США готовы поставлять те вооружения, которые Европа покупала и передавала Украине. Значит, одно дело – это вот эта декларативная политика, а другое дело – реальная политика.
16: Если исходить из того, что содержательного диалога между Москвой и европейскими столицами нет, а градус доверия между Киевом и Вашингтоном снизился, то на переговорном треке могут возникнуть новые игроки.
15: Пока еще американцы не вышли с этого трека. Несколько раз предлагал свои усилия Эрдоган. Нельзя исключать, что монархи залива могут играть какую-то посредническую роль, и они играли в вопросе обмена пленными. Вряд ли Россия сейчас примет в качестве посредника кого-то из европейских лидеров.
5: Минувшее воскресенье о том, что Владимир Зеленский ищет новых союзников, писала газета «Нью-Йорк Таймс». 30 апреля Пентагон сообщил, что новых средств на помощь Украине в бюджете на 2027 год не предполагается. Последний раз Дональд Трамп встречался с президентом Украины на полях экономического форума в Давосе в январе. Спустя месяц в Женеве прошли переговоры с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. После этого в мирном процессе наступила пауза. Дональд Трамп пообещал ознакомиться с новыми предложениями Ирана по мирной сделке, но выразил сомнение, что они его удовлетворят.
23: Война на Ближнем Востоке.
5: Тегеран передал США мирный план из 14 пунктов, сообщает ТАСНИМ. Среди прочего, Иран требует гарантий ненападения, снятия морской блокады, вывода американских войск и разморозки своих активов. Все эти вопросы Исламская Республика ждет решить за месяц. В предыдущем предложении США звучал двухмесячный срок. В своей соцсети True Social Трамп поделился с сомнением, что сочтет план подходящим, ведь Иран, по его словам, еще не заплатил достаточно высокую цену. Общаясь с журналистами, он не исключил и новые удары, если Иран будет будет вести себя плохо. При этом в пятницу Белый дом от имени Трампа сообщил Конгрессу, что война на Ближнем Востоке завершилась. В письме подчеркивается, что стороны не обстреливали друг друга с 7 апреля. В лучшем случае это объявление означает лишь паузу в конфликте, объясняет руководитель Восточного культурного центра Института Востоковедения РАН Лана Равандифадаи.
17: Иранская сторона очень разочарована в этих переговорах. Я думаю, что и американцы разочарованы. С разных точек зрения подходят к этим переговорам. Хотя обе стороны не хотят войны, понятно. Очень много будет зависеть от того, насколько США будет независимо действовать от Израиля. Что касается заявления Трампа, что конфликт с Ираном завершен, это прозвучало именно, когда истекал 6-дневный срок по закону о военных полномочиях. Все заявления, я считаю, для внутренней части страны. Активной фазы боевых действий нет, значит, формально война окончена. При этом сохраняется и военно-морская блокада. Опять-таки, я не исключаю новые удары. И я не думаю, что Иран примет тяжелые на сегодняшний день американские условия. Это какая-то приостановка.
18: Можно ли сказать, что у Трампа сейчас появился новый любимый инструмент давления? Это экономический. Например, санкции за взносы Ирану.
17: Я считаю, что они сейчас переходят в экономическое противостояние. Он объясняет свое присутствие защиты глобальной торговли, безопасности поставок энергии. Но самое главное, если смотреть на ситуацию, то речь идет о контроле над стратегическим узлом мировой экономики. США хотят ограничить экономические возможности Ирана, не допустить появления альтернативных источников дохода для Ирана и в целом снизить влияние Ирана в регионе. А Иран, в свою очередь, пытается оспорить это, используя свое географическое положение. Это, можно сказать, конфликт не только между странами, это между двумя моделями контроля. Речь идет не только о свободе судоходства. В основном идет речь о контроле над финансовыми потоками и правилами игры.
5: Ранее Дональд Трамп пригрозил санкциями всем, кто платит Ирану за проход через Ормузский пролив. Нарушения будут считаться любые переводы иранским властям, в том числе в криптовалюте. Исключение предусмотрено для тех, кто получит отдельное разрешение со стороны Вашингтона. Ирак уже экспортирует сырье через Сирию. Местное агентство САНА сообщает как минимум о 70 грузовиках сырой нефти, которые прошли через пограничный переход. Это первая подобная перевозка за 14 лет. Новые ограничения США могут оказаться вполне эффективными, считает старший научный сотрудник финансового университета Станислав Митрохович.
19: Американцы пытаются использовать отличный механизм. И в том числе предупредить аппаратные сделки Ирана с арабскими странами региона, которые пытаются договориться с Ираном, чтобы за небольшую некую мзду, чтобы Иран пропускал хотя бы часть танкеров, грузов или газовозов, которые идут из Персидского залива через Армузский пролив. Поскольку были сообщения западных медиа, что Иран готов брать эти деньги, кого-то пропускают, будь то арабские страны или их партнеры там в Азии, скажем, какие-нибудь японцы, которые у арабов что-то покупают или используют флаг там арабских стран для того, чтобы судно могло пройти. Но чтобы такого рода сделок не было, чтобы они были затруднены, для этого американцы и используют санкционные угрозы.
18: А подействует ли эта мера устрашающе на тех, кто покупает, продает и транспортирует нефть через Армузский пролив?
19: Многие арабские страны, это прямые американские союзники, военные базы находятся американские, и финансы есть, и много чего есть. Это же не то же самое, что Россия, которая может сказать, мы американцев не боимся и будем торговать, как хотим. Или индийцы даже, которые просыпаются постепенно понимание собственной значимости и самостоятельности на мировой арене, или китайцы. Просто страны вроде Эмиратов или Японии, которые сугубо с американцами в близких отношениях находятся, они могут испугаться нарушать. Конфликт завершен, военная стадия, как Трамп объявил. Это не значит, что, во-первых, она не может возобновиться, и это не значит, что другие формы давления на Иран завершены. Периодически приходит сообщение, что кто-то прошел Армузский пролив, кого-то пропустили, а кого-то могут и не пропустить. Американцы. Есть сообщение, что, скажем, танкер с иранской нефтью прошел Армузский пролив, потом Оманский залив, потом Аравийское море, а в Индийском океане он был отловлен американцами.
5: По данным Рейтер, 7 стран ОПЕК плюс договорились повысить целевые показатели добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки в июне. Как отмечает агентство, они не стали менять планов по производству сырья, несмотря на выход из Альянса Арабских Эмиратов. Подчеркивается, что увеличение добычи сейчас носит скорее символический характер, поскольку поставки через Армузский пролив почти не ведутся. Заседание ОПЕК плюс пройдет сегодня в онлайн-формате. Российские бренды просят помощи у клиентов. Магазины одежды, украшений и мидл-сегмента устраивают распродажи, заявляя о возможном закрытии своих точек.
20: Избранное за неделю.
5: Может ли сиюминутная поддержка постоянных покупателей помочь остаться на рынке, или бизнес-процесс придется перестраивать вместе с маркетинговой стратегией? Разбиралась Юлия Савина.
0: Владелица ювелирного бренда Viva La Vica лично попросила подписчиков совершить покупку в одном из ее магазинов или на сайте. Всем, кто поддержит бренд, скидка 30%. Примерно такой же дисконт на днях покупателям предложили в магазине Gate 31. И там скидку обещают сохранить навсегда. При этом владелец признал, что отказался от оптимизации, не закрывал магазины и не сокращал штат. Поэтому первый квартал этого года компания закрыла с убытком в 31 миллион рублей. Подобные проблемы, даже если они не на слуху, у многих модных брендов, и не только в России, говорит куратор программ в Британской высшей школе дизайна Розмари Турман.
2: Это очень частая и серьезная дилемма. Делать ли продукты, продолжать работать в том же ритме по своим правилам и уровню, который ты сам себе выстроил, или все же подстраиваться, оптимизироваться и переходить в какое-то другое русло. Это действительно общая беда отрасли. Это, конечно, проблема коснется большей части брендов. И выживут здесь сильнейшие не только с точки зрения исключительно больших марок, но и тех маленьких и средних, которые смогут правильно найти пути решения и подстроиться.
0: Содержать роскошные концепт-сторы в дорогих локациях, в том числе на месте ушедших брендов, может оказаться неверной стратегией для среднего ценового сегмента, говорят аналитики рынка. Но и полностью перейти на собственные онлайн-магазины у таких брендов вряд ли получится, потому что трафик сейчас успешно генерируют только маркетплейсы, отмечает аналитик Data Insight Сергей Семко.
20: Падение потребительского спроса, довольно высокие расходы на выполнение обязательств перед государством, кадровый голод и тому подобные обстоятельства, они не очень благоприятствуют российскому бизнесу, тем более розницы не нацеленные на удовлетворение каких-то базовых потребностей. Могут ли они что-то сделать? Кажется, что нужно было несколько раньше скачивать компетенции, продаваться, например, на маркетплейсах, отстраиваться как-то.
0: Теплая коммуникация между брендами и людьми позволяет просить помощи у постоянных клиентов, и, вероятно, компании получат приток заказов. Но этот ресурс имеет ограниченную емкость, и от лидера бренда в тех же соцсетях могут потребовать отчета о том, удалось ли исправить ситуацию, говорит основатель и генеральный директор рекламного агентства «Парадигма» Илья Ноткин.
21: Бренд, который драматизирует и при этом не искренен, нагнетает, но он так же симпатичен, как симпатичен человек, который себя подобным образом ведет. И у этого могут быть последствия. В классическом маркетинге история с магазином, который вывешивает на витрину сообщение о том, что он ликвидируется, не новое, и это существует как некая модель, но в первую очередь, наверное, рассчитанная не на лояльную аудиторию, а на какой-то туристический поток. Возникает ощущение какой-то выгоды.
0: Небывалые распродажи – это худший инструмент для того, чтобы привести бизнес к хорошим показателям, считает руководитель рекламного агентства «Стронг» Дмитрий Сендеров.
24: История, когда бренд объявляет о тотальной распродаже или обращается к своим фанатам с просьбой помочь, это маркетинг вчерашнего дня. Если ты даешь большую скидку, значит, у тебя нет иных креативных, интересных, ярких идей для своего продвижения. И когда единственным преимуществом бренда становится распродажа или обращение к клиентам «купите, купите, пожалуйста», то это не может быть вечно, и это рано или поздно обязательно отразится на репутации бренда.
0: По оценкам аналитиков, налоговая реформа в этом году затронула 3/4 компаний сектора малого и среднего предпринимательства. В сегменте фэшн покинуть рынок могут до 15% магазинов. Юлия Савина, Коммерсант ФМ.
23: Коммерсант ФМ. Время и место. 13 мая. Москва. Дмитрий Шишкин в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Дмитрия Саботиниса исполнит 5-й концерт для фортепиано с оркестром Бетховена. Также в этот вечер в программе поэма Рихарда Штрауса «Альпийская симфония». Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19 часов. Мужские игрушки. В книге рекордов Гиннесса есть необычная коллекция липецкого стоматолога Григория Флейшера. В 2008-м его признали обладателем самой большой в мире коллекции зубных щеток. В ней больше 1000 самых разных экземпляров и больше 5000 других средств гигиены полости рта. Есть в его собрании и раритеты, например, ополаскиватель для рта «Силка», который производился в ГДР.
18: Москве 9 часов 14 минут. Новости. Latest news. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 334 украинских беспилотника над 16 российскими регионами. Об этом рапортует Минобороны. Около 60 дронов сбиты в Ленинградской области. В ряде аэропортов страны вновь вводились ограничения. Новые санкции США против Кубы могут вынудить иностранные компании свернуть бизнес на острове, пишет Bloomberg. Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил о новых ограничениях в отношении организаций, физических или аффилированных лиц, поддерживающих, как написано, аппарат безопасности кубинского режима. В документе говорится, что особое внимание будет уделено оборонному сектору, горнодобывающей отрасли, финансам и безопасности. Росстандарт принял ГОСТ на мониторинг выброса вредных веществ в атмосферу с помощью искусственного интеллекта. Одно из требований ИИ должен оповещать водителя о превышении нормы выбросов, выяснило агентство РИА Новости. Системы ИИ должны рассчитывать объем выхлопов в атмосферу на основе анализа индекса загрязнения атмосферы, дымности и других показателей с применением специального оборудования и датчиков. ГОСТ вступит в силу с 15 июня. Погода в Москве плюс 13 градусов. Сейчас ощущается как плюс 9. Сегодня обещают до 22 градусов. Малооблачную погоду без осадков. Атмосферное давление сейчас 747 миллиметров ртутного столба. В России появится еще одна игорная зона в республике Алтай. Закон о создании нового кластера подписал президент. В соседнем Алтайском крае уже есть официальная игорная зона. Помимо нее в России действуют еще три. В Калининградской области, Приморском крае и Краснодарском. Самой популярной зоной остается Красная Поляна. На нее приходится примерно половина всех посетителей казино в стране. В первом квартале местные заведения приняли четверть миллиона человек.

0: казино работать будет, где бы оно ни было. Вопрос только, ради чего? Большого казино там не будет, это понятно. Налоги, которые получает будет субъект федерации, зависят от ставки налога на единицу игорного оборудования. Будет получать 10-20 миллионов рублей в год. Вот 50. Ради этого стоит делать игорную зону, не знаю. Работать оно будет на тех, кто собственник казино. Будут зарабатывать, если будет, естественно, поток туристов, если там будут местные играть и так далее, с точки зрения туризма. Будет дополнительная, как бы, услуга. Но это не значит, что туда поедут. В Алтае рядом не особо едут. Именно в казино. У нас в казино специально никто не едет. Едут туда отдыхать. А вот такого туризма у нас, казиношного, как Жанки, особо его нет. Крупного. Надо делать казино там, где у людей есть деньги, где большое количество населения, и где можно открыть не одно казино, а можно открыть 3-4. Тогда будут поступления в бюджет увеличенные в 2-3-4 раза. Я понимаю, что в региону это важно. Но почему не выбрать, предположим, Санкт-Петербург, область? Почему не сделать Московскую область? Она не то, что будет успешная, она будет вообще фантастически успешная.
1: Игорная зона в Республике Алтай будет открыта рядом с курортом Манджурок. Ежегодно он принимает около миллиона туристов. Большинство китайских автомобилей в России пережили зиму без поломок. Таким выводом пришли аналитики портала Авто.ру. Никаких проблем не зафиксировали 54% респондентов. По пятибалльной системе на четверку оценивает машина 80% водителей. В среднем уровень расходов на обслуживание автомобилей китайского производства этой зимой составил 21 тысячу рублей. Для российских машин сумма не превысила 17 тысяч. Сейчас большинство машин китайских брендов и правда выдерживают морозы, отмечает управляющий директор компании Trade Taxi Александр Казаченко.
2: Пережили, в принципе, нормально. Вот у нас же парк 5000 автомобилей, они все китайского производства. Если автомобиль обслуживается, за ним следят, да, то есть не стоит на улице там 2-3 недели в плохую погоду без завода, то и проблем с аккумуляторов нет. Проблемы у нас были по электронике на некоторых автомобилях, но производитель не хочет признавать, что это ошибка там в производстве. Мы эти проблемы устраняли сами, проблем таких больше нет. А так, в принципе, ну, из 5 баллов, мне кажется, где-то на 4,5 определенные марки пережили.
1: Производители китайских авто не выпускают специальных моделей для России, однако они стали более тщательно подходить к вопросу адаптации машин к холодному климату, отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
3: Китайцы подтягивают свою машину действительно и занимаются серьезными испытаниями. Я вот только что был в лабораториях компании Great Wall в городе Баодин и смотрел, как они доводят свои двигатели. Это очень серьезная лаборатория, и в огромном количестве они эти двигатели испытывают. В разных режимах, в том числе и в разных климатических условиях. Они подтягивают двигатели, например, по холодному пуску, раз. Они подтягивают коррозионную стойкость, в частности, дополнительную обработку делают, либо применяют другой металл. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Могут стоять другие топливные фильтры, естественно, стоят другие более емкие аккумуляторы и тому подобное. Вот это китайцы стараются постепенно подтягивать. Они не стали идеальными автомобилями, но стали лучше, чем были, естественно, там 5, 6, 7, 8 лет назад.
1: Что же касается неисправности, то наиболее типичными для марок из Китая остаются холодный разряд аккумулятора, сложности с запуском двигателя и неполадки в тормозной системе. Проблемы действительно остаются, говорит эксперт авторынка Олег Масеев.
4: Во-первых, у меня есть личный опыт эксплуатации электрички в морозы, и могу сказать, что все было хорошо. Плюс эта тема как раз мы обсуждали, и большинство собственников как раз обратили внимание на то, что претензии ожидали гораздо больше, а их стало гораздо меньше по сравнению с предыдущими периодами, потому что китайцы начали все-таки под российский рынок машины доделывать, переделывать, готовить. И если раньше это было просто вот вам то, что у нас на юге ездили, и то, что мы в Африку отправляем, то теперь это все-таки специальная версия для холодных стран.
1: В конце апреля эксперты Авто.ру отметили рост в России рыночной доли китайских подержанных машин с 5 до 8%. При этом их пробег в среднем составил 70 тысяч километров, возраст не превышал 5 лет. Стоили они от 1,5 до 3 миллионов рублей. Сиквел «Дьявол носит Прада» вызвал неоднозначную реакцию кинокритиков, хотя большинству продолжений понравилось даже больше оригинала.
5: Избранное за неделю.
1: По крайней мере, на агрегаторе Rotten Tomatoes у ленты режиссера Дэвида Френкеля 79% отзывов положительные. Кинокритики хвалят картину за хорошую актерскую игру, хорошие роскошные костюмы, актуальные темы. Действие картины разворачивается спустя 20 лет после событий первой части. В центре сюжета

0: это героиня Энн Хэтэуэй, которая вместе с бывшей начальницей в исполнении Мэрил Стрип пытаются возродить журнал «Подиум».
1: Здравствуйте.
2: Надо же, смотри, кого из TJ Maxx принесло.
3: Секунду, кто это? Ты ее знаешь? Я ее знаю.
4: Я Энди Сакс. Андреа.
2: Она была одной из Эмили.
3: Одной из кого?
4: Знаешь, это изменилось, да? Стала более уверенной, вот только брови старые оставила.
0: Некоторые кинокритики встретили «Дьявол носит Прада 2» без восторга на агрегаторе Metacritic. Продолжение культовой ленты получило лишь 60% положительных отзывов. Главная претензия – это вторичность ленты, отсутствие развития главной героини. В некоторых моментах сюжет будто и вовсе откатывается назад, считают некоторые критики. Кинокритик Forbes, автор телеграм-канала «О бой» Тамара Ходова, с этим не согласна. По ее словам, сиквел, наоборот, закрывает вопросы, который оставил оригинал.
5: Мне понравился сиквел «Дьявол носит Прада», наверное, во многом из-за того, что у меня не было от него никаких ожиданий. Скорее, они были негативными. К сожалению, этот проект входит в категорию тех фильмов, которые раскапывают из, так скажем, залежей интеллектуальной собственности студии и пытаются создать или ремейк, или спин-офф, или сиквел, что-нибудь, чтобы возбудить фан-базу, не сильно рисковать и на этом заработать. Но, к моему удивлению, «Дьявол носит Прада 2» оказался довольно достойным фильмом, который достоин оригинала и никак не критикует его наследие, не ухудшает его впечатление от оригинала. Неожиданно сценаристы фильма критикуют общество позднего капитализма, упадок журналистики. И, естественно, это не какое-то серьезное исследование на эту тему. Тем не менее, фильм комментирует эти тренды, несмотря на какую-то сказку, которая происходит на экране, все-таки показывает, что не самые простые времена мы живем. И это, наверное, основная критика тех, кому не понравился фильм. Они говорят, что фильм пустой и не оправдывает свое собственное существование, потому что, несмотря на то, что он говорит про упадок журналистики, он не предлагает никаких решений. Но для меня в этом его основная фишка, потому что фильм скорее о личных отношениях Энди и Миранды, которые не были исследованы в первой части, и поэтому вторая часть восполняет этот пробел вполне энергично и интересно.
0: Мировая премьера сиквела состоялась 1 мая. В российском прокате американскую драму покажут после майских праздников. Релиз картины был перенесен кинотеатрами, чтобы освободить место для отечественного контента. Выход фильма вызовет настоящий ажиотаж, считает выпускающий редактор 2x2 медиа, автор телеграм-канала «Сквозь кроличью нору» Арина Пырина.
6: Оценки второй части фильма «Дьявол носит Прада» вполне ожидаемые. Такие рейтинги не новость для сиквелов жанра. Зрители зачастую идут на них ради возвращения героев, возможности снова погрузиться в знакомую историю. А вот критики всегда походят к продолжениям с некоторым скепсисом. Режиссер решил пойти по верхам. Надеюсь, что зрители пойдут в кинотеатр ради знакомых имен и лиц на плакате. В принципе, это работает. Ведь это своеобразный безопасный сиквел. Та же история в слегка другой упаковке, что, например, было со «Зверополисом 2». Та же самая история, но немного под другим углом. В России фильм в официальный прокат не выходит, поэтому сложно будет оценивать успех ленты у нашего зрителя. У нас не будет никакой официальной статистики, но даже если критики ругают фильм, не обязательно, что у зрителей будет плохая реакция. Она может быть абсолютно противоположной. Например, сейчас мы это видим на фильме «Майкл» о Майкле Джексоне, байопик, который сейчас премьерится за рубежом. У нас он выйдет в прокат только через месяц. И критики очень сильно ругают ленту. Например, на агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг свежести у ленты всего 30%. Тогда как зрители просто разрывают кинотеатры, ставят 90% рейтинга этому фильму и делали, в принципе, фильм «Майкл» самым успешным байопиком в истории.
0: По оценке издания Deadline, вторая часть «Дьявол носит Прада» соберет 180 миллионов долларов за первый уикенд в мировом прокате. Первая часть кино сделала кассу в 320 миллионов долларов и окупилась почти в 9 раз. Ситуация на дорогах. Уже 1 балл фиксирует Яндекс.Карты, но в целом везде свободно. Чуть больше машин сейчас на внешней стороне ТТК. От Савеловской эстакады до улицы Новая Башиловка, на проспекте Маршала Жукова, от улицы Демьяна Бендова до Хорошевского шоссе и на улице Дмитрия Ульянова от Ленинского проспекта до Большой Черемушкинской улицы.
7: На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. Благодаря масштабу, но с оглядкой на требования клиентов и регуляторов, SpaceX страхует миссии в гибридном формате. С Starlink самозастрахованы, а на запуск чужих спутников корпорация обязывает клиента оформить страховку до 400 миллионов долларов и подписать отказ от претензий. В программах NASA SpaceX часто не платят вовсе. Так, в первой частной миссии на Crew Dragon в 2022-м ее организатор Axiom приобрела страховку на 10 миллионов на случай повреждения МКС и на 5 миллионов от травм астронавтов и подписала отказ от претензий к SpaceX. Стиль с Анной Минаковой.
1: Камень рожденных в мае – изумруд, и, как обычно, мы опираемся на классификацию Американской ассоциации ювелиров. Об изумруде в этой рубрике и вне ее мы уже говорили не раз, а сегодня поговорим о самых необычных объектах, созданных из изумруда. Однозначно, мой любимый – изумрудная чаша эпохи великих моголов начала 17 века, связанная с именем Шахджахана и входящая в коллекцию Аль-Тани, представленную в Национальном музее Катара. Это вырезанный из цельного изумруда сосуд, небольшая рюмка для вина. И здесь важно учитывать, что в период ее создания и само вино, и культура его потребления были другими. Современные представления о размере бокала привели бы нас к мысли о крепких напитках. Корона Ант из собрания Метрополитен музея в Нью-Йорке создана в 17-18 веках как украшение образа Девы Марии в кафедральном соборе колумбийского Попаяна. В ней использованы десятки изумрудов, включая центральный камень около 45 карат. При этом здесь довольно редкое решение. Часто часть камней не жестко инкрустирована, а закреплена подвижно. Они свисают с верхних дуг короны, как капли, и свободно покачиваются. Скульптура начала 18 века из музея «Зеленые своды» в Дрездене – это фигура мавра, выполненная из дерева с элементами из золота и эмали. Мавр на подносе несет изумрудную друзу. Сама друза – природный кластер кристаллов, неограненный и необработанный. Именно он становится и визуальным, и смысловым центром всей композиции.
7: Стиль с Анной Минаковой.
8: Пояснила корреспондент «Коммерсанта».
9: Источники «Коммерсанта» утверждают.
8: Об этом сообщил источник «Коммерсанта».
7: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит. Мы делаем все, чтобы вы знали.
10: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
11: Шанс выиграть был как у «Арсенала», так и у «Атлетика», но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то «Арсенал» с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки «Атлетика» с таким раскладом точно не согласны.
12: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. Это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
7: Радио «Коммерсант», 93,6 FM. Новости и мнения.
0: Москва, 9 часов 30 минут, студия Марина Старостина.
7: Радио «Коммерсант», новости и мнения. 93,6 FM.
0: 3 мая, воскресенье, в Москве плюс 13 градусов, пробки 1 балл. В этом часе. Без доступа в Москве и области наблюдается проблема с подключением к домашнему интернету. Официальные структуры говорят, что никаких ограничений нет. Что тогда происходит? Соединенным Штатам не до Украины. Как пишут западные СМИ, в Киеве разрабатывается новая переговорная стратегия. Есть ли у нее шансы на успех? На «Оскар» смогут претендовать только те сценарии, которые были написаны людьми. Оргкомитет премии ограничил использование ИИ в фильмах. Какие еще нововведения предусмотрены? Мелатонин и магний, на которые миллионы людей тратят целое состояние, на самом деле не помогает лучше засыпать. Результаты нового исследования опубликовала газета «Нью-Йорк Таймс». Как тогда бороться с бессонницей? Жители Москвы и Подмосковья в субботу массово жаловались на домашний интернет. У некоторых пользователей он, как и мобильный, стал работать только по белым спискам. Правительство Московской области введение каких-либо ограничений отрицают. По сообщениям регионального ресурса РИАМО, проводные сети работают в обычном режиме, без сбоев. Однако, судя по данным сервиса «Сбой РФ», в Москве проблемы с доступом возникли у абонентов «Интеткома», «Ситилинк» и «Ростелекома». В Моснет сообщили об отключении электричества на магистральном узле. На сетевую аварию указывает оператор АСВТ. Сроки устранения аварии не уточняются. Столичные власти пока ситуацию не комментировали. Отсутствие интернета скорее действительно связано с проблемами на больших узлах, говорит управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
9: Какие у нас бывают причины перебоев в проводном доступе в интернет? Первое – это технический сбой. Интернет-провайдеры, как правило, подключены одному или нескольким так называемым магистральным, то есть тем, кто обеспечивает этим провайдерам канал до московского узла. И такое периодически случается. Кроме того, у многих провайдеров есть резервные каналы. Чем крупнее провайдер, тем с большей вероятностью у него есть хотя бы два магистральных канала. Еще одна причина может быть отключение, но отключение проводного интернета не как вопрос безопасности поведения должно решать. Провайдеров уже конечных, которые обеспечивают конкретно в домах доступ в интернет, их многие-многие десятки заметного размера. Соответственно, сбой на магистральном провайдере может приводить к тому, что проблемы с интернетом, соответственно, у абонентов. Но это явно не проблема одного какого-то провайдера.
0: О перебоях в соцсетях пишут абоненты подмосковного провайдера «Всем Wi-Fi». По их словам, начиная с пятницы, у них открываются только те сайты, которые входят в перечень админцифры. В техподдержке компании сообщили, что неполадки могут быть связаны с ограничениями на работу интернета в майские праздники. Коммерсант ФМ направил запрос и ждет ответа от Роскомнадзора. Мелатонин, магний и другие популярные добавки для улучшения сна бесполезны. Такое мнение высказали медики и эксперты фарминдустрии. Резонансный материал опубликовал издание «Нью-Йорк Таймс». В статье специалист утверждает, что мелатонин эффективен далеко не для всех и нередко работает на уровне самовнушения. Магний имеет побочные действия, помогает лишь при судорогах или мышечном напряжении. С выводами согласны и собеседники коммерсантов. В некоторых случаях прием сонных БАДов может даже нанести вред здоровью, говорит врач-сомнолог Павел Кудинов.
13: Многие добавки рассчитаны на то, чтобы уменьшить исходную тревожность и облегчить тем самым процесс засыпания. Поскольку тревога – это самая распространенная причина бессонницы с нарушением засыпания, препараты и добавки, например, валерьяна, CBD-масло, мелатонин снижают тревогу и вызывают сонливость. А вот триптофан, магний больше восполняют некий дефицит, который со временем позволяет лучше засыпать. Поэтому его немедленное действие в некотором смысле сомнительно. Не у всех это будет вызывать одинаково положительный эффект. Если у автомобиля нет бензина, накачивать колеса бесполезно, она не поедет. При сильной тревоге перепить просто магний человека не спасет. Есть 20% эффектов, это плацебо. Главное в этих добавках, их прием затягивает обращение к врачу, когда это действительно необходимо. Если это ситуационная бессонница, то да, может помочь облегчить ситуацию и в секунду. Но если это какая-то хроническая ситуация, самостоятельный прием таких добавок не решит проблему, и просто человек обратится, когда уже бессонница, и будет справляться существенно тяжелее.
0: Согласно опросам медицинских сервисов, 77% россиян испытывают проблемы со сном. Каждый второй жалуется на частое пробуждение ночью. Данные Европейского медицинского центра показывают, что в рамках самолечения многие пытаются решить проблему мелатонином, магнием и другими добавками. И все это нередко маскирует реальные причины бессонницы, говорит врач-токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.
14: Здесь довольно сложная ситуация, потому что инсомния, то есть нарушение сна, это целый класс расстройств. Сон – это сложно структурированное явление. У нас есть, например, засыпание, фаза глубокого сна, поверхностный сон. Между ними есть перебивки. На каждом из этих этапов может возникать свое нарушение. Нет универсального средства, которое могли бы решить проблему вот так вот разом. Я плохо сплю, я выпью вот эту вот таблетку конкретно, и она мне поможет. Нет, такого нет. Если мы занимаемся проблемой сна с научной точки зрения, мы проводим, например, такую сложную процедуру, как полисомнография, навешивая на человека огромное количество датчиков, и он со всем этим спит. Выстраиваем структуру сна, выясняем, что здесь нарушение, вот здесь такое-то и так далее, и мы подбираем конкретную терапию, зная, как те или иные препараты лекарственные работают. То, что в виде добавок, у них нет механизма действия. Это очень важно, потому что это, по большому счету, пища. Это одна из форм регистрации пищевого продукта. Или это то, что не попало в нормальную научную медицину. Но это не повод это не продавать. Вот этим и занимаются товарищи с темной стороны.
15: Популярны ли такие добавки в России?
14: Ой, конечно. В нашей стране вообще, в принципе, добавки довольно популярны, именно как волшебное решение, условно говоря. У нас есть некая проблема, мы пьем добавки, мы не хотим пить лекарства, потому что это страшная химия, а биодобавки – это якобы натурально и поэтому полезно, и оно на каком-то там тонком уровне все это регулирует. Поскольку реклама все это подтверждает, у человека возникает искаженная картинка. Огромное количество людей пьют магний именно для сна, хотя на самом деле у него таких свойств не подтверждено. То есть, да, там, например, в кардиологии, при некоторых других нарушениях, да, может быть, но вот все, что касается сна, это вот прям нет. Кстати, сурок тоже.
0: Эксперты подчеркивают, что снотворные, например, антигистаминные, помогают быстрее уснуть, но они также вызывают утреннюю вялость и могут быть опасны для здоровья. Из-за этого специалисты начинают лечение с безвредных лекарств и осторожно повышают дозировку. Правда, такой подход не гарантирует результата, предупреждает врач-кардиолог, специалист по психосоматической медицине Ярослав Ашихмин.
16: Я бы сказал, что это замечательная тенденция, что люди ищут быстрый способ заснуть. Без врача, без рецепта возникает тревожность и желание ее сбить таблетки. Это, конечно, путь никуда. Если человек регулярно плохо спит, то нужно искать причину. Это может быть исключительно выраженная тревожность, боль, апноэ очень часто, храп, какие-то лекарства, очень сильный стресс. И женщины чаще сталкиваются с нарушениями сна и чаще используют вот эти средства. Средства подбирая, как по лесенке, лучше послабее людям, которые не могут посетить КБТ сна и, конечно, ни в коем случае не антигистаминные. Это машина времени в 50 годы. Препараты сильные, снотворные. С них потом не снять. Очень сложное в течение полугода снижение дозировки препаратов, которые были назначены по безысходности. И если нужно поправить сон, пожилые женщины с очень высокой тревожностью никогда не согласятся на психотерапию, тогда уже мы используем нейролептики, но в крайне малых дозах. Люди засыпают после того, как происходит принятие ситуации, а не глушится тревожность.
0: Лишь около четверти россиян спят полноценно, а чуть больше половины страдает от дневной сонливости. Это следует из данных сервиса Сберздоровье. В 2025 году число жалоб на нарушение сна подскочило на 75% год к году. Причем женщины обращались к врачам в 3 раза чаще мужчин. Пациентов беспокоит хроническая усталость, разбитость и туман в голове. В Рособорнадзоре усомнились в целесообразности домашних заданий для школьников.
17: Избранное за неделю.
0: Всему виной развитие искусственного интеллекта, заявил ТАСС глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, власти рассматривают возможность реформировать саму систему домашних заданий, но как именно, не уточнил. А при этом пояснил, что традиционные форматы теряют эффективность, так как нейросети могут мгновенно решить типовую задачу.
18: С приходом в нашу жизнь искусственного интеллекта для меня было удивление. Готовые домашние задания, они уже все прорешены, и можно просто писать, и все. Смысла задавать эти задания нет, поэтому обсуждаем. Сейчас вопрос о целесообразности их проведения.
0: Нужно ли из-за искусственного интеллекта менять подход к домашним заданиям? Учитель математики и физики, создатель и главный редактор порталов «Решу ЕГЭ» и «Сдам ГИА» Дмитрий Гущин смысла в одномоментной реформе системы не видит.
19: Ребенок, делающий домашнее задание, ведет себя точно так же, как взрослый, который хочет найти какую-то неизвестную ему информацию. Когда ребенок видит перед собой задачу, какое-то задание, которое он знает, как выполнять, он его выполнит сам. Когда он видит, что он не знает, как решать задачу, ну, подумал над ней 5 минут, подумал 10. Какой у него дальнейший выбор? Ну, он может не делать домашнее задание, может пойти к родителям, может спросить нейросеть. Так он так и делает. А когда такого не было? 20 лет назад он списывал с одноклассника, но можно у репетитора еще спросить.
20: С приходом нейросетей и, так скажем, ускорением этого процесса, нужно ли что-то сейчас менять?
19: Надо ли что-то в этом менять? Ну, смысла менять вроде как нет. То есть эти изменения придут сами через какое-то время. Но прежде всего хотелось бы сейчас объяснять ребенку, что нейросеть не панацея. Ну вот я, например, в своем классе как раз буквально на прошлой неделе, наоборот, специально дал такое задание. Несколько задач предъявил учащимся решения, которые были сделаны нейросетью, и попросил их найти ошибки. Где-то это было прям понятно, а где-то это было совсем не очевидно. То есть ребенку-то надо было бы говорить, что если ты в какой-то области не очень хорошо ориентируешься, то ты относись критически к тому, что ты можешь найти на каждом углу в интернете.
0: В 2024 году Владимир Путин поручил правительству сократить нагрузку на школьников, в том числе объем контрольных и работы дома. В прошлом году депутаты Госдумы неоднократно предлагали отменить домашние задания, сократить их количество или изменить формат. Директор Московской 109-й школы Евгений Ямбург считает такой подход неприемлемым.
2: Конечно, это абсолютно непрофессиональная и легковесная точка зрения. Домашние задания были, есть и будут. Потому что без тренировки невозможно усвоить учебный материал. Только на уроке. Другое дело, что они должны быть там перегружены. Вот другой вопрос дозировки этих домашних задач. Теперь по поводу искусственного интеллекта. Искусственный интеллект облегчает задачи учителя проверки технических вещей. Особенно в 3-м, 4-м, 5-м, 6-м классе нужна ежедневная проверка тетради, математики, русского языка. И, безусловно, искусственный интеллект помогает автоматизировать эту вещь и экономит время учителя. Но это никак не отменяет серьезные работы по сути вещей, анализу произведений, развитию речи, ребят. И поэтому здесь просто надо профессионально эти вещи оценивать. Другое дело, в чем бывает плохая история, когда учитель ничего не объясняет на уроке и все перекладывает на детей. Тогда и действительно домашнее задание превращается в каторгу.
0: Проблема с тем, что школьники прибегают к искусственному интеллекту ради выполнения домашних заданий, действительно есть, признает педагог, председатель профсоюза учитель Дмитрий Казаков. Однако, по его словам, многое зависит от нагрузки на учителей. Даже при закрепленной ставке 18 часов у педагогов на практике нет времени придумывать, как обойти или интегрировать нейросети в учебный процесс.
21: Не нужно думать, что все ученики такие балбесы, что будут только пользоваться искусственным интеллектом. Во-вторых, не нужно думать, что учителя все балбесы и все такие неграмотные, что не смогут составить такое домашнее задание, чтобы искусственному интеллекту не оставалось никакого места. А может быть, даже и было место, но это было действительно домашнее задание. Конечно, это некоторая трудность, это проблема, но это не означает, что какие-то чиновники сломаны. Смысл человека заключается лишь в том, по моему мнению, что учителя сейчас перегружены. И нормально готовятся к урокам, а тем более разрабатывать какие-то домашние задания уникальные. Вот у них нет ни сил, ни времени. И, конечно, там детям легко с помощью не только искусственного интеллекта, а вообще всяких решебников и так далее, сделать домашние задания. То есть нагрузка учителя не должна превышать ставку. И за это учитель должен получить хорошую зарплату, чтобы он не бежал никуда и не работал еще репетитором или еще кем-то. Вот тогда появится в школе массовый учитель, который будет готов разрабатывать домашние задания, проверять их тщательно, и в том числе на использование искусственного интеллекта, и работать с детьми. Вот это решение проблемы. А все эти заявления, они просто в корне не понимают, что такое образование.
0: На прошлой неделе замглава администрации президента Максим Орешкин заявил, что, по его мнению, искусственный интеллект в будущем сможет самостоятельно принимать экзамены у школьников и студентов, и в перспективе технология позволит вовсе отказаться от экзаменов. По цифровому следу ученика можно будет определить его уровень знаний без дополнительной аттестации, считает Орешкин. Учителя, как минимум предметники по гуманитарным дисциплинам, с которыми общался Коммерсант ФМ, сомневаются в эффективности такого подхода.
22: Коммерсант ФМ. Время и место. 15 мая. Москва. Автор и ведущий цикла «Весь Стравинский» Ярослав Тимофеев представит три шедевра самого влиятельного композитора 20 века. В программе «Персифона» концерт «Дамбартон Оукс» и «Симфония псалмов». Произведения прозвучат в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Федора Леднева. Место проведения – концертный зал Чайковского. Триумфальная площадь 4. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте meloman.ru. Дороже золота. Самый дорогой коньяк в мире производит с 18 века французская семья Дюданьон. Литровый графин с напитком столетней выдержки продали за 2 миллиона долларов. Часть цены пришлась не на сам коньяк, а на бутылку. Ее сделали из 24-каратного золота и платины наивысшей пробы, украсив россыпью из 6 тысяч бриллиантов.
0: Москва, 9 часов 45 минут. Новости.
3: Latest news.
0: Возгорание возникло в Приморске. Из-за атаки беспилотников его последствия ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили более 300 украинских беспилотников над 16 российскими регионами. При этом 60 дронов сбиты в Ленинградской области. В Пулково сейчас задержаны свыше 40 авиарейсов. Проект президента США Дональда Трампа по созданию национального сада американских героев становится все масштабнее и, вероятно, окажется дороже первоначальных оценок. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Предполагается установка 250 статуй выдающихся американцев в натуральную величину, также создание бассейнов, ресторанов и амфитеатра. По оценке администрации, только статуи могут обойтись дороже 40 миллионов долларов, которые Конгресс выделил на весь проект. Популярность больших упаковок молока в России увеличивается. Продажа упаковок по 1400 миллилитров и 2000 за 25 год выросли на 3,11% соответственно. Это данные аналитической компании «Энтех», с которыми я ознакомился, ТАСС. Спрос смещается к фасовкам так называемого семейного формата. По тем или иным причинам они становятся более подходящими и удобными для покупателя, говорят аналитики. Погода в Москве теплеет, уже плюс 14, правда, ощущается как плюс 12, утверждает Яндекс. Сегодня обещает до 22 градусов без осадков. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Новые правила номинации на «Оскар» вызвали споры среди кинематографистов. Самыми обсуждаемыми стали изменения, связанные с искусственным интеллектом. Теперь фильмы, сценарии которым были созданы с помощью нейросети, не смогут получить статуэтку. Киноакадемия представила и другие нововведения. В частности, актерам разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучший международный фильм» в гонке смогут участвовать не только работы, одобренные национальными комитетами, но также лауреаты престижных фестивалей, например, Каннского или Венецианского. Таким образом, шанс попасть в итоговый список будет у двух проектов из одной страны. Изменения в правилах для «Коммерсант ФМ» прокомментировал режиссер анимационного кино, трижды номинант на «Оскар», член Американской киноакадемии Константин Брандзит. По его словам, премия стала ближе к художнику.
4: Нововведения Академии я только приветствую. Они расширяют возможности актеров, художников, режиссеров. Если человек сделал, условно говоря, 2-3 классных фильма, а актер какой-то сыграл 2 прекрасных роли, почему одна должна приноситься в жертву другой. Также рад, что они категорически запрещают участие и в работах, которые борются за «Оскар». Не думал, что я до этого не могу подать 2 фильма на «Оскар», если они оба прошли квалификацию. Я не чувствовал этих ограничений. Их не было указано в правилах. Это договаривается все с Академией. «Три сестры» подавались в том числе от России. Но они, объявляя номинантов, вообще не объявляют никак ни России, ничего, ни страну. Они объявляют название фильма и режиссера. «Три сестры» — режиссер Константин Бронзит, что тоже здорово на самом деле. Они все это нейтрализуют, потому что они этим самым действием подчеркивают, что, ребята, мы тут не про страны, а про конкретного автора и про его кино.
0: Без использования нейросетей фильмы, номинированные на «Оскар», будут проигрывать коротким видео из интернета. А искусственный интеллект не способен устранить автора, так считает продюсер, режиссер сериалов «Вампиры средней полосы» и «Последний богатырь. Наследие» Антон Маслов.
5: Посмотрим. Главное, чтобы «Оскар» не потерял какую-то свою силу. Я думаю, что это потуги умирающего прошлого ведет только к тому, что кинематографисты начнут отставать от ребят, которые делают рилсы в соцсетях. В любом случае останутся редакторы, и те, кто будет вкладывать деньги, должны будут иметь ответственного человека, который принял решение, какую историю отправить, собственно, в тираж, показать людям. Ты, как режиссер, когда сидишь один, принимаешь решение по тому, как это должно быть, это одна голова. Как только у тебя появляется художник с большим опытом, который прошел очень много проектов, как только у тебя появляется много артистов, которые тоже обладают своим каким-то обаянием, все это, конечно, создает больше ощущения кино, и когда это все превратится в 1-2-5 голов вместо 100, и мы, и зритель, будем чувствовать подвох, все будет становиться проще.
0: Использование искусственного интеллекта при создании фильма – вопрос дискуссионный, но он в большей степени касается денег, а не творчества, уверен сценарист и историк кино Сергей Каптерев.
1: запоздало. Американцы люди консервативные в этом смысле. Пришли к такой же примерно практике, равняясь на международные кинофестивали. Сценарий в американском кино, по крайней мере, в студийный период, писался многими людьми. Кто-то делал что-то лучше, кому-то поручали выполнять какую-то функцию сценарную. Поэтому я не думаю, что в этом есть какой-то ужас. Везде осторожно говорится, что это не вопрос морали, а вопрос компенсации. Это как фармацевтика. Если испытывают что-то, а потом, если что-то произошло не так, то какая-нибудь фирма Pfizer платит бешеные деньги тому, кто пострадал. Естественно, какие-то люди, которые потеряют работу, хотят ее не потерять.
0: К рассмотрению киноакадемиками с этого года будут допускаться только актерские работы, указанные в официальных титрах фильма, исполненные людьми с их согласия. Это должно исключить ситуации, когда образ умершего актера на экране воссоздают с помощью нейросети. Решение связывается с недавним случаем. Авторы фильма «Глубоко как в могиле» сгенерировали цифровую версию Вэла Килмера с разрешения его родственников. Актер получил эту роль несколько лет назад, но не смог сниматься из-за рака гортани. Он в 25-м году скончался. Финские инженеры изобрели виртуальную сауну. Переместиться в баню, не вставая с дивана, предлагает с помощью VR-оборудования. Для парения требуются очки и специальная куртка с датчиками. В рукава встроены термоэлектрические элементы. Они позволяют почувствовать горячий воздух и даже воду, стекающую по коже. Как пишет портал N+, в виртуальном пространстве пользователь сидит в финской бане и может плеснуть воду на раскаленные камни, а те отзовут с характерным шипением. Программа даже включает в себя ледяной душ. Перспективы виртуальной сауны оценил директор по креативным индустриям фонда Сколково Алексей Калинчук.
3: Эта разработка очень ранняя стадия, которая вряд ли станет популярным, потому что подобные костюмы — это достаточно дорогое устройство. Сами VR-гарнитуры уже не очень дорогие, потребительская электроника, в общем-то. А вот сделать такой костюм, плюс необходимость адаптировать его под каждого человека для точного прилегания, без этого невозможны те эффекты, которые разработчики демонстрируют. Это очень дорогостоящая вещь. Поэтому вряд ли устройство будет массовым. В России самым громким и известным проектом был проект Tesla Suit с белорусскими корнями, который делал симулирование ощущений прикосновений, касаний, ударов за счет электростимуляции. Идея крутая, но для массового рынка они мало применимы, больше подходят для нишевых тренажеров, симуляторов, для военных, космонавтов.
6: Теоретически можно было бы эту технологию вывести в этот массовый сегмент?
3: Вполне может. Например, представьте, что джойстик для вашей игровой консоли или даже мышка реагирует температурой, нагревается или охлаждается в зависимости от игровой ситуации. То есть это может быть не костюм, а более узкое применение. Также это может быть применено в аттракционах. Все это работает на общую концепцию полного погружения для того, чтобы в пределе человек не мог определить, находится ли он в виртуальном мире или в настоящем.
0: Что еще, кроме похода в сауну, способны имитировать устройство виртуальной реальности? На этот вопрос Коммерсант ФМ ответил партнер по робототехнике в компании Portal VR Александр Маркин.
23: В виртуальной реальности сейчас по-разному стараются экспериментировать. Помимо тактильных ощущений, вот жилетов, перчаток, добавляют сенсоры там, отслеживания взгляда, когда взгляд переносится в виртуальную реальность. И даже вкусовые рецепторы начинают осваивать и запахи. То есть это приборы, которые ты буквально себе засовываешь в рот, либо они находятся рядом с носом, рядом с шлемом ставятся, которые создают путем электрических импульсов, выделяют воздух в ферментах. Есть еще одно интересное направление, связанное с роботами. Это называется он телеприсутствие. То есть это классная штука, когда посредством шлема и контроллеров ты можешь погрузиться в тело робота и управлять им. Поднимая руку с контроллером, робот поднимает руку, нажимая на кнопку, он зажимает пальцы, берет предметы. То есть сейчас технологии доходят до того, что уже можно делать чайные церемонии роботов-барменов. Также это могут быть задачи, связанные, ну, например, со спасательными миссиями. Мы, не используя там провода, то есть прямое управление, доступ, можем управлять роботом и совершать им какие-то задачи там в огне. Недавно был запрос на применение роботов как раз связки такой с виртуальной реальностью для разминирования. То есть используют робота, который подходит, осматривает, двигает миноискателем и может либо самостоятельно обезвредить мину, либо пометить ее.
0: Как пишет профильное издание Fast Company, дополненная виртуальная реальность создает все больше инновационных форматов развлечений. Технология позволяет зрителям совместно смотреть фильм или игру на виртуальном стадионе или кинотеатре, тренироваться на искусственном беговом тренажере и наблюдать за редкими животными в реальном времени в естественной среде обитания, но на дистанции. Однако, несмотря на многомиллионные вложения, рынок VR так и не стал массовым, считает пиар-директор компании «Мир квестов» Анастасия Недумова.
8: Я, если честно, пока достаточно скептически к этому отношусь. Он находится в абсолютной стагнации сейчас. Я говорю исключительно про сегмент VR в индустрии квестовых развлечений. VR довольно давно уже присутствует на рынке. И начиналось это когда-то с 4D, 5D кинотеатров с движущимися стульями. Потом VR зашел также и в квесты. Есть площадки, которые работают на VR. С массовости это явление не набрало. По крайней мере, в России и в СНГ. Площадки, которые не используют VR, они превалируют. То есть их 95%. Это же очень дорогая разработка. До того момента, когда она войдет в массу, когда ее нужно будет использовать для бизнеса, пройдет довольно много времени, но и тем более, что я пока не очень верю в то, что бизнес будет на это тратить и будет считать это более устойчивой и выгодной моделью. Разово, прикольно, как инфоповод, как какая-то дорогая игрушка, типа VR-очки у Apple. Возможно, да. Массово нет.
0: На этой неделе Мета, признана в России экстремистской и запрещена, отчиталась об очередных убытках. На разработках виртуальной реальности компания потеряла 4 миллиарда долларов по итогам квартала. По данным Wall Street Journal, в 2026 году корпорация фактически свернула работу по своему флагманскому сегменту VR-разработки. В январе несколько внутренних студий игр были закрыты, а 1500 работников попали под сокращение. Московский трафик сейчас 1 балл фиксирует на дорогах в Москве Яндекс.Карты. Чуть больше машин сейчас на внутренней стороне ТТК от Кутузовского проспекта до Шмидтского проезда, на внешней стороне от Савеловской эстакады до улицы Новая Башиловка и на широкой улице, улице Лескова от метро Медведково до Алтуфьевского шоссе. В Москве 9:56. В студии Марина Старостина. Следующий час на Коммерсант ФМ пройдет Наталья Буева. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
22: Коммерсант ФМ. Время и место. С 23 апреля в кинотеатрах России премьера фильма «Коммерсант». Лихие 90-е. Молодой банкир стоит на пороге головокружительной карьеры, мечтая о власти и богатстве. Но одна роковая сделка превращает его жизнь в кошмар. По автобиографическому роману Андрея Рубанова. В главных ролях Александр Петров, Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Хаски и другие. «Хай-тек» с Александром Леви.
10: Видеокарта рендерит один кадр, а нейросеть берет его и генерирует еще до 5 дополнительных. То, что вы видите на экране, это, по сути, галлюцинации, образы которых не существовало. Именно так работает технология DLSS 4.5. Такую разработчики установили в серию новых игровых ноутбуков Acer Nitro V17 AI. Линейка вышла в продажу в России. Массовость описанной технологии подчеркивает статистика. По данным NVIDIA, более 80% владельцев видеокарт GeForce RTX играют с включенным DLSS. А это 3 миллиарда часов геймплея с момента запуска технологии. Ее поддерживают свыше 400 игр. Но если она так распространена, то чего особенного в ноутбуках Nitro V17i? Новинки Acer вошли в этот мир сразу с картой RTX 5060, 8 гигабайтами сверхбыстрой видеопамяти GDDR7, 17-дюймовым экраном с частотой до 165 Гц и откликом 3 миллисекунды. Но самое главное, в лэптопах этой серии живет второй ИИ. Процессор AMD Ryzen i несет отдельный нейронный блок NPU. Пока пользователь играет или монтирует видео, чип ИИ работает в фоне. Он незаметно убирает шум с микрофона, например, во время стрима, улучшает картинку на камере в созвонах, оптимизирует нагрузку системы, все ради лишних кадров в секунду. Незаметно, но постоянно. И вот что принципиально важно. Оба ИИ живут прямо на устройстве. Никакого облака, никаких сторонних серверов. Данные владельца ноутбука не покидают устройство и обрабатываются без задержек в сети. По утверждению компании Renewator, локальные вычисления могут сокращать задержку с 1.5 секунд до миллисекунд. Еще один бонус – решение не требует подключения к интернету. Линейка ноутбуков Nitro V17i доступна в 5 конфигурациях – от базовой с Ryzen AI 5 и Full HD экраном до топовой с Ryzen AI 7 с Quad HD дисплеем и 32 гигабайтами оперативной памяти. Другие обзоры и новости из мира IT на нашем сайте в разделе «Технологии».
22: «Хай-тек» с Александром Леви. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. 93,6. 93,6. новости и мнения. Коммерсант ФМ 93.6.
7: В Москве 10 часов утра, в студии Наталья Боева.
22: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
7: 3 мая, воскресенье, плюс 15 градусов за окном, на дорогах 1 балл в этом часе. Евросоюз вместо США. Киев разрабатывает новую переговорную стратегию с менее значимой ролью Вашингтона, делая ставку на поддержку Брюсселя. Что из этого получится? Дональд Трамп ответил на предложение Ирана из 14 пунктов. Цитата. «Исламская республика еще не заплатила достаточно высокую цену за то, что сделала с человечеством и миром за последние 47 лет». Конец цитаты. Как дальше будет развиваться конфликт? В республике Алтай будет создана игорная зона, а в соседнем Алтайском крае уже есть такая. Всего казино работают в 4 регионах. Зачем потребовалось создавать еще один игровой кластер? И проводной интернет по белым спискам. Жители Москвы и Подмосковья в эти выходные жалуются на проблемы с домашним интернетом. Власти отрицают ограничения. Чем может быть связан сбой? В Киеве начали разрабатывать новую переговорную стратегию, и роль США в ней уже не так значительна. Во всяком случае, об этом пишет «Политика». По данным издания, Владимир Зеленский, вероятно, попытается вести переговоры с Москвой без помощи Вашингтона и Дональда Трампа. Он рассчитывает добиться большей поддержки от европейских стран. Такой сценарий действительно возможен, но исключить Вашингтона из переговорного процесса у Киева вряд ли получится, полагает глава Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
9: Мы можем только предполагать, что произошли какие-то изменения, которые, видимо, дают Зеленскому надежду на то, что есть иные источники поддержки Украины. Прежде всего, сделки, которые он заключил с рядом арабских государств. Затем, наверное, все обратили внимание, как в этот раз европейские лидеры достаточно спокойно реагируют на очередные заявления Трампа. Только что он сообщил, что он выводит 5000 военнослужащих из Германии, но он их перемещает. Названы такие государства восточного фланга НАТО, как Польша, Румыния, Греция и одно из балтийских государств. Европейские лидеры и Мерц, и Макрон, и Мелони после этих заявлений Трампа, они не полетели в Вашингтон, как это было на протяжении предыдущего года.
11: Означает ли это, что у Киева есть надежда на некий альтернативный источник экономической, политической и иной поддержки в Старом Свете?
9: Появляются заявления все больше и больше о том, что Европа должна создать новый какой-то военно-политический альянс, где ключевыми государствами, по всей видимости, предполагается, что будут Великобритания, Польша, скандинавские государства, Украина. В рамках этого и можно предположить, что у Зеленского какие-то иные взгляды на строительство, скажем, гарантий безопасности для его собственной страны. Последний Рамштайн несколько дней назад был. Представитель США ясно совершенно декларировал, что США готовы поставлять те вооружения, которые Европа покупала и передавала Украине. Значит, одно дело – это вот эта декларативная политика, а другое дело – реальная политика.
11: Если исходить из того, что содержательного диалога между Москвой и европейскими столицами нет, а градус доверия между Киевом и Вашингтоном снизился, то на переговорном треке могут возникнуть новые игроки.
9: Пока еще американцы не вышли с этого трека. Несколько раз предлагал свои усилия Эрдоган. Нельзя исключать, что монархи залива могут играть какую-то посредническую роль, и они играли в вопросе обмена пленными. Вряд ли Россия сейчас примет в качестве посредника кого-то из европейских лидеров.
7: В минувшее воскресенье о том, что Владимир Зеленский ищет новых союзников, писала газета «Нью-Йорк Таймс». А 30 апреля Пентагон сообщил, что новых средств на помощь Украине в бюджете на 2027 год не предполагается. Последний раз Дональд Трамп встречался с президентом Украины на полях экономического форума в Давосе в январе. Спустя месяц в Женеве прошли переговоры с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. После этого в мирном процессе наступила пауза. А Дональд Трамп обещал ознакомиться с новыми предложениями Ирана по мирной сделке, но выразил сомнение, что они его удовлетворят.
22: Война на Ближнем Востоке.
7: Тегеран передал США мирный план из 14 пунктов, сообщает ТАСС. Среди прочего, Иран требует гарантии ненападения, снятия морской блокады, вывода американских войск и разморозки своих активов. Все эти вопросы Исламская Республика ожидает решить за месяц. В предыдущем предложении США звучал двухмесячный срок. В своей соцсети Truth Social Трамп поделился сомнением, что сочтет план подходящим. Ведь Иран, по его словам, еще не заплатил достаточно высокую цену. Общаясь с журналистами, он не исключил и новые удары, если Иран, цитата, будет себя плохо вести. При этом в пятницу Белый дом от имени Трампа сообщил Конгрессу, что война на Ближнем Востоке завершилась. В письме подчеркивается, что стороны не обстреливали друг друга 7 апреля. В лучшем случае это объявление означает лишь паузу в конфликте, объясняет руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения РАН, доцент ГГУ Лана Рванди Фадаи.
12: Иранская сторона очень разочарована в этих переговорах. Я думаю, что и американцы разочарованы. С разных точек зрения подходят к этим переговорам. Хотя обе стороны не хотят войны, понятно. Очень много будет зависеть от того, насколько США будет независимо действовать от Израиля. Что касается заявления Трампа, что конфликт с Ираном завершен, это прозвучало именно, когда истекал 6-дневный срок по закону о военных полномочиях. Все заявления, я считаю, для внутренней части страны. Активной фазы боевых действий нет, значит, формально война окончена. При этом сохраняется и военно-морская блокада. Опять-таки, я не исключаю новые удары. И я не думаю, что Иран примет тяжелые на сегодняшний день американские условия. Это какая-то приостановка.
13: Можно ли сказать, что у Трампа сейчас появился новый любимый инструмент давления? Это экономический. Например, санкции за взносы Ирану.
12: Я считаю, что они сейчас переходят в экономическое противостояние. Он объясняет свое присутствие защиты глобальной торговли, безопасности поставок энергии. Но самое главное, если смотреть на ситуацию, то речь идет о контроле над стратегическим узлом мировой экономики. США хотят ограничить экономические возможности Ирана, не допустить появления альтернативных источников дохода для Ирана и в целом снизить влияние Ирана в регионе. А Иран, в свою очередь, пытается оспорить это, используя свое географическое положение. Это, можно сказать, конфликт не только между странами, это между двумя моделями контроля. Речь идет не только о свободе судоходства. В основном идет речь о контроле над финансовыми потоками и правилами игры.
7: Ранее Дональд Трамп пригрозил санкциями всем, кто платит Ирану за проход через Ормузские проливы. Эти ограничения уже прописаны в документе Минфина США. Нарушением будут считаться любые переводы иранским властям, в том числе в криптовалюте. Исключение предусмотрено для тех, кто получит отдельное разрешение со стороны Вашингтона. Например, Ирак уже экспортирует сырье через Сирию. Местное агентство САНА сообщает как минимум о 70 грузовиках с сырой нефтью, которые прошли через пограничный переход Аль-Ярубия. Это первая подобная перевозка за 14 лет. Новые ограничения США могут оказаться вполне эффективными, считает старший научный сотрудник финансового университета Станислав Митрохович.
14: Американцы пытаются использовать различные механизмы. И в том числе предупредить аппаратные сделки Ирана с арабскими странами региона, которые пытаются договориться с Ираном, чтобы за небольшую некую мзду, чтобы Иран пропускал хотя бы часть танкеров, грузов или газовозов, которые идут из Персидского залива через Армузский пролив. Поскольку были сообщения западных медиа, что Иран готов брать эти деньги, кого-то пропускают, будь то арабские страны или их партнеры там в Азии, скажем, такие японцы, которые у арабов что-то покупают или используют флаг там арабских стран для того, чтобы судно могло пройти. Но чтобы такого рода сделок не было, чтобы они были затруднены, для этого американцы и используют санкционные угрозы.
13: А подействует ли эта мера устрашающе на тех, кто покупает, продает и транспортирует нефть через Армузский пролив?
14: Многие арабские страны, это прямые американские союзники, военные базы находятся американские, и финансы есть, и много чего есть. Это же не то же самое, что Россия, которая может сказать, мы американцев не боимся и будем торговать как хотим. Или индийцы даже, которые просыпаются постепенно понимание собственной значимости и самостоятельности на мировой арене, или китайцы. Просто страны вроде Эмиратов или Японии, которые сугубо с американцами в близких отношениях находятся, они могут испугаться, нарушать. Конфликт завершен, военная стадия, как Трамп объявил. Это не значит, что, во-первых, она не может возобновиться, и это не значит, что другие формы давления на Иран завершены. Периодически приходит сообщение, что кто-то прошел Армузский пролив, кого-то пропустили, а кого-то могут и не пропустить. Американцы. Есть сообщение, что, скажем, танкер с иранской нефтью прошел Армузский пролив, потом Аманский залив, потом Аравийское море, а в Индийском океане он был отловлен американцами.
7: По данным Рейтера, 7 стран ОПЕК плюс договорились повысить целевые показатели добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки в июне. Как отмечает агентство, они не стали менять планы по производству сырья, несмотря на выход из Альянса Арабских Эмиратов. Рейтер при этом подчеркивает, что увеличение добычи сейчас носит скорее символический характер, поскольку поставки через Ормузский пролив почти не ведутся. Заседание ОПЕК плюс пройдет сегодня в онлайн-формате. Bloomberg, в свою очередь, пишет, что Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов. Собеседник агентства отмечает, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. Российские бренды просят помощи у клиентов. Магазины одежды и украшений мидл-сегмента устраивают распродажи, заявляя о возможном закрытии своих точек.
22: Избранное за неделю.
7: Может ли сиюминутная поддержка постоянных покупателей помочь остаться на рынке, или бизнес-процессы придется перестраивать вместе с маркетинговой стратегией? Разбиралась Юлия Савина.
15: Владелица ювелирного бренда «Viva La Vica» лично попросила подписчиков совершить покупку в одном из ее магазинов или на сайте. Всем, кто поддержит бренд, скидка 30%. Примерно такой же дисконт на днях покупателям предложили в магазине «Gate 31». И там скидку обещают сохранить навсегда. При этом владелец признал, что отказался от оптимизации, не закрывал магазины и не сокращал штат. Поэтому первый квартал этого года компания закрыла с убытком в 31 миллион рублей. Подобные проблемы, даже если они не на слуху, у многих модных брендов, и не только в России, говорит куратор программ в Британской высшей школе дизайна Розмари Турман.
16: Это очень частая и серьезная дилемма. Делать ли продукты, продолжать работать в том же ритме, по своим правилам и уровню, который ты сам себе выстроил, или все же подстраиваться, оптимизироваться и переходить в какое-то другое русло. Это действительно общая беда отрасли. Это, конечно, проблема коснется большей части брендов. И выживут здесь сильнейшие, и не только с точки зрения исключительно больших марок, но и тех маленьких и средних, которые смогут правильно найти пути решения и подстроиться.
15: Содержать роскошные концепт-сторы в дорогих локациях, в том числе на месте ушедших брендов, может оказаться неверной стратегией для среднего ценового сегмента, говорят аналитики рынка. Но и полностью перейти на собственные онлайн-магазины у таких брендов вряд ли получится, потому что трафик сейчас успешно генерируют только маркетплейсы, отмечает аналитик Data Insight Сергей Семков.
17: Падение потребительского спроса, довольно высокие расходы на выполнение обязательств перед государством, кадровый голод и тому подобные обстоятельства, они не очень благоприятствуют российскому бизнесу, тем более розницы не нацелены на удовлетворение каких-то базовых потребностей. Могут ли они что-то сделать? Кажется, что нужно было несколько раньше раскачивать компетенции, продаваться, например, на маркетплейсах, отстраиваться как-то.
15: Теплая коммуникация между брендами и людьми позволяет просить помощи у постоянных клиентов, и, вероятно, компании получат приток заказов. Но этот ресурс имеет ограниченную емкость, и от лидера бренда в тех же соцсетях могут потребовать отчета о том, удалось ли исправить ситуацию, говорит основатель и генеральный директор рекламного агентства «Парадигма» Илья Ноткин.
18: Бренд, который драматизирует и при этом не искренен, нагнетает, но он так же симпатичен, как симпатичен человек, который себя подобным образом ведет. И у этого могут быть последствия. В классическом маркетинге история с магазином, который вывешивает на витрину сообщение о том, что он ликвидируется, не новая, и это существует как некая модель, но в первую очередь, наверное, рассчитанная не на лояльную аудиторию, а на какой-то туристический поток. Возникает ощущение какой-то выгоды.
15: Небывалые распродажи – это худший инструмент для того, чтобы привести бизнес к хорошим показателям, считает руководитель рекламного агентства «Стронг» Дмитрий Сендеров.
24: История, когда бренд объявляет о тотальной распродаже или обращается к своим фанатам с просьбой помочь, это маркетинг вчерашнего дня. Если ты даешь большую скидку, значит, у тебя нет иных креативных, интересных, ярких идей для своего продвижения. И когда единственным преимуществом бренда становится распродажа или обращение к клиентам «купите, купите, пожалуйста», то это не может быть вечно, и это рано или поздно обязательно отразится на репутации бренда.
15: По оценкам аналитиков, налоговая реформа в этом году затронула 3/4 компаний сектора малого и среднего предпринимательства. В сегменте фэшн покинуть рынок могут до 15% магазинов. Юлия Савина, Коммерсант ФМ.
7: 10:14 в Москве после выпуска новостей. Не только покататься, но и поиграть. Казино решили открыть в Республике Алтай. Оправдаются ли надежды властей на увеличение турпотока?
22: Биохакинг с Анной Кулецкой.
2: 2 года назад исследователи из Швеции выдумали заболевание и обвели модели искусственного интеллекта вокруг пальца. Фейковое расстройство, симптомы которого – покраснение глаз, зуд и другие неприятные ощущения – назвали биксониманией. Появлялось оно якобы после долгой работы за компьютером или другими гаджетами. Ученые опубликовали 2 липовых исследования и стали ждать, поверит ли нейросеть в существование проблемы. Причем они сделали все, чтобы живые читатели поняли, что это фейк. Ведущим автором был назван некий Лазлив Изгубленович, выражена благодарность профессору Марии Бом из Академии Звездного флота за ее доброту и щедрость, и в тексте встречались отсылки, например, к «Властелину колец». Однако уже через несколько недель крупные языковые модели, включая ChatGPT и Gemini, начали уверенно рассказывать о биксонимании как о реальном заболевании, объяснять его причины и даже давать советы пользователям, пишет Nature. Самое тревожное то, что фейк даже процитировали в рецензируемом журнале, откуда потом статью пришлось отзывать. Такую доверчивость объяснили тем, что исследование оформлено по всем канонам, а в таком случае риски галлюцинаций увеличиваются. Сейчас же чат-боты уверенно называют биксониманию ложью, а некоторые даже утверждают, что изначально в нее не верили. Впрочем, ошибку они признали. Но научное сообщество тревожно воспринимает то, как искусственный интеллект все глубже проникает в медицину, ставит диагнозы, расшифровывает анализы и дает рекомендации, даже когда полная картина о пациенте еще не собрана.
7: 10:16 в Москве, и сейчас новости.
22: Latest news.
7: 2 взрослых и ребенок пострадали в Смоленской области из-за атаки дрона на многоквартирный дом, сообщил губернатор Василий Анохин. Над регионом за ночь силы ПВО сбили 21.

0: Пассажиров нет, сообщил аэропорт. За ночь над Ленобластью сбито более 60 дронов. По словам губернатора Александра Дрозденко, целью атаки стал морской торговый порт Приморск. Там возникло возгорание, сейчас последствия ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Приморск и Усть-Луга – крупнейшие нефтяные порты России на северо-западе страны, откуда на экспорт отправляется 2 миллиона баррелей нефти в день. Это 40% от всей российской нефти. В Австрии задержали подозреваемого в подмешивании крысиного яда в детское питание. Известно, что ему 39 лет. Преступник действовал в одиночку. Личность подозреваемого не раскрывается. По версии следствия, мужчина покупал детское питание в супермаркетах, добавлял в него крысиный яд, после чего возвращал банки на полки. Его обнаружили благодаря записям с камер видеонаблюдения. Если специалисты выяснят, что доза яда могла быть смертельной для детей, дело переквалифицируют на покушение на убийство. Пока не ясно, каков был мотив. Известно, что незадолго до злодеяния преступник отправил компании электронное письмо с требованием выплатить 2 миллиона евро в течение 6 дней. А в ХИП обратили внимание на письмо только через 2 недели после указанного срока. И о погоде: уже 16 градусов за окном, ясно, до 22 сегодня, завтра плюс 25, далее плюс 26, однако в конце недели начнутся дожди и температура воздуха немного понизится. В России появится еще одна игорная зона в республике Алтай. Закон о создании нового кластера подписал президент. В соседнем Алтайском крае уже есть официальная игорная зона. Помимо нее в России действуют еще 3. В Калининградской области, в Приморском и Краснодарском краях. Также разрабатывается проект казино в Крыму. Самой популярной игорной зоной остается Красная Поляна. На нее приходится примерно половина всех посетителей казино в стране. В первом квартале местные заведения приняли 4 миллиона человек. От запуска нового кластера власти республики Алтай рассчитывают на ежегодные поступления в бюджет от 300 миллионов рублей. Эти ожидания, скорее всего, не оправдаются, считает бывший владелец игорной деятельности и эксперт по азартным играм Дмитрий Слободкин.
1: Предполагается, что там будет большой поток туристов. Я не думаю, что туда потянутся необыкновенное количество туристов и вообще стоит создавать игорную зону. Вопрос только в одном. Если будет одно казино, как оно во многих регионах так и получается, что одно казино и больше ничего, то одно казино работать будет, где бы оно ни было. Вопрос только, ради чего? Большого казино там не будет, это понятно. Налоги, которые получает будет субъект федерации, зависят от ставки налога на единицу горного оборудования. Будет получать 10-20 миллионов рублей в год. Вот 50. Ради этого стоит делать игорную зону? Не знаю. Работать оно будет на тех, кто собственник казино. Будут зарабатывать, если будет, естественно, поток туристов, если там будут местные играть и так далее, с точки зрения туризма. Будет дополнительная как бы услуга. Но это не значит, что туда поедут. В Алтае рядом не особо едут. Именно в казино. У нас в казино специально никто не едет. Едут туда отдыхать. А вот такого туризма у нас казиношного, как Жанки, особо его нет. Крупного. Надо делать казино там, где у людей есть деньги, где большое количество населения и где можно открыть не одно казино, а можно открыть 3-4. Тогда будут поступления в бюджет увеличенные 2-3-4 раза. Я понимаю, что в региону это важно. Ну, почему не выбрать, предположим, Санкт-Петербург, область? Почему не сделать Московскую область? Она не то, что будет успешная, она будет вообще фантастически успешная.
0: Игорную зону в республике Алтай планируется открыть рядом с курортом Манжерок. Ежегодно он принимает около 1 миллиона туристов. Большинство китайских автомобилей в России пережили зиму без поломок. К таким выводам пришли аналитики портала Авто.ру. Никаких проблем не зафиксировали 54% респондентов. По пятибалльной системе на 4 оценивают машины 80% водителей. Средний уровень расходов на обслуживание автомобилей китайского производства этой зимой составил 21 тысячу рублей. Для российских машин сумма не превысила 17 тысяч. Сейчас большинство машин китайских брендов и правда выдерживают морозы, отмечает управляющий директор компании Трейд Такси Александр Казаченко.
2: Пережили, в принципе, нормально. Вот у нас же парк 5000 автомобилей, они все китайского производства. Если автомобиль обслуживается, за ним следят, да, то есть не стоит на улице там 2-3 недели в плохую погоду без завода, то и проблем с аккумуляторов нет. Проблемы у нас были по электронике на некоторых автомобилях, но производитель не хочет признавать, что это ошибка там в производстве. Мы эти проблемы проблемы устраняли сами, проблем таких больше нет. А так, в принципе, ну, из 5 баллов, мне кажется, где-то на 4,5 определенные

0: марки пережили.
1: Производители китайских авто не выпускают специальных моделей для России, однако они стали более тщательно подходить к вопросу адаптации машин к холодным зимам, отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
2: Китайцы подтягивают свою машину действительно и занимаются серьезными испытаниями. Я вот только что был в лабораториях компании Great Wall в городе Баодин и смотрел, как они доводят свои двигатели. Это очень серьезная лаборатория, и в огромном количестве они эти двигатели испытывают. В разных режимах, в том числе и в разных климатических условиях. Но они подтягивают двигатели, например, по холодному пуску, раз. Они подтягивают коррозионную стойкость, в частности, дополнительную обработку делают, либо применяют другой металл. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Могут стоять другие топливные фильтры, естественно, стоят другие более емкие аккумуляторы и тому подобное. Вот это китайцы стараются постепенно подтягивать. Они не стали идеальными автомобилями, но стали лучше, чем были, естественно, там 5, 6, 7, 8 лет назад.
1: Что же касается неисправностей, то наиболее типичными для марок из Китая остаются холодный разряд аккумулятора, сложности с запуском двигателя и неполадки в тормозной системе. Проблемы действительно остаются, говорит эксперт авторынка Олег Масеев.
3: Во-первых, у меня есть личный опыт эксплуатации электрички в морозы, и могу сказать, что все было хорошо. Плюс эта тема как раз мы обсуждали, и большинство собственников как раз обратили внимание на то, что претензии ожидали гораздо больше, а их стало гораздо меньше по сравнению с предыдущими периодами. Потому что китайцы начали все-таки под российский рынок машины доделывать, переделывать, готовить. И если раньше это было просто вот вам то, что у нас на юге ездили, и то, что мы в Африку отправляем, то теперь это все-таки специальная версия для холодных стран.
1: В конце апреля эксперты Автору отметили рост в России рыночной доли китайских подержанных машин с 5 до 8%. При этом их пробег в среднем составил 70 тысяч километров, а возраст не превышал 5 лет. Стоили они от 1,5 до 3 миллионов рублей. Сиквел «Дьявол носит Прада» вызвал неоднозначную реакцию кинокритиков, хотя большинству продолжение понравилось даже больше оригинала.
4: Избранное за неделю.
1: На агрегаторе Rotten Tomatoes у ленты режиссера Дэвида Фрэнкеля 79% отзывов положительные. Для сравнения, на том же ресурсе у первой части 75% свежести. Кинокритики хвалят «Дьявол носит Прада 2» за хорошую актерскую игру, роскошные костюмы и актуальные темы. Действие картины разворачивается спустя 20 лет после событий первой части. В центре сюжета героиня Энн Хэтуэй, которая вместе с бывшей начальницей в исполнении Мэрил Стрип пытаются возродить журнал «Подиум».
5: Здравствуйте.
6: Надо же. Смотри, кого из TJ Maxx принесло.
5: Секунду. Кто это? Ты ее знаешь? Я ее знаю.
7: Я Энди Сакс. Андреа.
6: Она была одной из Эмили.
5: Одной из кого?
7: Знаешь, это изменилось, да. Стала более уверенной, вот только брови старые оставила.
1: Некоторые кинокритики встретили «Дьявол носит Прада 2» без восторга. На агрегаторе Metacritic продолжение культовой ленты получило лишь 60% положительных отзывов. Главные претензии – вторичность ленты, а также отсутствие развития главной героини. А в некоторых моментах сюжет будто и вовсе откатывается назад, пишут зарубежные СМИ. Но кинокритик Forbes и автор телеграм-канала «О бой» Тамара Ходова с этим мнением не согласна. По ее словам, сиквел, наоборот, закрывает вопросы, которые оставил оригинал.
8: Мне понравился сиквел «Дьявол носит Прада», наверное, во многом из-за того, что у меня не было от него никаких ожиданий, скорее они были негативными. К сожалению, этот проект входит в категорию тех фильмов, которые раскапывают из, так скажем, залежей интеллектуальной собственности студии и пытаются создать или ремейк, или спин-офф, или сиквел, что-нибудь, чтобы возбудить фан-базу, не сильно рисковать и на этом заработать. Но, к моему удивлению, «Дьявол носит Прада 2» оказался довольно достойным фильмом, который достоин оригинала и никак не критикует его наследие, не ухудшает его впечатление от оригинала. Неожиданно сценаристы фильма критикуют общество позднего капитализма, упадок журналистики. И, естественно, это не какое-то серьезное исследование на эту тему. Тем не менее, фильм комментирует эти тренды, несмотря на какую-то сказку, которая происходит на экране, все-таки показывает, что не самые простые времена мы живем. И это, наверное, основная критика тех, кому не понравился фильм. Они говорят, говорят, что фильм пустой, не оправдывает свое собственное существование, потому что, несмотря на то, что он говорит про упадок журналистики, он не предлагает никаких решений. Но для меня в этом его основная фишка, потому что фильм скорее о личных отношениях Энди и Миранды, которые не были исследованы в первой части, и поэтому вторая часть восполняет этот пробел вполне энергично и интересно.
1: Мировая премьера сиквела «Дьявол носит Прада» состоялась 1 мая, а в российском прокате американскую комедийную драму покажут после майских праздников. Релиз голливудской картины был перенесен кинотеатрами, чтобы освободить место для отечественного контента в праздничные дни. Выход фильма вызовет настоящий ажиотаж, считает выпускающий редактор «Дважды два медиа», автор телеграм-канала «Сквозь кроличью нору» Арина Пырина.
0: Оценки второй части фильма «Дьявол носит Прада» вполне ожидаемые. Такие рейтинги не новость для сиквелов жанра. Зрители зачастую идут на них ради возвращения героев, возможности снова погрузиться в знакомую историю. А вот критики всегда походят к продолжениям с некоторым скепсисом. Режиссер решил пойти по верхам. Надеюсь, что зрители пойдут в кинотеатр ради знакомых имен и лиц на плакате. В принципе, это работает. Ведь это своеобразный безопасный сиквел. Та же история в слегка другой упаковке, что, например, было со «Зверополисом 2». Та же самая история, но немного под другим углом. В России фильм в официальный прокат не выходит, поэтому сложно будет оценивать успех ленты у нашего зрителя. У нас не будет никакой официальной статистики, но даже если критики ругают фильм, не обязательно, что у зрителей будет плохая реакция. Она может быть абсолютно противоположной. Например, сейчас мы это видим на фильме «Майкл» о Майкле Джексоне, байопик, который сейчас премьерится за рубежом. У нас он выйдет в прокат только через месяц. И критики очень сильно ругают ленту. Например, на агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг свежести у ленты всего 30%. Тогда как зрители просто разрывают кинотеатры, ставят 90% рейтинга этому фильму и делали, в принципе, фильм «Майкл» самым успешным байопиком в истории.
1: По оценке издания Deadline, вторая часть «Дьявол носит Прада» соберет 180 миллионов долларов за первый уикенд в мировом прокате. Первая часть голливудского кино сделала кассу в более 320 миллионов долларов и окупилась почти в 9 раз. И от движения 1 балл фиксирует портал Яндекс.Карты. Небольшие сложности фиксируются только на Щелковском шоссе от Московской кольцевой до поворота на поселок Восточный.
9: Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум.
10: Дайте я скажу.
9: Как звучат новости, которые ни на что не влияют.
11: Побывал губернатор или детском саду Калинково.
12: Коммуникации. Власти останавливаться на этом не собираются.
9: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим. Слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения.
1: В Москве 10:30, в студии Наталья Боева.
9: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
1: 3 мая, воскресенье, уже 16 градусов за окном, на дорогах 1 балл в этом часе. Проводной интернет по белым спискам. Жители Москвы и Подмосковья в выходные жалуются на проблемы с домашним интернетом. Власти отрицают ограничения, чем может быть связан сбой через минуту. Удары по производителям БАДов. Ученые выпустили исследование о том, что мелатонин, магний и другие популярные добавки бесполезны. А что говорят сомнологи? Оргкомитет премии «Оскар» ограничил использование ИИ в фильмах. Кроме того, актерам разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. Что еще изменилось в правилах Американской киноакадемии? И к последним новостям. На подлете к Москве сбили 4-й за день беспилотник. Об этом сообщил Сергей Собянин. Накануне на подлете к столице сбили 9 дронов. Над Московской областью уничтожили 6 аппаратов. Жители Москвы и Подмосковья в субботу массово жаловались на домашний интернет. У некоторых пользователей он, как и мобильный, стал работать только по белым спискам. В правительстве Московской области введение каких-либо ограничений отрицают. По сообщениям регионального ресурса РИАМА, проводные сети работают в обычном режиме без сбоев. Судя по данным сервиса «Сбой РФ», в Москве проблемы с доступом возникли у абонентов Инеткома, Ситилинка и Ростелекома. В Моснет сообщили об отключении электричества на магистральном узле. На сетевую аварию указывает оператор АСВТ. Сроки ее полного устранения не уточняются. Столичные власти пока ситуацию не комментировали. Отсутствие интернета скорее действительно связано с проблемами на больших узлах, говорит управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
10: Какие у нас бывают причины перебоев в проводном доступе в интернет? Первое – это технический сбой. Интернет-провайдеры, как правило, подключены одному или нескольким так называемым магистральным, то есть тем, кто обеспечивает этим провайдерам канал до московского узла. И такое периодически случается. Кроме того, у многих провайдеров есть резервные каналы. Чем крупнее провайдер, тем с большей вероятностью у него есть хотя бы два магистральных канала. Еще одна причина может быть отключение, но отключение проводного интернета не как вопрос безопасности поведения должно решать. Провайдеров уже конечных, которые обеспечивают конкретно в домах доступ в интернет, их многие-многие десятки заметного размера. Соответственно, сбой на магистральном провайдере может приводить к тому, что проблемы с интернетом, соответственно, у абонентов. Но это явно не проблема одного какого-то провайдера.
1: О перебоях в соцсетях пишут абоненты подмосковного провайдера «Всем Wi-Fi». По их словам, начиная с пятницы, у них открываются только те сайты, которые входят в перечень админцифры. В техподдержке компании «Всем Wi-Fi» сообщили, что неполадки могут быть связаны с ограничениями на работу интернета в майские праздники. Коммерсант ФМ направил запрос и ждет ответа от Роскомнадзора. В конце марта СМИ сообщили, что некоторые столичные провайдеры начали тестировать белые списки. В Минцифру информацию назвали фейком и добавили, что при угрозе безопасности отключается только мобильный интернет. Мелатонин, магний и другие популярные добавки для улучшения сна бесполезны. Такое мнение высказали медики и эксперты фарминдустрии. Резонансный материал на эту тему опубликовало издание New York Times. В статье специалисты утверждают, что мелатонин эффективен далеко не для всех и нередко работает на уровне самовнушения. Магний имеет побочные действия и помогает лишь при судорогах или мышечном напряжении. А у непсихоактивного экстракта конопли нет доказательной базы. С выводами согласны и собеседники «Коммерсант ФМ». В некоторых случаях прием сонных БАДов может нанести вред здоровью, говорит врач-сомнолог Павел Кудинов.
13: Многие добавки рассчитаны на то, чтобы уменьшить исходную тревожность и облегчить тем самым процесс засыпания. Поскольку тревога – это самая распространенная причина бессонницы с нарушением засыпания, препараты и добавки, например, валерьяна, CBD-масло, мелатонин, снижают тревогу и вызывают сонливость. А вот триптофан, магний больше восполняют некий дефицит, который со временем позволяет лучше засыпать. Поэтому его немедленное действие в некотором смысле сомнительное. Не у всех это будет вызывать одинаково положительный эффект. Если у автомобиля нет бензина, накачивать колеса бесполезно, она не поедет. При сильной тревоге перепить просто магний человека не спасет. Есть 20% эффектов, это плацебо. Главное в этих добавках, их прием затягивает обращение к врачу, когда это действительно необходимо. Если это ситуационное бессонница, то да, может помочь облегчить ситуацию и в секунду. Но если это какая-то хроническая ситуация, самостоятельный прием таких добавок не решит проблему, и просто человек обратится, когда уже бессонница, и будет справляться существенно тяжелее.
1: Согласно опросам медицинских сервисов, 77% россиян испытывают проблемы со сном. Каждый второй жалуется на частые пробуждения ночью. А данные Европейского медицинского центра показывают, что в рамках самолечения многие пытаются решить проблему травяными чаями, мелатонином, магнием и другими добавками. Все это нередко маскирует реальные причины бессонницы, утверждает врач-токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов.
14: Здесь довольно сложная ситуация, потому потому что инсомния, то есть нарушение сна, это целый класс расстройств. Сон – это сложно структурированное явление. У нас есть, например, засыпание, фаза глубокого сна, поверхностный сон. Между ними есть перебивки. На каждом из этих этапов может возникать свое нарушение. Нет универсального средства, которое могли бы решить проблему вот так вот разом. Я плохо сплю, я выпью вот эту вот таблетку конкретно, и она мне поможет. Нет, такого нет. Если мы занимаемся проблемой сна с научной точки зрения, мы проводим, например, такую сложную процедуру, как полисомнография, навешивая на человека огромное количество датчиков, и он со всем этим спит. Выстраиваем структуру сна, выясняем, что здесь нарушение, вот здесь такое-то и так далее, и мы подбираем конкретную терапию, зная, как те или иные препараты лекарственные работают. То, что в виде добавок, у них нет механизма действия. Это очень важно, потому что это, по большому счету, пища. Это одна из форм регистрации пищевого продукта. Или это то, что не попало в нормальную научную медицину. Но это не повод это не продавать. Вот этим и занимаются товарищи с темной стороны.
15: Популярны ли такие добавки в России?
14: Ой, конечно. В нашей стране вообще, в принципе, добавки довольно популярны, именно как волшебное решение, условно говоря. У нас есть некая проблема, мы пьем добавки, мы не хотим пить лекарства, потому что это страшная химия, а биодобавки – это якобы натуральное и поэтому полезное, оно на каком-то там тонком уровне все это регулирует. Поскольку реклама все это подтверждает, у человека возникает искаженная картинка. Огромное количество людей пьют магний именно для сна, хотя на самом деле у него таких свойств не подтверждено. То есть, да, там, например, в кардиологии, при некоторых других нарушениях, да, может быть, но вот все, что касается сна, это вот прям нет. Кстати, сурок тоже.
1: Эксперты подчеркивают, что снотворные, например, антигистаминные, помогают быстрее уснуть, но они также вызывают утреннюю вялость и могут быть опасны для здоровья. Из-за этого специалисты начинают лечение с безвредных лекарств и осторожно повышают дозировку. Правда, и такой подход не гарантирует результата, предупреждает врач-кардиолог и специалист по психосоматической медицине Ярослав Ашихмин.
16: Я бы сказал, что это замечательная тенденция, что люди ищут быстрый способ заснуть. Без врача, без рецепта возникает тревожность и желание ее сбить таблеткой. Это, конечно, путь никуда. Если человек регулярно плохо спит, то нужно искать причину. Это может быть исключительно выраженная тревожность, боль, апноэ очень часто, храп, какие-то лекарства, очень сильный стресс. И женщины чаще сталкиваются с нарушениями сна и чаще используют вот эти средства. Средства подбирая, как по лесенке, лучше послабее людям, которые не могут посетить КБТ сна и, конечно, ни в коем случае не антигистаминные. Это машина времени в 50-е годы. Препараты сильные, снотворные. С них потом не снять. Очень сложное в течение полугода снижение дозировки препаратов, которые были назначены по безысходности. И если нужно поправить сон, пожилые женщины с очень высокой тревожностью никогда не согласятся на психотерапию, тогда уже мы используем нейролептики, но в крайне малых дозах. Люди засыпают после того, как происходит принятие ситуации, а не глушится тревожность.
1: Лишь около четверти россиян спят полноценно, а чуть больше половины страдают от дневной сонливости, следует из данных сервиса Сберздоровье. В 2025 году число жалоб на нарушение сна подскочило на 75% год к году, причем женщины обращались к врачам в три раза чаще мужчин. Пациентов беспокоит хроническая усталость, разбитость и туман в голове. В Рособорнадзоре усомнились в целесообразности домашних заданий для школьников.
17: Избранное за неделю.
1: Всему виной развитие искусственного интеллекта, заявил в интервью ТАСС глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, власти рассматривают возможность реформировать саму систему домашних заданий. Как именно, он не уточнил. Музаев пояснил, что традиционные форматы теряют эффективность, так как нейросети могут мгновенно решить типовую задачу.
18: С приходом в нашу жизнь искусственного интеллекта для меня было удивление. Готовые домашние задания, они уже все прорешены, и можно просто писать, и все. Смысл задавать задания нет, поэтому обсуждается сейчас вопрос о целесообразности их проведения.
1: Нужно ли из-за искусственного интеллекта менять подход к домашним заданиям? Учитель математики и физики, создатель и главный редактор портала «Врешу ЕГЭ» и «Сдам ГИА» Дмитрий Гущин смысла в одномоментной реформе всей системы не видит.
19: Ребенок, делающий домашнее задание, ведет себя точно так же, как взрослый, который хочет найти какую-то неизвестную ему информацию. Когда ребенок видит перед собой задачу, какое-то задание, которое он знает, как выполнять, он его выполнит сам. Когда он видит, что он не знает, как решать задачу, ну, он подумал над ней 5 минут, подумал 10. Какой у него дальнейший выбор? Ну, он может не сделать домашнее задание, может пойти к родителям, может спросить нейросети. Так он так и делает. А когда такого не было? И 20 лет назад он списывал с одноклассника, но можно у репетитора еще спросить.
20: С приходом нейросетей и, так скажем, ускорением этого процесса, нужно ли что-то сейчас менять?
19: Надо ли что-то в этом менять? Ну, смысла менять вроде как нет. То есть эти изменения придут сами через какое-то время. Но прежде всего хотелось бы сейчас объяснять ребенку, что нейросеть не панацея. Ну вот я, например, в своем классе как раз буквально на прошлой неделе, наоборот, специально дал такое задание. Несколько задач предъявил учащимся решения, которые были сделаны нейросетью, и попросил их найти ошибки. Где-то это было прям понятно, а где-то это было совсем не очевидно. То есть ребенку-то надо было бы говорить, что если ты в какой-то области не очень хорошо ориентируешься, то ты относись критически к тому, что ты можешь найти на каждом углу в интернете.
1: В 2024-м Владимир Путин поручил правительству сократить нагрузку на школьников, в том числе объем контрольных и работы дома. В прошлом году депутаты неоднократно предлагали отменить домашние задания, сократить их количество или изменить сам формат. Но директор Московской 109-й школы Евгений Ямбург считает такой подход неприемлемым.
21: Конечно, это абсолютно непрофессиональная и легковесная точка зрения. Домашние задания были, есть и будут. Потому что без тренировки невозможно усвоить учебный материал только на уроке. Другое дело, что они не должны быть там перегружены. Вот другой вопрос дозировки этих домашних заданий. Теперь по поводу искусственного интеллекта. Искусственный интеллект облегчает задачи учителя проверки технических вещей. Особенно в 3-м, 4-м, 5-м, 6-м классе нужна ежедневная проверка тетради. Математики, русского языка. И, безусловно, искусственный интеллект помогает автоматизировать эту вещь и экономит время учителя. Но это никак не отменяет серьезной работы по сути вещей, анализу произведений, развитию речи, ребят. И поэтому здесь, ну, просто надо профессионально эти вещи оценивать. Другое дело, в чем бывает плохая история, когда учитель ничего не объясняет на уроке и все перекладывает на детей. Тогда и действительно домашнее задание превращается в каторгу.
1: Проблема с тем, что школьники прибегают к искусственному интеллекту ради выполнения домашних заданий, действительно есть, признает педагог, председатель профсоюза учитель Дмитрий Казаков. Однако, по его словам, многое в этом вопросе зависит от нагрузки на учителей. Даже при закрепленной ставке в 18 часов у педагогов на практике нет времени придумывать, как обойти или интегрировать нейросети в учебный процесс.
22: Не нужно думать, что все ученики такие балбесы, что будут только пользоваться искусственным интеллектом. Во-вторых, не нужно думать, что учителя все балбесы и все такие неграмотные, что не смогут составить такое домашнее задание, чтобы искусственному интеллекту не оставалось никакого места. А может быть, даже и было место, но это было действительно домашнее задание. Конечно, это некоторая трудность, это проблема, но это не означает, что какие-то чиновники с Рособорнадзора должны нам давать рекомендации. Проблема искусственного интеллекта заключается лишь в том, по моему мнению, что учителя сейчас перегружены. И нормально готовятся к урокам, а тем более разрабатывать какие-то домашние задания уникальные. Вот у них нет ни сил, ни времени. И, конечно, там детям легко с помощью не только искусственного интеллекта, а вообще всяких решебников и так далее сделать домашние задания. То есть нагрузка учителя не должна превышать ставку. И за это учитель должен получить хорошую зарплату, чтобы он не бежал никуда и не работал еще репетитором или еще кем-то. Вот тогда появится в школе массовый учитель, который будет готов разрабатывать домашние задания, проверять их тщательно, и в том числе на использование искусственного интеллекта, и работать с детьми. Вот это решение проблемы. А все эти заявления, они просто в корне понимают, что такое образование.
1: На прошлой неделе замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что, по его мнению, искусственный интеллект в будущем сможет самостоятельно принимать экзамены у школьников и студентов. И в перспективе технология позволит вовсе отказаться от экзаменов. По цифровому следу ученика можно будет определить его уровень знаний без дополнительной аттестации, считает Орешкин. Учителя, как минимум предметники по гуманитарным дисциплинам, с которыми общался Коммерсант ФМ, сомневаются в эффективности такого подхода. 10:45 в Москве, через полминуты новости.
23: Коммерсант ФМ. Время и место.
2: С 1 по 11 мая. Москва. Ежедневная музыкальная программа от ретро-джаза 20-х до советской классики и современных стандартов в исполнении артистов с мировой известностью. Ансамбль «Мелодия» Георгия Гороняна. Американский трубач и вокалист Рональд Бейкер. Большой джазовый оркестр Петра Востокова. Певица Анастасия Лютова. Пианист и народный артист России Даниил Крамер. Место проведения – джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке. Начало в 19:30. Программа на сайте moscow.butmanclub.ru.
1: Десять сорок шесть, и сейчас новости.
3: Latest news.
1: Поезда между Калининградом и другими российскими городами задерживаются из-за ЧП в Литве. На литовской железной дороге произошел сход грузового поезда. В некоторых вагонах перевозили метанол. Поезд следовал из Германии. Максимальное время задержки российских поездов составляет около 8 часов. Все поезда в Калининград сейчас идут через Белоруссию и Литву. В среднем время в пути с отправлением из Москвы или Петербурга занимает чуть более 20 часов. Китай запретил исполнять санкции США против 5 своих нефтекомпаний. США обвинили ранее их в покупке иранской нефти. Соответствующее постановление китайское министерство опубликовало на официальном сайте. Там поясняется, что это сделано для защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития, а также для защиты законных прав и интересов китайских граждан. Все госуниверситеты России перешли на электронные студенческие билеты. Теперь каждый вуз обязан передавать сведения о студентах в государственную информационную систему. Студент по личному запросу может оформить бумажный студенческий билет. Замминистра спрогнозировал, что российские вузы полностью откажутся от бумажной версии документа через 2-3 года. И о погоде. До конца следующей недели температура сначала повысится до плюс 25-27 в период со вторника по четверг, а потом снизится до плюс 14-16 к выходным 9 и 10 мая. Ночные значения будут в пределах 13-18 градусов. Сейчас за окном плюс 16. Новые правила номинации на «Оскар» вызвали споры среди кинематографистов. Самыми обсуждаемыми стали изменения, связанные с искусственным интеллектом. Теперь фильмы, сценарии, которым были созданы с помощью нейросети, не смогут получить статуэтку. Киноакадемия представила и другие нововведения. В частности, актерам разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучший международный фильм» в гонке смогут участвовать не только работы, одобренные национальными комитетами, но также лауреаты престижных фестивалей, например, Каннского или Венецианского. Таким образом, шанс попасть в итоговый список будет у двух проектов из одной страны. Изменения в правилах для «Коммерсант ФМ» прокомментировал режиссер анимационного кино, трижды номинант на «Оскар» и член Американской киноакадемии Константин Бранзит. По его словам, премия стала ближе к художнику.
4: Нововведения Академии я только приветствую. Они расширяют возможности актеров, художников, режиссеров. Если человек сделал, условно говоря, 2-3 классных фильма, а актер какой-то сыграл 2 прекрасных роли, почему одна должна приноситься в жертву другой? Также рад, что они категорически запрещают участие и в работах, которые борются за «Оскар». Не думал, что я до этого не могу подать 2 фильма на «Оскар», если они оба прошли квалификацию. Я не чувствовал этих ограничений. Их не было указано в правилах. Это договаривается все с Академии. Три сестры подавались в том числе от России. Но они, объявляя номинантов, вообще не объявляют никак ни России, ничего, ни страну. Они объявляют название фильма и режиссера. Три сестры, режиссер Константин Бранзит. Что тоже здорово, на самом деле. Они все это нейтрализуют, потому что они этим самым действием подчеркивают, что, ребята, мы тут не про страны, а про конкретного автора и про его кино.
1: Без использования нейросетей фильмы, номинированные на «Оскар», будут проигрывать коротким видео из интернета, а искусственный интеллект не способен устранить автора. Так считает продюсер, режиссер сериала «Вампиры средней полосы» и «Последний богатырь наследия» Антон Маслов.
23: Посмотрим. Главное, чтобы «Оскар» не потерял какую-то свою силу. Я думаю, что это потуги умирающего прошлого ведет только к тому, что кинематографисты начнут отставать от ребят, которые делают рилсы в соцсетях. В любом случае останутся редакторы, и те, кто будет вкладывать деньги, должны будут иметь ответственного человека, который принял решение, какую историю отправить, собственно, в тираж, показать людям. Ты как режиссер, когда сидишь один, принимаешь решение по тому, как это должно быть, это одна голова. Как только у тебя появляется художник с большим опытом, который прошел очень много проектов, как только у тебя появляется много артистов, которые тоже обладают своим каким-то обаянием, все это, конечно, создает больше ощущения кино, и когда это все превратится в 1-2-5 голов вместо 100, и мы, и зритель, будем чувствовать подвох, все будет становиться проще.
1: Использование искусственного интеллекта при создании фильма – вопрос дискуссионный, но он в большей степени касается денег, а не творчества, уверен сценарист и историк кино Сергей Каптерев.
5: Запоздало. Американцы люди консервативные в этом смысле. Пришли к такой же примерно практике, равняясь на международные кинофестивали. Сценарий в американском кино, по крайней мере, в студийный период, писался многими людьми. Кто-то делал что-то лучше, кому-то поручали выполнять какую-то функцию сценарную. Поэтому я не думаю, что в этом есть какой-то ужас. Везде осторожно говорится, что это не вопрос морали, а вопрос компенсации. Это как фармацевтика. 10 лет испытывают что-то, а потом, если что-то произошло не так, то какая-нибудь фирма Pfizer платит бешеные деньги тому, кто пострадал. Естественно, какие-то люди, которые потеряют работу, хотят ее не потерять.
1: К рассмотрению киноакадемиками с этого года будут допускаться только актерские работы, указанные в официальных титрах фильма, исполненные людьми с их согласия. Это должно исключить ситуации, когда образ умершего актера на экране воссоздают с помощью нейросети. Решение связывается с недавним случаем. Авторы фильма «Глубоко как в могиле» сгенерировали цифровую версию Вэла Килмера с разрешения его родственников. Актер получил роль несколько лет назад, но не смог сниматься из-за рака гортани, а в 2025 году скончался. Финские инженеры изобрели виртуальную сауну. Переместиться в баню, не вставая с дивана, предлагается с помощью VR-оборудования. Для парения требуются очки и специальная куртка с датчиками. В рукава встроены термоэлектрические элементы. Они позволяют почувствовать горячий воздух и даже воду, стекающую по коже. Как пишет портал N+1, в виртуальном пространстве пользователь сидит в финской бане и может плеснуть воду на раскаленные камни печи, а те отзовутся характерным шипением. Программа даже включает в себя ледяной душ. В перспективе виртуальной сауны оценил директор по креативным индустриям фонда Сколково Алексей Калинчук, автор телеграм-канала «Ныряем».
6: Эта разработка очень ранняя стадия, которая вряд ли станет популярным, потому что подобные костюмы – это достаточно дорогое устройство. Сами VR-гарнитуры уже не очень дорогие, потребительская электроника, в общем-то. А вот сделать такой костюм, плюс необходимость адаптировать его под каждого человека для точного прилегания, без этого невозможны те эффекты, которые разработчики демонстрируют. Это очень дорогостоящая вещь, поэтому вряд ли устройство будет массовым. В России самым громким и известным проектом был проект Tesla Suit с белорусскими корнями, который делал симулирование ощущений прикосновений, касаний, ударов за счет электростимуляции. Идея крутая, но для массового рынка они мало применимы, больше подходят для нишевых тренажеров, симуляторов, для военных, космонавтов.
20: Теоретически можно было бы эту технологию вывести в этот массовый сегмент?
6: Вполне может. Например, представьте, что джойстик для вашей игровой консоли или даже мышка реагирует температурой, нагревается или охлаждается в зависимости от игровой ситуации. То есть это может быть не костюм, а более узкое применение. Также это может быть применено в аттракционах. Все это работает на общую концепцию полного погружения для того, чтобы в пределе человек не мог определить, находится ли он в виртуальном мире или в настоящем.
1: Что еще, кроме похода в сауну, способно имитировать устройство виртуальной реальности? На этот вопрос Коммерсант ФМ ответил партнер по робототехнике в компании Portal VR Александр Маркин.
7: Виртуальной реальности сейчас по-разному стараются экспериментировать. Помимо тактильных ощущений, вот жилетов, перчаток добавляет сенсоры там, отслеживания взгляда, когда взгляд переносится в виртуальную реальность. И даже вкусовые рецепторы начинают осваивать и запахи. То есть это приборы, которые буквально себе засовываешь в рот, либо они находятся рядом с носом, рядом с шлемом ставятся, которые создают путем электрических импульсов, выделяют воздух, ферменты. Есть еще одно интересное направление, связанное с роботами. Это называется он телеприсутствие. То есть это класс интересная штука, когда посредством шлема и контроллеров ты можешь погрузиться в тело робота и управлять им. Поднимая руку с контроллером, робот поднимает руку, нажимая на кнопку, он зажимает пальцы, берет предметы. Сейчас технологии доходят до того, что уже можно делать чайные церемонии роботов-барменов. Также это могут быть задачи, связанные, ну, например, со спасательными миссиями. Мы, не используя там провода, то есть прямое управление, доступ, можем управлять роботом и совершать им какие-то задачи там в огне. Недавно был запрос на применение роботов как раз в связке такой с виртуальной реальностью для разминирования. То есть используют роботы, которые подходят, осматривают, двигают миноискателем и может либо самостоятельно обезвредить мину, либо пометить ее.
1: Как пишет профильное издание Fast Company, дополненная виртуальная реальность создает все больше инновационных форматов развлечений. Технологии позволяют зрителям совместно смотреть фильм или игру на виртуальном стадионе или кинотеатре, тренироваться на искусственном беговом тренажере и наблюдать за редкими животными в реальном времени и в естественной среде обитания, но на дистанции. Но несмотря на многомиллионные вложения, рынок VR так и не стал массовым, считает пиар-директор компании Мир Квеста Анастасия Недумова.
0: Я, если честно, пока достаточно скептически к этому отношусь. Он находится в абсолютной стагнации сейчас. Я говорю исключительно про сегмент VR в индустрии квестовых развлечений. VR довольно давно уже присутствует на рынке. И начиналось это когда-то с 4D, 5D кинотеатров с движущимися стульями. Потом VR зашел также и в квесты. Есть площадки, которые работают на VR. Массовости это явление не набрало. По крайней мере, в России и в СНГ. Площадки, которые не используют VR, и превалирует, то есть их 95%. Это же очень дорогая разработка. До того момента, когда она войдет в массу, когда ее нужно будет использовать для бизнеса, пройдет довольно много времени, ну и тем более, что я пока не очень верю в то, что бизнес будет на это тратиться и будет считать это более устойчивой и выгодной моделью. Разово, прикольно, как инфоповод, как какая-то дорогая игрушка, типа VR-очки у Apple. Возможно, да. Массово нет.
1: На этой неделе Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена, отчиталась об очередных убытках. На разработках виртуальной реальности компания потеряла 4 миллиарда долларов по итогам квартала. По данным Wall Street Journal, в 2026-м корпорация фактически свернула работу по своему флагманскому сегменту VR-разработки. В январе несколько внутренних студий игр были закрыты, а 1500 работников попали под сокращение. И сейчас о движении. 1 балл фиксирует портал Яндекс.Карты. 20 минут можно провести на Щелковском шоссе. От Хабаровской улицы до поворота на поселок Восточный столько же на Дмитровке. От Московского Малого Кольца до Икши. Десять 10:57 в Москве. Это Наталья Боева. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Марина Старостина. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
8: Коммерсант ФМ. Время и место. С 22 по 31 мая. 26-й международный театральный фестиваль «Мельховская весна». Спектакли по произведениям Чехова и Булгакова из театров России, Вьетнама, Сербии, Ирана, Казахстана и других стран в неповторимой атмосфере чеховской усадьбы среди цветущих садов. Место проведения – музей-заповедник Антона Павловича Чехова «Мельхова». Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
1: Москва 10:59. В студии Марина Старостина.
8: Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93,6 FM.
1: 3 мая, воскресенье. В Москве плюс 14 градусов. Пробки 1 балл. В этом часе. Власти Ирана направили в США мирный план из 14 пунктов с ключевыми условиями для завершения конфликта. Но американская администрация, судя по всему, принять его не готова.
9: У республики хороший туристический потенциал. Президент подписал указ, разрешающий создание горной зоны на Алтае. Будет ли этот проект успешным? Власти отрицают введение ограничений, но у жителей Москвы и области возникли проблемы с подключением к домашнему интернету. В чем может быть их причина? США получили очередное предложение Ирана по мирной сделке. Однако Дональд Трамп сомневается, что оно его удовлетворит и не исключает новых атак.
10: Война на Ближнем Востоке.
9: Тегеран передал Вашингтону мирный план из 14 пунктов, сообщает о нем. Среди прочего, Иран требует гарантии ненападения, снятия морской блокады, вывода американских войск и заморозки своих активов. Все эти вопросы Исламская Республика ожидает решить за месяц. В предыдущем предложении США звучал двухмесячный срок. В соцсети True Social Трамп пообещал почитать новый план, но поделился сомнением, что сочтет документ подходящим, ведь Иран его, по его словам, еще не заплатил достаточно высокую цену. Общаясь с журналистами, он не исключил и новые удары по Исламской Республике.
11: Если бы США ушли из Ирана прямо сейчас, им потребовалось бы 20 лет, чтобы все восстановить. Но мы не уходим. Мы планируем сделать так, чтобы никому не пришлось возвращаться через 2 года или 5 лет. Это верно, что примерно 85% возможностей Ирана по производству ракет уничтожено. Но я хочу устранить их полностью, чтобы у них не было отправной точки для наращивания. Не хочу так говорить, но если они будут плохо себя вести, если сделают что-то плохое, новые удары, посмотрим. Знаете, такое вполне может произойти. Блокада Армузского пролива очень дружелюбная, ее даже никто не оспаривает. У нас сейчас много судов направляется к Техасу и Луизиане. Целые вереницы. Вы видели спутниковые снимки? То есть буквально сотни танкеров стоят в очереди на загрузку. Процесс уже начался. Мы продаем много нефти. Очень много.
9: При этом в пятницу Белый дом от имени Трампа сообщил Конгрессу, что война на Ближнем Востоке завершилась. В письме подчеркивается, что стороны не обстреливали друг друга с 7 апреля. Но это лишь формальность, объясняла политика. В противном случае президенту потребовалось бы разрешение законодателей на продолжение конфликта. Трамп может обойти это условие, начав вторую военную кампанию, говорит «Востоковед», консультант пиар-центра Леонид Цуканов. По его словам, пространство для компромисса все еще есть.
12: Компромиссным потенциальным решением может стать, как мы предлагает Иран вынос ядерного трека в отдельное обсуждение и сосредоточение на решении вопросов, связанных с преодолением последствий кризиса, с блокадой Армузского пролива. Иранский вариант, он во многом отвечает интересам США, поскольку ядерная программа и вопрос будущего обогащенного урана, он относится немножко все равно к другой переговорной парадигме. Тем не менее, республиканцы пытаются максимизировать свой успех, создать видимость того, что они диктуют односторонние условия, и это, конечно, отдаляет возможность компромиссного решения.
24: Насколько сейчас реальна угроза возобновления ударов? Трамп накануне журналистам сказал, что этого не исключает. Или это все-таки такой инструмент для торга?
12: Удары полностью исключать нельзя, но у Трампа есть одна серьезная сдержка. У него истек 60-дневный период ведения боевых действий без санкций Конгресса. Он ранее направил письмо в Конгресс с сообщением, что боевые действия в отношении Ирана завершены. Но это вполне может быть и юридической лазейкой, то есть завершена первая операция, начиная это вторая. Но опять же, против нового варианта выступают союзники США на Ближнем Востоке, за исключением разве что Израиля, переговорщики, в частности Пакистан. Поэтому пока придерживаются дипломатического трека.
24: Что, наоборот, станет такой точкой невозврата, после которой переговоры, можно сказать, что рухнули окончательно?
12: Либо попытка США выкрасть иранский обогащенный уран, либо попытка высадить контингент. Этот вопрос продолжает вскользь обсуждаться. Пентагон предоставлял варианты возможной наземной операции в конце апреля.
9: Ранее Дональд Трамп пригрозил санкциями всем, кто платит Ирану за проход через Армузский пролив. Эти ограничения уже прописаны в документе Минфина США. По данным Bloomberg, Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. В свою очередь, Ирак начал экспортировать сырье через Сирию. Местное агентство САНА сообщает как минимум о 70 грузовиках с сырой нефтью, которые прошли границу. Это первая подобная перевозка за 14 лет. В Киеве начали разрабатывать новую переговорную стратегию, и роль США в ней уже не так значительна. Во всяком случае, об этом пишет «Политика». По данным издания, Владимир Зеленский, вероятно, попытается вести переговоры с Москвой без помощи Вашингтона и Дональда Трампа. Он рассчитывает добиться большей поддержки от европейских стран. Такой сценарий действительно возможен, но исключить Вашингтона из переговорного процесса у Киева вряд ли получится, полагает глава Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
13: Мы можем только предполагать, что произошли какие-то изменения, которые, видимо, дают Зеленскому надежду на то, что есть иные источники поддержки Украины. Прежде всего, сделки, которые он заключил с рядом арабских государств. Затем, наверное, все обратили внимание, как в этот раз европейские лидеры достаточно спокойно реагируют на очередные заявления Трампа. Только что он сообщил, что он выводит 5000 военнослужащих из Германии, но он их перемещает. Названы такие государства восточного фланга НАТО, как Польша, Румыния, Греция и одно из балтийских государств. Европейские лидеры и Мерц, и Макрон, и Мелони после этих заявлений Трампа, они не полетели в Вашингтон, как это было на протяжении предыдущего года.
14: Означает ли это, что у Киева есть надежда на некий альтернативный источник экономической, политической и иной поддержки в Старом Свете?
13: Появляются заявления все больше и больше о том, что Европа должна создать новый какой-то военно-политический альянс, где ключевыми государствами, по всей видимости, предполагается, что будут Великобритания, Польша, скандинавские государства, Украина. В рамках этого и можно предположить, что у Зеленского какие-то иные взгляды на строительство, скажем, гарантий безопасности для его собственной страны. Последний Рамштайн несколько дней назад был. Представитель США ясно совершенно декларировал, что США готовы поставлять те вооружения, которые Европа покупала и передавала Украине. Значит, одно дело – это вот эта декларативная политика, а другое дело – реальная политика.
14: Если исходить из того, что содержательного диалога между Москвой и европейскими столицами нет, а градус доверия между Киевом и Вашингтоном снизился, то на переговорном треке могут возникнуть новые игроки.
13: Пока еще американцы не вышли с этого трека. Несколько раз предлагал свои усилия Эрдоган. Нельзя исключать, что монархи залива могут играть какую-то посредническую роль, и они играли в вопросе обмена пленными. Вряд ли Россия сейчас примет в качестве посредника кого-то из европейских лидеров.
9: Минувшее воскресенье о том, что Владимир Зеленский ищет новых союзников, писала газета «Нью-Йорк Таймс». 30 апреля Пентагон сообщил, что новых средств на помощь Украине в бюджете на 2027 год не предусмотрено. Последний раз Дональд Трамп встречался с президентом Украины на полях экономического форума в Давосе в январе. Спустя месяц в Женеве прошли переговоры с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. После этого в мирном процессе наступила пауза. Российские бренды просят помощи у клиентов. Магазин одежды и украшений middle-сегмента устраивают распродажи, заявляя о возможном закрытии своих точек.
15: Избранное за неделю.
9: Может ли сиюминутная поддержка постоянных покупателей помочь остаться на рынке, или бизнес-процессы придется перестраивать вместе с маркетинговой стратегией? Разбиралась Юлия Савина.
16: Владелица ювелирного бренда Viva La Vica лично попросила подписчиков совершить покупку в одном из ее магазинов или на сайте. Всем, кто поддержит бренд, скидка 30%. Примерно такой же дисконт на днях покупателям предложили в магазине Gate 31. И там скидку обещают сохранить навсегда. При этом владелец признал, что отказался от оптимизации, не закрывал магазины и не сокращал штат. Поэтому первый квартал этого года компания закрыла с убытком в 31 миллион рублей. Подобные проблемы, даже если они не на слуху, у многих модных брендов, и не только в России, говорит куратор программ в Британской высшей школе дизайна Розмари Турман.
17: Это очень частая и серьезная дилемма. Делать ли продукты, продолжать работать в том же ритме, по своим правилам и уровню, который ты сам себе выстроил, или все же подстраиваться, оптимизироваться и переходить в какое-то другое русло. Это действительно общая беда отрасли. Это, конечно, проблема коснется большей части брендов. И выживут здесь сильнейшие, и не только с точки зрения исключительно больших марок, но и тех маленьких и средних, которые смогут правильно найти пути решения и подстроиться.
16: Содержать роскошные концепт-сторы в дорогих локациях, в том числе на месте ушедших брендов, может оказаться неверной стратегией для среднего ценового сегмента, говорят аналитики рынка. Но и полностью перейти на собственные онлайн-магазины у таких брендов вряд ли получится, потому что трафик сейчас успешно генерируют только маркетплейсы, отмечает аналитик Data Insight Сергей Семков. Редактор
2: Падение потребительского спроса, довольно высокие расходы на выполнение обязательств перед государством, кадровый голод и тому подобные обстоятельства, они не очень благоприятствуют российскому бизнесу, тем более розницы не нацелены на удовлетворение каких-то базовых потребностей. Могут ли они что-то сделать? Кажется, что нужно было несколько раньше раскачивать компетенции, продаваться, например, на маркетплейсах, отстраиваться как-то.
16: Теплая коммуникация между брендами и людьми позволяет просить помощи у постоянных клиентов, и, вероятно, компании получат приток заказов. Но этот ресурс имеет ограниченную емкость, и от лидера бренда в тех же соцсетях могут потребовать отчета о том, удалось ли исправить ситуацию, говорит основатель и генеральный директор рекламного агентства «Парадигма» Илья Ноткин.
18: Бренд, который драматизирует и при этом не искренен, нагнетает, но он так же симпатичен, как симпатичен человек, который себя подобным образом ведет. И у этого могут быть последствия. В классическом маркетинге история с магазином, который вывешивает на витрину сообщение о том, что он ликвидируется, не новое, и это существует как некая модель, но в первую очередь, наверное, рассчитанная не на лояльную аудиторию, а на какой-то туристический поток. Возникает ощущение какой-то выгоды.
16: Небывалые распродажи – это худший инструмент для того, чтобы привести бизнес к хорошим показателям, считает руководитель рекламного агентства «Стронг» Дмитрий Сендеров.
19: История, когда бренд объявляет о тотальной распродаже или обращается к своим фанатам с просьбой помочь, это маркетинг вчерашнего дня. Если ты даешь большую скидку, значит, у тебя нет иных креативных, интересных, ярких идей для своего продвижения. И когда единственным преимуществом бренда становится распродажа или обращение к клиентам «купите, купите, пожалуйста», то это не может быть вечно, и это рано или поздно обязательно отразится на репутации бренда.
16: По оценкам аналитиков, налоговая реформа в этом году затронула 3/4 компаний сектора малого и среднего предпринимательства. В сегменте фэшн покинуть рынок могут до 15% магазинов. Юлия Савина, Коммерсант ФМ.
21: Специальный проект «Коммерсант ФМ». Диагноз «Власть». Короли, президенты и другие лидеры с особенностями поведения. Кто? Король Франции Карл VI Безумный. Рубеж 14 и 15 веков – время, когда история Франции как независимого государства могла закончиться. Страна разодрана на куски противостоянием кланов арманьяков и бургиньонов. Часть Франции контролируют англичане. Это очередной этап Столетней войны. А на троне в Париже король в состоянии помешательства. Карла VI после восшествия на престол в 1380 году прозвали «возлюбленным». Но вскоре появится другое имя – Лефоль, безумный. В 1392 году, не оправившись от лихорадки, монарх отправится в поход. Там и случается первый приступ. Карл с мечом бросается на свое окружение и убивает 5 человек, прежде чем его свяжут. Пара недель в горячке королю лучше, но к делам он, по сути, не вернется, отдав управление родственникам. С годами Карл VI все чаще впадает в безумие, отрицает, что он король, требует, чтобы его называли Жоржем, месяцами не меняет одежду и, наконец, утверждает, у него стеклянная голова и к нему нельзя прикасаться. Дело в стране все хуже. В 1420 году Карл VI подписывает договор, по которому после его смерти корону Франции получит британский монарх Генрих V. Но вот ирония. Тот, несмотря на молодой возраст, умрет раньше душевно больного Карла, что позволит французам оспорить договор, а позже повернуть Столетнюю войну в свою пользу. Специальный проект «Диагноз власть» на Коммерсант ФМ. Деньги и средства. Шри-ланкийская рупия состоит из 100 центов. В середине прошлого века о зависимости бывшего Цейлона от британской короны свидетельствовало в том числе то, что в обороте использовались банкноты с портретом Георга VI. Национальные купюры хоть и выпускались, но на них присутствовал портрет королевы Елизаветы. Полный суверенитет Цейлон провозгласил только в 72-м, и тогда же название страны было изменено. Монеты, находящиеся в обороте сегодня, изготовлены из нержавеющей стали. Номиналы отличаются фигурной формой канта в помощь слабовидящим. тексты на двух государственных языках – сингальском и тамильском, а также на английском. Среди банкнот в обороте находятся 6 номиналов. Это уже 11-я серия, которая называется «Развитие, процветание и шри-ланкийские танцоры». Лицевая сторона купюр имеет горизонтальную ориентацию, оборотная – вертикальную.
9: В Москве 11 часов 15 минут. Новости. Latest news. Московский аэропорт Внуково временно не принимает и не выпускает самолет. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. За сегодняшний день на подлете к Москве сбили уже 4 дрона. Всего за ночь силы ПВО сбили более 300 дронов над 16 российскими регионами. Перечень работ, профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы пополнился теперь и насчитывает 363 позиции. Соответствующий приказ Минтруда опубликован на официальном портале правовых актов. Среди новых специальностей – травматолог, невролог, водолаз, газосварщик, костюмер, лесной пожарный, настройщик пианино и роялей и синоптик. В ведомстве пояснили, что позиции в списке сформировали на основе предложений федеральных и региональных органов власти. Легкоатлет Владимир Никитин стал победителем Казанского марафона. Он показал результат 2 часа 8 минут 9 секунд, установив рекорд России. Второе место занял Чарльз Кипротич Рона из Кении. Третьим стал его соотечественник Доминик Ньяра Амаре. О погоде в Москве сейчас плюс 16, ощущается как плюс 12, утверждает Яндекс. Сегодня обещает до 22 градусов без осадков. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В России появится еще одна игорная зона в республике Алтай. Закон о создании нового кластера подписал президент. В соседнем Алтайском крае уже есть официальная игорная зона. Помимо нее в России действуют еще 3 – в Калининградской области, Приморском и Краснодарском краях. Самой популярной зоной остается Красная Поляна. На нее приходится примерно половина всех посетителей казино в стране. В первом квартале местные заведения приняли 250 000 человек. От запуска нового кластера власти Республики Алтай рассчитывают на ежегодное поступление в бюджет от 300 миллионов рублей. Эти ожидания, скорее всего, не оправдаются, считает бывший владелец игорной деятельности, эксперт по азартным играм Дмитрий Слободкин.
3: Предполагается, что там будет большой поток туристов. Я не думаю, что туда потянутся необыкновенное количество туристов и вообще стоит создавать игорную зону. Вопрос только в одном. Если будет одно казино, как оно во многих регионах так и получается, что одно казино и больше ничего, то одно казино работать будет, где бы оно ни было. Вопрос только ради

0: едут туда отдыхать. А вот такого туризма у нас, казиношного, как Джанкет, особо его нет. Крупного. Надо делать казино там, где у людей есть деньги, где большое количество населения, и где можно открыть не одно казино, а можно открыть 3-4. Тогда будут поступления в бюджет увеличенные в 2-3-4 раза. Я понимаю, что в региону это важно. Но почему не выбрать, предположим, Санкт-Петербург, область? Почему не сделать Московскую область? Это не то, что будет успешное, оно будет вообще фантастически успешное.
1: И горная зона в Республике Алтай планируется открыть рядом с курортом Манджурок. Ежегодно он принимает около 1 000 000 туристов. Большинство китайских автомобилей в России пережили зиму без поломок. К таким выводам пришли эксперты портала «Автору». Никаких проблем не зафиксировали 54% респондентов. По пятибалльной системе на четверку оценивают машину 80% водителей. В среднем уровень расходов на обслуживание автомобилей китайского производства этой зимой составил 21 тысячу рублей. Для российских машин сумма не превысила 17 тысяч. Сейчас большинство машин китайских брендов, правда, выдерживают морозы, отмечает управляющий еще директор компании «Трейд Такси» Александр Казаченко.
2: Пережили, в принципе, нормально. Вот у нас же парк 5000 автомобилей, они все китайского производства. Если автомобиль обслуживается, за ним следят, да, то есть не стоит на улице там 2-3 недели в плохую погоду без завода, то и проблем с аккумуляторов нет. Проблемы у нас были по электронике на некоторых автомобилях, но производитель не хочет признавать, что это ошибка там в производстве. Мы эти проблемы устраняли сами, проблем таких больше нет. А так, в принципе, ну, из 5 баллов, мне кажется, где-то на 4,5 определенные марки пережили.
1: Производители китайских авто не выпускают специальных моделей для России, однако они стали более тщательно подходить к вопросу адаптации машин к холодным условиям, отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
3: Китайцы подтягивают свою машину действительно и занимаются серьезными испытаниями. Я вот только что был в лабораториях компании Great Wall в городе Баодин и смотрел, как они доводят свои двигатели. Это очень серьезная лаборатория, и в огромном количестве они эти двигатели испытывают. В разных режимах, в том числе и в разных климатических условиях. Они подтягивают двигатели, например, по холодному пуску, раз. Они подтягивают коррозионную стойкость, в частности, дополнительную обработку делают, либо применяют другой металл. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Могут стоять другие топливные фильтры, естественно, стоят другие более емкие аккумуляторы и тому подобное. Вот это китайцы стараются постепенно подтягивать. Они не стали идеальными автомобилями, но стали лучше, чем были, естественно, там 5, 6, 7, 8 лет назад.
1: Что касается неисправности, то наиболее типичными для марок из Китая остаются холодный разряд аккумулятора, сложности с запуском двигателя и неполадки в тормозной системе. Проблемы действительно остаются, говорит эксперт авторынка Олег Масеев.
4: Во-первых, у меня есть личный опыт эксплуатации электрички в морозы, и могу сказать, что все было хорошо. Плюс эта тема как раз мы обсуждали, и большинство собственников как раз обратили внимание на то, что претензии ожидали гораздо больше, а их стало гораздо меньше по сравнению с предыдущими периодами. Потому что китайцы начали все-таки под российский рынок машины доделывать, переделывать, готовить. И если раньше это было просто вот вам то, что у нас на юге ездили, и то, что мы в Африку отправляем, то теперь это все-таки специальная версия для холодных стран.
1: В конце апреля эксперты «Автору» отметили рост в России рыночной доли китайских подержанных машин с 5 до 8%. При этом их пробег в среднем составил 70 тысяч километров, а возраст не превышал 5 лет. Стоили они от 1,5 до 3 миллионов рублей. Сиквел «Дьявол носит Прада» вызвал неоднозначную реакцию кинокритиков, хотя большинству продолжение понравилось даже больше оригинала.
5: Избранное за неделю.
1: На агрегаторе Rotten Tomatoes у лент режиссера Дэвида Френкеля 79% отзывов положительные. Для сравнения, на том же ресурсе у первой части было 75% свежести. Кинокритики хвалят «Дьявол носит Прада 2» за хорошую актерскую игру, роскошные костюмы и актуальные темы. Действие картины разворачивается спустя 20 лет после событий первой части. В центре сюжета героиня Энн Хэтуэй, которая вместе с бывшей начальницей в исполнении Мэрил Стрип пытается возродить журнал «Подиум».
6: Здравствуйте.
7: Надо же. Смотри, кого из TJ Maxx принесло.
6: Секунду. Кто это? Ты ее знаешь? Я ее знаю.
8: Я Энди Сакс. Андреа.
7: Она была одной из Эмили.
6: Одной из кого?
8: Знаешь, это изменилось, да? Стала более уверенной, вот только брови старые оставила.
1: Некоторые кинокритики встретили «Дьявол носит Прада 2» без восторга. На агрегаторе Metacritic продолжение.

0: Лента получила лишь 60% положительных отзывов. Главная претензия – это вторичность ленты, отсутствие развития главной героини. В некоторых моментах сюжет будто и вовсе откатывается назад. Кинокритик Forbes, автор телеграм-канала «О бой» Тамара Ходова, с этим не согласна. По ее словам, сиквел, наоборот, закрывает вопросы, которые оставил оригинал.
1: Мне понравился сиквел «Дьявол носит Прада». Наверное, во многом из-за того, что у меня не было от него никаких ожиданий. Скорее, они были негативными. К сожалению, этот проект входит в категорию тех фильмов, которые раскапывают из, так скажем, залежей интеллектуальной собственности студии и пытаются создать или ремейк, или спин-офф, или сиквел, что-нибудь, чтобы возбудить фан-базу, не сильно рисковать и на этом заработать. Но, к моему удивлению, «Дьявол носит Прада 2» оказался довольно достойным фильмом, который достоин оригинала и никак не критикует его наследие, не ухудшает его впечатление от оригинала. Неожиданно сценаристы фильма критикуют общество позднего капитализма, упадок журналистики. И, естественно, это не какое-то серьезное исследование на эту тему. Тем не менее, фильм комментирует эти тренды, несмотря на какую-то сказку, которая происходит на экране, все-таки показывает, что не самые простые времена мы живем. И это, наверное, основная критика тех, кому не понравился фильм. Они говорят, что фильм пустой и не оправдывает свое собственное существование, потому что, несмотря на то, что он говорит про упадок журналистики, он не предлагает никаких решений. Но для меня в этом его основная фишка, потому что фильм скорее о личных отношениях Энди и Миранды, которые не были исследованы в первой части, и поэтому вторая часть восполняет этот пробел вполне энергично и интересно.
0: Мировая премьера картины состоялась 1 мая. В российском прокате ее покажут после майских праздников. Релиз был перенесен кинотеатрами, чтобы освободить место для отечественного контента в праздничные дни. Выход фильма вызовет настоящий ажиотаж, считает выпускающий редактор «Дважды два медиа», автор телеграм-канала «Сквозь кроличью нору» Арина Пырина.
2: Оценки второй части фильма «Дьявол носит Прада» вполне ожидаемые. Такие рейтинги не новость для сиквелов жанра. Зрители зачастую идут на них ради возвращения героев, возможности снова погрузиться в знакомую историю. А вот критики всегда походят к продолжениям с некоторым скепсисом. Режиссер решил пойти по верхам. Надеюсь, что зрители пойдут в кинотеатр ради знакомых имен и лиц на плакате. В принципе, это работает. Ведь это своеобразный безопасный сиквел. Та же история в слегка другой упаковке, что, например, было со «Зверополисом 2». Та же самая история, но немного под другим углом. В России фильм в официальный прокат не выходит, поэтому сложно будет оценивать успех ленты у нашего зрителя. У нас не будет никакой официальной статистики. Но даже если критики ругают фильм, не без обязательно, что у зрителей будет плохая реакция. Она может быть абсолютно противоположной. Например, сейчас мы это видим на фильме «Майкл» о Майкле Джексоне, байопик, который сейчас премьерится за рубежом. У нас он выйдет в прокат только через месяц. И критики очень сильно ругают ленту. Например, на агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг свежести у ленты всего 30%. Тогда как зрители просто разрывают кинотеатры, ставят 90% рейтинга этому фильму и делали, в принципе, фильм «Майкл» самым успешным байопиком в истории.
0: По оценке издания Deadline, вторая часть «Дьявол носит Прада» соберет 180 миллионов долларов за первый уикенд в мировом прокате. Первая часть кино сделала кассу в 320 миллионов долларов и окупилась почти в 9 раз. Обратимся к Яндекс.Карту. Сейчас они фиксируют 1 балл на дорогах в Москве. В целом везде свободно, но, как всегда, есть исключения. На улице Свободы от МКАД до Планерной улицы небольшой затор. На Ярославке от Фуражного переулка до улицы Егора Абакумова на Липецкой улице от МКАД до Лебедянской улицы и на Варшавке. От деревни Троицкая до Московского Малого кольца.
3: Коммерсант ФМ. Время и место. 6 и 7 мая. Москва. Премьера оперы «Леди Макбет» Мценского уезда Дмитрия Шостаковича в постановке Федора Леднева и Александра Тетеля. История Катерины Львовны, молодой женщины в провинциальном купеческом доме, где страсть становится бунтом, а любовь оборачивается преступлением. Это опера о желании вырваться из замкнутого круга и о цене, которую приходится за это платить. Место проведения – музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Подробнее на stanmus.ru. На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. Уникальный пример, где страховая история неотделима от исторической трагедии и культурного мифа, это крушение «Титаника». Он был застрахован всего на 5 миллионов долларов при стоимости в 7,5 миллионов. Это породило множество конспирологических теорий, от заговора финансистов о намеренном потоплении, чтобы устранить конкурентов, до замены «Титаника» на брата-близнеца «Олимпик». После повреждения последнему нужен был ремонт, но страховка его не покрывала, а гибель судна помогла бы обеспечить полноценные выплаты. Эксперты единодушно все эти теории опровергают, но конспирология непотопляема.
4: Пояснила корреспондент «Коммерсант».
0: Источники «Коммерсанта» утверждают.
5: Об этом сообщил источник «Коммерсанта».
6: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит. Мы делаем все, чтобы вы знали.
7: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
8: Шанс выиграть был как у «Арсенала», так и у «Атлетика», но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то «Арсенал» с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки «Атлетика» с таким раскладом точно не согласны.
9: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. Это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
3: Радио «Коммерсант», 93,6 FM. Новости и мнения.
0: Москва, 11 часов 30 минут, студия Марина Старостина.
3: Радио «Коммерсант», новости и мнения. 93,6 FM.
0: 3 мая, воскресенье, в Москве плюс 16 градусов, пробки 1 балл в этом часе. Вне доступа в Москве и области наблюдается проблема с подключением к домашнему интернету. Официальные структуры говорят, что никаких ограничений нет. Что тогда происходит? Власти Ирана направили США мирный план с ключевыми условиями для завершения конфликта. Но американская администрация, судя по всему, принять его не готова. Не приведет ли это к возобновлению военных действий? На «Оскар» смогут претендовать только те сценарии, которые были написаны людьми. Оргкомитет премии ограничил использование ИИ в фильмах. Какие еще нововведения планируются? Мелатонин и магний, на которые миллионы людей тратят состояние, на самом деле не помогают лучше засыпать. Результаты нового исследования опубликовала газета «Нью-Йорк Таймс». Как тогда бороться с бессонницей? Жители Москвы и Подмосковья в субботу массово жаловались на домашний интернет. У некоторых пользователей он, как и мобильный, стал работать только по белым спискам. Правительство Московской области введение каких-либо ограничений отрицают. По сообщениям регионального ресурса РИАМО, проводные сети работают в обычном режиме, без сбоев. Судя по данным сервиса «Сбой РФ», в Москве проблемы с доступом возникли у абонентов Инеткома, Ситилинк и Ростелекома. В Моснет сообщили об отключении электричества на магистральном узле. На сетевую аварию указывает оператор АСВТ. Сроки ее устранения не уточняются. Столичные власти пока ситуацию не комментировали. Отсутствие интернета скорее действительно связано с проблемами на больших узлах, говорит управляющий партнер ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
10: Какие у нас бывают причины перебоев в проводном доступе в интернет? Первое – это технический сбой. Интернет-провайдеры, как правило, подключены одному или нескольким так называемым магистральным, то есть тем, кто обеспечивает этим провайдерам канал до московского узла. И такое периодически случается. Кроме того, у многих провайдеров есть резервные каналы. Чем крупнее провайдер, тем с большей вероятностью у него есть хотя бы два магистральных канала. Еще одна причина может быть отключение, но отключение проводного интернета – никак вопрос безопасности поведения должен решать. Провайдеров уже конечных, которые обеспечивают конкретно в домах доступ в интернет, их многие-многие десятки заметного размера. Соответственно, сбой в магистральном провайдере может приводить к тому, что проблемы с интернетом, соответственно, у абонентов. Это явно не проблема одного какого-то провайдера.
0: О перебоях в соцсетях пишут абоненты подмосковного провайдера всем Wi-Fi. По их словам, начиная с пятницы, у них открываются только те сайты, которые входят в перечень Минцифры. В техподдержке компании сообщили, что неполадки могут быть связаны с ограничениями на работу интернета в майские праздники. Коммерсант ФМ направил запрос и ждет ответа от Роскомнадзора. Мелатонин, магний и другие популярные добавки для улучшения сна бесполезны. Такое мнение высказали медики и эксперты фарминдустрии. Резонансный материал опубликовало издание New York Times. Специалист утверждает, что мелатонин эффективен далеко не для всех и нередко работает на уровне самовнушения. Магний имеет побочные действия и помогает лишь при судорогах или мышечном напряжении. С выводами согласны и собеседники Коммерсанта ФМ. В некоторых случаях прием сонных БАДов может нанести вред здоровью, говорит врач. Врач-сомнолог Павел Кудинов.
11: Многие добавки рассчитаны на то, чтобы уменьшить исходную тревожность и облегчить тем самым процесс засыпания. Поскольку тревога – это самая распространенная причина бессонницы с нарушением засыпания, препараты и добавки, например, валерьяна, CBD-масло, мелатонин снижают тревогу и вызывают сонливость. А вот триптофан, магний больше восполняют некий дефицит, который со временем позволяет лучше засыпать. Поэтому его немедленное действие в некотором смысле сомнительное. Не у всех это будет вызывать одинаково положительный эффект. Если у автомобиля нет бензина, накачивать колеса бесполезно, она не поедет. При сильной тревоге перепить просто магний человека не спасет. Есть 20% эффектов, это плацебо. Главное в этих добавках, их прием затягивает обращение к врачу, когда это действительно необходимо. Если это ситуационная бессонница, то да, может помочь облегчить ситуацию и секунды. Но если это какая-то хроническая ситуация, самостоятельный прием таких добавок не решит проблему и просто человек обратится, когда уже бессонница и будет справляться существенно тяжелее.
0: Согласно опросам медицинских сервисов, 77% россиян испытывают проблемы со сном. Каждый второй жалуется на частое пробуждение ночью. Данные Европейского медцентра показывают, что в рамках самолечения многие пытаются решить проблему мелатонином, магнием, другими добавками. Нередко все это маскирует реальные причины бессонницы, утверждает врач-токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.
12: Здесь довольно сложная ситуация, потому что инсомния, то есть нарушение сна, это целый класс расстройств. Сон – это сложно структурированное явление. У нас есть, например, засыпание, фаза глубокого сна, поверхностный сон. Между ними есть перебивки. На каждом из этих этапов может возникать свое нарушение. Нет универсального средства, которое могли бы решить проблему вот так вот разом. Я плохо сплю, я выпью вот эту вот таблетку конкретную, она мне поможет. Нет, такого нет. Если мы занимаемся проблемой сна с научной точки зрения, мы проводим, например, такую сложную процедуру, как полисомнография, навешивая на человека огромное количество датчиков, и он со всем этим спит. Выстраиваем структуру сна, выясняем, что здесь нарушение, вот здесь такое-то и так далее, и мы подбираем конкретную терапию, зная, как те или иные препараты лекарственные работают. То, что в виде добавок, у них нет механизма действия. Это очень важно, потому что это по большому счету пища. Это одна из форм регистрации пищевого продукта. Или это то, что не попало в нормальную научную медицину, но это не повод это не продавать. Вот этим и занимаются товарищи с темной стороны.
13: Популярны ли такие добавки в России?
12: Ой, конечно. В нашей стране вообще, в принципе, добавки довольно популярны, именно как волшебные решение, условно говоря. У нас есть некая проблема, мы пьем добавки, мы не хотим пить лекарства, потому что это страшная химия, а биодобавки это якобы натуральное и поэтому полезное, оно на каком-то там тонком уровне все это регулирует. Поскольку реклама все это подтверждает, у человека возникает искаженная картинка. Огромное количество людей пьют магний именно для сна, хотя на самом деле у него таких свойств не подтверждено. То есть да, там, например, в кардиологии, при некоторых других нарушениях, да, может быть, но вот все, что касается сна, это вот прям нет. Кстати, судорог тоже.
0: Эксперты подчеркивают, что снотворные, например, антигистаминные, помогают быстрее уснуть, но они также вызывают утреннюю вялость и могут быть опасны для здоровья. Из-за этого специалисты начинают лечение с безвредных лекарств и осторожно повышают дозировку. Правда, такой подход не гарантирует результата, предупреждает врач-кардиолог, специалист по психосоматической медицине Ярослав Ашихмин.
14: Я бы сказал, что это замечательная тенденция, что люди ищут быстрый способ заснуть. Без врача, без рецепта возникает тревожность и желание ее сбить таблеткой. Это, конечно, путь никуда. Если человек регулярно плохо спит, то нужно искать причину. Это может быть исключительно выраженная тревожность, боль, апноэ очень часто, храп, какие-то лекарства, очень сильный стресс. И женщины чаще сталкиваются с нарушениями сна и чаще используют вот эти средства. Средства подбирая, как по лесенке, лучше послабее людям, которые не могут посетить КБТ сна и, конечно, ни в коем случае не антигистаминные. Это машина времени в 50-е годы. Препараты сильные, снотворные. С них потом не снять. Очень сложное в течение полугода снижение дозировки препаратов, которые были назначены по безысходности. И если нужно поправить сон, пожилые женщины с очень высокой тревожностью никогда не согласятся на психотерапию, тогда уже мы используем нейролептики, но в крайне малых дозах. Люди засыпают после того, как происходит принятие ситуации, а не глушится тревожность.
0: Лишь около четверти россиян спят полноценно, чуть больше половины страдает от дневной сонливости, следует из данных сервиса Сберздоровье. В 2025 году число жалоб на нарушение сна подскочило на 75% год к году, причем женщины обращались к врачам в три раза чаще мужчин. Пациентов беспокоит хроническая усталость, разбитость и туман в голове. В Рособорнадзоре усомнились в целесообразности домашних заданий для школьников.
3: Избранное за неделю.
0: Всему виной развития искусственного интеллекта заявил ТАСС глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, власти рассматривают возможность реформировать саму систему домашних заданий. Как именно, он не уточнил. Но пояснил, что традиционные форматы теряют эффективность, так как нейросети могут мгновенно решить типовую задачу.
15: С приходом в нашу жизнь искусственного интеллекта для меня было удивление. Готовые домашние задания, они уже все прорешены, и можно просто писать, и все. Смысла задавать эти задания нет, поэтому обсуждается сейчас вопрос о целесообразности их проведения.
0: Нужно ли из-за искусственного интеллекта менять подход к домашним заданиям? Учитель математики и физики, создатель и главный редактор порталов «Решу ЕГЭ» и «Сдам ГИА» Дмитрий Гущин смысла в одномоментной реформе всей системы не видит.
16: Ребенок, делающий домашнее задание, ведет себя точно так же, как взрослый, который хочет найти какую-то неизвестную ему информацию. Когда ребенок видит перед собой задачу, какое-то задание, которое он знает, как выполнять, он его выполнит сам. Когда он видит, что он не знает, как решать задачу, ну, он подумал над ней 5 минут, подумал 10. Какой у него дальнейший выбор? Ну, он может не делать домашнее задание, может пойти к родителям, может спросить нейросеть. Так он так и делает. А когда такого не было? 20 лет назад он списывал с одноклассника, но можно у репетитора еще спросить.
17: С приходом нейросетей и, так скажем, ускорением этого процесса, нужно ли что-то сейчас менять?
16: Надо ли что-то в этом менять? Ну, смысла менять вроде как нет. То есть эти изменения придут сами через какое-то время. Но прежде всего хотелось бы сейчас объяснять ребенку, что нейросеть не панацея. Ну вот я, например, в своем классе как раз буквально на прошлой неделе, наоборот, специально дал такое задание. Несколько задач предъявил учащимся решения, которые были сделаны нейросетью, и попросил их найти ошибки. Где-то это было прям понятно, а где-то это было совсем не очевидно. То есть ребенку-то надо было бы говорить, что если ты в какой-то области не очень хорошо ориентируешься, то ты относись критически к тому, что ты можешь найти на каждом углу в интернете.
0: В прошлом году депутаты Госдумы неоднократно предлагали отменить домашние задания, сократить их количество или изменить формат. Директор Московской 109-й школы Евгений Ямбург считает такой подход неприемлемым.
18: Конечно, это абсолютно непрофессиональная и легковесная точка зрения. Домашние задания были, есть и будут. Потому что без тренировки невозможно усвоить учебный материал только на уроке. Другое дело, что они не должны быть там перегружены. Вот другой вопрос дозировки этих домашних задач. Теперь по поводу искусственного интеллекта. Искусственный интеллект облегчает задачи учителя проверки технических вещей. Особенно в 3-м, 4-м, 5-м, 6-м классе нужна ежедневная проверка тетрадей, математики, русского языка. И, безусловно, искусственный интеллект помогает автоматизировать эту вещь и экономит время учителя. Но это никак не отменяет серьезные работы по сути вещей, анализу произведений, развитию речи, ребята. И поэтому здесь, ну, просто надо профессионально эти вещи оценивать. Другое дело, в чем бывает плохая история, когда учитель ничего не объясняет на уроке и все перекладывает на детей. Тогда и действительно домашнее задание превращается в каторгу.
0: Проблема с тем, что школьники прибегают к искусственному интеллекту ради выполнения домашних заданий, действительно есть, признает педагог, председатель профсоюза учитель Дмитрий Казаков. Однако, по его словам, многое зависит от нагрузки на учителей. Даже при закрепленной ставке в 18 часов у педагогов на практике нет времени придумывать, как обойти или интегрировать нейросеть в учебный процесс.
19: Не нужно думать, что все ученики такие балбесы, что будут только пользоваться искусственным интеллектом. Во-вторых, не нужно думать, что учителя все балбесы и все такие неграмотные, что не смогут составить такое домашнее задание, чтобы искусственному интеллекту не оставалось никакого места. А может быть, даже и было место, но это было действительно домашнее задание. Конечно, это некоторая трудность, это проблема, но это не означает, что какие-то чиновники с Рособорнадзора должны нам давать рекомендации. Проблема искусственного интеллекта заключается лишь в том, по моему мнению, что учителя сейчас перегружены. И нормально готовиться к урокам, а тем более разрабатывать какие-то домашние задания уникальные. Вот у них нет ни сил, ни времени. И, конечно, там детям легко с помощью не только искусственного интеллекта, а вообще всяких решебников и так далее сделать домашние задания. То есть нагрузка учителя не должна превышать ставку. И за это учитель должен получить хорошую зарплату, чтобы он не бежал никуда и не работал еще репетитором или еще кем-то. Вот тогда появится в школе массовый учитель, который будет готов разрабатывать домашние задания, проверять их тщательно, и в том числе на использование искусственного интеллекта, и работать с детьми. Вот это решение проблемы. А все эти заявления, они просто в корне не понимают, что такое образование.
0: На прошлой неделе замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что, по его мнению, искусственный интеллект в будущем сможет самостоятельно принимать экзамены у школьников и студентов. И в перспективе технологии позволит вовсе отказаться от экзаменов. По цифровому следу ученика можно будет определить его уровень знаний без дополнительной аттестации, считает Орешкин. Учителя, как минимум предметники по гуманитарным дисциплинам, с которыми общался Коммерсант ФМ, сомневаются в эффективности такого подхода.
3: Арена с Владимиром Осиповым. Игры без правил.
20: В современном мире каждый вид спорта, даже редкий и странный, имеет свой свод правил. Футбол – отдельная статья. Здесь сейчас даже профессионалам разобраться непросто. Но в те дни, когда все только начиналось, одна из разновидностей игры считалась самым кровавым спортом, и правил там практически не было. Если оставить в стороне древнекитайские летописи, а говорить о Европе, то там еще в 12 веке в почете был так называемый моб-футбол, или игра в мяч толпой. Здесь не строили стадионов и ворот. Площадкой могло служить любое поле или даже город. Количество участников было не ограничено. Задача команд проста – доставить мяч в определенное место – площадь, церковь или дом. Ограничение было одно – не убивать соперников, хотя за исполнением этого правила никто не следил. Мяч был изготовлен из кожи и набит горохом. Временных ограничений тоже не было, так что матч мог длиться как несколько часов, так и несколько дней. Люди во время этого развлечения гибли регулярно, и короли постоянно пытались запретить кровавое действо. Потом игра стала обрастать правилами. В 16 веке во Флоренции это называлось «кальчо сторика». Там уже было поле, ворота, команды по 27 человек, которые играли руками и ногами. Причем любые захваты и удары были разрешены. Генрих III сказал, что это слишком жестоко, чтобы быть игрой. В итоге появилось несколько направлений этого развлечения. К одной из них можно причислить современное регби. Но футбол, в котором теперь столько правил, что даже не все арбитры их знают, стал самым популярным на планете.
0: Москва, 11 часов 45 минут. Новости.
3: Latest news.
0: Пожар в одном из сел в Красноярском крае уничтожил 14 домов, в которых проживали 38 человек. Пострадавших нет, говорится в сообщении прокуратуры. Размер причиненного ущерба сейчас устанавливается. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с печным отоплением. Страны ОПЕК+, с добровольными ограничениями нефтедобычи, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман впервые после выхода Объединенных Арабских Эмиратов из Альянса проведут сегодня встречу в онлайн-формате. Будут обсуждаться планы по добыче на июнь. По данным Reuters, достигнута договоренность повысить целевые показатели добычи на 188 тысяч баррелей в сутки. Итальянский дом моды Prada выпустил лимитированную коллекцию обуви, вдохновленную традиционными индийскими сандалиями, пишет Коммерсант. Одна пара будет стоить 750 евро. Модель изготовлена вручную местными мастерами. Решение было принято почти через год после того, как Prada подверглась критике за демонстрацию похожих сандалий на показе в Милане, без упоминания их индийского происхождения. Тогда бренд назвал их просто кожаными сандалиями. О погоде. В Москве плюс 17. Сегодня обещают до плюс 22, без осадков. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Новые правила номинации на «Оскар» вызвали споры среди кинематографистов. Самыми обсуждаемыми стали изменения, связанные с искусственным интеллектом. Теперь фильмы, сценарии которым были созданы с помощью нейросети, не смогут получить статуэтку. Киноакадемия представила и другие нововведения. В частности, актерам разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучшие международные фильмы» в гонке смогут участвовать не только работы, одобренные национальными комитетами, но также лауреаты престижных фестивалей, например, Каннского или Венецианского. Таким образом, шанс попасть в итоговый список будет у двух проектов из одной страны. Изменения в правилах для «Коммерсанта ФМ» прокомментировал режиссер анимационного кино, трижды номинант на «Оскар» и член Американской киноакадемии Константин Бранзит. По его словам, премия стала ближе к художнику.
1: Нововведения Академии я только приветствую. Они расширяют возможности актеров, художников, режиссеров. Если человек сделал, условно говоря, 2-3 классных фильма, а актер какой-то сыграл 2 прекрасных роли, почему одна должна приноситься в жертву другой? Также рад, что они категорически запрещают участие и в работах, которые борются за «Оскар». Не думал, что я до этого не могу подать 2 фильма на «Оскар», если они оба прошли квалификацию. Я не чувствовал этих ограничений. Их не было указано в правилах. Это договаривается все с Академии. «Три сестры» подавались в том числе от России. Но они, объявляя номинантов, вообще не объявляют никак ни России, ничего, ни страну. Они объявляют название фильма и режиссера. «Три сестры» — режиссер Константин Бранзит. Что тоже здорово, на самом деле. Они все это нейтрализуют, потому что они этим самым действием подчеркивают, что, ребята, мы тут не про страны, а про конкретного автора и про его кино.
0: Без использования нейросетей фильма, номинированные на «Оскар», будут проигрывать коротким видео из интернета, а искусственный интеллект не способен устранить автора. Так считает продюсер, режиссер сериалов «Вампиры средней полосы» и «Последний богатырь наследия» Антон Маслов.
21: Посмотрим. Главное, чтобы «Оскар» не потерял какую-то свою силу. Я думаю, что это потуги умирающего прошлого ведет только к тому, что кинематографисты начнут отставать от ребят, которые делают рилсы в соцсетях. В любом случае останутся редакторы, и те, кто будет вкладывать деньги, должны будут иметь ответственного человека, который принял решение, какую историю отправить, собственно, в тираж, показать людям. Ты, как режиссер, когда сидишь один, принимаешь решение по тому, как это должно быть, это одна голова. Как только у тебя появляется художник с большим опытом, который прошел очень много проектов, как только у тебя появляется много артистов, которые тоже обладают своим каким-то обаянием, все это, конечно, создает больше ощущения кино, и когда это все превратится в одну 2-5 голов вместо 100, и мы, и зритель, будем чувствовать подвох, все будет становиться проще.
0: Использование искусственного интеллекта при создании фильма – вопрос дискуссионный, но он в большей степени касается денег, а не творчества, уверен сценарист истории кино Сергей Каптерев.
22: Запоздало. Американцы люди консервативные в этом смысле. Пришли к такой же примерно практике, равняясь на международные кинофестивали. Сценарий в американском кино, по крайней мере, в студийный период, писался многими людьми. Кто-то делал что-то лучше, кому-то поручали выполнять какую-то функцию сценарную. Поэтому я не думаю, что в этом есть какой-то ужас. Везде осторожно говорится, что это не вопрос морали, а вопрос компенсации. Это как фармацевтика. 10 лет испытывают что-то, а потом, если что-то произошло не так, то какая-нибудь фирма Pfizer платит бешеные деньги тому, кто пострадал. Естественно, какие-то люди, которые потеряют работу, хотят ее не потерять.
0: К рассмотрению киноакадемиками с этого года будут допускаться только актерские работы, указанные в официальных титрах фильма и исполненные людьми с их согласия. Это должно исключить ситуации, когда образ умершего актера на экране воссоздают с помощью нейросети. Решение связывается с недавним случаем. Авторы фильма «Глубоко как в могиле» сгенерировали цифровую версию Вэла Килмера с разрешением у родственников. Актер получил роль несколько лет назад, но не смог сниматься из-за рака гортани. В 25-м году Вэл Килмер скончался. Финские инженеры изобрели виртуальную сауну. Переместиться в баню, не вставая с дивана, предлагается с помощью VR-оборудования. Для парения требуются очки и специальная куртка с датчиками. В рукава встроены термоэлектрические элементы. Они позволяют почувствовать горячий воздух и даже воду, стекающую по коже. Как пишет портал N+1, в виртуальном пространстве пользователь сидит в финской бане и может плеснуть воду на раскаленные камни. Те отзовутся характерным шипением. Программа даже включает в себя ледяной душ. Перспективы виртуальной сауны оценил директор по креативным индустриям фонда Сколково Алексей Клинчук.
2: Эта разработка очень ранняя стадия, которая вряд ли станет популярным, потому что подобные костюмы – это достаточно дорогое устройство. Сами VR-гарнитуры уже не очень дорогие, потребительская электроника, в общем-то. А вот сделать такой костюм, плюс необходимость адаптировать его под каждого человека для точного прилегания, без этого невозможны те эффекты, которые разработчики демонстрируют. Это очень дорогостоящая вещь, поэтому вряд ли устройство будет массовым. В России самым громким и известным проектом был проект Tesla Suit с белорусскими корнями, который делал симулирование ощущений прикосновений, касаний, ударов за счет электростимуляции. Идея крутая, но для массового рынка они мало применимы, больше подходят для нишевых тренажеров, симуляторов, для военных, космонавтов.
4: Теоретически можно было бы эту технологию вывести в этот массовый сегмент?
2: Вполне может. Например, представьте, что джойстик для вашей игровой консоли или даже мышка реагирует температурой, нагревается или охлаждается в зависимости от игровой ситуации. То есть это может быть не костюм, а более узкое применение. Также это может быть применено в аттракционах. Все это работает на общую концепцию полного погружения для того, чтобы в пределе человек не мог определить, находится ли он в виртуальном мире или в настоящем.
0: Что еще, кроме похода в сауну, способно имитировать устройство виртуальной реальности? На этот вопрос Коммерсант ФМ ответил партнер по робототехнике в компании Portal VR Александр Маркин.
5: Виртуальной реальности сейчас по-разному стараются экспериментировать. Помимо тактильных ощущений, вот жилетов, перчаток, добавляют сенсоры там, отслеживания взгляда, когда взгляд переносится в виртуальную реальность. И даже вкусовые рецепторы начинают осваивать, и запахи. То есть это приборы, которые буквально себе засовываешь в рот, либо они находятся рядом с носом, рядом с шлемом ставятся, которые создают путем электрических импульсов, выделяют воздух, ферменты. Есть еще одно интересное направление, связанное с роботами. Это называется он телеприсутствие. То есть это классная штука, когда посредством шлема и контроллеров ты можешь погрузиться в тело робота и управлять им. Поднимая руку с контроллером, робот поднимает руку, нажимая на кнопку, он зажимает пальцы, берет предметы. То есть сейчас технологии доходят до того, что уже можно делать чайные церемонии роботов-барменов. Также это могут быть задачи, связанные, ну, например, со спасательными миссиями. Мы, не используя там провода, то есть прямое управление, доступ, можем управлять роботом и совершать им какие-то задачи там в огне. Недавно был запрос на применение роботов как раз связки такой с виртуальной реальностью для разминирования. Используют роботы, которые подходят, осматривают, двигают миноискателем и может либо самостоятельно обезвредить мину, либо пометить ее.
0: Как пишет профильное издание Fast Company, дополненная виртуальная реальность создает все больше инновационных форматов развлечений. Технология позволяет зрителям совместно смотреть фильм или игру на виртуальном стадионе или кинотеатре, тренироваться на искусственном беговом тренажере и наблюдать за редкими животными в реальном времени и в естественной среде обитания. Однако, несмотря на многомиллионное вложение, рынок VR так и не стал массовым, считает пиар-директор компании «Мир квестов» Анастасия Недумова.
23: Я, если честно, пока достаточно скептически к этому отношусь. Он находится в абсолютной стагнации сейчас. Я говорю исключительно про сегмент VR в индустрии квестовых развлечений. VR довольно давно уже присутствует на рынке. И начиналось это когда-то все в 4D, 5D кинотеатров с движущимися стульями. Потом VR зашел также и в квесты. Есть площадки, которые работают на VR. Массовости это явление не набрало. По крайней мере, в России и в СНГ. Площадки, которые не используют VR, они превалируют. То есть их 95%. Это же очень дорогая разработка. До того момента, когда она войдет в массу, когда ее нужно будет использовать для бизнеса, пройдет довольно много времени, ну и тем более, что я пока не очень верю в то, что бизнес будет на это тратить и будет считать это более устойчивой и выгодной моделью. Разово, прикольно, как инфоповод, как какая-то дорогая игрушка, типа VR-очки у Apple. Возможно, да. Массово нет.
0: На этой неделе Мета, признана в России экстремистской и запрещена, отчиталась об очередных убытках на разработках виртуальной реальности. Компания потеряла 4 миллиарда долларов по итогам квартала. По данным Wall Street Journal, в 26-м корпорация фактически свернула работу по своему флагманскому сегменту VR-разработки. В январе несколько внутренних студий игр были закрыты. 1500 работников попали под сокращение. Московский трафик Яндекс.Карты оценивают его сейчас в среднем на 1 балл. Полчаса потратите на Дмитровском шоссе, на участке от Московского Малого Кольца до Икши. На Горьковском шоссе похожая ситуация от Кудиновского шоссе до поворота на Монино. Пробка на внутренней стороне МКАД небольшая от улицы Подольских Курсантов до Варшавского шоссе. На Симферопольском шоссе от деревни Боброва до Расторгуевского шоссе. Москве 11:56. В студии Марина Старостина. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Наталья Боева. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
3: Коммерсант ФМ. Время и место. 13 мая. Москва. Дмитрий Шишкин в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Дмитрия Саботиниса исполнит 5-й концерт для фортепиано с оркестром Бетховена. Также в этот вечер в программе поэма Рихарда Штрауса «Альпийская симфония». Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19 часов. Недвижимость со Светланой Бардиной.
6: Средневзвешенная стоимость квадратного метра в столичных премиальных новостройках держится на пиковом уровне – 1 миллион 603 тысячи рублей. За год стало дороже почти на 10%. За 3 месяца девелоперы реализовали по договорам долевого участия около 230 квартир и апартаментов. Это на 42% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Но некоторые жилые комплексы по-прежнему сохраняют высокие темпы реализации. По данным экспертов компании NF Group, на масштабные проекты лидеры пришлось около 170 сделок. Это 3/4 от совокупного объема спроса в премиум-классе. К середине весны в экспозиции сегмента насчитывалось около 2200 квартир и апартаментов, на 6% меньше, чем в конце прошлого года, и на те же 6% только больше, чем в середине весны прошлого года. Брокеры полагают, что квартальная корректировка преимущественно связана со структурными изменениями сегмента. На фоне замедления темпов продаж девелоперы пересматривали пулы лотов для формирования сбалансированной структуры предложения. Всего за первые 3 месяца этого года сегмент премиум-класса пополнился 2 новыми проектами, один из которых реализуется в формате закрытых продаж, а второй отличается клубным форматом. Поэтому заметного прироста предложения в общей структуре сегмента не произошло. Совокупность сделок в премиальных новостройках за рассматриваемый период составила около 25 миллиардов рублей. Среди лидеров – высотки в Дорогомиловском районе и масштабные проекты в районе Ленинского проспекта и Лужниках.
3: Недвижимость со Светланой Бардиной на Коммерсант-ФМ. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
7: В Москве полдень, в студии Наталья Боева.
3: Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93,6 FM.
7: 3 мая, воскресенье, плюс 18 градусов в городе, на дорогах 1 балл в этом часе. Евросоюз вместо США. Киев разрабатывает новую переговорную стратегию с менее значимой ролью Вашингтона, делая ставку на поддержку Брюсселя. Что из этого получится? В республике Алтай будет создана игорная зона, а в соседнем Алтайском крае уже есть такая. Всего казино работают в 4 регионах. Зачем потребовалось создавать еще один игровой кластер, да еще и по соседству с уже действующим? Эмираты полностью открыли воздушное пространство. Операции возобновляются в полном объеме. Часть международных перевозчиков уже восстановили полеты из России. Что будет с турпотоком в этом направлении летом? И к новостям. Временные ограничения продолжают действовать во Внуково. Введены они были в районе 10 утра. Тогда на подлете города сбили 4-й беспилотник с полуночи, сообщал мэр Сергей Собянин. США получили очередное предложение Ирана по мирной сделке, но Дональд Трамп сомневается, что оно его удовлетворит и не исключает новых атак.
3: Война на Ближнем Востоке.
7: Тегеран передал Вашингтону мирный план из 14 пунктов, сообщает ТАСС. Среди прочего, Иран требует гарантии ненападения, снятия морской блокады, вывода американских войск и разморозки своих активов. А все эти вопросы Исламская Республика ожидает решить за месяц. В предыдущем предложении США звучал двухмесячный срок. В своей соцсети Truth Social Трамп обещал почитать новый план, но поделился сомнениями, что сочтет документ подходящим. А ведь Иран, по его словам, еще не заплатил достаточно высокую цену. Общаясь с журналистами, он не исключил и новые удары по Исламской Республике.
8: Если бы США ушли из Ирана прямо сейчас, им потребовалось бы 20 лет, чтобы все восстановить. Но мы не уходим. Мы планируем сделать так, чтобы никому не пришлось возвращаться через 2 года или 5 лет. Это верно, что примерно 85% возможностей Ирана по производству ракет уничтожено. Но я хочу устранить их полностью, чтобы у них не было отправной точки для наращивания. Не хочу так говорить, но если они будут плохо себя вести, если сделают что-то плохое, новые удары, посмотрим. Знаете, такое вполне может произойти. Блокада Ормузского пролива очень дружелюбная, ее даже никто не оспаривает. У нас сейчас много судов направляется к Техасу и Луизиане. Целые вереницы. Вы видели спутниковые снимки? То есть буквально сотни танкеров стоят в очереди на загрузку. Процесс уже начался. Мы продаем много нефти. Очень много.
7: При этом в пятницу Белый дом от имени Трампа сообщил Конгрессу, что война на Ближнем Востоке завершилась, а в письме подчеркивается, что стороны не обстреливали друг друга с 7 апреля. Но это лишь формальность, объясняла политика. В противном случае президенту потребовалось бы разрешение законодателей на продолжение конфликта. Трамп может обойти это условие, начав вторую военную кампанию, говорит востоковед, консультант Пир-центра Леонид Цуканов. Но, по его словам, пространство для компромисса все еще существует.
9: Компромиссом потенциальным решением может стать, как предлагает Иран, вынос ядерного трека в отдельное обсуждение и сосредоточение на решении вопросов, связанных с преодолением последствий кризиса, с блокадой Ормузского пролива. Иранский вариант, он во многом отвечает интересам США, поскольку ядерная программа и вопрос будущего обогащенного урана, он относится немножко все равно к другой переговорной парадигме. Тем не менее, республиканцы пытаются максимизировать свой успех, создать видимость того, что они диктуют односторонние условия. И это, конечно, отдаляет возможность компромиссного решения.
10: Насколько сейчас реальна угроза возобновления ударов? Трамп накануне журналистам сказал, что этого не исключает. Или это все-таки такой инструмент для торга?
9: Удары полностью исключать нельзя, но у Трампа есть одна серьезная сдержка. У него истек 60-дневный период ведения боевых действий без санкций Конгресса. Он ранее направил письмо в Конгресс с сообщением, что боевые действия в отношении Ирана завершены. Но это вполне может быть и юридической лазейкой, то есть завершена первая операция, начинается вторая. Но опять же, против нового варианта выступают союзники США на Ближнем Востоке, за исключением разве что Израиля, переговорщики, в частности Пакистан. Поэтому пока придерживаются дипломатического трека.
10: Что, наоборот, станет такой точкой невозврата, после которой переговоры, можно сказать, что рухнули окончательно?
9: Либо попытка США выкрасть иранский обогащенный уран, либо попытка высадить контингент. Этот вопрос продолжает вскользь обсуждаться. Пентагон предоставлял вариант возможной наземной операции в конце апреля.
7: Ранее Дональд Трамп пригрозил санкциями всем, кто платит Ирану за проход через Ормузский пролив. Эти ограничения уже прописаны в документе Минфина. По данным Bloomberg, Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. В свою очередь, Ирак начал экспортировать сырье через Сирию. Местное агентство САНА сообщает как минимум о 70 грузовиках с сырой нефтью, которые прошли границу. Это первая подобная перевозка за 14 лет, уточняет агентство. В Киеве начали разрабатывать новую переговорную стратегию, и роль США в ней уже не так значительна. Во всяком случае, об этом пишет «Политика». По данным издания, Владимир Зеленский, вероятно, попытается вести переговоры с Москвой без помощи Вашингтона и Дональда Трампа. Он рассчитывает добиться большей поддержки от европейских стран. Такой сценарий действительно возможен, но исключить Вашингтон из переговорного процесса у Киева вряд ли получится, полагает глава Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
11: Мы можем только предполагать, что произошли какие-то изменения, которые, видимо, дают Зеленскому надежду на то, что есть иные источники поддержки Украины. Прежде всего, сделки, которые он заключил с рядом арабских государств. Затем, наверное, все обратили внимание, как в этот раз европейские лидеры достаточно спокойно реагируют на очередные заявления Трампа. Только что он сообщил, что он выводит 5000 военнослужащих из Германии, но он их перемещает. Названы такие государства восточного фланга НАТО, как Польша, Румыния, Греция и одно из балтийских государств. Европейские лидеры и Мерц, и Макрон, и Мелони после этих заявлений Трампа, они не полетели в Вашингтон, как это было на протяжении предыдущего года.
12: Означает ли это, что у Киева есть надежда на некий альтернативный источник экономической, политической и иной поддержки в Старом Свете?
11: Появляются заявления все больше и больше о том, что Европа должна создать новый какой-то военно-политический альянс, где ключевыми государствами, по всей видимости, предполагается, что будут Великобритания, Польша, скандинавские государства, Украина. В рамках этого и можно предположить, что у Зеленского какие-то иные взгляды на строительство, скажем, гарантий безопасности для его собственной страны. Последний Рамштайн несколько дней назад был. Представитель США ясно совершенно декларировал, что США готовы поставлять те вооружения, которые Европа покупала и передавала Украине. Значит, одно дело – это вот эта декларативная политика, а другое дело – реальная политика.
12: Если исходить из того, что содержательного диалога между Москвой и европейскими столицами нет, а градус доверия между Киевом и Вашингтоном снизился, то на переговорном треке могут возникнуть новые игроки.
11: Пока еще американцы не вышли с этого трека. Несколько раз предлагал свои усилия Эрдоган. Нельзя исключать, что монархи залива могут играть какую-то посредническую роль, и они играли в вопросе обмена пленными. Вряд ли Россия сейчас примет в качестве посредника кого-то из европейских лидеров.
7: В минувшее воскресенье о том, что Владимир Зеленский ищет новых союзников, писала газета «Нью-Йорк Таймс». А 30 апреля Пентагон сообщил, что новых средств на помощь Украине в бюджет на 27-й год не предполагается. Последний раз Дональд Трамп встречался с президентом Украины на полях экономического форума в Давосе в январе. Спустя месяц в Женеве прошли переговоры с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. После этого в мирном процессе наступила пауза. Российские бренды просят помощи у клиентов. Магазины одежды и украшений мидл-сегмента устраивают распродажи, заявляя о возможном закрытии своих точек.
3: Избранное за неделю.
7: Может ли сиюминутная поддержка постоянных покупателей помочь остаться на рынке или бизнес-процессы придется перестраивать вместе с маркетинговой стратегией? Разбиралась Юлия Савина.
13: Владелица ювелирного бренда Viva La Vica лично попросила подписчиков совершить покупку в одном из ее магазинов или на сайте. Всем, кто поддержит бренд, скидка 30%. Примерно такой же дисконт на днях покупателям предложили в магазине Gate 31. И там скидку обещают сохранить навсегда. При этом владелец признал, что отказался от оптимизации, не закрывал магазины и не сокращал штат. Поэтому первый квартал этого года компания закрыла с убытком в 31 миллион рублей. Подобные проблемы, даже если они не на слуху, у многих модных брендов, и не только в России, говорит куратор программ в Британской высшей школе дизайна Розмари Турман.
14: Это очень частая и серьезная дилемма. Делать ли продукт и продолжать работать в том же ритме по своим правилам и уровню, который ты сам себе выстроил, или все же подстраиваться, оптимизироваться и переходить в какое-то другое русло. Это действительно общая беда отрасли. Это, конечно, проблема коснется большей части брендов. И выживут здесь сильнейшие и не только с точки зрения исключительно больших марок, но и тех маленьких и средних, которые смогут правильно найти пути решения и подстроиться.
13: Содержать роскошные концепт-сторы в дорогих локациях, в том числе на месте ушедших брендов, может оказаться неверной стратегией для среднего ценового сегмента, говорят аналитики рынка. Но и полностью перейти на собственные онлайн-магазины у таких брендов вряд ли получится, потому что трафик сейчас успешно генерируют только маркетплейсы, отмечает аналитик Data Insight Сергей Семенов.
24: Падение потребительского спроса, довольно высокие расходы на выполнение обязательств
15: перед государством, кадровый голод и тому подобные обстоятельства, они не очень благоприятствуют российскому бизнесу, тем более розницы не нацелены на удовлетворение каких-то базовых потребностей. Могут ли они что-то сделать? Кажется, что нужно было несколько раньше раскачивать компетенции, продаваться, например, на маркетплейсах, отстраиваться как-то.
13: Теплая коммуникация между брендами и людьми позволяет просить помощи у постоянных клиентов, и, вероятно, компании получат приток заказов. Но этот ресурс имеет ограниченную емкость, и от лидера бренда в тех же соцсетях могут потребовать отчета о том, удалось ли исправить ситуацию, говорит основатель и генеральный директор рекламного агентства «Парадигма» Илья Ноткин.
16: Бренд, который драматизирует и при этом не искренен, нагнетает, но он так же симпатичен, как симпатичен человек, который себя подобным образом ведет. И у этого могут быть последствия. В классическом маркетинге история с магазином, который вывешивает на витрину сообщение о том, что он ликвидируется, не новое, и это существует как некая модель, но в первую очередь, наверное, рассчитанная не на лояльную аудиторию, а на какой-то туристический поток. Возникает ощущение какой-то выгоды.
13: Небывалые распродажи – это худший инструмент для того, чтобы привести бизнес к хорошим показателям, считает руководитель рекламного агентства «Стронг» Дмитрий Сендеров.
17: История, когда бренд объявляет о тотальной распродаже или обращается к своим фанатам с просьбой помочь, это маркетинг вчерашнего дня. Если ты даешь большую скидку, значит, у тебя нет иных креативных, интересных, ярких идей для своего продвижения. И когда единственным преимуществом бренда становится распродажа или обращение к клиентам «купите, купите, пожалуйста», то это не может быть вечно, и это рано или поздно обязательно отразится на репутации бренда.
13: По оценкам аналитиков, налоговая реформа в этом году затронула 3/4 компаний сектора малого и среднего предпринимательства. В сегменте фэшн покинуть рынок могут до 15% магазинов. Юлия Савина, Коммерсант ФМ.
3: Биохакинг с Анной Кулецкой.
10: Ученые нашли странный способ, как противостоять такой манящей вредной еде. Кроме того, инструмент этот позволит сэкономить. Нужен лишь компьютер с выходом в интернет или сохраненные картинки сочных бургеров. Противоречивое на первый взгляд исследование опубликовано в Computers in Human Behavior. Авторы утверждают, что созерцание картошки фри, коробочек с пиццей Маргарита или сета из любимого японского ресторана может подавить желание все это съесть. Эффект получил название «кросс-модальное насыщение», когда зрительный стимул частично удовлетворяет потребность мозга подкрепиться, без единой калории. В ходе эксперимента участники, которые сознательно пытались обуздать тягу к десертам и при этом посмотрели большое количество видео, после съели меньше реального шоколада и сообщили о снижении аппетита в целом. Авторы предположили, что сознательный отказ от запретных блюд с мантрами вроде «я не хочу кусочек торта» парадоксальным образом усиливает желание. А вот пассивное зрительное потребление действует как клапан сброса напряжения. Особенно ярко это работает у тех, кто постоянно сидит на диетах и привык все себе запрещать. А здоровье еда на картинках, кстати, такого эффекта не дает. Ученые отмечают, что трюк этот краткосрочный, а выводы требуют уточнений. Однако, может, стоит попробовать за ужином вместо сериала включать фудблогеров и любоваться этими роликами, поедая полезнейший салат.
3: Вы слушаете Коммерсант ФМ. Если против какой-нибудь болезни предлагается очень много средств, то это значит, что болезнь неизлечима. Антон Чехов. Реклама.
18: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
24: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Телефон рекламной службы 646-3046. Код 495.
7: 12:15, а в Москве и сейчас новости.
3: Latest news.
7: Пожар в селе Кучерово в Красноярском крае уничтожил 14 домов, в которых проживали 38 человек. Пострадавших нет, говорится в сообщении прокуратуры. По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с печным отоплением в ветреную погоду. Сначала загорелись хозяйственные постройки, а потом огонь перекинулся на жилые дома. Размер причиненного ущерба сейчас устанавливается. Более 40 рейсов задержано в Пулково из-за действовавших ночью ограничений. Воздушное пространство открыли только утром. Обстановка в терминалах спокойная. За ночь над Ленобластью сбито более 60 дронов. По словам губернатора Александра Дрозденко, целью атаки стал морской торговый порт Приморск. Там возникло возгорание. Последствия ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Легкоатлет Владимир Никитин установил новый рекорд России на Казанском марафоне. Он преодолел дистанцию в 42 километра за 2 часа 8 минут и 9 секунд. Таким образом, Никитин обновил рекорд Дмитрия Неделина, установленный всего неделю назад. В Дюссельдорфе Неделин завершил дистанцию за 2 часа 8 минут и 54 секунды. Предыдущий рекорд среди россиян держался 19 лет, с октября 2007-го. И о погоде: плюс 20 в городе, ясно, максимум 22 градуса сегодня возможно. Завтра плюс 25, во вторник и среду 26. С четверга начнутся небольшие дожди и температура немного понизится. В России появится еще одна игорная зона в Республике Алтай. Закон о создании нового кластера подписал президент. В соседнем Алтайском крае уже есть официальная игорная зона. Помимо нее в России действуют еще три. В Калининградской области, Приморском и Краснодарском краях. Также разрабатывается проект с казино в Крыму. Самой популярной игорной зоной остается Красная Поляна. На нее приходят

0: Зону. Вопрос только в одном. Если будет одно казино, как оно во многих регионах так и получается, что одно казино и больше ничего, то одно казино работать будет, где бы оно ни было. Вопрос только ради чего. Большого казино там не будет, это понятно. Налоги, которые получает будет субъект федерации, зависят от ставки налога на единицу игорного оборудования. Будет получать 10-20 миллионов рублей в год. Вот 50. Ради этого стоит делать игорную зону, не знаю. Работать оно будет на тех, кто собственник казино. Будет зарабатывать, если будет, естественно, поток туристов, если там будут местные играть и так далее, с точки зрения туризма, будет дополнительная, как бы, услуга. Но это не значит, что туда поедут. В Алтае рядом не особо едут. Именно в казино. У нас в казино специально никто не едет. Едут туда отдыхать. А вот такого туризма у нас, казиношного, как Жанки, особо его нет. Крупного. Надо делать казино там, где у людей есть деньги, где большое количество населения, и где можно открыть не одно казино, а можно открыть 3-4. Тогда будут поступать в бюджет, увеличенные 2-3-4 раза. Я понимаю, что в региону это важно. Но почему не выбрать, предположим, Санкт-Петербург, область? Почему не сделать Московскую область? Она не то, что будет успешная, она будет вообще фантастически успешная.
1: Игорную зону в Республике Алтай планируется открыть рядом с курортом Манжерок. Ежегодно он принимает около 1 000 000 туристов. Большинство китайских автомобилей в России пережили зиму без поломок. К таким выводам пришли аналитики портала «Автору». Никаких проблем не зафиксировали 54% респондентов. По пятибалльной системе на 4 оценивают машины 80% водителей. В среднем уровень расходов на обслуживание автомобилей китайского производства этой зимой составил 21 тысячу рублей. Для российских машин сумма не превысила 17 тысяч. Сейчас большинство машин китайских брендов и правда выдерживают морозы, отмечает управляющий директор компании Trade Taxi Александр Казаченко.
2: Пережили, в принципе, нормально. Вот у нас же парк 5000 автомобилей, они все китайского производства. Если автомобиль обслуживается, за ним следят, да, то есть не стоит на улице там 2-3 недели в плохую погоду без завода, то и проблем с аккумуляторов нет. Проблемы у нас были по электронике на некоторых автомобилях, но производитель не хочет признавать, что это ошибка там в производстве. Мы эти проблемы устраняли сами, проблем таких больше нет. А так, в принципе, ну, из 5 баллов, мне кажется, где-то на 4,5 определенные марки пережили.
1: Производители китайских авто не выпускают специальных моделей для России, однако они стали более тщательно подходить к вопросу адаптации машин к холодным зимам, отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
3: Китайцы подтягивают свою машину действительно и занимаются серьезными испытаниями. Я вот только что был в лабораториях компании Great Wall в городе Баодин и смотрел, как они доводят свои двигатели. Это очень серьезная лаборатория, и в огромном количестве они эти двигатели испытывают в разных режимах, в том числе и в разных климатических условиях. Но они подтягивают двигатели, например, по холодному пуску, раз. Они подтягивают коррозионную стойкость, в частности, дополнительную обработку делают, либо применяют другой металл, ну и так далее, и так далее, и так далее. Могут стоять другие топливные фильтры, естественно, стоят другие более емкие аккумуляторы и тому подобное. Вот это китайцы стараются постепенно подтягивать. Они не стали идеальными автомобилями, но стали лучше, чем были, естественно, там 5, 6, 7, 8 лет назад.
1: Что же касается неисправности, то наиболее типичными для марок из Китая остаются холодный разряд аккумулятора, сложности с запуском двигателя и неполадки в тормозной системе. Проблемы действительно остаются, говорит эксперт авторынка Олег Масеев.
4: Во-первых, у меня есть личный опыт эксплуатации электрички в морозы, и могу сказать, что все было хорошо. Плюс эта тема как раз мы обсуждали, и большинство собственников как раз обратили внимание на то, что претензии ожидали гораздо больше, а их стало гораздо меньше по сравнению с предыдущими периодами, потому что китайцы начали все-таки под российский рынок машины доделывать, переделывать, готовить. И если раньше это было просто вот вам то, что у нас на юге ездили, и то, что мы в Африку отправляем, то теперь это все-таки специальная версия для холодных стран.
1: В конце апреля эксперты «Автору» отметили рост в России рыночной доли китайских подержанных машин с 5 до 8%. При этом их пробег в среднем составил 70 тысяч километров, а возраст не превышал 5 лет. Стоили они от 1,5 до 3 000 000 рублей. Сиквел «Дьявол носит Прада» вызвал неоднозначную реакцию кинокритиков, хотя большинству продолжение понравилось даже больше оригинала.
5: Избранное за неделю.
1: На агрегаторе Rotten Tomatoes у ленты режиссера

0: Дэвида Фрэнкеля 79% отзывов положительные. Для сравнения, на том же ресурсе у первой части 75% свежести. Кинокритики хвалят «Дьявол носит Прада 2» за хорошую актерскую игру, роскошные костюмы и актуальные темы. Действие картины разворачивается спустя 20 лет после событий первой части. В центре сюжета героиня Энн Хэтуэй, которая вместе с бывшей начальницей в исполнении Мэрил Стрип пытаются возродить журнал «Подиум».
1: Здравствуйте.
2: Надо же! Смотри, кого из TJ Maxx принесло.
3: Секунду. Кто это? Ты ее знаешь? Я ее знаю.
4: Я Энди Сакс. Андреа.
2: Она была одной из Эмили.
3: Одной из кого?
4: Знаешь, это изменилось, да. Стала более уверенной, вот только брови старые оставила.
0: Некоторые кинокритики встретили «Дьявол носит Прада 2» без восторга. На агрегаторе Metacritic продолжение культовой ленты получило лишь 60% положительных отзывов. Главные претензии – вторичность ленты, а также отсутствие развития главной героини. А в некоторых моментах сюжет будто и вовсе откатывается назад, пишут зарубежные СМИ. Но кинокритик Forbes и автор телеграм-канала «Оу Бой» Тамара Ходова с этим мнением не согласна. По ее словам, сиквел наоборот закрывает вопросы, которые оставил оригинал.
5: Мне понравился сиквел «Дьявол носит Прада», наверное, во многом из-за того, что у меня не было от него никаких ожиданий, скорее они были негативными. К сожалению, этот проект входит в категорию тех фильмов, которые раскапывают из, так скажем, залежей интеллектуальной собственности студии и пытаются создать или ремейк, или спин-офф, или сиквел, что-нибудь, чтобы возбудить фан-базу, не сильно рисковать и на этом заработать. Но, к моему удивлению, «Дьявол носит Прада 2» оказался довольно достойным фильмом, который достоин оригинала и никак не критикует его наследие, не ухудшает его впечатление от оригинала. Неожиданно сценаристы фильма критикуют общество позднего капитализма, упадок журналистики. И, естественно, это не какое-то серьезное исследование на эту тему. Тем не менее, фильм комментирует эти тренды, несмотря на какую-то сказку, которая происходит на экране, все-таки показывает, что не самые простые времена мы живем. И это, наверное, основная критика тех, кому не понравился фильм. Они говорят, что фильм пустой, и не оправдывает свое собственное существование, потому что, несмотря на то, что он говорит про упадок журналистики, он не предлагает никаких решений. Но для меня в этом его основная фишка, потому что фильм скорее о личных отношениях Энди и Миранды, которые не были исследованы в первой части, и поэтому вторая часть восполняет этот пробел вполне энергично и интересно.
0: Мировая премьера сиквела «Дьявол носит Прада» состоялась 1 мая, а в российском прокате американскую комедийную драму покажут после майских праздников. Релиз голливудской картины был перенесен кинотеатрами, чтобы освободить место для отечественного контента в праздничные дни. Выход фильма вызовет настоящий ажиотаж, считает выпускающий редактор «Дважды два медиа» и автор телеграм-канала «Сквозь кроличью нору» Арина Пырина.
6: Оценки второй части фильма «Дьявол носит Прада» вполне ожидаемые. Такие рейтинги не новость для сиквелов жанра. Зрители зачастую идут на них ради возвращения героев, возможности снова погрузиться в знакомую историю. А вот критики всегда походят к продолжениям с некоторым скепсисом. Режиссер решил пойти по верхам. Надеюсь, что зрители пойдут в кинотеатр ради знакомых имен и лиц на плакате. В принципе, это работает. Ведь это своеобразный безопасный сиквел. Та же история в слегка другой упаковке, что, например, было со «Зверополисом 2». Та же самая история, но немного под другим углом. В России фильм в официальный прокат не выходит, поэтому сложно будет оценивать успех ленты у нас. Нашего зрителя, у нас не будет никакой официальной статистики, но даже если критики ругают фильм, не обязательно, что у зрителей будет плохая реакция. Она может быть абсолютно противоположной. Например, сейчас мы это видим на фильме «Майкл» о Майкле Джексоне, байопик, который сейчас премьерится за рубежом. У нас он выйдет в прокат только через месяц, и критики очень сильно ругают ленту. Например, на агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг свежести у ленты всего 30%, тогда как зрители просто разрывают кинотеатры, ставят 90% рейтинга этому фильму и делали, в принципе, фильм «Майкл» самым успешным байопиком в истории.
0: По оценке издания Deadline, вторая часть «Дьявол носит Прада» соберет 180 миллионов долларов за первый уикенд в мировом прокате. Первая часть голливудского кино сделала кассу в 320 миллионов и окупилась почти в 9 раз. И сейчас от движения 1 балл фиксирует портал Яндекс.Карты. 45 минут можно провести на Дмитровском шоссе от Московского Малого Кольца до Икши. 20 на Ярославском от поворота на Костина до поселка Лесной. Столько же на трассе М4 Дона от Московского Малого Кольца до моста через Старую Каширку.
1: Битва с Павлом Шинским.
7: Пейджер. В 1949 году канадский инженер Ирвин Л. Гросс запатентовал устройство, способное принимать отправленный на него радиосигнал. Он планировал оснастить им больницы, чтобы с его помощью вызывать врачей в отделение. Но клиники новинку не приняли. Гросс явно опередил свое время. Через 8 лет, в 1956-м, такое же устройство для экстренных служб представил инженер компании «Моторола» Джон Фрэнсис Митчелл. И тут же новинку оценили по достоинству и медики, и пожарные. А вскоре и остальное человечество. Разработка модели для массового использования заняла 8 лет, и новинка сразу захватила мир. На пике славы в 80-е пейджерами пользовались почти 170 миллионов человек. В СССР они, по слухам, попали к Олимпиаде 80, ну, разумеется, только для тех, кому положено. А уже через десяток лет стали символом новой русской жизни. Да с ней вместе и ушли в историю, уступив дорогу смартфонам. Дай бог навсегда.
1: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант ФМ.
8: Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум?
9: Дайте я скажу!
8: Как звучат новости, которые ни на что не влияют.
10: Побывал губернатор в детском саду Калинково.
11: Власти останавливаться на этом не собираются.
8: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим. Слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения.
0: А в Москве половина первого, в студии Наталья Боева.
1: Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93.6 ФМ.
0: 3 мая, воскресенье, плюс 19 градусов в городе, на дорогах 1 балл в этом часе. Возобновление полетов в Эмираты вызвало бум спроса россиян на поездки в страну. Официально туры туда пока не продают. Когда будут сняты ограничения и как изменятся цены на этом направлении? Иран все еще пространство для компромисса. Дональд Трамп при этом негативно отзывается о плане, полученном от Тегерана. Исламская республика выдвинула 14 требований и срок выполнения месяц. Как стороны в итоге будут договариваться? Удар по производителям БАДов. Ученые выпустили исследование о том, что мелатонин, магний и другие популярные добавки для улучшения сна бесполезны. А что говорят сомнологи? И оргкомитет премии «Оскар» ограничил использование ИИ в фильмах. Кроме того, актерам разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории за роли в разных картинах. Что еще изменилось в правилах Американской киноакадемии? Туроператоры зафиксировали рост спроса на Арабские Эмираты. Это произошло на фоне возобновления прямого авиасообщения, сообщили в профильной ассоциации. Накануне власти арабского государства сняли все ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажу билетов на рейсы в Дубай с июня. По данным АТОР, после начала конфликта на Ближнем Востоке, россияне отменили почти 40% поездок в регион. На этом фоне правительство разрешило туроператорам использовать средства фондов персональной ответственности для возмещения ущерба клиентам. Однако многие сейчас просят перенести их поездки на лето, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян. Это также стимулирует спрос.
12: Для меня стало неожиданностью, что решили пропустить май российские перевозчики, тогда как мы видим, что со стороны Арабских Эмиратов практически полностью восстановили расписание. 3 из 4 авиакомпаний, по заверениям арабских перевозчиков, самолеты летают практически полные, но мы, как туроператоры, лишены возможности продавать турпродукты. Мы можем использовать перевозку только для транзита. МИД России должен снять рекомендацию об угрозе жизни и здоровью. В любом случае, спрос на Эмираты летом, с учетом той цены, которую сейчас транслируют отели, если не будет никаких эскалаций, то спрос будет высокий, потому что пока, судя по всему, российский рынок будет одним из первых, которых откроет для себя вновь Арабские Эмираты и, в принципе, весь Ближний Восток. А значит, мы получим преференцию низкого спроса и, соответственно, предложение для нас будет крайне выгодным.
9: То есть опасений у туристов уже почти не осталось, готовы лететь?
12: Сейчас ситуация, как мы видим из сообщений самих Арабских Эмиратов, из тех, кто туда вернулся, абсолютно спокойно. В последнее время участились спрос со стороны турагентов. Клиенты к ним приходят, говорят, ну мы-то видим, ситуация стабилизировалась, самолеты вроде летают. Для большинства туристов именно решения Минтранс или Росавиации являются более знаковыми и ключевыми, чем решение нашего регулятора Минэкономразвития. Но оно невозможно без снятия своей рекомендации МИД. Было ощущение, что, скорее всего, после майских праздников, после уже 9-го, но я бы рассчитывал, что все-таки полноценное восстановление с июня. Спрос есть, особенно у тех, кто попал в выплаты из фондов персональной ответственности, потому что у них альтернатива либо ждать выплат до 70 месяцев, или все-таки попросить воспользоваться поездкой в те самые же Эмираты, раз там все стабилизировалось.
0: Туроператорам пока нельзя реализовывать пакетные предложения в Арабские Эмираты, однако они могут помочь с покупкой авиабилетов и бронью отеля по отдельности. Вариант размещения сейчас можно найти с большой скидкой, отмечает начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская.
13: Некоторые туристы с опасением отнеслись. Как же так, вроде бы национальный перевозчик объявил, что мы возобновляем рейсы, но рейсы пока в сетке стоят только с июня. А июнь – это уже очень жарко. Арабские Эмираты всегда были очень популярны из-за того, что достаточно близко лететь, большое разнообразие вариантов отдыха, начиная от шопинга и заканчивая пляжем. И, конечно, то, что они были выключены на какое-то время, многим людям было неприятно. И многие бы очень хотели полететь в Арабские Эмираты. Но в связи с тем, что сейчас у нас грядет лето, большей популярностью будет пользоваться Турция, Греция, где не такая будет сумасшедшая жара, на Арабские Эмираты. Последний спрос был с учетом майских праздников. Кто-то сейчас еще хочет попробовать улететь на 8, 9, 10. А дальше для Арабских Эмиратов сезон временно закончен. Ну и ожидаем следующую волну уже сентябрь, октябрь, ноябрь.
9: Но могут ли как-то отели, туроператоры альтернативными способами стимулировать спрос?
13: На самом деле Арабские Эмираты сейчас предлагают очень дешевую цену. Многие отели не досчитывают своих туристов, поэтому количество скидок максимальное, и сами скидки максимальные. И улететь за такие деньги в Арабские Эмираты раньше никогда не было возможно. Видимо, сейчас многие, кто считает деньги и смотрит за интересными предложениями, они, конечно же, обратят внимание на Арабские Эмираты. Но, в принципе, в отеле же есть кондиционер, и даже летом можно отдыхать, быстренько выбегать на пляж или потом ехать в шопинговый центр тоже, опять же, в кондиционере. Как транзитная точка и Дубай, и Абу-Даби пользуются огромным спросом, можно остановиться на 1-2 дня. И это весь мир у нас покрывается. Арабские Эмираты очень удобный хаб. Сейчас будет еще большее количество комбинаций, и стыковок, и стоимость.
0: Минэкономразвитие оценило общие потери российских туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке в 7 миллиардов рублей. Однако при восстановлении спроса в регион летом и осенью глобально число поездок россиян за год снизится лишь на 10%, подсчитали в АТОР. Новые правила номинации на «Оскар» вызвали споры среди кинематографистов. Самыми обсуждаемыми стали изменения, связанные с искусственным интеллектом. Теперь фильмы, сценарии к которым были созданы с помощью нейросети, не смогут получить статуэтку. Киноакадемия представила и другие нововведения. В частности, актерам разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучший международный фильм» в гонке смогут участвовать не только работы, одобренные национальными комитетами, но также лауреаты престижных фестивалей, например, Каннского или Венецианского. Таким образом, шанс попасть в итоговый список будет у двух проектов из одной страны. Изменения в правилах для «Коммерсант-ФМ» прокомментировал режиссер анимационного кино, трижды номинант на «Оскар», и член Американской киноакадемии Константин Бранзит. По его словам, премия стала ближе к художнику.
14: Нововведения Академии я только приветствую. Они расширяют возможности актеров, художников, режиссеров. Если человек сделал, условно говоря, 2-3 классных фильма, а актер какой-то сыграл 2 прекрасных роли, почему одна должна приноситься в жертву другой? Также рад, что они категорически запрещают участие и в работах, которые борются за «Оскар». Не думал, что я до этого не могу подать 2 фильма на «Оскар», если они оба прошли квалификацию. Я не чувствовал этих ограничений. Их не было указано в правилах. Это договаривается все с Академии. «Три сестры» подавались в том числе от России. Но они, объявляя номинантов, вообще не объявляют никак ни России, ничего, ни страну. Они объявляют название фильма и режиссера. «Три сестры» — режиссер Константин Бранзит. Что тоже здорово, на самом деле. Они все это нейтрализуют, потому что они этим самым действием подчеркивают, что, ребята, мы тут не про страны, а про конкретного автора и про его кино.
0: Без использования нейросетей фильмы, номинированные на «Оскар», будут проигрывать коротким видео из интернета, а искусственный интеллект не способен устранить автора. Так считает продюсер, режиссер сериалов «Вампиры средней полосы» и «Последние богатыри наследия» Антон Маслов.
15: Посмотрим. Главное, чтобы «Оскар» не потерял какую-то свою силу. Я думаю, что это потуги умирающего прошлого ведет только к тому, что кинематографисты начнут отставать от ребят, которые делают рилсы в соцсетях. В любом случае останутся редакторы и те, кто будет вкладывать деньги, должны будут иметь ответственного человека, который принял решение, какую историю отправить, собственно, в тираж, показать людям. Ты, как режиссер, когда сидишь один, принимаешь решение по тому, как это должно быть, это одна голова. Как только у тебя появляется художник с большим опытом, который прошел очень много проектов, как только у тебя появляется много артистов, которые тоже обладают своим каким-то обаянием, все это, конечно, создает больше ощущения кино, и когда это все превратится в 1-2-5 голов вместо 100, и мы, и зритель, будем чувствовать подвох, все будет становиться проще.
0: Использование искусственного интеллекта при создании фильма – вопрос дискуссионный, но он в большей степени касается денег, а не творчества, уверен сценарист и историк кино Сергей Каптерев.
16: Запоздало. Американцы люди консервативные в этом смысле. Пришли к такой же примерно практике, равняясь на международные кинофестивали. Сценарий в американском кино, по крайней мере, в студийный период, писался многими людьми. Кто-то делал что-то лучше, кому-то поручали выполнять какую-то функцию сценарную. Поэтому я не думаю, что в этом есть какой-то ужас. Везде осторожно говорится, что это не вопрос морали, а вопрос компенсации. Это как фармацевтика. 10 лет испытывают что-то, а потом, если что-то произошло не так, то какая-нибудь фирма Pfizer платит бешеные деньги тому, кто пострадал. Естественно, какие-то люди, которые потеряют работу, хотят ее не потерять.
0: К рассмотрению киноакадемиками с этого года будут допускаться только актерские работы, указанные в официальных титрах фильма и исполненные людьми с их согласия. Это должно исключить ситуации, когда образ умершего актера на экране воссоздают с помощью нейросети. Решение связывают с недавним случаем. Авторы фильма «Глубоко как в могиле» сгенерировали цифровую версию Вэла Килмера с разрешения его родственников. Актер получил эту роль несколько лет назад, но не мог сниматься из-за рака гортани, а в 2025-м скончался. В Рособрнадзоре усомнились в целесообразности домашних заданий для школьников.
17: Избранное за неделю.
0: Всему виной развитие искусственного интеллекта, заявил в интервью ТАСС глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, власти рассматривают возможность реформировать саму систему домашних заданий. Как именно, он не уточнил. Музаев пояснил, что традиционные форматы теряют эффективность, так как нейросети могут мгновенно решить типовую задачу.
18: С приходом в нашу жизнь искусственного интеллекта для меня было удивление. Готовые домашние задания, они уже все прорешены, и можно просто писать, и все. Смысл задавать задания нет, поэтому обсуждается сейчас вопрос о целесообразности их проведения.
0: Нужно ли из-за искусственного интеллекта менять подход к домашним заданиям? Учитель математики и физики, создатель и главный редактор порталов «Решу ЕГЭ» и «Сдама ГИА» Дмитрий Гущин смысла в одномоментной реформе всей системы не видит.
19: Ребенок, делающий домашнее задание, ведет себя точно так же, как взрослый, который хочет найти какую-то неизвестную ему информацию. Когда ребенок видит перед собой задачу, какое-то задание, которое он знает, как выполнять, он его выполнит сам. Когда он видит, что он не знает, как решать задачу, ну, он подумал над ней 5 минут, подумал 10. Какой у него дальнейший выбор? Ну, он может не делать домашнее задание, может пойти к родителям, может спросить нейросети. Так он так и делает. А когда такого не было? И 20 лет назад он списывал с одноклассника, ну, можно у репетитора еще спросить.
20: С приходом нейросетей и, так скажем, ускорением этого процесса, нужно ли что-то сейчас менять?
19: Надо ли что-то в этом менять? Ну, смысла менять вроде как нет. То есть эти изменения придут сами через какое-то время. Но прежде всего хотелось бы сейчас объяснять ребенку, что нейросеть не панацея. Ну вот я, например, в своем классе как раз буквально на прошлой неделе, наоборот, специально дал такое задание. Несколько задач предъявил учащимся решения, которые были сделаны нейросетью. И попросил их найти ошибки. Где-то это было прям понятно, а где-то это было совсем не очевидно. То есть ребенку-то надо было бы говорить, что если ты в какой-то области не очень хорошо ориентируешься, то ты относись критически к тому, что ты можешь найти на каждом углу в интернете.
0: В 2024-м Владимир Путин поручил правительству сократить нагрузку на школьников, в том числе объем контрольных и работы дома. В прошлом году депутаты неоднократно предлагали отменить домашние задания, сократить их количество или изменить сам формат. Директор Московской 109-й школы Евгений Ямбург считает такой подход неприемлемым.
2: Конечно, это абсолютно непрофессиональная и легковесная точка зрения. Домашние задания были, есть и будут, потому что без тренировки невозможно усвоить учебный материал только на уроке. Другое дело, что они не должны быть там перегружены. Вот другой вопрос дозировки этих домашних заданий. Теперь по поводу искусственного интеллекта. Искусственный интеллект облегчает задачу учителя проверки технических вещей. Особенно в 3-м, 4-м, 5-м, 6-м классе нужна ежедневная проверка тетрадей, математики, русского языка. И, безусловно, искусственный интеллект помогает автоматизировать эту вещь и экономит время учителя. Но это никак не отменяет серьезной работы по сути вещей, анализу произведений, развитию речи, ребят. И поэтому здесь просто надо профессионально эти вещи оценивать. Другое дело, в чем бывает плохая история, когда учитель ничего не объясняет на уроке и все перекладывает на детей. Тогда и действительно домашнее задание превращается в каторгу.
0: На прошлой неделе замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что, по его мнению, искусственный интеллект в будущем сможет самостоятельно принимать экзамены у школьников и студентов. И в перспективе технология позволит вовсе отказаться от экзаменов. По цифровому следу ученика можно будет определить его уровень знаний без дополнительной аттестации, считает Орешкин. Учителя, как минимум предметники по гуманитарным дисциплинам, с которыми общался Коммерсант ФМ, сомневаются в эффективности такого подхода.
21: Коммерсант ФМ. Время и место. С 23 апреля в кинотеатрах России премьера фильма «Коммерсант». Лихие 90-е. Молодой банкир стоит на пороге головокружительной карьеры, мечтая о власти и богатстве. Но одна роковая сделка превращает его жизнь в кошмар. По автобиографическому роману Андрея Рубанова. В главных ролях Александр Петров, Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Хаски и другие.
0: Двенадцать 45 в Москве, и сейчас новости.
22: Latest news.
0: Литва запретила въезд фур из России с объемом топлива в баках более 200 литров. Запрет касается и грузовых автомобилей из Белоруссии. Если при проверке количество топлива будет превышать 200 литров, транспортное средство не будет допущено на территорию Литвы и Евросоюза. Аналогичные ограничения действуют и в других европейских странах, граничащих с Россией и Белоруссией. В Польше разрешено ввозить до 600 литров топлива в баках грузовых автомобилей без уплаты импортных пошлин, а в Латвии до 200 литров, а в Финляндии до 400. В Австрии задержали подозреваемого в подмешивании крысиного яда в детское питание. Известно, что ему 39 лет. Преступник действовал в одиночку. Личность не раскрывается. По версии следствия, мужчина покупал детское питание в супермаркетах, добавлял в него крысиный яд, после чего возвращал банки на полки. Незадолго до злодеяния преступник отправил компании электронное письмо с требованием выплатить 2 миллиона евро в течение 6 дней. Предполагается, что в В обороте находилось 6 банок с ядом. Они были обнаружены и изъяты в Чехии, Словакии и Австрии. Одну банку правоохранительные органы так и не смогли найти. Предполагается, что она находится на востоке Австрии. Госсекретарь президента США Марко Рубио выступил в роли диджея на свадьбе в ночном клубе в Майами. Об этом сообщает «Нью-Йорк-Пост» со ссылкой на заместителя главы администрации Белого дома Дэна Скавина. Скавина опубликовал в соцсетях видео с выступлением Рубио. Марко Рубио занимает несколько должностей в администрации американского президента. Он работает исполняющим обязанности советника по нацбезопасности, помогает курировать переход власти в Венесуэле после свержения ее президента. В должности госсекретаря Рубио вступил 21 января прошлого года. И о погоде: плюс 20 в городе, максимум 22 градуса до конца дня сегодня возможно. Летняя температура сохранится вплоть до среды, 25-27 днем. С четверга начнутся небольшие дожди, а воздух прогреется до плюс 20. Финские инженеры изобрели виртуальную сауну. Переместиться в баню, не вставая с дивана, предлагается с помощью VR-оборудования. Для парения требуются очки и специальная куртка с датчиками. В рукава встроены термоэлектрические элементы. Они позволяют почувствовать горячий воздух и даже воду, стекающую по коже. Как пишет портал N+1, в виртуальном пространстве пользователь сидит в финской бане и может плеснуть воду на раскаленные камни печи, а те отзовутся характерным шипением. Программа даже включает в себя ледяной душ. Перспективы виртуальной сауны оценил директор по креативным индустриям фонда Сколково Алексей Калинчук, автор телеграм-канала «Ныряем».
3: Эта разработка очень ранняя стадия, которая вряд ли станет популярной, потому что подобные костюмы – это достаточно дорогое устройство. Сами VR-гарнитуры уже не очень дорогие, потребительская электроника, в общем-то. А вот сделать такой костюм, плюс необходимость адаптировать его под каждого человека для точного прилегания, без этого невозможны те эффекты, которые разработчики демонстрируют. Это очень дорогостоящая вещь, поэтому вряд ли устройство будет массовым. В России самым громким и известным проектом был проект Tesla Suit с белорусскими корнями, который делал симулирование ощущений прикосновений, касаний, ударов за счет электростимуляции. Идея крутая, но для массового рынка они мало применимы, больше подходят для нишевых тренажеров, симуляторов, для военных, космонавтов.
4: Теоретически можно было бы эту технологию вывести в этот массовый сегмент?
3: Вполне может. Например, представьте, что джойстик для вашей игровой консоли или даже мышка реагирует температурой, нагревается или охлаждается в зависимости от игровой ситуации. То есть это может быть не костюм, а более узкое применение. Также это может быть применено в аттракционах. Все это работает на общую концепцию полного погружения для того, чтобы в пределе человек не мог определить, находится ли он в виртуальном мире или в настоящем.
0: Что еще, кроме похода в сауну, способно имитировать устройство виртуальной реальности? На этот вопрос Коммерсант ФМ ответил партнер по робототехнике в компании Portal VR Александр Маркин.
5: В виртуальной реальности сейчас по-разному стараются экспериментировать. Помимо тактильных ощущений, вот жилетов, перчаток, добавляют сенсоры там, отслеживания взгляда, когда взгляд переносится в виртуальную реальность. И даже вкусовые рецепторы начинают осваивать, и запахи. То есть это приборы, которые буквально себе засовываешь в рот, либо они находятся рядом с носом, рядом с шлемом ставятся, которые создают путем электрических импульсов, выделяют воздух, ферменты. Есть еще одно интересное направление, связанное с роботами. Это называется он телеприсутствие. То есть это классная штука, когда посредством шлема и контроллеров ты можешь погрузиться в тело робота и управлять им. Поднимая руку с контроллером, робот поднимает руку, нажимая на кнопку, он зажимает пальцы, берет предметы. То есть сейчас технологии доходят до того, что уже можно делать чайные церемонии роботов-барменов. Также это могут быть задачи, связанные, ну, например, со спасательными миссиями. Мы, не используя там провода, то есть прямое управление, доступ, можем управлять роботом и совершать им какие-то задачи там в огне. Недавно был запрос на применение роботов как раз связки такой с виртуальной реальностью для разминирования. То есть используют робота, который подходит, осматривает, двигает миноискателем и может либо самостоятельно обезвредить мину, либо пометить ее.
0: Как пишет профильное издание Fast Company, дополненная виртуальная реальность создает все больше инновационных форматов развлечений. Технологии позволяют зрителям совместно смотреть фильм или игру на виртуальном стадионе или кинотеатре, тренироваться на искусственном беговом тренажере, наблюдать за редкими животными в реальном времени и в естественной среде обитания, но на дистанции. Однако, несмотря на многомиллионные вложения, рынок VR так и не стал массовым, считает пиар-директор компании «Мир квестов» Анастасия Недумова.
23: Я, если честно, пока достаточно скептически к этому отношусь. Он находится в абсолютной стагнации сейчас. Я говорю исключительно про сегмент VR в индустрии квестовых развлечений. VR довольно давно уже присутствует на рынке. И начиналось это когда-то с 4D, 5D кинотеатров с движущимися стульями. Потом VR зашел также и в квесты. Есть площадки, которые работают на VR. В массовости это явление не набрало, по крайней мере, в России и в СНГ. Площадки, которые не используют VR, они превалируют, то есть их 95%. Это же очень дорогая разработка. До того момента, когда она войдет в массу, когда ее можно будет использовать для бизнес. Пройдет довольно много времени, ну и тем более, что я пока не очень верю в то, что бизнес будет на это тратиться и будет считать это более устойчивой и выгодной моделью. Праздно, прикольно, инфоповод, какая-то дорогая игрушка, типа VR-очки у Apple. Возможно, да. Массово нет.
0: На этой неделе Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена, отчиталась об очередных убытках. На разработках виртуальной реальности компания потеряла 4 миллиарда долларов по итогам квартала. По данным Wall Street Journal, в 2026-м корпорация фактически свернула работу по своему флагманскому сегменту VR-разработки. В январе несколько внутренних студий игр были закрыты, а 1500 работников попали под сокращение. Топ-менеджеры ушли в консультанты. Управленцам теперь все чаще предлагают частичную занятость и нередко платят выше рынка.
21: Избранное за неделю.
0: На этот тренд обращают внимание опрошенные Коммерсант FM-рекрутеры. Зачем бизнесу временные руководители и что это значит для самих топ-менеджеров, разбиралась Аэлита Курмукова.
6: На профицитном рынке топ-менеджеров образовался дефицит экспертизы. Бизнес ищет антикризисных менеджеров и специалистов по цифровой трансформации, что идут в ногу с ИИ. Таких консультантов на рынке не больше 5%, говорят собеседники Коммерсант FM, а нужны они практически всем. Компании стали чаще отказываться от постоянных руководителей высшего звена и теперь нанимают их на 2-3 дня в неделю. На языке рекрутеров это называется дробная занятость. И это совершенно другой карьерный трек, отмечает управляющий партнер консалтинговой компании «Регрупп» Оксана Морсина.
7: Чаще всего это такая команда из трех человек. Генеральный директор, CFO и, например, HR. И вот эта вот троица в течение, ну, в среднем там 6 месяцев может оздоровить компанию и дальше передать в руки уже такого операционного менеджмента. Либо вот сейчас большая тема цифровизации. Вот это тоже одна из таких форм, когда ты можешь себе привлечь не на целый день, но человек с уникальной экспертизой, создав ценность дополнительную для своего бизнеса. Мы такие запросы видим среди собственников.
6: В России наблюдается избыток топов. 20 человек на место при норме не больше 8. Только в марте, по данным ХХРУ, 350 тысяч управленцев высшего и среднего звена публиковали или обновили свои резюме. И Москва входит в топ-5 городов, где больше всего таких соискателей. При таком количестве невостребованных топ-менеджеров частичная занятость позволяет сохранить квалификацию, считает управляющий партнер Transsearch International Станислав Алексеев.
10: Это называется interim management. С точки зрения собственников, это хорошая возможность посмотреть на человека более в безопасной позиции себя чувствовать, нежели они на постоянный контракт нанимают топ-менеджера со всеми золотыми парашютами, прописанными в контракте. Самый большой вызов для компании — организовать работу так, чтобы это было действительно частичная занятость, чтобы этого человека не дергали в тот момент, когда его нет на работе. Ну, по каким-то срочным важным вопросам. В случае большинства российских компаний это просто, ну, скажем так, скрытая полная занятость, просто с оплатой как неполная.
6: У собственников бизнеса сейчас больше карт на руках, чем у топов. Каждая пятая компания за последний год сменила гендиректора. Прежние, как делятся кадровики, якобы провалили работу в кризис, а стоили слишком дорого. Это в том числе сказалось и на стоимости экспертизы, отмечает управляющий партнер консалтинговой компании «Берге» Геннадий Ванин.
11: Даже больше, чем 30% дисконт, если человек условно получал, не знаю, 2-2,5, например, в базе, такая временная занятость может запросто оплачиваться и порядка 1,5 миллиона. Тогда это стоило дорого и давало определенную свободу. А сегодня это скорее вынужденная мера. Многим опытным руководителям сложно найти работу, иногда по году ищут. А компании, в свою очередь, не хотят нанимать дорогих людей на высокие позиции. Но если опыт человека вот очень полезен, то могут предложить войти в совет директоров и иногда в консультативный совет. И часто заканчивается тем, что он фактически начинает работать полный рабочий день. Но, как правило, не отказываются люди, потому что альтернативы, по большому счету, нет.
6: Уровень безработицы среди топов, как говорят рекрутеры, достиг уже 20%. И к концу года этот показатель может увеличиться. Так что топ-левел фриланс выгоден всем – и управленцам, и компаниям. Элита Курмукова, Коммерсант FM.
0: И сейчас о движении. 2 балла фиксирует портал Яндекс.Карты. 25 минут можно провести на Ярославке от поворота на Костина до поселка Лесной. Тормозит М4 Дон от Московского Малого Кольца до моста через Старую Каширку. А третье транспортное плохо едет от проспекта Андропова до Большой Тульской. Это внутренняя сторона. На Горьковском шоссе придется притормозить на участке от Кудиновского шоссе до поворота на Монино. Там 15 минут столько же. На Носовихинском шоссе потеряете от станции Есина до Рабочей улицы. А 12.57 в Москве. Это Наталья Боева. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
21: Стиль с Анной Минаковой.
1: На завершившемся недавно женевском Watches and Wonders был представлен такой интересный объект. Проект LVD-B03 Louis Varius от Debitune и Louis Vuitton, который выходит за пределы привычного понимания часов. Речь идет о современной интерпретации исторической системы Sympatique, где настольные часы и наручная модель связаны синхронизированным механизмом. Через заводную головку настольные часы подзаводят пружину в наручных, поддерживая их запас хода, и корректируют время, добиваясь абсолютной точности. К этому механизму добавлено интересное сочетание материалов. Метеорит, один из древнейших известных материалов неземного происхождения, соединен с современным титаном. Сам объект выстроен по принципу кабинета редкостей. Гравированные сцены путешествия, отсылающие к эпохе великих географических открытий, небесной карты и конструкция с карданным подвесом, заимствованным у морских хронометров. Наверное, вы заметили, что я сейчас гораздо меньше внимания, чем раньше, уделяю часовым новинкам. Рынок переживает непростой период и с точки зрения продаж, и с точки зрения того, что создается. Но, как мне кажется, именно такие объекты сегодня имеют больше шансов найти своего обладателя, чем просто часы.
21: Стиль с Анной Минаковой. Первым признаком глупости является полное отсутствие стыда. Зигмунд Фрейд. Реклама.
8: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
9: А что если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
21: Телефон рекламной службы 646-3046. Код 495. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ. 93,6.
0: А в Москве час дня. В студии Наталья Боева.
21: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
0: 3 мая, воскресенье, плюс 20 градусов в городе. На дорогах 2 балла в этом часе. Минтруд расширила список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий, в частности, травматолог, ортопед, водолаз и костюмер. Всего в списке 363 наименования, что еще изменилось. Иран направил Трампу предложение из 14 пунктов, где указал красные линии и раскрыл дорожную карту по прекращению войны в течение месяца. Президент США уже негативно отозвался об этом предложении. Но какие инструменты у него остались? Еще в пятницу Конгресс был уведомлен об окончании войны. В Республике Алтай будет создана игорная зона, а в соседнем Алтайском крае уже есть такая. Всего казино работают в 4 регионах. Зачем потребовалось создавать еще один игровой кластер по соседству с уже действующим? И Объединенные Арабские Эмираты полностью открыли воздушное пространство. Операции возобновляются в полном объеме. 3 из 4 международных перевозчиков восстановили полетную программу из России. Российские авиакомпании возобновят полеты только с июня. Что будет с турпотоком в этом направлении летом? К альтернативной гражданской службе допустили водолазов, настройщиков пианино и эквилибристов. Список профессий, которые могут заменить срочную службу в армии, увеличился почти на 100 позиций. Новый перечень утвердил Минтруд. Кроме того, часть прежних специальностей разбили на конкретные категории. Из-за этого некоторые пункты расширились в 3 раза. Другие устаревшие профессии вовсе убрали из списка. По закону, альтернативная служба доступна людям, которые из-за веры или убеждений не могут использовать оружие. Вместо армии человек может поработать в гражданской сфере, но обычно срок службы больше, до 21 месяца. О том, как изменился список профессий, в справке «Коммерсант ФМ».
12: Детали.
13: Ключевое изменение – блок медицины. Перечень врачебных специальностей значительно расширен и детализирован. От гастроэнтеролога, гематолога, гериатра, нефролога, онколога и пульмонолога до нейрохирурга, сердечно-сосудистого хирурга, радиотерапевта, трансфузиолога, эндоскописта и врача физической и реабилитационной медицины. Отдельно детализировали скорую помощь. Врач выездной бригады, врач скорой помощи, фельдшер и медсестра по приему вызовов. Блок медсестер тоже стал шире и современнее. Теперь во многих позициях прямо указаны медицинские братья, а также специализации – диетическая, палатная, перевязочная, участковая, по профилактике, функциональной диагностике и общей практике. Второй заметный блок – культура, цирк и сцена. В списке появились воздушные гимнасты, акробаты, артисты балета цирка, артисты мимического ансамбля, жанра эквилибр, ассистенты номера в цирке, режиссер-постановщик, звукорежиссер, звукооператор, художник-конструктор в организациях исполнительных искусств. Третий пласт – цифровые и технические профессии. Вместо общего программиста появились программист информационных систем, программист программного обеспечения, системный администратор, системный программист, специалист и инженер по информационной безопасности, техник по защите информации и технический специалист по информационным системам. Добавлены прикладные рабочие позиции. Лесной пожарный, водолаз, настройщик пианино и роялей, реставратор памятников деревянного зодчества, сиделка и помощник по уходу. Удаления выглядят более точечными. Из списка без очевидного преемника ушли, например, пекарь, промысловый охотник, рыбовод и машинист экскаватора.
0: Пройти альтернативную службу можно только в конкретных организациях. Их список закрепляется отдельным документом. Перечень этот, к слову, тоже расширили. Туда добавили около 130 позиций. Сейчас их почти 2000 по всей стране. США получили очередное предложение Ирана по мирной сделке. Но Дональд Трамп сомневается, что оно его удовлетворит и не исключает новых атак.
14: Война на Ближнем Востоке.
0: Тегеран передал Вашингтону мирные планы из 14 пунктов, сообщает ТАСС. Среди прочего, Иран требует гарантии ненападения, снятия морской блокады, вывода американских войск и разморозки своих активов. Все эти вопросы Исламская Республика ожидает решить за месяц. В предыдущем предложении США звучал двухмесячный срок. В своей соцсети Truth Social Трамп обещал почитать новый план, но поделился сомнением, что сочтет документ подходящим. Ведь Иран, по его словам, еще не заплатил достаточно высокую цену. Общаясь с журналистами, он не исключил и новые удары по Исламской Республике.
15: Если бы США ушли из Ирана прямо сейчас, им потребовалось бы 20 лет, чтобы все восстановить. Но мы не уходим. Мы планируем сделать так, чтобы никому не пришлось возвращаться через 2 года или 5 лет. Это верно, что примерно 85% возможностей Ирана по производству ракет уничтожено. Но я хочу устранить их полностью, чтобы у них не было отправной точки для наращивания. Не хочу так говорить, но если они будут плохо себя вести, если сделают что-то плохое, новые удары, посмотрим. Знаете, такое вполне может произойти. Блокада Ормузского пролива очень дружелюбная, ее даже никто не оспаривает. У нас сейчас много судов направляется к Техасу и Луизиане. Целые вереницы. Вы видели спутниковые снимки? То есть буквально сотни танкеров стоят в очереди на загрузку. Процесс уже начался. Мы продаем много нефти. Очень много.
0: При этом в пятницу Белый дом от имени Трампа сообщил Конгрессу, что война на Ближнем Востоке завершилась. В письме подчеркивается, что стороны не обстреливали друг друга с 7 апреля. Но это лишь формальность, объясняла политика. В противном случае президенту потребовалось бы разрешение законодателей на продолжение конфликта. Трамп может обойти это условие, начав вторую военную кампанию, говорит востоковед, консультант ПИР-центра Леонид Цуканов. Но, по его словам, пространство для компромисса все еще существует.
12: компромиссным потенциальным решением может стать, как предлагает РАН, вынос ядерного трека в отдельное обсуждение и сосредоточение на решении вопросов, связанных с преодолением последствий кризиса, с блокадой Армузского пролива. Иранский вариант, он во многом отвечает интересам США, поскольку ядерная программа и вопрос будущего обогащенного урана, он относится немножко все равно к другой переговорной парадигме. Тем не менее, республиканцы пытаются максимизировать свой успех, создать видимость того, что они диктуют односторонние условия, и это, конечно, отдаляет возможность компромиссного решения.
16: Насколько сейчас реальна угроза возобновления ударов? Трамп накануне журналистам сказал, что этого не исключает. Или это все-таки такой инструмент для торга?
12: Удары полностью исключать нельзя, но у Трампа есть задержка. У него истек 60-дневный период ведения боевых действий без санкций Конгресса. Он ранее направил письмо в Конгресс с сообщениями, что боевые действия в отношении Ирана завершены. Но это вполне может быть и юридической лазейкой, то есть завершена первая операция, начинается вторая. Но опять же, против нового варианта выступают союзники США на Ближнем Востоке, за исключением разве что Израиля, переговорщики, в частности Пакистан. Поэтому пока придерживаются дипломатического трека.
16: Что, наоборот, станет такой точкой невозврата, после которой переговоры, можно сказать, что рухнули окончательно?
12: Либо попытка США выкрасть иранский обогащенный уран, либо попытка высадить контингент. Этот вопрос продолжает вскользь обсуждаться. Пентагон предоставлял варианты возможной наземной операции в конце апреля.
0: Ранее Дональд Трамп пригрозил санкциями всем, кто платит Ирану за проход через Армузский пролив. Эти ограничения уже прописаны в документе Минфина США. По данным Bloomberg, Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. В свою очередь, Ирак начал экспортировать сырье через Сирию. Местное агентство САНА сообщает как минимум о 70 грузовиках с сырой нефтью, которые прошли границу. Это первая подобная перевозка за 14 лет, уточняет агентство. Российские бренды просят помощи у клиентов. Магазины одежды и украшений мидл-сегмента устраивают распродажи, заявляя о возможном закрытии своих точек.
21: Избранное за неделю.
0: Может ли сиюминутная поддержка постоянных покупателей помочь остаться на рынке, или бизнес-процессы придется перестраивать вместе с маркетинговой стратегией, разбиралась Юлия Савина.
17: Владелица ювелирного бренда Viva La Vica лично попросила подписчиков совершить покупку в одном из ее магазинов или на сайте. Всем, кто поддержит бренд, скидка 30%. Примерно такой же дисконт на днях покупателям предложили в магазине Gate 31. И там скидку обещают сохранить навсегда. При этом владелец признал, что отказался от оптимизации, не закрывал магазины и не сокращал штат. Поэтому первый квартал этого года компания закрыла с убытком в 31 миллион рублей. Подобные проблемы, даже если они не на слуху, у многих модных брендов, и не только в России, говорит куратор программ в Британской высшей школе дизайна Розмари Турман.
18: Это очень частая и серьезная дилемма. Делать ли продукты, продолжать работать в том же ритме по своим правилам и уровню, который ты сам себе выстроил, или все же подстраиваться, оптимизироваться и переходить в какое-то другое русло. Это действительно общая беда отрасли. Это, конечно, проблема коснется большей части брендов. И выживут здесь сильнейшие, и не только с точки зрения исключительно больших марок, но и тех маленьких и средних, которые смогут правильно найти пути решения и подстроиться.
17: Содержать роскошные концепт-сторы в дорогих локациях, в том числе на месте ушедших брендов, может оказаться неверной стратегией для среднего ценового сегмента, говорят аналитики рынка. Но и полностью перейти на собственные онлайн-магазины у таких брендов вряд ли получится, потому что трафик сейчас успешно генерируют только маркетплейсы, отмечает аналитик Data Insight Сергей Семенов.
24: Падение потребительского спроса, довольно высокие расходы на выполнение обязательств перед государством, кадровый голод и тому подобные обстоятельства, они не очень благоприятствуют российскому бизнесу, тем более розницы не нацелены на удовлетворение каких-то базовых потребностей. Могут ли они что-то сделать? Кажется, что нужно было несколько раньше раскачивать компетенции, продаваться, например, на маркетплейсах, отстраиваться как-то.
17: Теплая коммуникация между брендами и людьми позволяет просить помощи у постоянных клиентов, и, вероятно, компании получат приток заказов. Но этот ресурс имеет ограниченную емкость, и от лидера бренда в тех же соцсетях могут потребовать отчета о том, удалось ли исправить ситуацию, говорит основатель и генеральный директор рекламного агентства «Парадигма» Илья Ноткин.
2: Бренд, который драматизирует и при этом не искренен, нагнетает, но он так же симпатичен, как симпатичен человек, который себя подобным образом ведет. И у этого могут быть последствия. В классическом маркетинге история с магазином, который вывешивает на витрину сообщение о том, что он ликвидируется, не новое, и это существует как некая модель, но в первую очередь, наверное, рассчитанная не на лояльную аудиторию, а на какой-то туристический поток. Возникает ощущение какой-то выгоды.
17: Небывалые распродажи – это худший инструмент для того, чтобы привести бизнес к хорошим показателям, считает руководитель рекламного агентства «Стронг» Дмитрий Сендеров.
4: История, когда бренд объявляет о тотальной распродаже или обращается к своим фанатам с просьбой помочь, это маркетинг вчерашнего дня. Если ты даешь большую скидку, значит, у тебя нет иных креативных, интересных, ярких идей для своего продвижения. И когда единственным преимуществом бренда становится распродажа или обращение к клиентам «купите, купите, пожалуйста», то это не может быть вечно, и это рано или поздно обязательно отразится на репутации бренда.
17: По оценкам аналитиков, налоговая реформа в этом году затронула 3/4 компаний сектора малого и среднего предпринимательства. В сегменте фэшн покинуть рынок могут до 15% магазинов. Юлия Савина, Коммерсант ФМ.
21: Коммерсант ФМ. Время и место. С 22 по 31 мая. 26-й международный театральный фестиваль «Мельховская весна». Спектакли по произведениям Чехова и Булгакова из театров России, Вьетнама, Сербии, Ирана, Казахстана и других стран в неповторимой атмосфере чеховской усадьбы среди цветущих садов. Место проведения – музей-заповедник Антона Павловича Чехова «Мельхова». Специальный проект «Коммерсант ФМ». Диагноз «Власть». Короли, президенты и другие лидеры с особенностями поведения. Кто? Римские императоры. Западная Римская империя распалась в 476 году нашей эры, больше 15 веков назад. Так что теперь уже трудно отделить правду о ней от вымысла. Но, судя по всему, многие императоры Рима были людьми эксцентричными. Например, Гай Юлий Цезарь Август Германик, более известный как Калигула. Утверждают, что он объявил войну богу моря Нептуну, приказал солдатам метать копья в море, а потом собирать трофеи ракушки. Также Калигула якобы сделал сенатором инцитата своего коня и даже грозился назначить его консулом. После смерти Калигулы стал вопрос, как законно лишить коня сенатских полномочий. Инцитату урезали довольствие, после чего тот перестал проходить имущественный ценз для сенатора. Так это было или байки, кто знает. А вот история про любовь императора Коммода к гладиаторским боям, похоже, не легенда. Он выходил на арену больше 700 раз и бился не только с людьми, но даже со львами и слонами. При этом ремесло гладиатора считалось в Риме унизительным делом. Но кто же запретит императору? Кстати, убьет Коммода тоже гладиатор. Нет, не Рассел Кроу, а некий нарцисс, бывший тренером императора и вступивший в заговор против него. Специальный проект «Диагноз власть» на Коммерсант ФМ.
0: 13:15 в Москве, сейчас новости.
21: Latest news.
0: Пробы водопроводной воды и воздуха в Туапсе после ликвидации пожаров соответствуют гигиеническим нормативам, сообщили сегодня в Роспотребнадзоре. Отмечается, что водоисточники, используемые для снабжения города, расположены на значительном удалении от места происшествия. Кроме того, оперштаб Кубани отчитался, что специалисты уже собрали более 15 тысяч кубометров нефтепродуктов, загрязненного грунта и водомазутной смеси. Работы ведутся круглосуточно. Поезда между Калининградом и другими российскими городами задерживаются из-за ЧП в Литве. На литовской железной дороге произошел сход грузового поезда. В некоторых вагонах перевозили метанол. Поезд следовал из Германии. Максимальное время задержки российских поездов около 10 часов. Все поезда в Калининград идут через Белоруссию и Литву. В среднем время в пути с отправлением из Москвы или Петербурга занимает чуть более 20 часов. США пересматривают план размещения ракет «Томагавк» в Германии. Причиной стал конфликт Трампа и канцлера ФРГ. Пентагон отменяет решение предыдущей администрации о развертывании в Германии батальона с ракетами большой дальности, сообщает Financial Times. Пит Хексет уже приказал вывести из Германии около 5000 военных в течение ближайших 6-12 месяцев. Дональд Трамп ранее дал понять, что сокращения могут быть гораздо масштабнее. И о погоде. Плюс 20 за окном, максимум 22 градуса. Сегодня, возможно, в следующие три дня будет гораздо теплее, до 27. Четверга небольшой дождь, обещают синоптики. К воскресенью плюс 16 максимум. В России появится еще одна игорная зона в Республике Алтай. Закон о создании нового кластера подписал президент. В соседнем Алтайском крае уже есть официальная игорная зона. Помимо нее в России действуют еще три. В Калининградской области, в Приморском и Краснодарском краях. Также разрабатывается проект с казино в Крыму. Самой популярной игорной зоной остается Красная Поляна. На нее приходится примерно половина всех посетителей казино в стране. В первом квартале местные заведения приняли 250 000 человек. От запуска нового кластера власти Республики Алтай рассчитывают на ежегодное поступление в бюджет от 300 000 000. Эти ожидания, скорее всего, не оправдаются, считает бывший владелец игорной деятельности и эксперт по азартным играм Дмитрий Слободкин.
3: Предполагается, что там будет большой поток туристов. Я не думаю, что туда потянутся необыкновенное количество туристов и вообще стоит создавать игорную зону. Вопрос только в одном. Если будет одно казино, как оно во многих регионах

0: Ну, это не значит, что туда поедут. В Алтае рядом не особо едут. Именно в казино. У нас в казино специально никто не едет. Едут туда отдыхать. А вот такого туризма у нас, казиношного, как Жанки, особо его нет. Крупного. Надо делать казино там, где у людей есть деньги, где большое количество населения, и где можно открыть не одно казино, а можно открыть 3-4. Тогда будут поступления в бюджет увеличенные в 2-3-4 раза. Я понимаю, что в региону это важно. Но почему не выбрать, предположим, Санкт-Петербург, область. Почему не сделать в Московской области? А не то, что будет успешное, а оно будет вообще фантастически успешное.
1: И горную зону в Республике Алтай планируется открыть рядом с курортом Манжерок. Ежегодно он принимает около 1 000 000 туристов. Большинство китайских автомобилей в России пережили зиму без поломок. К таким выводам пришли аналитики портала «Автору». Никаких проблем не зафиксировали 54% респондентов. По пятибалльной системе на четверку оценивают машины 80% водителей. В среднем уровень расходов на обслуживание автомобилей китайского производства этой зимой составил 21 тысячу рублей. Для российских машин сумма не превысила 17 тысяч. Сейчас большинство машин китайских брендов правда выдерживают морозы, отмечает управляющий директор компании «Трейд Такси» Александр Казаченко.
2: Пережили, в принципе, нормально. Вот у нас же парк 5000 автомобилей, они все китайского производства. Если автомобиль обслуживается, за ним следят, да, то есть не стоит на улице там 2-3 недели в плохую погоду без завода, то и проблем с аккумуляторов нет. Проблемы у нас были по электронике на некоторых автомобилях, но производитель не хочет признавать, что это ошибка там в производстве. Мы эти проблемы устраняли сами, проблем таких больше нет. А так, в принципе, ну, из 5 баллов, мне кажется, где-то на 4,5 определенные марки пережили.
1: Производители китайских авто не выпускают специальных моделей для России, однако они стали более тщательно подходить к вопросу адаптации машин к холодным зимам, отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
3: Китайцы подтягивают свои машины действительно и занимаются серьезными испытаниями. Я вот только что был в лабораториях компании Great Wall в городе Баодин и смотрел, как они доводят свои двигатели. Это очень серьезная лаборатория, и в огромном количестве они эти двигатели испытывают в разных режимах, в том числе и в разных климатических условиях. Но они подтягивают двигатели, например, по холодному пуску, раз. Они подтягивают коррозионную стойкость, в частности, дополнительную обработку делают, либо применяют другой металл, ну и так далее, и так далее, и так далее. Могут стоять другие топливные фильтры, естественно, стоят другие более емкие аккумуляторы и тому подобное. Вот это китайцы стараются постепенно подтягивать. Они не стали идеальными автомобилями, но стали лучше, чем были, естественно, там 5, 6, 7, 8 лет назад.
1: Что же касается неисправности, то наиболее типичными для марок из Китая остаются холодный разряд аккумулятора, сложности с запуском двигателя и неполадки в тормозной системе. Проблемы действительно остаются, говорит эксперт авторынка Олег Масеев.
4: Во-первых, у меня есть личный опыт эксплуатации электрички в морозы, и могу сказать, что все было хорошо. Плюс эта тема как раз мы обсуждали, и большинство собственников как раз обратили внимание на то, что претензии ожидали гораздо больше, а их стало гораздо меньше по сравнению с предыдущими периодами, потому что китайцы начали все-таки под российский рынок машины доделывать, переделывать, готовить, и если раньше это было просто вот вам то, что у нас на юге ездили, и то, что мы в Африку отправляем, то теперь это все-таки специальная версия для холодных стран.
1: В конце апреля эксперты «Автору» отметили рост в России рыночной доли китайских подержанных машин с 5 до 8%. При этом их пробег в среднем составил 70 тысяч километров, а возраст не превышает 5 лет. Стоили они от 1,5 до 3 000 000 рублей. Сиквел «Дьявол носит Прада» вызвал неоднозначную реакцию кинокритиков, хотя большинству продолжение понравилось даже больше оригинала.
5: Избранное за неделю.
1: На агрегаторе Rotten Tomatoes у ленты режиссера Дэвида Френкеля 79% отзывов положительные. Для сравнения, на том же ресурсе у первой части 75% свежести. Кинокритики хвалят «Дьявол носит Прада 2» за хорошую актерскую игру, роскошные костюмы, актуальные темы. Действие картины разворачивается спустя 20 лет после событий первой части. В центре сюжета героиня Энн Хэтуэй, которая вместе с бывшей начальницей в исполнении Мэрил Стрип пытаются возродить журнал «Подиум».
6: Здравствуйте.
7: Надо же. Смотри, кого из TJ Maxx принесло.
6: Секунду. Кто это? Ты ее знаешь?
7: Я ее знаю.
8: Я Энди Сад.

0: Андреа.
1: Она была одной из Эмили.
2: Одной из кого?
0: Знаешь, это изменилось, да? Стала более уверенной, вот только брови старые оставила.
3: Некоторые кинокритики встретили «Дьявол носит Прада 2» без восторга. На агрегаторе Metacritic продолжение культовой ленты получило лишь 60% положительных отзывов. Главные претензии – вторичность ленты, а также отсутствие развития главной героини. А в некоторых моментах сюжет будто и вовсе откатывается назад, пишут зарубежные СМИ. Но кинокритик Forbes и автор телеграм-канала «Оу Бой» Тамара Ходова с этим мнением не согласна. По ее словам, сиквел наоборот закрывает вопросы, которые оставил оригинал.
4: Мне понравился сиквел «Дьявол носит Прада», наверное, во многом из-за того, что у меня не было от него никаких ожиданий, скорее они были негативными. К сожалению, этот проект входит в категорию тех фильмов, которые раскапывают из, так скажем, залежей интеллектуальной собственности студии и пытаются создать или ремейк, или спин-офф, или сиквел, что-нибудь, чтобы возбудить фан-базу, не сильно рисковать и на этом заработать. Но, к моему удивлению, «Дьявол носит Прада 2» оказался довольно достойным фильмом, который достоин оригинала и никак не критикует его наследие, не ухудшает его впечатление от оригинала. Неожиданно сценаристы фильма критикуют общество позднего капитализма, упадок журналистики. И, естественно, это не какое-то серьезное исследование на эту тему. Тем не менее, фильм комментирует эти тренды, несмотря на какую-то сказку, которая происходит на экране, все-таки показывает, что не самые простые времена мы живем. И это, наверное, основная критика тех, кому не понравился фильм. Они говорят, что фильм пустой и не оправдывает свое собственное существование, потому что, несмотря на то, что он говорит про упадок журналистики, он не предлагает никаких решений. Но для меня в этом его основная фишка, потому что фильм скорее о личных отношениях Энди и Миранды, которые не были исследованы в первой части, и поэтому вторая часть восполняет этот пробел вполне энергично и интересно.
3: Мировая премьера сиквела «Дьявол носит Прада» состоялась 1 мая, а в российском прокате американскую комедийную драму покажут после майских праздников. Релиз голливудской картины был перенесен кинотеатрами, чтобы освободить место для отечественного контента в праздничные дни. Выход фильма вызовет настоящий ажиотаж, считает выпускающий редактор «Дважды два медиа» и автор телеграм-канала «Сквозь кроличью нору» Арина Пырина.
5: Оценки второй части фильма «Дьявол носит Прада» вполне ожидаемые. Такие рейтинги не новые для сиквелов жанра. Зрители зачастую идут на них ради возвращения героев, возможности снова погрузиться в знакомую историю. А вот критики всегда походят к продолжениям с некоторым скепсисом. Режиссер решил пойти по верхам. Надеюсь, что зрители пойдут в кинотеатр ради знакомых имен и лиц на плакате. В принципе, это работает. Ведь это своеобразный безопасный сиквел. Та же история в слегка другой упаковке, что, например, было со «Зверополисом 2». Та же самая история, но немного под другим углом. В России фильм в официальный прокат не выходит, поэтому сложно будет оценивать успех ленты у нашего зрителя. У нас не будет никакой официальной статистики, но даже если критики ругают фильм, не обязательно, что у зрителей будет плохая реакция. Она может быть абсолютно противоположной. Например, сейчас мы это видим на фильме «Майкл» о Майкле Джексоне, байопик, который сейчас премьерится за рубежом. У нас он выйдет в прокат только через месяц. И критики очень сильно ругают ленту. Например, на агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг свежести у ленты всего 30%. Тогда как зрители просто разрывают кинотеатры, ставят 90% рейтинга этому фильму и делали, в принципе, фильм «Майкл» самым успешным байопиком в истории.
3: По оценке издания Deadline, вторая часть «Дьявол носит Прада» соберет 180 миллионов долларов за первый уикенд в мировом прокате. Первая часть голливудского кино сделала кассу в 320 миллионов и окупилась почти в 9 раз. И сейчас в движении 2 балла фиксирует портал Яндекс.Карты. Полчаса на Дмитровке от поворота на Федоскино до поселка Еремина, 25 минут на трассе М4 Дон, от Московского Малого Кольца до моста через Старую Каширку, столько же на Ленинградке, от Ленинградского моста до Юбилейного проспекта в Химках, 20 минут на Носовихинском шоссе от станции Есина до Рабочей улицы, столько же на Новорязанском шоссе от деревни Нижнее Велино до поворота на Бронницу.
6: На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории.
2: страховой рынок готов назначить ценник даже библейскому чуду. Так британские компании несколько лет предлагали верующим клиентам особый полис на случай непорочного зачатия. В 2000-м его приобрели три монахини из Северной Шотландии. За 100 фунтов стерлингов в год при наступлении страхового случая полис обещал выплаты от 1 до 1,5 миллионов. Всего же его услугу успели приобрести больше 4000 англичанок, прежде чем церковь запретила богохульный продукт.
7: Пояснила корреспондент «Коммерсанта».
8: Источники «Коммерсанта» утверждают.
9: Об этом сообщил источник «Коммерсанта».
10: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит.
11: Мы делаем все, чтобы вы знали.
12: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
13: Шанс выиграть был как у «Арсенала», так и у «Атлетика», но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то «Арсенал» с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки «Атлетика» с таким раскладом точно не согласны.
14: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
10: Радио «Коммерсант», 93,6 FM. Новости и мнения.
3: А в Москве половина второго, в студии Наталья Боева.
10: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
3: 3 мая, воскресенье, плюс 20 градусов в городе, на дорогах 2 балла в этом часе. Возобновление полетов в Эмираты вызвало бум спроса россиян на поездки в страну. Официально туры туда не продают. Когда будут сняты ограничения и как изменятся цены на этом направлении? Удар по производителям БАДов. Ученые выпустили исследование о том, что мелатонин, магний и другие популярные добавки для улучшения сна бесполезны. А как комментируют эти заявления сомнологи? Оргкомитет премии «Оскар» ограничил использование искусственного интеллекта в фильмах. Кроме того, актерам разрешили претендовать на статуэтки в одной категории за роли в разных картинах. Что еще изменилось в правилах Американской киноакадемии? И к новостям. Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО, только что сообщил Сергей Собянин. Это уже 6-й дрон, сбитый над регионом с полуночи. Аэропорт Внуково закрыт с 10 утра. Туроператоры зафиксировали бум спроса на Арабские Эмираты. Это произошло на фоне возобновления прямого авиасообщения, рассказали в профильной ассоциации. Накануне власти арабского государства сняли все ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажу билетов на рейсы в Дубай с июня. По данным АТОР, после начала конфликта на Ближнем Востоке россияне отменили почти 40% поездок в регион. На этом фоне правительство разрешило туроператорам использовать бюджетные средства для возмещения ущерба клиентам. Но многие вместо денежных возвратов просят перенести поездки на лето, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян. Это также стимулирует спрос.
15: Для меня стало неожиданностью, что решили пропустить май российские перевозчики, тогда как мы видим, что со стороны Арабских Эмиратов практически полностью восстановили расписание. 3 из 4 авиакомпаний, по заверениям арабских перевозчиков, самолеты летают практически полные, но мы, как туроператоры, лишены возможности продавать тур. Продукты мы можем использовать перевозку только для транзита. МИД России должен снять рекомендацию об угрозе жизни и здоровью. В любом случае, спрос на Эмираты летом, с учетом той цены, которую сейчас транслируют отели, если не будет никаких эскалаций, то спрос будет высокий, потому что пока, судя по всему, почему российский рынок будет одним из первых, которых откроет для себя вновь Арабские Эмираты и, в принципе, весь Ближний Восток, а значит, мы получим преференцию низкого спроса и, соответственно, предложение для нас будет крайне выгодным.
8: То есть опасений у туристов уже почти не осталось, готовы лететь?
15: Сейчас ситуация, как мы видим из сообщений самих Арабских Эмиратов, из тех, кто туда вернулся, абсолютно спокойно. В последнее время участились спрос со стороны турагентов. Клиенты к ним приходят, говорят, ну мы-то видим, ситуация стабилизировалась, самолеты вроде летают. Для большинства туристов именно решения Минтранс или Росавиации являются более знаковыми и ключевыми, чем решение нашего регулятора Минэкономразвития. Но оно невозможно без снятия своей рекомендации МИД. Было ощущение, что, скорее всего, после майских праздников, после уже 9-го. Но я бы рассчитывал, что все-таки полноценное восстановление с июня. Спрос есть, особенно у тех, кто попал в выплаты из фондов персональной ответственности, потому что у них альтернатива либо ждать выплат до 70 месяцев, или все-таки попросить воспользоваться поездкой в те самые же Эмираты, раз там все стабилизировалось.
3: Туроператорам пока нельзя реализовывать пакетные предложения в Арабские Эмираты, но они могут помочь с покупкой авиабилетов и бронью отеля по отдельности. Варианты размещения сейчас можно найти с большой скидкой, отмечает начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская.
16: Некоторые туристы с опасением отнеслись. Как же так, вроде бы национальный перевозчик объявил, что мы возобновляем рейсы, но рейсы пока в сетке стоят только с июня. А июнь – это уже очень жарко. Арабские Эмираты всегда были очень популярны из-за того, что достаточно близко лететь, большое разнообразие вариантов отдыха, начиная от шопинга и заканчивая пляжем. И, конечно, то, что они были выключены на какое-то время, многим людям было неприятно. Многие бы очень хотели полететь в Арабские Эмираты. Но в связи с тем, что сейчас у нас грядет лето, большей популярностью будет пользоваться Турция, Греция, где не такая будет сумасшедшая жара, на Арабские Эмираты. Последний спрос был с учетом майских праздников. Кто-то сейчас еще хочет попробовать улететь на 8, 9, 10. А дальше для Арабских Эмиратов сезон временно закончен. Ну и ожидаем следующую волну уже сентябрь, октябрь, ноябрь.
8: Но могут ли как-то отели, туроператоры альтернативными способами стимулировать спрос?
16: На самом деле Арабские Эмираты сейчас предлагают очень дешевые цены. Многие отели не досчитывают своих туристов, поэтому количество скидок максимальное, и сами скидки максимальные, и улететь за такие деньги в Арабские Эмираты раньше никогда не было возможно. Видимо, сейчас многие, кто считает деньги и смотрит за интересными предложениями, они, конечно же, обратят внимание на Арабские Эмираты. Ну, в принципе, в отеле же есть кондиционер, и даже летом можно отдыхать, быстренько выбегать на пляж или потом ехать в шопинговый центр тоже, опять же, в кондиционере. Как транзитная точка и Дубай, и Абу-Даби пользуются огромным спросом, можно остановиться на 1-2 дня. И это весь мир у нас покрывается. Арабские Эмираты очень удобный хаб. Сейчас будет еще большее количество комбинаций, стыковок и стоимость.
3: Минэкономразвитие оценило общие потери российских туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке в 7 миллиардов рублей. Но при восстановлении спроса в регионе летом и осенью глобальное число поездок россиян за год снизится лишь на 10%, подсчитали в АТОР. Новые правила номинации на «Оскар» вызвали споры среди кинематографистов. Самыми обсуждаемыми стали изменения, связанные с искусственным интеллектом. Теперь фильмы, сценарии, которым были созданы с помощью нейросети, не смогут получить статуэтку. Киноакадемия представила и другие нововведения. В частности, актерам разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучший международный фильм» в гонке смогут участвовать не только работы, одобренные национальными комитетами, но также лауреаты престижных фестивалей, например, Каннского или Венецианского. Таким образом, шанс попасть в итоговый список будет у двух проектов из одной страны. Изменения в правилах для «Коммерсант-ФМ» прокомментировал режиссер анимационного кино, трижды номинант на «Оскар» и член Американской киноакадемии Константин Бранзит. По его словам, премия стала ближе к художнику.
17: Нововведение Академии я только приветствую. Они расширяют возможности актеров, художников, режиссеров. Если человек сделал, условно говоря, 2-3 классных фильма, а актер какой-то сыграл 2 прекрасных роли, почему одна должна приноситься в жертву другой? Также рад, что они категорически запрещают участие и в работе. работах, которые борются за «Оскар». Не думал, что я до этого не могу подать два фильма на «Оскар», если они оба прошли квалификацию. Я не чувствовал этих ограничений. Их не было указано в правилах. Это договаривается все с Академией. «Три сестры» подавались в том числе и от России. Но они, объявляя номинантов, вообще не объявляют никак ни России, ничего, ни страну. Они объявляют название фильма и режиссера «Три сестры», режиссер Константин Бранзит. Что тоже здорово, на самом деле. Они все это нейтрализуют, потому что они этим самым действием подчеркивают, что, ребята, мы тут не про страны, а про конкретного автора и про его кино.
3: Без использования нейросетей фильмы, номинированные на «Оскар», будут проигрывать коротким видео из интернета, а искусственный интеллект не способен устранить автора. Так считает продюсер, режиссер сериала «Вампиры средней полосы» и «Последний богатырь. Наследие» Антон Маслов.
18: Посмотрим. Главное, чтобы «Оскар» не потерял какую-то свою силу. Я думаю, что это потуги умирающего прошлого ведет только к тому, что кинематографисты начнут отставать от ребят, которые делают рилсы в соцсетях. В любом случае останутся редакторы, и те, кто будет вкладывать деньги, должны будут иметь ответственного человека, который принял решение, какую историю отправить, собственно, в тираж, показать людям. Ты, как режиссер, когда сидишь один, принимаешь решение по тому, как это должно быть, это одна голова. Как только у тебя появляется художник с большим опытом, который прошел очень много проектов, как только у тебя появляется много артистов, которые тоже обладают своим каким-то обаянием, все это, конечно, создает больше ощущения кино, и когда это все превратится в одну, две, 5 голов вместо 100, и мы, и зритель, будем чувствовать подвох, все будет становиться проще.
3: Использование искусственного интеллекта при создании фильма – вопрос дискуссионный, но он в большей степени касается денег, а не творчества, уверен сценарист и историк кино Сергей Каптерев.
19: Запоздало. Американцы – люди консервативные в этом смысле. Пришли к такой же примерно практике, равняясь на международные кинофестивали. Сценарий в американском кино, по крайней мере, в студийный период, писался многими людьми. Кто-то делал что-то лучше, кому-то поручали выполнять какую-то функцию сценарную. Поэтому я не думаю, что в этом есть какой-то ужас. Везде осторожно говорится, что это не вопрос морали, а вопрос компенсации. Это как фармацевтика. Если это испытывают что-то, а потом, если что-то произошло не так, то какая-нибудь фирма Pfizer платит бешеные деньги тому, кто пострадал. Естественно, какие-то люди, которые потеряют работу, хотят ее не потерять.
3: К рассмотрению киноакадемиками с этого года будут допускаться только актерские работы, указанные в официальных титрах фильма, исполненные людьми с их согласия. Это должно исключить ситуации, когда образ умершего актера на экране воссоздают с помощью нейросети. Решение связывают с недавним случаем. Авторы фильма «Глубоко как в могиле» сгенерировали цифровую версию Вэла Килмера с разрешения его родственников. Актер получил эту роль несколько лет назад, но не мог сниматься из-за рака гортани, а в 25-м году скончался.
6: Коммерсант ФМ. Время и место. 15 мая. Москва. Автор и ведущий цикла «Весь Стравинский» Ярослав Тимофеев представит три шедевра самого влиятельного композитора 20 века. В программе «Персифона» концерт «Дамбартон Оукс» и «Симфония псалмов». Произведения прозвучат в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Федора Леднева. Место проведения – концертный зал Чайковского. Триумфальная площадь, 4. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте meloman.ru.
11: Дороже золота. Самый дорогой консервированный воздух продавали в Гонконге примерно по $115 за банку. А самый дорогой обычный воздух куплен за $10,000 в Нью-Йорке. Это арт-объект. Табличка «Свежий воздух» в музее невидимого искусства. Арена с Владимиром Осиповым. Игры без правил.
20: Манипуляции в шахматах сводятся к тому, что игроку подсказывают ходы сообщники, которые работают с мощным компьютером. Но методы у всех разные. Например, на шахматной олимпиаде в Ханты-Мансийске в 2010-м французы использовали для этого обычные телефоны и систему перемещения капитана по залу. Игрок смотрел на партнера в зале и делал ход в зависимости от того, какое место тот занимал. Но судьи быстро вычислили мошенников, так как все было на виду. А вот американец Ханс Ниман вроде как сделал так, что проверил проверить его было невозможно. Победа талантливого 19-летнего гроссмейстера над действующим чемпионом мира Магнусом Карлсоном стала настоящей сенсацией. Но потерпевший поражение чемпион намекнул на нечестную игру. По неофициальной информации, Ниман спрятал игрушку для взрослых в собственном теле, а сообщник с компьютером передавал ему сигналы с помощью азбуки Морзе. После обвинений американец пришел в бешенство, а потом подал на Карлсона в суд. Иск был серьезный – $100 миллионов. Правда, чуть позже стороны договорились о внесудебном урегулировании инцидента. Доказать никто ничего не смог, но о той ситуации спорят до сих пор. Блогеры даже проводили эксперимент, сможет ли работать подобный метод. Сделали это, естественно, в Британии. Вердикт таков. Технически система с вибрациями работает, но ее использование в реальной турнирной обстановке маловероятно. Правда, тех, кто не верил в честную победу Нимана над Карлсоном, это все равно не убедило.
1: Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку, убедитесь, что вы не окружены идиотами. Зигмунд Фрейд. Реклама. Газета «Коммерсант». Оперативно, объективно и достоверно о главных событиях. Журналисты издательского дома «Коммерсант» готовы подписаться под каждым своим словом. Подпишитесь и вы. Телефон службы подписки 8 800 600 0556. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы 646 3046. Код 495. Стиль.
21: Более 5 лет кроссовки были не только базой для любого образа, но оставались на пике трендов.
1: Тревел.
21: Кофе или вино, можно, наконец, нырнуть.
1: Технологии.
21: Влияние на жизнь людей сейчас будет происходить быстрее, чем прежде.
1: Идеи для жизни, работы и отдыха в программе «Офф-топ» с Яной Лубниной. Ежедневно на «Коммерсант-ФМ».
3: 13:45 в Москве, и сейчас новости. Latest news. Российский бюджет дополнительно получит порядка 200 миллиардов рублей из-за подорожания нефти. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. При этом он подчеркнул, что уровень поступлений и недопоступлений доходов за последние 2 месяца примерно одинаковый. Цены на нефть серьезно выросли на фоне войны США и Израиля против Ирана. Ормузский пролив остается закрытым, что перекрывает 20% мировых поставок нефти и газа. Североатлантический альянс провел закрытые встречи с кинодеятелями в Лос-Анджелесе, Брюсселе и Париже, пишет «Гардиан». По итогам обсуждений уже разрабатываются 3 проекта. Некоторые участники встреч сочли инициативу возмутительной. Альянс обвиняет в попытках использовать искусство для продвижения собственных идей. В июне планируется новая встреча в Лондоне с участием членов гильдии сценаристов Великобритании. Темой встреч заявлена меняющаяся ситуация в сфере безопасности в Европе за ее пределами. Сборная России одержала победу в командных соревнованиях по акробатике на 3-м этапе Кубка мира по синхронному плаванию. Он проходил в Китае. В медальном зачете Россия заняла 2-е место, завоевав 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Лучшей стала сборная Китая, 3-е место заняла команда Великобритании. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта в апреле полноценно допустила всех российских атлетов в водных видах спорта к участию в турнирах. И о погоде. Плюс 20 в городе, максимум 22 градуса, возможно, до конца дня. Завтра плюс 25 и без осадков. Финские инженеры изобрели виртуальную сауну. Переместиться в баню, не вставая с дивана, предлагается с помощью VR-оборудования. Для парения требуются очки и специальная куртка с датчиками. В рукава встроены термоэлектрические элементы. Они позволяют почувствовать горячий воздух и даже воду, стекающую по коже. Как пишет портал N+1, в виртуальном пространстве пользователь сидит в финской бане и может плеснуть воду на раскаленные камни, а те отзовутся характерным шипением. Программа даже включает в себя ледяной душ. Перспективы виртуальной сауны оценил директор по креативным индустриям фонда «Сколково» Алексей Калинчук, автор телеграм-канала «Ныряем».
0: Эта разработка очень ранняя стадия, которая вряд ли станет популярным, потому что подобные костюмы — это достаточно дорогое устройство. Сами VR-гарнитуры уже не очень дорогие, потребительская электроника, в общем-то. А вот сделать такой костюм, плюс необходимость адаптировать его под каждого человека для точного прилегания, без этого невозможны те эффекты, которые разработчики демонстрируют. Это очень дорогостоящая вещь, поэтому вряд ли устройство будет массовым. В России самым громким и известным проектом был проект Tesla Suit с белорусскими корнями, который делал симулирование ощущений прикосновений, касаний, ударов за счет электростимуляции. Идея крутая, но для массового рынка они мало применимы, больше подходят для нишевых тренажеров, симуляторов, для военных, космонавтов.
4: Теоретически можно было бы эту технологию вывести в этот массовый сегмент?
0: Вполне может. Например, представьте, что джойстик для вашей игровой консоли или даже мышка реагирует температурой, нагревается или охлаждается в зависимости от игровой ситуации. То есть это может быть не костюм, а более узкое применение. Также это может быть применено в аттракционах. Все это работает на общую концепцию полного погружения для того, чтобы в пределе человек не мог определить, находится ли он в виртуальном мире или в настоящем.
3: Что еще, кроме похода в сауну, способно имитировать устройство виртуальной реальности? На этот вопрос Коммерсант ФМ ответил партнер по робототехнике в компании Portal VR Александр Маркин.
22: В виртуальной реальности сейчас по-разному стараются экспериментировать. Помимо тактильных ощущений, вот жилетов, перчаток, добавляют сенсоры там, отслеживания взгляда, когда взгляд переносится в виртуальную реальность. И даже вкусовые рецепторы начинают осваивать и запахи. То есть это приборы, которые буквально себе засовываешь в рот, либо они находятся рядом с носом, рядом с шлемом ставятся, которые создают путем электрических импульсов, выделяют воздух, ферменты. Есть еще одно интересное направление, связанное с роботами. Называется он телеприсутствие. То есть это классная штука, когда посредством шлема и контроллеров ты можешь погрузиться в тело робота и управлять им. Поднимая руку с контроллером, робот поднимает руку, нажимая на кнопку, он зажимает пальцы, берет предметы. То есть сейчас технологии доходят до того, что уже можно делать чайные церемонии роботов-барменов. Также это могут быть задачи, связанные, ну, например, со спасательными миссиями. Мы, не используя там провода, то есть прямое управление, доступ, можем управлять роботом и совершать им какие-то задачи там в огне. Недавно был запрос на применение роботов как раз в связке такой с виртуальной реальностью для разминирования. То есть используют робота, который подходит, осматривает, двигает миноискателем и может либо самостоятельно обезвредить мину, либо пометить ее.
3: Как пишет профильное издание Fast Company, дополненная виртуальная реальность создает все больше инновационных форматов развлечений. Технологии позволяют зрителям совместно смотреть фильм или игру на виртуальном стадионе или кинотеатре, тренироваться на искусственном беговом тренажере, наблюдать за редкими животными в реальном времени и в естественной среде обитания, но на дистанции. Однако, несмотря на многомиллионные вложения, рынок VR так и не стал массовым, считает пиар-директор компании Мир Квест Анастасия Недумова.
23: Я, если честно, пока достаточно скептически к этому отношусь. Он находится в абсолютной стагнации сейчас. Я говорю исключительно про сегмент VR в индустрии квестовых развлечений. VR довольно давно уже присутствует на рынке. И начиналось это когда-то с 4D, 5D кинотеатров с движущимися стульями. Потом VR зашел также и в квесты. Есть площадки, которые работают на VR. С массовости это явление не набрало. По крайней мере, в России и в СНГ. Площадки, которые не используют VR, они превалируют, то есть их 95%. Это же очень дорогая разработка. До того момента, когда она войдет в массу, когда ее можно будет использовать для бизнеса, пройдет довольно много времени, ну и тем более, что я пока не очень верю в то, что бизнес будет на это тратиться и будет считать это более устойчивой и выгодной моделью. Разово, прикольно, как инфоповод, как какая-то дорогая игрушка, типа VR-очки у Apple. Возможно, да. Массово нет.
3: На этой неделе Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена, отчиталась об очередных убытках. На разработках виртуальной реальности компания потеряла 4 миллиарда долларов по итогам квартала. По данным Wall Street Journal, в 26-м корпорация фактически свернула работу по своему флагманскому сегменту VR-разработки. В январе несколько внутренних студий игр были закрыты, а 1500 работников попали под сокращение. Топ-менеджеры ушли в консультанты. Управленцам теперь все чаще предлагают частичную занятость и нередко платят выше рынка.
24: Избранное за неделю.
3: На этот тренд обращают внимание опрошенные Коммерсант ФМ рекрутеры. Зачем бизнесу временные руководители и что это значит для самих топ-менеджеров, разбиралась Аэлита Курмакова.
2: На профицитном рынке топ-менеджеров образовался дефицит экспертизы. Бизнес ищет антикризисных менеджеров и специалистов по цифровой трансформации, что идут в ногу с ИИ. Таких консультантов на рынке не больше 5%, говорят собеседники Коммерсант ФМ, а нужны они практически всем. Компании стали чаще отказываться от постоянных руководителей высшего звена и теперь нанимают их на 2-3 дня в неделю. На языке рекрутеров это называется дробная занятость. Это совершенно другой карьерный трек, отмечает управляющий партнер консалтинговой компании «Регрупп» Оксана Морсина.
5: Чаще всего это такая команда из 3 человек, генеральный директор, CFO и, например, HR. И вот эта вот троица в течение, в среднем, 6 месяцев может оздоровить компанию и дальше передать в руки уже такого операционного менеджмента. Либо вот сейчас большая тема цифровизации. Вот это тоже одна из таких форм, когда ты можешь себе привлечь не на целый день, но человек с уникальной экспертизой, создав ценность дополнительную для своего бизнеса. Мы такие запросы видим среди собственников.
2: В России наблюдается избыток топов. 20 человек на место при норме не больше 8. Только в марте, по данным ХХРУ, 350 тысяч управленцев высшего и среднего звена публиковали или обновили свои резюме. И Москва входит в топ-5 городов, где больше всего таких соискателей. При таком количестве невостребованных топ-менеджеров частичная занятость позволяет сохранить квалификацию, считает управляющий партнер Transsearch International Станислав Алексеев.
7: Это называется interim management. С точки зрения собственников, это хорошая возможность посмотреть на человека, более в безопасной позиции себя чувствовать, нежели они на постоянный контракт нанимают топ-менеджера со всеми золотыми парашютами, прописанными в контракте. Самый большой вызов для компании — организовать работу так, чтобы это было действительно частичная занятость, чтобы этого человека не дергали в тот момент, когда его нет на работе, по каким-то срочным важным вопросам. В случае большинства российских компаний это просто, скрытая полная занятость, просто с оплатой как неполная.
2: У собственников бизнеса сейчас больше карт на руках, чем у топов. Каждая пятая компания за последний год сменила гендиректора. Прежние, как делятся кадровики, якобы провалили работу в кризис, а стоили слишком дорого. Это в том числе сказалось и на стоимости экспертизы, отмечает управляющий партнер консалтинговой компании «Берге» Геннадий Ванин.
9: Даже больше, чем 30% дисконт. Если человек условно получал 2-2,5, например, в базе, такая временная занятость может запросто оплачиваться и порядка 1,5 миллиона. Тогда это стоило дорого и давало определенную свободу. А сегодня это скорее вынужденная мера. Многим опытным руководителям сложно найти работу, иногда по году ищут. А компании, в свою очередь, не хотят нанимать дорогих людей на высокие позиции. Но если опыт человека очень полезен, то могут предложить войти в совет директоров или иногда в консультативный совет. И часто заканчивается тем, что он фактически начинает работать полный рабочий день. Но, как правило, не отказываются люди, потому что альтернативы, по большому счету, нет.
2: Уровень безработицы среди топов, как говорят рекрутеры, достиг уже 20%. И к концу года этот показатель может увеличиться. Так что топ-левел фриланс выгоден всем – и управленцам, и компаниям. Элита Курмукова, Коммерсант ФМ.
3: И сейчас о движении. В городе 2 балла фиксирует портал Яндекс.Карта. Почти час можно провести на Дмитровском шоссе. От деревни Троице-Сельцо до стоянки для отдыха. Новорязанская плохо едет от Московского Малого Кольца до поворота на Бруннице. Ленинградка тормозит от Ленинградского моста до Юбилейного проспекта. Щелковское шоссе от Строительного рынка до поворота на Монинское шоссе. А трасса М4 Дон по-прежнему тормозит от Московского Малого Кольца до моста через Старую Каширку. «13.56» в Москве. Это Наталья Боева. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Ирина Меркулова. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
24: Коммерсант ФМ. Время и место. 7 мая. Москва. В день рождения Петра Ильича Чайковского в зале «Зарядье» прозвучит опера «Евгений Онегин». В главных партиях Надежда Павлова сопрано и Алексей Марков баритон. В спектакле участвуют Государственный академический русский хор имени Свешникова и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19 часов. Коллекция впечатлений Дмитрия Буткевича.
10: Продолжу рассказ о городе Сарове. Название в 20-м столетии он менял как перчатки. Кремлев, Арзамас-75, Арзамас-16, опять Кремлев. С 1995 года по распоряжению президента Ельцина все закрытые города получили новые названия – Озерск или Снежинск. Сарову было возвращено историческое имя. Территориально город также необычен. Он относится к Нижегородской области, однако большая часть территории ЗАТО, закрытого административного территориального образования, лежит в республике Мордовия. Соборная площадь представляет собой закрытый архитектурный прямоугольник. Почти все здания восстановлены. Все встреченные нами саровчане вспоминали, как прямо по нынешней площади проходила центральная городская улица. Зато подземное пространство под площадью сохранилось в неизменном практически виде. Тут расположены знаменитые таинственные саровские пещеры. Сразу скажу, что фото из пещер у меня нет. А если бы и были, делать их публичными я бы не стал. С нас взяли обещание. Также не рекомендуется делать фотографии для соцсетей музея ядерного оружия, что в принципе объяснимо. А вот к чему пещерные тайны, не знаю. Это довольно узкие проходы, иногда ниже среднего роста, продолбленные монахами на рубеже 17-18 столетий, в толще известняка. Они явно делались по примеру киевских пещер. Поэтому и подземный храм в 1711 был освящен во имя Антония и Феодосии Киево-Печерских чудотворцев. Фактически пещеры были обитаемы, то есть в них располагались жилые кельи несколько десятилетий. Тут почти 100% влажность и очень холодно. Выживать человеку в таких условиях крайне затруднительно. Не выдерживают даже бездушные материалы, которые подбирали для иконостаса подземного храма. Его делали из дуба, из чугуна, из посеребренной меди. Сейчас он выполнен из авиационного алюминия. Как рассказала нам экскурсовод, у меня химическое образование, я вижу, как металл корродирует. В 1956 году вход в пещеру был забетонирован. Открыли его лишь в 1992. Начали реставрацию в 1995. Храм заново освящен. Здесь служит. Однако, повторюсь, никаких фотографий.
24: Коллекция впечатлений Дмитрия Буткевича на Коммерсант-ФМ. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
12: 13:59 в Москве, в студии Ирина Меркулова. Добрый день.
24: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
12: 3 мая, воскресенье. В Москве плюс 20 градусов, пробки 2 балла в этом часе. Призывникам разрешили работать водолазами, костюмерами, электриками и синоптиками. Минтруд расширил список профессий для альтернативной гражданской службы. С чем связано обновление списка? Российские туристы проявляют повышенный интерес к поездкам в Арабские Эмираты после возобновления прямого авиасообщения. Туроператоры не могут продавать туры в эту страну из-за рекомендаций МИД и Минэкономразвития. Иран передал США новый мирный план из 14 пунктов. Трамп обещал его рассмотреть, но усомнился в том, что предложение Тегерана будет принято. Возобновят ли США операцию в Иране? И на территории Республики Алтай создается игорная зона. Такой указ подписал Владимир Путин. Поможет ли это развитию региона? К альтернативной гражданской службе допустили водолазов, настройщиков пианино и эквилибристов. Список профессий, которые могут заменить срочную службу в армии, увеличился почти на 100 позиций. Новый перечень утвердил Минтруд. Кроме этого, часть прежних специальностей разбили на конкретные категории. Из-за этого некоторые пункты расширились в 3 раза. Другие устаревшие профессии вовсе убрали из списка. По закону, альтернативная служба доступна людям, которые из-за веры или убеждений не могут использовать оружие. Вместо армии человек может поработать в гражданской сфере, но обычно срок службы больше, до 21 месяца. О том, как изменился список профессий, в справке «Коммерсант ФМ».
24: Детали.
8: Ключевое изменение – блок медицины. Перечень врачебных специальностей значительно расширен и детализирован. От гастроэнтеролога, гематолога, гериатра, нефролога, онколога и пульмонолога до нейрохирурга, сердечно-сосудистого хирурга, радиотерапевта, трансфузиолога, эндоскописта и врача физической и реабилитационной медицины. Отдельно детализировали скорую помощь. Врач выездной бригады, врач скорой помощи, фельдшер и медсестра по приему вызовов. Блок медсестер тоже стал шире и современнее. Теперь во многих позициях прямо указаны медицинские братья, а также специализации – диетическая, палатная, перевязочная, участковая, по профилактике, функциональной диагностике и общей практике. Второй заметный блок – культура, цирк и сцена. В списке появились воздушные гимнасты, акробаты, артисты балета цирка, артисты мимического ансамбля, жанра эквилибр, ассистенты номера в цирке, режиссер-постановщик, звукорежиссер, звукооператор, художник-конструктор в организациях исполнительных искусств. Третий пласт – цифровые и технические профессии. Вместо общего программиста появились программист информационных систем, программист программного обеспечения, системный администратор, системный программист, специалист и инженер по информационной безопасности, техник по защите информации и технический специалист по информационным системам. Добавлены прикладные рабочие позиции. Лесной пожарный, водолаз, настройщик пианино и роялей, реставратор памятников деревянного зодчества, сиделка и помощник по уходу. Удаления выглядят более точечными. Из списка без очевидного преемника ушли, например, пекарь, промысловый охотник, рыбовод и машинист экскаватора.
12: Пройти альтернативную службу можно только в конкретных организациях. Их список закрепляется отдельным документом. Перечень этот, к слову, тоже расширили. Туда добавили около 130 позиций. Сейчас их почти 2000 по всей стране. Впрочем, расширение списка не увеличивает шансы избежать срочной службы, говорит адвокат Александр Передрук.
13: Расширение списка может свидетельствовать, что не хватает трудовых ресурсов в организации. Они таким образом пытаются эти ресурсы восполнить. Но статистика показывает сейчас, что рост числа людей, которые проходят эту службу, тоже есть. Но оно составляет все равно не такое большое количество. Порядка там 1000 человек в год проходит альтернативную гражданскую службу. И понимание, у нас каждый призыв сотни тысяч человек. Поэтому говорить о том, что они могут восполнить 100% потребность трудовую организации, скорее все-таки не приходится объективно.
14: А призывники, которые учились или работали на эти специальности из списка, могут тогда с большей вероятностью попасть на альтернативную службу?
13: Списки специальностей или конкретных работодателей на это никак не влияют. В теории, после того, как вынесут положительное решение о замене военной службы на альтернативную гражданскую, потом у него больше будет шансов поступить на работу по специальности. Но при принятии решения на это все-таки не обращает внимания никто. Это может быть, конечно, как дополнительный косвенный аргумент со стороны призывника, но я не думаю, что он будет иметь решающее значение. Все-таки выступают в качестве основания для предоставления права на альтернативную службу убеждения, противоречащие несению военной.
12: С 2026 года призыв в армию впервые проводится весь год, а не два сезонных периода. К концу декабря Минобороны собирается привлечь 261 тысячу срочников. США получили очередное предложение Ирана по мирной сделке. Однако Дональд Трамп сомневается, что оно его удовлетворит и не исключает новых атак.
15: Война на Ближнем Востоке.
12: Тегеран передал Вашингтону мирный план из 14 пунктов, сообщает агентство ТАСНИМ. Среди прочего, Иран требует гарантии ненападения, снятия морской блокады, вывода американских войск и разморозки своих активов. Все эти вопросы Исламская Республика планирует решить за месяц. В предыдущем предложении США звучал двухмесячный срок. В своей соцсети Truth Social Трамп пообещал почитать новый план, но поделился сомнением, что сочтет документ подходящим, ведь Иран, по его словам, еще не заплатил достаточно высокую цену. Общаясь с журналистами, он не исключил и новые удары по Исламской Республике.
16: Если бы США ушли из Ирана прямо сейчас, им потребовалось бы 20 лет, чтобы все восстановить. Но мы не уходим. Мы планируем сделать так, чтобы никому не пришлось возвращаться через 2 года или 5 лет. Это верно, что примерно 85% возможностей Ирана по производству ракет уничтожено. Но я хочу устранить их полностью, чтобы у них не было отправной точки для наращивания. Не хочу так говорить, но если они будут плохо себя вести, если сделают что-то плохое, новые удары, посмотрим. Знаете, такое вполне может произойти. Блокада Армузского пролива очень дружелюбная, ее даже никто не оспаривает. У нас сейчас много судов направляется к Техасу и Луизиане. Целые вереницы. Вы видели спутниковые снимки? То есть буквально сотни танкеров стоят в очереди на загрузку. Процесс уже начался. Мы продаем много нефти. Очень много.
12: При этом в пятницу Белый дом от имени Трампа сообщил Конгрессу, что война на Ближнем Востоке завершилась. В письме подчеркивается, что стороны не обстреливали друг друга с 7 апреля. Но это лишь формальность, объясняло издание «Политико». В противном случае президенту потребовалось бы разрешение законодателей на продолжение конфликта. Трамп поможет обойти это условие, начав вторую военную кампанию, говорит востоковед, консультант ПИР-центра Леонид Цуканов. Однако, по его словам, пространство для компромисса все еще существует.
6: Компромиссным потенциальным решением может стать как предлагает Иран вынос ядерного трека в отдельное обсуждение и сосредоточение на решении вопросов, связанных с преодолением последствий кризиса, блокады Армузского пролива. Иранский вариант, он во многом отвечает интересам США, поскольку ядерная программа и вопрос будущего обогащенного урана, он относится немножко все равно к другой переговорной парадигме. Тем не менее, республиканцы пытаются максимизировать свой успех, создать видимость того, что они диктуют односторонние условия, и это, конечно, отдаляет возможность компромиссного решения.
11: Насколько сейчас реальна угроза возобновления ударов? Трамп накануне журналистам сказал, что этого не исключает. Или это все-таки такой инструмент для торга?
6: Удары полностью исключать нельзя, но у Трампа есть задержка, у него истек 60-дневный период ведения боевых действий без санкций Конгресса. Он ранее направил письмо в Конгресс с сообщением, что боевые действия в отношении Ирана завершены. Но это вполне может быть и юридической лазейкой, то есть завершена первая операция, начинается вторая. Но опять же, против нового варианта выступают союзники США на Ближнем Востоке, за исключением разве что Израиля, переговорщики, в частности Пакистан. Поэтому пока придерживаются дипломатического трека.
11: Что, наоборот, станет такой точкой невозврата, после которой переговоры, можно сказать, что рухнули окончательно?
6: Либо попытка США выкрасить иранский обогащенный уран, либо попытка высадить контингент. Этот вопрос продолжает вскользь обсуждаться. Пентагон предоставлял варианты возможной наземной операции в конце апреля.
12: Ранее Дональд Трамп пригрозил санкциями всем, кто платит Ирану за проход через Армузский пролив. Эти ограничения уже прописаны в документе Минфина США. По данным Bloomberg, Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до трети скважин без долговременного ущерба. В свою очередь, Ирак начал экспортировать сырье через Сирию. Местное агентство САНА сообщает как минимум о 70 грузовиках с сырой нефтью, которые прошли границу. Это первая подобная перевозка за 14 лет, уточняет агентство. Российские бренды просят помощи у клиентов. Магазины одежды и украшений мидл-сегмента устраивают распродажи, заявляя о возможном закрытии своих точек.
24: Избранное за неделю.
12: Может ли сиюминутная поддержка постоянных покупателей помочь остаться на рынке, или бизнес-процессы придется перестраивать вместе с маркетинговой стратегией? Разбиралась Юлия Савина.
17: Владелица ювелирного бренда «Viva La Vica» лично попросила подписчиков совершить покупку в одном из ее магазинов или на сайте. Всем, кто поддержит бренд, скидка 30%. Примерно такой же дисконт на днях покупателям предложили в магазине «Gate 31». И там скидку обещают сохранить навсегда. При этом владелец признал, что отказался от оптимизации, не закрывал магазины и не сокращал штат. Поэтому первый квартал этого года компания закрыла с убытком в 31 миллион рублей. Подобные проблемы, даже если они не на слуху, у многих модных брендов, и не только в России, говорит куратор программ в Британской высшей школе дизайна Розмари Турман.
18: Это очень частая и серьезная дилемма. Делать ли продукты, продолжать работать в том же ритме, по своим правилам и уровню, который ты сам себе выстроил, или все же подстраиваться, оптимизироваться и переходить в какое-то другое русло. Это действительно общая беда отрасли. Это, конечно, проблема коснется большей части брендов. И выживут здесь сильнейшие, и не только с точки зрения исключительно больших марок, но и тех маленьких и средних, которые смогут правильно найти пути решения и подстроиться.
17: Содержать роскошные концепт-сторы в дорогих локациях, в том числе на месте ушедших брендов, может оказаться неверной стратегией для среднего ценового сегмента, говорят аналитики рынка. Но и полностью перейти на собственные онлайн-магазины у таких брендов вряд ли получится, потому что трафик сейчас успешно генерируют только маркетплейсы, отмечает аналитик Data Insight Сергей Семков.
19: Падение потребительского спроса, довольно высокие расходы на выполнение обязательств перед государством, кадровый голод и тому подобные обстоятельства, они не очень благоприятствуют российскому бизнесу, тем более розницы не нацелены на удовлетворение каких-то базовых потребностей. Могут ли они что-то сделать? Кажется, что что нужно было несколько раньше скачивать компетенции, продаваться, например, на маркетплейсах, отстраиваться как-то.
17: Теплая коммуникация между брендами и людьми позволяет просить помощи у постоянных клиентов, и, вероятно, компании получат приток заказов. Но этот ресурс имеет ограниченную емкость, и от лидера бренда в тех же соцсетях могут потребовать отчета о том, удалось ли исправить ситуацию, говорит основатель и генеральный директор рекламного агентства «Парадигма» Илья Ноткин.
0: Бренд, который драматизирует и при этом не искренен, нагнетает, но он так же симпатичен, как симпатичен человек, который себя подобным образом ведет. И у этого могут быть последствия. В классическом маркетинге история с магазином, который вывешивает на витрину сообщение о том, что он ликвидируется, не новое, и это существует как некая модель, но в первую очередь, наверное, рассчитанная не на лояльную аудиторию, а на какой-то туристический поток. Возникает ощущение какой-то выгоды.
17: Небывалые распродажи – это худший инструмент для того, чтобы привести бизнес к хорошим показателям, считает руководитель рекламного агентства «Стронг» Дмитрий Сендеров.
1: История, когда бренд объявляет о тотальной распродаже или обращается к своим фанатам с просьбой помочь, это маркетинг вчерашнего дня. Если ты даешь большую скидку, значит, у тебя нет иных креативных, интересных, ярких идей для своего продвижения. И когда единственным преимуществом бренда становится распродажа или обращение к клиентам «купите, купите, пожалуйста», то это не может быть вечно, и это рано или поздно обязательно отразится на репутации бренда.
17: По оценкам аналитиков, налоговая реформа в этом году затронула 3/4 компаний сектора малого и среднего предпринимательства. В сегменте фэшн покинуть рынок могут до 15% магазинов. Юлия Савина, Коммерсант ФМ.
12: Через полторы минуты новости на Коммерсант ФМ, а затем о новой игорной зоне в Республике Алтай.
24: Биохакинг с Анной Кулецкой.
4: Согласно популярной гипотезе, страх во сне работает как терапия привыкания. Чем больше ужасов приснится, тем легче справляться с тревогой днем. Психологи из Канзасского университета решили проверить эту идею на большой выборке с помощью языковой модели. Реальность, как часто бывает, оказалась сложнее и интереснее. Результаты работы публикует журнал Sleep. Страх во сне действительно ухудшает утреннее самочувствие и настроение. Уровень негатива растет на 7%. Парадоксально, но те, кто лучше управляет своими эмоциями в жизни, например, используют стратегии вроде принятия, а не подавления, чаще видят кошмары. Кроме того, у таких людей страшные сны связаны с более скверным настроением утром. Но кошмары – это действительно тренажер для эмоциональной устойчивости. Однако при одном условии – в ткани такого сна должна быть вплетена ниточка радости. Например, погоня с оттенком азарта или жуткое событие с ноткой облегчения. Вы убегаете от зомби и спасаетесь. И вероятность проснуться без негатива повышается сразу на 20%. Такой эмоциональный коктейль действует как прививка. Мозг учится совмещать несовместимое и вырабатывает устойчивость к стрессу. Конечно, если речь не идет о хронических кошмарах. В дальнейшем исследователи намерены выяснить, где именно происходит эмоциональная переработка – в ночной лаборатории или уже днем. Не исключено, что кошмар способен обернуться пользой не в момент пробуждения, а когда его эхо случайно настигает посреди обычного вторника.
12: Часов 15 минут в Москве. Новости на Коммерсант ФМ. Latest news. 7 стран ОПЕК плюс договорились увеличить предельный уровень нефтедобычи в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Это первое решение Альянса после выхода из него Объединенных Арабских Эмиратов. Решение по нефтедобыче приняли Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман в ходе онлайн-встречи. ЕС разрешил временно упростить биометрический контроль на фоне хаоса в аэропортах и многочасовых очередей. Авиакомпания Ryanair 30 апреля направила письма всем 29 правительствам Шенгенской зоны с требованием полностью приостановить работу системы до сентября, назвав ее недоработанной после того, как сотни пассажиров опоздали на рейсы. Греция уже приостановила биометрическую регистрацию для британских туристов, а Италия тестирует мобильное приложение, позволяющее путешественникам пройти предварительную регистрацию до прибытия.
5: На Филиппинах началось извержение вулкана Майон. Несколько тысяч человек эвакуированы из прилегающих районов, пишет Bloomberg. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии установил третий уровень опасности по пятибалльной шкале. Жителям запретили находиться в опасной зоне в радиусе 6 километров от кратера, а в радиусе 8 километров рекомендовано быть готовыми к эвакуации в случае усиления активности вулкана. Погода. По информации Яндекса, в Москве сейчас плюс 21 градус, атмосферное давление в пределах нормы, осадков нет и в ближайшие часы не ожидается. В понедельник облачно с прояснениями и плюс 25 градусов днем. В России появится еще одна игорная зона в республике Алтай. Закон о создании нового кластера подписал президент. В соседнем Алтайском крае уже есть официальная игорная зона. Помимо нее в России действуют еще три – в Калининградской области, в Приморском и Краснодарском крае. Также разрабатывается проект с казино в Крыму. Самой популярной игорной зоной остается Красная Поляна. На нее приходится примерно половина всех посетителей казино в стране. В первом квартале 2026 года местные заведения приняли 250 000 человек. От запуска нового кластера власти Республики Алтай рассчитывают на ежегодное поступление в бюджет от 300 000 рублей. Эти ожидания, скорее всего, не оправдаются, считает бывший владелец игорной деятельности и эксперт по азартным играм Дмитрий Слободкин.
20: Предполагается, что там будет большой поток туристов. Я не думаю, что туда потянутся необыкновенное количество туристов и вообще стоит создавать игорную зону. Вопрос только в одном. Если будет одно казино, как оно во многих регионах так и получается, что одно казино и больше ничего, то одно казино работать будет, где бы оно ни было. Вопрос только ради чего. Большого казино там не будет, это понятно. Налоги, которые получает будет субъект федерации, зависят от ставки налога на единицу игорного оборудования. Будет получать 10-20 миллионов рублей в год. Вот 50. Ради этого стоит делать игорную зону, не знаю. Работать она будет на тех, кто собственник казино. Будут зарабатывать, если будет, естественно, поток туристов, если там будут местные играть и так далее, и так далее. С точки зрения туризма будет дополнительная, как бы, услуга. Но это не значит, что туда поедут. В Алтае рядом не особо едут. Именно в казино. У нас в казино специально никто не едет. Едут туда отдыхать. А вот такого туризма у нас, казиношного, как Жанки, особо его нет.

0: Годно он принимает около миллиона туристов. Большинство китайских автомобилей в России пережили зиму без поломок. К таким выводам пришли аналитики портала «Авто.ру». Никаких проблем не зафиксировали 54% респондентов. По пятибалльной системе на четверку оценивают машины 80% водителей. В среднем уровень расходов на обслуживание автомобилей китайского производства этой зимой составил 21 тысячу рублей. Для российских машин сумма не превысила 17 тысяч. Сейчас большинство машин китайских брендов и правда выдерживают морозы, отмечает управляющий директор компании Trade Taxi Александр Казаченко.
1: Пережили, в принципе, нормально. Вот у нас же парк 5000 автомобилей, они все китайского производства. Если автомобиль обслуживается, за ним следят, да, то есть не стоит на улице там 2-3 недели в плохую погоду без завода, то и проблем с аккумуляторов нет. Проблемы у нас были по электронике на некоторых автомобилях, но производитель не хочет признавать, что это ошибка там в производстве. Мы эти проблемы устраняли сами, проблем таких больше нет. А так, в принципе, ну, из 5 баллов, мне кажется, где-то на 4,5 определенные марки пережили.
0: Производители китайских авто не выпускают специальных моделей для России. Однако они стали более тщательно подходить к вопросу адаптации машин к холодным зимам, отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
2: Китайцы подтягивают свою машину действительно и занимаются серьезными испытаниями. Я вот только что был в лабораториях компании Great Wall в городе Баодин и смотрел, как они доводят свои двигатели. Это очень серьезная лаборатория, и в огромном количестве они эти двигатели испытывают в разных режимах, в том числе и в разных климатических условиях. Но они подтягивают двигатели, например, по холодному пуску, раз. Они подтягивают коррозионную стойкость, в частности, дополнительную обработку делают, либо применяют другой металл. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Могут стоять другие топливные фильтры, естественно, стоят другие более емкие аккумуляторы и тому подобное. Вот это китайцы стараются постепенно подтягивать. Они не стали идеальными автомобилями, но стали лучше, чем были, естественно, там 5, 6, 7, 8 лет назад.
0: Что касается неисправностей, то наиболее типичными для марок из Китая остаются холодный разряд аккумулятора, сложности с запуском двигателя и неполадки в тормозной системе. Проблемы действительно остаются, говорит эксперт авторынка Олег Масеев.
3: Во-первых, у меня есть личный опыт эксплуатации электрички в морозы, и могу сказать, что все было хорошо. Плюс эта тема как раз мы обсуждали, и большинство собственников как раз обратили внимание на то, что претензии ожидали гораздо больше, а их стало гораздо меньше по сравнению с предыдущими периодами. Потому что китайцы начали все-таки под российский рынок машины доделывать, переделывать, готовить. И если раньше это было просто вот вам то, что у нас на юге ездили, и то, что мы в Африку отправляем, то теперь это все-таки специальная версия для холодных стран.
0: В конце апреля эксперты «Авто.ру» отметили рост в России рыночной доли китайских подержанных машин с 5 до 8%. При этом их пробег в среднем составил 70 тысяч километров, а возраст не превышал 5 лет. Стоили они от 1,5 до 3 миллионов рублей. Сиквел «Дьявол носит Прада» вызвал неоднозначную реакцию у кинокритиков, хотя большинству продолжение понравилось даже больше оригинала.
4: Избранное за неделю.
0: На агрегаторе Rotten Tomatoes у ленты режиссера Дэвида Френкеля 79% отзывов положительные. Для сравнения, на том же ресурсе у первой части 75% свежести. Кинокритики хвалят «Дьявол носит Прада 2» за хорошую актерскую игру, роскошные костюмы и актуальные темы. Действие картины разворачивается спустя 20 лет после событий первой части. В центре сюжета героиня Энн Хэтуэй, которая вместе с бывшей начальницей в исполнении Мэрил Стрип пытаются возродить журнал «Подиум».
5: Здравствуйте.
6: Надо же, смотри, кого из TJ Maxx принесло.
7: Секунду, кто это? Ты ее знаешь?
8: Я ее знаю.
9: Я Энди Сакс. Андреа.
6: Она была одной из Эмили.
7: Одной из кого?
8: Знаешь, это изменилось, да. Стала более уверенной, вот только брови старые оставила.
0: Некоторые кинокритики встретили «Дьявол носит Прада 2» без восторга. На агрегаторе «Метакритик» продолжение культовой ленты получило лишь 60% положительных отзывов. Главные претензии – вторичность ленты, а также отсутствие развития главной героини. А в некоторых моментах сюжет будто и вовсе откатывается назад, пишут зарубежные СМИ. Но кинокритик Forbes и автор телеграм-канала «О бой» Тамара Ходова с этим мнением не согласна. По ее словам, сиквел, наоборот, закрывает вопросы, которые оставил оригинал.
10: Мне понравился сиквел «Дьявол носит
5: Prada, наверное, во многом из-за того, что у меня не было от него никаких ожиданий. Скорее, они были не

0: Активными, к сожалению, этот проект входит в категорию тех фильмов, которые раскапывают из, так скажем, залежей интеллектуальной собственности студии и пытаются создать или ремейк, или спин-офф, или сиквел, что-нибудь, чтобы возбудить фан-базу, не сильно рисковать и на этом заработать. Но, к моему удивлению, «Дьявол носит Прада 2» оказался довольно достойным фильмом, который достоин оригинала и никак не критикует его наследие, не ухудшает его впечатление от оригинала. Неожиданно сценаристы фильма критикуют общество позднего капитализма, упадок журналистики. И, естественно, это не какое-то серьезное исследование на эту тему. Тем не менее, фильм комментирует эти тренды, несмотря на какую-то сказку, которая происходит на экране, все-таки показывает, что не самые простые времена мы живем. И это, наверное, основная критика тех, кому не понравился фильм. Они говорят, что фильм пустой и не оправдывает свое собственное существование, потому что, несмотря на то, что он говорит про упадок журналистики, он не предлагает никаких решений. Но для меня в этом его основная фишка, потому что фильм скорее о личных отношениях Энди и Миранды, которые не были исследованы в первой части, и поэтому вторая часть восполняет этот пробел вполне энергично и интересно.
1: Мировая премьера сиквела «Дьявол носит Прада» состоялась 1 мая, а в российском прокате американский фильм покажут после майских праздников. Релиз голливудской картины был перенесен кинотеатрами, чтобы освободить место для отечественного контента в праздничные дни. Выход фильма вызовет настоящий ажиотаж, считает выпускающий редактор «Дважды два медиа» Арина Пырина.
2: Оценки второй части фильма «Дьявол носит Прада» вполне ожидаемые. Такие рейтинги не новость для сиквелов жанра. Зрители зачастую идут на них ради возвращения героев, возможности снова погрузиться в знакомую историю. А вот критики всегда походят к продолжениям с некоторым скепсисом. Режиссер решил пойти по верхам. Надеюсь, что зрители пойдут в кинотеатр ради знакомых имен и лиц на плакате. В принципе, это работает. Ведь это своеобразный безопасный сиквел. Та же история в слегка другой упаковке, что, например, было со «Зверополисом 2». Та же самая история, но немного под другим углом. В России фильм в официальный прокат не выходит, поэтому сложно будет оценивать успех ленты у нашего зрителя. У нас не будет никакой официальной статистики, но даже если критики ругают фильм, не обязательно, что у зрителей будет плохая реакция. Она может быть абсолютно противоположной. Например, сейчас мы это видим на фильме «Майкл» о Майкле Джексоне, байопик, который сейчас премьерится за рубежом. У нас он выйдет в прокат только через месяц. И критики очень сильно ругают ленту. Например, на агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг свежести у ленты всего 30%, тогда как зрители просто разрывают кинотеатры, ставят 90% рейтинга этому фильму и делали в принципе фильм «Майкл» самым успешным байопиком в истории.
1: По оценке издания Deadline, вторая часть «Дьявол носит Прада» соберет 180 миллионов долларов за первый уикенд в мировом прокате. Первая часть голливудского кино сделала кассу в 320 миллионов долларов и окупилась почти в 9 раз. О трафике в Москве по информации Яндекс.Карт 2 балла в городе. Дороги почти свободны. В области пробка на 40 минут на Новорязанском шоссе от Московского Малого Кольца до поворота на Бронице.
3: Культово с Павлом Шинским. Велосипед.
4: Как большинство полезных для здоровья, но не подвластных логике предметов, велосипед был создан в Германии. Придумал его в 1817 году волшебник изобретательства Карл фон Дресс и назвал по странной логике гения «машины для ходьбы». Дальнейшую судьбу техники решила разница в языках. Во Франции машину назвали велосипедом, в России – самокатом, а в Англии – лошадью для денди. Английское название, однако, не прижилось. Сарказм понимают не все. Остальные определения зашли, как и сама техника. На Западе изобретение Дрезза вскоре обрело педали и завоевало сердца любителей здорового образа жизни, любящих прогулки по паркам на двух колесах. А российская версия стала популярной детской игрушкой. Популярности велосипедов помогло изобретение резиновых шин через полвека после изобретения Дрезза. Без них седоков слишком немилосердно трясло. Прогресс, как обычно, идет широким фронтом.
3: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант ФМ.
5: Тот, кому чужда жизнь, кто не способен к ней, тому ничего больше не остается, как стать чиновником. Антон Чехов. Реклама.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что, если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Телефон рекламной службы 646-3046. Код 495.
9: Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум?
10: Дайте я скажу!
9: Как звучат новости, которые ни на что не влияют?
11: Побывал губернатор в детском саду Калинково.
12: Местные власти останавливаться на этом не собираются.
9: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим. Слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения.
1: 14:30 в Москве. В студии Ирина Меркулова. Добрый день.
9: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
1: 3 мая, воскресенье, в Москве плюс 21 градус, пробки 2 балла в этом часе. Возобновление полетов в Арабские Эмираты вызвало повышенный спрос на поездки в эту страну. Однако в случае обострения ситуации россиянам придется самим решать вопрос возвращения домой, предупреждают в АТОР. Минтруд расширил список профессий для альтернативной гражданской службы. Что предлагают призывникам, расскажем через полчаса. Американская киноакадемия ввела новые правила для номинантов на премию «Оскар». Основные нововведения касаются использования искусственного интеллекта. Почему это вызвало споры в индустрии? И новость последних минут. 7 стран ОПЕК плюс договорились увеличить предельный уровень нефтедобычи в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Это первое решение альянса после выхода из него Объединенных Арабских Эмиратов. Туроператоры зафиксировали бум спроса на Арабские Эмираты. Это произошло на фоне возобновления прямого авиасообщения, сообщили в профильной ассоциации. Накануне власти арабского государства сняли все ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажу билетов на рейсы в Дубай с июня. По данным АТОР, после начала конфликта на Ближнем Востоке россияне отменили почти 40% поездок в регион. На этом фоне правительство разрешило туроператорам использовать бюджетные средства для возмещения ущерба клиентам. Однако многие вместо денежных возвратов просят перенести поездки на лето, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян. Это, по его словам, также стимулирует спрос.
13: Для меня стало неожиданностью, что решили пропустить май российские перевозчики, тогда как мы видим, что со стороны Арабских Эмиратов практически полностью восстановили расписание. 3 из 4 авиакомпаний, по заверениям арабских перевозчиков, самолеты летают практически полные, но мы, как туроператоры, лишены возможности продавать турпродукты. Мы можем использовать перевозку только для транзита. МИД России должен снять рекомендацию об угрозе жизни и здоровью. В любом случае, спрос на Эмираты летом, с учетом той цены, которую сейчас транслируют отели, если не будет никаких эскалаций, то спрос будет высокий, потому что пока, судя по всему, российский рынок будет одним из первых, которых откроет для себя вновь Арабские Эмираты и, в принципе, весь Ближний Восток. А значит, мы получим преференцию низкого спроса и, соответственно, предложение для нас будет крайне выгодным.
14: То есть опасений у туристов уже почти не осталось, готовы лететь?
13: Сейчас ситуация, как мы видим из сообщений из самих Арабских Эмиратов, из тех, кто туда вернулся, абсолютно спокойно. В последнее время участились спрос со стороны турагентов. Клиенты к ним приходят, говорят, ну мы-то видим, ситуация стабилизировалась, самолеты вроде летают. Для большинства туристов именно решения Минтранс или Росавиации являются более знаковыми и ключевыми, чем решение нашего регулятора Минэкономразвития. Но оно невозможно без снятия своей рекомендации МИД. Было ощущение, что, скорее всего, после майских праздников, после уже 9-го. Но я бы рассчитывал, что все-таки полноценное восстановление с июня. Спрос есть, особенно у тех, кто попал в выплаты из фондов персональной ответственности, потому что у них альтернатива либо ждать выплаты до 70 месяцев, или все-таки попросить воспользоваться поездкой в те самые же Эмираты, раз там все стабилизировалось.
1: Туроператорам пока нельзя реализовывать пакетные предложения в Арабские Эмираты, однако одни могут помочь с покупкой авиабилетов и бронью отеля по отдельности. Варианты размещения сейчас можно найти с большой скидкой, отмечает начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская.
10: Некоторые туристы с опасением отнеслись. Как же так, вроде бы национальный перевозчик объявил, что мы возобновляем рейсы, но рейсы пока в сетке стоят только с июня. А июнь – это уже очень жарко. Арабские Эмираты всегда были очень популярны из-за того, что достаточно близко лететь, большое разнообразие вариантов отдыха, начиная от шопинга и заканчивая пляжем. И, конечно, то, что они были выключены на какое-то время, многим людям было неприятно. Многие бы очень хотели полететь в Арабские Эмираты. Но в связи с тем, что сейчас у нас грядет лето, большей популярностью будет пользоваться Турция, Греция, где не такая будет сумасшедшая жара, на Арабские Эмираты последний спрос был с учетом майских праздников. Кто-то сейчас еще хочет попробовать улететь на 8, 9, 10. А дальше для Арабских Эмиратов сезон временно закончен. Ну и ожидаем следующую волну уже сентябрь, октябрь, ноябрь.
14: Но могут ли как-то отели, туроператоры альтернативными способами стимулировать спрос?
10: На самом деле, Арабские Эмираты сейчас предлагают очень дешевые цены. Многие отели не досчитались своих туристов, поэтому количество скидок максимальное, и сами скидки максимальные. И улететь за такие деньги в Арабские Эмираты раньше никогда не было возможно. Видимо, сейчас многие, кто считает деньги и смотрят за интересными предложениями, они, конечно же, обратят внимание на Арабские Эмираты. Но, в принципе, в отеле же есть кондиционер, и даже летом можно отдыхать, быстренько выбегать на пляж или потом ехать в шопинговый центр, тоже, опять же, в кондиционере. Как транзитная точка, и Дубай, и Абу-Даби пользуются огромным спросом. Можно остановиться на 1-2 дня. И это весь мир у нас покрывается. Арабские Эмираты – очень удобный хаб. Сейчас будет еще большее количество комбинаций, стыковок и стоимость.
1: Минэкономразвитие оценило общие потери российских туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке в 7 миллиардов рублей. Однако при восстановлении спроса в регионе летом и осенью глобальное число поездок россиян за год снизится лишь на 10%, подсчитали в АТОР. Новые правила номинации на «Оскар» вызвали споры среди кинематографистов. Самыми обсуждаемыми стали изменения, связанные с искусственным интеллектом. Теперь фильмы, сценарии к которым были созданы с помощью нейросети, не смогут получить статуэтку. Киноакадемия представила и другие нововведения. В частности, актерам разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучший международный фильм» в гонке смогут участвовать не только работы, одобренные национальными комитетами, но также лауреаты престижных фестивалей, например, Каннского или Венецианского. Таким образом, шанс попасть в итоговый список будет у двух проектов из одной страны. Изменения в правилах для «Коммерсант ФМ» прокомментировал режиссер анимационного кино, трижды номинант на «Оскар» и член Американской киноакадемии Константин Бранзит. По его словам, премия стала ближе к художнику.
15: Нововведения Академии я только приветствую. Они расширяют возможности актеров, художников, режиссеров. Если человек сделал, условно говоря, 2-3 классных фильма, а актер какой-то сыграл 2 прекрасных роли, почему одна должна приноситься в жертву другой? Также рад, что они категорически запрещают участие и в работах, которые борются за «Оскар». Не думал, что я до этого не могу подать 2 фильма на «Оскар», если они оба прошли квалификацию. Я не чувствовал этих ограничений. Их не было указано в правилах. Это договаривается все Академии. «Три сестры» подавались в том числе от России. Но они, объявляя номинантов, вообще не объявляют никак ни России, ничего, ни страну. Они объявляют название фильма и режиссера. «Три сестры» — режиссер Константин Бранзит. Что тоже здорово, на самом деле. Они все это нейтрализуют, потому что они этим самым действием подчеркивают, что, ребята, мы тут не про страны, а про конкретного автора и про его кино.
1: Без использования нейросети фильмы, номинированные на «Оскар», будут проигрывать коротким видео из интернета, а искусственный интеллект не способен устранить автора. Так считает продюсер, режиссер сериалов «Вампиры средней полосы» и «Последний богатырь. Наследие» Антон Маслов.
16: Посмотрим. Главное, чтобы «Оскар» не потерял какую-то свою силу. Я думаю, что это потуги умирающего прошлого ведет только к тому, что кинематографисты начнут отставать от ребят, которые делают рилсы в соцсетях. В любом случае останутся редакторы и те, кто будет вкладывать деньги, должны будут иметь ответственного человека, который принял решение, какую историю отправить, собственно, в тираж, показать людям. Ты, как режиссер, когда сидишь один, принимаешь решение по тому, как это должно быть, это одна голова. Как только у тебя появляется художник с большим опытом, который прошел очень много проектов, как только у тебя появляется много артистов, которые тоже обладают своим каким-то обаянием, все это, конечно, создает больше ощущения кино, и когда это все превратится в одну 1-2-5 голов вместо 100, и мы и зритель будем чувствовать подвох, все будет становиться проще.
1: Использование искусственного интеллекта при создании фильма – вопрос дискуссионный, но он в большей степени касается денег, а не творчества, уверен сценарист и историк кино Сергей Каптерев.
17: Запоздало. Американцы – люди консервативные в этом смысле. Пришли к такой же примерно практике, равняясь на международные кинофестивали. Сценарий в американском кино, по крайней мере, в студийный период, писался многими людьми. Кто-то делал что-то лучше, кому-то поручали выполнять какую-то функцию сценарную. Поэтому я не думаю, что в этом есть какой-то ужас. Везде осторожно говорится, что это не вопрос морали, а вопрос компенсации. Это как фармацевтика. Если это испытывают что-то, а потом, если что-то произошло не так, то какая-нибудь фирма Pfizer платит бешеные деньги тому, кто пострадал. Естественно, какие-то люди, которые потеряют работу, хотят ее не потерять.
1: К рассмотрению киноакадемиками с этого года будут допускаться только актерские работы, указанные в официальных титрах фильма и исполненные людьми с их согласия. Это должно исключить ситуации, когда образ умершего актера на экране воссоздают с помощью нейросети. Решение связывают с недавним случаем. Авторы фильма «Глубоко, как в могиле» сгенерировали цифровую версию Вэлла Килмера с разрешения его родственников. Актер получил эту роль несколько лет назад, но не смог сниматься из-за рака гортани, а в 2025 году скончался. Через несколько минут новости в эфире «Коммерсант ФМ», а затем расскажем о виртуальной сауне, которую изобрели в Финляндии.
18: «Коммерсант ФМ. Время и место». С 23 апреля в кинотеатрах России премьера фильма «Коммерсант. Лихие 90-е». Молодой банкир стоит на пороге головокружительной карьеры, мечтая о власти и богатстве. Но одна роковая сделка превращает его жизнь в кошмар. По автобиографическому роману Андрея Рубанова. В главных ролях Александр Петров, Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Хаски и другие. Совет на миллиард. Фондовый рынок полон людьми, которые знают цену, но понятия не имеют о ценности. Филипп Фишер, американский инвестор. Офф-топ с Яной Лубниной. Идея.
19: $50 000 за худшее фото. Столько авиакомпания Iceland Air предложила выплатить успешному кандидату. То есть как успешному? Разыскивается по-настоящему плохой фотограф. Перевозчик выложил в своих соцсетях предложение о работе. На изображении будто фрагмент, вырванный из раздела газеты с короткими объявлениями. Оплачиваемая командировка примерно 10 дней в Исландию. Размещение и дорожные расходы включены. Требуется соискатель без всяких навыков фотографа. Желательно, чтобы кандидат был плох в композиции, построении кадра, понятия не имел о балансе белого, теории цветов и в целом о создании изображений. Отправиться в дорогу нужно в июне. Заявки направлять сюда. Действительно плохой фотограф.com. И в конце приписка. Это серьезное объявление. Пожалуйста, только серьезные кандидаты. Естественно, публикация вызвала ажиотаж. Под постом тысячи комментариев. Пользователи пригласили туда всех известных им фотографов мира, чтобы пошутить, что они больше никому не интересны. Главными претендентами на приключения стали мужья, которым никогда не удается качественно сфотографировать супруг. Идея проста. Компания намерена доказать, что даже худший фотограф в мире, оказавшийся в Исландии, просто не сможет не запечатлеть красоту ее природы. Ажиотаж подхватили соседи. После осмотра Исландии незадачливому фотографу тут же предложили заехать на Фареры и проверить обстановку с пейзажами там. Вокруг объявления возникло так много шуток, что Iceland Air была вынуждена опубликовать второе сообщение. Там говорилось, что если вдруг кто-то подумал, что это какой-то розыгрыш, то он ошибся. Все серьезно, и заявки принимают до конца апреля. Кандидатов просят ответить на 6 вопросов и прислать короткое видео. Так сотни тысяч пользователей соцсетей вспомнили об Исландии как туристическом направлении. Может быть, даже узнали о существовании исландского авиаперевозчика. А еще выстроили ассоциацию бренда с красивыми пейзажами, улыбкой и азартом.
18: Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Как выжить в новой финансовой реальности?
20: Если на рынке что-то очевидно, то это маловероятно.
18: Какую стратегию выбрать?
20: Что принесет прибыль и сохранит капитал?
21: Что лучше, облигации или акции? Как будет вести себя рубль и другие мировые валюты?
20: Все главные идеи на финансовом рынке. Куда вложить миллион? Где самая высокая доходность и минимальные риски? Ответы в программе «Идея на миллион» с Олегом Богдановым.
21: Мы выясним, какие идеи сформировались на глобальных финансовых рынках, что делать с деньгами и какова ситуация для инвесторов.
20: В понедельник в 10:50 и в 18:50. День инвестиционных идей на Коммерсант-ФМ.
1: 14:44 в Москве. Новости на Коммерсант-ФМ.
22: Latest news.
1: США работают над новым противобункерным ядерным оружием. Министерство энергетики просит включить в свой бюджет на следующий финансовый год миллионы долларов на эту разработку, сообщают СМИ. Предполагается, что эта авиабомба сможет эффективно поражать глубоко залегающие подземные бункеры, командные центры и другие защищенные объекты. Белый дом рассматривает возможность применения силы против Кубы, но основной акцент по-прежнему делается на дипломатическое давление. Об этом сообщает издание «Политико» со ссылкой на источник. Кроме того, Вашингтон пытается заставить Гавану провести экономические реформы. Ранее Трамп заявил, что американский флот после Ирана может заглянуть на Кубу. В Австрии задержали подозреваемого в отравлении крысиным ядом детского питания ХИП. Этого человека обнаружили благодаря записям с камер видеонаблюдения. Это 39-летний австриец. Его также подозревают в вымогательстве у производителя 2 миллиона евро. Банки с ядом нашли в магазинах Чехии, Словакии и Австрии. Погода. По информации Яндекса, в Москве сейчас плюс 22 градуса. Ясно, осадков нет и в ближайшие часы не ожидается. По прогнозу, в понедельник также без осадков, облачно с прояснениями и плюс 26 градусов днем. Финские инженеры изобрели виртуальную сауну. Переместиться в баню, не вставая с дивана, предлагается с помощью VR-оборудования. Для парения требуются очки и специальная куртка с датчиками. В рукава встроены термоэлектрические элементы. Они позволяют почувствовать горячий воздух и даже воду, стекающую по коже. Как пишет портал N+1, в виртуальном пространстве пользователь сидит в финской бане и может плеснуть воду на раскаленные камни печи, хотя отзовутся характерным шипением. Программа даже включает в себя ледяной душ. Перспективы виртуальной сауны оценил директор по креативным индустриям фонда Сколково Алексей Калинчук.
23: Эта разработка очень ранняя стадия, которая вряд ли станет популярным, потому что подобные костюмы — это достаточно дорогое устройство. Сами VR-гарнитуры уже не очень дорогие, потребительская электроника, в общем-то. А вот сделать такой костюм, плюс необходимость адаптировать его под каждого человека для точного прилегания, без этого невозможны те эффекты, которые разработчики демонстрируют. Это очень дорогостоящая вещь. Поэтому вряд ли устройство будет массовым. В России самым громким и известным проектом был проект Tesla Suit с белорусскими корнями, который делал симулирование ощущений прикосновений, касаний, ударов за счет электростимуляции. Идея крутая, но для массового рынка они мало применимы, больше подходят для нишевых тренажеров, симуляторов, для военных, космонавтов.
24: Теоретически можно было бы эту технологию вывести в этот массовый сегмент?
23: Вполне может. Например, представьте, что джойстик для вашей игровой консоли или даже мышка реагирует температурой, нагревается или охлаждается в зависимости от игровой ситуации. То есть это может быть не костюм, а более узкое применение. Также это может быть применено в аттракционах. Все это работает на общую концепцию полного погружения для того, чтобы в пределе человек не мог определить, находится ли он в виртуальном мире или в настоящем.
1: Что еще, кроме похода в сауну, способно имитировать устройство виртуальной реальности? На этот вопрос Коммерсант ФМ ответил партнер по робототехнике в компании Portal VR Александр Маркин.
25: С виртуальной реальностью сейчас по-разному стараются экспериментировать. Помимо тактильных ощущений, вот жилетов, перчаток, добавляют сенсоры там, отслеживания взгляда, когда взгляд переносится в виртуальную реальность. И даже вкусовые рецепторы начинают осваивать и запахи. То есть это приборы, которые ты буквально себе засовываешь в рот, либо они находятся рядом с носом, рядом с шлемом ставятся, которые создают путем электрических импульсов, выделяют воздух, ферменты. Есть еще одно интересное направление, связанное с роботами. Это называется он телеприсутствие. То есть это классная штука, когда посредством шлема и контроллеров ты можешь погрузиться в тело робота и управлять им. Поднимая руку с контроллером, робот поднимает руку, нажимая на кнопку, он зажимает пальцы, берет предметы. То есть сейчас технологии доходят до того, что уже можно делать чайные церемонии роботов-барменов. Также это могут быть задачи, связанные, например, со спасателями двигательными миссиями. Мы, не используя там провода, то есть прямое управление, доступ, можем управлять роботом и совершать им какие-то задачи там в огне. Недавно был запрос на применение роботов как раз в связке такой с виртуальной реальностью для разминирования. То есть используют роботы, которые подходят, осматривают, двигают миноискателем и может либо самостоятельно обезвредить мину, либо пометить ее.
1: Как пишет профильное издание Fast Company, дополненная виртуальная реальность создает все больше инновационных форматов развлечений. Технологии позволяют зрителям совместно смотреть фильм или игру на виртуальном стадионе или кинотеатре, тренироваться на искусственном тренажере и наблюдать за редкими животными в реальном времени и в естественной среде обитания, но на дистанции. Однако, несмотря на многомиллионные вложения, рынок VR так и не стал массовым, считает пиар-директор компании «Мир квестов» Анастасия Недумова.
0: Я, если честно, пока достаточно скептически к этому отношусь. Он находится в абсолютной стагнации сейчас. Я говорю исключительно про сегмент VR в индустрии квестовых развлечений. VR довольно давно уже присутствует на рынке. И начиналось это когда-то с 4D, 5D кинотеатров с движущимися стульями. Потом VR зашел также и в квесты. Есть площадки, которые работают на VR. Массовости это явление не набрало. По крайней мере, в России и в СНГ. Площадки, которые не используют VR, они превалируют, то есть их 95%. Это же очень дорогая разработка. До того момента, когда она войдет в массу, когда ее можно будет использовать для бизнеса, пройдет довольно много времени, ну и тем более, что я пока не очень верю в то, что бизнес будет на это тратиться и будет считать это более устойчивой и выгодной моделью. Разово, прикольно, как инфоповод, как какая-то дорогая игрушка, типа VR-очки у Apple. Возможно, да. Массово нет.
1: На этой неделе Мета, признана в России экстремистской, запрещена, отчиталась об очередных убытках. На разработках виртуальной реальности компания потеряла 4 миллиарда долларов по итогам квартала. По данным Wall Street Journal, в 2026-м корпорация фактически свернула работу по своему флагманскому сегменту VR-разработки. В январе несколько внутренних студий игр были закрыты, а 1500 работников попали под сокращение. Топ-менеджеры ушли в консультанты. Управленцам теперь все чаще предлагают частичную занятость и нередко платят выше рынка.
20: Избранное за неделю.
1: На этот тренд обращают внимание опрошенные Коммерсант ФМ рекрутеры. Зачем бизнесу временные руководители и что это значит для самих топ-менеджеров? Разбиралась Аэлита Курмукова.
2: На профицитном рынке топ-менеджеров образовался дефицит экспертизы. Бизнес ищет антикризисных менеджеров и специалистов по цифровой трансформации, что идут в ногу с ИИ. Таких консультантов на рынке не больше 5%, говорят собеседники Коммерсант ФМ, а нужны они практически всем. Компании стали чаще отказываться от постоянных руководителей высшего звена и теперь нанимают их на 2-3 дня в неделю. На языке рекрутеров это называется дробная занятость. И это совершенно другой карьерный трек, отмечает управляющий партнер консалтинговой компании «Регрупп» Оксана Морсина.
3: Чаще всего это такая команда из 3 человек. Генеральный директор, CFO и, например, HR. И вот эта вот троица в течение, в среднем, 6 месяцев может оздоровить компанию и дальше передать в руки уже такого операционного менеджмента. Либо вот сейчас большая тема цифровизации. Вот это тоже одна из таких форм, когда ты можешь себе привлечь не на целый день, но человек с уникальной экспертизой, создав ценность дополнительную для своего бизнеса. Мы такие запросы видим среди собственников.
2: В России наблюдается избыток топов. 20 человек на место при норме не больше 8. Только в марте, по данным ХХРУ, 350 тысяч управленцев высшего и среднего звена публиковали или обновили свои резюме. И Москва входит в топ-5 городов, где больше всего таких соискателей. При таком количестве невостребованных топ-менеджеров частичная занятость позволяет сохранить квалификацию, считает управляющий партнер Transsearch International Станислав Алексеев.
4: Это называется interim management. С точки зрения собственников, это хорошая возможность посмотреть на человека более в безопасной позиции себя чувствовать, нежели они на постоянный контракт нанимают топ-менеджера со всеми золотыми парашютами, прописанными в контракте. Самый большой вызов для компании – организовать работу так, чтобы это было действительно частичная занятость, чтобы этого человека не дергали в тот момент, когда его нет на работе. По каким-то срочным важным вопросам. В случае большинства российских компаний это просто, скрытая полная занятость, просто с оплатой как неполная.
2: У собственников бизнеса сейчас больше карт на руках, чем у топов. Каждая пятая компания за последний год сменила гендиректора. Прежние, как делятся кадровики, якобы провалили работу в кризис, а стоили слишком дорого. Это в том числе сказалось и на стоимости экспертизы, отмечает управляющий партнер консалтинговой компании «Берге» Геннадий Ванин.
5: Даже больше, чем 30% дисконт, если человек условно получал, не знаю, 2-2,5, например, в базе, такая временная занятость может запросто оплачивать себе порядка 1-1,5 миллиона. Тогда это стоило дорого и давало определенную свободу. А сегодня это скорее вынужденная мера. Многим опытным руководителям сложно найти работу, иногда по году ищут. А компании, в свою очередь, не хотят нанимать дорогих людей на высокие позиции. Но если опыт человека вот очень полезен, то могут предложить войти в совет директоров или иногда в консультативный совет. И часто заканчивается тем, что он фактически начинает работать полный рабочий день. Но, как правило, не отказываются люди, потому что альтернативы, по большому счету, нет.
2: Уровень безработицы среди топов, как говорят рекрутеры, достиг уже 20%. И к концу года этот показатель может увеличиться. Так что топ-левел фриланс выгоден всем – и управленцам, и компаниям. Элита Курмукова, Коммерсант ФМ.
1: Несколько слов о московском трафике. По информации Яндекс.Карт, 2 балла в городе, дороги почти свободны, небольшие затруднения на Бульварном кольце, а также на Большой Никитской улице от Никитского бульвара до Маховой. В 14:55 в Москве. Это Ирина Меркулова. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
20: Коммерсант ФМ. Время и место. 6 и 7 мая. Москва. Премьера оперы «Леди Макбет» Мценского уезда Дмитрия Шостаковича в постановке Федора Леднева и Александра Тетеля. История Катерины Львовны, молодой женщины в провинциальном купеческом доме, где страсть становится бунтом, а любовь оборачивается преступлением. Это опера о желании вырваться из замкнутого круга и о цене, которую приходится за это платить. Место проведения – музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Подробнее на stanmus.ru.
6: Автопилот с Дмитрием Гронским.
7: Если раньше китайские автомобильные компании подглядывали за тем, что делают в Европе, Америке или Японии, то сегодня, когда они сами кого угодно и чему угодно научат, они в основном наблюдают за успехами своих соотечественников. Ровно 3 года назад на автосалоне в Шанхае на каждом стенде стояли брутальные квадратные внедорожники. Все заметили интерес, который вызвала на рынке марка Tank от концерна Great Wall Motor, и тут же бросились делать что-то подобное. Если посмотреть на то, что показывают на проходящие в эти дни автомобильной выставки в Пекине, то заметен другой тренд. Вдохновившись успехом Lisan L9, все решили строить свою машину, но по тем же лекалам. Это должен быть огромный кроссовер с 3 рядами сидений и силуэтом, как у упомянутого Lisan'а. Привод электрический, но лучше последовательный гибрид. Передняя оптика горизонтальная. Над ветровым стеклом такой нарост с камерами, радарами, лидарами. Кузов лучше бы двухцветный, чтобы было похоже на Maybach. И даже в индексе модели, чтобы как у Lisan'а была девятка. NIO ES9, например, новоиспеченный представитель этого семейства. В соседнем павильоне Yulink X9, плод совместных усилий Dunfeng и Huawei. Ну и, конечно же, Wei V9X от Great Wall Motor. Кстати, последняя упомянутая модель должна быть нам интересна как минимум по двум причинам. Первая, Wei V9X будет новым флагманом марки, в котором собрано все лучшее, чем располагает концерн, в честь хозяина которого Wei Цзяньцзюня марка и названа. Вторая, этот кроссовер официально появится на российском рынке уже в 4-м квартале нынешнего года. С батареей в 800 вольт, 2-литровым бензиновым турбомотором, работающим как генератор электроэнергии, восточным пониманием роскоши, интеллектуальными системами управления, ну и всем остальным, что сегодня в тренде на китайском автомобильном рынке, а значит и во всем мире.
6: Автопилот с Дмитрием Гронским.
8: Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию. Альберт Эйнштейн.
11: Реклама. Газета «Коммерсант». Оперативно, объективно и достоверно о главных событиях. Журналисты издательского дома «Коммерсант» готовы подписаться под каждым своим словом. Подпишитесь и вы. Телефон службы подписки 8 800 600 0556. Для лиц старше 16 лет.
12: Телефон рекламной службы 646 3046. Код 495.
11: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков
9: и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы.
10: 93,6.
9: Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
1: 14:59 в Москве. В студии Коммерсант ФМ Ирина Меркулова. Добрый день.
9: Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93,6 FM.
1: 3 мая, воскресенье. В Москве плюс 23 градуса. Пробки 2 балла в этом часе. Минтруд расширил список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы. Больше стало и организаций, в которых можно пройти АГС. Как это отразится на положении призывников? Возобновление полетов между Россией и Арабскими Эмиратами вызвало бум спроса на поездки в эту страну, но туры туда пока не продаются. С какими проблемами могут столкнуться россияне в случае обострения ситуации? Дональд Трамп скептически оценивает новое мирное предложение Ирана и не исключает возобновление войны. КСИР заявляет, что у Трампа остался выбор между невозможной операцией и невыгодной сделкой. И в Минфине оценили доходы бюджета России от подорожания нефти в 200 миллиардов рублей. Однако Антон Силуанов обратил внимание на то, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковые, так что эти показатели уравновесят друг друга. К альтернативной гражданской службе допустили водолазов, настройщиков пианино и эквилибристов. Список профессий, которые могут заменить срочную службу в армии, увеличился почти на 100 позиций. Новый перечень утвердил Минтруд. Кроме этого, часть прежних специальностей разбили на конкретные категории. Из-за этого некоторые пункты расширились в 3 раза. Другие устаревшие профессии вовсе убрали из списка. По закону, альтернативная служба доступна людям, которые из-за веры или убеждений не могут использовать оружие. Вместо армии человек может поработать в гражданской сфере, но обычно срок службы больше, до 21 месяца. О том, как изменился список профессий, в справке Коммерсант ФМ.
9: Детали.
13: Ключевое изменение – блок медицины. Перечень врачебных специальностей значительно расширен и детализирован. От гастроэнтеролога, гематолога, гериатра, нефролога, онколога и пульмонолога до нейрохирурга, сердечно-сосудистого хирурга, радиотерапевта, трансфузиолога, эндоскописта и врача физической и реабилитационной медицины. Отдельно детализировали скорую помощь. Врач выездной бригады, врач скорой помощи, фельдшер и медсестра по приему вызовов. Блок медсестер тоже стал шире и современнее. Теперь во многих позициях прямо указаны медицинские братья, а также специализации – диетическая, палатная, перевязочная, участковая, по профилактике, функциональной диагностике и общей практике. Второй заметный блок – культура, цирк и сцена. В списке появились воздушные гимнасты, акробаты, артисты балета цирка, артисты мимического ансамбля, жанра эквилибр, ассистенты номера в цирке, режиссер-постановщик, звукорежиссер, звукооператор, художник-конструктор в организациях исполнительных искусств. Третий пласт – цифровые и технические профессии. Вместо общего программиста появились программист информационных систем, программист программного обеспечения, системный администратор, системный программист, специалист и инженер по информационной безопасности, техник по защите информации и технический специалист по информационным системам. Добавлены прикладные рабочие позиции. Лесной пожарный, водолаз, настройщик пианино и роялей, реставратор памятников деревянного зодчества, сиделка и помощник по уходу. Удаления выглядят более точечными. Из списка без очевидного преемника ушли, например, пекарь, промысловый охотник, рыбовод и машинист экскаватора.
1: Пройти альтернативную службу можно только в конкретных организациях. Их список закрепляется отдельным документом. Перечень этот тоже расширили. Туда добавили около 130 позиций. Сейчас их почти 2000 по всей стране. Впрочем, расширение списка не увеличивает шансы избежать срочной службы, говорит адвокат Александр Передрук.
14: Расширение списка может свидетельствовать, что не хватает трудовых ресурсов в организации. Они таким образом пытаются эти ресурсы восполнить. Но статистика показывает сейчас, что рост числа людей, которые проходят эту службу, тоже есть. Но оно составляет все равно не такое большое количество. Порядка там 1000 человек в год проходит альтернативную гражданскую службу. И понимание, у нас каждый призыв сотни тысяч человек. Поэтому говорить о том, что они могут восполнить 100% потребность трудовую организации, скорее всего, все-таки не приходится объективно.
15: А призывники, которые учились или работали на эти специальности из списка,
10: могут тогда с большей вероятностью попасть на альтернативную службу?
14: Списки специальностей или конкретных работодателей на это никак не влияют. В теории, после того, как вынесут положительное решение о замене военной службы на альтернативную гражданскую, потом у него больше будет шансов поступить на работу по специальности, но при принятии решения на это все-таки не обращает внимания никто. Это может быть, конечно, как дополнительный косвенный аргумент со стороны призывника, но я не думаю, что он будет иметь решающее значение. Все-таки выступают в качестве основания для предоставления права на альтернативную службу убеждения, противоречащие несению военной службы.
1: С 2026-го призыв в армию впервые проводится весь год, а не два сезонных периода. К концу декабря Минобороны собирается привлечь 261 тысячу срочников. США получили очередное предложение Ирана по мирной сделке. Однако Дональд Трамп сомневается, что оно его удовлетворит и не исключает новых атак.
15: Война на Ближнем Востоке.
1: Тегеран передал Вашингтону мирный план из 14 пунктов, сообщает агентство ТАСНИМ. Среди прочего, Иран требует гарантии ненападения, снятия морской блокады, вывода американских войск и разморозки своих активов. Все эти вопросы Исламская Республика намерена решить за месяц. В предыдущем предложении США звучал двухмесячный срок. В своей соцсети True Social Трамп пообещал почитать новый план, но поделился сомнением, что сочтет документ подходящим. Ведь Иран, по его словам, еще не заплатил достаточно высокую цену. Общаясь с журналистами, он не исключил и новых ударов по Исламской Республике.
16: Если бы США ушли из Ирана прямо сейчас, им потребовалось бы 20 лет, чтобы все восстановить. Но мы не уходим. Мы планируем сделать так, чтобы никому не пришлось возвращаться через 2 года или 5 лет. Это верно, что примерно 85% возможностей Ирана по производству ракет уничтожено. Но я хочу устранить их полностью, чтобы у них не было отправной точки для наращивания. Не хочу так говорить, но если они будут плохо себя вести, если сделают что-то плохое, новые удары, посмотрим. Знаете, такое вполне может произойти. Блокада Армузского пролива очень дружелюбная, ее даже никто не оспаривает. У нас сейчас много судов направляется к Техасу и Луизиане. Целые вереницы. Вы видели спутниковые снимки? То есть буквально сотни танкеров стоят в очереди на загрузку. Процесс уже начался. Мы продаем много нефти. Очень много.
1: При этом в пятницу Белый дом от имени Трампа сообщил Конгрессу, что война на Ближнем Востоке завершилась. В письме подчеркивается, что стороны не обстреливали друг друга с 7 апреля, но это лишь формальность, объясняло издание «Политико». В противном случае президенту потребовалось бы разрешение законодателей на продолжение военной операции. Трамп может обойти это условие, начав вторую кампанию, говорит востоковед, консультант ПИР-центр Леонид Цуканов. Однако, по его словам, пространство для компромисса все еще существует.
17: Компромиссным потенциальным решением может стать, как предлагает Иран, вынос ядерного трека в отдельное обсуждение и сосредоточение на решении вопросов, связанных с преодолением последствий кризиса, блокады Армузского пролива. Иранский вариант, он во многом отвечает интересам США, поскольку ядерная программа и вопрос будущего обогащенного урана, он относится немножко все равно к другой переговорной парадигме. Тем не менее, республиканцы пытаются максимизировать свой успех, создать видимость того, что они диктуют односторонние условия, и это, конечно, отдаляет возможность компромиссного решения.
18: Насколько сейчас реальна угроза возобновления ударов? Трамп накануне журналистам сказал, что этого не исключает. Или это все-таки такой инструмент для торга?
17: Удары полностью исключать нельзя, но у Трампа есть задержка. У него истек 60-дневный период ведения боевых действий без санкций Конгресса. Он ранее направил письмо по Конгрессу с сообщениями, что боевые действия в отношении Ирана завершены. Но это вполне может быть и юридической лазейкой, то есть завершена первая операция, начинается вторая. Но опять же, против нового варианта выступают союзники США на Ближнем Востоке, за исключением разве что Израиля, переговорщики, в частности Пакистан. Поэтому пока придерживаются дипломатического трека.
18: Что, наоборот, станет такой точкой невозврата, после которой переговоры, можно сказать, что рухнули окончательно?
17: Либо попытка США вытащить иранский обогащенный уран, либо попытка высадить контингент. Этот вопрос продолжает вскользь обсуждаться. Пентагон предоставлял варианты возможной наземной операции в конце апреля.
1: Ранее Дональд Трамп пригрозил санкциями всем, кто платит Ирану за проход через Армузский пролив. Эти ограничения уже прописаны в документе Минфина США. По данным Bloomberg, Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. В свою очередь, Ирак начал экспортировать сырье через Сирию. Сирийское агентство САНА сообщает как минимум о 70 грузовиках с сырой нефтью, которые пересекли границу. что это первая подобная перевозка за 14 лет, уточняет агентство. Весь зарубежный трафик могут сделать платным. Минцифра снова подтвердила, что разрабатывает механизм оплаты международного мобильного трафика.
20: Избранное за неделю.
1: Но как отделить легальный трансграничный обмен данными от нелегального, по-прежнему не ясно. Подробности у Екатерины Вихаревой.
19: Запросы в Минцифры Ассоциация компаний связи направляет регулярно, но с ответами в ведомстве не торопятся. Во вторник там отреагировали на вопросы, полученные еще в начале апреля, о том, планируется ли вводить лимит в 15 гигабайт на VPN-трафик и для каких сетей эта мера будет применяться. В письме, по сути, пересказ действующего законодательства, но важен последний абзац. В нем вновь подтверждается, что доп. Тарификация международного трафика в разработке. При этом, судя по ответу ведомства, речь все же идет об ограничении всего трансграничного обмена данными, говорит исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
21: VPN и иностранные ресурсы практически невозможно разделить, поэтому ответ Минцифры можно рассматривать как постановку знака равенства. Если мы дойдем до реализации, расходы абонентов на доступ к иностранным ресурсам может исчисляться тысячами и десятками тысяч рублей. Условно, вы захотели скачать какое-то обновление в App Store при подключении через мобильную сеть и попали на деньги.
19: А для бизнеса в целом такие меры чреваты серьезным повышением цен, добавляет глава Ассоциации отечественный софт Наталья Касперская.
22: Разработчики многие сейчас используют опенсорсные компоненты, это все сплошь за рубеж. И во-вторых, у нас сейчас сказано, что нам надо искусственный интеллект всюду повнедрять, а он у нас сплошь иностранный. Если на международный трафик накладывать еще выплаты, это поднимет общие тарифы по рынку. И если взять ситуацию идеальную, когда нам удастся отрезать себя от международного трафика, это приведет к довольно быстрой деградации как средств разработки, так и всех внутренних систем.
19: Конкретные лимиты и тариф пока не определены. Но в конце марта Forbes писал, что Минцифры просила операторов уже с 1 мая ограничить международный трафик 15 гигабайтами. А за каждый гигабайт свыше брать с абонента плату в 150 рублей. У активных юзеров нейросетей, видео и аудиоплатформ зарубежный трафик легко может достигать 100-150 гигабайт в месяц, отмечают эксперты. И пока речь не идет о заградительных мерах в отношении Wi-Fi и проводного интернета, они могут помочь пользователям сэкономить, считает гендиректор компании TMT Consulting Константин Анкилов.
23: Среднестатистический абонент за месяц потребляет 25-30 гигабайт. Порядка половины международного – это немало. Такой трафик, он будет генерироваться в основном за счет видео. Читать новости – не такой большой объем трафика. Игры побольше, музыка побольше. 15 гигабайт, если задаться целью, конечно, можно выкачать без видео, но это нужно постараться. И что здесь можно делать? Во-первых, минимизировать использование VPN. Во-вторых, там, где возможно, подключаться к Wi-Fi.
19: На прошлой неделе операторы попросили Минцифры отложить введение меры минимум до осени из-за технических сложностей и отсутствия единого подхода к учету трафика. И это помимо вопросов о том, как различить легальный трансграничный обмен данных от нелегального, а также юридических и банально экономических нюансов, отмечает IT-эксперт Александр Исавнин.
24: Бизнес-модели, даже большой четверки, абсолютно не ложатся на старую телефонную модель платежей, взаиморасчетов и так далее. У нас такое регулирование уже есть. Можно оказывать услуги VPN, мы должны внестись в реестр и начать выполнять требования к участникам этого реестра, включая блокировки. Очень надеюсь, что они постараются забыть про это, как страшный сон. Эта история настолько бьет по интернет-провайдерам, по пользователям, по развитию отрасли связи, такое искусственное ограничение. Эта мера не будет работать ни в каком виде.
19: Так, по данным СМИ, маркетплейсы, некоторые приложения банков, карты и другие сервисы снова заработали исключенным VPN, в том числе на фоне резкого падения продаж. Так или иначе, по словам собеседников Коммерсант ФМ, тарификация международного трафика лишь одна из мер грядущей масштабной реформы отрасли, которая может оставить некоторые регионы и без интернет-провайдеров. Екатерина Вихрева, Коммерсант ФМ.
1: Через пару минут новости на Коммерсант ФМ, а затем о растущем турпотоке в Грузию.
20: Специальный проект Коммерсант ФМ. Диагноз «Власть». Короли, президенты и другие лидеры с особенностями поведения. Кто? Премьер-министр Португалии Антонио Салазар. В сентябре 1968 года 79-летний премьер Португалии Салазар упал со стула. Травма головы, инсульт, больница, трепанация черепа. Политику лучше, но вскоре новый инсульт в другое полушарие мозга. И это огромная проблема. Салазар не просто предсовмин. Он диктатор, управляющий Португалией без малого 40 лет. Что делать? Соратники устраивают операцию, известную как «Большая шарада». Президент Португалии назначает нового премьера.
8: Салазару, приходящему в себя, об этом не сообщают. Министры и помощники навещают его в больнице, потом в резиденции, мягко информируя о делах, мол, все в порядке, и даже приносят бумаги на подпись. Для Салазара издают в единственном экземпляре спецвыпуск официальной газеты. Статьи о работе настоящего Кабмина заменены на фальшивые заметки о работе Салазара в качестве премьера. Когда в 1969 году американцы высаживаются на Луне, из спецгазеты удаляют и эту новость. Вдруг больной лидер слишком разволнуется. Премьер даже иногда появляется на публике с явными следами паралича на лице, но по-прежнему уверены, что он у руля. По легенде, лишь медсестра однажды намекнет Салазару: «Пора в отставку». Но тот прошепчет: «Меня некому заменить». В 1970-м большая шарада закончится. Салазар умрет.
0: Специальный проект «Диагноз власть» на Коммерсант ФМ.
1: 15:14 в Москве. Новости на Коммерсант ФМ. Latest news. Китай приказал своим компаниям не соблюдать американские санкции в отношении 5 китайских НПЗ, покупающих иранскую нефть, сообщает агентство Bloomberg. В Пекине считают, что санкции США незаконно ограничивают нормальную торговлю с третьими странами и нарушают международные нормы. Жители Техаса подали в суд на SpaceX. Они утверждают, что мощные звуковые удары при ракетных запусках наносят повреждения домам. Пострадали более 50 строений. Действия компании квалифицируются как грубая небрежность и нарушение прав собственности, сообщает издание Техас Трибьюн. Истцы потребовали компенсации. Ранее Федеральное управление гражданской авиации США разрешило SpaceX увеличить число запусков до 25 в год. Власти Туапсе пообещали к 1 июня очистить пляж, пострадавший от разлива нефтепродуктов. Глава Туапсе Сергей Бойко заявил, что город сможет принять туристов в курортный сезон. Бойко добавил, что спецслужбы сообщают властям о западных телекомпаниях и западных блогерах, которые распространяют ложную информацию о ситуации в городе. Погода. По информации Яндекса, плюс 23 градуса сейчас в Москве. Атмосферное давление в пределах нормы, осадков нет и не ожидается ни сегодня, ни завтра. В понедельник днем, по прогнозу, плюс 26 градусов. Россияне стали чаще покупать туры в Грузию. За год спрос вырос у всех участников рынка, а у некоторых в 3 раза. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. В компаниях отмечают, что клиенты в основном выбирают комфортное размещение в отелях категории 4-5 звезд. Интерес к организованному отдыху в Грузии во многом связан с укреплением рубля, которое делает оптимальным соотношение цены и качества. Так считает вице-президент Альянса туристических агентств Александр Макарчан.
2: Резкое укрепление рубля. Да, это близкая русскоязычная среда. Грузия имеет общую границу с Россией, то есть можно спокойно попасть на автомобиле. Грузия, у нас резко увеличится география вылетов. Да, летает сразу несколько авиакомпаний. И мы видим достаточно недорогой авиабилет, особенно с юга России, там из Мирных Вод, из Сочи. Да, в принципе, из Москвы билет подешевел после с прошлыми майскими праздниками примерно 20%, хотя топливо подорожало. Рубль в прошлом году укрепился на 25% к валютам ближнего зарубежья. И в этом году уже на 10%. А цены Грузия в евро подняла всего лишь на 3-4%, а цены в евро на 4-5%. К примеру, российские ательеры, почему у нас не растет Россия так, поднимают цены на фантастические 10-15%, а некоторые даже на 20% по сравнению с прошлым годом. Поэтому мы сейчас видим по России вот маленький рост, а по ближнему зарубежью, включая Грузию, вот такой большой рост.
3: А какие есть сейчас элитные туры в Грузию и сколько они стоят?
2: Грузия, в первую очередь, это винная страна, да, и если брать регион Восточная Грузия, это Кахетия, это туда ближе на границе с Дагестаном, с Азербайджаном, там действительно уникальные места, и есть очень дорогие, ну, по меркам Грузии, 5-звездочные отели, по меркам Грузии, это вот элитные туры, $200-250 в сутки на 2 завтраком. В России так бывает, стоит отель 4 звезды, а в Грузии это роскошь. роскошные 5 звезд. Да, это абсолютно не бьет по кошельку VIP-туриста российского. Поэтому Грузия, когда мы говорим элитные туры в Грузию, надо четко понимать, что это абсолютно разумные деньги.
1: По данным грузинских властей, в прошлом году страну посетило около 1 600 000 российских туристов. Это рекорд. В сравнении с 2024-м поток путешественников вырос на 13%. Интерес продолжает расти по нескольким причинам, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
4: Путешествия в Грузию показывают положительную динамику. Этому способствует наличие прямых авиационных перелетов, отсутствие визового режима. И, конечно, все-таки это доступное направление, так как можно выбрать различные бюджеты. По нашим оценкам, этот тренд сохранится, и у Грузии есть еще третьи возможности. Это транзитные авиационные перевозки и путешествия через Грузию в третьи страны, так как полетные программы предлагают интересные возможности и для стыковочных рейсов.
1: В национальном статистическом управлении Грузии сообщили, что траты российских туристов с января по март принесли экономике страны почти 125 миллионов долларов. По этому показателю они занимают первое место.

0: ходили максимум до 50. Ну, а теперь перекупщики предлагают в 4 раза дороже. Их у продавцов, но и эти билетов у продавцов почти не осталось. В зале на 800 кресел в день премьеры еще есть 4 десятка свободных мест, рассказал Александр, которому Коммерсант ФМ обратился под видом покупателя.
1: Билетов нет на сайте театра, потому что они есть у нас. Можно будет скорее 15-е рассматривать, потому что на 14-е там выбор уж совсем небольшой. На премьеру первые ряды, они в первую очередь заказывались. Вчера вечером там оставалось 42 билета, но из них, кроме третьего ряда, какие-то иные, я бы приличными местами не мог бы назвать. Боковые места. Продажа-то уже идет больше 2 месяцев, и на 14 число здесь уже остались либо самые дорогие, как вот третий ряд, либо самые боковые. Ну, то же самое было ровно год назад на спектакле «Кабала Святош». Один в один. То есть там была тоже такая шумиха. На премьеру были просто баснословные цены, намного дороже, чем большой театр, например, стоит на Новый год. Сейчас МХАТ вот с такими премьерными спектаклями по стоимости, по уровню спроса, ну, это примерно, да, на уровне каких-то премьер большого театра.
0: «Гамлет» в постановке Андрея Гончарова уже третье обращение МХАТа к пьесе Шекспира. Первая в начале 20 века была поставлена как «Мистерия», вторая в начале 2000-х — история о тотальном одиночестве принца-фаталиста. Новый спектакль, как указано на сайте театра, будет соответствовать нашим дням, спрессованный и наэлектризованный. У его героев нет времени на сомнения и пространные монологи. Но зрителя вряд ли волнуют творческие поиски режиссеров. Большинство придет в зал ради главных звезд Юры Борисова и Анны Чиповской, убеждена театральный критик Марина Тимашева.
2: За последние, я не знаю, 40 лет своей жизни я ни разу не видела того, что считается традиционным Гамлетом. И последний из Гамлетов, который я видела, вышедший в Москве и сейчас переехавший из учебного заведения ГИТИСов в театр «Пространство внутри», это Гамлет Татьяны Тарасовой. И я не ожидаю ничего более резкого и серьезного от какого-либо другого московского театра. Но понятно, что публике нет никакого дела, до какого новаторства. Это все прерогатива театральных критиков и такой очень постоянной зрительской аудитории. Публике есть дело до названия. Первое, то есть Гамлет, Шекспир. Второе, это актеры, которые заняты в спектакле. Публика никогда не реагирует на имена режиссеров и, с моей точки зрения, не сильно любят новаторские постановки. Она предпочитает, как всегда это было, хорошее репертуарное название и прекрасного артиста. А в этом спектакле в роли Гертруда занята еще Анна Чиповская, которую публика тоже очень знает. Два очень хороших артиста. Дело в этом.
3: Как вы думаете, вот этот Гамлет, он надолго задержится на сцене или это вот такая короткая, яркая история?
2: Это огромные деньги, которые вложены в постановочные затраты. Это огромный коллектив, который работает на этот спектакль. Конечно, речи нет о том, чтобы этот спектакль дали 3 раза, и он бы сошел со сцены. Это исключено. Репертуарный театр – это театр, в котором спектакли держатся до тех пор, пока они делают сборы с одной стороны, и до тех пор, пока они получают награды всячески. Естественно, год поиграют, и через год прекрасно можно будет посмотреть этот спектакль.
0: Предыдущая громкая премьера МХТ имени Чехова, спектакль «Кабала Святош», также была мгновенно выкуплена в официальных кассах. Перекупщики продавали билеты за 100 тысяч рублей. Две главные роли у Константина Хабенского и Николая Цискоридзе. Он играет под псевдонимом Максим Николаев. На май и июнь запланировано 4 спектакля. Ни одного билета в кассах нет, а у перекупщиков есть от 30 до 170 тысяч рублей. Коротко о трафике. По информации Яндекс.Кар, 2 балла в городе, дороги почти свободны. В центре небольшие затруднения на Бульварном кольце. 6 баллов с внутренней стороны.
4: Коммерсант ФМ. Время и место. До 11 мая. Москва. «Холст Масло». Первая выставка передвижников и нонконформистов из собрания центра «Солодовня». Выявленные шедевры и загадки атрибуции. Экспозиция выстраивает неожиданный диалог между двумя яркими эпохами отечественного искусства. Зрители смогут не только увидеть редкие полотна, но и погрузиться в настоящие детективные истории их реставрации и поиска авторов. Место проведения – Центр культуры «Солодовня». Улица Льва Толстого, 23, строение 4. Подробнее на солодовня.ру. На страх и риск.

0: Самые невероятные случаи в истории. До 10 миллионов евро обещала немецкая страховая за похищение инопланетянами. Но чтобы получить деньги, нужно было привести зеленого человечка в офис компании. Неудивительно, что услуга спросом не пользовалась. В отличие от полиса от инопланетян, агентство Сент-Лоуренс из Флориды. За $25 оно предоставляет пожизненный сертификат, который покрывает амбулаторное психиатрическое лечение и страхование от сарказма. С момента создания услуги в 1987-м Сент-Лоуренс продал около 6000 таких полисов. Недвижимость со Светланой Бардиной.
1: Средняя оценочная стоимость проданной квартиры в бизнес-классе оказалась по итогам первых трех месяцев этого года на 10% ниже средней цены предложения. В массовом сегменте разрыв составил около 15%, посчитали эксперты компании «Метриум». В премиум-классе и в высокобюджетном сегменте этот разрыв заметно больше. Брокеры соотнесли среднюю оценочную стоимость проданной квартиры со средней ценой квартиры в продаже, чтобы понять, насколько ценовые ожидания застройщиков и покупателей в разных сегментах московского рынка новостроек совпадают. Анализ показал, что наиболее гармоничные ценовые ожидания наблюдаются на рынке массовых новостроек и жилых комплексов бизнес-класса. В массовом сегменте покупатели в среднем заплатили за одну квартиру около 17,5 миллионов рублей. Застройщики в тот же период предлагали квартиру в среднем за 20,5 миллионов рублей. Разница в 15%. В бизнес-классе разрыв оказался еще меньше – 10%. Рынок новостроек бизнес-класса сейчас можно назвать самым адаптивным с точки зрения условий покупки и линейки предложений, отмечают эксперты компании Stone. Девелоперы в этом сегменте стремятся охватить как можно более широкий круг потенциальных покупателей. Для этого они предлагают не только гибкие условия по покупке, включая длительные беспроцентные рассрочки, но и разнообразие линейки квартир по площади, конфигурации, этажности, что также сильно влияет на итоговую стоимость. Более заметный разрыв в ценовых ожиданиях застройщиков и покупателей наблюдается в сегментах новостроек премиум-класса и высокобюджетного сегмента – 23% и 29% соответственно.
0: Недвижимость со Светланой Бардиной на Коммерсант-ФМ. Репутация – это маска, которую человеку приходится носить точно так же, как брюки или пиджак. Бернард Шоу. Реклама. Газета «Коммерсант». Оперативно, объективно и достоверно о главных событиях. Журналисты издательского дома «Коммерсант» готовы подписаться под каждым своим словом. Подпишитесь и вы. Телефон службы подписки 8 800 600 0556. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
2: Пояснила корреспондент «Коммерсанта».
3: Источники «Коммерсанта» утверждают.
4: Об этом сообщил источник «Коммерсанта».
0: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит. Мы делаем все, чтобы вы знали.
5: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
6: Шанс выиграть был как у «Арсенала», так и у «Атлетика», но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то «Арсенал» с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки «Атлетика» с таким раскладом точно не согласны.
7: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. Это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
0: Радио «Коммерсант», 93,6 FM. Новости и мнения.
8: 15 часов 29 минут в Москве. В студии Ирина Меркулова. Добрый день.
0: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
3: 3 мая, воскресенье, в Москве плюс 23 градуса, пробки 2 балла в этом часе. Россияне снова устремились в Арабские Эмираты после возобновления авиасообщения. Российским перевозчикам разрешили выполнять рейсы в эту страну, когда снимут запрет на продажу туров. Список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы расширен до 363 позиций. Он пополнился не только рабочими, но и творческими специальностями. Подробности через полчаса в эфире «Коммерсант ФМ». ОПЕК Плюс увеличивает квоты на добычу нефти после ухода Объединенных Арабских Эмиратов. Как это решение повлияет на ситуацию на нефтяном рынке? И воскресенье, 3 мая, стало самым теплым днем в Москве с начала 2026 года. К 13 часам температура воздуха в столице достигла отметки 20 градусов. В начале недели ожидается плюс 26. Туроператоры зафиксировали бум спроса на Арабские Эмираты. Это произошло на фоне возобновления прямого авиасообщения, сообщили в профильной ассоциации. Накануне власти арабского государства сняли все ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажу билетов на рейсы в Дубай с июня. По данным АТОР, после начала конфликта на Ближнем Востоке россияне отменили почти 40% поездок в регион. На этом фоне правительство разрешило туроператорам использовать бюджетные средства для возмещения ущерба клиентам. Однако многие вместо денежных возвратов просят перенести поездки на лето, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян. По его словам, это также стимулирует спрос.
8: Для меня стало неожиданностью, что решили пропустить май российские перевозчики, тогда как мы видим, что со стороны Арабских Эмиратов практически полностью восстановили расписание. 3 из 4 авиакомпаний, по заверениям арабских перевозчиков, самолеты летают практически полные, но мы, как туроператоры, лишены возможности продавать турпродукты. Мы можем использовать перевозку только для транзита. МИД России должен снять рекомендацию об угрозе жизни и здоровью. В любом случае, спрос на Эмираты летом, с учетом той цены, которую сейчас транслируют отели, если не будет никаких эскалаций, то спрос будет высокий, потому что пока, судя по всему, российский рынок будет одним из первых, которых откроет для себя вновь Арабские Эмираты и, в принципе, весь Ближний Восток. А значит, мы получим преференцию низкого спроса, и, соответственно, предложение для нас будет крайне выгодным.
9: То есть опасений у туристов уже почти не осталось, готовы лететь?
8: Сейчас ситуация, как мы видим из сообщений самих Арабских Эмиратов, из тех, кто туда вернулся, абсолютно спокойно. В последнее время участились спрос со стороны турагентов. Клиенты к ним приходят, говорят, ну мы-то видим, ситуация стабилизировалась, самолеты вроде летают. Для большинства туристов именно решения Минтранс или Росавиации являются более знаковыми и ключевыми, чем решения нашего регулятора Минэкономразвития. Но оно невозможно без снятия своей рекомендации МИД. Было ощущение, что, скорее всего, после майских праздников, после уже 9-го. Но я бы рассчитывал, что все-таки полноценное восстановление с июня. Спрос есть, особенно у тех, кто попал в выплаты из фондов персональной ответственности, потому что у них альтернатива либо ждать выплаты до 70 месяцев, или все-таки попросить воспользоваться поездкой в те самые же Эмираты, раз там все стабилизировалось.
3: Туроператорам пока нельзя реализовывать пакетные предложения в Арабские Эмираты, однако они могут помочь с покупкой авиабилетов и бронью отеля по отдельности. Варианты размещения сейчас можно найти с большой скидкой, отмечает начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская.
10: Некоторые туристы с опасением отнеслись. Как же так, вроде бы национальный перевозчик объявил, что мы возобновляем рейсы, но рейсы пока в сетке стоят только с июня. А июнь – это уже очень жарко. Арабские Эмираты всегда были очень популярны из-за того, что достаточно близко лететь, большое разнообразие вариантов отдыха, начиная от шопинга и заканчивая пляжем. И, конечно, то, что они были выключены на какое-то время, многим людям было неприятно. Многие бы очень хотели полететь в Арабские Эмираты. Но в связи с тем, что сейчас у нас грядет лето, большей популярностью будет пользоваться Турция, Греция, где не такая будет сумасшедшая жара, на Арабские Эмираты. Последний спрос был с учетом майских праздников. Кто-то сейчас еще хочет попробовать улететь на 8, 9, 10. А дальше для Арабских Эмиратов сезон временно закончен. Ну и ожидаем следующую волну уже сентябрь, октябрь, ноябрь.
9: Но могут ли как-то отели, туроператоры альтернативными способами стимулировать спрос?
10: На самом деле Арабские Эмираты сейчас предлагают очень дешевые цены. Многие отели не досчитались своих туристов, поэтому количество скидок максимальное, и сами скидки максимальные. И улететь за такие деньги в Арабские Эмираты раньше никогда не было возможно. Видимо, сейчас многие, кто считает деньги и смотрит за интересными предложениями, предложениями, они, конечно же, обратят внимание на Арабские Эмираты. Но, в принципе, в отеле же есть кондиционер, и даже летом можно отдыхать, быстренько выбегать на пляж или потом ехать в шопинговый центр, тоже, опять же, в кондиционере. Как транзитная точка, и Дубай, и Абу-Даби пользуются огромным спросом. Можно остановиться на 1-2 дня. И это весь мир у нас покрывается. Арабские Эмираты – очень удобный хаб. Сейчас будет еще большее количество комбинаций, стыковок и стоимость.
3: Минэкономразвития оценило общие потери российских туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке в 7 миллиардов рублей. Однако при восстановлении спроса в регионе летом и осенью глобальное число поездок россиян за год снизится лишь на 10%, подсчитали в АТОР. Страны ОПЕК плюс приняли первое решение после выхода Арабских Эмиратов из Альянса. Сегодня Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман встретились на онлайн-конференции. Они договорились увеличить предельный уровень нефтедобычи в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Это третье повышение квоты с момента блокировки Ормузского пролива. Впрочем, это увеличение не окажет влияния ни на производство сырья, ни на стоимость нефти, считает руководитель управления аналитических исследований Авикэпитал Дмитрий Александров.
11: Плановое решение с учетом квот ОАЭ. В принципе, обсуждали это еще до того, как Объединенные Арабские Эмираты приняли решение о выходе из соглашения. Но само по себе такое увеличение на текущую ситуацию на рынке не влияет. Слишком мало, чтобы исправить ситуацию. Если откроется пролив, сами по себе эти объемы тоже мало что дают, потому что в моменте объем предложения будет гораздо более сильно увеличен за счет освобождения тех танкеров, которые там остались. Там, в принципе, на самом деле движение-то есть, периодически более активное увеличение квот. На текущую ситуацию, на физическом именно рынке, никак не влияет. На фьючерсах тоже.
12: В перспективе как-то могут страны ОПЕК плюс корректировать вот эти решения так, чтобы положительно влиять на ситуацию?
11: Все будет зависеть от того, насколько ОАЭ решат придерживаться тех объемов добычи, которые у них были раньше, приблизительно. Резкое увеличение добычи и экспорта они не планируют. Второе, сохранится ли в целом ОПЕК плюс соглашение, как оно есть, не будет ли попыток выхода других стран-членов, не будет ли сильных нарушений. Может быть, основная интрига вот ближайшей перспективы, это не будет ли Саудовская Аравия увеличивать объемы добычи резко, потому что у нее, так же, как и у Эмиратов, резервы для быстрого увеличения объемов добычи есть, не приведет ли это к сильному недовольству других. Вот это действительно может разбалансировать соглашение, цены продавить, как минимум, на дальнем участке.
3: Объединенные Арабские Эмираты покинули ОПЕК плюс и ОПЕК 1 мая после почти 60 лет участия в Альянсе. Тем временем Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов, пишет Bloomberg. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. Премиальные автомобили могут остаться без масла. Перебои с поставками смазочных материалов через Ормузский пролив привели к беспрецедентному кризису. По данным Argus Media, цены на масла уже выросли в два раза в Северной Европе. Особенно критична нехватка масел 3-4 групп. Они нужны для создания синтетической жидкости, которые выдерживают экстремальные нагрузки в двигателях суперкаров. В России ожидать повышения цен пока преждевременно, считает руководитель группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир. Владимир Попов.
13: Я бы не драматизировал, потому что каждая большая компания, в принципе, делает какие-то страховые запасы. Вот у нас страховой запас примерно 60 дней. То есть меньше, чем на 60 дней склады не наполняются. На это время мы цены повышать не планируем, и по всей линейке премиалки, в том числе, цены будут старые. Второй вопрос, что будет дальше, потому что действительно с логистикой не очень хорошо, но не забывайте, нам неожиданно помощь по импорту пришел курс. Это очень плохо для внутреннего производителя, вместе с тем очень хорошо для той темы, о которой мы говорим. Учитывая, что объективно трудности, они носят, ну, не надуманный характер, особенно все то, что мы завозили из Эмиратов и вот эти вот директории направления, конечно, все стало прям не очень замечательно.
14: А есть ли альтернативные варианты для импорта масел, кроме Ближнего Востока?
13: Первая альтернатива, она достаточно простая, понятно, это, безусловно, Китай. Не секрет, что в Китае есть абсолютно все. Тут же вопрос принципиально связан с ценой. Опять же, не стоит излишне драматизировать. За последнее время что-что по линейке масел, в том числе очень неплохие, наши компании российские сделали очень большой рывок. Да, у нас немного отстают темы, связанные с присадками, но, в общем-то, основа в вся масел, да, она у нас покупается в Российской Федерации во многом. Да, какие-то сверх там премиальные масла для высокооборотистых моторов, тут да, это отдельная тематика. Это же в любом случае мы говорим о нескольких процентах рынка. Так, в принципе, стандартные, нормальные, премиальные, высокотехнологичные масла пока они есть.
3: По данным независимой ассоциации производителей смазочных материалов, на регион Персидского залива приходится 20% мировых мощностей по производству масел. В прошлом году это направление обеспечило 3/4 импорта Европы и почти половину поставок в США. Это дело Министерства культуры. Так в Кремле прокомментировали удаление третьего сезона сериала «Метод» из онлайн-кинотеатров.
15: Избранное за неделю.
3: Вопрос Дмитрию Пескову был задан в контексте недавнего призыва президента избегать излишних запретов. Пресс-секретарь главы государства на это ответил, что речь идет о выполнении законов. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что подобные меры не улучшают настроение в обществе.
7: Роскомнадзор на основании официального заключения Министерства культуры РФ распорядился удалить с онлайн-платформ третий сезон сериала «Метод». Причина – дискредитация традиционных российских духовно-нравственных ценностей и пропаганда их отрицания. Минкульт вынес свой вердикт на основании заявления некого неизвестного гражданина. Тем не менее, после проведения соответствующей проверки, эксперты согласились, да, есть дискредитация. А если так, гражданам страны, что ждут обещанного продолжения, придется посмотреть что-то другое. Согласно сообщениям ряда СМИ, все происходящее стало полной неожиданностью, в том числе и для авторов кинокартины, которые ничего такого и не подозревали. Кто не смотрел или не знает, сериал «Метод» — это триллер о борьбе с маньяками посредством погружения в их образ мыслей. Для этого, естественно, требуется помощь людей, скажем мягко, с темной половиной. Не будем отбирать хлеб у кинокритиков, но по большому счету идея не нова. Вспоминаем бессмертный голливудский шедевр 1991 года под названием «Молчание ягнят». Понятно, что тема непростая и, что называется, на грани. Сейчас время такое, что народное население лучше лишний раз не волновать. Поэтому логично устранить разного рода раздражители. Мало ли что. Возможно, в третьем сезоне «Метода» команда борцов с маньяками несколько переусердствовала, взяла, да и дискредитировала российские традиционные ценности, допустив к тому же еще и пропаганду их отрицания. Хотя очень может быть, мы никогда и не узнаем, что же там такого страшного обнаружил тот самый таинственный гражданин. Дело в другом. По идее, искусство у нас, оно как бы для людей, для народа. Однако по факту получается, что не совсем. Мнение кинолюбителей в итоге никто не спросил. Да что люди? Люди потерпят, не впервой. Деньги, выходят зря потрачены. Актеры играли, режиссеры ставили, сценаристы придумывали. Кто теперь возместит убытки? Нельзя сказать, что в результате всего этого настроение у народа населения РФ серьезно улучшится. Тем более накануне народного же праздника – Дня весны и труда, 1 мая. Всегда казалось, что доверие граждан к власти есть главная ценность. Но, похоже, сейчас тренды меняются. Причем непонятно, в какую сторону. И это самый главный вызов. Наверное. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
15: Генеральная линия.
3: Это комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик».
15: Дороже золота. «Invisible» – 10-й студийный и последний прижизненный альбом Майкла Джексона. Он вышел в 2001 году и стал самой дорогой музыкальной записью в истории. 4 года работы десятка продюсеров и сотни музыкантов потянули на 40 миллионов долларов, плюс 25 миллионов на раскрутку. Они окончательно отбились только после смерти Джексона, надолго поднявшей его записи в топы чартов. «Арена» с Владимиром Осиповым. Игры без правил.
16: Без правил в спортивном мире порой пытаются действовать не только участники турниров, но и СМИ. На то, как журналисты порой переиначивают смысл сказанного, многие атлеты и тренеры сетуют даже сейчас. Когда же речь заходит о событиях, которые случились несколько десятков лет назад, трактовки эпизодов могут отличаться серьезно. Яркий пример – истории о том, как известный боксер Мохаммед Али был нокаутирован в Пуэрто-Рико простым любителем. Обычно сообщается, что это произошло, потому что звезда бокса вроде как засмотрелась на невероятную невероятные формы пуэрториканской танцовщицы и певицы Ирис Чикон. Что неудивительно, эта девушка в те годы по красоте некоторых частей тела могла поспорить с Дженнифер Лопес. Тем, кто не верит в произошедшее, могут даже показать видео того нокаута. Но в итоге история все равно чистейший фейк. На самом деле, тогда Мохаммед Али выиграл нокаутом у Жана-Пьера Купмана, а история с выставочным боем против местного бойца была разыграна в рамках телевизионного шоу. Тогда против чемпиона вышел местный комик Чалита. Именно он якобы нокаутировал Али, когда тот засмотрелся на прекрасную Ирис Чикон. Этот эпизод, который остался в архивах, нередко выдают за реальный нокаут. Очень уж будоражит умы болельщиков история о том, как женские прелести заставили проиграть великого бойца.
15: Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Идея.
12: На Аляске защитники редких птиц готовы присвоить имя бывшего мучному червю или грызуну.
15: Ниша.
12: В последние годы многие азиатские тренды неплохо приживались в России. От бабл-чая до кимчи.
15: Технологии.
12: Теперь мошенники все чаще выдают себя за знакомых, смешивая киберпреступность с эмоциональными манипуляциями.
15: Идеи для жизни, работы и отдыха в программе «Офф-топ» с Яной Лубниной. Ежедневно на «Коммерсант ФМ».
3: 15:45 в Москве. Новости на «Коммерсант ФМ».
15: Latest news.
3: Администрация Туапсе и Краевое управление МЧС не разрешили женщинам-волонтерам заниматься уборкой нефтепродуктов на береговой линии. Запрет объяснили заботой о репродуктивном здоровье женщин, сообщает корреспондент «Коммерсанта». Работы по очистке берега от мазута ведутся круглосуточно. К сегодняшнему утру собрано более 15 тысяч кубометров нефтепродуктов, сообщили в региональном оперативном штабе. Кувейт в апреле впервые за 35 лет не экспортировал ни одного барреля сырой нефти из-за блокады Ормузского пролива. Последний раз такое было во время войны в Персидском заливе в 1991 году. При этом страна продолжает добывать нефть, часть которой уходит в хранилище, а из остального производятся нефтепродукты. Сегодня Кувейт и другие страны, входящие в ОПЕК+, договорились увеличить добычу нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Сборная России по синхронному плаванию победила в акробатической программе групп на третьем этапе Кубка мира в Китае. Об этом сообщил Олимпийский комитет России. Всего в копилке российских синхронисток 3 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых награды. В апреле Международная федерация водных видов спорта допустила россиян и белорусов до взрослых турниров под национальными флагами и полностью восстановила членство двух стран в организации. Погода. По информации Яндекса, в Москве сейчас плюс 23 градуса. Ясно, осадков нет и не ожидается ни сегодня, ни завтра. В понедельник днем по прогнозу плюс 26 градусов. В Нью-Йорке впервые протестировали аэротакси на городском маршруте. Из Манхэттена в аэропорт летательный аппарат добирается меньше, чем за 10 минут. На автомобиле такая дорога обычно занимает около часа. Речь идет об электрическом аппарате компании Joby Aviation. Он рассчитан на 4 пассажиров, почти бесшумен и не производит выбросов. По оценкам, стоимость поездки может составить от 150 до 250 долларов. Такие полеты – шаг к массовому внедрению новой авиации, отметила президент компании-разработчика Бонни Сими.
17: Заказать полет на аэротакси можно будет прямо в приложениях крупных агрегаторов, почти так же, как обычное такси. Сам аппарат очень тихий. Это подтверждено исследованиями НАСА и полностью электрический, а значит экологичный. Он взлетает вертикально, как вертолет, а затем переходит в горизонтальное положение, как самолет, что позволяет значительно сократить время в пути. Например, дорога из аэропорта в город займет всего несколько минут вместо долгой поездки по пробкам. Сейчас проект находится на финальной стадии сертификации, и Нью-Йорк станет одним из первых городов, где сервис запустят. Здесь люди проводят в пробках более 100 часов в год, и цель – вернуть им это время. При этом аэротакси не будет эксклюзивным. Стоимость поездок планируется на уровне обычного транспорта, поскольку эксплуатация таких аппаратов значительно дешевле, чем вертолетов.
3: Ранее компания Uber объявила о запуске электрического аэротакси в Дубае до конца года. Летать оно будет между городскими хабами и международным аэропортом. Тем временем в России такие технологии пока только тестируются. Первые полеты с пассажирами могут начаться через 3-4 года, заявлял глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, переход к пассажирским перевозкам возможен только после отработки технологий в грузовом режиме. Для развития аэротакси в России не хватает законодательной базы, отмечает основатель сервиса РАН Авиа Андрей Патраков.
18: Аэротакси – это больше устоявшийся термин в СМИ в основном, который означает вот эти вот инновационные электрические самолеты вертикального взлета и посадки. Но если брать именно юридический, то разница заключается только в том, что какие-то аппараты сертифицированы для полетов над городом, а какие-то нет. И если брать конкретно там Робинсон 44, вертолет такой легкий, он вмещает 4 человека, вроде как, пожалуйста, но вертолет, он однодвигательный, и вот для полетов над городом он не подходит, потому что по требованию безопасности в случае отказа одного двигателя должен быть резерв какой-то. И вот такие вертолеты над городом не летают даже в Нью-Йорке. Там летают дорогие Bell, там двухдвигательных и так далее. Вот в этом принципиальная разница. Но если мы говорим про какие-то загородные полеты, то, пожалуйста, вот на этих Робинсонах тоже есть перевозки, еще раз, где законодательство это позволяет.
3: Проблема регулирования не единственное препятствие для развития аэротакси, считает технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев. По его словам, интегрировать такой вид транспорта в воздушный трафик будет крайне сложно.
19: Аэротакси достаточно давно развивается. Это такая мечта крупных мегаполисов — избавиться от пробок. Вокруг той же самой Москвы достаточно много аэропортов. Это крупный узел авиаперевозок. И совместить вот эту малую авиацию с большой, с достаточно тяжело, потому что на каждый взлет-посадку требуется разрешение центрального диспетчерского пункта, и это сделать непросто. Думаю, что не скоро мы увидим массовое применение подобного рода техники именно в качестве такси, в качестве каких-то демонстрационных полетов, в качестве экскурсионных каких-то вполне себе возможно. Это будет оправдано, это экономически достаточно недорого, я думаю, будет стоить, но вот массового применения в ближайшее время мы не получим.
3: В сентябре прошлого года в Минтрансе заявили, что допускают появление аэротакси в некоторых городах России в течение 10 лет при успешной сертификации и создании необходимой инфраструктуры. Появление полностью беспилотных пассажирских летательных аппаратов – более далекая перспектива, уточнили в ведомстве. В Москве и Подмосковье могут запретить добывать криптовалюты. Правительственная комиссия рассмотрит этот вопрос 18 мая, рассказал журналистам замглавы Минэнерго Петр Конюшенко. По его словам, инициатива исходит от властей самих субъектов.
20: Избранное за неделю.
3: Запрет на майнинг действует уже в 13 регионах России. Причина – дефицит мощности. Например, в Иркутской области сообщили, что ограничения на добычу криптовалют помогли разгрузить энергосистему. Впрочем, в столичном регионе мощностей более чем достаточно, говорит основатель компании «Асгард Майнинг» Роман Малышев.
21: Была информация, что в московском регионе сосредоточено порядка 1 гигаватта мощности, но это оценка сильно преувеличена. По оценкам в общем майнинге у нас было порядка 2,7 гигаватта. Всего в России эти мощности, которые используются под майнинг, конечно же, находятся в правовом поле, платят налоги. В Москве, в Московской области на текущий момент, как мне известно, нету прям такого огромного дефицита мощностей, которые были бы задействованы. Например, я знаю много объектов, которые мощности выданы под дата-центры и которые до сих пор не используются. Связано это с тем, что высокая ключевая ставка, отсутствие финансирования, в том числе запрет может только негативно сказаться на экономике.
22: И что теперь делать бизнесменам, которые занимались майнингом? Буквально в промышленных масштабах. Насколько сложно будет переехать в другой регион, может быть, в соседнюю область?
21: Процесс переезда, во-первых, трудоемкий, а еще и довольно-таки высокостоящий. Например, перевести один контейнер размером 1 мегаватт. Давайте рассмотрим просто даже переезд в соседнюю область. Это не менее 200 тысяч, просто за логистические затраты.
3: По данным Минэнерго, сейчас в Москве работают 46 дата-центров, в области 19. Общая мощность объектов больше 700 мегаватт. В случае введения запрета в столице пострадают в основном так называемые домашние майнеры, считает руководитель практики цифрового права юридической фирмы «Лидингс» Дмитрий Кириллов.
23: Если такое решение будет принято в отношении Москвы и Московской области, это довольно чувствительное и печальное событие, потому что, по сути, люди будут лишены источника дохода в этой ситуации. В первую очередь, ударить, если мы говорим про Москву и область, это ударит по домашним майнерам. Промышленный майнинг развит все-таки в других регионах в большей степени. В Сибири, на Дальнем Востоке, например, единственное исключение, которое закон устанавливает, это майнинг на частной генерации. Вряд ли можно представить, что кто-то будет ставить у себя во дворе какой-то электрогенератор, например.
12: А если такие ограничения все-таки появятся, то что делать майнерам, куда переносить оборудование и что им будет грозить за нарушение?
23: Скорее всего, люди просто потеряют возможность майнить в нашем регионе. Если не хотят продолжать это делать, то им придется просто свои асики переносить куда-то в те регионы, где майнинг разрешен, договариваться с майнинговыми фермами. Прорабатывается ответственность и административная, и уголовная за незаконный майнинг. Эти законопроекты, они, в принципе, уже рассматриваются в Государственной Думе. Они пока недалеко продвинулись. Я бы этот риск со счетов не снимал, если эти законопроекты примут теми же средствами, которыми сейчас выявляется черный майнинг, ими будет выявляться белый майнинг, который в одночасье станет черным. Люди могут быть оштрафованы в рамках кодекса об административных правонарушениях, либо, не дай бог, если уголовный кодекс будут принесены правки, то и привлечены к уголовной ответственности.
3: По данным Федеральной налоговой службы, сейчас в реестр майнеров входят больше 500 предпринимателей и около 90 операторов инфраструктуры. В правительстве неоднократно отмечали, что сама по себе добыча криптовалют полезна для экономики, но только в тех регионах, где есть свободные мощности. О пробках в Москве по информации Яндекс.Карт 2 балла в городе, дороги почти свободные, 6 баллов на Бульварном кольце в обе стороны. В области часовая пробка на Носовихинском шоссе от улицы Мичурина до станции Электроугли и 15-километровый затор на Новорижском шоссе от поворота на Павловскую Слободу до поворота на деревню Позняково. Время проезда 45 минут. В Москве. Это Ирина Меркулова. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Юрий Абросимов. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
1: Коммерсант ФМ. Время и место. 16 мая. Москва. Сольный концерт Дениса Мацуева. В программе фортепианные произведения Шуберта, Шумана и Листа. Место проведения – концертный зал Чайковского. Триумфальная площадь 4. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте meloman.ru.
2: Коллекция впечатлений Дмитрия Буткевича.
4: Я уже рассказывал, что в Мариной Роще в Лазаревском переулке не так давно открылось камерное театрально-выставочное пространство. Это обрел свое помещение Театр труда, институция с 10-летней уже историей. Годы скитаний, скажем в кавычках, с улыбкой, дали театру и репертуар, и зрителя. Тут и Сталевар, восстановленный спектакль студии Дмитрия Брусникина, апеллирующий, в свою очередь, к знаменитой мхатовской постановке конца 70-х Олега Ефремова. И Большая Руда, и Каралтын. Театр действительно возрождает производство драму в наше время. Среди проектов в другой направленности назову «Выстрел» по пушкинским повестям Белкина. Студенческий спектакль выпускного курса Олега Меньшикова «ГИТИСИ». Это первая полноценная режиссерская работа Василия Буткевича, некогда выпускника курса Брусникина, а ныне педагога-ассистента курса Меньшикова. И спектакль «Человек из Кариута», премьера которого состоялась в Боярских палатах 25 февраля 2022 года. Это не просто рассказ об Иуде, основанный на знаменитой повести Леонида Андреева «Иуда Искариот», написанный еще в начале прошлого, 20-го столетия. Хотя, по словам создателей спектакля, они, как и когда-то сам Андреев, писали-делали, кавычки, совершенно свободные фантазии на тему о предательстве, добре и зле. Использовали тексты Андреева, Нила Миротачевого, Сольмы Лагерлёв из библиотеки фольклора и записи BBC митрополита Антония Суржского. Из первоначального состава остался только Буткевич и продюсер спектакля всего театра Алена Лосько и музыка Владимира Волкова. Я не видел первых постановок. Сейчас это очень пронзительное, красивое по цвету, свету, музыке и пластике, частью психоделическое, частью плотно-философское размышление о вечных проблемах, о Боге, о людях. И я недаром назвал пространство в Лазаревском переулке театрально-выставочным. Театр уделяет огромное профессиональное внимание визуальному ряду. С 5 мая тут будет открыта выставка продажи «Белое облако в розовом», посвященная легенде московского андерграунда Пани Брони. Делает ее другая легенда альтернативной моды 80-х. Александр Петлюра.
2: Коллекция впечатлений Дмитрия Буткевича на Коммерсант ФМ.
5: Биржевой словарь. Енот, киви, чиф. То,
0: что бакс на биржевом сленге «доллар» знают все, но и у других валют есть неформальные имена. Киви – новозеландский доллар в честь национальной птицы. Енот – японская иена по созвучию. Ну а ЧИФ – это от аббревиатуры CHF. Так обозначают швейцарский франк.
6: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы.
8: 93,6.
6: Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
9: В Москве 16 часов, в студии Юрий Абрусимов.
6: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
9: 3 мая, воскресенье, плюс 22 градуса в Москве. Дороги почти свободны в этом часе. Минтруд опубликовал обновленный перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы. Он уже вступил в силу. Что стало известно? Иран передал Вашингтону мирный план. Среди требований – вывести американские войска с Ближнего Востока, снять блокаду и санкции. Отнесутся ли к плану серьезно? Грузия в тренде. Туристы выбирают экскурсии вместо пляжей. Что в приоритете? Бум туристического спроса на Арабские Эмираты, сказалось прямое авиасообщение. Насколько доступны вояжи? К альтернативной гражданской службе допустили водолазов, настройщиков пианино и эквилибристов. Список профессий, которые могут заменить срочную службу в армии, увеличился почти на 100 позиций. Новый перечень утвердил Минтруд. Кроме этого, часть прежних специальностей разбили на конкретные категории. Из-за этого некоторые пункты расширились в 3 раза. Другие устаревшие профессии вовсе убрали из списка. По закону, альтернативная служба доступна людям, которые из-за веры или убеждений не могут использовать оружие. Вместо армии человек может поработать в гражданской сфере, но обычно срок службы больше, до 21 месяца. О том, как изменился список профессий, в справке «Коммерсант ФМ».
6: Детали.
24: Ключевое изменение – блок медицины. Перечень врачебных специальностей значительно расширен и детализирован. От гастроэнтеролога, гематолога, гериатра, нефролога, онколога и пульмонолога до нейрохирурга, сердечно-сосудистого хирурга, радиотерапевта, трансфузиолога, эндоскописта и врача физической и реабилитационной медицины. Отдельно детализировали скорую помощь. Врач выездной бригады, врач скорой помощи, фельдшер и медсестра по приему вызовов. Блок медсестер тоже стал шире и современнее. Теперь во многих позициях прямо указаны медицинские братья, а также специализации: диетическая, палатная, перевязочная, участковая, по профилактике, функциональной диагностике и общей практике. Второй заметный блок – культура, цирк и сцена. В списке появились воздушные гимнасты, акробаты, артисты балета цирка, артисты мимического ансамбля, жанра эквилибр, ассистенты номера в цирке, режиссер-постановщик, звукорежиссер, звукооператор, художник-конструктор в организациях исполнительных искусств. Третий пласт – цифровые и технические профессии. Вместо общего программиста появились программист информационных систем, программист программного обеспечения, системный администратор, системный программист, специалист и инженер по информационной безопасности, техник по защите информации и технический специалист по информационным системам. Добавлены прикладные рабочие позиции: лесной пожарный, водолаз, настройщик пианино и роялей, реставратор памятников деревянного зодчества, сиделка и помощник по уходу. Удаления выглядят более точечными. Из списка без очевидного преемника ушли, например, пекарь, промысловый охотник, рыбовод и машинист экскаватора.
9: Пройти альтернативную службу можно только в конкретных организациях. Их список закрепляется отдельным документом. Перечень этот, к слову, тоже расширили. Туда добавили около 130 позиций. Сейчас их почти 2000 по всей стране. Впрочем, расширение списка не увеличивает шансы избежать срочной службы, говорит адвокат Александр Передруг.
8: Расширение списка может свидетельствовать, что не хватает трудовых ресурсов в организации. Они таким образом пытаются эти ресурсы восполнить. Но статистика показывает сейчас, что рост числа людей, которые проходят эту службу, тоже есть. Но оно вставляет все равно не такое большое количество. Порядка там тысячи человек в год проходит альтернативную гражданскую службу. И понимание, у нас каждый призыв сотни тысяч человек. Поэтому говорить о том, что они могут восполнить 100% потребность трудовую организации, скорее все-таки не приходится объективно.
10: А призывники, которые учились или работали на эти специальности из списка, могут тогда с большей вероятностью попасть на альтернативную службу?
8: Списки специальностей или конкретных работодателей на это никак не влияют. В теории, после того, как вынесут положительное решение о замене военной службы на альтернативную гражданскую, потом у него больше будет шансов поступить на работу по специальности. Но при принятии решения на это все-таки не обращает внимания никто. Это может быть, конечно, как дополнительный косвенный аргумент со стороны призывника, но я не думаю, что он будет иметь решающее значение. Все-таки выступают в качестве основания для предоставления права на альтернативную службу убеждения, противоречащие несению военной.
11: С 26 года призыв в армию впервые проводится весь год, а не за два сезонных периода. К концу декабря Минобороны собирается привлечь 261 тысячу срочников. США получили очередное предложение Ирана по мирной сделке. Однако Дональд Трамп сомневается, что оно его удовлетворит и не исключает новых атак.
13: Война на Ближнем Востоке.
11: Тегеран передал Вашингтону мирный план из 14 пунктов, сообщает ТАСС ним. Среди прочего, Иран требует гарантии ненападения, снятия морской блокады, вывода американских войск и разморозки своих активов. Все эти вопросы Исламская Республика ожидает решить за месяц. В предыдущем предложении США звучал двухмесячный срок. В своей соцсети Трамп пообещал почитать новый план, но поделился сомнением, что сочтет документ подходящим, ведь Иран, по его словам, еще не заплатил достаточно высокую цену. Общаясь с журналистами, он не исключил новые удары по Исламской Республике.
14: Если бы США ушли из Ирана прямо сейчас, им потребовалось бы 20 лет, чтобы все восстановить. Но мы не уходим. Мы планируем сделать так, чтобы никому не пришлось возвращаться через 2 года или 5 лет. Это верно, что примерно 85% возможностей Ирана по производству ракет уничтожено. Но я хочу устранить их полностью, чтобы у них не было отправной точки для наращивания. Не хочу так говорить, но если они будут плохо себя вести, если сделают что-то плохое, новые удары, посмотрим. Знаете, такое вполне может произойти. Блокада Армузского пролива очень дружелюбная, ее даже никто не оспаривает. У нас сейчас много судов направляется к Техасу и Луизиане. Целые вереницы. Вы видели спутниковые снимки? То есть буквально сотни танкеров стоят в очереди на загрузку. Процесс уже начался. Мы продаем много нефти. Очень много.
11: При этом в пятницу Белый дом от имени Трампа сообщил Конгрессу, что война на Ближнем Востоке завершилась. В письме подчеркивается, что стороны не обстреливали друг друга 7 апреля. Но это лишь формальность, объясняла политику. В противном случае президенту потребовалось бы разрешение законодателей на продолжение конфликта. Трамп может обойти это условие, начав вторую военную кампанию, говорит востоковед, консультант пир-центра Леонид Цуханов. Однако, по его словам, пространство для компромисса все еще существует.
25: Компромиссным потенциальным решением может стать, как предлагает Иран, вынос ядерного трека в отдельное обсуждение и сосредоточение на решении вопросов, связанных с преодолением последствий кризиса, с блокадой Армузского пролива. Иранский вариант, он во многом отвечает интересам США, поскольку ядерная программа и вопрос будущего обогащенного урана, он относится немножко все равно к другой переговорной парадигме. Тем не менее, республиканцы пытаются максимизировать свой успех, создать видимость того, что они диктуют односторонние условия, и это, конечно, отдаляет возможность компромиссного решения.
12: Насколько сейчас реальна угроза возобновления ударов? Трамп накануне журналистам сказал, что этого не исключает. Или это все-таки такой инструмент для торга?
25: Удары полностью исключать нельзя, но у Трампа есть задержка. У него истек 60-дневный период ведения боевых действий без санкции Конгресса. Он ранее направил письмо в Конгресс с сообщением, что боевые действия в отношении Ирана завершены. Но это вполне может быть и юридической лазейкой, то есть завершена первая операция, начинается вторая. Но опять же, против нового варианта выступают союзники США на Ближнем Востоке, за исключением разве что Израиля, переговорщики, в частности Пакистан. Поэтому пока придерживаются дипломатического трека.
12: Что, наоборот, станет такой точкой невозврата, после которой переговоры, можно сказать, что рухнули окончательно?
25: Либо попытка США выкрасть иранский обогащенный уран, либо попытка высадить контингент. Этот вопрос продолжает вскользь обсуждаться. Пентагон предоставлял варианты возможной наземной операции в конце апреля.
7: Ранее Дональд Трамп пригрозил санкциями всем, кто платит Ирану за проход через Ормузский пролив. Эти ограничения уже прописаны в документе Минфина США. По данным Bloomberg, Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. В свою очередь, Ирак начал экспортировать сырье через Сирию. Местное агентство САНА сообщает как минимум о 70 грузовиках с сырой нефтью, которые прошли границу. Это первая подобная перевозка за 14 лет, уточняет агентство. Весь зарубежный трафик могут сделать платным. Минцифры снова подтверждают, что разрабатывает механизм оплаты международного мобильного трафика.
15: Избранное за неделю.
7: Но как отделить легальный трансграничный обмен данными от нелегального, по-прежнему не ясно. Подробности у Екатерины Вихаревой.
16: Запросы в Минцифры Ассоциация компаний связи направляет регулярно, но с ответами в ведомстве не торопятся. Во вторник там отреагировали на вопросы, полученные еще в начале апреля, о том, планируется ли вводить лимит в 15 гигабайт на VPN-трафик и для каких сетей эта мера будет применяться. В письме, по сути, пересказ действующего законодательства, но важен последний абзац. В нем вновь подтверждается, что доп. Тарификация международного трафика в разработке. При этом, судя по ответу ведомства, речь все же идет об ограничении всего трансграничного обмена данными, говорит исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
17: VPN и иностранные ресурсы практически невозможно разделить, поэтому ответ Минцифры можно рассматривать как постановку знака равенства. Если мы дойдем до реализации, расходы абонентов на доступ к иностранным ресурсам может исчисляться тысячами и десятками тысяч рублей. Условно, вы захотели скачать какое-то обновление в App Store при подключении через мобильную сеть и попали на деньги.
16: А для бизнеса в целом такие меры чреваты серьезным повышением цен, добавляет глава Ассоциации отечественный софт Наталья Касперская.
18: Разработчики многие сейчас используют опенсорсные компоненты, это все сплошь за рубеж. И во-вторых, у нас сейчас сказано, что нам надо искусственный интеллект всюду повнедрять, а он у нас сплошь иностранный. Если на международный трафик накладывать еще выплаты, это поднимет общие тарифы по рынку. Если взять ситуацию идеальную, когда нам удастся отрезать себя от международного трафика, это приведет к довольно быстрой деградации как средств разработки, так и всех внутренних систем.
16: Конкретные лимиты и тариф пока не определены, но в конце марта Forbes писал, что Минцифры просила операторов уже с 1 мая ограничить международный трафик 15 гигабайтами, а за каждый гигабайт свыше брать с абонента плату в 150 рублей. У активных юзеров нейросетей, видео и аудиоплатформ зарубежный трафик легко может достигать 100-150 гигабайт в месяц, отмечают эксперты. И пока речь не идет о заградительных мерах в отношении Wi-Fi и проводного интернета, они могут помочь пользователям сэкономить, считает гендиректор компании TMT Consulting Константин Анкилов.
19: Среднестатистический абонент за месяц потребляет 25-30 гигабайт. Порядка половины международного – это немало. Такой трафик, он будет генерироваться в основном за счет видео. Читать новости – не такой большой объем трафика. Игры побольше, музыка побольше. 15 гигабайт, если задаться целью, конечно, можно выкачать без видео, но это нужно постараться. И что здесь можно делать? Во-первых, минимизировать использование VPN. Во-вторых, там, где возможно, подключаться к Wi-Fi.
16: На прошлой неделе операторы попросили Минцифры отложить введение меры минимум до осени из-за технических сложностей и отсутствия единого подхода к учету трафика. И это помимо вопросов о том, как различить легальный трансграничный обмен данных от нелегального, а также юридических и банально экономических нюансов, отмечает IT-эксперт Александр Исавнин.
26: Бизнес-модели, даже большой четверки, абсолютно не ложатся на старую телефонную модель платежей, взаиморасчетов и так далее. У нас такое регулирование уже есть. Можно оказывать услуги VPN, вы должны вместить в реестр и начать выполнять требования к участникам этого реестра, включая блокировки. Очень надеюсь, что они постараются забыть про это, как страшный сон. Эта история настолько бьет по интернет-провайдерам, по пользователям, по развитию отрасли связи, такое искусственное ограничение. Эта мера не будет работать ни в каком виде.
16: Так, по данным СМИ, маркетплейсы, некоторые приложения банков, карт, карты и другие сервисы снова заработали исключенным VPN, в том числе на фоне резкого падения продаж. Так или иначе, по словам собеседников Коммерсант ФМ, тарификация международного трафика лишь одна из мер грядущей масштабной реформы отрасли, которая может оставить некоторые регионы и без интернет-провайдеров. Екатерина Вихрева, Коммерсант ФМ.
1: Через пару минут новость.
3: Биохакинг с Анной Кулецкой.
4: Вести в духе ЗОЖ пришли откуда не ждали. Ученые из Гарварда после многолетних наблюдений за сотнями испытуемых решили объявить, что мороженое – это суперфуд. Те, кто ел это лакомство больше двух раз в неделю, реже сталкивался с диабетом. Более того, защитный эффект этого десерта в расчетах оказался заметнее, чем у обычного молока. Исследователи оказались в несколько неудобном положении. Данные противоречат базовым представлениям о питании, но отмахнуться от них не позволяет объем выборки. Почему же мороженое выглядит полезным на бумаге? Скорее всего, мы имеем дело с классической статистической ловушкой. Люди, у которых уже есть проблемы с весом или уровнем сахара, как правило, сами ограничивают себя в сладком. А те, кто здоров, позволяют себе его без опаски. Анкеты только фиксируют этот перекос. Сюда же добавляется естественное желание человека приукрасить свой рацион перед врачом или исследователем. Но небольшая группа экспертов отмечает, что здесь действительно может вмешиваться биология. В отличие от сладкой газировки или выпечки, мороженое не вызывает резкого скачка инсулина. Жиры и белки в его составе заметно притормаживают этот процесс. К тому же технология заморозки сохраняет природную структуру молочного жира, которая, по некоторым предположениям, работает мягче для обмена веществ. Ученые призывают относиться к выводам с осторожностью и не называют мороженое лекарством, но дверь оставляют приоткрытой, надеясь в дальнейшем выяснить, как разные молочные продукты на самом деле взаимодействуют с обменом веществ.
3: На всякий случай. Лев Троцкий, критикуя Корнея Чуковского, написал в письме «Стыд и срам». Позже Чуковский добавил это выражение в речь Майдадыра. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Полис от непорочного зачатия, от травмы среднего пальца, от кражи багажа обезьяны или от риска зомби-апокалипсиса. Как, кто и где страхует то, что не страхуется? Самые невероятные случаи в истории в программе «На страх и риск». Всю неделю на «Коммерсант ФМ».
1: В Москве 16 часов 15 минут. В студии с последними новостями Юрий Абросимов. Latest news. Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо во время празднования 9 мая в Москве. По словам пресс-секретаря президента России, Путин и Фицо проведут встречу в двустороннем формате. Дмитрий Песков также отметил, что у российского главы государства будет напряженный день. У Путина запланирован ряд встреч с зарубежными гостями. НАТО проводит встречи с представителями киноиндустрии и обсуждает создание пропаганды в интересах блока, сообщает Guardian. Сейчас Альянс провел уже 3 встречи с представителями кино в Лос-Анджелесе, Брюсселе и Париже. Следующая встреча состоится с членами гильдии сценаристов Великобритании. Темой обсуждения станет ситуация с безопасностью в Европе и за ее пределами. Китай подтвердил планы по расширению космической станции Тяньгун с 3 модулей до 6, что более чем вдвое увеличит ее массу. К основному модулю будет пристыкован новый многофункциональный. Он обеспечит дополнительные стыковочные порты для будущих лабораторий и позволит разместить на станции постоянный экипаж из 6 человек. 2 пакистанских летчика отобраны в качестве астронавтов-дублеров, при этом один из них может стать первым иностранным гостем на борту Тяньгун. О погоде. Солнечно и довольно жарко. Плюс 22 градуса сейчас в Москве. Слабый западный ветер. Влажность низкая. 31%. Россияне стали чаще покупать туры в Грузию. За год спрос вырос у всех участников рынка, а у некоторых вырос в 3 раза. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. В компаниях отмечают, что клиенты в основном выбирают комфортное размещение в отелях категории 4-5 звезд. Интерес к организованному отдыху в Грузии во многом связан с укреплением рубля, которое делает оптимальным соотношение цены и качества. Так считает вице-президент Альянса туристических агентств Александр Макарчан.
26: резкое укрепление рубля. Да, это близкая русскоязычная среда. Грузия имеет общую границу с Россией, то есть можно спокойно попасть на автомобиль. А Грузия, у нас резко увеличится география вылетов, да, летает сразу несколько авиакомпаний, и мы видим достаточно недорогой авиабилет, особенно с юга России, там из Мирных Вод, из Сочи, да, в принципе, из Москвы билет подешевел с прошлыми майскими праздниками примерно на 20%, хотя топливо подорожало. Рубль в прошлом году укрепился на 25% к валютам ближнего зарубежья, и в этом году уже на 10%. А цены Грузия в евро подняла всего лишь на 3-4%, а цены в евро на 4-5%. К примеру, российские ательеры, почему у нас не растет Россия так, поднимают цены на фантастические 10-15%, а некоторые даже на 20% по сравнению с прошлым годом. Поэтому мы сейчас видим по России вот маленький рост, а по ближнему зарубежью, включая Грузию, вот такой большой рост.
0: А какие есть сейчас элитные туры в Грузию и сколько они стоят?
26: Грузия, в первую очередь, это винная страна, да, и если брать регион Восточная Грузия, это Кахетия, это туда ближе на границе с Дагестаном, с Азербайджаном, там действительно уникальные места и есть очень дорогие, ну, по меркам Грузии, 5-звездочные отели, по меркам Грузии, это вот элитные туры, $200-$250 в сутки на двоих завтраком. В России так бывает, стоит отель 4 звезды, а в Грузии это роскошь. 5 звезд, да, это абсолютно не бьет по кошельку VIP-туриста российского. Поэтому Грузия, когда мы говорим элитные туры в Грузию, надо четко понимать, что это абсолютно разумные деньги.
11: По данным грузинских властей, в прошлом году страну посетило около 1 600 000 российских туристов. Это рекорд. В сравнении с 2024 годом поток путешественников вырос на 13%. Интерес продолжит расти по нескольким причинам, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
2: Путешествия в Грузию показывают положительную динамику. Этому способствует наличие прямых авиационных перелетов, отсутствие визового режима. И, конечно, все-таки это доступное направление, так как можно выбрать различные бюджеты. По нашим

0: всех приезжающих в республику иностранцев. Билеты на Гамлета в МХТ имени Чехова подорожали до 200 тысяч рублей. Это абсолютный рекорд для драматического театра.
1: Избранное за неделю.
0: Премьера с Юрой Борисовым в роли принца датского состоится 14 мая. Всего запланировано 6 показов. Билеты на них в официальных кассах были выкуплены в первый же час после старта продаж еще в середине марта. Цены тогда начинались от 3000 и доходили максимум до 50. Но теперь перекупщики предлагают их в 4 раза дороже. Но и у продавцов их почти не осталось. В зале на 800 кресел в день премьеры есть 4 десятка свободных мест, рассказал Александр, к которому «Коммерсант ФМ» обратился под видом покупателя.
2: Билетов нет на сайте театра, потому что они есть у нас. Можно будет скорее 15-е рассматривать, потому что на 14-е там выбор уж совсем небольшой. На премьеру первые ряды, они в первую очередь заказывались. Вчера вечером там оставалось 42 билета, но из них, кроме третьего ряда, какие-то иные, я бы приличными местами не мог бы назвать. Боковые места. Продажа-то уже идет больше 2 месяцев, и на 14 число здесь уже остались либо самые дорогие, как вот третий ряд, либо самые боковые. Ну, то же самое было ровно год назад на спектакле «Кабала Святош». Один в один. То есть там была тоже такая шумиха. На премьеру были просто баснословные цены. Намного дороже, чем большой театр, например, стоит на Новый год. Сейчас МХАТ вот с такими премьерными спектаклями по стоимости, по уровню спроса, ну, это примерно, да, на уровне каких-то премьер большого театра.
0: «Гамлет» в постановке Андрея Гончарова – это уже третье обращение МХТ к пьесе Шекспира. Первая в начале 20 века была поставлена как мистерия, вторая в начале 2000-х – история о тотальном одиночестве принца-фаталиста. Новый спектакль, как указано на сайте театра, будет соответствовать нашим дням – спрессованный и наэлектризованный. У его героев нет времени на сомнения и пространные монологи. Но зрителя вряд ли волнуют творческие поиски режиссеров. Большинство придет в зал ради главных звезд Юры Борисова и Анны Чуповской, убеждена театральный критик Марина Тимашева.
3: За последние, я не знаю, 40 лет своей жизни я ни разу не видела того, что считается традиционным Гамлетом. Последний из Гамлетов, который я видела, вышедший в Москве и сейчас переехавший из учебного заведения ГИТИСов в театр «Пространство внутри», это Гамлет Татьяны Тарасовой, и я не ожидаю ничего более резкого и серьезного от какого-либо другого московского театра. Но понятно, что публике нет никакого дела, ни до какого новаторства. Это все прерогативно театральных критиков и такой очень постоянной зрительской аудитории. Публике есть дело до названия. Первое, то есть Гамлет, Шекспир. Второе, это актеры, которые заняты в спектакле. Публика никогда не реагирует на имена режиссеров и, с моей точки зрения, не сильно любят новаторские постановки. Она предпочитает, как всегда это было, хорошее репертуарное название и прекрасного артиста. А в этом спектакле в роли Гертруда занята еще Анна Чуповская, которую публика тоже очень знает. Два очень хороших артиста. Дело в этом.
4: Как вы думаете, вот этот Гамлет, он надолго задержится на сцене или это вот такая короткая, яркая история?
3: Это огромные деньги, которые вложены в постановочные затраты. Это огромный коллектив, который работает на этот спектакль. Конечно, речи нет о том, чтобы этот спектакль дали 3 раза, и он бы сошел со сцены. Это исключено. Репертуарный театр – это театр, в котором спектакль держатся до тех пор, пока они делают сборы, с одной стороны, и до тех пор, пока они получают награды всячески. Естественно, год поиграют, и через год прекрасно можно будет посмотреть этот спектакль.
0: Предыдущая громкая премьера МХТ имени Чехова, спектакль «Кабала Святош», также была мгновенно выкуплена в официальных кассах. Перекупщики продавали билеты за 100 тысяч рублей. 2 главные роли у Константина Хабенского и Николая Цискоридзе. Он играет под псевдонимом Максим Николаев. На май и июнь запланированы 4 спектакля. Ни одного билета в кассах театра нет, а у перекупщиков есть от 30 до 170 тысяч рублей. Трафик. По информации Яндекс.Карт, сейчас дороги почти свободны, хотя это не касается абсолютно внутренней стороны Бульварного кольца, целых 7 баллов. Внешне оценивается в 6.
1: Коммерсант ФМ. Время и место. С 1 по 11 мая. Москва. Ежедневная музыка.

0: Музыкальная программа от ретро-джаза 20-х до советской классики и современных стандартов в исполнении артистов с мировой известностью. Ансамбль «Мелодия» Георгия Гороняна, американский трубач и вокалист Рональд Бейкер, большой джазовый оркестр Петра Востокова, певица Анастасия Лютова, пианист и народный артист России Даниил Крамер. Место проведения – джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке. Начало в 19:30. Программа на сайте moscow.butmanclub.ru. Культово с Павлом Шинским. Опера.
1: В XVI веке, на излете Возрождения, во Флоренции кружок любителей искусства камерата попытался возродить древнегреческий театр на новом уровне, соединив драматическое искусство с вокалом. Вдохновителем кружка стал Джованни Барди, аристократ, офицер, поэт и композитор, словом, идеальный человек Ренессанса. Поголовно музыкальная Италия подхватила идею. Термин «опера» появился в 1639-м одновременно с несколькими сразу оперными школами – флорентийской, неаполитанской, венецианской. В XVIII веке Моцарт подарил опере блеск, а романтики XIX столетия ввели в Европе моду на оперу. Теперь ее слушали все претендовавшие на утонченность и глубокое понимание искусства. Появление в 20-м столетии джаз и рок-опер только подтвердило элитарность жанра. Наслаждаться Порги и Бесс можно хоть по радио, а вот на травиату в большом, без приличного костюма, пожалуй, не камильфо. Не зря говорят, что искусство обогащает.
0: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант ФМ. Автопилот с Дмитрием Гронским.
2: Сразу несколько важных новостей пришло на этой неделе от калининградского завода «Автотор». Сначала пресс-служба предприятия сообщила о подготовке к производству кроссоверов G-Tour T1 и T2 по полному технологическому циклу, то есть со сваркой и окраской. На заводе начался монтаж новой роботизированной сварочной линии. Эти востребованные нашим рынком модели G-Tour T1 две недели назад был удостоен автомобильной премии «Выбор коммерсанта» в номинации «Лучший автомобиль для путешествий». После того, как будет локализован, должны стать еще более привлекательными как в плане цены, так и в плане обслуживания. До этого на «Автоторе» уже освоили производство других моделей марки G-Tour Dashing и G-Tour X70+, а также их собратьев по концерну «Черри» Suiz S06 и Suiz S07. В июне, но пока еще отверточным методом, на «Автоторе» будет налажено производство еще одного китайского кроссовера, большого и очень дорогого ROX01. Если соглашение между заводом и маркой G-Tour было заключено еще в 2024 году, то отношения с «Рокс» начались лишь пару месяцев назад. За такой короткий отрезок времени наладить производство полного цикла, конечно же, невозможно. Со временем на калининградский конвейер может стать и топ-версия марки «Рокс Адамас». Если кто не в курсе, 0,1 стоит от 8,5 миллионов рублей, цена «Адамас» перехлестывает за 10. Надо сказать, что после ухода с нашего рынка западных, а также корейских партнеров, которые в течение четверти века обеспечивали заказами «Автотор», завод долго не мог найти себе партнера, с помощью которого можно было бы поставить на рынок конкурентоспособную продукцию. На официальном сайте предприятия до сих пор можно найти упоминания про Байк, Каи, Форфинг, SWM и прочий, мягко говоря, далекий от мейнстрима товар. Но в этом году наконец-то появилось много чего достойного. Напомню, что в марте была новость о том, что «Автотор» подписал соглашение с Great Wall Motor о контрактной сборке премиального рамного внедорожника Тэнк 300.
0: Автопилот с Дмитрием Гронским. Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум?
3: Дайте я скажу!
0: Как звучат новости, которые ни на что не влияют.
4: Побывал губернатор в Ленинском саду Калинка.
5: Коммуникации. Власти останавливаться на этом не собираются.
0: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим, слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения.
6: В Москве 16:30, в студии Юрий Абросимов.
0: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
6: 3 мая, воскресенье, плюс 22 градуса в Москве, дороги почти свободные в этом часе. Власти Арабских Эмиратов сняли ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажу билетов на рейсы в Дубай с июня. Что с ценами? 7 стран ОПЕК плюс увеличат квоты по добыче нефти. Это следует из опубликованного сегодня коммюнике. Как изменится рынок? Тест аэротакси на городском маршруте. Акция прошла в Нью-Йорке. С каким результатом? Вступил в силу приказ Минтруда, расширяющий перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Позиций более 360. Какие из них следует отметить особо? Туроператоры зафиксировали бум спроса на Арабские Эмираты. Это произошло на фоне возобновления прямого авиасообщения. Об этом говорят в профильной ассоциации. Накануне власти арабского государства сняли все ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажу билетов на рейсы в Дубай с июня. По данным АТОР, после начала конфликта на Ближнем Востоке, россияне отменили почти 40% поездок в регион. На этом фоне правительство разрешило туроператорам использовать бюджетные средства для возмещения ущерба клиентам. Однако многие вместо денежных возвратов просят перенести поездки на лето, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян. Это также стимулирует спрос.
3: Для меня стало неожиданностью, что решили пропустить май российские перевозчики, тогда как мы видим, что со стороны Арабских Эмиратов практически полностью восстановили расписание. 3 из 4 авиакомпаний. По заверениям арабских перевозчиков, самолеты летают практически полные, но мы, как туроператоры, лишены возможности продавать турпродукты. Мы можем использовать перевозку только для транзита. МИД России должен снять рекомендацию об угрозе жизни и здоровью. В любом случае, спрос на Эмираты летом, с учетом той цены, которую сейчас транслируют отели, если не будет никаких эскалаций, то спрос будет высокий, потому что пока, судя по всему, российский рынок будет одним из первых, которых откроет для себя вновь Арабские Эмираты и, в принципе, весь Ближний Восток. А значит, мы получим преференцию низкого спроса и, соответственно, предложение для нас будет крайне выгодным.
7: То есть опасений у туристов уже почти не осталось, готовы лететь?
3: Сейчас ситуация, как мы видим из сообщений самих Арабских Эмиратов, из тех, кто туда вернулся, абсолютно спокойно. В последнее время участились спрос со стороны турагентов. Клиенты к ним приходят, говорят, ну мы-то видим, ситуация стабилизировалась, самолеты вроде летают. Для большинства туристов именно решения Минтранс или Росавиации являются более знаковыми и ключевыми, чем решение нашего регулятора Минэкономразвития. Но оно невозможно без снятия своей рекомендации МИД. Было ощущение, что, скорее всего, после майских праздников, после уже 9-го. Но я бы рассчитывал, что все-таки полноценное восстановление с июня. Спрос есть, особенно у тех, кто попал в выплаты из фондов персональной ответственности, потому что у них альтернатива либо ждать выплат до 70 месяцев, или все-таки попросить воспользоваться поездкой в те самые же Эмираты, раз там все стабилизировалось.
6: Туроператорам пока нельзя реализовывать пакетные предложения в Эмираты, однако они могут помочь с покупкой авиабилетов и бронью отеля по отдельности. Варианты размещения сейчас можно найти с большой скидкой, отмечает начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская.
8: Некоторые туристы с опасением отнеслись. Как же так, вроде бы национальный перевозчик объявил, что мы возобновляем рейсы, но рейсы пока в сетке стоят только с июня. А июнь – это уже очень жарко. Арабские Эмираты всегда были очень популярны из-за того, что достаточно близко лететь, большое разнообразие вариантов отдыха, начиная от шопинга и заканчивая пляжем. И, конечно, то, что они были выключены на какое-то время, многим людям было неприятно. Многие бы очень хотели полететь в Арабские Эмираты. Но в связи с тем, что сейчас у нас грядет лето, большей популярностью будет пользоваться Турция, Греция, где не такая будет сумасшедшая жара, на Арабские Эмираты. Последний спрос был с учетом майских праздников. Кто-то сейчас еще хочет попробовать улететь на 8, 9, 10. А дальше для Арабских Эмиратов сезон временно закончен. Ну и ожидаем следующую волну уже сентябрь, октябрь, ноябрь.
7: Но могут ли как-то отели, туроператоры альтернативными способами стимулировать спрос?
8: На самом деле Арабские Эмираты сейчас предлагают очень дешевую цену. Многие отели не досчитывают своих туристов, поэтому количество скидок максимальное, и сами скидки максимальные. И улететь за такие деньги в Арабские Эмираты раньше никогда не было возможно. Видимо, сейчас многие, кто считает деньги и смотрит за интересными предложениями, они, конечно же, обратят внимание на Арабские Эмираты. Но, в принципе, в отеле же есть кондиционер, ведь даже летом можно отдыхать, быстренько выбегать на пляж или потом ехать в шопинговый центр, тоже, опять же, в кондиционере. Как транзитная точка, и Дубай, и Абу-Даби пользуются огромным спросом. Можно остановиться на 1-2 дня. И это весь мир у нас покрывается. Арабские Эмираты – очень удобный хаб. Сейчас будет еще большее количество комбинаций, стыковок, и стоимость.
6: Минэкономразвитие оценило общие потери российских туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке в 7 миллиардов рублей. Однако при восстановлении спроса в регионе летом и осенью глобально число поездок россиян за год снизится лишь на 10%, подсчитали в АТОР. Страны ОПЕК плюс решили после выхода Арабских Эмиратов из Альянса, что сейчас они провели встречу: Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман договорились увеличить предельный уровень нефтедобычи в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Это третье повышение квоты с момента блокировки Армузского пролива. Впрочем, это увеличение не окажет влияния ни на производство сырья, ни на стоимость нефти, считает руководитель управления аналитических исследований Avi Capital Дмитрий Александров.
9: Плановое решение с учетом квот ОАЭ. В принципе, обсуждали это еще до того, как Объединенные Арабские Эмираты приняли решение о выходе из соглашения. Но само по себе такое увеличение на текущую ситуацию на рынке не влияет. Слишком мало, чтобы исправить ситуацию. Если откроется пролив, сами по себе эти объемы тоже мало что дают, потому что в моменте объем предложения будет гораздо более сильно увеличен за счет освобождения тех танкеров, которые там остались. Там, в принципе, на самом деле движение-то есть. Периодически более активное увеличение квот на текущую ситуацию на физическом именно рынке никак не влияет. На фьючерсов тоже.
10: В перспективе как-то могут страны ОПЕК плюс корректировать вот эти решения так, чтобы положительно влиять на ситуацию?
9: Все будет зависеть от того, насколько ОАЭ решат придерживаться тех объемов добычи, которые у них были раньше, приблизительно. Резкое увеличение добычи и экспорта они не планируют. Второе, сохранится ли в целом ОПЕК плюс соглашение, как оно есть, не будет ли попыток выхода других стран-членов, не будет ли сильных нарушений. Может быть, основная интрига вот ближайшей перспективы — это не будет ли Саудовская Аравия увеличивать объемы добычи резко, потому что у нее, так же как и у Эмиратов, резервы для быстрого увеличения объемов добычи есть. Не приведет ли это к сильному недовольству других? Вот это действительно может разбалансировать соглашение, цены продавить как минимум на дальнем участке.
6: Арабские Эмираты покинули ОПЕК плюс и ОПЕК с 1 мая после почти 60 лет участия в Альянсе. Тем временем Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов, пишет Bloomberg. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. Премиальные автомобили могут остаться без масла. Перебои с поставками смазочных материалов через Армузский пролив привели к кризису. По данным Argus Media, цены выросли в два раза в Северной Европе. Особенно критична нехватка масел третьей и четвертой групп. Они нужны для создания синтетических жидкостей, которые выдерживают экстремальные нагрузки в двигателях суперкаров. В России ожидать повышения цен пока преждевременно, говорит президент группы компании «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
11: Я бы не драматизировал, потому что каждая большая компания, в принципе, делает какие-то страховые запасы. Вот у нас страховой запас примерно 60 дней. То есть меньше, чем на 60 дней склады не наполняются. На это время мы цены повышать не планируем, и по всей линейке премиалки, в том числе, цены будут старые. Второй вопрос, что будет дальше, потому что действительно с логистикой не очень хорошо, но не забывайте, нам неожиданно помощь по импорту пришел курс. Это очень плохо для внутреннего производителя, вместе с тем очень хорошо для той темы, о которой мы говорим. Учитывая, что объективно трудности, они носят, ну, не надуманный характер, особенно все то, что мы завозили из Эмиратов и вот эти вот территории направления, конечно, все стало прям не очень замечательно.
12: А есть ли альтернативные варианты для импорта масел, кроме Ближнего Востока?
11: Первая альтернатива, она достаточно простая. Понятно, это, безусловно, Китай. Не секрет, что в Китае есть абсолютно все. Тут же вопрос принципиально связан с ценой. Опять же, не стоит излишне драматизировать. За последнее время что-что по линейке масел, в том числе очень неплохие, наши компании, российские, сделали очень большой рывок. Да, у нас немного отстают темы, связанные с присадками, но, в общем-то, основа вся масел, да, она у нас покупается в Российской Федерации во многом. Да, какие-то сверхпремиальные масла для высокооборотистых моторов, тут, да, это отдельная тематика. Это же в любом случае мы говорим о нескольких процентах рынка. Так, в принципе, стандартные, нормальные, премиальные, высокотехнологичные масла пока они есть.
6: По данным независимой ассоциации производителей смазочных материалов, на регион Персидского залива приходится 20% мировых мощностей по производству масел. В прошлом году это направление обеспечило 3/4 импорта Европы и почти половину поставок в Соединенные Штаты. Это дело Минкультуры. Так в Кремле прокомментировали удаление 3-го сезона сериала «Метод» из онлайн-кинотеатров.
13: Избранное за неделю.
6: Вопрос Дмитрию Пескову был задан в контексте недавнего призыва президента избегать излишних запретов. Пресс-секретарь главы государства на это отметил, что речь идет о выполнении законов. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» Дмитрий Дрезе считает, что подобные меры не улучшают настроение в обществе.
14: Роскомнадзор на основании официального заключения Министерства культуры РФ распорядился удалить с онлайн-платформ 3-й сезон сериала «Метод». Причина – дискредитация традиционных российских духовно-нравственных ценностей и пропаганда их отрицания. Минкульт вынес свой вердикт на основании заявления некого неизвестного гражданина. Тем не менее, после проведения соответствующей проверки, эксперты согласились, да, есть дискредитация. А если так, гражданам страны, что ждут обещанного продолжения, придется посмотреть что-то другое. Согласно сообщениям ряда СМИ, все происходящее стало полной неожиданностью, в том числе и для авторов кинокартины, которые ничего такого и не подозревали. Кто не смотрел или не знает, сериал «Метод» — это триллер о борьбе с маньяками посредством погружения в их образ мыслей. Для этого, естественно, требуется помощь людей, скажем мягко, с темной половиной. Не будем отбирать хлеб у кинокритиков, но по большому счету идея не нова. Вспоминаем бессмертный голливудский шедевр 1991 года под названием «Молчание ягнят». Понятно, что тема непростая и, что называется, на грани. Сейчас время такое, что народонаселение лучше лишний раз не волновать. Поэтому логично устранить разного рода раздражители, мало ли что. Возможно, в 3-м сезоне «Метода» команда борцов с маньяками несколько переусердствовала, взяла, да и дискредитировала российские традиционные ценности, допустив к тому же еще и пропаганду их отрицания. Хотя очень может быть, мы никогда и не узнаем, что же там такого страшного обнаружил тот самый таинственный гражданин. Дело в другом. По идее, искусство у нас, оно как бы для людей, для народа. Однако по факту получается, что не совсем. Мнение кинолюбителей в итоге никто не спросил. Да что люди? Люди потерпят, не впервой. Деньги, выходят зря потрачены. Актеры играли, режиссеры ставили, сценаристы придумывали. Кто теперь возместит убытки? Нельзя сказать, что в результате всего этого настроение у народа населения РФ серьезно улучшится. Тем более накануне народного же праздника – Дня весны и труда, 1 мая. Всегда казалось, что доверие граждан к власти есть главная ценность. Но, похоже, сейчас тренды меняются. Причем непонятно, в какую сторону. И это самый главный вызов. Наверное. А Дмитрий Дрезе, Коммерсант ФМ.
13: Генеральная линия.
6: Это был комментарий Дмитрия Дрезе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик».
13: Офф-топ с Яной Лубниной. Идея.
15: Молодые люди чувствуют, что что-то теряют. Здоровый образ жизни, включающий отказ от алкоголя, стал новой эстетикой. Люди делают выбор в пользу своего режима сна, ясности ума и отсутствия сожалений и тяжести в теле утром. Но так ли это полезно? Независимое нью-йоркское издание «Ру Мэгазин» опубликовало эссе на эту тему, задаваясь вопросом: культура трезвости кажется правильной, но делает ли она нас по-настоящему живыми? Или это тихая смерть спонтанности? Кажется, это отражает действительность. Выбор в пользу тихих домашних вечеров вместо шумных баров сам по себе способствует уединению. На нас всех давит новостная повестка, отчего еще более ценно завернуться в одеяло с книжкой и угомонить внутреннего тревожника. Дисциплина в отдыхе и спорте помогает помогает почувствовать повседневную опору. Да еще теперь мы все на виду, надо постоянно быть в форме. Забота о себе мимикрирует под культ современности. Но вернемся к вечеринкам. Авторы эссе признают, что самые настоящие разговоры, самые точные чувства не требуют ничего лишнего. Достаточно присутствия. Но вечерние выходы всегда были чем-то большим. Это игра. Ты выбираешь место, выбираешь компанию, наряд. Буквально выбираешь, кем хочешь стать и какую версию себя показать сегодня. Этот маленький театр невозможно разыграть на утреннем рейве с кофе в руке. Мы все равно скорее функциональны, чем погружены в эту игру. Когда люди выходят по-настоящему, без цели быть увиденными или полезными, возникает что-то живое. Ночь превращается в процесс обмена. Вечеринка нужна не для шума, а для свободы, когда исчезает избыток контроля и появляется подлинность. К тому же это развивает фундаментальный навык, который становится все более редким. Сканировать комнату, чувствовать атмосферу и увлекаться в нее. И вот здесь возникает риск, а не превращается ли отказ от алкоголя в отказ от самой среды. Да, оставаясь дома, мы управляем своей жизнью. Но вдруг так мы упускаем и значимые моменты той самой жизни, когда хочется говорить, смеяться и остаться подольше. Возможно, людям нужен не только контроль, но и выбранная капля хаоса.
0: Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Они готовы на все ради победы. Подменить анализы, инсценировать ДТП и даже переписать собственный генетический код. Добро пожаловать в закулисье, где правила пишутся не на стадионах. О, спорт. Ты – боль.
16: Голы, очки, секунды. Как рождаются легенды и почему рушатся карьеры.
0: Мир высоких достижений и низких поступков. Обратная сторона большого спорта. В программе «Арена» с Владимиром Осиповым. Всю неделю на «Коммерсант ФМ».
17: В Москве 16 часов 46 минут. В студии с последними новостями Юрий Абросимов. Latest news. Начальник оборонного штаба вооруженных сил Литвы заявил об отсутствии угрозы на Балтике со стороны России. Не фиксируется никакой угрозы, которая могла бы достичь Литвы морским путем, сообщил он. Любое движение в море было бы замечено, однако российский флот в Балтийском море действует постоянно. Ранее председатель морской коллегии Николай Патрушев назвал Балтийское море ареной необъявленной войны между Россией и Западом. Швеция впервые вывела на орбиту спутник, предназначенный для выполнения разведывательных задач. Командующий космическими силами Швеции сообщил, что пока страна опирается на данные союзников, но планирует быстро нарастить собственные космические возможности. По его словам, в течение ближайших 2 лет Швеция рассчитывает развернуть около 10 спутников на орбите Земли. Российская сборная по синхронному плаванию одержала победу в командных соревнованиях по акробатике на 3-м этапе Кубка мира в китайском Сиане. В медальном зачете этапа российские синхронистки заняли 2-е место. А всего сборной России удалось завоевать 3 золотые, 3 серебряные, а также бронзовые награды. О погоде. Малооблачно, без осадков, плюс 22 градуса. Довольно ощутимый, правда, юго-западный ветер до 5 метров в секунду. Завтра потеплеет до плюс 26. В Нью-Йорке впервые протестировали аэротакси на городском маршруте. Из Манхэттена в аэропорт летательный аппарат добирается менее чем за 10 минут. На автомобиле такая дорога обычно занимает около часа. Речь идет об электрическом аппарате компании Joby Aviation. Он рассчитан на 4 пассажиров, почти бесшумен и не производит выбросов. По оценкам, стоимость поездки может составить до $250. Такие полеты – шаг к массовому внедрению новой авиации, отметила президент компании-разработчика Бонни Сими.
18: Заказать полет на аэротакси можно будет прямо в приложениях крупных агрегаторов. Почти так же, как обычное такси. Сам аппарат очень тихий. Это подтверждено исследованиями НАСА и полностью электрический, а значит экологичный. Он взлетает вертикально, как вертолет, а затем переходит в горизонтальное положение, как самолет, что позволяет значительно сократить время в пути. Например, дорога из аэропорта в город займет всего несколько минут вместо долгой поездки по пробкам. Сейчас проект находится на финальной стадии людей сертификации, и Нью-Йорк станет одним из первых городов, где сервис запустят. Здесь люди проводят в пробках более 100 часов в год, и цель — вернуть им это время. При этом аэротакси не будет эксклюзивным. Стоимость поездок планируется на уровне обычного транспорта, поскольку эксплуатация таких аппаратов значительно дешевле, чем вертолетов.
6: Ранее Uber объявила о запуске электрического аэротакси в Дубае до конца года. Летать будет между городскими хабами и международным аэропортом. Тем временем в России такие технологии пока только тестируются. Первые полеты с пассажирами могут начаться через 3-4 года, заявлял глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, переход к пассажирским перевозкам возможен только после отработки технологий в грузовом режиме. Для развития аэротакси в России не хватает законодательной базы, отмечает основатель сервиса «Ранавиа» Андрей Патраков.
19: Аэротакси – это больше устоявшийся термин в СМИ в основном, который означает вот эти вот инновационные электрические самолеты вертикального взлета и посадки. Но если брать именно юридический, то разница заключается только в том, что какие-то аппараты сертифицированы для полетов над городом, а какие-то нет. И если брать конкретно там Робинсон 44, вертолет такой легкий, он вмещает 4 человека, вроде как, пожалуйста, но вертолет, он однодвигательный, и вот для полетов над городом он не подходит, потому что требования безопасности в случае отказа одного двигателя должен быть резерв какой-то. И вот те вертолеты над городом не летают даже в Нью-Йорке. Там летают дорогие Bell, там двухдвигательных и так далее. Вот в этом принципиальная разница. Но если мы говорим про какие-то загородные полеты, то, пожалуйста, вот на этих Робинсонах тоже есть перевозки, еще раз, где законодательство это позволяет.
6: Проблема регулирования – не единственное препятствие для развития аэротакси, считает технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев. По его словам, интегрировать такой вид транспорта в воздушный трафик будет крайне сложно.
20: Аэротакси достаточно давно развивается. Это такая мечта крупных мегаполисов избавиться от пробок. Вокруг той же самой Москвы достаточно много аэропортов. Это крупный узел авиаперевозок. И совместить вот эту малую авиацию с большой достаточно тяжело, потому что на каждый взлет, посадку требуется разрешение центрального диспетчерского пункта. И это сделать непросто. Думаю, что не скоро мы увидим массовое применение подобного рода техники именно в качестве такси, в качестве каких-то демонстрационных полетов, в качестве экскурсионных каких-то вполне себе возможно. Это будет оправдано, это экономически достаточно недорого, я думаю, будет стоить. Но вот массового применения в ближайшее время мы не получим.
6: В сентябре прошлого года в Минтрансе заявили, что допускает появление аэротакси в некоторых городах России в течение 10 лет при успешной сертификации и создании необходимой инфраструктуры. Появление полностью беспилотных пассажирских летательных аппаратов – более далекая перспектива, уточнили в ведомстве. В Москве и Подмосковье могут запретить добывать криптовалюты. Правительственная комиссия рассмотрит этот вопрос 18 мая, рассказал журналистам замглавы Минэнерго Петр Конюшенко. По его словам, инициативы исходят от властей самих субъектов.
21: Избранное за неделю.
6: Запрет на майнинг действует уже в 13 регионах России. Причина – дефицит мощности. И так, например, в Иркутской области сообщили, что ограничения на добычу криптовалют помогли разгрузить энергосистему. Впрочем, в столичном регионе мощности более чем достаточно, говорит основатель компании «Асгард Майнинг» Роман Малышев.
22: Была информация, что в московском регионе сосредоточено порядка 1 гигаватта мощности, но эта оценка сильно преувеличена. По оценкам в общем майнинге у нас было порядка 2,7 гигаватт всего в России. Эти мощности, которые используются под майнинг, конечно же, находятся в правовом поле, платят налоги. В Москве, в Московской области на текущий момент, как мне известно, нету прям такого огромного дефицита мощностей, которые были бы задействованы. Например, я знаю много объектов, которые мощности выданы под дата-центры и которые до сих пор не используются. Связано это с тем, что высокая ключевая ставка, отсутствие финансирования в том числе, запрет может только негативно сказаться на экономике.
23: И что теперь делать бизнесменам, которые занимались майнингом, буквально в промышленных масштабах? Насколько сложно будет переехать в другой регион, может быть, в соседнюю область?
22: Процесс переезда, во-первых, трудоемкий, а еще и довольно-таки высокостоящий. Например, перевести один контейнер размером 1 мегаватт. Давайте рассмотрим просто даже переезд в соседнюю область, это не менее 200 тысяч, и просто за логистические затраты.
6: По данным Минэнерго, сейчас в Москве работает 46 дата-центров, в области 19, общая мощность объектов более 700 мегаватт. В случае введения запрета в столице пострадают в основном так называемые домашние майнеры, считает руководитель практики цифрового права юридической фирмы «Лидингс» Дмитрий Кириллов.
1: Если такое решение будет принято в отношении Москвы и Московской области, это довольно чувствительные и печальные события, потому что, по сути, люди будут лишены источника дохода в этой ситуации. В первую очередь, если мы говорим про Москву и область, это ударит по домашним майнерам. Промышленный майнинг развит все-таки в других регионах в большей степени. В Сибири, на Дальнем Востоке, например, единственное исключение, которое закон устанавливает, это майнинг на частной генерации. Вряд ли можно представить, что кто-то будет ставить у себя во дворе какой-то электрогенератор, например.
10: А если такие ограничения все-таки появятся, то что делать майнерам, куда переносить оборудование и что им будет грозить за нарушение?
1: Скорее всего, люди просто потеряют возможность майнить в нашем регионе. Если не хотят продолжать это делать, то им придется просто свои асики переносить куда-то в те регионы, где майнинг разрешен, договариваться с майнинговыми фермами. Прорабатывается ответственность и административная, и уголовная за незаконный майнинг. Эти законопроекты, они, в принципе, уже рассматриваются в Государственной Думе, они пока недалеко продвинулись, я бы этот риск со счетов не снимал. Если эти законопроекты примут теми же средствами, которыми сейчас выявляется черный майнинг, ими будет выявляться белый майнинг, который в одночасье станет черным. Люди могут быть оштрафованы в рамках Кодекса об административных правонарушениях, либо, не дай бог, если в Уголовный кодекс будут принесены правки, то и привлечены к уголовной ответственности.
6: По данным Федеральной налоговой службы, сейчас в реестр майнеров входят более 500 предпринимателей и около 90 операторов инфраструктуры. В правительстве неоднократно отмечали, что сама по себе добыча криптовалют полезна для экономики, но только в тех регионах, где есть свободные мощности. О трафике. По информации Яндекс.Карт, дороги почти свободны. Впрочем, сохраняется шестибальная загрузка по Бульварному кольцу. Это внутренняя сторона. Внешняя оценивается в 5 баллов. И почти час можно потерять на М-12 от Носовихинского шоссе до улицы Моресева. В Москве 16.56. Это Юрий Абросимов. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
2: Коммерсант ФМ. Время и место. 15 мая. Москва. Автор и ведущий цикла «Весь Стравинский» Ярослав Тимофеев представит три шедевра самого влиятельного композитора 20 века. В программе «Персифона» концерт «Дамбартон Оукс» и «Симфония псалмов». Произведения прозвучат в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Федора Леднева. Место проведения – концертный зал Чайковского. Триумфальная площадь 4. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте meloman.ru.
4: Стиль с Анной Минаковой.
5: На только что завершившейся Миланской неделе дизайна Мороза и Дизель Ливинг представили совместный проект The Baggy Collection, разработанный Гленом Мартинсом, креативным директором Дизеля с 2020-го, в сотрудничестве с мультидисциплинарной студией Controvento. В общем, создателей тут целый большой коллектив. И важный момент. Если Мороза – очевидная история про мебель и интерьер, то Дизель у многих с этим направлением не ассоциируется. У меня, например, до первого визита на салоны Дель Мобили было ровно такое ощущение. На практике же у Дизель Ливинг это полноценная и масштабная линия с огромным стендом на салоне, с мебелью, светом и предметами для дома. В новой коллекции эта связь моды и интерьера очень буквально. Обивка мебели сделана под деним. Baggy Collection – это система, в которую входят кровать и прикроватные столики, объединенные одной логикой расслабленной формы. Будто это и не кровать, а кинутый на пол спальник с матрасом. Не стол, а пуф с подносом поверх. Обивка не просто под деним, а из созданного специально для проекта жаккарда. Несмотря на внешнюю расслабленность, все очень продумано, включая системы хранения. В общем, очень симпатичная коллекция, в которой экспериментальность Дизель соединяется с производственной экспертизой Мороза. А интерьер подается не как строгая композиция, а как живая, адаптирующаяся под владельца и его настроение среда.
4: Стиль с Анной Минаковой. Знаменитыми английские газоны не стали бы никогда, если бы не британский инженер Эдвин Бадинг. Увидев, сколько времени и сил уходит на ручной покос полей для гольфа и садов, он принялся искать способ механизировать этот процесс. Взяв за основу машинку для стрижки ковров, Баддинг снабдил ее колесами и ящиком для травы. Правда, устройство оказалось слишком тяжелым, и ее оснастили ручкой спереди, чтобы не толкать, а тянуть за собой. Так появилась первая газонокосилка. Принцип работы сохранился до наших дней. Думайте иначе. Коммерсант ФМ.
3: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ. 93,6.
7: В Москве 17 часов, студия Юрий Абрасимов.
4: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
7: 3 мая, воскресенье, плюс 22 градуса в Москве. Дороги почти свободные в этом часе. Минтруд опубликовал обновленный перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы. Он уже вступил в силу. Что стало известно? Иран передал Вашингтону мирный план среди требований вывести американские войска с Ближнего Востока, снять блокаду и санкции. Отнесутся ли к плану серьезно? Грузия в тренде. Туристы выбирают экскурсии вместо пляжей. Что в приоритете? Бум туристического спроса на Арабские Эмираты, сказалось прямое авиасообщение. Насколько доступны вояжи? К альтернативной гражданской службе допустили водолазов, настройщиков пианино и эквилибристов. Список профессий, которые могут заменить срочную службу в армии, увеличился почти на 100 позиций. Новый перечень утвердил Минтруд. Кроме этого, часть прежних специальностей разбили на конкретные категории. Из-за этого некоторые пункты расширились в 3 раза. Другие устаревшие профессии вовсе убрали из списка. По закону, альтернативная служба доступна людям, которые из-за веры или убеждений не могут использовать оружие. Вместо армии человек может поработать в гражданской сфере, но обычно срок службы больше, до 21 месяца. О том, как изменился список профессий, в справке «Коммерсант ФМ».
4: Детали.
8: Ключевое изменение – блок медицины. Перечень врачебных специальностей значительно расширен и детализирован. От гастроэнтеролога, гематолога, гериатра, нефролога, онколога и пульмонолога до нейрохирурга, сердечно-сосудистого хирурга, радиотерапевта, трансфузиолога, эндоскописта и врача физической и реабилитационной медицины. Отдельно детализировали скорую помощь. Врач выездной бригады, врач скорой помощи, фельдшер и медсестра по приему вызовов. Блок медсестер тоже стал шире и современнее. Теперь во многих позициях прямо указаны медицинские братья, а также специализации – диетическая, палатная, перевязочная, участковая, по профилактике, функциональной диагностике и общей практике. Второй заметный блок – культура, цирк и сцена. В списке появились воздушные гимнасты, акробаты, артисты балета цирка, артисты мимического ансамбля, жанра эквилибр, ассистенты номера в цирке, режиссер-постановщик, звукорежиссер, звукооператор, художник-конструктор в организациях исполнительных искусств. Третий пласт – цифровые и технические профессии. Вместо общего программиста появились программист информационных систем, программист программного обеспечения, системный администратор, системный программист, специалист и инженер по информационной безопасности, техник по защите информации и технический специалист по информационным системам. Добавлены прикладные рабочие позиции. Лесной пожарный, водолаз, настройщик пианино и роялей, реставратор памятников деревянного зодчества, сиделка и помощник по уходу. Удаления выглядят более точечными. Из списка без очевидного преемника ушли, например, пекарь, промысловый охотник, рыбовод и машинист экскаватора.
7: Пройти альтернативную службу можно только в конкретных организациях. Их список закрепляется отдельным документом. Перечень этот, к слову, тоже расширили. Туда добавили около 130 позиций. Сейчас их почти 2000 по всей стране. Впрочем, расширение списка не увеличивает шансы избежать срочной службы, говорит адвокат Александр Передруг.
9: Расширение списка может свидетельствовать, что не хватает трудовых ресурсов в организации. Они таким образом пытаются эти ресурсы восполнить. Но статистика показывает сейчас, что рост числа людей, которые проходят эту службу, тоже есть. Но оно составляет все равно не такое большое количество. Порядка там 1000 человек в год проходит альтернативную гражданскую службу. И понимание, у нас каждый призыв 100 000 человек. Поэтому говорить о том, что они могут восполнить 100% потребность трудовой организации, скорее все-таки не приходится объективно.
11: А призывники, которые учились или работали на эти специальности из списка, могут тогда с большей вероятностью попасть на альтернативную службу?
9: Списки специальностей или конкретных работодателей на это никак не влияют. В теории, после того, как вынесут положительное решение о замене военной службы на альтернативную гражданскую, потом у него больше будет шансов поступить на работу по специальности. Но при принятии решения на это все-таки не обращает внимания никто. Это может быть, конечно, как дополнительный косвенный аргумент со стороны призывника, но я не думаю, что он будет иметь решающее значение. Все-таки выступают в качестве основания для предоставления права на альтернативную службу убеждения, противоречащие несению военной.
12: С 26 года призыв в армию впервые проводится весь год, а не за два сезонных периода. К концу декабря Минобороны собирается привлечь 261 тысячу срочников. США получили очередное предложение Ирана по мирной сделке. Однако Дональд Трамп сомневается, что оно его удовлетворит и не исключает новых атак.
14: Война на Ближнем Востоке.
12: Тегеран передал Вашингтону мирный план из 14 пунктов, сообщает ТАСС ним. Среди прочего, Иран требует гарантии ненападения, снятия морской блокады, вывода американских войск и разморозки своих активов. Все эти вопросы Исламская Республика ожидает решить за месяц. В предыдущем предложении Соединенным Штатам звучал двухмесячный срок. В своей соцсети Дональд Трамп пообещал почитать новый план, но поделился сомнением, что сочтет документ подходящим, ведь Иран, по его словам, еще не заплатил достаточно высокую цену. Общаясь с журналистами, он не исключил новый удар по Исламской Республике.
24: Если бы США ушли из Ирана прямо сейчас, им потребовалось бы 20 лет, чтобы все восстановить. Но мы не уходим. Мы планируем сделать так, чтобы никому не пришлось возвращаться через 2 года или 5 лет. Это верно, что примерно 85% возможностей Ирана по производству ракет уничтожено. Но я хочу устранить их полностью, чтобы у них не было отправной точки для наращивания. Не хочу так говорить, но если они будут плохо себя вести, если сделают что-то плохое, новые удары, посмотрим. Знаете, такое вполне может произойти. Блокада Армузского пролива очень дружелюбная, ее даже никто не оспаривает. У нас сейчас много судов направляется к Техасу и Луизиане. Целые вереницы. Вы видели спутниковые снимки? То есть буквально сотни танкеров стоят в очереди на загрузку. Процесс уже начался. Мы продаем много нефти. Очень много.
12: При этом в пятницу Белый дом от имени Трампа сообщил Конгрессу, что война на Ближнем Востоке завершилась. В письме подчеркивается, что стороны не обстреливали друг друга с 7 апреля. Но это лишь формальность, объясняла политика. В противном случае президенту потребовалось бы разрешение законодателей на продолжение конфликта. Трамп может обойти это условие, начав вторую военную кампанию, говорит востоковед, консультант Пир-центра Леонид Цуканов. Однако, по его словам, пространство для компромисса все еще существует.
25: Компромиссным потенциальным решением может стать, как предлагает Иран, вынос ядерного трека в отдельное обсуждение и сосредоточение на решении вопросов, связанных с преодолением последствий кризиса, с блокадой Армузского пролива. Иранский вариант, он во многом отвечает интересам США, поскольку ядерная программа и вопрос будущего обогащенного урана, он относится немножко все равно к другой переговорной парадигме. Тем не менее, республиканцы пытаются максимизировать свой успех, создать видимость того, что они диктуют односторонние условия, и это, конечно, отдаляет возможность компромиссного решения.
10: Насколько сейчас реальна угроза возобновления ударов? Трамп накануне журналистам сказал, что этого не исключает. Или это все-таки такой инструмент для торга?
25: Удары полностью исключать нельзя, но у Трампа есть задержка. У него истек 60-дневный период ведения боевых действий без санкций Конгресса. Он ранее направил письмо в Конгресс с сообщением, что боевые действия в отношении Ирана завершены. Но это вполне может быть и юридической лазейкой, то есть завершена первая операция, начинается вторая. Но опять же, против нового варианта выступают союзники США на Ближнем Востоке, за исключением разве что Израиля, переговорщики, в частности Пакистан. Поэтому пока придерживаются дипломатического трека.
10: Что, наоборот, станет такой точкой невозврата, после которой переговоры, можно сказать, что рухнули окончательно?
25: Либо попытка США выкрасить иранский обогащенный уран, либо попытка высадить контингент. Этот вопрос продолжает вскользь обсуждаться. Пентагон предоставлял варианты возможной наземной операции в конце апреля.
0: Ранее Дональд Трамп пригрозил санкциями всем, кто платит Ирану за проход через Ормузский пролив. Эти ограничения уже прописаны в документе Минфина США. По данным Bloomberg, Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. В свою очередь, Ирак начал экспортировать сырье через Сирию. Местное агентство САНА сообщает как минимум о 70 грузовиках. Как сырой нефтью, которые прошли границу. Это первая подобная перевозка за 14 лет, уточняет агентство. Весь зарубежный трафик могут сделать платным. Минцифра снова подтвердила, что разрабатывает механизм оплаты международного мобильного трафика.
21: Избранное за неделю.
0: Но как отделить легальный трансграничный обмен данными от нелегального, по-прежнему не ясно. Подробности у Екатерины Вихаревой.
13: Запросы в Минцифры Ассоциация компаний связи направляет регулярно, но с ответами в ведомстве не торопятся. Во вторник там отреагировали на вопросы, полученные еще в начале апреля, о том, планируется ли вводить лимит в 15 гигабайт на VPN-трафик и для каких сетей эта мера будет применяться. В письме, по сути, пересказ действующего законодательства, но важен последний абзац. В нем вновь подтверждается, что доп. Тарификация международного трафика в разработке. При этом, судя по ответу ведомства, речь все же идет об ограничении всего трансграничного обмена данными, говорит исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
15: VPN и иностранные ресурсы практически невозможно разделить, поэтому ответ Минцифры можно рассматривать как постановку знака равенства. Если мы дойдем до реализации, расходы абонентов на доступ к иностранным ресурсам может исчисляться тысячами и десятками тысяч рублей. Условно, вы захотели скачать какое-то обновление в App Store при подключении через мобильную сеть и попали на деньги.
13: А для бизнеса в целом такие меры чреваты серьезным повышением цен, добавляет глава Ассоциации отечественный софт Наталья Касперская.
16: Разработчики многие сейчас используют опенсорсные компоненты, это все сплошь за рубеж. И во-вторых, у нас сейчас сказано, что нам надо искусственный интеллект всюду повнедрять, а он у нас сплошь иностранный. Если на международный трафик накладывать еще выплаты, это поднимет общие тарифы по рынку. И если взять ситуацию идеальную, когда нам удастся отрезать себя от международного трафика, это приведет к довольно быстрой деградации как средств разработки, так и всех внутренних систем.
13: Конкретные лимиты и тариф пока не определены, но в конце марта Forbes писал, что Минцифра просила операторов уже с 1 мая ограничить международный трафик 15 гигабайтами, а за каждый гигабайт свыше брать с абонента плату в 150 рублей. У активных юзеров нейросетей, видео и аудиоплатформ зарубежный трафик легко может достигать 100-150 гигабайт в месяц, отмечают эксперты. И пока речь не идет о заградительных мерах в отношении Wi-Fi и проводного интернета, они могут помочь пользователям сэкономить, считает гендиректор компании TMT Consulting Константин Анкилов.
17: Среднестатистический абонент за месяц потребляет 25-30 гигабайт. Порядка половины международного – это немало. Такой трафик, он будет генерироваться в основном за счет видео. Читать новости – не такой большой объем трафика. Игры побольше, музыка побольше. 15 гигабайт, если задаться целью, конечно, можно выкачать без видео, но это нужно постараться. И что здесь можно делать? Во-первых, минимизировать использование VPN. Во-вторых, там, где возможно, подключаться к Wi-Fi.
13: На прошлой неделе операторы попросили Минцифры отложить введение меры минимум до осени из-за технических сложностей и отсутствия единого подхода к учету трафика. И это помимо вопросов о том, как различить легальный трансграничный обмен данных от нелегального, а также юридических и банально экономических нюансов, отмечает IT-эксперт Александр Исавнин.
18: Бизнес-модели, даже большой четверки, абсолютно не ложатся на старую телефонную модель платежей, взаиморасчетов и так далее. У нас такое регулирование уже есть. Можно оказывать услуги VPN, вы должны внести в реестр и начать выполнять требования к учету
1: участникам этого реестра, включая блокировки. Очень надеюсь, что они постараются забыть про это, как страшный сон. Эта история настолько бьет по интернет-провайдерам, по пользователям, по развитию отрасли связи, такое искусственное ограничение, эта мера не будет работать ни в каком виде.
13: Так, по данным СМИ, маркетплейсы, некоторые приложения банков, карты и другие сервисы снова заработали исключенным VPN, в том числе на фоне резкого падения продаж. Так или иначе, по словам собеседников Коммерсант ФМ, тарификация международного трафика лишь одна из мер грядущей масштабной реформы отрасли, которая может оставить некоторые регионы и без интернет-провайдеров. Екатерина Вихрева, Коммерсант ФМ.
6: Через пару минут новости.
19: Специальный проект Коммерсант ФМ. Диагноз «Власть». Короли, президенты и другие лидеры с особенностями поведения. Кто? Президент Туркмении Сапармурат Ниязов. Месяц январь он переименует в Туркменбаши в честь самого себя. Апрель – в Гурбансултан Эдже в честь матери. А сентябрь – в Рухнаму. Так называлась главная книга первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова. Он пришел к власти еще в советские времена, став в 1985 году главой Компартии Туркменской ССР. После распада Советского Союза сумел остаться у руля, получив 98% на выборах президента. В 1993-м стал Туркменбаши, в переводе «предводитель туркмен». И понеслось. Пожизненное правление, золотая статуя в центре столицы, вращающаяся вслед за солнцем, и бесконечные странные запреты. Опера, балет и цирк, фонограмма на концертах, длинные волосы, бороды и усы, золотые зубы. Ладно, их не запретили, но после критики Туркменбаши зубные протезы из золота резко вышли из моды. Ниязов переименовал дни недели. Понедельник, например, стал Башгюн, главным днем, а пятница – Анагюн, почтенным днем. В 2006 году Туркменбаши умер. Новый лидер страны Гурбангулы Бердымухамедов со временем отменит особо экзотические указы предшественника. Впрочем, введет свои. Например, получит официальный титул «Аркадак», то есть «Покровитель нации». Специальный проект «Диагноз власть» на Коммерсант ФМ.
6: В Москве 17 часов 15 минут. Студия с последними новостями. Юрий Абрусимов.
20: Latest news.
6: В Сочи продолжают проверять экологическое состояние пляжей. На данный момент загрязнений в акватории в Лазаревском районе не фиксируется. Были опубликованы фотографии пляжа Магадан, подтверждающие чистоту галечных пляжей воды. Ранее стало известно, что пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют норме. Корпус стражи исламской революции выступил с резким заявлением в адрес Соединенных Штатов, отметив, что Вашингтон оказался в стратегическом тупике. Ранее издание «Аксиос» сообщило, что переговоры Тегерана и Вашингтона затягиваются из-за давления со стороны КСИР, который требует не начинать диалог до тех пор, пока Штаты не снимут блокаду с Ормузского пролива. Бундесвер разослал почти 200 тысяч писем 18-летним юношам и девушкам для проверки их готовности к военной службе. Как сообщает «Шпигель», письма содержат ссылку на анкету. При этом анкетирование для мужчин обязательно, а для женщин является добровольным. Правительство Германии стремится укрепить вооруженные силы за счет увеличения личного состава. О погоде. Малооблачно, без осадков, плюс 22 градуса по-прежнему. Завтра еще теплее, днем до плюс 26. Россияне стали чаще покупать туры в Грузию. За год спрос вырос у всех участников рынка, а у некоторых в 3 раза. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. В компаниях отмечают, что клиенты в основном выбирают комфортное размещение в отелях категории 4-5 звезд. Интерес к организованному отдыху в Грузии во многом связан с укреплением рубля, которое делает оптимальным соотношение цены и качества. Так считает вице-президент Альянса туристических агентств Александр Макарчан.
2: резкое укрепление рубля. Да, это близкая русскоязычная среда. Грузия имеет общую границу с Россией, то есть можно спокойно попасть на автомобиле. Грузия, у нас резко увеличится география вылетов, да, летает сразу несколько авиакомпаний, и мы видим достаточно недорогой авиабилет, особенно с юга России, там из Мирных Вод, из Сочи, да, в принципе, из Москвы билет подешевел с прошлыми майскими праздниками примерно на 20%, хотя топливо подорожало. Рубль в прошлом году укрепился на 25% к валютам ближнего зарубежья, и в этом году уже на 10%, а цены Грузия в евро подняла всего лишь на 3-4%, а цены в евро на 4-5%. К примеру, российские ательеры, почему у нас не растет Россия так, поднимают цены на фантастические 10-15%, а некоторые даже на 20% по сравнению с прошлым годом. Поэтому мы сейчас видим по России вот маленький рост, а по ближнему зарубежью, включая Грузию, вот такой большой рост.
3: А какие есть сейчас элитные туры в Грузию и сколько они стоят?
4: Грузия, в первую очередь, это винная страна, да, и если брать регион Восточная Грузия, это Кахетия, это туда ближе на границе с Дагестаном, с Азербайджаном, там действительно уникальные места, и есть очень дорогие, ну, по меркам Грузии, 5-звездочные отели, по меркам Грузии, это вот элитные туры, $200-$250 в сутки на двоих завтраком. В России так бывает, стоит отель 4 звезды, а в Грузии это роскошные 5 звезд, да, это абсолютно не бьет по кошельку VIP-туриста российского. Поэтому Грузия, когда мы говорим элитные туры в Грузию, надо четко понимать, что это абсолютно разумные деньги.
5: По данным грузинских властей, в прошлом году страну посетило около 1 600 000 российских туристов. Это рекорд. В сравнении с 2024 годом поток путешественников вырос на 13%. Интерес продолжит расти по нескольким причинам, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
22: Путешествия в Грузию показывают положительную динамику. Этому способствует наличие прямых авиационных перелетов, отсутствие визового режима. И, конечно, все-таки это доступное направление, так как можно выбрать различные бюджеты. По нашим оценкам, этот тренд сохранится. И у Грузии есть еще третьи возможности. Это транзитные авиационные перевозки и путешествия через Грузию в третьи страны, так как полетные программы предлагают интересные возможности и для стыковочных рейсов.
5: В Национальном статуправлении Грузии сообщили, что траты российских туристов с января по март принесли экономике страны почти $125 миллионов. По этому показателю они занимают первое место среди всех приезжающих в республику иностранцев. Билеты на Гамлета в МХТ имени Чехова подорожали до 200 000 рублей. Это абсолютный рекорд для драматического театра.
23: Избранное за неделю.
5: Премьера с Юрой Борисовым в роли принца датского состоится 14 мая. Всего запланировано 6 показов. Билеты на них в официальных кассах были выкуплены первый же час после старта продаж, еще в середине марта. Цены тогда начинались от 3000 и доходили максимум до 50. Но теперь перекупщики предлагают их в 4 раза дороже. И у продавцов, тем не менее, билетов почти не осталось.

0: мог бы назвать. Боковые места. Продажа-то уже идет больше 2 месяцев, и на 14 число здесь уже остались либо самые дорогие, как вот третий ряд, либо самые боковые. Ну, то же самое было ровно год назад на спектакле «Кабала Святош». Один в один. То есть там была тоже такая шумиха. На премьеру были просто баснословные цены. Намного дороже, чем большой театр, например, стоит на Новый год. Сейчас ХАТ вот с такими премьерными спектаклями по стоимости, по уровню спроса, ну, это примерно, да, на уровне каких-то премьер большого театра.
1: «Гамлет» в постановке Андрея Гончарова уже третье обращение МХТ к пьесе Шекспира. Первая в начале 20 века была поставлена как «Мистерия», вторая в начале 2000-х – «История о тотальном одиночестве принца-фаталиста». Новый спектакль, как указано на сайте театра, будет соответствовать нашим дням – спрессованный и наэлектризованный. У его героев нет времени на сомнения и пространные монологи. Но зрителя вряд ли волнуют творческие поиски режиссеров. Большинство придет в зал ради главных звезд Юры Борисова и Анны Чиповской, убеждена театральный критик Марина Тимашева.
2: За последние, я не знаю, 40 лет своей жизни я ни разу не видела того, что считается традиционным «Гамлетом». Последний из «Гамлетов», который я видела, вышедший в Москве и сейчас переехавший из учебного заведения ГИТИСов в театр «Пространство внутри», это «Гамлет» Татьяны Тарасовой. И я не ожидаю ничего более резкого и серьезного от какого-либо другого московского театра. Но понятно, что публике нет никакого дела, никакого новаторства. Это все прерогатива театральных критиков и такой очень постоянной зрительской аудитории. Публике есть дело до названия. Первое, то есть «Гамлет», «Шекспир». Второе, это актеры, которые заняты в спектакле. Публика никогда не реагирует на имена режиссеров и, с моей точки зрения, не сильно любят новаторские постановки. Она предпочитает, как всегда это было, хорошее репертуарное название и прекрасного артиста. А в этом спектакле в роли Гертруда занята еще Анна Чиповская, которую публика тоже очень знает. Два очень хороших артиста. Дело в этом.
3: Как вы думаете, вот этот «Гамлет», он надолго задержится на сцене или это вот такая короткая, яркая история?
2: Это огромные деньги, которые вложены в постановочные затраты. Это огромный коллектив, который работает на этот спектакль. Конечно, речи нет о том, чтобы этот спектакль дали 3 раза, и он бы сошел со сцены. Это исключено. Репертуарный театр – это театр, в котором спектакль держится до тех пор, пока они делают сборы, с одной стороны, и до тех пор, пока они получают награды всячески. Естественно, год поиграют, и через год прекрасно можно будет посмотреть этот спектакль.
1: Предыдущая громкая премьера МХТ имени Чехова, спектакль «Кабала Святош», также была мгновенно выкуплена в официальных кассах. Перекупщики продавали билеты за 100 тысяч. Две главные роли у Константина Хабенского и Николая Цискоридзе. Он играет под псевдонимом Максим Николаев. На май и июнь запланированы 4 спектакля. Ни одного билета в кассах театра нет, а у перекупщиков есть от 30 до 170 тысяч рублей. О пробках. По информации Яндекс.Карт, сохраняется 6-бальная загрузка по Бульварному кольцу в оба направления. И 1:20 можно потерять в 7-километровом заторе на Носовихинском шоссе от въездной дороги в Вишняково до Восточного шоссе.
4: Коммерсант ФМ. Время и место. 6 и 7 мая. Москва. Премьера оперы «Леди Макбет» Мценского уезда Дмитрия Шостаковича в постановке Федора Леднева и Александра Тителя. История Катерины Львовны, молодой женщины в провинциальном купеческом доме, где страсть становится бунтом, а любовь оборачивается преступлением. Это опера о желании вырваться из замкнутого круга и о цене, которую приходится за это платить. Место проведения – Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Подробнее на stanmus.ru. На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. Благодаря масштабу, но с оглядкой на требования клиентов и регуляторов, SpaceX страхует миссии в гибридном формате. Starlink самозастрахованы, а на запуск чужих спутников корпорация обязывает клиента оформить страховку до 400 миллионов долларов и подписать отказ от претензий. В программах NASA SpaceX часто не платит вовсе. Так, в первой частной миссии на Crew Dragon в 2022 ее организатор Axiom приобрела страховку на 10 миллионов на случай

0: и повреждения МКС и на 5 миллионов от травм астронавтов и подписала отказ от претензий к SpaceX.
1: Недвижимость со Светланой Бардиной.
2: Проекты курортной недвижимости сегодня представлены или готовятся к реализации в самых разных регионах страны – от Калининграда до Камчатки, несколько крупных проектов на Алтае и, конечно, в Краснодарском крае и в Крыму. Самый масштабный проект на южном берегу Крыма – в Алуште. По данным экспертов Urban, он включает в себя 10 корпусов. Здесь предусмотрен широкий набор инфраструктуры, включая бассейны, спа-комплекс, рестораны и даже собственный торговый центр. Центр с кинотеатром. В туристическо-рекреационном комплексе в Коктебеле в этом году уже запускается бронирование и начинает функционировать собственный отельный оператор. Самый масштабный проект комплексного развития территории на юге страны в Анапе. Курорт объединит 9 отелей категории 4 и 5 звезд под управлением крупных российских операторов. Общая площадь территории проекта 32 гектара. Номерной фонд более 7,5 тысяч единиц. Здесь заявлены самый большой в стране крытый аквапарк и крупнейший на юге конгресс-холл. В Анапе, отмечают эксперты, возводится еще ряд крупных проектов. К примеру, построена первая очередь отеля на единой цифровой платформе. 15 IT-решений интегрированы для работы и отдыха постояльцев на берегу Черного моря. А в историческом центре кубанской столицы, где, по данным экспертов компании Axis Development, интерес к многофункциональным объектам за год вырос более чем на 20%, но при этом менее 5% краснодарских новостроек могут предложить концепцию, выходящую за рамки стандартного жилого комплекса, уже в следующем году будет завершено строительство нового центра, в котором будут апартаменты, инфраструктурные и деловые объекты.
1: Недвижимость со Светланой Бардиной на Коммерсант ФМ.
3: Биржевой словарь. Дядя Коля. Порванные шорты. Если трейдер накупил акции в кредит, а прогноз не сбылся, брокер может принудительно продать их. Наступит марджин-колл. Он же дядя Коля. А если кредит взяли под падение акций, то есть в шорт или короткую позицию, а рынок вырос и позицию закрыли с убытком, это порванные шорты. И то, и другое – страшный сон трейдера.
4: Пояснила корреспондент «Коммерсанта».
5: Источники «Коммерсанта» утверждают.
6: Об этом сообщил источник «Коммерсанта».
7: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит.
8: Мы делаем все, чтобы вы знали.
9: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
10: Шанс выиграть был как у «Арсенала», так и у «Атлетика», но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то «Арсенал» с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки «Атлетика» с таким раскладом точно не согласны.
11: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. Это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
1: Радио «Коммерсант», 93,6 FM. Новости и мнения.
12: В Москве 17:30, в студии Юрий Абросимов.
1: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
12: 3 мая, воскресенье, плюс 22 градуса в Москве. Дороги почти свободны и в этом часе. Власти Арабских Эмиратов сняли ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажу билетов на рейсы в Дубай с июня. Что с ценами? 7 стран ОПЕК плюс увеличат квоты по добыче нефти. Это следует из опубликованного сегодня коммюнике. Как изменится рынок? Тест аэротакси на городском маршруте. Акция прошла в Нью-Йорке. С каким результатом? В Вступил в силу приказ Минтруда, расширяющий перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Позиции более 360. Какие из них следует отметить особо? Туроператоры зафиксировали бум спроса на Арабские Эмираты. Это произошло на фоне возобновления прямого авиасообщения. Накануне власти арабского государства сняли все ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажу билетов на рейсы в Дубай. По данным АТОР, после начала конфликта на Ближнем Востоке россияне отменили почти 40% поездок в регион. На этом фоне правительство разрешило туроператорам использовать бюджетные средства для возмещения ущерба клиентам. Однако многие вместо денежных возвратов просят перенести поездки на лето, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян.
5: Для меня стало неожиданностью, что решили пропустить май российские перевозчики, тогда как мы видим, что со стороны Арабских Эмиратов практически полностью восстановили расписание. 3 из 4 авиакомпаний, по заверениям арабских перевозчиков, самолеты летают практически полные, но мы, как туроператоры, лишены возможности продавать турпродукты, и мы можем использовать перевозку только для транзита. МИД России должен снять рекомендацию об угрозе жизни и здоровью. В любом случае, спрос на Эмираты летом, с учетом той цены, которая сейчас транслируют отели, если не будет никаких эскалаций, то спрос будет высокий, потому что пока, судя по всему, российский рынок будет одним из первых, которых откроет для себя вновь Арабские Эмираты и, в принципе, весь Ближний Восток, а значит, мы получим преференцию низкого спроса и, соответственно, предложение для нас будет крайне выгодным.
13: То есть опасений у туристов уже почти не осталось, готовы лететь?
5: Сейчас ситуация, как мы видим из сообщений из самих Арабских Эмиратов, из тех, кто туда вернулся, абсолютно спокойно. В последнее время учтили спрос со стороны турагентов. Клиенты к ним приходят, говорят, ну мы-то видим, ситуация стабилизировалась, самолеты вроде летают. Для большинства туристов именно решения Минтранс или Росавиации являются более знаковыми и ключевыми, чем решение нашего регулятора Минэкономразвития. Но оно невозможно без снятия своей рекомендации МИД. Было ощущение, что, скорее всего, после майских праздников, после уже 9-го, но я бы рассчитывал, что все-таки полноценное восстановление с июня. Спрос есть, особенно у тех, кто попал в выплаты из фондов персональной ответственности, потому что у них альтернатива либо ждать выплат до 70 месяцев, или все-таки попросить воспользоваться поездкой в те самые же Эмираты, раз там все стабилизировалось.
12: Туроператорам пока нельзя реализовывать пакетные предложения в Эмираты, однако они могут помочь с покупкой авиабилетов и бронью отеля по отдельности. Варианты размещения сейчас можно найти с большой скидкой, отмечает начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская.
14: Некоторые туристы с опасением отнеслись. Как же так, вроде бы национальный перевозчик объявил, что мы возобновляем рейсы, но рейсы пока в сетке стоят только с июня. А июнь – это уже очень жарко. Арабские Эмираты всегда были очень популярны из-за того, что достаточно близко лететь, большое разнообразие вариантов отдыха, начиная от шопинга и заканчивая пляжем. И, конечно, то, что они были выключены на какое-то время, многим людям было неприятно. И многие бы очень хотели полететь в Арабские Эмираты. Но в связи с тем, что сейчас у нас грядет лето, большей популярностью будет пользоваться Турция, Греция, где не такая будет сумасшедшая жара, на Арабские Эмираты. Последний спрос был с учетом майских праздников. Кто-то сейчас еще хочет попробовать улететь на 8, 9, 10. А дальше для Арабских Эмиратов сезон временно закончен. Ну и ожидаем следующую волну уже сентябрь, октябрь, ноябрь.
13: Но могут ли как-то отели, туроператоры альтернативными способами стимулировать спрос?
14: На самом деле Арабские Эмираты сейчас предлагают очень дешевую цену. Многие отели не досчитались своих туристов, поэтому количество скидок максимальное, и сами скидки максимальные. И улететь за такие деньги в Арабские Эмираты раньше никогда не было возможно. Видимо, сейчас многие, кто считает деньги и смотрят за интересными предложениями, они, конечно же, обратят внимание на Арабские Эмираты. Ну, в принципе, в отеле же есть кондиционер, и даже летом можно отдыхать, быстренько выбегать на пляж или потом ехать в шопинговый центр, тоже, опять же, в кондиционере. Как транзитная точка и Дубай, и Абу-Даби пользуются огромным спросом. Можно остановиться на 1-2 дня. И это весь мир у нас покрывается. Арабские Эмираты – очень удобный хаб. Сейчас будет еще большее количество комбинаций, и стыковок, и стоимость.
12: Минэкономразвитие оценило общие потери российских туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке в 7 миллиардов рублей. Однако при восстановлении спроса в регионе летом и осенью глобальное число поездок россиян за год снизится лишь на 10%, подсчитали в АТОР. Страны ОПЕК плюс приняли первое решение после выхода Арабских Эмиратов из Альянса. Сегодня Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман встретились на онлайн-конференции. Они договорились увеличить предельный уровень нефтедобычи в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Это третье повышение квоты с момента блокировки Армузского пролива. Впрочем, это увеличение не окажет влияния ни на производство сырья, ни на стоимость нефти, считает руководитель управления аналитических исследований Ави Капитал Дмитрий Александров.
15: Плановое решение с учетом квот ОАЭ. В принципе, обсуждали это еще до того, как Объединенные Арабские Эмираты приняли решение о выходе из соглашения. Но само по себе такое увеличение на текущую ситуацию на рынке не влияет. Слишком мало, чтобы исправить ситуацию. Если откроется пролив, сами по себе эти объемы тоже мало что дают, потому что в моменте объем предложения будет гораздо более сильно увеличен за счет освобождения тех танкеров, которые там остались. Там, в принципе, на самом деле движение-то есть. Периодически более активное увеличение квот на текущую ситуацию на физическом именно рынке никак не влияет. На фьючерсах тоже.
16: В перспективе как-то могут страны ОПЕК плюс корректировать вот эти решения так, чтобы положительно влиять на ситуацию?
15: Все будет зависеть от того, насколько ОАЭ решат придерживаться тех объемов добычи, которые у них были раньше, приблизительно. Резкое увеличение добычи и экспорта они не планируют. Второе, сохранится ли в целом ОПЕК плюс соглашение, как оно есть, не будет ли попыток выхода других стран-членов, не будет ли сильных нарушений. Может быть, основная интрига вот ближайшей перспективы это не будет ли Саудовская Аравия увеличивать объемы добычи резко, потому что у нее, так же как и у Эмиратов, резервы для быстрого увеличения объемов добычи есть. Не приведет ли это к сильному недовольству других? Вот это действительно может разбалансировать соглашение, цены продавить как минимум на дальнем участке.
12: Арабские Эмираты покинули ОПЕК плюс и ОПЕК 1 мая после почти 60 лет участия в Альянсе. Тем временем Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов, пишет Bloomberg. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. Премиальные автомобили могут остаться без масла. Перебои с поставками смазочных материалов через Армузский пролив привели к беспрецедентному кризису. По данным Argus Media, цены уже выросли в два раза в Северной Европе. Особенно критична нехватка масел третьей и четвертой групп. Они нужны для создания синтетических жидкостей, которые выдерживают экстремальные нагрузки в двигателях суперкаров. В России ожидать повышения цен пока преждевременно, говорит президент группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
17: Я бы не драматизировал, потому что каждая большая компания, в принципе, делает какие-то страховые запасы. Вот у нас страховой запас примерно 60 дней. То есть меньше, чем на 60 дней склады не наполняются. На это время мы цены повышать не планируем, и по всей линейке премиалки, в том числе, цены будут старые. Второй вопрос, что будет дальше? Потому что действительно с логистикой не очень хорошо, но не забывайте, нам неожиданно помощь по импорту пришел курс. Это очень плохо для внутреннего производителя. Вместе с тем, очень хорошо для той темы, о которой мы говорим. Учитывая, что объективно трудности, они носят не надуманный характер, особенно все то, что мы завозили из Эмиратов и вот эти вот директории направления, конечно, все стало прям не очень замечательно.
18: А есть ли альтернативные варианты для импорта масел, кроме Ближнего Востока?
17: Первая альтернатива, она достаточно простая, понятно, это, безусловно, Китай. Не секрет, что в Китае есть абсолютно все. Тут же вопрос принципиально связан с ценой. Опять же, не стоит излишне драматизировать. За последние время, что-что, по линейке масел, в том числе очень неплохие, наши компании, российские, сделали очень большой рывок. Да, у нас немного отстают темы, связанные с присадками, но, в общем-то, основа вся масел, да, она у нас покупается в Российской Федерации во многом. Да, какие-то сверх там премиальные масла для высокооборотистых моторов, тут, да, это отдельная тематика. Это же в любом случае мы говорим о нескольких процентах рынка. Так, в принципе, стандартные, нормальные, премиальные, высокотехнологичные масла пока не есть.
12: По данным независимой ассоциации производителей смазочных материалов, на регион Персидского залива приходится 20% мировых мощностей по производству масел. В прошлом году это направление обеспечило 3/4 импорта Европы и почти половину поставок в Соединенные Штаты. Это дело Министерства культуры. Так в Кремле прокомментировали удаление третьего сезона сериала «Метод» из онлайн-кинотеатров.
19: Избранное. За неделю.
12: Вопрос Дмитрию Пескову был задан в контексте недавнего призыва президента избегать излишних запретов. Пресс-секретарь главы государства на это отметил, что речь идет о выполнении законов. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» Дмитрий Дризе считает, что подобные меры не улучшают настроение в обществе.
20: Роскомнадзор на основании официального заключения Министерства культуры РФ распорядился удалить с онлайн-платформ третий сезон сериала «Метод». Причина – дискредитация традиционных российских духовно-нравственных ценностей и пропаганда их отрицания. Минкульт вынес свой вердикт на основании заявления некого неизвестного гражданина. Тем не менее, после проведения соответствующей проверки, эксперты согласились, да, есть дискредитация. А если так, гражданам страны, что ждут обещанного продолжения, придется посмотреть что-то другое. Согласно сообщениям ряда СМИ, все происходящее стало полной неожиданностью, в том числе и для авторов кинокартины, которые ничего такого и не подозревали. Кто не смотрел или не знает, сериал «Метод» — это триллер о борьбе с маньяками посредством погружения в их образ мыслей. Для этого, естественно, требуется помощь людей, скажем мягко, с темной половиной. Не будем отбирать хлеб у кинокритиков, но по большому счету идея не нова. Вспоминаем бессмертный голливудский шедевр 1991 года под названием «Молчание ягнят». Понятно, что тема непростая и, что называется, на грани. Сейчас время такое, что народонаселение лучше лишний раз не волновать. Поэтому логично устранить разного рода раздражители. Мало ли что. Возможно, в третьем сезоне «Метода» команда борцов с маньяками несколько переусердствовала, взяла, да и дискредитировала российские традиционные ценности, допустив к тому же еще и пропаганду их отрицания. Хотя очень может быть, мы никогда и не узнаем, что же там такого страшного обнаружил тот самый таинственный гражданин. Дело в другом. По идее, искусство у нас, оно как бы для людей, для народа. Однако по факту получается, что не совсем. Мнение кинолюбителей в итоге никто не спросил. Да что люди? Люди потерпят, не впервой. Деньги, выходят зря потрачены. Актеры играли, режиссеры ставили, сценаристы придумывали. Кто теперь возместит убытки? Нельзя сказать, что в результате всего этого настроение у народа населения РФ серьезно улучшится. Тем более накануне народного же праздника – Дня весны и труда, 1 мая. Всегда казалось, что доверие граждан к власти есть главная ценность. Но, похоже, сейчас тренды меняются. Причем непонятно, в какую сторону. И это самый главный вызов. Наверное. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
19: Генеральная линия.
12: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик».
19: Коммерсант ФМ. Время и место. 16 мая. Москва. Сольный концерт Дениса Мацуева. В программе фортепианные произведения Шуберта, Шумана и Листа. Место проведения – концертный зал Чайковского. Триумфальная площадь 4. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте meloman.ru.
21: Дороже золота. 80 тысяч долларов. Столько в 1995 году заплатили на аукционе за аудио совместной репетиции Мика Джаггера и Кита Ричардса. Пленка уникальна тем, что создана в 1961 году и является первой сохранившейся совместной записью основателей Rolling Stones.
22: Арена с Владимиром Осиповым. Игры без правил.
23: В спортивном мире было множество попыток обойти те или иные правила. Но то, что устроили летающие лыжники, заставило многих борцов за чистый спорт пересмотреть взгляды на жизнь. О том, что в прыжках с трамплина на лыжах площадь костюма помогает улучшить результат, знают все. Поэтому федерация внимательно следит за тем, чтобы снаряжение подгоняли четко по фигуре. При изготовлении костюма замеряют все части тела спортсмена. Да-да, именно все. Вот тут-то нарушители и увидели слабое место в системе. По сообщениям СМИ, некоторые атлеты искусственно увеличивали мужское достоинство с помощью инъекций, чтобы костюм получился больше по площади. И тут нужно привести цифры. Дело в том, что каждые 2 сантиметра к обхвату костюма могут дать спортсмену лишние 5 метров полета. Так что борьба идет за каждый квадратный миллиметр. Скандал, естественно, грянул знатный. А после Олимпийских игр игр в Милане, известный итальянский хирург Александро Литара заявил, что к нему обращался по крайней мере один спортсмен для процедуры увеличения, скажем так, интимной зоны. Скандал вроде как замяли, хотя федерация даже собиралась использовать 3D-сканер. Писали об этой пикантной ситуации многие СМИ, но сразу оговорюсь, данные о действиях спортсменов не подтверждены. За руку на этих инъекциях никого не поймали, хотя ВАДА пыталась и даже проводила расследование. В итоге наказание атлеты понесли только за увеличение площади костюма в определенных местах. Но идея увеличивать некоторые части тела, например, хирургическим путем, при уровне современной медицины уже не кажется фантастикой.
12: В Москве 17 часов 45 минут. В студии с последними новостями Юрий Абрасимов. Latest news. Семь стран ОПЕК плюс увеличат квоты по добыче нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Это следует из опубликованного сегодня коммюнике. ОПЕК плюс продолжит внимательно отслеживать и оценивать рыночные условия. Входящие в объединение государства подтвердили важность осторожного подхода. Следующее заседание ОПЕК плюс состоится 7 июня. Британские власти разрешили авиаперевозчикам отменять рейсы за несколько недель до вылета и объединять рейсы по одним и тем же направлениям. Решение продиктовано опасениями дефицита авиационного топлива из-за боевых действий в Иране. Раньше авиакомпании были обязаны использовать минимум 80% выделенных им аэропортовых слотов в течение сезона, чтобы сохранить их на следующий год. Из-за этого перевозчики часто могли отправить практически пустой самолет, чтобы просто выполнить рейс. Теперь же авиакомпании не лишатся слотов, если не смогут выполнить рейсы из-за нехватки топлива. Старт гонки четвертого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Майами перенесли на несколько часов из-за плохой погоды. Это сделано для минимизации возможных сбоев в проведении заезда, обеспечения максимально возможного времени для его завершения в благоприятных условиях и для приоритета безопасности пилотов и болельщиков. О погоде. По-прежнему практически летняя погода в Москве и области. Сейчас плюс 22 градуса, почти безоблачно, без осадков. Завтра потеплеет до плюс 26. В Нью-Йорке впервые протестировали аэротакси на городском маршруте. Из Манхэттена в аэропорт летательный аппарат добирается менее чем за 10 минут. На автомобиле такая дорога обычно занимает около часа. Речь идет об электрическом аппарате компании Joby Aviation. Он рассчитан на 4 пассажиров, почти бесшумен и не производит выбросов. По оценкам, стоимость поездки может составить до $250. Такие полеты – шаг к массовому внедрению новой авиации, отметила президент компании разработчика Бонни Сими.
0: Заказать полет на аэротакси можно будет прямо в приложениях крупных агрегаторов. Почти так же, как обычное такси. Сам аппарат очень тихий. Это подтверждено исследованиями НАСА и полностью электрический, а значит экологичный. Он взлетает вертикально, как вертолет, а затем переходит в горизонтальное положение, как самолет, что позволяет значительно сократить время в пути. Например, дорога из аэропорта в город займет всего несколько минут вместо долгой поездки по пробкам. Сейчас проект находится на финальной стадии сертификации, и Нью-Йорк станет одним из первых городов, где сервис запустят. Здесь люди проводят в пробках более 100 часов в год, и цель – вернуть им это время. При этом аэротакси не будет эксклюзивным. Стоимость поездок планируется на уровне обычного транспорта, поскольку эксплуатация таких аппаратов значительно дешевле, чем вертолетов.
12: Ранее Uber объявила о запуске электрического аэротакси в Дубае до конца года. Летать он будет между городскими хабами и международным аэропортом. Тем временем в России такие технологии пока только тестируются. Первые полеты с пассажирами могут начаться через 3-4 года, заявлял глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, переход к пассажирским перевозкам возможен только после отработки технологий в грузовом режиме. Для развития аэротакси в России не хватает законодательной базы, отмечает основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков.
2: Аэротакси – это больше устоявшийся термин в СМИ в основном, который означает вот эти вот инновационные электрические самолеты вертикального взлета и посадки. Но если брать именно юридический, то разница заключается только в том, что какие-то аппараты сертифицированы для полетов над городом, а какие-то нет. И если брать конкретно там Robinson 44, вертолет такой легкий, он вмещает 4 человека, вроде как, пожалуйста, но вертолет, он однодвигательный, и вот для полетов над городом он не подходит, потому что требованиям безопасности, в случае отказа одного двигателя должен быть резерв какой-то. И вот такие вертолеты над городом не летают даже в Нью-Йорке. Там летают дорогие Bell, там двухдвигательных и так далее. Вот в этом принципиальная разница. Но если мы говорим про какие-то загородные полеты, то, пожалуйста, вот на этих Робинсонах тоже есть перевозки, еще раз, где законодательство это позволяет.
3: Проблема регулирования не единственное препятствие для развития аэротакси, считает технический директор компании электротранспортные технологии Илья Федичев. По его словам, интегрировать такой вид транспорта в воздушный трафик будет крайне сложно.
4: Аэротакси достаточно давно развивается. Это такая мечта крупных мегаполисов — избавиться от пробок. Вокруг той же самой Москвы достаточно много аэропортов. Это крупный узел авиаперевозок. И совместить вот эту малую авиацию с большой достаточно тяжело, потому что на каждый взлет, посадку требуется разрешение центрального диспетчерского пункта. И это сделать непросто. Думаю, что не скоро мы увидим массовое применение подобного рода техники именно в качестве такси. В качестве каких-то демонстрационных полетов, в качестве экскурсионных каких-то вполне себе возможно. Это будет оправдано, это экономически достаточно недорого, я думаю, будет стоить. Но вот массового применения в ближайшее время мы не получим.
3: В сентябре прошлого года в Минтрансе заявили, что допускают появление аэротакси в некоторых городах России в течение 10 лет при успешной сертификации и создании необходимой инфраструктуры. Появление полностью беспилотных пассажирских летательных аппаратов – более далекая перспектива, уточнили в ведомстве. В Москве и Подмосковье могут запретить добывать криптовалюты. Правительственная комиссия рассмотрит этот вопрос 18 мая, рассказал журналистам замглавы Минэнерго Петр Конюшенко. По его словам, инициативы исходят от властей самих субъектов.
6: Избранное за неделю.
3: Запрет на майнинг действует уже в 13 регионах России. Причина – дефицит мощностей. Так, например, в Иркутской области сообщили, что ограничения на добычу криптовалют помогли разгрузить энергосистему. Впрочем, в столичном регионе мощности более чем достаточно, говорит основатель компании «Асгард Майнинг» Роман Малышев.
7: Была информация, что в московском регионе сосредоточено порядка 1 гигаватта мощности, но эта оценка сильно преувеличена. По оценкам в общем майнинге у нас было порядка 2,7 гигаватт всего в России. Эти мощности, которые используются под майнинг, конечно же, находятся в правовом поле, платят налоги. В Москве, в Московской области на текущий момент, как мне известно, нету прям такого огромного дефицита мощностей, которые были бы задействованы. Например, я знаю много объектов, которые мощности выданы под дата-центры и которые до сих пор не используются. Связано это с тем, что высокая ключевая ставка, отсутствие финансирования, в том числе запрет, может только негативно сказаться на экономике.
3: И что теперь делать бизнесменам, которые занимались майнингом, буквально в промышленных масштабах? Насколько сложно будет переехать в другой регион, может быть, в соседнюю область?
7: Процесс переезда, во-первых, трудоемкий, а еще и довольно-таки высокостоящий. Например, перевести один контейнер размером 1 мегаватт. Давайте рассмотрим просто даже переезд в соседнюю область, это не менее 200 тысяч, и просто за логистические затраты.
3: По данным Минэнерго, сейчас в Москве работает 46 дата-центров, в области 19. Общая мощность объектов более 700 мегаватт. В случае введения запрета в столице пострадают в основном так называемые домашние майнеры, считает руководитель практики цифрового права юридической фирмы «Лидингс» Дмитрий Кириллов.
24: Если такое решение будет принято в отношении Москвы и Московской области, это довольно чувствительные и печальные события, потому что, по сути, люди будут лишены источника дохода в этой ситуации. В первую очередь, если мы говорим про Москву и область, это ударит по домашним майнерам. Промышленный майнинг развит все-таки в других регионах в большей степени. В Сибири, на Дальнем Востоке, например, единственное исключение, которое закон устанавливает, это майнинг на частной генерации. Вряд ли можно представить, что кто-то будет ставить у себя во дворе какой-то электрогенератор, например.
16: А если такие ограничения все-таки появятся, то что делать майнерам, куда переносить оборудование и что им будет грозить за нарушение?
24: Скорее всего, люди просто потеряют возможность майнить в нашем регионе. Если не хотят продолжать это делать, то им придется просто свои асики переносить куда-то в те регионы, где майнинг разрешен, договариваться с майнинговыми фермами. Прорабатывается ответственность и административная, и уголовная за незаконный майнинг. Эти законопроекты, они, в принципе, уже рассматривают в Государственной Думе, они пока недалеко продвинулись. Я бы этот риск со счетов не снимал, если эти законопроекты примут теми же средствами, которыми сейчас выявляется черный майнинг, ими будет выявляться белый майнинг, который в одночасье станет черным. Люди не могут быть оштрафованы в рамках Кодекса об административных правонарушениях, либо не дай бог, если в уголовный кодекс будут принесены правки, то и привлечены к уголовной ответственности.
3: По данным Федеральной налоговой службы, сейчас в реестр майнеров входят более 500 предпринимателей и около 90 операторов инфраструктуры. В правительстве неоднократно отмечали, что сама по себе добыча криптовалют полезна для экономики, но только в тех регионах, где есть свободные мощности. Коротко о трафике. По информации Яндекс.Карт, сохраняются 6 баллов на Бульварном кольце. Более загружена внутренняя сторона. И более часа можно потерять по-прежнему в 7-километровом заторе на Носовихинском шоссе от въездной дороги Вишнякова до Восточного шоссе. К 17.55 в Москве. Это Юрий Абросимов. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Ирина Меркулова. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
21: Коммерсант ФМ. Время и место. 7 мая. Москва. В день рождения Петра Ильича Чайковского в зале «Зарядье» прозвучит опера «Евгений Онегин». В главных партиях Надежда Павлова сопрано и Алексей Марков баритон. В спектакле участвуют Государственный академический русский хор имени Свешникова и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19 часов. Коллекция впечатлений Дмитрия Буткевича.
1: Недавно мне довелось побывать в признанной, общеизвестной, но весьма труднодоступной православной святыне – городе Сарове. Почему признанной, думаю, понятно. Тут подвязался самый, пожалуй, известный святой нового времени – преподобный Серафим. Хотя родился Прохор Исидорович Машнин в Курске, здесь он принимал послушание, отшельничество и столпничество. На окраине города, на берегу речки Саровки, сохранилась и его отшельническая изба, и место с огромным камнем, где иеромонах Серафим часами стоял на коленях, творя молитвы. Тут он и отошел в мир иной в 1833-м, в возрасте 79 лет. А в 1903 году, когда произошло причисление Серафима к лику святых, сюда, в город Саров, состоялось многотысячное паломническое шествие с участием членов царской семьи во главе с императором Николаем II. Понятно и почему я сопровождаю рассказ «Саровской пустыни» термином «труднодоступная». В 1949 году советское правительство приняло решение о строительстве здесь ядерного центра. Тут были придуманы все отечественные ядерные бомбы. Территория огромная, кстати. РФЯЦ в НИЭФ, сами расшифровывайте, огорожена колючкой и КСП, контрольно-следовая полоса. Вход и въезд исключительно по пропускам. Посещение разрешено по приглашению родственников или по командировочным нуждам. Ну, еще в составе паломнических групп. Нам, небольшой группе студентов-сценографов из ГИТИСа, со мной, преподавателем во главе, повезло попасть сюда при поддержке программы «Территория культуры Росатома». Мы изучали возможности проведения в городе при содействии Саровского краеведческого музея и городской художественной галереи «Арт-резиденции» с нашим участием. Места, где протекают речки Саровка и Сатис, весьма живописны. Церковная архитектура главной городской площади величественная и обладает уникальной историей. Когда-то тут останавливалась царская семья. Государь-император шел отсюда крестным ходом до пустыни, где столпничал святой Серафим. В советские годы храмы были порушены, и прямо по ним проложена главная улица города. А 20 лет назад все было восстановлено так, как было в начале 20 века. Музейные работники рассказывали нам об этом преобразовании, как еще об одном чуде отца Серафима.
21: Коллекция впечатлений Дмитрия Буткевича на Коммерсант ФМ. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ. 93,6.
8: 17:59 в Москве. В студии Ирина Меркулова. Добрый вечер.
21: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
8: 23 мая, воскресенье, в Москве плюс 22 градуса, пробки 2 балла в этом часе. В России значительно расширили перечень профессий для прохождения альтернативной службы. Что изменится для призывников? Движение судов в Ормузском проливе практически прекратилось после слов Дональда Трампа об Иране. Новые мирные предложения Тегерана, скорее всего, будут отвергнуты. Россияне снова заинтересовались отдыхом в Эмиратах после открытия воздушного пространства. Российским перевозчикам разрешили выполнять рейсы в эту страну, а когда возобновится продажа туров? И спрос на поездки в Грузию вырос в 3 раза, несмотря на дорогие авиабилеты. Российские туристы принесли грузинской экономике 125 миллионов долларов. К альтернативной гражданской службе допустили водолазов, настройщиков пианино и эквилибристов. Список профессий, которые могут заменить срочную службу в армии, увеличился почти на 100 позиций. Новый перечень утвердил Минтруд. Кроме этого, часть прежних специальностей разбили на конкретные категории. Из-за этого некоторые пункты расширились в 3 раза. Другие устаревшие профессии вовсе убрали из списка. По закону, альтернативная служба доступна людям, которые из-за веры или убеждений не могут брать в руки оружие. Вместо армии человек может поработать в гражданской сфере, но обычно срок службы больше – до 21 месяца. О том, как изменился список профессий, в справке «Коммерсант ФМ».
5: Детали.
9: Ключевое изменение – блок медицины. Перечень врачебных специальностей значительно расширен и детализирован. От гастроэнтеролога, гематолога, гериатра, нефролога, онколога и пульмонолога до нейрохирурга, сердечно-сосудистого хирурга, радиотерапевта, трансфузиолога, эндоскописта и врача физической и реабилитационной медицины. Отдельно детализировали скорую помощь. Врач выездной бригады, врач скорой помощи, фельдшер и медсестра по приему вызовов. Блок медсестер тоже стал шире и современнее. Теперь во многих позициях прямо указаны медицинские братья, а также специализации – диетическая, палатная, перевязочная, участковая, по профилактике, функциональной диагностике и общей практике. Второй заметный блок – культура, цирк и сцена. В списке появились воздушные гимнасты, акробаты, артисты балета цирка, артисты мимического ансамбля, жанра эквилибр, ассистенты номера в цирке, режиссер-постановщик, звукорежиссер, звукооператор, художник-конструктор в организациях исполнительных искусств. Третий пласт – цифровые и технические профессии. Вместо общего программиста появились программист информационных систем, программист программного обеспечения, системный администратор, системный программист, специалист и инженер по информационной безопасности, техник по защите информации и технический специалист по информационным системам. Добавлены прикладные рабочие позиции. Лесной пожарный, водолаз, настройщик пианино и роялей, реставратор памятников деревянного зодчества, сиделка и помощник по уходу. Удаления выглядят более точечными. Из списка без очевидного преемника ушли, например, пекарь, промысловый охотник, рыбовод и машинист экскаватора.
8: Пройти альтернативную службу можно только в конкретных организациях. Их список закрепляется отдельным документом. Этот перечень тоже расширили. Туда добавили около 130 позиций. Сейчас их почти 2000 по всей стране. Впрочем, расширение списка не увеличивает шансы избежать срочной службы, говорит адвокат Александр Передрук.
10: Расширение списка может свидетельствовать, что не хватает трудовых ресурсов в организации. Они таким образом пытаются эти ресурсы восполнить. Но статистика показывает сейчас, что рост числа людей, которые проходят эту службу, тоже есть. Но оно составляет все равно не такое большое количество. Порядка там 1000 человек в год проходит альтернативную гражданскую службу. И понимание, у нас каждый призыв 100 тысяч человек. Поэтому говорить о том, что они могут восполнить 100% потребность трудовую организации, скорее все-таки не приходится объективно.
11: А призывники, которые учились или работали на эти специальности из списка, могут тогда с большей вероятностью попасть на альтернативную службу?
10: Списки специальностей или конкретных работодателей на это никак не влияют. В теории, после того, как вынесут положительное решение о замене военной службы на альтернативную гражданскую, потом у него больше будет шансов поступить на работу по специальности. Но при принятии решения на это все-таки не обращает внимания никто. Это может быть, конечно, как дополнительный косвенный аргумент со стороны призывника, но я не думаю, что он будет иметь решающее значение. Все-таки выступают в качестве основания для предоставления права на альтернативную службу убеждения, противоречащие несению военной.
8: С 2026 года призыв в армию впервые проводится круглый год, а не за 2 сезонных периода. К концу декабря Минобороны собирается привлечь 261 тысячу срочников. США получили очередное предложение Ирана по мирной сделке. Однако Дональд Трамп сомневается, что оно его удовлетворит и не исключает новых атак.
5: Война на Ближнем Востоке.
8: Тегеран передал Вашингтону мирный план из 14 пунктов, сообщает агентство ТАСС-ним. Среди прочего, Иран требует гарантий ненападения, снятия морской блокады, вывода американских войск и разморозки своих активов. Все эти вопросы Исламская Республика планирует решить за месяц. В предыдущем предложении США звучал двухмесячный срок. В своей соцсети True Social Трамп пообещал почитать новый план, но поделился сомнением, что сочтет документ подходящим. Ведь Иран, по его словам, еще не заплатил достаточно высокую цену. Общаясь с журналистами, он не исключил и новых ударов по Исламской Республике.
5: Если бы США ушли из Ирана прямо сейчас, им потребовалось бы 20 лет, чтобы все восстановить. Но мы не уходим. Мы планируем сделать так, чтобы никому не пришлось возвращаться через 2 года или 5 лет. Это верно, что примерно 85% возможностей Ирана по производству ракет уничтожено. Но я хочу устранить их полностью, чтобы у них не было отправной точки для наращивания. Не хочу так говорить, но если они будут плохо себя вести, если сделают что-то плохое, новые удары, посмотрим. Знаете, такое вполне может произойти. Блокада Ормузского пролива очень дружелюбная, ее даже никто не оспаривает. У нас сейчас много судов направляется к Техасу и Луизиане. Целые вереницы. Вы видели спутниковые снимки? То есть буквально сотни танкеров стоят в очереди на загрузку. Процесс уже начался. Мы продаем много нефти. Очень много.
8: При этом в пятницу Белый дом от имени Трампа сообщил Конгрессу, что война на Ближнем Востоке завершилась. В письме подчеркивается, что стороны не обстреливали друг друга с 7 апреля. Но это лишь формальность, объясняло издание «Политико». В противном случае президенту потребовалось бы разрешение законодателей на продолжение операции. Трамп может обойти это условие, начав вторую военную кампанию, говорит востоковед, консультант ПИР-центра Леонид Цуканов. Однако, по его словам, пространство для компромисса все еще существует.
13: Компромиссным потенциальным решением может стать, как предлагает Иран, вынос ядерного трека в отдельное обсуждение и сосредоточение на решении вопросов, связанных с преодолением последствий кризиса, блокады Ормузского пролива. Иранский вариант, он во многом отвечает интересам США, поскольку ядерная программа и вопрос будущего обогащенного урана, он относится немножко все равно к другой переговорной парадигме. Тем не менее, республиканцы пытаются максимизировать свой успех, создать видимость того, что они диктуют односторонние условия, и это, конечно, отдаляет возможность компромиссного решения.
16: Насколько сейчас реальна угроза возобновления ударов? Трамп накануне журналистам сказал, что этого не исключает. Или это все-таки такой инструмент для торга?
13: Удары полностью исключать нельзя, но у Трампа есть задержка, у него истек 60-дневный период ведения боевых действий без санкции Конгресса. Он ранее направил письмо в Конгресс с сообщением, что боевые действия в отношении Ирана завершены, но это вполне может быть и юридической лазейкой, то есть завершена первая операция, начинается вторая. Но опять же, против нового варианта выступают союзники США на Ближнем Востоке, за исключением разве что Израиля, переговорщики, в частности Пакистан, поэтому пока придерживаются дипломатического трека.
16: Что, наоборот, станет такой точкой невозврата, после которой переговоры, можно сказать, что рухнули окончательно?
13: Либо попытка США выкрасть иранский обогащенный уран, либо попытка высадить контингент. Этот вопрос продолжает вскользь обсуждаться. Пентагон предоставлял варианты возможной наземной операции в конце апреля.
8: Ранее Дональд Трамп пригрозил санкциями всем, кто платит Ирану за проход через Ормузский пролив. Эти ограничения уже прописаны в документе Минфина США. По данным Bloomberg, Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. В свою очередь, Ирак начал экспортировать сырье через Сирию. Сирийское агентство САНА сообщает как минимум о 70 грузовиках с сырой нефтью, которые пересекли границу. Это первая подобная перевозка за 14 лет, уточняет агентство. Весь зарубежный трафик могут сделать платным. Минцифра подтвердила, что разрабатывает механизм оплаты международного мобильного трафика.
22: Избранное. За неделю.
8: Но как отделить легальный трансграничный обмен данными от нелегального, по-прежнему не ясно. Подробности у Екатерины Вихаревой.
14: Запросы в Минцифры Ассоциация компаний связи направляет регулярно, но с ответами в ведомстве не торопятся. Во вторник там отреагировали на вопросы, полученные еще в начале апреля, о том, планируется ли вводить лимит в 15 гигабайт на VPN-трафик и для каких сетей эта мера будет применяться. В письме, по сути, пересказ действующего законодательства, но важен последний абзац. В нем вновь подтверждается, что доп. Тарификация международного трафика в разработке. При этом, судя по ответу ведомства, речь все же идет об ограничении всего трансграничного обмена данными, говорит исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
15: VPN и иностранные ресурсы практически невозможно разделить, поэтому ответные цифры можно рассматривать как постановку знака равенства. Если мы дойдем до реализации, расходы абонентов на доступ к иностранным ресурсам может исчисляться тысячами и десятками тысяч рублей. Условно, вы захотели скачать какое-то обновление в App Store при подключении через мобильную сеть и попали на деньги.
14: А для бизнеса в целом такие меры чреваты серьезным повышением цен, добавляет глава Ассоциации отечественный софт Наталья Касперская.
17: Разработчики многие сейчас используют опенсорсные компоненты, это все сплошь за рубеж. И во-вторых, у нас сейчас сказано, что нам надо искусственный интеллект всюду повнедрять, а он у нас сплошь иностранный. Если на международный трафик накладывать еще выплаты, это поднимет общие тарифы по рынку. И если взять ситуацию идеальную, когда нам удастся отрезать себя от международного трафика, это приведет к довольно быстрой деградации как средств разработки, так и всех внутренних систем.
14: Конкретные лимиты и тариф пока не определены, но в конце марта Forbes писал, что Минцифры просила операторов уже с 1 мая ограничить международный трафик 15 гигабайтами, а за каждый гигабайт свыше брать с абонента плату в 150 рублей. У активных юзеров нейросетей, видео и аудиоплатформ зарубежный трафик легко может достигать 100-150 гигабайт в месяц, отмечают эксперты. И пока речь не идет о заградительных мерах в отношении Wi-Fi и проводного интернета, они могут помочь пользователям сэкономить, считает гендиректор компании TMT Consulting Константин Анкилов.
18: Среднестатистический абонент за месяц потребляет 25-30 гигабайт. Порядка половины международного – это немало. Такой трафик, он будет генерироваться в основном за счет видео. Читать новости – не такой большой объем трафика. Игры побольше, музыка побольше. 15 гигабайт, если задаться целью, конечно, можно выкачать без видео, но это нужно постараться. И что здесь можно делать? Во-первых, минимизировать использование VPN. Во-вторых, там, где возможно, подключаться к Wi-Fi.
14: На прошлой неделе операторы попросили Минцифры отложить введение меры минимум до осени из-за технических сложностей и отсутствия единого подхода к учету трафика. И это помимо вопросов о том, как различить легальный трансграничный обмен данных от нелегального, а также юридических и банально экономических нюансов, отмечает IT-эксперт Александр Исавнин.
19: Бизнес-модели, даже большой четверки, абсолютно не ложатся на старую телефонную модель платежей, взаиморасчетов и так далее. У нас такое регулирование уже есть. Можно оказывать услуги VPN, мы должны внестись в реестр и начать выполнять требования к участникам этого реестра, включая блокировки. Очень надеюсь, что они постараются забыть про это, как страшный сон. Эта история настолько бьет по интернет-провайдерам, по пользователям, по развитию отрасли связи, такое искусственное ограничение. Эта мера не будет работать ни в каком виде.
14: Так, по данным СМИ, маркетплейсы, некоторые приложения банков, карты и другие сервисы снова заработали исключенным VPN, в том числе на фоне резкого падения продаж. Так или иначе, по словам собеседников Коммерсант ФМ, тарификация международного трафика лишь одна из мер грядущей масштабной реформы отрасли, которая может оставить некоторые регионы и без интернет-провайдеров. Екатерина Вихрева, Коммерсант ФМ. Через пару минут новости на Коммерсант ФМ, а затем о растущем турпотоке в Грузию.
21: Биохакинг с Анной Кулецкой.
20: 2 года назад исследователи из Швеции выдумали заболевание и обвели модели искусственного интеллекта вокруг пальца. Фейковое расстройство, симптомы которого – покраснение глаз, зуд и другие неприятные ощущения – назвали биксониманией. Появлялось оно якобы после долгой работы за компьютером или другими гаджетами. Ученые опубликовали 2 липовых исследования и стали ждать, поверит ли нейросеть в существование проблемы. Причем они сделали все, чтобы живые читатели поняли, что это фейк. Ведущим автором был назван некий Лазлив Изгубленович, выражена благодарность профессору Марии Бом из Академии Звездного флота за ее доброту и щедрость, и в тексте встречались отсылки, например, к «Властелину колец». Однако уже через несколько недель крупные языковые модели, включая ChatGPT и Gemini, начали уверенно рассказывать о биксонимании как о реальном заболевании, объяснять его причины и даже давать советы пользователям, пишет Nature. Самое тревожное то, что фейк даже процитировали в рецензируемом журнале, откуда потом статью пришлось отзывать. Такую доверчивость объяснили тем, что исследование оформлено по всем канонам, а в таком случае риски галлюцинаций увеличиваются. Сейчас же чат-боты уверенно называют биксониманию ложью, а некоторые даже утверждают, что изначально в нее не верили. Впрочем, ошибку они признали. Но научное сообщество тревожно воспринимает то, как искусственный интеллект все глубже проникает в медицину, ставит диагнозы, расшифровывает анализы и дает рекомендации, даже когда полная картина о пациенте еще не собрана.
0: На всякий случай.
21: Мультфильм «Король лев» изначально должен был называться «Король джунглей», но потом создатели узнали, что львы живут в саваннах, а не в джунглях. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Полис от непорочного зачатия, от травмы среднего пальца, от кражи багажа обезьянами или от риска зомби-апокалипсиса. Как, кто и где страхует то, что не страхуется? Самые невероятные случаи в истории в программе «На страх и риск». Всю неделю на «Коммерсант ФМ».
8: 18:15 в Москве. Новости на «Коммерсант ФМ». Latest news. Администрация Туапсе и Краевое управление МЧС не разрешили женщинам-волонтерам заниматься уборкой нефтепродуктов на береговой линии, объяснив это заботой о репродуктивном здоровье, передает корреспондент «Коммерсанта». Вскоре после этого ТАСС сообщил, что в Туапсе вообще не привлекают волонтеров к уборке на береговой линии. Утверждается, что там работают только специализированные организации. США пересмотрят план размещения ракет «Томагавка» в Германии, пишет Financial Times. Эксперты отмечают, что потеря ударных систем большой дальности создаст серьезную брешь в обороноспособности Европы. Ранее Трамп приказал вывести из Германии 5000 американских военнослужащих. Причиной стал конфликт с канцлером Фридрихом Мерцем. Позже Трамп заявил, что выведет из Германии не 5000 солдат, а намного больше. Американец, сменивший в 2024 году имя на буквально кто-то еще и баллотировавшийся тогда в президенты США, проиграл на выборах мэра в техасском городе Норт-Ричленд-Хиллз, сообщает телеканал CBS. Согласно результатам голосования, буквально кто-то еще уступил действующему мэру города Джеку Маккарти, набрав 22% голосов. Маккарти поддержали 78% избирателей. Погода. По информации Яндекса, в Москве сейчас плюс 22 градуса, атмосферное давление в пределах нормы. Осадков нет и не ожидается ни сегодня, ни завтра. В понедельник, по прогнозу, облачно с прояснениями, и плюс 26 днем. Россияне стали чаще покупать туры в Грузию. За год спрос вырос у всех участников рынка, а у некоторых в 3 раза. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. В компаниях отмечают, что клиенты в основном выбирают комфортное размещение в отелях категории 4-5 звезд. Интерес к организованному отдыху в Грузии во многом связан с укреплением рубля, которое делает оптимальным соотношение цены и качества. Так считает вице-президент Альянса туристических агентств Александр Мкрчан.
2: Резкое укрепление рубля. Да, это близкая русскоязычная среда. Грузия имеет общую границу с Россией, то есть можно спокойно попасть на автомобиль. Грузия, у нас резко увеличится география вылетов. Да, летает сразу несколько авиакомпаний. И мы видим достаточно недорогой авиабилет, особенно с юга России, там из Мирных Вод, из Сочи. Да, в принципе, из Москвы билет подешевел после прошлыми майскими праздниками примерно на 20%, хотя топливо подорожало. Рубль в прошлом году укрепился на 25% к валютам ближнего зарубежья. И в этом году уже на 10%. А цены Грузия в евро подняла всего лишь на 3-4%, а цены в евро на 4-5%. К примеру, российские ательеры, почему у нас не растет Россия так, поднимают цены на фантастические 10-15%, а некоторые даже на 20% по сравнению с прошлым годом. Поэтому мы сейчас видим по России вот маленький рост, а по ближнему зарубежью, включая Грузию, вот такой большой рост.
4: А какие есть сейчас элитные туры в Грузию и сколько они стоят?
12: Грузия, в первую очередь, это винная страна, да, и если брать регион Восточная Грузия, это Кахетия, это туда ближе на границе с Дагестаном, с Азербайджаном, там действительно уникальные места, и есть очень дорогие, ну, по меркам Грузии, 5-звездочные отели, по меркам Грузии, это вот элитные туры, 200-250 долларов в сутки на двоих завтраком. В России так бывает, стоит отель 4 звезды, а в Грузии это роскошные 5 звезд, да, это абсолютно не бьет по кошельку VIP-туриста российского. Поэтому Грузия, когда мы говорим элитные туры в Грузию, надо четко понимать, что это абсолютно разумные деньги.
8: По данным грузинских властей, в прошлом году страну посетило около 1 600 000 российских туристов. Это рекорд. В сравнении с 2024 годом поток путешественников вырос на 13%. Интерес продолжит расти по нескольким причинам, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
3: Путешествия в Грузию показывают положительную динамику. Этому способствует наличие прямых авиационных перелетов, отсутствие визового режима. И, конечно, все-таки это доступное направление, так как можно выбрать различные бюджеты. По нашим оценкам, этот тренд сохранится, и у Грузии есть еще третьи возможности. Это транзитные авиационные перевозки и путешествия через Грузию в третьи страны, так как полетные программы предлагают интересные возможности и для стыковочных рейсов.
8: В Национальном статистическом управлении Грузии сообщили, что траты российских туристов с января по март принесли экономике страны почти 125 миллионов долларов. По этому показателю они занимают первое место среди всех иностранцев, приезжающих в республику. Билеты на «Гамлета» в МХТ имени Чехова подорожали до 200 тысяч рублей. Это абсолютный рекорд для драматического театра.
22: Избранное за неделю.
8: Премьера с Юрой Борисовым в роли принца датского состоится 14 мая. Всего запланировано 6 показов. Билеты в официальных кассах были выкуплены в первый же час после старта продаж, еще в середине марта. Цены тогда стартовали.

0: отказывались.
1: Вчера вечером там оставалось 42 билета, но из них, кроме третьего ряда, какие-то иные, я бы приличными местами не мог бы назвать. Боковые места. Продажа-то уже идет больше 2 месяцев, и на 14 число здесь уже остались либо самые дорогие, как вот третий ряд, либо самые боковые. Ну, то же самое было ровно год назад на спектакле «Кабала Святош». Один в один. То есть там была тоже такая шумиха. На премьеру были просто баснословные цены. Намного дороже, чем большой театр, например, стоит на Новый год. Сейчас МХАТ вот с такими премьерными спектаклями по стоимости, по уровню спроса, ну, это примерно, да, на уровне каких-то премьер большого театра.
2: «Гамлет» в постановке Андрея Гончарова уже третье обращение МХАТ к пьесе Шекспира. Первая в начале 20 века была поставлена как «Мистерия», вторая в начале 2000-х «История о тотальном одиночестве принца-фаталиста». Новый спектакль, как говорится на сайте театра, будет соответствовать нашим дням. Спрессованный и наэлектризованный, у его героев нет времени на сомнения и пространные монологи. Но зрители вряд ли волнуют творческие поиски режиссеров. Большинство придет в зал ради главных звезд – Юры Борисовой и Анны Чаповской, убеждена театральный критик Марина Тимашева.
3: За последние, я не знаю, 40 лет своей жизни я ни разу не видела того, что считается традиционным «Гамлетом». Последний из «Гамлетов», который я видела, вышедший в Москве и сейчас переехавший из учебного заведения ГИТИСов в театр «Пространство внутри» – это «Гамлет» Татьяны Тарасовой. И я не ожидаю ничего более резкого и серьезного от какого-либо другого московского театра. Но понятно, что публике нет никакого дела, ни какого новаторства. Это все прерогатива театральных критиков и такой очень постоянной зрительской аудитории. Публике есть дело до названия. Первое, то есть «Гамлет», «Шекспир». Второе, это актеры, которые заняты в спектакле. Публика никогда не реагирует на имена режиссеров и, с моей точки зрения, не сильно любят новаторские постановки. Она предпочитает, как всегда это было, хорошее репертуарное название и прекрасного артиста. А в этом спектакле в роли Гертруда занята еще Анна Чаповская, которую публика тоже очень знает. Два очень хороших артиста. Дело в этом.
4: Как вы думаете, вот этот «Гамлет», он надолго задержится на сцене или это вот такая короткая, яркая история?
3: Это огромные деньги, которые вложены в постановочные затраты. Это огромный коллектив, который работает на этот спектакль. Конечно, речи нет о том, чтобы этот спектакль дали 3 раза, и он бы сошел со сцены. Это исключено. Репертуарный театр – это театр, в котором спектакли держатся до тех пор, пока они делают сборы, с одной стороны, и до тех пор, пока они получают награды всячески. Естественно, год поиграют, и через год прекрасно можно будет посмотреть этот спектакль.
2: Предыдущая громкая премьера МХТ имени Чехова, спектакль «Кабала Святош», также была мгновенно выкуплена в официальных кассах. Перекупщики продавали билеты за 100 тысяч рублей. Две главные роли у Константина Хабенского и Николая Цискоридзе. Он играет под псевдонимом Максим Николаев. На май и июнь запланированы 4 спектакля. Ни одного билета в кассах нет, а у перекупщиков есть от 30 до 170 тысяч рублей. Коротко о трафике. По информации Яндекс.Карт, 1 балл в городе. На дорогах свободно. На бульварах 6 баллов обе стороны. Затруднения от Тверской улицы до Петровки и от Подколокольного переулка до Яузской улицы. Кроме того, небольшие проблемы на Большой Никитской от Никитского до Новинского бульвара и на Мясницкой улице от Чистопрудного бульвара до Лубянской площади.
5: Коммерсант ФМ. Время и место. 12 и 14 мая. Москва. Актер театра и кино, заслуженный артист России Виктор Добронравов и ЛРК-трио. В программе «Вечная джазовая классика» и музыка советских лет в джазовых аранжировках. Место проведения – джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке. Начало в 19:30. Подробности на сайте moscow.butmanclub.ru.
6: Культово с Павлом Шинским.
7: Мейн-кун. Букву «Н» в середине названия породы часто забывают. И зря. Эти крупные кошки – уроженцы штата Мэн. По слухам, создатели породы скрестили домашнюю кошку с рысью. Генетики говорят, легенда. Ну, впечатляющий размер, кисточки на ушах и холодный взгляд киллера Леона заставляет усомниться в мнении ученых. В 2010 году

0: самец мейн-куна по кличке Стюи попал в книгу рекордов Гиннесса как самый длинный кот в мире. От носа до хвоста ему намерили 123 сантиметра. Характер у этих котов ближе к собачьему. Они общительны, преданы хозяевам, недоверчивы к посторонним и любят плавать. Да и вообще с природой они на «ты». Широкие лапы с пучками шерсти между пальцами работают как снегоступы. Плотная жесткая шерсть не пропускает воду во время дождя, а длинный пушистый хвост служит одеялом в морозы. Не кот, а лучший друг туриста – Федор Конюхов животного мира. Но все же мейн-куны предпочитают домашнюю жизнь. То есть они еще и умны. Всем бы так.
1: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант ФМ. Стиль с Анной Минаковой.
2: Камень, рожденный в мае, изумруд. И, как обычно, мы опираемся на классификацию Американской ассоциации ювелиров. Об изумруде в этой рубрике и вне ее мы уже говорили не раз. А сегодня поговорим о самых необычных объектах, созданных из изумруда. Однозначно, моя любимая изумрудная чаша эпохи великих моголов начала 17 века, связанная с именем Шаха Джахана и входящая в коллекцию Аль-Тани, представленную в Национальном музее Катара. Это вырезанный из цельного изумруда сосуд, небольшая рюмка для вина. И здесь важно учитывать, что в период ее создания и само вино, и культура его потребления были другими. Современные представления о размере бокала привели бы нас к мысли о крепких напитках. Корона Ант из собрания Метрополитен музея в Нью-Йорке создана в 17-18 веках как украшение образа Девы Марии в кафедральном соборе колумбийского Попаяна. В ней использованы десятки изумрудов, включая центральный камень около 45 карат. При этом здесь довольно редкое решение. Часто часть камней не жестко инкрустирована, а закреплена подвижно. Они свисают с верхних дуг короны, как капли, и свободно покачиваются. Скульптура начала 18 века из музея «Зеленые своды» в Дрездене – это фигура мавра, выполненная из дерева с элементами из золота и эмали. Мавр на подносе несет изумрудную друзу. Сама друза – природный кластер кристаллов, неограненный и необработанный. Именно он становится и визуальным, и смысловым центром всей композиции.
1: Стиль с Анной Минаковой. После окончания Первой мировой войны инженер из Массачусетса Сэм Фостер открыл собственное производство расчесок из пластмассы, и несколько лет его дела уверенно шли в гору. Злую шутку сыграла переменчивая мода. В 1920-х годах голливудские актрисы начали носить короткие прически, и спрос на расчески резко упал. Однако Фостер нашел выход. Он заказал новые формы для литья из целлулоида и наладил выпуск оправ. Так на рынке появились недорогие солнцезащитные очки. Думайте иначе. Коммерсант ФМ. Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум?
3: Дайте я скажу!
1: Как звучат новости, которые ни на что не влияют.
4: Побывал губернатор или детском саду Калинка.
5: Коммуникации власти останавливаться на этом не собираются.
1: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим. Слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения.
6: 18:30 в Москве. В студии Ирина Меркулова. Добрый вечер.
1: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
6: 3 мая, воскресенье, в Москве плюс 22 градуса, пробки 1 балл в этом часе. Спрос на авиабилеты в Эмираты резко вырос благодаря открытию авиасообщений и значительным скидкам на проживание в отелях, сообщили в АТОР. Ограничения для организованного туризма пока сохраняются. Министерство труда обновило перечень профессий для прохождения альтернативной гражданской службы. Почему пересмотрели список? Расскажем через полчаса в эфире «Коммерсант ФМ». После ухода Арабских Эмиратов страны ОПЕК плюс решили увеличить нефтедобычу на 188 тысяч баррелей в сутки с июня. Отмечается, что решение принято для поддержания стабильности нефтяного рынка. И к новостям. На подлете к Москве сбили 7-й беспилотник с начала этих суток, сообщил мэр Собянин. В аэропорту Внуково с 16:20 действует временное ограничение на использование воздушного пространства. Рейсы прибывают и отправляются по согласованию с госведомствами. Туроператоры зафиксировали бум спроса на Арабские Эмираты. Это произошло на фоне возобновления прямого авиасообщения, рассказали в профильной ассоциации. Накануне власти арабского государства сняли все ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажу билетов на рейсы в Дубае с июня. По данным АТОР, после начала конфликта на Ближнем Востоке россияне отменили почти 40% поездок в регион. На этом фоне правительство разрешило туроператорам использовать бюджетные средства для возмещения ущерба клиентам. Однако многие вместо денежных возвратов просят перенести поездки на лето, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян. По его словам, это также стимулирует спрос.
3: Для меня стало неожиданностью, что решили пропустить май российские перевозчики, тогда как мы видим, что со стороны Арабских Эмиратов практически полностью восстановили расписание. 3 из 4 авиакомпаний, по заверениям арабских перевозчиков, самолеты летают практически полные, но мы, как туроператоры, лишены возможности продавать турпродукты. Мы можем использовать перевозку только для транзита. МИД России должен снять рекомендацию об угрозе жизни и здоровью. В любом случае, спрос на Эмираты летом, с учетом той цены, которую сейчас транслируют отели, если не будет никаких эскалаций, то спрос будет высокий, потому что пока, судя по всему, российский рынок будет одним из первых, которых откроет для себя вновь Арабские Эмираты и, в принципе, весь Ближний Восток, а значит, мы получим преференцию низкого спроса и, соответственно, предложение для нас будет крайне выгодным.
7: То есть опасений у туристов уже почти не осталось, готовы лететь?
3: Сейчас ситуация, как мы видим из сообщений самих Арабских Эмиратов, из тех, кто туда вернулся, абсолютно спокойно. В последнее время участились спрос со стороны турагентов. Клиенты к ним приходят, говорят, ну мы-то видим, ситуация стабилизировалась, самолеты вроде летают. Для большинства туристов именно решения Минтранс или Росавиации являются более знаковыми и ключевыми, чем решение нашего регулятора Минэкономразвития. Но оно невозможно без снятия своей рекомендации МИД. Было ощущение, что, скорее всего, после майских праздников, после уже 9-го. Но я бы рассчитывал, что все-таки полноценное восстановление с июня. Спрос есть, особенно у тех, кто попал в выплаты из фондов персональной ответственности, потому что у них альтернатива либо ждать выплат до 70 месяцев, или все-таки попросить воспользоваться поездкой в те самые же Эмираты, раз там все стабилизировалось.
6: Туроператорам пока нельзя реализовать пакетные предложения в Арабские Эмираты, однако они могут помочь с покупкой авиабилетов и бронью отеля по отдельности. Варианты размещения сейчас можно найти с большой скидкой, отмечает начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская.
8: Некоторые туристы с опасением отнеслись. Как же так, вроде бы национальный перевозчик объявил, что мы возобновляем рейсы, но рейсы пока в сетке стоят только с июня. А июнь – это уже очень жарко. Арабские Эмираты всегда были очень популярны из-за того, что достаточно близко лететь, большое разнообразие вариантов отдыха, начиная от шопинга и заканчивая пляжем. И, конечно, то, что они были выключены на какое-то время, многим людям было неприятно. Многие бы очень хотели полететь в Арабские Эмираты. Но в связи с тем, что сейчас у нас грядет лето, большей популярностью будет пользоваться Турция, Греция, где не такая будет сумасшедшая жара, на Арабские Эмираты. Последний спрос был с учетом майских праздников. Кто-то сейчас еще хочет попробовать улететь на 8, 9, 10. А дальше для Арабских Эмиратов сезон временно закончен. Ну и ожидаем следующую волну уже сентябрь, октябрь, ноябрь.
7: Но могут ли как-то отели, туроператоры альтернативными способами стимулировать спрос?
8: На самом деле, Арабские Эмираты сейчас предлагают очень дешевые цены. Многие отели не досчитались своих туристов, поэтому количество скидок максимальное, и сами скидки максимальные. И улететь за такие деньги в Арабские Эмираты раньше никогда не было возможно. Видимо, сейчас многие, кто считает деньги и смотрят за интересными предложениями, они, конечно же, обратят внимание на Арабские Эмираты. Ну, в принципе, в отеле же есть кондиционер, и даже летом можно отдыхать, быстренько выбегать на пляж или потом ехать в шопинговый центр, тоже, опять же, в кондиционере. Как транзитная точка, и Дубай, и Абу-Даби пользуются огромным спросом. Можно остановиться на 1-2 дня. И это весь мир у нас покрывается. Арабские Эмираты – очень удобный хаб. Сейчас будет еще большее количество и комбинаций, и стыковок, и стоимость.
6: Минэкономразвития оценило общие потери российских туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке в 7 миллиардов рублей. Однако при восстановлении спроса в регионе летом и осенью глобальное число поездок россиян за год снизится лишь на 10%, подсчитали в АТОР. Страны ОПЕК плюс приняли первое решение после выхода Арабских Эмиратов из Альянса. Сегодня Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман встретились на онлайн-конференции. Они договорились увеличить предельный уровень нефтедобычи в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Это третье повышение квоты с момента блокировки Ормузского пролива. Впрочем, это увеличение не окажет влияния ни на производство сырья, ни на стоимость нефти, считает руководитель управления аналитических исследований Авикэпитал Дмитрий Александров.
9: Плановое решение с учетом квот ОАЭ. В принципе, обсуждали это еще до того, как Объединенные Арабские Эмираты приняли решение о выходе из соглашения. Но само по себе такое увеличение на текущую ситуацию на рынке не влияет. Слишком мало, чтобы исправить ситуацию. Если откроется пролив, сами по себе эти объемы тоже мало что дают, потому что в моменте объем предложения будет гораздо более сильно увеличен за счет освобождения тех танкеров, которые там остались. Там, в принципе, на самом деле движение-то есть, периодически более активное увеличение квот. На текущую ситуацию, на физическом именно рынке, никак не влияет. На фьючерсах тоже.
10: В перспективе как-то могут страны ОПЕК плюс корректировать вот эти решения так, чтобы положительно влиять на ситуацию?
9: Все будет зависеть от того, насколько ОАЭ решат придерживаться тех объемов добычи, которые у них были раньше, приблизительно. Резкое увеличение добычи и экспорта они не планируют. Второе, сохранится ли в целом ОПЕК плюс соглашение, как оно есть, не будет ли попыток выхода других стран-членов, не будет ли сильных нарушений. Может быть, основная интрига вот ближайшей перспективы, это не будет ли Саудовская Аравия увеличивать объемы добычи резко, потому что у нее, так же как и у Эмиратов, резервы для быстрого увеличения объемов добычи есть, не приведет ли это к сильному недовольству других. Вот это действительно может разбалансировать соглашение, цены продавить, как минимум, на дальнем участке.
6: Объединенные Арабские Эмираты покинули ОПЕК плюс и ОПЕК 1 мая после почти 60 лет участия в Альянсе. Тем временем Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов, пишет Bloomberg. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до трети скважин без долговременного ущерба. Премиальные автомобили могут остаться без масла. Перебои с поставками смазочных материалов через Ормузский пролив привели к беспрецедентному кризису. По данным Argus Media, цены на масла уже выросли в два раза в Северной Европе. Особенно критична нехватка масел третьей и четвертой групп. Они нужны для создания синтетических жидкостей, которые выдерживают экстремальные нагрузки в двигателях суперкаров. В России ожидать повышения цен пока преждевременно, говорит президент группы компании «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
11: Я бы не драматизировал, потому что каждая большая компания, в принципе, делает какие-то страховые запасы. Вот у нас страховой запас примерно 60 дней. То есть меньше, чем на 60 дней склады не наполняются. На это время мы цены повышать не планируем, и по всей линейке премиалки, в том числе, цены будут старые. Второй вопрос, что будет дальше, потому что действительно с логистикой не очень хорошо, но не забывайте, нам неожиданно помощь по импорту пришел курс. Это очень плохо для внутреннего производителя, вместе с тем очень хорошо для той темы, о которой мы говорим. Учитывая, что объективно трудности, они носят не надуманный характер, особенно все то, что мы завозили из Эмиратов и вот эти вот территории направления, конечно, все стало прям не очень замечательно.
12: А есть ли альтернативные варианты для импорта масел, кроме Ближнего Востока?
11: Первая альтернатива, она достаточно простая, понятно, это, безусловно, Китай. Не секрет, что в Китае есть абсолютно все. Тут же вопрос принципиально связан с ценой. Опять же, не стоит излишне драматизировать. За последнее время что-что по линейке масел, в том числе очень неплохие, наши компании, российские, сделали очень большой рывок. Да, у нас немного отстают темы, связанные с присадками, но, в общем-то, основа вся масел, да, она у нас покупается в Российской Федерации во многом. Да, какие-то сверх там премиальные масла для высокооборотистых моторов, тут, да, это отдельная тематика. Это же в любом случае мы говорим о нескольких процентах рынка. Так, в принципе, стандартные, нормальные, премиальные, высокотехнологичные масла пока они есть.
6: По данным независимой ассоциации производителей смазочных материалов, на регион Персидского залива приходится 20% мировых мощностей по производству масел. В прошлом году это направление обеспечило 3/4 импорта Европы и почти половину поставок в США. Это дело Министерства культуры. Так в Кремле прокомментировали удаление третьего сезона сериала «Метод» из онлайн-кинотеатров.
13: Избранное за неделю.
6: Вопрос Дмитрию Пескову был задан в контексте недавнего призыва президента избегать излишних запретов. Пресс-секретарь главы государства на это ответил, что речь идет о выполнении законов. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» Дмитрий Дрезе считает, что подобные меры не улучшают настроение в обществе.
13: Роскомнадзор на основании официального заключения Министерства культуры РФ распорядился удалить с онлайн-платформ третий сезон сериала «Метод». Причина – дискредитация традиционных российских духовно-нравственных ценностей и пропаганда их отрицания. Минкульт вынес свой вердикт на основании заявления некого неизвестного гражданина. Тем не менее, после проведения соответствующей проверки, эксперты согласились, да, есть дискредитация. А если так, гражданам страны, что ждут обещанного продолжения, придется посмотреть что-то другое. Согласно сообщениям ряда СМИ, все происходящее стало полной неожиданностью, в том числе и для авторов кинокартины, которые ничего такого и не подозревали. Кто не смотрел или не знает, сериал «Метод» — это триллер о борьбе с маньяками посредством погружения в их образ мыслей. Для этого, естественно, требуется помощь людей, скажем мягко, с темной половиной. Не будем отбирать хлеб у кинокритиков, но по большому счету идея не нова. Вспоминаем бессмертный голливудский шедевр 1991 года под названием «Молчание ягнят». Понятно, что тема непростая и, что называется, на грани. Сейчас время такое, что народонаселение лучше лишний раз не волновать. Поэтому логично устранить разного рода раздражители, мало ли что. Возможно, в третьем сезоне «Метода» команда борцов с маньяками несколько переусердствовала, взяла, да и дискредитировала российские традиционные ценности, допустив к тому же еще и пропаганду их отрицания. Хотя очень может быть, мы никогда и не узнаем, что же там такого страшного обнаружил тот самый таинственный гражданин. Дело в другом. По идее, искусство у нас, оно как бы для людей, для народа. Однако по факту получается, что не совсем. Мнение кинолюбителей в итоге никто не спросил. Да что люди? Люди потерпят, не впервой. Деньги, выходят зря потрачены. Актеры играли, режиссеры ставили, сценаристы придумывали. Кто теперь возместит убытки? Нельзя сказать, что в результате всего этого настроение у народа населения РФ серьезно улучшится. Тем более накануне народного же праздника, Дня весны и труда, 1 мая. Всегда казалось, что доверие граждан к власти есть главная ценность. Но, похоже, сейчас тренды меняются. Причем непонятно, в какую сторону. И это самый главный вызов. Наверное. А Дмитрий Дрезе, Коммерсант ФМ.
1: Генеральная линия.
6: Это комментарий Дмитрия Дрезе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Через пару минут новости на Коммерсант ФМ, а затем об испытаниях аэротакси в Нью-Йорке.
1: Офф-топ с Яной Лубниной. Тревел.
14: Сервис для соло-туристов заинтересовал инвесторов. На фоне бесконечного количества ИИ-стартапов не только обычным людям, но и инвесторам Силиконовой долины хочется чего-то настоящего. Интерес растет к так называемым IRL-проектам In Real Life, которые способствуют столь востребованному живому общению. Итальянский сервис WeRoad недавно заявил об экспансии на американский рынок к 2030 году. Платформа позволяет путешественникам-одиночкам объединяться в группы и проводить совместные отпуска. Как это работает? Пользователь, зная о своих датах отпуска, например, заходит на сайт, выбирает направление и формат отдыха – пляж на Средиземном море, сафари в Африке, городские шопинг-туры в Азии, исследование археологических парков где-нибудь в Мексике или что-то другое. Поиск отфильтровывается по датам, направлению и настроению. Затем турист сам приобретает авиабилеты. Они не включены. И, наконец, он присоединяется к сообществу других путешественников, и вместе они готовятся к поездке. В такие туры обычно включено проживание, совместное или отдельное по желанию, экскурсии, транспорт для общих поездок, помощь координатора группы. Это тоже активный турист-энтузиаст, но он присоединяется к группе еще и с целью помочь со всеми процессами. Сервис создали для активного отдыха людей в возрасте от 18 до 49 лет. И мотивация понятна. По опросам, около 35% взрослых в ЕС говорят, что чувствуют себя одинокими хотя бы иногда, особенно молодежь. WeRoad появилась в 2017-м, и с тех пор сервис растет ежегодно примерно на 30%, говорят в компании. Оборот 2025-го – 130 миллионов евро. Добавляются новые опции – туры на уикенд, приложение WeMeet для локальных мероприятий и прочее. Во главе компании выходцы из Booking.com. Итальянские СМИ пишут, что на групповые поездки в этом году придется около трети от оборота туристической индустрии в 1 триллион долларов. Молодежь стремится к реальным жизненным впечатлениям. И даже серьезные кризисы, как на Ближнем Востоке, в целом это не изменят. И с этим невозможно спорить. Даже после самых сильных переживаний и потрясений всем людям всегда нужно только одно – отдых.
6: 18:46 в Москве. Новости на Коммерсант ФМ. Latest news. Дополнительные доходы российского бюджета в связи с повышением цен на нефть могут составить 200 миллиардов рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Он уточнил, что уровни поступлений и недопоступлений доходов в бюджет за последние два месяца были одинаковыми. Фактически эти показатели уравновесят друг друга, добавил министр. Американские автогиганты General Motors, Ford и Stellantis предупредили о сырьевом шоке на 5 миллиардов долларов из-за войны в Иране, пишет Financial Times. Из-за стремительного роста цен на различные материалы, от алюминия до пластмассы и красок, компании могут повысить цены на автомобили. По данным экспертов, себестоимость производства машин может подскочить на 500-1500 долларов. Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Фергюсон доставлен в больницу после того, как почувствовал себя плохо на стадионе Олд Траффорд перед игрой МЮ Ливерпуль, сообщает Daily Mail. По данным источника, 84-летний Фергюсон помещен в медицинское учреждение в качестве меры предосторожности. Руководство клуба оптимистично настроено на его скорейшее выздоровление. В мае 2018 года тренеру была проведена операция после кровоизлияния в мозг. Сборная России по синхронному плаванию в заключительный день этапа Кубка мира в Китае завоевала золото и две бронзы и заняла второе место в медальном зачете. Международная федерация водных видов спорта допустила российских и белорусских спортсменов до взрослых турниров под национальными флагами и полностью восстановила членство России и Белоруссии в организации. Погода. По информации Яндекса, в Москве сейчас плюс 21 градус. Ясно, осадков нет. Осадков не обещают и в понедельник. Будет облачно с прояснениями и плюс 26 днем. В Нью-Йорке впервые протестировали аэротакси на городском маршруте. Из Манхэттена в аэропорт летательный аппарат добирается менее чем за 10 минут. На автомобиле такая дорога обычно занимает около часа. Речь идет об электрическом аппарате компании Joby Aviation. Он рассчитан на 4 пассажиров, почти бесшумен и не производит выбросов. По оценкам, стоимость поездки может составить от 150 до 250 долларов. Такие полеты – шаг к массовому внедрению новой авиации, отметила президент компании-разработчика Бонни Сими.
15: Заказать полет на аэротакси можно будет прямо в приложениях крупных агрегаторов. Почти так же, как обычное такси. Сам аппарат очень тихий. Это подтверждено исследованиями НАСА и полностью электрический, а значит экологичный. Он взлетает вертикально, как вертолет, а затем переходит в горизонтальное положение, как самолет, что позволяет значительно сократить время в пути. Например, дорога из аэропорта в город займет всего несколько минут вместо долгой поездки по пробкам. Сейчас проект находится на финальной стадии сертификации, и Нью-Йорк станет одним из первых городов, где сервис запустят. Здесь люди проводят в пробках более 100 часов в год, и цель – вернуть им это время. При этом аэротакси не будет эксклюзивным. Стоимость поездок планируется на уровне обычного транспорта, поскольку эксплуатация таких аппаратов значительно дешевле, чем вертолетов.
6: Ранее компания Uber объявила о запуске электрического аэротакси в Дубае до конца года. Летать оно будет между городскими хабами и международным аэропортом. Тем временем в России такие технологии пока только тестируются. Первые полеты с пассажирами могут начаться через 3-4 года, заявлял глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, переход к пассажирским перевозкам возможен только после отработки технологий в грузовом режиме. Для развития аэротакси в России не хватает законодательной базы, отмечает основатель сервиса РАН Авиа Андрей Патраков.
16: Аэротакси – это больше устоявшийся термин в СМИ в основном, который означает вот эти вот инновационные электрические самолеты вертикального взлета и посадки. Но если брать именно юридический, то разница заключается только в том, что какие-то аппараты сертифицированы для полетов над городом, а какие-то нет. И если брать конкретно там Робинсон 44, вертолет такой легкий, маленький, он вмещает 4 человека, вроде как, пожалуйста, но вертолет, он однодвигательный, и вот для полетов над городом он не подходит, потому что по требованию безопасности в случае отказа одного двигателя должен быть резерв какой-то. И вот те вертолеты над городом не летают даже в Нью-Йорке. Там летают дорогие Bell, там, двухдвигательных и так далее. Вот в этом принципиальная разница. Но если мы говорим про какие-то загородные полеты, то, пожалуйста, вот на этих Робинсонах тоже есть перевозки, еще раз, где законодательство это позволяет.
6: Проблема регулирования не единственное препятствие для развития аэротакси, считает технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев. По его словам, интегрировать такой вид транспорта в воздушный трафик будет крайне сложно.
17: Аэротакси достаточно давно развивается. Это такая мечта крупных мегаполисов избавиться от пробок. Вокруг той же самой Москвы достаточно много аэропортов. Это крупный узел авиаперевозок. И совместить вот эту малую авиацию с большой достаточно тяжело, потому что на каждый взлет-посадку требуется разрешение центрального диспетчерского пункта, и это сделать непросто. Думаю, что не скоро мы увидим массовое применение подобного рода техники именно в качестве такси, в качестве каких-то демонстрационных полетов, в качестве экскурсионных каких-то вполне себе возможно, это будет оправдано, это экономически достаточно недорого, я думаю, будет стоить, но вот массовое применение в ближайшее время мы не получим.
6: В сентябре прошлого года в Минтрансе заявили, что допускают появление аэротакси в некоторых городах России в течение 10 лет при успешной сертификации и создании необходимой инфраструктуры. Появление полностью беспилотных пассажирских летательных аппаратов – более далекая перспектива, уточнили в ведомстве. В Москве и Подмосковье могут запретить добывать криптовалюты. Правительственная комиссия рассмотрит этот вопрос 18 мая, рассказал журналистам замглавы Минэнерго Петр Конюшенко. По его словам, инициатива исходит от властей самих субъектов.
18: Избранное за неделю.
6: Запрет на майнинг действует уже в 13 регионах России. Причина – дефицит мощностей. Например, в Иркутской области сообщили, что ограничения на добычу криптовалют помогли разгрузить энергосистему. Впрочем, в столичном регионе мощностей более чем достаточно, говорит основатель компании «Асгард Майнинг» Роман Малышев.
19: Была информация, что в московском регионе предоточено порядка 1 гигаватта мощности, но эта оценка сильно преувеличена. По оценкам в общем майнинге у нас было порядка 2,7 гигаватт всего в России. Эти мощности, которые используются под майнинг, конечно же, находятся в правовом поле, платят налоги. В Москве, в Московской области на текущий момент, как мне известно, нету прям такого огромного дефицита мощностей, которые были бы задействованы. Например, я знаю много объектов, которые мощности выданы под дата-центры и которые до сих пор не используются. Связано это с тем, что высокая ключевая ставка, отсутствие финансирования в том числе. Запрет может только негативно сказаться на экономике.
20: И что теперь делать бизнесменам, которые занимались майнингом? Буквально в промышленных масштабах. Насколько сложно будет переехать в другой регион, может быть, в соседнюю область?
19: Процесс переезда, во-первых, трудоемкий, а еще и довольно-таки высокостоящий. Например, перевести один контейнер размером 1 мегаватт. Давайте рассмотрим просто даже переезд в соседнюю область. Это не менее 200 тысяч и просто за логистические затраты.
6: По данным Минэнерго, сейчас в Москве работает 46 дата-центров, в области 19. Общая мощность объектов больше 700 мегаватт. В случае введения запрета в столице пострадают в основном так называемые домашние майнеры, считает руководитель практики цифрового права юридической фирмы «Лидингс» Дмитрий Кириллов.
21: Если такое решение будет принято в отношении Москвы и Московской области, это довольно чувствительное и печальное событие, потому что, по сути, люди будут лишены источника дохода в этой ситуации. В первую очередь, если мы говорим про Москву и область, это ударит по домашним майнерам. Промышленный майнинг развит все-таки в других регионах в большей степени, в Сибири и на Дальнем Востоке. Например, единственное исключение, которое закон устанавливает, это майнинг на частной генерации. Вряд ли можно представить, что кто-то будет ставить у себя во дворе какой-то электрогенератор, например.
10: А если такие ограничения все-таки появятся, то что делать майнерам, куда переносить оборудование и что им будет грозить за нарушение?
21: Скорее всего, люди просто потеряют возможность майнить в нашем регионе. Если не хотят продолжать это делать, то им придется просто свои асики переносить куда-то в те регионы, где майнинг разрешен, договариваться с майнинговыми фермами. Прорабатывается ответственность и административная, и уголовная за незаконный майнинг. Эти законопроекты, они, в принципе, уже рассматриваются в Государственной Думе. Они пока недалеко продвинулись. Я бы этот риск со счетов не снимал, если эти законопроекты примут теми же средствами, которыми сейчас выявляется черный майнинг. майнинг, ими будет выявляться белый майнинг, который в одночасье станет черным. Люди не могут быть оштрафованы в рамках кодекса об административных правонарушениях, либо, не дай бог, если в уголовный кодекс будут принесены правки, то и привлечены к уголовной ответственности.
6: По данным Федеральной налоговой службы, сейчас в реестр майнеров входят больше 500 предпринимателей и около 90 операторов инфраструктуры. В правительстве неоднократно отмечали, что сама по себе добыча криптовалют полезна для экономики, но только в тех регионах, где есть свободные мощности. О трафике в Москве. По информации Яндекс.Карт, 2 балла в городе. Дороги почти свободны. В центре небольшие затруднения на Бульварном кольце. А в области часовые пробки на Горьковском шоссе от поворота на Ельню до Новой Купавны и на Носовихинском шоссе от въездной дороги Вишнякова до Восточного шоссе. 18:56 в Москве. Это Ирина Меркулова. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
0: Коммерсант ФМ. Время и место. 15 мая. Москва. Автор и ведущий цикла «Весь Стравинский» Ярослав Тимофеев представит три шедевра самого влиятельного композитора 20 века. В программе «Персифона» концерт «Дамбартон Оукс» и «Симфония псалмов». Произведения прозвучат в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Федора Леднева. Место проведения – концертный зал Чайковского. Триумфальная площадь 4. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте meloman.ru.
2: Хай-тек с Александром Леви. Видеокарта рендерит один кадр, а нейросеть берет его и генерирует еще до 5 дополнительных. То, что вы видите на экране, это, по сути, галлюцинации, образы которых не существовало. Именно так работает технология DLSS 4.5. Такую разработчики установили в серию новых игровых ноутбуков Acer Nitro V17 AI. Линейка вышла в продажу в России. Массовость описанной технологии подчеркивает статистика. По данным NVIDIA, более 80% владельцев видеокарт GeForce RTX играют с включенным DLSS. А это 3 миллиарда часов геймплея с момента запуска технологии. Ее поддерживают свыше 400 игр. Но если она так распространена, то чего особенного в ноутбуках Nitro V17i? Новинки Acer вошли в этот мир сразу с картой RTX 5060, 8 гигабайтами сверхбыстрой видеопамяти GDDR7, 17-дюймовым экраном с частотой до 165 Гц и откликом 3 миллисекунды. Но самое главное, в лэптопах этой серии живет второй ИИ. Процессор AMD Ryzen AI несет отдельный нейронный блок NPU. Пока пользователь играет или монтирует видео, чип ИИ работает в фоне. Он незаметно убирает шум с микрофона, например, во время стрима, улучшает картинку на камере в созвонах, оптимизирует нагрузку системы, все ради лишних кадров в секунду. Незаметно, но постоянно. И вот что принципиально важно. Оба ИИ живут прямо на устройстве. Никакого облака, никаких сторонних серверов. Данные владельца ноутбука не покидают устройство и обрабатываются без задержек сети. По утверждению компании Renewator, локальные вычисления могут сокращать задержку с 1,5 секунд до миллисекунд. Еще один бонус – решение не требует подключения к интернету. Линейка ноутбуков Nitro V17i доступна в 5 конфигурациях – от базовой с Ryzen AI 5 и Full HD экраном до топовой с Ryzen AI 7 с Quad HD дисплеем и 32 гигабайтами оперативной памяти. Другие обзоры и новости из мира IT на нашем сайте в разделе «Технологии».
0: Хай-тек с Александром Леви. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. И мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
6: 18:59 в Москве. В студии Ирина Меркулова. Добрый вечер.
0: Радио Коммерсант. Новости и мнения.
4: 93,6 FM.
6: 3 мая, воскресенье. В Москве плюс 21 градус, пробки 1 балл в этом часе. В список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы включены почти 100 новых позиций. Кого затронут изменения и где можно пройти альтернативную службу? Россияне снова хотят отдыхать в Арабских Эмиратах. Фиксируется рост спроса на авиабилеты после восстановления авиасообщения. Однако туры в эту страну пока не продаются. Иран сменил тон. Корпус стражи исламской революции заявил, что пространство для маневра США сузилось. Трамп должен сделать выбор между невозможной операцией и невыгодной сделкой. Ранее Трамп дал понять, что не одобрит новый мирный план Тегерана. И к последним новостям. Спасатели обнаружили тела 4 погибших после аварии на угольном разрезе в Магаданской области. По предварительным данным, под завалами еще могут находиться люди. Обрушение породы произошло 30 апреля. К альтернативной гражданской службе допустили водолазов, настройщиков пианино и эквилибристов. Список профессий, которые могут заменить срочную службу в армии, увеличился почти на 100 позиций. Новый перечень утвердил Минтруд. Кроме этого, часть прежних специальностей разбили на конкретные категории. Из-за этого некоторые пункты расширились в 3 раза. Другие устаревшие профессии вовсе убрали из списка. По закону, альтернативная служба доступна людям, которые из-за веры или убеждений не могут брать в руки оружие. Вместо армии человек может поработать в гражданской сфере, но обычно срок службы больше, до 21 месяца. О том, как изменился список профессий, в справке «Коммерсант ФМ».
4: Детали.
5: Ключевое изменение – блок медицины. Перечень врачебных специальностей значительно расширен и детализирован. От гастроэнтеролога, гематолога, гериатра, нефролога, онколога и пульмонолога до нейрохирурга, сердечно-сосудистого хирурга, радиотерапевта, трансфузиолога, эндоскописта и врача физической и реабилитационной медицины. Отдельно детализировали скорую помощь. Врач выездной бригады, врач скорой помощи, фельдшер и медсестра по приему вызовов. Блок медсестер тоже стал шире и современнее. Теперь во многих позициях прямо указаны медицинские братья, а также специализации: диетическая, палатная, перевязочная, участковая, по профилактике, функциональной диагностике и общей практике. Второй заметный блок – культура, цирк и сцена. В списке появились воздушные гимнасты, акробаты, артисты балета цирка, артисты мимического ансамбля, жанра эквилибр, ассистенты номера в цирке, режиссер-постановщик, звукорежиссер, звукооператор, художник-конструктор в организациях исполнительных искусств. Третий пласт – цифровые и технические профессии. Вместо общего программиста появились программист информационных систем, программист программного обеспечения, системный администратор, системный программист, специалист и инженер по информационной безопасности, техник по защите информации и технический специалист по информационным системам. Добавлены прикладные рабочие позиции: лесной пожарный, водолаз, настройщик пианино и роялей, реставратор памятников деревянного зодчества, сиделка и помощник по уходу. Удаления выглядят более точечными. Из списка без очевидного преемника ушли, например, пекарь, промысловый охотник, рыбовод и машинист экскаватора.
6: Пройти альтернативную службу можно только в конкретных организациях. Их список закрепляется отдельным документом. Перечень этот тоже расширили. Туда добавили около 130 позиций. И сейчас их почти 2000 по всей стране. Впрочем, расширение списка не увеличивает шансы избежать срочной службы, говорит адвокат Александр Передрук.
22: Расширение списка может свидетельствовать, что не хватает трудовых ресурсов в организации. Они таким образом пытаются эти ресурсы восполнить. Но статистика показывает сейчас, что рост числа людей, которые проходят эту службу, тоже есть. Но оно оставляет все равно не такое большое количество. Порядка там 1000 человек в год проходит альтернативную гражданскую службу. И понимание у нас каждый призыв 100 тысяч человек. Поэтому говорить о том, что они могут восполнить 100% потребность трудовую организации, скорее все-таки не приходится объективно.
23: А призывники, которые учились или работали на эти специальности из списка, могут тогда с большей вероятностью попасть на альтернативную службу?
22: Списки специальностей или конкретных работодателей на это никак не влияют. В теории, после того, как вынесут положительное решение о замене военной службы на альтернативную гражданскую, потом у него больше будет шансов поступить на работу по специальности. Но при принятии решения на это все-таки не обращает внимания никто. Это может быть, конечно, как дополнительный косвенный аргумент со стороны призывника, но я не думаю, что он будет иметь решающее значение. Все-таки выступают в качестве основания для предоставления права на альтернативную службу убеждения, противоречащие несению военной.
6: С 2026 года призыв в армию впервые проводится весь год, а не 2 сезонных периода. К концу декабря Минобороны собирается привлечь 261 тысячу срочников. США получили очередное предложение Ирана по мирной сделке, однако Трамп сомневается, что оно его удовлетворит и не исключает новых атак.
1: Война на Ближнем Востоке.
6: Тегеран передал Вашингтону мирный план из 14 пунктов, сообщает агентство ТАСНИМ. Среди прочего, Иран требует гарантии ненападения, снятия морской блокады, вывода американских войск и разморозки своих активов. Все эти вопросы Исламская Республика рассчитывает решить за месяц. В предыдущем предложении США звучал двухмесячный срок. В своей соцсети True Social Трамп обещал почитать новый план, но поделился сомнением, что сочтет документ подходящим. Ветеран, по его словам, еще не заплатил достаточно высокую цену. Общаясь с журналистами, он не исключил и новых ударов по Исламской Республике.
3: Если бы США ушли из Ирана прямо сейчас, им потребовалось бы 20 лет, чтобы все восстановить. Но мы не уходим. Мы планируем сделать так, чтобы никому не пришлось возвращаться через 2 года или 5 лет. Это верно, что примерно 85% возможностей Ирана по производству ракет уничтожено. Но я хочу устранить их полностью, чтобы у них не было отправной точки для наращивания. Не хочу так говорить, но если они будут плохо себя вести, если сделают что-то плохое, новые удары, посмотрим. Знаете, такое вполне может произойти. Блокада Ормузского пролива очень дружелюбная, ее даже никто не оспаривает. У нас сейчас много судов направляется к Техасу и Луизиане. Целые вереницы. Вы видели спутниковые снимки? То есть буквально сотни танкеров стоят в очереди на загрузку. Процесс уже начался. Мы продаем много нефти. Очень много.
6: При этом в пятницу Белый дом от имени Трампа сообщил Конгрессу, что война на Ближнем Востоке завершилась. В письме подчеркивается, что стороны не обстреливали друг друга с 7 апреля. Но это лишь формальность, объясняло издание «Политика». В противном случае президенту потребовалось бы разрешение законодателей на продолжение операции. Трамп может обойти это условие, начав вторую военную кампанию, говорит востоковед, консультант ПИР-центра Леонид Цуканов. Однако, по его словам, пространство для компромисса все еще существует.
4: Компромиссным потенциальным решением может стать, как предлагает Иран, вынос ядерного трека в отдельное обсуждение и сосредоточение на решении вопросов, связанных с преодолением последствий кризиса, с блокадой Ормузского пролива. Иранский вариант, он во многом отвечает интересам США, поскольку ядерная программа и вопрос будущего обогащенного урана, он относится немножко все равно к другой переговорной парадигме. Тем не менее, республиканцы пытаются максимизировать свой успех, создать видимость того, что они диктуют односторонние условия, и это, конечно, отдаляет возможность компромиссного решения.
10: Насколько сейчас реальна угроза возобновления ударов? Трамп накануне журналистам сказал, что этого не исключает. Или это все-таки такой инструмент для торга?
4: Удары полностью исключать нельзя, но у Трампа есть задержка, у него истек 60-дневный период ведения боевых действий без санкций Конгресса. Он ранее направил письмо в Конгресс с сообщением, что боевые действия в отношении Ирана завершены. Но это вполне может быть и юридической лазейкой, то есть завершена первая операция, начинается вторая. Но опять же, против нового варианта выступают союзники США на Ближнем Востоке, за исключением разве что Израиля, переговорщики, в частности Пакистан. Поэтому пока придерживаются дипломатического трека.
10: Что, наоборот, станет такой точкой невозврата, после которой переговоры, можно сказать, что рухнули окончательно?
4: Либо попытка США выкрасть иранский обогащенный уран, либо попытка высадить контингент. Этот вопрос продолжает вскользь обсуждаться. Пентагон предоставлял варианты возможной наземной операции в конце апреля.
6: Ранее Трамп пригрозил санкциями всем, кто платит Ирану за проход через Ормузский пролив. Эти ограничения прописаны в документе Минфина США. По данным Bloomberg, Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. В свою очередь, Ирак начал экспортировать сырье через Сирию. Агентство САНА сообщает как минимум о 70 грузовиках с сырой нефтью, которые пересекли границу. Это первое подобное перевозка за 14 лет, уточняет агентство. Весь зарубежный трафик могут сделать платным. Минцифры снова подтвердила, что разрабатывает механизм оплаты международного мобильного трафика.
1: Избранное за неделю.
6: Но как отделить легальный трансграничный обмен данными от нелегального, по-прежнему не ясно. Подробности у Екатерины Вихаревой. Запросы в Минцифры Ассоциация компаний связи направляет регулярно, но с ответами в ведомстве не торопятся. Во вторник там отреагировали на вопросы, полученные еще в начале апреля, о том, планируется ли вводить лимит в 15 гигабайт на VPN-трафик и для каких сетей эта мера будет применяться. В письме, по сути, пересказ действующего законодательства, но важен последний абзац. В нем вновь подтверждается, что доп. Тарификация международного трафика в разработке. При этом, судя по ответу ведомства, речь все же идет об ограничении всего трансграничного обмена данными, говорит исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
7: VPN и иностранные ресурсы практически невозможно разделить, поэтому ответ Минцифры можно рассматривать как постановку знака равенства. Если мы дойдем до реализации, расходы абонентов на доступ к иностранным ресурсам может исчисляться тысячами и десятками тысяч рублей. Условно, вы захотели скачать какое-то обновление в App Store при подключении через мобильную сеть и попали на деньги.
6: А для бизнеса в целом такие меры чреваты серьезным повышением цен, добавляет глава Ассоциации отечественный софт Наталья Касперская.
8: Разработчики многие сейчас используют опенсорсные компоненты, это все сплошь за рубеж. И во-вторых, у нас сейчас сказано, что нам надо искусственный интеллект всюду повнедрять, а он у нас сплошь иностранный. Если на международный трафик накладывать еще выплаты, это поднимет общие тарифы по рынку. И если взять ситуацию идеальную, когда нам удастся отрезать себя от международного трафика, это приведет к довольно быстрой деградации как средств разработки, так и всех внутренних систем.
6: Конкретные лимиты и тариф пока не определены, но в конце марта Forbes писал, что Минцифры просила операторов уже с 1 мая ограничить международный трафик 15 гигабайтами, а за каждый гигабайт свыше брать с абонента плату в 150 рублей. У активных юзеров нейросетей, видео и аудиоплатформ зарубежный трафик легко может достигать 100-150 гигабайт в месяц, отмечают эксперты. И пока речь не идет о заградительных мерах в отношении Wi-Fi и проводного интернета, они могут помочь пользователям сэкономить, считает гендиректор компании TMT Consulting Константин Анкилов.
9: Среднестатистический абонент за месяц потребляет 25-30 гигабайт. Порядка половины международного – это немало. Такой трафик, он будет генерироваться в основном за счет видео. Читать новости – не такой большой объем трафика. Игры побольше, музыка побольше. 15 гигабайт, если задаться целью, конечно, можно выкачать без видео, но это нужно постараться. И что здесь можно делать? Во-первых, минимизировать использование VPN. Во-вторых, там, где возможно, подключаться к Wi-Fi.
6: На прошлой неделе операторы попросили Минцифры отложить введение меры минимум до осени из-за технических сложностей и отсутствия единого подхода к учету трафика. И это помимо вопросов о том, как различить легальный трансграничный обмен данных от нелегального, а также юридических и банально экономических нюансов, отмечает IT-эксперт Александр Исавнин.
12: Бизнес-модели, даже большой четверки, абсолютно не ложатся на старую телефонную модель платежей, взаиморасчетов и так далее. У нас такое регулирование уже есть. Можно оказывать услуги VPN, мы должны внестись в реестр и начать выполнять требования к участникам этого реестра, включая блокировки. Очень надеюсь, что они постараются забыть про это, как страшный сон. Эта история настолько бьет по интернет-провайдерам, по пользователям, по развитию отрасли связи, такое искусственное ограничение, эта мера не будет работать ни в каком виде.
6: Так, по данным СМИ, маркетплейсы, некоторые приложения банков, карты и другие сервисы снова заработали исключенным VPN, в том числе на фоне резкого падения продаж. Так или иначе, по словам собеседников Коммерсант ФМ, тарификация международного трафика лишь одна из мер грядущей масштабной реформы отрасли, которая может оставить некоторые регионы и без интернет-провайдеров. Екатерина Вихрева, Коммерсант ФМ.
24: Через пару минут новости на Коммерсант ФМ, а затем расскажем о том, что спрос на отдых в Грузии вырос в 3 раза.
25: Мужские игрушки.
26: Собрание Пегги и Дэвида Рокфеллеров – самая дорогая частная коллекция искусства, когда-либо проданная на аукционе. Весной 2018-го порядка 2000 артефактов ушли с молотка более чем за 830 миллионов долларов. Кроме китайского фарфора, английской и европейской мебели, среди лотов были шедевры Пикассо, Мане, Матисса и Каро. Все доходы от аукциона пошли на благотворительность.
27: Деньги и средства.
26: Швейцарский франк считается одной из наиболее надежных валют мира благодаря отсутствию резких колебаний стоимости во время мировых экономических кризисов. Девальвация швейцарского франка произошла единожды, осенью 1936 года.
1: Тогда его стоимость упала примерно на треть, что было связано с отказом от золотого паритета. Дизайн металлических денег не меняется больше века. Младшие номиналы несут на лицевой стороне аллегорический профиль женского олицетворения свободы. В иерархии самых дорогих купюр мира, находящихся в обращении, 1000 франков занимает третье место, уступив первенство крупнейшим номиналам Брунея и Сингапура. Федеральный совет Швейцарии запретил Национальному центробанку устанавливать временные рамки хождения денежных знаков. Поддельные деньги встречаются редко ввиду высокой степени защиты. На последней серии купюр их, различимых глазом, как минимум 15.
26: Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Среди сотни разных каналов и одинаковых новостей пишем и показываем только то, что имеет значение. Деньги, тренды, оценки и смыслы. Все важные темы в одном сообщении. Мнение экспертов и эксклюзивные заметки редакторов «Коммерсант ФМ». Ну и, конечно, Дризе. Специальный Дризе. Читайте, смотрите и комментируйте, где и когда вам удобно. Телеграм-канал KFM936. С нами все ясно.
24: 19:15 в Москве. Новости на Коммерсант ФМ. Latest news. Китай подтвердил планы по расширению космической станции Тяньгун с 3 модулей до 6, сообщает государственное телевидение КНР. К основному модулю будет пристыкован новый многофункциональный, который обеспечит дополнительные стыковочные порты для будущих лабораторий и позволит разместить на станции постоянный экипаж из 6 человек. Экологи назвали невыполнимым обещание властей расчистить пляжи Туапсе к началу туристического сезона 1 июня. Часть нефтепродуктов остается в море и со временем будет снова выносить на очищенный берег. Глава администрации Туапсе Сергей Бойко ранее заявил, что город будет готов принять туристов. Береговая линия в районе Туапсе загрязнена выбросами нефтепродуктов на протяжении примерно 60 километров. В Южной Корее состоялись состязания по короткому дневному сну. По мнению ряда исследователей, такой сон помогает восстановить организм в случае ночного недосыпа, от которого часто страдают из-за стрессов и переработок. В этом году лучше всего поспать днем удалось 80-летнему жителю Сеула, который и стал победителем. Второе место занял 37-летний офисный работник, которому, по его словам, удается поспать всего около 3-4 часов в сутки. Погода. По информации Яндекса, в Москве сейчас плюс 21 градус. Осадков нет. Атмосферное давление в пределах нормы. По прогнозу, в понедельник облачно с прояснениями, также без осадков и плюс 26 градусов днем. Россияне стали чаще покупать туры в Грузию. За год спрос вырос у всех участников рынка, а у некоторых в 3 раза, сообщает Ассоциация туроператоров России. В компаниях отмечают, что клиенты в основном выбирают комфортное размещение в отелях категории 4-5 звезд. Интерес к организованному отдыху в Грузии во многом связан с укреплением рубля, которое делает оптимальным соотношение цены и качества, так считает вице-президент Альянса туристических агентств Александр Макарчан.
11: Резкое укрепление рубля. Да, это близкая русскоязычная среда. Грузия имеет общую границу с Россией, то есть можно спокойно попасть на автомобиль. Грузия, у нас резко увеличится география вылетов. Да, летает сразу несколько авиакомпаний. И мы видим достаточно недорогой авиабилет, особенно с юга России, там из Мирных Вод, из Сочи. Да, в принципе, из Москвы билет подешевел после прошлыми майскими праздниками примерно на 20%, хотя топливо подорожало. Рубль в прошлом году укрепился на 25% к валютам ближнего зарубежья. И в этом году уже на 10%. А цены Грузия в евро подняла всего лишь на 3-4%, а цены в евро на 4-5%. К примеру, российские ательеры, почему у нас не растет Россия так, поднимают цены на фантастические 10-15%, а некоторые даже на 20% по сравнению с прошлым годом. Поэтому мы сейчас видим по России вот маленький рост, а по ближнему зарубежью, включая Грузию, вот такой большой рост.
13: А какие есть сейчас элитные туры в Грузию и сколько они стоят?
14: Грузия, в первую очередь, это винная страна.
11: страна, да, и если брать регион Восточная Грузия, это Кахетия, это туда ближе на границе с Дагестаном, с Азербайджаном, там действительно уникальные места, и есть очень дорогие, ну, по меркам Грузии, 5-звездочные отели, по меркам Грузии, это вот элитные туры, 200-250 долларов в сутки на двоих завтраком. В России так бывает, стоит отель 4 звезды, а в Грузии это роскошные 5 звезд, да, это абсолютно не бьет по кошельку VIP-туриста российского. Поэтому Грузия, когда мы говорим элитные туры в Грузию, надо четко понимать, что это абсолютно разумные деньги.
24: По данным грузинских властей, в прошлом году страну посетило около 1 600 000 российских туристов, и это рекорд. В сравнении с 2024-м поток вырос на 13%. Интерес продолжит расти по нескольким причинам, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
13: Путешествия в Грузию показывают положительную динамику. Этому способствует наличие прямых авиационных перелетов, отсутствие визового режима. И, конечно, все-таки это доступное направление, так как можно выбрать различные бюджеты. По нашим оценкам, этот тренд сохранится, и у Грузии есть еще третьи возможности. Это транзитные авиационные перевозки и путешествия через Грузию в третьи страны, так как полетные программы предлагают интересные возможности и для стыковочных рейсов.
24: В Национальном статистическом управлении Грузии сообщили, что траты российских туристов с января по март принесли экономике страны почти 125 миллионов долларов. По этому показателю они занимают первое место среди всех иностранцев, приезжающих в республику. Билеты на «Гамлета» в МХТ имени Чехова подорожали до 200 000 рублей. Это абсолютный рекорд для драматического театра.
27: Избранное за неделю.
24: Премьера с Юрой Борисовым в главной роли состоится 14 мая. Всего запланировано 6 показов. Билеты в официальных кассах были выкуплены в первый же час после старта продаж, еще в середине марта. Цены тогда начинались от 3000 и доходили максимум до 50. Но теперь перекупщики

0: Я бы приличными местами не мог бы назвать. Боковые места. Продажа-то уже идет больше 2 месяцев, и на 14 число здесь уже остались либо самые дорогие, как вот третий ряд, либо самые боковые. Ну, то же самое было ровно год назад на спектакле «Кабала Святош». Один в один. То есть там была тоже такая шумиха. На премьеру были просто баснословные цены. Намного дороже, чем большой театр, например, стоит на Новый год. Сейчас ХАТ вот с такими премьерными спектаклями по стоимости, по уровню спроса, ну, это примерно, да, на уровне каких-то премьер Большого театра.
1: «Гамлет» в постановке Андрея Гончарова уже третье обращение МХТ к пьесе Шекспира. Первая в начале 20 века была поставлена как «Мистерия», вторая в начале 2000-х – «История о тотальном одиночестве принца-фаталиста». Новый спектакль, как указано на сайте театра, будет соответствовать нашим дням, спрессованный и наэлектризованный. У его героев нет времени на сомнения и пространные монологи. Но зрители вряд ли волнуют творческие поиски режиссеров. Большинство придет в зал ради главных звезд Юры Борисовой и Анны Чиповской, убеждена театральный критик Марина Тимашева.
2: За последние, я не знаю, 40 лет своей жизни я ни разу не видела того, что считается традиционным «Гамлетом». Последний из «Гамлетов», который я видела, вышедший в Москве и сейчас переехавший из учебного заведения ГИТИСов в театр «Пространство внутри», это «Гамлет» Татьяны Тарасовой, и я не ожидаю ничего более резкого и серьезного от какого-либо другого московского театра. Но понятно, что публике нет никакого дела, никакого новаторства. Это все прерогатива театральных критиков и такой очень постоянной зрительской аудитории. Публике есть дело до названия. Первое, то есть «Гамлет», «Шекспир». Второе, это актеры, которые заняты в спектакле. Публика никогда не реагирует на имена режиссеров и, с моей точки зрения, не сильно любят новаторские постановки. Она предпочитает, как всегда это было, хорошее репертуарное название и прекрасного артиста. А в этом спектакле в роли Гертруда занята еще Анна Чиповская, которую публика тоже очень знает. Два очень хороших артиста. Дело в этом.
3: Как вы думаете, вот этот «Гамлет», он надолго задержится на сцене или это вот такая короткая, яркая история?
2: Это огромные деньги, которые вложены в постановочные затраты. Это огромный коллектив, который работает на этот спектакль. Конечно, речи нет о том, чтобы этот спектакль дали 3 раза, и он бы сошел со сцены. Это исключено. Репертуарный театр – это театр, в котором спектакль держится до тех пор, пока они делают сборы, с одной стороны, и до тех пор, пока они получают награды всячески. Естественно, год поиграют, и через год прекрасно можно будет посмотреть этот спектакль.
1: Предыдущая громкая премьера МХТ имени Чехова, спектакль «Кабала Святош», также был мгновенно выкуплен в официальных кассах. Перекупщики продавали билеты за 100 тысяч рублей. Две главные роли у Константина Хабенского и Николая Цискоридзе. Он играет под псевдонимом Максим Николаев. На май и июнь запланировано 4 спектакля, ни одного билета в кассах нет, а у перекупщиков они достигают 170 тысяч рублей. О пробках в Москве. По информации Яндекс.Карт, 1 балл в городе. Затруднения на Бульварном кольце, также на Мясницкой улице от Чистопрудного бульвара до Лубянской площади, на Большой Никитской от Никитинки от Пречистенского переулка до Кропоткинского переулка.
4: На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. Уникальный пример, где страховая история неотделима от исторической трагедии и культурного мифа, это крушение «Титаника». Он был застрахован всего на 5 миллионов долларов при стоимости в 7,5 миллионов. Это породило множество конспирологических теорий, от заговора финансистов о намеренном потоплении, чтобы устранить конкурентов, до замены «Титаника» на брата-близнеца «Олимпик». После повреждения последнему нужен был ремонт, но страховка его не покрывала, а гибель судна помогла бы обеспечить полноценные выплаты. Эксперты единодушно все эти теории опровергают, но конспирология непотопляема.
5: Стиль с Анной Минаковой. На завершившемся недавно Женевском Watches and Wonders был представлен такой интересный объект. Проект LVDB03 Louis Varius от Debitune и Louis Vuitton, который выходит за пределы привычного понимания часов. Речь идет о современной интерпретации исторической системы Sympatic, где настольные часы и наручная модель связаны синхронизированным механизмом. Через заводную головку настольные часы под

0: Поводят пружину в наручных, поддерживая их запас хода, и корректируют время, добиваясь абсолютной точности. К этому механизму добавлено интересное сочетание материалов. Метеорит, один из древнейших известных материалов неземного происхождения, соединен с современным титаном. Сам объект выстроен по принципу кабинета редкостей. Гравированные сцены путешествия, отсылающие к эпохе великих географических открытий, небесные карты и конструкция с карданным подвесом, заимствованным у морских хронометров. Наверное, вы заметили, что я сейчас гораздо меньше внимания, чем раньше, уделяю часовым новинкам. Рынок переживает непростой период и с точки зрения продаж, и с точки зрения того, что создается. Но, как мне кажется, именно такие объекты сегодня имеют больше шансов найти своего обладателя, чем просто часы.
1: Стиль с Анной Минаковой. Чтобы выигрывать, прежде всего нужно играть. Альберт Эйнштейн. Реклама.
2: Газета «Коммерсант». Оперативно, объективно и достоверно о главных событиях. Журналисты издательского дома «Коммерсант» готовы подписаться под каждым своим словом. Подпишитесь и вы. Телефон службы подписки 8 800 600 0556. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы 646 3046. Код 495.
3: Пояснила корреспондент «Коммерсанта».
4: Источники «Коммерсанта» утверждают.
5: Об этом сообщил источник «Коммерсанта».
1: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит. Мы делаем все, чтобы вы знали.
6: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
7: Шанс выиграть был как у «Арсенала», так и у «Атлетика», но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то «Арсенал» с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки «Атлетика» с таким раскладом точно не согласны.
8: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
1: Радио «Коммерсант», 93,6 FM. Новости и мнения.
9: 19 часов 29 минут в Москве. В студии «Коммерсант ФМ» Ирина Меркулова. Добрый вечер.
1: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
9: 3 мая, в воскресенье, в Москве плюс 21 градус, пробки 1 балл в этом часе. Россияне на свой страх и риск снова едут в Арабские Эмираты, несмотря на рекомендацию туроператорам не продавать туры в эту страну, сообщили в АТОР. С какими проблемами могут столкнуться неорганизованные туристы? Минтруд включил новые профессии для прохождения альтернативной гражданской службы. Почему потребовалось обновление и когда изменения начнут действовать? Расскажем через полчаса в эфире «Коммерсант ФМ». 7 стран ОПЕК плюс согласовали увеличение квоты на добычу нефти в июне. Как пишут СМИ, этот шаг призван продемонстрировать преемственность в группе, несмотря на шок от выхода Арабских Эмиратов. И в Нью-Йорке успешно испытали электрическое аэротакси. Uber запускает электрическое аэротакси в Дубае. А есть ли перспективы у такого транспорта в России? Туроператоры зафиксировали бум спроса на Арабские Эмираты. Это произошло на фоне возобновления прямого авиасообщения, говорят в профильной ассоциации. Накануне власти арабского государства сняли все ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажу билетов на рейсы в Дубай с июня. По данным АТОР, после начала конфликта на Ближнем Востоке россияне отменили почти 40% поездок в регион. Правительство разрешило туроператорам использовать бюджетные средства для возмещения ущерба клиентам. Однако многие вместо денежных возвратов просят перенести поездки на лето, и это также стимулирует спрос, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян.
10: Для меня стало неожиданностью, что решили пропустить май российские перевозчики, тогда как мы видим, что со стороны Арабских Эмиратов практически практически полностью восстановили расписание. 3 из 4 авиакомпаний, по заверениям арабских перевозчиков, самолеты летают практически полные, но мы, как туроператоры, лишены возможности продавать турпродукты. Мы можем использовать перевозку только для транзита. МИД России должен снять рекомендацию об угрозе жизни и здоровью. В любом случае, спрос на Эмираты летом, с учетом той цены, которую сейчас транслируют отели, если не будет никаких эскалаций, то спрос будет высокий, потому что пока, судя по всему, российский рынок будет одним из первых, которых откроет для себя вновь Арабские Эмираты и, в принципе, весь Ближний Восток, а значит, мы получим преференцию низкого спроса и, соответственно, предложение для нас будет крайне выгодным.
4: То есть опасений у туристов уже почти не осталось, готовы лететь?
10: Сейчас ситуация, как мы видим из сообщений из самих Арабских Эмиратов, из тех, кто туда вернулся, абсолютно спокойно. В последнее время участились спрос со стороны турагентов, клиенты к ним приходят, говорят, ну мы-то видим, ситуация стабилизировалась, самолеты вроде летают. Для большинства туристов именно решения Минтранс или Росавиации являются более знаковыми и ключевыми, чем решение нашего регулятора Минэкономразвития. Но оно невозможно без снятия своей рекомендации МИД. Было ощущение, что, скорее всего, после майских праздников, после уже 9-го. Но я бы рассчитывал, что все-таки полноценное восстановление с июня. Спрос есть, особенно у тех, кто попал в выплаты из фондов персональной ответственности, потому что у них альтернатива либо ждать выплат до 70 месяцев, или все-таки попросить воспользоваться поездкой в те самые же Эмираты, раз там все стабилизировалось.
9: Туроператорам пока нельзя реализовывать пакетные предложения в Арабские Эмираты, однако они могут помочь с покупкой авиабилетов и бронью отеля по отдельности. Варианты размещения сейчас можно найти с большой скидкой, отмечает начальник отдела продаж туристической компании «Судис» Ирина Мануильская.
11: Некоторые туристы с опасением отнеслись. Как же так, вроде бы национальный перевозчик объявил, что мы возобновляем рейсы, но рейсы пока в сетке стоят только с июня. А июнь – это уже очень жарко. Арабские Эмираты всегда были очень популярны из-за того, что достаточно близко лететь, большое разнообразие вариантов отдыха, начиная от шопинга и заканчивая пляжем. И, конечно, то, что они были выключены на какое-то время, многим людям было неприятно. И многие бы очень хотели полететь в Арабские Эмираты. Но в связи с тем, что сейчас у нас грядет лето, большей популярностью будет пользоваться Турция, Греция, где не такая будет сумасшедшая жара, на Арабские Эмираты. Последний спрос был с учетом майских праздников. Кто-то сейчас еще хочет попробовать улететь на 8-е, 9-е, 10-е. А дальше для Арабских Эмиратов сезон временно закончен. Ну и ожидаем следующую волну уже сентябрь, октябрь, ноябрь.
4: Но могут ли как-то отели, туроператоры альтернативными способами стимулировать спрос?
11: На самом деле, Арабские Эмираты сейчас предлагают очень дешевую цену. Многие отели не досчитались своих туристов, поэтому количество скидок максимальное, и сами скидки максимальные. И улететь за такие деньги в Арабские Эмираты раньше никогда не было возможно. Видимо, сейчас многие, кто считает деньги и смотрит за интересными предложениями, они, конечно же, обратят внимание на Арабские Эмираты. Но, в принципе, в отеле же есть кондиционер, и даже летом можно отдыхать, быстренько выбегать на пляж или потом ехать в шопинговый центр, тоже, опять же, в кондиционере. Как транзитная точка, и Дубай, и Абу-Даби пользуются огромным спросом. Можно остановиться на 1-2 дня. И это весь мир у нас покрывается. Арабские Эмираты – очень удобный хаб. Сейчас будет еще большее количество комбинаций, и стыковок, и стоимость.
9: Минэкономразвитие оценило общие потери российских туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке в 7 миллиардов рублей. Однако при восстановлении спроса в регионе летом и осенью глобальное число поездок россиян за год снизится лишь на 10%, подсчитали в АТОР. Страны ОПЕК+ приняли первое решение после выхода Арабских Эмиратов из Альянса. Сегодня Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман встретились на онлайн-конференции. Они договорились увеличить предельный уровень нефтедобычи в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Это третье повышение квоты с момента блокировки Ормузского пролива. Впрочем, это увеличение не окажет влияния ни на производство сырья, ни на стоимость нефти, считает руководитель управления аналитических исследований Авиакэпитал Дмитрий Александров.
12: Плановое решение с учетом квот ОАЭ. В принципе, обсуждали это еще до того, как Объединенные Арабские Эмираты приняли решение о выходе из соглашения. Но само по себе такое увеличение на текущую ситуацию на рынке не влияет. Слишком мало, чтобы исправить ситуацию. Если откроется пролив, сами по себе эти объемы тоже мало что дают, потому что в моменте объем предложения будет гораздо более сильно увеличен за счет освобождения тех танкеров, которые там остались. остались. Там, в принципе, на самом деле движение-то есть, периодически более активное увеличение квот на текущую ситуацию, на физическом именно рынке никак не влияет. На фьючерсов тоже.
13: В перспективе как-то могут страны ОПЕК плюс корректировать вот эти решения так, чтобы положительно влиять на ситуацию?
12: Все будет зависеть от того, насколько ОАЭ решат придерживаться тех объемов добычи, которые у них были раньше, приблизительно. Резкое увеличение добычи и экспорта они не планируют. Второе, сохранится ли в целом ОПЕК плюс соглашение, как оно есть, не будет ли попыток выхода других стран-членов, не будет ли сильных нарушений. Может быть, основная интрига вот ближайшей перспективы, это не будет ли Саудовская Аравия увеличивать объемы добычи резко, потому что у нее, так же, как и у Эмиратов, резервы для быстрого увеличения объемов добычи есть, не приведет ли это к сильному недовольству других. Вот это действительно может разбалансировать соглашение, цены продавить, как минимум, на дальнем участке.
9: Объединенные Арабские Эмираты покинули ОПЕК плюс и ОПЕК 1 мая после почти 60 лет участия в альянсе. Тем временем Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов, пишет Bloomberg. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. Премиальные автомобили могут остаться без масла. Перебои с поставками смазочных материалов через Ормузский пролив привели к беспрецедентному кризису. По данным Argus Media, цены на масла уже выросли в два раза в Северной Европе. Особенно критична нехватка масел третьей и четвертой групп. Они нужны для создания синтетических жидкостей, которые выдерживают экстремальные нагрузки в двигателях суперкаров. В России ожидать повышения цен пока преждевременно, говорит президент группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
14: Я бы не драматизировал, потому что каждая большая компания, в принципе, делает какие-то страховые запасы. Вот у нас страховой запас примерно 60 дней. То есть меньше, чем на 60 дней склады не наполняются. На это время мы цены повышать не планируем, и по всей линейке премиалки, в том числе, цены будут старые. Второй вопрос, что будет дальше, потому что действительно с логистикой не очень хорошо, но не забывайте, нам неожиданно помощь по импорту пришел курс. Это очень плохо для внутреннего производителя, вместе с тем очень хорошо для той темы, о которой мы говорим. Учитывая, что объективно трудности, они носят не надуманный характер, особенно все то, что мы завозили из Эмиратов и вот эти вот территории направления, конечно, все стало прям не очень замечательно.
15: А есть ли альтернативные варианты для импорта масел, кроме Ближнего Востока?
14: Первая альтернатива, она достаточно простая. Понятно, это, безусловно, Китай. Не секрет, что в Китае есть абсолютно все. Тут же вопрос принципиально связан с ценой. Опять же, не стоит излишне драматизировать. За последнее время что-что по линейке масел, в том числе очень неплохие, наши компании, российские, сделали очень большой рывок. Да, у нас немного отстают темы, связанные с присадками, но, в общем-то, основа вся масел, да, она у нас покупается в Российской Федерации во многом. Да, какие-то сверх там премиальные масла для высокооборотистых моторов, тут, да, это отдельная тематика. Это же в любом случае мы говорим о нескольких процентах рынка. Так, в принципе, стандартные, нормальные, премиальные, высокотехнологичные масла пока они есть.
9: По данным независимой ассоциации производителей смазочных материалов, на регион Персидского залива приходится 20% мировых мощностей по производству масел. В прошлом году это направление обеспечило 3/4 импорта Европы и почти половину поставок в США. Это дело Министерства культуры. Так в Кремле прокомментировали удаление третьего сезона сериала «Метод» из онлайн-кинотеатров.
2: Избранное за неделю.
9: Вопрос Дмитрию Пескову был задан в контексте недавнего призыва президента избегать излишних запретов. Пресс-секретарь главы государства ответил, что речь идет о выполнении законов. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» Дмитрий Дрезе считает, что подобные меры не улучшают настроение в обществе.
16: Роскомнадзор на основании официального заключения Министерства культуры РФ распорядился удалить с онлайн-платформ третий сезон сериала «Метод». Причина – дискредитация традиционных российских духовно-нравственных ценностей и пропаганда их отрицания. Минкульт вынес свой вердикт на основании заявления некого неизвестного гражданина. Тем не менее, после проведения соответствующей проверки, эксперты согласились, да, есть дискредитация. А если так, гражданам страны, что ждут обещанного продолжения, придется посмотреть что-то другое. Согласно сообщениям ряда СМИ, все происходящее стало полной неожиданностью, в том числе и для авторов кинокартины, которые ничего такого и не подозревали. Кто не смотрел или не знает, сериал «Метод» — это триллер о борьбе с маньяками посредством погружения в их образ мыслей. Для этого, естественно, требуется помощь людей, скажем мягко, с темной половиной. не будем отбирать хлеб у кинокритиков, но по большому счету идея не нова. Вспоминаем бессмертный голливудский шедевр 1991 года под названием «Молчание ягнят». Понятно, что тема непростая и, что называется, на грани. Сейчас время такое, что народонаселение лучше лишний раз не волновать. Поэтому логично устранить разного рода раздражители. Мало ли что. Возможно, в третьем сезоне «Метода» команда борцов с маньяками несколько переусердствовала. Взяла, да и дискредитировала российские традиционные ценности. Допустив к тому же еще и пропаганду их отрицания. Хотя очень может быть, мы никогда и не узнаем, что же там такого страшного обнаружил тот самый таинственный гражданин. Дело в другом. По идее, искусство у нас, оно как бы для людей, для народа. Однако по факту получается, что не совсем. Мнение кинолюбителей в итоге никто не спросил. Да что люди? Люди потерпят, не впервой. Деньги, выходят зря потрачены. Актеры играли, режиссеры ставили, сценаристы придумывали. Кто теперь возместит убытки? Нельзя сказать, что в результате всего этого настроение у народа населения РФ серьезно улучшится. Тем более накануне народного же праздника – Дня весны и труда, 1 мая. Всегда казалось, что доверие граждан к власти есть главная ценность. Но, похоже, сейчас тренды меняются. Причем непонятно, в какую сторону. И это самый главный вызов. Наверное. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
17: Генеральная линия.
9: Это комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Через пару минут новости, а затем об испытаниях аэротакси в Нью-Йорке.
18: Дороже золота. Гонконгский аэропорт Чхек Лапкук открылся в 1998 году. Из-за дефицита земли для авиаузла пришлось возвести искусственный остров. Рекордная стоимость проекта – 20 миллиардов долларов в ценах конца 20 века или 35 миллиардов в нынешних ценах – не побита до сих пор. Арена с Владимиром Осиповым. Игры без правил.
19: В современном мире каждый вид спорта, даже редкий и странный, имеет свой свод правил. Футбол – отдельная статья. Здесь сейчас даже профессионалам разобраться непросто. Но в те дни, когда все только начиналось, одна из разновидностей игры считалась самым кровавым спортом, и правил там практически не было. Если оставить в стороне древнекитайские летописи, а говорить о Европе, то там еще в 12 веке в почете был так называемый моб-футбол, или игра в мяч толпой. Здесь не строили стадионов и ворот. Площадкой могло служить любое поле или даже город. Количество участников было не ограничено. Задача команд проста – доставить мяч в определенное место – площадь, церковь или дом. Ограничение было одно – не убивать соперников, хотя за исполнением этого правила никто не следил. Мяч был изготовлен из кожи и набит горохом. Временных ограничений тоже не было, так что матч мог длиться как несколько часов, так и несколько дней. Люди во время этого развлечения гибли регулярно, и короли постоянно пытались запретить кровавое действо. Потом игра стала обрастать правилами. В 16 веке во Флоренции это называлось «кальчо сторика». Там уже было поле, ворота, команды по 27 человек, которые играли руками и ногами. Причем любые захваты и удары были разрешены. Генрих III сказал, что это слишком жестоко, чтобы быть игрой. В итоге появилось несколько направлений этого развлечения. К одной из них можно причислить современное регби. Но футбол, в котором теперь столько правил, что даже не все арбитры их знают, стал самым популярным на планете.
18: Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Идея.
20: На Аляске защитники редких птиц готовы присвоить имя бывшего мучному червю или грызуну.
18: Ниша.
20: В последние годы многие азиатские тренды неплохо приживались в России. От бабл-чая до кимчи.
18: Технологии.
20: Теперь мошенники все чаще выдают себя за знакомых, смешивая киберпреступность с эмоциональными манипуляциями.
18: Идеи для жизни, работы и отдыха в программе «Офф-топ» с Яной Лубниной. Ежедневно на «Коммерсант-ФМ».
9: 19:45 в Москве. Новости на «Коммерсант-ФМ».
21: Latest news.
9: В аэропорту Шереметьево пассажиры жалуются на то, что чемоданы приходится ждать часами из-за очень тщательного досмотра. По данным базы, сотрудники таможни закрыли зеленые коридоры, проверяют абсолютно всех. Из-за этого скопились гигантские очереди, в том числе на выход из аэропорта. В Шереметьево утверждают, что аэропорт работает в штатном режиме, а длительное прохождение послеполетных формальностей пассажиров международных рейсов связано со 100% досмотром при прохождении таможенного контроля на прилете. Израиль закупит американские истребители F-15 и F-35 на $119 миллиардов. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что это решение напрямую связано с опытом, полученным в ходе войны с Ираном. В декабре корпорация «Боинг» уже получила от Израиля контракт на 8,5 миллиардов, включающий поставку 25 новых истребителей F-15 и опцион еще на 25 таких машин. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Италию на этой неделе и встретится с Папой Римским. Визит происходит на фоне разногласий Трампа с итальянским премьером Мелони и самим понтификом. Итальянские СМИ оценивают поездку Рубио как попытку разморозить отношения. Папа Римский, в частности, критиковал лидеров, тратящих миллиарды на войны. Он заявил, что мир разрушается горсткой тиранов. Погода. По информации Яндекса, в Москве сейчас плюс 20 градусов, осадков нет и не ожидается ни сегодня, ни завтра. В понедельник, по прогнозу, плюс 26. В Нью-Йорке впервые протестировали аэротакси на городском маршруте. Из Манхэттена в аэропорт летательный аппарат добирается менее чем за 10 минут. На автомобиле такая дорога обычно занимает около часа. Речь идет об электрическом аппарате компании Joby Aviation. Он рассчитан на 4 пассажиров, почти бесшумен и не производит выбросов. По оценкам, стоимость поездки может составить от 150 до $250. Такие полеты – шаг к массовому внедрению новой авиации, отметил президент компании разработчика Бонни Сими.
0: Заказать полет на аэротакси можно будет прямо в приложениях крупных агрегаторов. Почти так же, как обычное такси. Сам аппарат очень тихий. Это подтверждено исследованиями НАСА и полностью электрический, а значит экологичный. Он взлетает вертикально, как вертолет, а затем переходит в горизонтальное положение, как самолет, что позволяет значительно сократить время в пути. Например, дорога из аэропорта в город займет всего несколько минут вместо долгой поездки по пробкам. Сейчас проект находится на финальной стадии сертификации, и Нью-Йорк станет одним из первых городов, где сервис запустят. Здесь люди проводят в пробках более 100 часов в год, и цель – вернуть им это время. При этом аэротакси не будет эксклюзивным. Стоимость поездок планируется на уровне обычного транспорта, поскольку эксплуатация таких аппаратов значительно дешевле, чем вертолетов.
9: Ранее компания Uber объявила о запуске электрического аэротакси в Дубае до конца года. Летать оно будет между городскими хабами и международным аэропортом. Тем временем в России такие технологии пока только тестируются. Первые полеты с пассажирами могут начаться через 3-4 года, заявлял глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, переход к пассажирским перевозкам возможен только после отработки технологии в грузовом режиме. Для развития аэротакси в России не хватает законодательной базы, отмечает основатель сервиса «Ран Авиа» Андрей Патраков.
21: Аэротакси – это больше устоявшийся термин в СМИ в основном, который означает вот эти вот инновационные электрические самолеты вертикального взлета и посадки. Но если брать именно юридический, то разница заключается только в том, что какие-то аппараты сертифицированы для полетов над городом, а какие-то нет. И если брать конкретно там «Робинсон 44» вертолет, такой легкий. Он вмещает 4 человека, вроде как, пожалуйста, но вертолет, он однодвигательный, и вот для полетов над городом он не подходит, потому что по требованию безопасности в случае отказа одного двигателя должен быть резерв какой-то. И вот те вертолеты над городом не летают даже в Нью-Йорке. Там летают дорогие Bell, там двухдвигательных и так далее. Вот в этом принципиальная разница. Но если мы говорим про какие-то загородные полеты, то, пожалуйста, вот на этих Робинсонах тоже есть перевозки, еще раз, где законодательство это позволяет.
9: Проблема регулирования не единственное препятствие для развития аэротакси, считает технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев. По его словам, интегрировать такой вид транспорта в воздушный трафик будет крайне сложно.
22: Аэротакси достаточно давно развивается. Это такая мечта крупных мегаполисов избавиться от пробок. Вокруг той же самой Москвы достаточно много аэропортов. Это крупный узел авиаперевозок. И совместить вот эту малую авиацию с большой, с достаточно очень тяжело, потому что на каждый взлет, посадку требуется разрешение центрального диспетчерского пункта. И это сделать непросто. Думаю, что не скоро мы увидим массовое применение подобного рода техники именно в качестве такси, в качестве каких-то демонстрационных полетов, в качестве экскурсионных каких-то. Вполне себе возможно, это будет оправдано, это экономически достаточно недорого, я думаю, будет стоить. Но вот массового применения в ближайшее время мы не получим.
3: В сентябре прошлого года в Минтрансе заявили, что допускают появление аэротакси в некоторых городах России в течение 10 лет при успешной сертификации и создании необходимой инфраструктуры. В Москве и Подмосковье могут запретить добывать криптовалюты. Правительственная комиссия рассмотрит этот вопрос 18 мая, рассказал журналистам замглавы Минэнерго Петр Конюшенко. По его словам, инициатива исходит от властей самих субъектов.
5: Избранное за неделю.
3: Запрет на майнинг действует уже в 13 регионах России. Причина – дефицит мощностей. Например, в Иркутской области сообщили, что ограничения на добычу криптовалют помогли разгрузить энергосистему. Впрочем, в столичном регионе мощностей более чем достаточно, говорит основатель компании «Асгард Майнинг» Роман Малышев.
6: Была информация, что в московском регионе сосредоточено порядка 1 гигаватта мощности, но это оценка сильно преувеличена. По оценкам в общем майнинге у нас было порядка 2,7 гигаватт всего в России. Эти мощности, которые используются под майнинг, конечно же, находятся в правовом поле, платят налоги. В Москве, в Московской области на текущий момент, как мне известно, нету прям такого огромного дефицита мощностей, которые были бы задействованы. Например, я знаю много объектов, которые мощности выданы под дата-центры и которые до сих пор не используются. Связано это с тем, что высокая ключевая ставка, отсутствие финансирования в том числе, запрет может только негативно сказаться на экономике.
23: И что теперь делать бизнесменам, которые занимались майнингом буквально в промышленных масштабах? Насколько сложно будет переехать в другой регион, может быть, в соседнюю область?
6: Процесс переезда, во-первых, трудоемкий, а еще и довольно-таки высокостоящий. Например, перевести один контейнер размером 1 мегаватт. Давайте рассмотрим просто даже переезд в соседнюю область. Это не менее 200 тысяч просто за логистические затраты.
3: По данным Минэнерго, сейчас в Москве работает 46 дата-центров, в области 19. Общая мощность объектов больше 700 мегаватт. В случае введения запрета в столице пострадают в основном так называемые домашние майнеры, считает руководитель практики цифрового права юридической фирмы «Лидингс» Дмитрий Кириллов.
24: Если такое решение будет принято в отношении Москвы и Московской области, это довольно чувствительное и печальное событие, потому что, по сути, люди будут лишены источника дохода в этой ситуации. В первую очередь, если мы говорим про Москву и область, это ударит по домашним майнерам. Промышленный майнинг развит все-таки в других регионах в большей степени, в Сибири, на Дальнем Востоке, например. Единственное исключение, которое закон устанавливает, это майнинг на частной генерации. Вряд ли можно представить, что кто-то будет ставить у себя во дворе какой-то электрогенератор, например.
13: А если такие ограничения все-таки появятся, то что делать майнерам, куда переносить оборудование и что им будет грозить за нарушение?
24: Скорее всего, люди просто потеряют возможность майнить в нашем регионе. Если не хотят продолжать это делать, то им придется просто свои асики переносить куда-то в те регионы, где майнинг разрешен, договариваться с майнинговыми фермами, прорабатывается ответственность и административная, и уголовная за незаконный майнинг. Эти законопроекты, они, в принципе, уже рассматриваются в Государственной Думе, они пока недалеко продвинулись. Я бы этот риск со счетов не снимал, если эти законопроекты примут теми же средствами, которыми сейчас выявляется черный майнинг, ими будет выявляться белый майнинг, который в одночасье станет черным. Люди не могут быть оштрафованы в рамках Кодекса об административных правонарушениях, либо, не дай бог, если Уголовный кодекс будут принесены правки, то и привлечены к уголовной ответственности.
3: По данным Федеральной налоговой службы, сейчас в реестр майнеров входит больше 500 предпринимателей и около 90 операторов инфраструктуры. В правительстве неоднократно отмечали, что сама по себе добыча криптовалют полезна для экономики, но только в тех регионах, где есть свободные мощности. О трафике в Москве по информации Яндекс.Карт 1 балл в городе на дорогах свободно. Затруднения на Бульварном кольце. В области пробка на 1,5 часа на Носовихинском шоссе от въездной дороги Вишнякова до Восточного шоссе. Девятнадцать часов 55 минут в Москве. Это Ирина Меркулова. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Юрий Абросимов. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM 936.
5: Коммерсант ФМ. Время и место.
1: 15 мая. Москва. Автор и ведущий цикла «Весь Стравинский» Ярослав Тимофеев представит три шедевра самого влиятельного композитора 20 века. В программе «Персифона» концерт «Дамбартон Оукс» и «Симфония псалмов». Произведения прозвучат в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Федора Леднева. Место проведения – концертный зал Чайковского. Триумфальная площадь 4. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте meloman.ru.
4: Недвижимость со Светланой Бардиной.
7: Средневзвешенная стоимость квадратного метра в столичных премиальных новостройках держится на пиковом уровне – 1 миллион 603 тысячи рублей. За год стало дороже почти на 10%. За 3 месяца девелоперы реализовали по договорам долевого участия около 230 квартир и апартаментов. Это на 42% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Но некоторые жилые комплексы по-прежнему сохраняют высокие темпы реализации. По данным экспертов компании NF Group, на масштабные проекты-лидеры пришлось около 170 сделок. Это 3/4 от совокупного объема спроса в премиум-классе. К середине весны в экспозиции сегмента насчитывалось около 2200 квартир и апартаментов, на 6% меньше, чем в конце прошлого года, и на те же 6% только больше, чем в середине весны прошлого года. Брокеры полагают, что квартальная корректировка преимущественно связана со структурными изменениями сегмента. На фоне замедления темпов продаж девелоперы пересматривали пулы лотов для формирования сбалансированной структуры предложения. Всего за первые 3 месяца этого года сегмент премиум-класса пополнился 2 новыми проектами, один из которых реализуется в формате закрытых продаж, а второй отличается клубным форматом. Поэтому заметного прироста предложения в общей структуре сегмента не произошло. Совокупность сделок в премиальных новостройках за рассматриваемый период составила около 25 миллиардов рублей. Среди лидеров – высотки в Дорогомиловском районе и масштабные проекты в районе Ленинского проспекта и Лужниках.
4: Недвижимость со Светланой Бардиной на Коммерсант ФМ.
1: Японка Аки Маита очень любила животных и всегда сочувствовала детям, которым родители не разрешали завести домашнего любимца. А еще она мечтала о питомце, которого всегда и везде можно было бы брать с собой. С этой идеей она пришла на фабрику игрушек, и через некоторое время в продажу поступили устройства в форме брелока с электронным экраном, в котором жил маленький виртуальный зверек. Так мир покорила игра «Тамагочи». Думайте иначе. Коммерсант ФМ.
4: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. И мнения. Коммерсант ФМ. 93,6.
8: В Москве 20:00. В студии Юрий Абросимов.
4: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
8: 3 мая, воскресенье, плюс 20 градусов в Москве. Дороги почти свободные в этом часе. Вступил в силу приказ Минтруда, расширяющий перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Позиции более 360. Какие из них следует отметить особо? Иран передал Вашингтону мирный план. Среди требований – вывести американские войска с Ближнего Востока, снять блокаду и санкции. Отнесутся ли к плану серьезно? Грузия в тренде. Туристы выбирают экскурсии вместо пляжей. Что в приоритете? Власти Арабских Эмиратов сняли ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажу билетов на рейсы в Дубай с июня. Что с ценами? альтернативной гражданской службе допустили водолазов, настройщиков пианино и эквилибристов. Список профессий, которые могут заменить срочную службу в армии, увеличился почти на 100 позиций. Новый перечень утвердил Минтруд. Кроме этого, часть прежних специальностей разбили на конкретные категории. Из-за этого некоторые пункты расширились в 3 раза. Другие устаревшие профессии вовсе убрали из списка. По закону, альтернативная служба доступна людям, которые из-за веры или убеждений не могут использовать оружие. Вместо армии человек может поработать в гражданской сфере, но обычно срок службы больше, до 21 месяца. О том, как изменился список профессий, в справке «Коммерсант ФМ».
10: Детали.
11: Ключевое изменение – блок медицины. Перечень врачебных специальностей значительно расширен и детализирован. От гастроэнтеролога, гематолога, гериатра, нефролога, онколога и пульмонолога до нейрохирурга, сердечно-сосудистого хирурга, радиотерапевта, трансфузиолога, эндоскописта и врача физической и реабилитационной медицины. Отдельно детализировали скорую помощь. Врач выездной бригады, врач скорой помощи, фельдшер и медсестра по приему вызовов. Блок медсестер тоже стал шире и современнее. Теперь во многих позициях прямо указаны медицинские братья, а также специализации – диетическая, палатная, перевязочная, участковая, по профилактике, функциональной диагностике и общей практике. Второй заметный блок – культура, цирк и сцена. В списке появились воздушные гимнасты, акробаты, артисты балета цирка, артисты мимического ансамбля, жанра эквилибр, ассистенты номера в цирке, режиссер-постановщик, звукорежиссер, звукооператор, художник-конструктор в организациях исполнительных искусств. Третий пласт – цифровые и технические профессии. Вместо общего программиста появились программист информационных систем, программист программного обеспечения, системный администратор, системный программист, специалист и инженер по информационной безопасности, техник по защите информации и технический специалист по информационным системам. Добавлены прикладные рабочие позиции. Лесной пожарный, водолаз, настройщик пианино и роялей, реставратор памятников деревянного зодчества, сиделка и помощник по уходу. Удаления выглядят более точечными. Из списка без очевидного преемника ушли, например, пекарь, промысловый охотник, рыбовод и машинист экскаватора.
8: Пройти альтернативную службу можно только в конкретных организациях. Их список закрепляется отдельным документом. Перечень этот, к слову, тоже расширили. Туда добавили около 130 позиций. Сейчас их почти 2000 по всей стране. Впрочем, расширение списка не увеличивает шансы избежать срочной службы, говорит адвокат Александр Передруг.
12: Расширение списка может свидетельствовать, что не хватает трудовых ресурсов в организации. Они таким образом пытаются эти ресурсы восполнить. Но статистика показывает сейчас, что рост числа людей, которые проходят эту службу, тоже есть. Но оно вставляет все равно не такое большое количество. Порядка там 1000 человек в год проходит альтернативную гражданскую службу. И понимание, у нас каждый призыв 100 тысяч человек. Поэтому говорить о том, что они могут восполнить 100% потребность трудовую организации, скорее всего, таки не приходится объективно.
14: А призывники, которые учились или работали на эти специальности из списка, могут тогда с большей вероятностью попасть на альтернативную службу?
12: Списки специальностей или конкретных работодателей на это никак не влияют. В теории, после того, как вынесут положительное решение о замене военной службы на альтернативную гражданскую, потом у него больше будет шансов поступить на работу по специальности. Но при принятии решения на это все-таки не обращает внимания никто. Это может быть, конечно, как дополнительный косвенный аргумент со стороны призывника, но я не думаю, что он будет иметь решающее значение. Все-таки выступают в качестве основания для предоставления права на альтернативную службу убеждения, противоречащие несению военной.
8: С 26 года призыв в армию впервые проводится весь год, а не за 2 сезонных периода. К концу декабря Минобороны собирается привлечь 261 тысячу срочников. США получили очередное предложение Ирана по мирной сделке. Однако Дональд Трамп сомневается, что оно его удовлетворит и не исключает новых атак.
10: Война на Ближнем Востоке.
8: Тегеран передал Вашингтону мирный план из 14 пунктов, сообщает ТАСС-ним. Среди прочего, Иран требует гарантии ненападения, снятия морской блокады, вывода американских войск и разморозки своих активов. Все эти вопросы Исламская Республика ожидает решить за месяц. В предыдущем предложении США звучал 2-месячный срок. В своей соцсети Трамп пообещал почитать новый план, но поделился сомнением, что сочтет документ подходящим. Ведь Иран, по его словам, еще не заплатил достаточно высокую цену. Общаясь с журналистами, он не исключил новый удар по Исламской Республике.
15: Если бы США ушли из Ирана прямо сейчас, им потребовалось бы 20 лет, чтобы все восстановить.
2: Но мы не уходим. Мы планируем сделать так, чтобы никому не пришлось возвращаться через 2 года или 5 лет. Это верно, что примерно 85% возможностей Ирана по производству ракет уничтожено. Но я хочу устранить их полностью, чтобы у них не было отправной точки для наращивания. Не хочу так говорить, но если они будут плохо себя вести, если сделают что-то плохое, новые удары... Посмотрим. Знаете, такое вполне может произойти. Блокада Армузского пролива очень дружелюбная, ее даже никто не оспаривает. У нас сейчас много судов направляется к Техасу и Луизиане. Целые вереницы. Вы видели спутниковые снимки? То есть буквально сотни танкеров стоят в очереди на загрузку. Процесс уже начался. Мы продаем много нефти. Очень много.
15: При этом в пятницу Белый дом от имени Трампа сообщил Конгрессу, что война на Ближнем Востоке завершилась. В письме подчеркивается, что стороны не обстреливали друг друга с 7 апреля, но это лишь формальность, объясняла политику. В противном случае президенту потребовалось бы разрешение законодателей на продолжение конфликта. Трамп может обойти это условие, начав вторую военную кампанию, говорит востоковед, консультант пир-центра Леонид Цуканов. Однако, по его словам, пространство для компромисса все еще существует.
16: Компромиссным потенциальным решением может стать, как предлагает Иран, вынос ядерного трека в отдельное обсуждение и сосредоточение на решении вопросов, связанных с преодолением последствий кризиса, блокады Армузского пролива. Иранский вариант, он во многом отвечает интересам США, поскольку ядерная программа и вопрос будущего обогащенного урана, он относится немножко все равно к другой переговорной парадигме. Тем не менее, республиканцы пытаются максимизировать свой успех, создать видимость того, что они диктуют односторонние условия, и это, конечно, отдаляет возможность компромиссного решения.
13: Насколько сейчас реальна угроза возобновления ударов? Трамп накануне журналистам сказал, что этого не исключает. Или это все-таки такой инструмент для торга?
16: Удары полностью исключать нельзя, но у Трампа есть задержка. У него истек 60-дневный период ведения боевых действий без санкции Конгресса. Он ранее направил письмо в Конгресс с сообщением, что боевые действия в отношении Ирана завершены. Но это вполне может быть и юридической лазейкой, то есть завершена первая операция, начинается вторая. Но опять же, против нового варианта выступают союзники США на Ближнем Востоке, за исключением разве что Израиля, переговорщики, в частности Пакистан. Поэтому пока придерживаются дипломатического трека.
13: Что, наоборот, станет такой точкой невозврата, после которой переговоры, можно сказать, что рухнули окончательно?
16: Либо попытка США выкрасть иранский обогащенный уран, либо попытка высадить контингент. Этот вопрос продолжает вскользь обсуждаться. Пентагон предоставлял варианты возможной наземной операции в конце апреля.
15: Ранее Дональд Трамп пригрозил санкциями всем, кто платит Ирану за проход через Армузский пролив. Эти ограничения уже прописаны в документе Минфина США. По данным Bloomberg, Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. В свою очередь, Ирак начал экспортировать сырье через Сирию. Местное агентство САНА сообщает как минимум о 70 грузовиках с сырой нефтью, которые прошли границу. Это первая подобная перевозка за 14 лет, уточняет агентство. Весь зарубежный трафик могут сделать платным. Минцифра снова подтвердила, что разрабатывает механизм оплаты международного мобильного трафика.
17: Избранное за неделю.
15: Но как отделить легальный трансграничный обмен данными от нелегального, по-прежнему не ясно. Подробности у Екатерины Вихаревой.
19: Запросы в Минцифры Ассоциация компаний связи направляет регулярно, но с ответами в ведомстве не торопятся. Во вторник там отреагировали на вопросы, полученные еще в начале апреля, о том, планируется ли вводить лимит в 15 гигабайт на VPN-трафик и для каких сетей эта мера будет применяться. В письме, по сути, пересказ действующего законодательства, но важен последний абзац. В нем вновь подтверждается, что доп. Тарификация международного трафика в разработке. При этом, судя по ответу ведомства, речь все же идет об ограничении всего трансграничного обмена данными, говорит исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
25: VPN и иностранные ресурсы практически невозможно разделить, поэтому ответ Минцифры можно рассматривать как постановку знака равенства. Если мы дойдем до реализации, расходы абонентов на доступ к иностранным ресурсам может исчисляться тысячами и десятками тысяч рублей. Условно, вы хотели скачать какое-то обновление в App Store при подключении через мобильную сеть и попали на деньги.
19: А для бизнеса в целом такие меры чреваты серьезным повышением цен, добавляет глава Ассоциации отечественных «Единственный софт» Наталья Касперская.
0: Разработчики многие сейчас используют опенсорсные компоненты, это все сплошь за рубеж. И во-вторых, у нас сейчас сказано, что нам надо искусственный интеллект всюду повнедрять, а он у нас сплошь иностранный. Если на международный трафик накладывать еще выплаты, это поднимет общие тарифы по рынку. Если взять ситуацию идеальную, когда нам удастся отрезать себя от международного трафика, это приведет к довольно быстрой деградации как средств разработки, так и всех внутренних систем.
19: Конкретные лимиты и тариф пока не определены. Но в конце марта Forbes писал, что Минцифра просила операторов уже с 1 мая ограничить международный трафик 15 гигабайтами. А за каждый гигабайт свыше брать с абонента плату в 150 рублей. У активных юзеров нейросетей, видео и аудиоплатформ зарубежный трафик легко может достигать 100-150 гигабайт в месяц, отмечают эксперты. И пока речь не идет о заградительных мерах в отношении Wi-Fi и проводного интернета, они могут помочь пользователям сэкономить, считает гендиректор компании TMT Consulting Константин Анкилов.
9: Среднестатистический абонент за месяц потребляет 25-30 гигабайт. Порядка половины международного – это немало. Такой трафик, он будет генерироваться в основном за счет видео. Читать новости – не такой большой объем трафика. Игры побольше, музыка побольше. 15 гигабайт, если задаться целью, конечно, можно выкачать без видео, но это нужно постараться. И что здесь можно делать? Во-первых, минимизировать использование VPN. Во-вторых, там, где возможно, подключаться к Wi-Fi.
19: На прошлой неделе операторы попросили Минцифры отложить введение меры минимум до осени из-за технических сложностей и отсутствия единого подхода к учету трафика. И это помимо вопросов о том, как различить легальный трансграничный обмен данных от нелегального, а также юридических и банально экономических нюансов, отмечает IT-эксперт Александр Исавнин.
18: Бизнес-модели, даже большой четверки, абсолютно не ложатся на старую телефонную модель платежей, взаиморасчетов и так далее. У нас такое регулирование уже есть. Можно оказывать услуги VPN, вы должны внестись в реестр и начать выполнять требования к участникам этого реестра, включая блокировки. Очень надеюсь, что они постараются забыть про это, как страшный сон. Эта история настолько бьет по интернет-провайдерам, по пользователям, по развитию отрасли связи, такое искусственное ограничение. Эта мера не будет работать ни в каком виде.
19: Так, по данным СМИ, маркетплейсы, некоторые приложения банков, карты и другие сервисы снова заработали исключенным VPN, в том числе на фоне резкого падения продаж. Так или иначе, по словам собеседников Коммерсант ФМ, тарификация международного трафика лишь одна из мер грядущей масштабной реформы отрасли, которая может оставить некоторые регионы и без интернет-провайдеров. Екатерина Вихрева, Коммерсант ФМ.
15: Через пару минут новости.
20: Биохакинг с Анной Кулецкой.
21: Ученые нашли странный способ, как противостоять такой манящей вредной еде. Кроме того, инструмент этот позволит сэкономить. Нужен лишь компьютер с выходом в интернет или сохраненные картинки сочных бургеров. Противоречивые на первый взгляд исследования опубликованы в Computers in Human Behavior. Авторы утверждают, что созерцание картошки фри, коробочек с пиццей Маргарита или сета из любимого японского ресторана может подавить желание все это съесть. Эффект получил название кросс-модальное насыщение, когда зрительный стимул частично удовлетворяет потребность мозга подкрепиться без единой калории. В ходе эксперимента участники, которые сознательно пытались обуздать тягу к десертам и при этом посмотрели большое количество видео, после съели меньше реального шоколада и сообщили о снижении аппетита в целом. Авторы предположили, что сознательный отказ от запретных блюд с мантрами вроде «я не хочу кусочек торта» парадоксальным образом усиливает желание. А вот пассивное зрительное потребление действует как клапан сброса напряжения. Особенно ярко это работает у тех, кто постоянно сидит на диетах и привык все себе запрещать. А здоровый еда на картинках, кстати, такого эффекта не дает. Ученые отмечают, что трюк этот краткосрочный, а выводы требуют уточнений. Однако, может, стоит попробовать за ужином вместо сериала включать фудблогеров и любоваться этими роликами, поедая полезнейший салат.
20: На всякий случай. Расходы государства на поддержание здоровья курильщиков компенсируются экономией пенсионного фонда. Курильщики умирают раньше. Вы слушаете Коммерсант ФМ. Полис от непорочного зачатия, от травмы среднего пальца, от кражи багажа обезьянами или от риска зомби-апокалипсиса. Как, кто и где страхует то, что не страхуется? Самые невероятные случаи в истории в программе «На страх и риск». Всю неделю на Коммерсант ФМ.
8: Москве 20 часов 15 минут. В студии с последними новостями Юрий Абросимов. Latest news. В Сочи продолжают проверять экологическое состояние пляжей. На данный момент загрязнений в акватории в Лазаревском районе не фиксируется. Были опубликованы фотографии пляжа Магадан, подтверждающие чистоту галечных пляжей и воды. Ранее стало известно, что проба воды и воздуха в Туапсе соответствуют норме. Корпус стражи исламской революции выступил с резким заявлением в адрес США, отметив, что Вашингтон оказался в стратегическом тупике. Ранее издание «Аксиос» сообщило, что переговоры Тегерана и Вашингтона затягиваются из-за давления со стороны КСИР, который требует не начинать диалог до тех пор, пока Соединенные Штаты не снимут блокаду с Ормузского пролива. Британские власти разрешили авиаперевозчикам отменять рейсы за несколько недель до вылета и объединять рейсы по одним и тем же направлениям. Решение продиктовано опасениями дефицита авиационного топлива из-за боевых действий в Иране. Раньше авиакомпании были обязаны использовать минимум 80% выделенных им аэропортовых слотов в течение сезона, чтобы сохранить их на следующий год. Из-за этого перевозчики часто могли отправить практически пустой самолет, чтобы просто выполнить рейс. Теперь же авиакомпании не лишатся слотов, если не смогут выполнять рейсы из-за нехватки топлива. О погоде. По-прежнему тепло, без осадков, плюс 20, ощущается как 17 градусов тепла. Завтра днем до 26. Россияне стали чаще покупать туры в Грузию. За год спрос вырос у всех участников рынка, а у некоторых вырос в 3 раза. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. В компаниях отмечают, что клиенты в основном выбирают комфортное размещение в отелях категории 4-5 звезд. Интерес к организованному отдыху в Грузии во многом связан с укреплением рубля, которое делает оптимальным соотношение цены и качества. Так считает вице-президент Альянса туристических агентств Александр Мгрчан.
3: Резкое укрепление рубля. Да, это близкая русскоязычная среда. Грузия имеет общую границу с Россией, то есть можно спокойно попасть на автомобиле. Грузия, у нас резко увеличится география вылетов. Да, летает сразу несколько авиакомпаний. И мы видим достаточно недорогой авиабилет, особенно с юга России, там из Мирных Вод, из Сочи. Да, в принципе, из Москвы билет подешевел с прошлыми майскими праздниками примерно на 20%, хотя топливо подорожало. Рубль в прошлом году укрепился на 25% к валютам ближнего зарубежья. И в этом году уже на 10%. А цены Грузия в евро подняла всего лишь на 3-4%, а цены в евро на 4-5%. К примеру, российские ательеры, почему у нас не растет Россия так, поднимают цены на фантастические 10-15%, а некоторые даже на 20% по сравнению с прошлым годом. Поэтому мы сейчас видим по России вот маленький рост, а по ближнему зарубежью, включая Грузию, вот такой большой рост.
5: А какие есть сейчас элитные туры в Грузию и сколько они стоят?
3: Грузия, в первую очередь, это винная страна, да, и если брать регион Восточная Грузия, это Кахетия, это туда ближе на границе с Дагестаном, с Азербайджаном, там действительно уникальные места, и есть очень дорогие, ну, по меркам Грузии, 5-звездочные отели, по меркам Грузии, это вот элитные туры, $200-250 в сутки на двоих завтраком. В России так бывает, стоит отель 4 звезды, а в Грузии это роскошные 5 звезд, да, это абсолютно не бьет по кошельку VIP-туриста российского. Поэтому Грузия, когда мы говорим элитные туры в Грузию, надо четко понимать, что это абсолютно разумные деньги.
8: По данным грузинских властей, в прошлом году страну посетило около 1 600 000 российских туристов. Это рекорд. В сравнении с 2024 годом поток путешественников вырос на 13%. Интерес продолжит расти по нескольким причинам, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
6: Путешествия в Грузию показывают положительную динамику, этому способствует наличие прямых авиационных перелетов, отсутствие визового режима и, конечно, все-таки это доступное направление, так как можно выбрать различные бюджеты. По нашим оценкам, этот тренд сохранится, и у Грузии есть еще третьи возможности. Это транзитные авиационные перевозки и путешествия через Грузию в третьи страны, так как полетные программы предлагают интересные возможности и для стыковочных рейсов.
8: В Национальном статуправлении Грузии сообщили, что траты российских туристов с января по март принесли экономике страны почти $125 миллионов. По этому показателю они занимают первое место среди всех приезжающих в республику иностранцев.
1: Билеты на Гамлета в МХТ имени Чехова подорожали до 200 тысяч рублей. Это абсолютный рекорд для драматического театра.
20: Избранное за неделю.
1: Премьера с Юрой Борисовым в роли принца датского состоится 14 мая. Всего запланировано 6 показов. Билеты на них в официальных кассах были выкуплены в первый же час после старта продаж еще в середине марта. Цены тогда начинались от 3000 и доходили максимум до 50. Но теперь перекупщики предлагают их в 4 раза дороже, и у продавцов их почти не осталось. В зале на 800 кресел в день премьеры есть 4 десятка свободных мест, рассказал Александр, к которому Коммерсант ФМ обратился под видом покупателя.
4: Билетов нет на сайте театра, потому что они есть у нас. Можно будет скорее 15-е рассматривать, потому что на 14-е там выбор уж совсем небольшой. На премьеру первые ряды, они в первую очередь заказывались. Вчера вечером там оставалось 42 билета, но из них, кроме третьего ряда, какие-то иные, я бы приличными местами не мог бы назвать. Боковые места. Продажа-то уже идет больше 2 месяцев, и на 14 число здесь уже остались либо самые дорогие, как вот третий ряд, либо самые боковые. Ну, то же самое было ровно год назад на спектакле «Кабала Святош». Один в один. То есть там была тоже такая шумиха. На премьеру были просто баснословные цены. Намного дороже, чем большой театр, например, стоит на Новый год. Сейчас МХАТ

0: Героев нет времени на сомнения и пространные монологи. Но зрителя вряд ли волнуют творческие поиски режиссеров. Большинство придет в зал ради главных звезд Юры Борисова и Анны Чиповской, убеждена театральный критик Марина Тимашева.
1: За последние, я не знаю, 40 лет своей жизни я ни разу не видела того, что считается традиционным Гамлетом. Последний из Гамлетов, который я видела, вышедший в Москве и сейчас переехавший из учебного заведения ГИТИСов, театр «Пространство внутри», это Гамлет Татьяны Тарасовой, и я не ожидаю ничего более резкого и серьезного от какого-либо другого московского театра. Но понятно, что публике нет никакого дела, никакого новаторства. Это все прерогативно театральных критиков и такой очень постоянной зрительской аудитории. Публике есть дело до названия. Первое, то есть Гамлет, Шекспир. Второе, это актеры, которые заняты в спектакле. Публика никогда не реагирует на имена режиссеров и, с моей точки зрения, не сильно любят новаторские постановки. Она предпочитает, как всегда это было, хорошее репертуарное название и прекрасного артиста. А в этом спектакле в роли Гертруда занята еще Анна Чиповская, которую публика тоже очень знает. Два очень хороших артиста. Дело в этом.
2: Как вы думаете, вот этот Гамлет, он надолго задержится на сцене или это вот такая короткая, яркая история?
1: Это огромные деньги, которые вложены в постановочные затраты. Это огромный коллектив, который работает на этот спектакль. Конечно, речи нет о том, чтобы этот спектакль дали 3 раза, и он бы сошел со сцены. Это исключено. Репертуарный театр – это театр, в котором спектакль держится до тех пор, пока они делают сборы, с одной стороны, и до тех пор, пока они получают награды всячески. Естественно, год поиграют, и через год прекрасно можно будет посмотреть этот спектакль.
0: Предыдущая громкая премьера МХТ имени Чехова, спектакль «Кабала святош», также была мгновенно выкуплена в официальных кассах. Перекупщики продавали билеты за 100 тысяч рублей. Две главные роли у Константина Хабенского и Николая Цискоридзе. Он играет под псевдонимом Максим Николаев. На май и июнь запланированы 4 спектакля. Ни одного билета в кассах театра нет, а у перекупщиков есть от 30 до 170 тысяч рублей.
3: Коммерсант ФМ. Время и место. 26 мая. Азербайджан. Выездная сессия клуба «Коммерсант» совместно с «Сибриз». Новая география инвестиций. Обсудим с экспертами экономику региона, экологические инициативы и реализованные проекты на территории города-курорта. Среди спикеров – основатель проекта Эмин Агаларов и чрезвычайный и полномочный посол РФ в Азербайджанской республике Михаил Евдокимов. Регистрация на сайте коммерсант.ру в разделе «Мероприятия».
4: Культово. С Павлом Шинским.
5: Пейджер. В 1949 году канадский инженер Ирвин Л. Гросс запатентовал устройство, способное принимать отправленный на него радиосигнал. Он планировал оснастить им больницы, чтобы с его помощью вызывать врачей в отделение. Но клиники новинку не приняли. Гросс явно опередил свое время. Через 8 лет, в 1956-м, такое же устройство для экстренных служб представил инженер компании «Моторола» Джон Фрэнсис Митчелл. И тут же новинку оценили по достоинству и медики, и пожарные. А вскоре и остальное человечество. Разработка модели для массового использования заняла 8 лет, и новинка сразу захватила мир. На пике славы в 80-е пейджерами пользовались почти 170 миллионов человек. В СССР они, по слухам, попали к Олимпиаде 80. Ну, разумеется, только для тех, кому положено. А уже через 10 лет стали символом новой русской жизни. Да с ней вместе и ушли в историю, уступив дорогу смартфонам. Дай бог навсегда.
4: Культово. С Павлом Шинским. На Коммерсант ФМ.
6: Автопилот. С Дмитрием Гронским.
7: Если раньше китайские автомобильные компании подглядывали за тем, что делают в Европе, Америке или Японии, то сегодня, когда они сами кого угодно и чему угодно научат, они в основном наблюдают за успехами своих соотечественников. Ровно 3 года назад на автосалоне в Шанхае на каждом стенде стояли брутальные квадратные внедорожники. Все заметили интерес, который вызвала на рынке марка Tank от концерна Great Wall Motor, и тут же бросились делать что-то подобное. Если посмотреть на то, что показывают на проходящие в эти дни автомобильной выставки в Пекине, то заметен другой тренд.

0: Добившись успехом Lisan L9, все решили строить свою машину, но по тем же лекалам. Это должен быть огромный кроссовер с тремя рядами сидений и силуэтом, как у упомянутого Lisan. Привод электрический, но лучше последовательный гибрид. Передняя оптика горизонтальная, над ветровым стеклом такой нарост с камерами, радарами, лидарами. Кузов лучше бы двухцветный, чтобы было похоже на Maybach. И даже в индексе модели, чтобы, как у Lisan, была девятка. NIO ES9, например, новоиспеченный представитель этого семейства. В соседнем павильоне Yulink X9, плод совместных усилий Dunfeng и Huawei. Ну и, конечно же, VW9X от Great Wall Motor. Кстати, последняя упомянутая модель должна быть нам интересна как минимум по двум причинам. Первая – VW9X будет новым флагманом марки, в котором собрано все лучшее, чем располагает концерн, в честь хозяина которого Вэй Цзяньцзюня марка и названа. Вторая – этот кроссовер официально появится на российском рынке уже в четвертом квартале нынешнего года. С батареей 800 вольт, 2-литровым бензиновым турбомотором, работающим как генератор электроэнергии, восточным пониманием роскоши, интеллектуальными системами управления, ну и всем остальным, что сегодня в тренде на китайском автомобильном рынке, а значит и во всем мире.
1: Автопилот с Дмитрием Гронским.
2: Биржевой словарь. Енот, киви, чиф. То, что бакс на биржевом сленге доллар, знают все. Но и у других валют есть неформальные имена. Киви – новозеландский доллар в честь национальной птицы. Енот – японская иена по созвучию. Ну а чиф – это от аббревиатуры CHF. Так обозначают швейцарский франк.
3: Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум? Как звучат новости, которые ни на что не влияют?
4: Побывал губернатор в детском саду Калинка.
5: Коммуникации власти останавливаться на этом не собираются.
3: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим. Слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения.
6: В Москве 20:30. Студия Юрий Абросимов.
3: Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93.6 FM.
6: 3 мая, воскресенье, плюс 20 градусов в Москве, на дорогах свободно и в этом часе. Бум туристического спроса на Арабские Эмираты, сказалось прямое авиасообщение. Насколько доступны вояжи? 7 стран ОПЕК плюс увеличат квоты по добыче нефти. Это следует из опубликованного коммюнике. Как изменится рынок? Тест аэротакси на городском маршруте. Акция прошла в Нью-Йорке. С каким результатом? Минтруд опубликовал обновленный перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы. Он уже вступил в силу. Что стало известно? Туроператоры зафиксировали бум спроса на Арабские Эмираты. Это произошло на фоне возобновления прямого авиасообщения, говорят в профильной ассоциации. Накануне власти арабского государства сняли все ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажу билетов на рейсы в Дубай с июня. По данным АТОР, после начала конфликта на Ближнем Востоке россияне отменили почти 40% поездок в регион. На этом фоне правительство разрешило туроператорам использовать бюджетные средства для возмещения ущерба клиентам. Однако многие вместо денежных возвратов просят перенести поездки на лето, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян. Это также стимулирует спрос.
7: Для меня стало неожиданностью, что решили пропустить май российские перевозчики, тогда как мы видим, что со стороны Арабских Эмиратов практически полностью восстановили расписание. 3 из 4 авиакомпаний. По заверениям арабских перевозчиков, самолеты летают практически полные, но мы, как туроператоры, лишены возможности продавать турпродукты. Мы можем использовать перевозку только для транзита. МИД России должен снять рекомендацию об угрозе жизни и здоровью. В любом случае, спрос на Эмираты летом, с учетом той цены, которую сейчас транслируют отели, если не будет никаких эскалаций, то спрос будет высокий, потому что пока, судя по всему, российский рынок будет одним из первых, которых откроет для себя вновь Арабские Эмираты и, в принципе, весь Ближний Восток, а значит, мы получим преференцию низкого спроса, и, соответственно, предложение для нас будет крайне выгодным.
8: То есть опасений у туристов уже почти не осталось, готовы лететь?
7: Сейчас ситуация, как мы видим из сообщений самих Арабских Эмиратов, из тех, кто туда вернулся, абсолютно спокойно. В последнее время участились спрос со стороны турагентов. Клиенты к ним приходят, говорят, ну мы-то видим, ситуация стабилизировалась, самолеты вроде летают. Для большинства туристов именно решения Минтранс или Росавиации являются более знаковыми и ключевыми, чем решение нашего регулятора Минэкономразвития. Но оно невозможно без снятия своей рекомендации МИД. Было ощущение, что, скорее всего, после майских праздников, после уже 9-го. Но я бы рассчитывал, что все-таки полноценное восстановление с июня. Спрос есть, особенно у тех, кто попал в выплаты из фондов персональной ответственности, потому что у них альтернатива либо ждать выплат до 70 месяцев, или все-таки попросить воспользоваться поездкой в те самые же Эмираты, раз там все стабилизировалось.
6: Туроператорам пока нельзя реализовывать пакетные предложения в Арабские Эмираты, однако они могут помочь с покупкой авиабилетов и бронью отеля по отдельности. Варианты размещения сейчас можно найти с большой скидкой, отмечает начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильского.
9: Некоторые туристы с опасением отнеслись. Как же так, вроде бы национальный перевозчик объявил, что мы возобновляем рейсы, но рейсы пока в сетке стоят только с июня. А июнь – это уже очень жарко. Арабские Эмираты всегда были очень популярны из-за того, что достаточно близко лететь, большое разнообразие вариантов отдыха, начиная от шопинга и заканчивая пляжем. И, конечно, то, что они были выключены на какое-то время, многим людям было неприятно. И многие бы очень хотели полететь в Арабские Эмираты. Но в связи с тем, что сейчас у нас грядет лето, большей популярностью будет пользоваться Турция, Греция, где не такая будет сумасшедшая жара. На Арабские Эмираты последний спрос был с учетом майских праздников. Кто-то сейчас еще хочет попробовать улететь на 8, 9, 10. А дальше для Арабских Эмиратов сезон временно закончен. Ну и ожидаем следующую волну уже сентябрь, октябрь, ноябрь.
8: Но могут ли как-то отели, туроператоры альтернативными способами стимулировать спрос?
9: На самом деле Арабские Эмираты сейчас предлагают очень дешевые цены. Многие отели не досчитывают своих туристов, поэтому количество скидок максимальное, и сами скидки максимальные, и улететь за такие деньги в Арабские Эмираты раньше никогда не было возможно. Видимо, сейчас многие, кто считает деньги и смотрит за интересными предложениями, они, конечно же, обратят внимание на Арабские Эмираты. Ну, в принципе, в отеле же есть кондиционер, и даже летом можно отдыхать, быстренько выбегать на пляж или потом ехать в шопинговый центр тоже, опять же, в кондиционере. Как транзитная точка и Дубай, и Абу-Даби пользуются огромным спросом, можно остановиться на 1-2 дня. И это весь мир у нас покрывается. Арабские Эмираты – очень удобный хаб. Сейчас будет еще большее количество комбинаций, стыковок и стоимость.
6: Минэкономразвитие оценило общие потери российских туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке в 7 миллиардов рублей. Однако при восстановлении спроса в регионе летом и осенью глобально число поездок россиян за год снизится лишь на 10%, подсчитали в АТОР. Страны ОПЕК плюс приняли первое решение после выхода Арабских Эмиратов из Альянса. Сегодня Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман встретились на онлайн-конференции. Они договорились увеличить предельный уровень нефтедобычи в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Это третье повышение квоты с момента блокировки Ормузского пролива. Впрочем, это увеличение не окажет влияния ни на производство сырья, ни на стоимость нефти, считает руководитель управления аналитических исследований Ави Capital Дмитрий Александров.
10: Плановое решение с учетом квот ОАЭ. В принципе, обсуждали это еще до того, как Объединенные Арабские Эмираты приняли решение о выходе из соглашения. Но само по себе такое увеличение на текущую ситуацию на рынке не влияет. Слишком мало, чтобы исправить ситуацию. Если откроется пролив, сами по себе эти объемы тоже мало что дают, потому что в моменте объем предложения будет гораздо более сильно увеличен за насчет освобождения тех танкеров, которые там остались. Там, в принципе, на самом деле движение-то есть, периодически более активное увеличение квот на текущую ситуацию на физическом именно рынке никак не влияет. На фьючерсах тоже.
11: В перспективе как-то могут страны ОПЕК плюс корректировать вот эти решения так, чтобы положительно влиять на ситуацию?
10: Все будет зависеть от того, насколько ОАЭ решат придерживаться тех объемов добычи, которые у них были раньше, приблизительно. Резкое увеличение добычи и экспорта они не планируют. Второе, сохранится ли в целом ОПЕК плюс соглашение, как оно есть, не будет ли попыток выхода других стран-членов, не будет ли сильных нарушений. Может быть, основная интрига вот ближайшей перспективы, это не будет ли Саудовская Аравия увеличивать объемы добычи резко, потому что у нее, так же, как и у Эмиратов, резервы для быстрого увеличения объемов добычи есть, не приведет ли это к сильному недовольству других. Вот это действительно может разбалансировать соглашение, цены продавить, как минимум, на дальнем участке.
6: Объединенные Арабские Эмираты покинули ОПЕК плюс и ОПЕК 1 мая после почти 60 лет участия в альянсе. Тем временем Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов, пишет Bloomberg. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. Премиальные автомобили могут остаться без масла. Перебои с поставками смазочных материалов через Армузский пролив привели к кризису. По данным Argus Media, цены на них уже выросли в два раза в Северной Европе. Особенно критична нехватка масел третьей и четвертой групп. Они нужны для создания синтетических жидкостей, которые выдерживают экстремальные нагрузки в двигателях суперкаров. В России ожидать повышения цен пока преждевременно, говорит президент группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
12: Я бы не драматизировал, потому что каждая большая компания, в принципе, делает какие-то страховые запасы. Вот у нас страховой запас примерно 60 дней. То есть меньше, чем на 60 дней склады не наполняются. На это время мы цены повышать не планируем, и по всей линейке премиалки, в том числе, цены будут старые. Второй вопрос, что будет дальше, потому что действительно с логистикой не очень хорошо, но не забывайте, нам неожиданно помощь по импорту пришел курс. Это очень плохо для внутреннего производителя. Вместе с тем, очень хорошо для той темы, о которой мы говорим. Учитывая, что объективно трудности они носят, ну, не надуманный характер, особенно все то, что мы завозили из Эмиратов и вот эти вот территории, направления, конечно, все стало прям не очень замечательно.
13: А есть ли альтернативные варианты для импорта масел, кроме Ближнего Востока?
12: Первая альтернатива, она достаточно простая, понятно, это, безусловно, Китай. Не секрет, что в Китае есть абсолютно все. Тут же вопрос принципиально связан с ценой. Опять же, не стоит излишне драматизировать. За последнее время что-что по линейке масел, в том числе очень неплохие, наши компании российские сделали очень большой рывок. Да, у нас немного отстают темы, связанные с присадками, но, в общем-то, основа вся масел, да, она у нас покупается в Российской Федерации во многом. Да, какие-то сверх там премиальные масла для высокооборотистых моторов, тут, да, это отдельная тематика. Это же в любом случае мы говорим о нескольких процентах рынка. Так, в принципе, стандартные, нормальные, премиальные, высокотехнологичные масла пока они есть.
6: По данным независимой ассоциации производителей смазочных материалов, на регион Персидского залива приходится 20% мировых мощностей по производству масел. В прошлом году это направление обеспечило 3/4 импорта Европы и почти половину поставок в США. Это дело Министерства культуры. Так в Кремле прокомментировали удаление третьего сезона сериала «Метод» из онлайн-кинотеатров.
1: Избранное за неделю.
6: Вопрос Дмитрию Пескову был задан в контексте недавнего призыва президента избегать излишних запретов. Пресс-секретарь главы государства на это отметил, что речь идет о выполнении законов. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» Дмитрий Дризе считает, что подобные меры не улучшают настроение в обществе.
14: Роскомнадзор на основании официального заключения Министерства культуры РФ распорядился удалить с онлайн-платформ третий сезон сериала «Метод». Причина – дискредитация традиционных российских духовно-нравственных ценностей и пропаганда их отрицания. Минкульт вынес свой вердикт на основании заявления некого неизвестного гражданина. Тем не менее, после проведения соответствующей проверки, эксперты согласились, да, есть дискредитация. А если так, гражданам страны, что ждут обещанного продолжения, придется посмотреть что-то другое. Согласно сообщениям ряда СМИ, все происходящее стало полной неожиданностью, в том числе и для авторов кинокартины, которые ничего такого и не подозревали. Кто не смотрел или не знает, сериал «Метод» — это триллер о борьбе с маньяками посредством погружения в их образ мыслей. Для этого, естественно, требуется помощь людей, скажем мягко, с темной половиной. Не будем отбирать хлеб у кинокритиков, но по большому счету идея не нова. Вспоминаем бессмертный голливудский шедевр 1991 года под названием «Молчание ягнят». Понятно, что тема непростая и, что называется, на грани. Сейчас время такое, что народонаселение лучше лишний раз не волновать. Поэтому логично устранить разного рода раздражители, мало ли что. Возможно, в третьем сезоне «Метода» команда борцов с маньяками несколько переусердствовала, взяла, да и дискредитировала российские традиционные ценности, допустив к тому же еще и пропаганду их отрицания. Хотя очень может быть, мы никогда и не узнаем, что же там такого страшного обнаружил тот самый таинственный гражданин. Дело в другом. По идее, искусство у нас, оно как бы для людей, для народа. Однако по факту получается, что не совсем. Мнение кинолюбителей в итоге никто не спросил. Да что люди? Люди потерпят, не впервой. Деньги, выходят зря потрачены. Актеры играли, режиссеры ставили, сценаристы придумывали. Кто теперь возместит убытки? Нельзя сказать, что в результате всего этого настроение у народа населения РФ серьезно улучшится. Тем более накануне народного же праздника – Дня весны и труда, 1 мая. Всегда казалось, что доверие граждан к власти есть главная ценность. Но, похоже, сейчас тренды меняются. Причем непонятно, в какую сторону. И это самый главный вызов. Наверное. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
1: Генеральная линия.
6: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик».
1: Офф-топ с Яной Лубниной. Идея.
15: Молодежь выбирает предпринимательство вместо привычной карьеры. Сложности на рынке труда и развитие искусственного интеллекта меняют всю систему. Зумерам после многолетнего обучения по профессии достается работа, о которой они совсем не мечтали. Долгие месяцы рассылки резюме оборачиваются необходимостью выгуливать собак или работать в ритейле. Карьерная лестница перестала работать. Модель образования, стартовая позиция, карьерный рост – все дальше от реальности. Газета «Гардиан» опросила десятки молодых людей, которые решились на свое дело. Всех их объединило негодование относительно условий найма, желание реализоваться без оглядки на чужие ограничения. Джозеф Фуллер из Гарвардской бизнес-школы отметил, что современным молодым соискателям каким-то образом необходимо сразу перескакивать на четвертую ступень карьерной лестницы. Но зачем, если можно создать свою лестницу? Так молодые специалисты создают собственные проекты, фриланс-направления или стартапы. Многие из них сами используют искусственный интеллект, чтобы компенсировать нехватку опыта или ресурсов. Нейросети позволяют запустить бизнес даже без целой команды инженеров, а прочие навыки зумеры впитывали во время практик в крупных компаниях еще в период учебы. Например, подрабатывая в отделе маркетинга крупной компании, они научились, как обращаться с бюджетами, распределять задачи, нанимать сотрудников. В собственных проектах такие предприниматели часто занимаются консалтингом или изготовлением контента. Одновременно развивается еще один тренд на диверсификацию доходов. Например, платформа для поиска фриланса Fiverr выяснила, что 67% представителей поколения Z стремится иметь несколько источников заработка, а около половины считают традиционную занятость устаревшей моделью. Конечно, стартап-среда остается высокорисковой, но к практикам зумеров стоит присмотреться. По сути, это первое поколение, которое массово адаптируется к рынку труда, где искусственный интеллект одновременно и сокращает наем, и создает инструменты для собственного развития.
1: Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Они готовы на все ради победы. Подменить анализы, инсценировать ДТП и даже переписать собственный генетический код. Добро пожаловать в закулисье, где правила пишутся не на стадионах. О, спорт. Ты – боль. Голы, очки, секунды. Как рождаются легенды и почему рушатся карьеры. Мир высоких достижений и низких поступков. Обратная сторона большого спорта. В программе «Арена» с Владимиром Осиповым. Всю неделю на «Коммерсант-ФМ».
6: В Москве 20 часов 46 минут. В студии с последними новостями Юрий Абросимов.
16: Latest news.
6: Бундесвер разослал почти 200 тысяч писем 18-летним юношам и девушкам для проверки их готовности к военной службе. Как сообщает Шпигель, письма содержат ссылку на анкету. При этом анкетирование для мужчин обязательно, а для женщин является добровольным. Правительство Германии стремится укрепить вооруженные силы за счет увеличения личного состава. Начальник оборонного штаба вооруженных сил Литвы заявил об отсутствии угрозы на Балтике со стороны России. Не фиксируется никакой угрозы, которая могла бы достичь Литвы морским путем, сообщил он. Любое движение в море было бы замечено, однако российский флот в Балтийском море действует постоянно. Ранее председатель морской коллегии Николай Патрушев назвал Балтийское море ареной необъявленной войны между Россией и Западом. Швеция впервые вывела на орбиту спутник, предназначенный для выполнения разведывательных задач. Командующий космическими силами Швеции сообщил, что пока страна опирается на данные союзников, но планирует быстро нарастить собственные космические возможности. По его словам, в течение ближайших 2 лет Швеция рассчитывает развернуть около 10 спутников на орбите Земли. О погоде. Малооблачно, без осадков, сейчас плюс 20, завтра также без дождей, максимальная температура днем составит 26 градусов. В Нью-Йорке впервые протестировали аэротакси на городском маршруте. Из Манхэттена в аэропорт летательный аппарат добирается меньше, чем за 10 минут. На автомобиле такая дорога обычно занимает около часа. Речь идет об электрическом аппарате компании Joby Aviation. Он рассчитан на 4 пассажиров, почти бесшумен и не производит выбросов. По оценкам, стоимость поездки может составить до $250. Такие полеты – шаг к массовому внедрению новой авиации, отметила президент компании-разработчика Бонни Сими.
17: Заказать полет на аэротакси можно будет прямо в приложениях крупных агрегаторов. Почти так же, как обычное такси. Сам аппарат очень тихий. Это подтверждено исследованиями НАСА и полностью электрический, а значит экологичный. Он взлетает вертикально, как вертолет, а затем переходит в горизонтальное положение, как самолет, что позволяет значительно сократить время в пути. Например, дорога из аэропорта в город займет всего несколько минут вместо долгой поездки по пробкам. Сейчас проект находится на финальной стадии сертификации, и Нью-Йорк станет одним из первых городов, где сервис запустят. Здесь люди проводят в пробках более 100 часов в год, и цель – вернуть им это время. При этом аэротакси не будет эксклюзивным. Стоимость поездок планируется на уровне обычного транспорта, поскольку эксплуатация таких аппаратов значительно дешевле, чем вертолетов.
6: Ранее Uber объявил о запуске электрического аэротакси в Дубае до конца года. Летать оно будет между городскими хабами и международным аэропортом. Тем временем в России такие технологии пока только тестируются. Первые полеты с пассажирами могут начаться через 3-4 года, заявлял глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, переход к пассажирским перевозкам возможен только после отработки технологий в грузовом режиме. Для развития аэротакси в России не хватает законодательной базы, отмечает основатель сервиса «Ранави» Андрей Патраков.
18: Аэротакси – это больше устоявшийся термин в СМИ в основном, который означает вот эти вот инновационные электрические самолеты вертикального взлета и посадки. Но если брать именно юридический, то разница заключается только в том, что какие-то аппараты сертифицированы для полетов над городом, а какие-то нет. И если брать конкретно там Робинсон 44, вертолет такой легкий, он вмещает 4 человека, вроде как, пожалуйста, но вертолет, он однодвигательный, и вот для полетов над городом он не подходит, потому что по требованию безопасности в случае отказа одного двигателя должен быть резерв какой-то. И вот те вертолеты над городом не летают даже в Нью-Йорке. Там летают дорогие Bell, там двухдвигательных и так далее. Вот в этом принципиальная разница. Но если мы говорим про какие-то загородные полеты, то, пожалуйста, вот на этих Робинсонах тоже есть перевозки, еще раз, где законодательство это позволяет.
6: Проблема регулирования – не единственное препятствие для развития аэротакси, считает технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев. По его словам, интегрировать такой вид транспорта в воздушный трафик будет крайне сложно.
19: Аэротакси достаточно давно развивается. Это такая мечта крупных мегаполисов избавиться от пробок. Вокруг той же самой Москвы достаточно много аэропортов. Это крупный узел авиаперевозок. И совместить вот эту малую авиацию с большой, достаточно тяжело, потому что на каждый взлет, посадку требуется разрешение центрального диспетчерского пункта, и это сделать непросто. Думаю, что не скоро мы увидим массовое применение подобного рода техники именно в качестве такси, в качестве каких-то демонстрационных полетов, в качестве экскурсионных каких-то вполне себе возможно, это будет оправдано, это экономически достаточно недорого, я думаю, будет стоить, но вот массового применения в ближайшее время мы не получим.
6: В сентябре прошлого года в Минтрансе заявили, что допускают появление аэротакси в некоторых городах России в течение 10 лет при успешной сертификации и создании необходимой инфраструктуры. Появление полностью беспилотных пассажирских летательных аппаратов – более далекая перспектива, уточнили в ведомстве. В Москве и Подмосковье могут запретить добывать криптовалюты. Правительственная комиссия рассмотрит этот вопрос 18 мая, рассказал журналистам замглавы Минэнерго Петр Конюшенко. По его словам, инициативы исходят от властей самих субъектов.
3: Избранное за неделю.
6: Запрет на майнинг действует уже в 13 регионах России. Причина – дефицит мощностей. Так, например, в Иркутской области сообщили, что ограничения на добычу криптовалют помогли разгрузить энергосистему. Впрочем, в столичном регионе мощностей более чем достаточно, говорит основатель компании «Асгард Майнинг» Роман Малышев.
16: Была информация, что в московском регионе сосредоточено порядка 1 гигаватта мощности, но эта оценка сильно преувеличена. По оценкам в общем майнинге у нас было порядка 2,7 гигаватт всего в России. Эти мощности, которые используются под майнинг, конечно же, находятся в правовом поле, платят налоги. В Москве, в Московской области на текущий момент, как мне известно, нету прям такого огромного дефицита мощностей, которые были бы задействованы. Например, я знаю много объектов, которые мощности выданы под дата-центры и которые до сих пор не используются. Связано это с тем, что высокая ключевая ставка, отсутствие финансирования в том числе, запрет может только негативно сказаться на экономике.
20: И что теперь делать бизнесменам, которые занимались майнингом, буквально в промышленных масштабах? Насколько сложно будет переехать в другой регион, может быть, в соседнюю область?
16: Процесс переезда, это, во-первых, трудоемкий, а еще и довольно-таки высокостоящий. Например, перевести один контейнер размером 1 мегаватт. Давайте рассмотрим просто даже переезд в соседнюю область, это не менее 200 тысяч, и просто за логистические затраты.
6: По данным Минэнерго, сейчас в Москве работает 46 дата-центров, в области 19. Общая мощность объектов более 700 мегаватт. В случае введения запрета в столице пострадают в основном так называемые домашние майнеры, считает руководитель практики цифрового права юридической фирмы «Лидингс» Дмитрий Кириллов.
21: Если такое решение будет принято в отношении Москвы и Московской области, это довольно чувствительное и печальное событие, потому что, по сути, люди будут лишены источника дохода в этой ситуации. В первую очередь, если мы говорим про Москву и область, это ударит по домашним майнерам. Промышленный майнинг развит все-таки в других регионах в большей степени. В Сибири, на Дальнем Востоке, например, единственное исключение, которое закон устанавливает, это майнинг на частной генерации. Вряд ли можно представить, что кто-то будет ставить у себя во дворе какой-то электрогенератор, например.
11: А если такие ограничения все-таки появятся, то что делать майнерам, куда переносить оборудование и что им будет грозить за нарушение?
21: Скорее всего, люди просто потеряют возможность майнить в нашем регионе. Если не хотят продолжать это делать, то им придется просто свои асики переносить куда-то в те регионы, где майнинг разрешен, договариваться с майнинговыми фермами. Прорабатывается ответственность и административная, и уголовная за незаконный майнинг. Эти законопроекты, они, в принципе, уже рассматривают в Государственной Думе, они пока недалеко продвинулись, я бы этот риск со счетов не снимал. Если эти законопроекты примут теми же средствами, которыми сейчас выявляется черный майнинг, ими будет выявляться белый майнинг, который в одночасье станет черным. Люди не могут быть оштрафованы в рамках кодекса об административных правонарушениях, либо, не дай бог, если в уголовный кодекс будут принесены правки, то и привлечены к уголовной ответственности.
6: По данным Федеральной налоговой службы, сейчас в реестр майнеров входят более 500 предпринимателей и около 90 операторов инфраструктуры. В правительстве неоднократно отмечали, что сама по себе добыча криптовалют полезна для экономики, но только в тех регионах, где есть свободные мощности.
3: Коммерсант ФМ. Время и место.
0: 9 и 10 июня. Москва. Премьера спектакля «Великий комбинатор» Владимира Панкова по мотивам романа «Золотой теленок». Легендарный сюжет о великом мечтателе и плуте Остапе Бендере. Любимые герои, звездные артисты и, конечно, музыка. Джаз ревущих 20-х и авторские композиции. Узнайте, как честные способы отъема денег превратились в высокую трагикомедию. Подробности на сайте lincom.ru.
2: Коллекция впечатлений Дмитрия Буткевича.
22: Продолжу рассказ о городе Сарове. Название в 20-м столетии он менял как перчатки. Кремлев, Арзамас-75, Арзамас-16, опять Кремлев. С 1995 года по распоряжению президента Ельцина все закрытые города получили новые названия – Озерск или Снежинск. Сарову было возвращено историческое имя. Территориально город также необычен. Он относится к Нижегородской области, однако большая часть территории ЗАТО, закрытого административного территориального образования, лежит в республике Мордовия. Соборная площадь представляет собой закрытый архитектурный прямоугольник. Почти все здания восстановлены. Все встреченные нами саровчане вспоминали, как прямо по нынешней площади проходила центральная городская улица. Зато подземное пространство под площадью сохранилось в неизменном практически виде. Тут расположены знаменитые таинственные саровские пещеры. Сразу скажу, что фото из пещер у меня нет. А если бы и были, делать их публичными я бы не стал. С нас взяли обещание. Также не рекомендуется делать фотографии для соцсетей в музее ядерного оружия, что, в принципе, объяснимо. А вот к чему пещерные тайны, не знаю. Это довольно узкие проходы, иногда ниже среднего роста, продолбленные монахами на рубеже 17-18 столетий, в толще известняка. Они явно делались по примеру киевских пещер. Поэтому и подземный храм в 1711 был освящен во имя Антония и Феодосия Киево-Печерских чудотворцев. Фактически пещеры были обитаемы, то есть в них располагались жилые кельи несколько десятилетий. Тут почти 100% влажность и очень холодно. Выживать человеку в таких условиях крайне затруднительно. Не выдерживают даже бездушные материалы, которые подбирали для иконостаса подземного храма. Его делали из дуба, из чугуна, из посеребренной меди. Сейчас он выполнен из авиационного алюминия. Как рассказала нам экскурсовод, у меня химическое образование, я вижу, как металл корродирует. В 1956 году вход в пещеры был забетонирован. Открыли его лишь в 1992. Начали реставрацию в 95-м. Храм заново освящен. Здесь служит. Однако, повторюсь, никаких фотографий.
2: Коллекция впечатлений Дмитрия Буткевича на Коммерсант ФМ.
0: Знаменитыми английские газоны не стали бы никогда, если бы не британский инженер Эдвин Бадинг. Увидев, сколько времени и сил уходит на ручной покос полей для гольфа и садов, он принялся искать способ механизировать этот процесс. Взяв за основу машинку для стрижки ковров, Бадинг снабдил ее колесами и ящиком для травы. Правда, устройство оказалось слишком тяжелым, и ее оснастили ручкой спереди, чтобы не толкать, а тянуть за собой. Так появилась первая газонокосилка. Принцип работы сохранился до наших дней.
2: Думайте иначе. Коммерсант ФМ. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93.6.
0: Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93.6 ФМ.
23: В студии Юрий Абросимов в этом часе. Вступил в силу приказ Минтруда, расширяющий перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Позиции более 360. Какие из них следует отметить особо? Иран передал Вашингтону мирный план. Среди требований – вывести американские войска с Ближнего Востока, снять блокаду и санкции. Отнесутся ли к плану серьезно? Грузия в тренде. Туристы выбирают экскурсии вместо пляжей. Что в приоритете? Власти Арабских Эмиратов сняли ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажу билетов на рейсы в Дубай с июня. Что с ценами? К альтернативной гражданской службе допустили водолазов, настройщиков пианино и эквилибристов. Список профессий, которые могут заменить срочную службу в армии, увеличился почти на 100 позиций. Новый перечень утвердил Минтруд. Кроме этого, часть прежних специальностей разбили на конкретные категории. Из-за этого некоторые пункты расширились в 3 раза. Другие устаревшие профессии вовсе убрали из списка. По закону, альтернативная служба доступна людям, которые из-за веры или убеждения не могут использовать оружие. Вместо армии человек может поработать в гражданской сфере, но обычно срок службы больше, до 21 месяца. О том, как изменился список профессий, в справке «Коммерсант ФМ».
4: Детали.
5: Ключевое изменение – блок медицины. Перечень врачебных специальностей значительно расширен и детализирован. От гастроэнтеролога, гематолога, гериатра, нефролога, онколога и пульмонолога до нейрохирурга, сердечно-сосудистого хирурга, радиотерапевта, трансфузиолога, эндоскописта и врача физической и реабилитационной медицины. Отдельно детализировали скорую помощь. Врач выездной бригады, врач скорой помощи, фельдшер и медсестра по приему вызовов. Блок медсестер тоже стал шире и современнее. Теперь во многих позициях прямо указаны медицинские братья, а также специализации – диетическая, палатная, перевязочная, участковая, по профилактике, функциональной диагностике и общей практике. Второй заметный блок – культура, цирк и сцена. В списке появились воздушные гимнасты, акробаты, артисты балета цирка, артисты мимического ансамбля, жанра эквилибр, ассистенты номера в цирке, режиссер-постановщик, звукорежиссер, звукооператор, художник-конструктор в организациях исполнительных искусств. Третий пласт – цифровые и технические профессии. Вместо общего программиста появились программист информационных систем, программист программного обеспечения, системный администратор, системный программист, специалист и инженер по информационной безопасности, техник по защите информации и технический специалист по информационным системам. Добавлены прикладные рабочие позиции. Лесной пожарный, водолаз, настройщик пианино и роялей, реставратор памятников деревянного зодчества, сиделка и помощник по уходу. Удаления выглядят более точечными. Из списка без очевидного преемника ушли, например, пекарь, промысловый охотник, рыбовод и машинист экскаватора.
23: Пройти альтернативную службу можно только в конкретных организациях. Их список закрепляется отдельным документом. Перечень этот, к слову, тоже расширили. Туда добавили около 130 позиций. Сейчас их почти 2000 по всей стране. Впрочем, расширение списка не увеличивает шансы избежать срочной службы, говорит адвокат Александр Передруг.
7: Расширение списка может свидетельствовать, что не хватает трудовых ресурсов в организации. Они таким образом пытаются эти ресурсы восполнить. Но статистика показывает сейчас, что рост числа людей, которые проходят эту службу, тоже есть. Но оно составляет все равно не такое большое количество. Порядка там 1000 человек в год проходит альтернативную гражданскую службу. И понимание, у нас каждый призыв сотни тысяч человек. Поэтому говорить о том, что они могут восполнить 100% потребность трудовую организации, скорее все-таки не приходится объективно.
8: А призывники, которые учились или работали на эти специальности из списка, могут тогда с большей вероятностью попасть на альтернативную службу?
7: Списки специальностей или конкретных работодателей на это никак не влияют. В теории, после того, как вынесут положительное решение о замене военной службы на альтернативную гражданскую, потом у него больше будет шансов поступить на работу по специальности. Но при принятии решения на это все-таки не обращает внимания никто. Это может быть, конечно, как дополнительный косвенный аргумент со стороны призывника, но я не думаю, что он будет иметь решающее значение. Все-таки выступают в качестве основания для предоставления права на альтернативную службу убеждения, противоречащие несению военной.
23: С 26 года призыв в армию впервые проводится весь год, а не за 2 сезонных периода. К концу декабря Минобороны собирается привлечь 261 тысячу срочников. США получили очередное предложение Ирана по мирной сделке, однако Дональд Трамп сомневается, что оно его удовлетворит и не исключает новых атак.
24: Война на Ближнем Востоке.
23: Тегеран передал Вашингтону мирный план из 14 пунктов, сообщает ТАСС ним. Среди прочего, Иран требует гарантии ненападения, снятия морской блокады, вывода американских войск и разморозки своих активов. Все эти вопросы Исламская Республика ожидает решить за месяц. В предыдущем предложении США звучал двухмесячный срок. В своей соцсети Трамп пообещал почитать новый план, но поделился сомнением, что сочтет документ подходящим, ведь Иран, по его словам, еще не заплатил достаточно высокую цену. Общаясь с журналистами, он не исключил новых ударов по Исламской Республике.
4: Если бы США ушли из Ирана прямо сейчас, им потребовалось бы 20 лет, чтобы все восстановить. Но мы не уходим. Мы планируем сделать так, чтобы никому не пришлось возвращаться через 2 года или 5 лет. Это верно, что примерно 85% возможностей Ирана по производству ракет уничтожено. Но я хочу устранить их полностью, чтобы у них не было отправной точки для наращивания. Не хочу так говорить, но если они будут плохо себя вести, если сделают что-то плохое, новые удары, посмотрим. Знаете, такое вполне может произойти. Блокада Армузского пролива очень дружелюбная, ее даже никто не оспаривает. У нас сейчас много судов направляется к Техасу и Луизиане. Целые вереницы. Вы видели спутниковые снимки? То есть буквально сотни танкеров стоят в очереди на загрузку. Процесс уже начался. Мы продаем много нефти. Очень много.
23: При этом в пятницу Белый дом от имени Трампа сообщил Конгрессу, что война на Ближнем Востоке завершилась. В письме подчеркивается, что стороны не обстреливали друг друга с 7 апреля. Но это лишь формальность, объясняла политику. В противном случае президенту потребовалось бы разрешение законодателей на продолжение конфликта. Трамп может обойти это условие, начав вторую военную кампанию, говорит востоковед, консультант пир-центра Леонид Цуканов. Однако, по его словам, пространство для компромисса все еще существует.
9: Компромиссным потенциальным решением может стать, как предлагает Иран, вынос ядерного трека в отдельное обсуждение и сосредоточение на решении вопросов, связанных с преодолением последствий кризиса, с блокадой Армузского пролива. Иранский вариант, он во многом отвечает интересам США, поскольку ядерная программа и вопрос будущего обогащенного урана, он относится немножко все равно к другой переговорной парадигме. Тем не менее, республиканцы пытаются максимизировать свой успех, создать видимость того, что они диктуют односторонние условия, и это, конечно, отдаляет возможность компромиссного решения.
11: Насколько сейчас реальна угроза возобновления ударов? Трамп накануне журналистам сказал, что этого не исключает. Или это все-таки такой инструмент для торга?
9: Удары полностью исключать нельзя, но у Трампа есть задержка. У него истек 60-дневный период ведения боевых действий без санкций Конгресса. Он ранее направил письмо в Конгресс с сообщением, что боевые действия в отношении Ирана завершены. Но это вполне может быть и юридической лазейкой, то есть завершена первая операция, начинается вторая. Но опять же, против нового варианта выступают союзники США на Ближнем Востоке, за исключением разве что Израиля, переговорщики, в частности Пакистан. Поэтому пока придерживаются дипломатического трека.
11: Что, наоборот, станет такой точкой невозврата, после которой переговоры, можно сказать, что рухнули окончательно?
9: Либо попытка США выкрасть иранский обогащенный уран, либо попытка высадить контингент. Этот вопрос продолжает вскользь обсуждаться. Пентагон предоставлял вариант возможной наземной операции в конце апреля.
23: Ранее Дональд Трамп пригрозил санкциями всем, кто платит Ирану за проход через Армузский пролив. Эти ограничения уже прописаны в документе Минфина США. По данным Bloomberg, Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. В свою очередь, Ирак начал экспортировать сырье через Сирию. Местное агентство САНА сообщает как минимум о 70 грузовиках сырой нефти, у которой прошли границу. Это первая подобная перевозка за 14 лет, уточняет агентство. Весь зарубежный трафик могут сделать платным. Минцифра снова подтвердила, что разрабатывает механизм оплаты международного мобильного трафика.
2: Избранное за неделю.
6: Но как отделить легальный трансграничный обмен данными от нелегального, по-прежнему не ясно. Подробности у Екатерины Вихаревой.
10: Запросы в Минцифры Ассоциация компаний связи направляет регулярно, но с ответами в ведомстве не торопятся. Во вторник там отреагировали на вопросы, полученные еще в начале апреля, о том, планируется ли вводить лимит в 15 гигабайт на VPN-трафик и для каких сетей эта мера будет применяться. В письме, по сути, пересказ действующего законодательства, но важен последний абзац. В нем вновь подтверждается, что доп. Тарификация международного трафика в разработке. При этом, судя по ответу ведомства, речь все же идет об ограничении всего трансграничного обмена данными, говорит исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
12: VPN и иностранные ресурсы практически невозможно разделить, поэтому ответ Минцифры можно рассматривать как постановку знака равенства. Если мы дойдем до реализации, расходы абонентов на доступ к иностранным ресурсам может исчисляться тысячами и десятками тысяч рублей. Условно, вы захотели скачать какое-то обновление в App Store при подключении через мобильную сеть и попали на деньги.
10: А для бизнеса в целом такие меры чреваты серьезным повышением цен, добавляет глава Ассоциации отечественный софт Наталья Касперская.
13: Разработчики многие сейчас используют опенсорсные компоненты, это все сплошь за рубеж. И во-вторых, у нас сейчас сказано, что нам надо искусственный интеллект всюду повнедрять, а он у нас сплошь иностранный. Если на международный трафик накладывать еще выплаты, это поднимет общие тарифы по рынку. Если взять ситуацию идеальную, когда нам удастся отрезать себя от международного трафика, это приведет к довольно быстрой деградации как средств разработки, так и всех внутренних систем.
10: Конкретные лимиты и тариф пока не определены, но в конце марта Forbes писал, что Минцифры просила операторов уже с 1 мая ограничить международный трафик 15 гигабайтами, а за каждый гигабайт свыше брать с абонента плату в 150 рублей. У активных юзеров нейросетей, видео и аудиоплатформ зарубежный трафик легко может достигать 100-150 гигабайт в месяц, отмечают эксперты. И пока речь не идет о заградительных мерах в отношении Wi-Fi и проводного интернета, они могут помочь пользователям сэкономить, считает гендиректор компании TMT Consulting Константин Анкилов.
14: Среднестатистический абонент за месяц потребляет 25-30 гигабайт. Порядка половины международного – это немало. Такой трафик, он будет генерироваться в основном за счет видео. Читать новости – не такой большой объем трафика. Игры побольше, музыка побольше. 15 гигабайт, если задаться целью, конечно, можно выкачать без видео, но это нужно постараться. И что здесь можно делать? Во-первых, минимизировать использование VPN. Во-вторых, там, где возможно, подключаться к Wi-Fi.
10: На прошлой неделе операторы попросили Минцифры отложить введение меры минимум до осени из-за технических сложностей и отсутствия единого подхода к учету трафика. И это помимо вопросов о том, как различить легальный трансграничный обмен данных от нелегального, а также юридических и банально экономических нюансов, отмечает IT-эксперт Александр Исавнин.
24: Бизнес-модели, даже большой четверки, абсолютно не ложатся на старую телефонную модель платежей, взаиморасчетов и так далее. У нас такое регулирование уже есть. Можно оказывать услуги VPN, вы должны внести в реестр и начать выполнять требования к участникам этого реестра, включая блокировки. Очень надеюсь, что они постараются забыть про это, как страшный сон. Эта история настолько бьет по интернет-провайдерам, по пользователям, по развитию отрасли связи, такое искусственное ограничение. Эта мера не будет работать ни в каком виде.
10: Так, по данным СМИ, маркетплейсы, некоторые приложения банков, карты и другие сервисы снова заработали исключенным VPN, в том числе на фоне резкого падения продаж. Так или иначе, по словам собеседников Коммерсант ФМ, тарификация международного трафика лишь одна из мер грядущей масштабной реформы отрасли, которая может оставить некоторые регионы и без интернет-провайдеров. Екатерина Вихрева, Коммерсант ФМ.
6: Через пару минут новости.
25: Специальный проект Коммерсант ФМ. Диагноз «Власть». Короли, президенты и другие лидеры с особенностями поведения. Кто? Римские императоры. Западная Римская империя распалась в 476 году нашей эры, больше 15 веков назад. Так что теперь уже трудно отделить правду о ней от вымысла. Но, судя по всему, многие императоры Рима были людьми эксцентричными. Например, Гай Юлий Цезарь Август Германик, более известный как Калигула. Утверждают, что он объявил войну богу моря Нептуну, приказал солдатам метать копья в море, а потом собирать трофеи ракушки. Также Калигула якобы сделал сенатором инцитата своего коня и даже грозился назначить его консулом. После смерти Калигулы стал вопрос, как законно лишить коня сенатских полномочий. Инцитату урезали довольствие, после чего тот перестал проходить имущественный ценз для сенатора. Так это было или байки, кто знает.
0: А вот история про любовь императора Комода к гладиаторским боям, похоже, не легенда. Он выходил на арену больше 700 раз и бился не только с людьми, но даже со львами и слонами. При этом ремесло гладиатора считалось в Риме унизительным делом. Но кто же запретит императору? Кстати, убьет Комода тоже гладиатор. Нет, не Рассел Кроу, а некий нарцисс, бывший тренером императора и вступивший в заговор против него.
25: Специальный проект «Диагноз власть» на Коммерсант ФМ.
23: С новостями Юрий Абросимов. Latest news. Дональд Трамп намерен придерживаться графика своей международной поездки и посетить Китай 14 мая. Как напомнил глава американского Минфина Скотт Бессент, визит станет первой встречей Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином после переноса первоначальных сроков из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В интервью телеканалу Fox News Бессент ответил на вопрос о возможной задержке поездки в случае, если Штаты все еще будут в состоянии войны с Ираном. Президент Польши начал работу по изменению Конституции страны и созвал совет для ее пересмотра. Совет должен до конца президентского срока Навроцкого, который истекает в 30-м году, представить альтернативный проект. Действующий премьер Польши Дональд Туск раскритиковал инициативу президента, подчеркнув, что перед работой над новой Конституцией нужно начать с соблюдения действующей. На фоне технологических успехов Китая через 30 лет все заговорят по-китайски. Как сказал вице-премьер Италии Маттео Сальвини, Китаю всего за несколько лет удалось построить 48 тысяч километров высокоскоростных железных дорог. Показатели Италии куда скромнее. Сальвини заявил, что в республике работают над тем, чтобы достигнуть показателя в 2000 километров. О погоде. В понедельник станет еще теплее, днем до 25 градусов, без осадков. Россияне стали чаще покупать туры в Грузию. За год спрос вырос у всех участников рынка, а у некоторых в 3 раза. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. В компаниях отмечают, что клиенты в основном выбирают комфортное размещение в отелях категории 4-5 звезд. Интерес к организованному отдыху в Грузии во многом связан с укреплением рубля, которое делает оптимальным соотношение цены и качества. Так считает вице-президент Альянса туристических агентств Александр Макарчан.
1: Резкое укрепление рубля. Да, это близкая русскоязычная среда. Грузия имеет общую границу с Россией, то есть можно спокойно попасть на автомобиль. Грузия, у нас резко увеличится география вылетов. Да, летает сразу несколько авиакомпаний. И мы видим достаточно недорогой авиабилет, особенно с юга России, там из Мирных Вод, из Сочи. Да, в принципе, из Москвы билет подешевел после прошлыми майскими праздниками примерно на 20%, хотя топливо подорожало. Рубль в прошлом году укрепился на 25% к валютам ближнего зарубежья. И в этом году уже на 10%. А цены Грузия в евро подняла всего лишь на 3-4%, а цены в евро на 4-5%. К примеру, российские ательеры, почему у нас не растет Россия так, поднимают цены на фантастические 10-15%, а некоторые даже на 20% по сравнению с прошлым годом. Поэтому мы сейчас видим по России вот маленький рост, а по ближнему зарубежью, включая Грузию, вот такой большой рост.
23: А какие есть сейчас элитные туры в Грузию и сколько они стоят?
15: Грузия, в первую очередь, это винная страна, да, и если брать регион Восточная Грузия, это Кахетия, это туда ближе на границе с Дагестаном, с Азербайджаном, там действительно уникальные места, и есть очень дорогие, ну, по меркам Грузии, 5-звездочные отели, по меркам Грузии, это вот элитные туры, 200-250 долларов в сутки на двоих завтраком. В России так бывает, стоит отель 4 звезды, а в Грузии это роскошные 5 звезд, да, это абсолютно не бьет по кошельку VIP-туриста российского. Поэтому Грузия, когда мы говорим элитные туры в Грузию, надо четко понимать, что это абсолютно разумные деньги.
23: По данным грузинских властей, в прошлом году страну посетили около 1 600 000 российских туристов. Это рекорд. В сравнении с 2024 годом поток путешественников вырос на 13%. Интерес продолжит расти по нескольким причинам, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
16: Путешествия в Грузию показывают положительную динамику. Этому способствует наличие прямых авиационных перелетов, отсутствие визового режима. И, конечно, все-таки это доступное направление, так как можно выбрать различные бюджеты. По нашим оценкам, этот тренд сохранится, и у Грузии есть еще третьи возможности. Это транзитные авиационные перевозки и путешествия через Грузию в третьи страны, так как полетные программы предлагают интересные возможности и для стыковочных рейсов.
23: В Национальном статуправлении Грузии сообщили, что траты российских туристов с января по март принесли экономике страны почти 125 миллионов долларов. По этому показателю они занимают первое место среди всех приезжающих в республику иностранцев. Билеты на «Гамлета» в МХТ имени Чехова подорожали до 200 тысяч рублей. Это абсолютный рекорд для драматического театра.
2: Избранное за неделю.
23: Премьера с Юрой Борисовым в роли принца датского состоится 14 мая. Всего запланировано 6 показов. Билеты на них в официальных кассах были выкуплены в первый же час после старта продаж еще в середине марта. Цены тогда начинались от 3000 и доходили максимум до 50. Но теперь перекупщики предлагают их в 4 раза дороже, и у продавцов билетов почти не осталось. В зале на 800 кресел в день премьеры есть 4 десятка свободных мест, рассказал Александр, которому «Коммерсант ФМ» обратился под видом покупателя.
17: Билетов нет на сайте театра, потому что они есть у нас. Нужно будет скорее 15-е рассматривать, потому что на 14-е там выбор уж совсем небольшой. На премьеру первые ряды, они в первую очередь заказывались. Вчера вечером там оставалось 42 билета, но из них, кроме третьего ряда, какие-то иные, я бы приличными местами не мог бы назвать. Боковые места. Продажа-то уже идет больше 2 месяцев, и на 14 число здесь уже остались. Либо самые дорогие, как вот третий ряд, либо самые боковые. Ну, то же самое было ровно год назад на спектакле «Кабала Святош». Один в один. То есть там была тоже такая шумиха. На премьеру были просто баснословные цены. Намного дороже, чем большой театр, например, стоит на Новый год. Сейчас МХАТ вот с такими премьерными спектаклями по стоимости, по уровню спроса, ну, это примерно, да, на уровне каких-то премьер большого театра.
23: «Гамлет» в постановке Андрея Гончарова уже третье обращение МХТ к пьесе Шекспира. Первая в начале 20 века была поставлена как мистерия. Вторая в начале 2000-х – история о тотальном одиночестве принца-фаталиста. Новый спектакль, как указано на сайте театра, будет соответствовать нашим дням – спрессованный и наэлектризованный. У его героев нет времени на сомнения и пространные монологи. Но зрителя вряд ли волнуют творческие поиски режиссеров. Большинство придет в зал ради главных звезд Юры Борисова и Анны Чаповской, убеждена театральный критик Марина Тимашева.
18: За последние, я не знаю, 40

0: постоянной зрительской аудитории. Публике есть дело до названия. Первое, то есть Гамлет, Шекспир. Второе, это актеры, которые заняты в спектакле. Публика никогда не реагирует на имена режиссеров и, с моей точки зрения, не сильно любят новаторские постановки. Она предпочитает, как всегда это было, хорошее репертуарное название и прекрасного артиста. А в этом спектакле в роли Гертруда занята еще Анна Типовская, которую публика тоже очень знает. Два очень хороших артиста. Дело в этом.
1: Как вы думаете, вот этот Гамлет, он надолго задержится на сцене или это вот такая короткая, яркая история?
0: Это огромные деньги, которые вложены в постановочные затраты. Это огромный коллектив, который работает на этот спектакль. Конечно, речи нет о том, чтобы этот спектакль дали 3 раза, и он бы сошел со сцены. Это исключено. Репертуарный театр – это театр, в котором спектакль держится до тех пор, пока они делают сборы, с одной стороны, и до тех пор, пока они получают награды всячески. Естественно, год поиграют, и через год прекрасно можно будет посмотреть этот спектакль.
2: Предыдущая громкая премьера МХТ имени Чехова, спектакль «Кабала Святош», также была мгновенно выкуплена в официальных кассах. Перекупщики продавали билеты за 100 тысяч рублей. 2 главные роли у Константина Хабенского и Николая Цискоридзе. Он играет под псевдонимом Максим Николаев. На май и июнь запланированы 4 спектакля. Ни одного билета в кассах театра нет, а у перекупщиков есть от 30 до 170 тысяч рублей. В России появится еще одна игорная зона в Республике Алтай. Закон о создании нового кластера подписал президент. В соседнем Алтайском крае уже есть официальная игорная зона. Помимо нее в России действуют еще 3. В Калининградской области, в Приморском и Краснодарском краях. Также разрабатывается проект с казино в Крыму. Самой популярной игорной зоной остается Красная Поляна. На нее приходится примерно половина всех посетителей казино в стране. В первом квартале текущего года местные заведения приняли 250 000 человек. От запуска нового кластера власти Республики Алтай рассчитывают на ежегодные поступления в бюджет от 300 миллионов рублей. Эти ожидания, скорее всего, не оправдаются, считает бывший владелец игорной деятельности, эксперт по азартным играм Дмитрий Слободкин.
3: Предполагается, что там будет большой поток туристов. Я не думаю, что туда потянутся необыкновенное количество туристов и вообще стоит создавать игорную зону. Вопрос только в одном. Если будет одно казино, как оно во многих регионах так и получается, что одно казино и больше ничего, то одно казино работать будет, где бы оно ни было. Вопрос только ради чего. Большого казино там не будет, это понятно. Налоги, которые получает будет субъект федерации, зависят от ставки налога на единицу игорного оборудования. Будет получать 10-20 миллионов рублей в год. 50. Ради этого стоит делать игорную зону, не знаю. Работать она будет на тех, кто собственник казино. Будут зарабатывать, если будет, естественно, поток туристов, если там будут местные играть и так далее, и так далее. С точки зрения туризма будет дополнительная, как бы, услуга. Но это не значит, что туда поедут. В Алтае рядом не особо едут. Именно в казино. У нас в казино специально никто не едет. Едут туда отдыхать. А вот такого туризма у нас, казиношного, как Жанки, особо его нет. Крупного. Надо делать казино там, где у людей есть деньги, где большое количество населения, и где можно открыть не одно казино, а можно открыть 3-4, тогда будут поступления в бюджет увеличенные 2-3-4 раза. Я понимаю, что региону это важно, но почему не выбрать, предположим, Санкт-Петербург, область, почему не сделать Московскую область? Она не то, что будет успешная, она будет вообще фантастически успешная.
2: Игорную зону в Республике Алтай планируется открыть рядом с курортом Манжурок. Ежегодно он принимает около 1 000 000 туристов.
4: На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. Страховой рынок готов назначить ценник даже библейскому чуду. Так британские компании несколько лет предлагали верующим клиентам особый полис на случай непорочного зачатия. В 2000-м его приобрели 3 монахини из Северной Шотландии. За 100 фунтов стерлингов в год при наступлении страхового случая полис обещал выплаты от 1 до 1,5 миллионов. Всего же его услугу успели приобрести больше 4000 англичанок, прежде чем церковь запретила богохульный продукт. Стиль с Анной Минаковой.
5: Золотой дом Dior – это уникальное гибридное пространство, объединяющее стиль жизни, дизайн и моду. Как пишет сам бренд. Звучит заманчиво? Вот и я решила так же и отправилась в это пространство в Бангкоке. Опыт оказался удивительным. Вернее, удивительно плохим. Зона ресепшн-кафе была заставлена сумками, чемоданами и личными вещами гостей. Создавалось ощущение,

0: скорее транзитной зоны, чем место, связанного с Dior. На контрасте с выверенным дизайном интерьера ты будто находишься внутри плетено-декорированной корзинки. Выглядело это особенно жутко. Нас посадили за стол под сильным потоком кондиционера, с которым можно было бы смириться, если бы это было единственным минусом. Но затем подключился сервис. Официантка не понимала, что такое гаспачо. И вместо того, чтобы вылить суп в тарелку на рыбу, она полила ее чуть-чуть, как будто соусом. Ну и это все было мелочами. За соседним столом девочке лет 10 было явно плохо. Ее тошнило. А семья считала это нормальным состоянием для продолжения трапезы. Но главное, персонал никак не реагировал на происходящее, оставляя других гостей в крайне неудобной ситуации. Мы решили завершить этот золотой опыт максимально быстро. При оплате счета меня спросили, все ли понравилось. На что я сказала, что вообще не понравилось. Официантка подробно расспросила, что именно, но даже не попыталась извиниться или хоть как-то сгладить ситуацию. И вот ведь очевидно, проблема здесь не в отдельных эпизодах, а в отсутствии нормального управления на месте. Потому что представить себе, что сам французский дом Dior допускает подобный уровень, невозможно. Скорее, это история про локальную операционную реальность, где пространство работает на поток. Туристы приходят один раз и не возвращаются. Но именно такие истории в итоге формируют восприятие бренда. И, к сожалению, в данном случае крайне негативное.
1: Стиль с Анной Минаковой. Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум?
2: Дайте я скажу!
1: Как звучат новости, которые ни на что не влияют.
3: Побывал губернатор или в детском саду Калинково.
4: Местные власти останавливаться на этом не собираются.
1: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим. Слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
5: В студии Юрий Абросимов в этом часе. Бум туристического спроса на Арабские Эмираты, сказалось прямое авиасообщение. Насколько доступны вояжи? 7 стран ОПЕК плюс увеличат квоты по добыче нефти. Это следует из опубликованного коммюнике. Как изменится рынок? Тест аэротакси на городском маршруте. Акция прошла в Нью-Йорке. С каким результатом? Минтруд опубликовал обновленный перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы. Он уже вступил в силу. Что стало известно? Туроператоры зафиксировали бум спроса на Арабские Эмираты. Это произошло на фоне возобновления прямого авиасообщения. В субботу власти арабского государства сняли все ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажу билетов на рейсы в Дубай с июня. По данным АТОР, после начала конфликта на Ближнем Востоке россияне отменили почти 40% поездок в регион. На этом фоне правительство разрешило туроператорам использовать бюджетные средства для возмещения ущерба клиентам. Однако многие вместо денежных возвратов просят перенести поездки на лето, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян. Это также стимулирует спрос.
6: Для меня стало неожиданностью, что решили пропустить май российские перевозчики, тогда как мы видим, что со стороны Арабских Эмиратов практически полностью восстановили расписание. 3 из 4 авиакомпаний, по заверениям арабских перевозчиков, самолеты летают практически полные, но мы, как туроператоры, лишены возможности продавать турпродукты, и мы можем использовать перевозку только для транзита. МИД России должен снять рекомендацию об угрозе жизни и здоровью. В любом случае, спрос на Эмираты летом, с учетом той цены, которая сейчас транслируют отели, если не будет никаких эскалаций, то спрос будет высокий, потому что пока, судя по всему, российский рынок будет одним из первых, которых откроет для себя вновь Арабские Эмираты и, в принципе, весь Ближний Восток, а значит, мы получим преференцию низкого спроса и, соответственно, предложение для нас будет крайне выгодным.
7: То есть опасений у туристов уже почти не осталось, готовы лететь?
6: Сейчас ситуация, как мы видим из сообщений самих Арабских Эмиратов, из тех, кто туда вернулся, абсолютно спокойно. В последнее время учтили спрос со стороны турагентов. Клиенты к ним приходят, говорят, ну мы-то видим, ситуация стабилизировалась, самолеты вроде летают. Для большинства туристов именно решения Минтранс или Росавиации являются более знаковыми и ключевыми, чем решение нашего регулятора Минэкономразвития. Но оно невозможно без снятия своей рекомендации МИД. Было ощущение, что, скорее всего, после майских праздников, после уже 9-го. Но я бы рассчитывал, что все-таки полноценное восстановление с июня. Спрос есть, особенно у тех, кто попал в выплаты из фондов персональной ответственности, потому что у них альтернатива либо ждать выплат до 70 месяцев, или все-таки попросить воспользоваться поездкой в те самые же Эмираты, раз там все стабилизировалось.
5: Туроператорам пока нельзя реализовывать пакетные предложения в Арабские Эмираты, однако они могут помочь с покупкой авиабилетов и бронью отеля по отдельности. Варианты размещения сейчас можно найти с большой скидкой, отмечает начальник отдела продаж туристической компании «Солис» Ирина Мануильская.
2: Некоторые туристы с опасением отнеслись. Как же так, вроде бы национальный перевозчик объявил, что мы возобновляем рейсы, но рейсы пока в сетке стоят только с июня. А июнь – это уже очень жарко. Арабские Эмираты всегда были очень популярны из-за того, что достаточно близко лететь, большое разнообразие вариантов отдыха, начиная от шопинга и заканчивая пляжем. И, конечно, то, что они были выключены на какое-то время, многим людям было неприятно. Многие бы очень хотели полететь в Арабские Эмираты. Но в связи с тем, что сейчас у нас грядет лето, большей популярностью будут пользоваться Турция, Греция, где не такая будет сумасшедшая жара, на Арабские Эмираты. Последний спрос был с учетом майских праздников. Кто-то сейчас еще хочет попробовать улететь на 8, 9, 10. А дальше для Арабских Эмиратов сезон временно закончен. Ну и ожидаем следующую волну уже сентябрь, октябрь, ноябрь.
7: Но могут ли как-то отели, туроператоры альтернативными способами стимулировать спрос?
2: На самом деле Арабские Эмираты сейчас предлагают очень дешевую цену. Многие отели не досчитывают своих туристов, поэтому количество скидок максимальное, и сами скидки максимальные. И улететь за такие деньги в Арабские Эмираты раньше никогда не было возможно. Видимо, сейчас многие, кто считает деньги и смотрит за интересными предложениями, они, конечно же, обратят внимание на Арабские Эмираты. Но, в принципе, в отеле же есть кондиционер, и даже летом можно отдыхать, быстренько выбегать на пляж или потом ехать в шопинговый центр тоже, опять же, в кондиционере. Как транзитная точка и Дубай, и Абу-Даби пользуются огромным спросом, можно остановиться на 1-2 дня. И это весь мир у нас покрывается. Арабские Эмираты очень удобный хаб. Сейчас будет еще большее количество комбинаций, стыковок и стоимость.
5: Минэкономразвития оценило общие потери российских туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке в 7 миллиардов рублей. Однако при восстановлении спроса в регионе летом и осенью глобально число поездок россиян за год снизится лишь на 10%, подсчитали в АТОР. Страны ОПЕК плюс приняли первое решение после выхода Арабских Эмиратов из Альянса. В воскресенье Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман встретились на онлайн-конференции. Они договорились увеличить предельный уровень нефтедобычи в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Это третье повышение квоты с момента блокировки Армузского пролива. Впрочем, это увеличение не окажет влияния ни на производство сырья, ни на стоимость нефти, считает руководитель управления аналитических исследований «Ави Капитал» Дмитрий Александров.
8: Плановое решение с учетом квот ОАЭ. В принципе, обсуждали это еще до того, как Объединенные Арабские Эмираты приняли решение о выходе из соглашения. Но само по себе такое увеличение на текущую ситуацию на рынке не влияет. Слишком мало, чтобы исправить ситуацию. Если откроется пролив, сами по себе эти объемы тоже мало что дают, потому что в моменте объем предложения будет гораздо более сильно увеличен за счет освобождения тех танкеров, которые там остались. Там, в принципе, на самом деле движение-то есть. Периодически более активное увеличение квот на текущую ситуацию на физическом именно рынке никак не влияет. На фьючерсах тоже.
9: В перспективе как-то могут страны ОПЕК плюс корректировать вот эти решения так, чтобы положительно влиять на ситуацию?
8: Все будет зависеть от того, насколько ОАЭ решат придерживаться тех объемов добычи, которые у них были раньше, приблизительно. Резкое увеличение добычи и экспорта они не планируют. Второе, сохранится ли в целом ОПЕК плюс соглашение, как оно есть, не будет ли попыток выхода других стран-членов, не будет ли сильных нарушений. Может быть, основная интрига вот ближайшей перспективы это не будет ли Саудовская Аравия увеличивать объемы добычи резко, потому что у нее, так же как и у Эмиратов, резервы для быстрого увеличения объемов добычи есть. Не приведет ли это к сильному недовольству других? Вот это действительно может разбалансировать соглашение, цены продавить как минимум на дальнем участке.
5: Объединенные Арабские Эмираты покинули ОПЕК+, и ОПЕК 1 мая после почти 60 лет участия в Альянсе. Тем временем Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов, пишет Bloomberg. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. Премиальные автомобили могут остаться без масла. Перебои с поставками смазочных материалов через Армузский пролив привели к беспрецедентному кризису. По данным Argus Media, цены на них уже выросли в два раза в Северной Европе. Особенно критична нехватка масел третьей и четвертой групп. Они нужны для создания синтетических жидкостей, которые выдерживают экстремальные нагрузки в двигателях суперкаров. В России ожидать повышения цен пока преждевременно, говорит президент группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
10: Я бы не драматизировал, потому что каждая большая компания, в принципе, делает какие-то страховые запасы. Вот у нас страховой запас примерно 60 дней. То есть меньше, чем на 60 дней склады не наполняются. На это время мы цены повышать не планируем, и по всей линейке премиалки, в том числе, цены будут старые. Второй вопрос, что будет дальше, потому что действительно с логистикой не очень хорошо, но не забывайте, нам неожиданно помощь по импорту пришел курс. Это очень плохо для внутреннего производителя. Вместе с тем, очень хорошо для той темы, о которой мы говорим. Учитывая, что объективно трудности они носят, ну, не надуманный характер, особенно все то, что мы завозили из Эмиратов и вот эти вот территории направления, конечно, все стало прям не очень замечательно.
11: А есть ли альтернативные варианты для импорта масел, кроме Ближнего Востока?
10: Первая альтернатива, она достаточно простая, понятно, это, безусловно, Китай. Не секрет, что в Китае есть абсолютно все. Тут же вопрос принципиально связан с ценой. Опять же, не стоит излишне драматизировать. За последнее время что-что по линейке масел, в том числе очень неплохие, наши компании российские сделали очень большой рывок. Да, у нас немного отстают темы, связанные с присадками, но, в общем-то, основа вся масел, да, она у нас покупается в Российской Федерации во многом. Да, какие-то сверхпремиальные масла для высокооборотистых моторов, тут, да, это отдельная тематика. Это же в любом случае мы говорим о нескольких процентах рынка. Так, в принципе, стандартные, нормальные, премиальные, высокотехнологичные масла пока они есть.
5: По данным Независимой ассоциации производителей смазочных материалов, на регион Персидского залива приходится 20% мировых мощностей по производству масел. В прошлом году это направление обеспечило 3/4 импорта Европы и почти половину поставок в США. Это дело Министерства культуры. Так в Кремле прокомментировали удаление третьего сезона сериала «Метод» из онлайн-кинотеатров.
1: Избранное за неделю.
5: Вопрос Дмитрию Пескову был задан в контексте недавнего призыва президента избегать излишних запретов. Пресс-секретарь главы государства на это отметил, что речь идет о выполнении законов. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» Дмитрий Дрезе считает, что подобные меры не улучшают настроение в обществе.
12: Роскомнадзор на основании официального заключения Министерства культуры РФ распорядился удалить с онлайн-платформ третий сезон сериала «Метод». Причина – дискредитация традиционных российских духовно-нравственных ценностей и пропаганда их отрицания. Минкульт вынес свой вердикт на основании заявления некого неизвестного гражданина. Тем не менее, после проведения соответствующей проверки, эксперты согласились, да, есть дискредитация. А если так, гражданам страны, что ждут обещанного продолжения, придется посмотреть что-то другое. Согласно сообщениям ряда СМИ, все происходящее стало полной неожиданностью, в том числе и для авторов кинокартины, которые ничего такого и не подозревали. Кто не смотрел или не знает, сериал «Метод» — это триллер о борьбе с маньяками посредством погружения в их образ мыслей. Для этого, естественно, требуется помощь людей, скажем мягко, с темной половиной. Не будем отбирать хлеб у кинокритиков, но по большому счету идея не нова. Вспоминаем бессмертный голливудский шедевр 1991 года под названием «Молчание ягнят». Понятно, что тема непростая и, что называется, на грани. Сейчас время такое, что народное население лучше лишний раз не волновать. Поэтому логично устранить разного рода раздражители. Мало ли что. Возможно, в третьем сезоне «Метода» команда борцов с маньяками несколько переусердствовала, взяла, да и дискредитировала российские традиционные ценности, допустив к тому же еще и пропаганду их отрицания. Хотя очень может быть, мы никогда и не узнаем, что же там такого страшного обнаружил тот самый таинственный гражданин. Дело в другом. По идее, искусство у нас, оно как бы для людей, для народа. Однако по факту получается, что не совсем. Мнение кинолюбителей в итоге никто не спросил. Да что люди? Люди потерпят, не впервой. Деньги, выходят зря потрачены. Актеры играли, режиссеры ставили, сценаристы придумывали. Кто теперь возместит убытки? Нельзя сказать, что в результате всего этого настроение у народа, населения РФ серьезно улучшится. Тем более накануне народного же праздника – Дня весны и труда, 1 мая. Всегда казалось, что доверие граждан к власти есть главная ценность. Но, похоже, сейчас тренды меняются. Причем непонятно, в какую сторону. И это самый главный вызов. Наверное. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
1: Генеральная линия.
5: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик».
1: Дороже золота. Самый дорогой стейк в мире стоит $3200. Его предлагает клиентам Александр Палмар, французский мясник в шестом поколении. Стейк выдерживается в специальных условиях целых 15 лет. Арена с Владимиром Осиповым. Игры без правил.
13: Манипуляции в шахматах сводятся к тому, что игроку подсказывают ходы сообщники, которые работают с мощным компьютером. Но методы у всех разные. Например, на шахматной олимпиаде в Ханты-Мансийске в 2010-м французы использовали для этого обычные телефоны и систему перемещения капитана по залу. Игрок смотрел на партнера в зале и делал ход в зависимости от того, какое место тот занимал. Но судьи быстро вычислили мошенников, так как все было на виду. А вот американец Ханс Ниман вроде как сделал так, что проверить его было невозможно. Победа талантливого 19-летнего гроссмейстера над действующим чемпионом мира Магнусом Карлсоном стала настоящей сенсацией. Но потерпевший поражение чемпион намекнул на нечестную игру. По неофициальной информации, Ниман спрятал игрушку для взрослых в собственном теле, а сообщник с компьютером передавал ему сигналы с помощью азбуки Морзе. После обвинений американец пришел в бешенство, а потом подал на Карлсона в суд. Иск был серьезный – $100 миллионов. Правда, чуть позже стороны договорились о внесудебном урегулировании инцидента. Доказать никто ничего не смог, но о той ситуации спорят до сих пор. Блогеры даже проводили эксперимент, сможет ли работать подобный метод. Сделали это, естественно, в Британии. Вердикт таков. Технически система с вибрациями работает, но ее использование в реальной турнирной обстановке маловероятно. Правда, тех, кто не верил в честную победу Нимана над Карлсоном, это все равно не убедило.
5: С новостями Юрий Абросимов. Latest news. Коул Аллен, которого обвиняют в покушении на убийство Дональда Трампа, далеко не безумен, ведь у него не было психотического срыва. Об этом заявил генпрокурор округа Колумбия. 31-летний калифорниец работал учителем и разрабатывал компьютерные шутеры. Ранее он не был судим и не попадал в поле зрения полиции. Инцидент случился вечером 25 апреля в гостинице Вашингтона, где проходил ежегодный банкет Ассоциации корреспондентов Белого дома. Возможное сокращение численности военного контингента США в Германии вызывает серьезные опасения у местных властей. Немецкие политики предупреждают, что отъезд американских подразделений может негативно отразиться на стабильности инфраструктуры и экономическом благополучии ряда федеральных земель. Как сообщает издание «Шпигель», масштаб последствий будет существенно превышать официально озвученные цифры. В матче 28-го тура РПЛ, прошедшем в Самаре, Краснодар со счетом 1-0 одержал победу над тольяттинским «Акроном». Благодаря этому успеху Краснодар возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 63 очка. Команда Мурада Мусаева теперь опережает идущий на втором месте «Зенит» на 1 очко за 2 тура до окончания первенства. О погоде. Понедельник станет еще теплее, днем до 25 градусов без осадков. В Нью-Йорке впервые протестировали аэротакси на городском маршруте. Из Манхэттена в аэропорт летательный аппарат добирается менее чем за 10 минут. На автомобиле такая дорога обычно занимает около часа. Речь идет об электрическом аппарате компании Joby Aviation. Он рассчитан на 4 пассажиров, почти бесшумен и не производит выбросов. По оценкам, стоимость поездки может составить до $250. Такие полеты – шаг к массовому внедрению новой авиации, отметил президент компании-разработчика Бонни Сими.
9: Заказать полет на аэротакси можно будет прямо в приложениях крупных агрегаторов, почти так же, как обычное такси. Сам аппарат очень тихий. Это подтверждено исследованиями НАСА и полностью электрический, а значит экологичный. Он взлетает вертикально, как вертолет, а затем переходит в горизонтальное положение, как самолет, что позволяет значительно сократить время в пути. Например, дорога из аэропорта в город займет всего несколько минут вместо долгой поездки по пробкам. Сейчас проект находится на финальной стадии сертификации, и Нью-Йорк станет одним из первых городов, где сервис запустят. Здесь люди проводят в пробках более 100 часов в год, и цель — вернуть им это время. При этом аэротакси не будет эксклюзивным. Стоимость поездок планируется на уровне обычного транспорта, поскольку эксплуатация таких аппаратов значительно дешевле, чем вертолетов.
5: Ранее Uber объявил о запуске электрического аэротакси в Дубае до конца года. Летать оно будет между городскими хабами и международным аэропортом. Тем временем в России такие технологии пока только тестируются. Первые полеты с пассажирами могут начаться через 3-4 года, заявлял глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, переход к пассажирским перевозкам возможен только после отработки технологий в грузовом режиме. Для развития аэротакси в России не хватает законодательной базы, отмечает основатель сервиса «Ранави» Андрей Патраков.
14: Аэротакси – это больше устоявшийся термин в СМИ в основном, который означает вот эти вот инновационные электрические самолеты вертикального взлета и посадки. Но если брать именно юридически, то разница заключается только в том, что какие-то аппараты сертифицированы для полетов над городом, а какие-то нет. И если брать конкретно там Robinson 44, вертолет такой легкий, он вмещает 4 человека, вроде как, пожалуйста, но вертолет, он однодвигательный, и вот для полетов над городом он не подходит, потому что по требованию безопасности в случае отказа одного двигателя должен быть резерв какой-то. И вот те вертолеты над городом не летают даже в Нью-Йорке. Там летают дорогие Bell, там двухдвигательных и так далее. Вот в этом принципиальная разница. Но если мы говорим про какие-то загородные полеты, то, пожалуйста, вот на этих Робинсонах тоже есть перевозки, еще раз, где законодательство это позволяет.
5: Проблемы регулирования – не единственное препятствие для развития аэротакси, считает технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев. По его словам, интегрировать такой вид транспорта в воздушный трафик будет крайне сложно.
15: Аэротакси достаточно давно развивается. Это такая мечта крупных мегаполисов избавиться от пробок. Вокруг той же самой Москвы достаточно много аэропортов. Это крупный узел авиаперевозок. И совместить вот эту малую авиацию с большой достаточно тяжело, потому что на каждый взлет-посадку требуется разрешение центрального диспетчерского пункта. И это сделать непросто. Думаю, что не скоро мы увидим массовое применение подобного рода техники именно в качестве такси, в качестве каких-то демонстрационных полетов, в качестве экскурсионных каких-то вполне себе возможно, это будет оправдано, это экономически достаточно недорого, я думаю, будет стоить, но вот массового применения в ближайшее время мы не получим.
5: В сентябре прошлого года в Минтрансе заявили, что допускают появление аэротакси в некоторых городах России в течение 10 лет при успешной сертификации и создании необходимой инфраструктуры. Появление полностью беспилотных пассажирских летательных аппаратов – более далекая перспектива, уточнили в ведомстве. В Москве и Подмосковье могут запретить добывать криптовалюты. Правительственная комиссия рассмотрит этот вопрос 18 мая, рассказал журналистам замглавы Минэнерго Петр Конюшенко. По его словам, инициативы исходят от властей самих субъектов.
1: Избранное за неделю.
5: Запрет на майнинг действует уже в 13 регионах России. Причина – дефицит мощностей. Так, например, в Иркутской области сообщили, что ограничения на добычу криптовалют помогли разгрузить энергосистему. Впрочем, в столичном регионе мощности более чем достаточно, говорит основатель компании «Асгард Майнинг» Роман Малышев.
16: Была информация, что в московском регионе сосредоточено порядка 1 гигаватта мощности, но эта оценка сильно преувеличена. По оценкам в общем майнинге у нас было порядка 2,7 гигаватт всего в России. Эти мощности, которые используются под майнинг, конечно же, находятся в правовом поле, платят налоги. В Москве, в Московской области на текущий момент, как мне известно, нету прям такого огромного дефицита мощностей, которые были бы задействованы. Например, я знаю много объектов, которые мощности выданы под дата-центры и которые до сих пор не используются. Связано это с тем, что высокая ключевая ставка, отсутствие финансирования в том числе, запрет может только негативно сказаться на экономике.
17: И что теперь делать бизнесменам, которые занимались майнингом? буквально в промышленных масштабах. Насколько сложно будет переехать в другой регион, может быть, в соседнюю область?
16: Процесс переезда, во-первых, трудоемкий, а еще и довольно-таки высокостоящий. Например, перевести один контейнер размером 1 мегаватт. Давайте рассмотрим просто даже переезд в соседнюю область. Это не менее 200 тысяч и просто за логистические затраты.
5: По данным Минэнерго, сейчас в Москве работает 46 дата-центров, в области 19. Общая мощность объектов более 700 мегаватт. В случае введения запрета в столице пострадают в основном так называемые домашние майнеры, считает руководитель практики цифрового права юридической фирмы «Лидингс» Дмитрий Кириллов.
18: Если такое решение будет принято в отношении Москвы и Московской области, это довольно чувствительные и печальные события, потому что, по сути, люди будут лишены источника дохода в этой ситуации. В первую очередь, если мы говорим про Москву и область, это ударит по домашним майнерам. Промышленный майнинг развит все-таки в других регионах в большей степени. В Сибири, на Дальнем Востоке, например, единственное исключение, которое закон устанавливает, это майнинг на частной генерации. Вряд ли можно представить, что кто-то будет ставить у себя во дворе какой-то электрогенератор, например.
9: А если такие ограничения все-таки появятся, то что делать с майнерам, куда переносить оборудование и что им будет грозить за нарушение?
18: Скорее всего, люди просто потеряют возможность майнить в нашем регионе. Если не хотят продолжать это делать, то им придется просто свои асики переносить куда-то в те регионы, где майнинг разрешен, договариваться с майнинговыми фермами. Прорабатывается ответственность и административная, и уголовная за незаконный майнинг. Эти законопроекты, они, в принципе, уже рассматривают в Государственной Думе, они пока недалеко продвинулись, я бы этот риск со счетов не снимал. Если эти законопроекты примут теми же средствами, которыми сейчас выявляется черный майнинг, ими будет выявляться белый майнинг, который в одночасье станет черным. Люди не могут быть оштрафованы в рамках кодекса об административных правонарушениях, либо, не дай бог, если уголовный кодекс будут принесены правки, то и привлечены к уголовной ответственности.
5: По данным Федеральной налоговой службы, сейчас в реестр майнеров входят более 500 предпринимателей и около 90 операторов инфраструктуры. В правительстве неоднократно отмечали, что сама по себе добыча криптовалют полезна для экономики, но только в тех регионах, где есть свободные мощности. Новые правила номинации на «Оскар» вызвали споры среди кинематографистов. Самыми обсуждаемыми стали изменения, связанные с искусственным интеллектом. Теперь фильмы, сценарии к которым были созданы с помощью нейросети, не смогут получить статуэтку. Киноакадемия представила и другие нововведения. В частности, актерам разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучший международный фильм» в гонке смогут участвовать не только работы, одобренные национальными комитетами, но также лауреаты престижных фестивалей, например, Каннского или Венецианского. Таким образом, шанс попасть в итоговый список будет у двух проектов из одной страны. Изменения в правилах для «Коммерсант ФМ» прокомментировал режиссер анимационного кино, трижды номинант на «Оскар», член Американской киноакадемии Константин Бранзит. По его словам, премия стала ближе к художнику.
19: Нововведения Академии я только приветствую. Они расширяют возможности актеров, художников, режиссеров. Если человек сделал, условно говоря, 2-3 классных фильма, а актер какой-то сыграл 2 прекрасных роли, почему одна должна приноситься в жертву другой? Также рад, что они категорически запрещают участие и в работах, которые борются за «Оскар». Не думал, что я до этого не могу подать 2 фильма на «Оскар», если они оба прошли квалификацию. Я не чувствовал этих ограничений. Их не было указано в правилах. Это договаривается все Академии. «Три сестры» подавались в том числе от России. Но они, объявляя номинантов, вообще не объявляют никак ни России, ничего, ни страну. Они объявляют название фильма и режиссера «Три сестры», режиссер Константин Бранзит. Что тоже здорово, на самом деле. Они все это нейтрализуют, потому что они этим самым действием подчеркивают, что, ребята, мы тут не про страны, а про конкретного автора и про его кино.
5: Без использования нейросетей фильмы, номинированные на «Оскар», будут проигрывать коротким видео из интернета, а искусственный интеллект не способен устранить автора. Так считает продюсер, режиссер сериалов «Вампиры средней полосы» и «Последний богатырь наследия» Антон Маслов.
20: Посмотрим. Главное, чтобы «Оскар» не потерял какую-то свою силу. Я думаю, что это потуги умирающего прошлого ведет только к тому, что кинематографисты начнут отставать от ребят, которые делают рилсы в соцсетях. В любом случае останутся редакторы, и те, кто будет вкладывать деньги, должны будут иметь ответственного человека, который принял решение, какую историю отправить, собственно, в тираж, показать людям. Ты, как режиссер, когда сидишь один, принимаешь решение по тому, как это должно быть, это одна голова. Как только у тебя появляется художник с большим опытом, который прошел очень много проектов, как только у тебя появляется много артистов, которые тоже обладают своим каким-то обаянием, все это, конечно, создает больше ощущения кино, и когда это все превратится в 1-2-5 голов вместо 100, и мы, и зритель, будем чувствовать подвох, все будет становиться проще.
5: К рассмотрению киноакадемиками с этого года будут допускаться только актерские работы, указанные в официальных титрах фильма и исполненные людьми с их согласия. Это должно исключить ситуации, когда образ скончавшегося актера на экране воссоздают с помощью нейросети. Решение связывают с недавним случаем. Авторы фильма «Глубоко как в могиле» сгенерировали цифровую версию Вэла Килмера с разрешения его родственников. Актер получил эту роль несколько лет назад, но не мог сниматься из-за рака гортани, а в 25-м году скончался.
1: Недвижимость со Светланой Бардиной.
0: Средняя оценочная стоимость проданной квартиры в бизнес-классе оказалась по итогам первых трех месяцев этого года на 10% ниже средней цены предложения. В массовом сегменте разрыв составил около 15%, посчитали эксперты компании «Метриум». В премиум-классе и в высокобюджетном сегменте этот разрыв заметно больше. Брокеры соотнесли среднюю оценочную стоимость проданной квартиры со средней ценой квартиры в продаже, чтобы понять, насколько ценовые ожидания застройщиков и покупателей в разных сегментах московского рынка новостроек совпадают. Анализ показал, что наиболее гармоничные ценовые ожидания наблюдаются на рынке массовых новостроек и жилых комплексов бизнес-класса. В массовом сегменте покупатели в среднем заплатили за одну квартиру около 17,5 миллионов рублей. Застройщики в тот же период предлагали квартиру в среднем за 20,5 миллионов рублей. Разница в 15%. В бизнес-классе разрыв оказался еще меньше – 10%. Рынок новостроек бизнес-класса сейчас можно назвать самым адаптивным с точки зрения условий покупки и линейки предложений, отмечают эксперты компании Stone. Девелоперы в этом сегменте стремятся охватить как можно более широкий круг потенциальных покупателей. Для этого они предлагают не только гибкие условия по покупке, включая длительные беспроцентные рассрочки, но и разнообразие линейки квартир по площади, конфигурации, этажности, что также сильно влияет на итоговую стоимость. Более заметный разрыв в ценовых ожиданиях застройщиков и покупателей наблюдается в сегментах новостроек премиум-класса и высокобюджетного сегмента – 23 и 29% соответственно.
1: Недвижимость со Светланой Бардиной на Коммерсант-ФМ. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6. Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93,6 FM.
5: В студии Юрий Абросимов в этом часе. Вступил в силу приказ Минтруда, расширяющий перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Позиции более 360. Какие из них следует отметить особо? Иран передал Вашингтону мирный план. Среди требований – вывести американские войска с Ближнего Востока, снять блокаду и санкции. Отнесутся ли к плану серьезно? Грузия в тренде. Туристы выбирают экскурсии вместо пляжей. Что в приоритете? Власти Арабских Эмиратов сняли ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажу билетов на рейсы в Дубай с июня. Что с ценами? К альтернативной гражданской службе допустили водолазов, настройщиков пианино и эквилибристов. Список профессий, которые могут заменить срочную службу в армии, увеличился почти на 100 позиций. Новый перечень утвердил Минтруд. Кроме этого, часть прежних специальностей разбили на конкретные категории. Из-за этого некоторые пункты расширились в 3 раза. Другие устаревшие профессии вовсе убрали из списка. По закону, альтернативная служба доступна людям, которые из-за веры или убеждения учреждений не могут использовать оружие. Вместо армии человек может поработать в гражданской сфере, но обычно срок службы больше, до 21 месяца. О том, как изменился список профессий, в справке «Коммерсант ФМ».
3: Детали.
9: Ключевое изменение – блок медицины. Перечень врачебных специальностей значительно расширен и детализирован. От гастроэнтеролога, гематолога, гериатра, нефролога, онколога и пульмонолога до нейрохирурга, сердечно-сосудистого хирурга, радиотерапевта, трансфузиолога, эндоскописта и врача физической и реабилитационной медицины. Отдельно детализировали скорую помощь. Врач выездной бригады, врач скорой помощи, фельдшер и медсестра по приему вызовов. Блок медсестер тоже стал шире и современнее. Теперь во многих позициях прямо указаны медицинские братья, а также специализации – диетическая, палатная, перевязочная, участковая, по профилактике, функциональной диагностике и общей практике. Второй заметный блок – культура, цирк и сцена. В списке появились воздушные гимнасты, акробаты, артисты балета цирка, артисты мимического ансамбля, жанра эквилибр, ассистенты номера в цирке, режиссер-постановщик, звукорежиссер, звукооператор, художник-конструктор в организациях исполнительных искусств. Третий пласт – цифровые и технические профессии. Вместо общего программиста появились программист информационных систем, программист программного обеспечения, системный администратор, системный программист, специалист и инженер по информационной безопасности, техник по защите информации и технический специалист по информационным системам. Добавлены прикладные рабочие позиции. Лесной пожарный, водолаз, настройщик пианино и роялей, реставратор памятников деревянного зодчества, сиделка и помощник по уходу. Удаления выглядят более точечными. Из списка без очевидного преемника ушли, например, пекарь, промысловый охотник, рыбовод и машинист экскаватора.
5: Пройти альтернативную службу можно только в конкретных организациях. Их список закрепляется отдельным документом. Перечень этот, к слову, тоже расширили. Туда добавили около 130 позиций. Сейчас их почти 2000 по всей стране. Впрочем, расширение списка не увеличивает шансы избежать срочной службы, говорит адвокат Александр Передрук.
21: Расширение списка может свидетельствовать, что не хватает трудовых ресурсов в организации. Они таким образом пытаются эти ресурсы восполнить. Но статистика показывает сейчас, что рост числа людей, которые проходят эту службу, тоже есть. Но оно вставляет все равно не такое большое количество. Порядка там тысячи человек в год проходит альтернативную гражданскую службу. И понимание, у нас каждый призыв сотни тысяч человек. Поэтому говорить о том, что они могут восполнить 100% потребность трудовую организации, скорее все-таки не приходится объективно.
22: А призывники, которые учились или работали на эти специальности из списка, могут тогда с большей вероятностью попасть на альтернативную службу?
21: Списки специальностей или конкретных работодателей на это никак не влияют. В теории, после того, как вынесут положительное решение о замене военной службы на альтернативную гражданскую, потом у него больше будет шансов поступить на работу по специальности. Но при принятии решения на это все-таки не обращает внимания никто. Это может быть, конечно, как дополнительный косвенный аргумент со стороны призывника, но я не думаю, что он будет иметь решающее значение. Все-таки выступают в качестве основания для предоставления права на альтернативную службу убеждения, противоречащие несению военной.
5: С 26 года призыв в армию впервые проводится весь год, а не за два сезонных периода. К концу декабря Минобороны собирается привлечь 261 тысячу срочников. США получили очередное предложение Ирана по мирной сделке, однако Дональд Трамп сомневается, что оно его удовлетворит и не исключает новых атак.
3: Война на Ближнем Востоке.
5: Тегеран передал Вашингтону мирный план из 14 пунктов, сообщает ТАСНИМ. Среди прочего, Иран требует гарантии ненападения, снятия морской блокады, вывода американских войск и разморозки своих активов. Все эти вопросы Исламская Республика ожидает решить за месяц. В предыдущем предложении США звучал двухмесячный срок. В своей соцсети Трамп пообещал почитать новый план, но поделился сомнением, что сочтет документ подходящим, ведь Иран, по его словам, еще не заплатил достаточно высокую цену. Общаясь с журналистами, он не исключил новых ударов по Исламской Республике.
23: Если бы США ушли из Ирана прямо сейчас, им потребовалось бы 20 лет, чтобы все восстановить. Но мы не уходим. Мы планируем сделать так, чтобы никому не пришлось возвращаться через 2 года или 5 лет. Это верно, что примерно 85% возможностей Ирана по производству ракет уничтожено. Но я хочу устранить их полностью, чтобы у них не было отправной точки для наращивания. Не хочу так говорить, но если они будут планировать плохо себя вести, если сделают что-то плохое, новые удары. Посмотрим. Знаете, такое вполне может произойти. Блокада Ормузского пролива очень дружелюбная, ее даже никто не оспаривает. У нас сейчас много судов направляется к Техасу и Луизиане. Целые вереницы. Вы видели спутниковые снимки? То есть буквально сотни танкеров стоят в очереди на загрузку. Процесс уже начался. Мы продаем много нефти. Очень много.
5: При этом в пятницу Белый дом от имени Трампа сообщил Конгрессу, что война на Ближнем Востоке завершилась. В письме подчеркивается, что стороны не обстреливали друг друга с 7 апреля. Но это лишь формальность, объясняла политику. В противном случае президенту потребовалось бы разрешение законодателей на продолжение конфликта. Трамп может обойти это условие, начав вторую военную кампанию, говорит востоковед, консультант ПИР-центра Леонид Цуканов. Однако, по его словам, пространство для компромисса все еще существует.
2: Компромиссным потенциальным решением может стать Сахар и другая Тиран, вынос ядерного трека в отдельное обсуждение и сосредоточение на решении вопросов, связанных с преодолением последствий кризиса, с блокадой Ормузского пролива. Иранский вариант, он во многом отвечает интересам США, поскольку ядерная программа и вопрос будущего обогащенного урана, он относится немножко все равно к другой переговорной парадигме. Тем не менее, республиканцы пытаются максимизировать свой успех, создать видимость того, что они диктуют односторонние условия, и это, конечно, отдаляет возможность компромиссного решения.
9: Насколько сейчас реальна угроза возобновления ударов? Трамп накануне журналистам сказал, что этого не исключает. Или это все-таки такой инструмент для торга?
2: Удары полностью исключать нельзя, но у Трампа есть задержка, у него истек 60-дневный период ведения боевых действий без санкций Конгресса. Он ранее направил письмо в Конгресс с сообщением, что боевые действия в отношении Ирана завершены, но это вполне может быть и юридической лазейкой, то есть завершена первая операция, начинается вторая. Но опять же, против нового варианта выступают союзники США на Ближнем Востоке, за исключением разве что Израиля, переговорщики, в частности Пакистан, поэтому пока придерживаются дипломатического трека.
9: Что, наоборот, станет такой точкой невозврата, после которой переговоры, можно сказать, что рухнули окончательно?
2: Либо попытка США выкрасть иранский обогащенный уран, либо попытка высадить контингент. Этот вопрос продолжает вскользь обсуждаться. Пентагон предоставлял варианты возможной наземной операции в конце апреля.
5: Ранее Дональд Трамп пригрозил санкциями всем, кто платит Ирану за проход через Ормузский пролив. Эти ограничения уже прописаны в документе Минфина США. По данным Bloomberg, Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. В свою очередь, Ирак начал экспортировать сырье через Сирию. Местное агентство САНА сообщает как минимум о 70 грузовиках сырой нефти, у которой прошли границу. Это первая подобная перевозка за 14 лет, уточняет агентство. Весь зарубежный трафик могут сделать платным. Минцифры снова подтвердила, что разрабатывает механизм оплаты международного мобильного трафика.
1: Избранное за неделю.
5: Но как отделить легальный трансграничный обмен данными от нелегального, по-прежнему не ясно. Подробности у Екатерины Вихаревой.
4: Запросы в Минцифры Ассоциация компаний связи направляет регулярно, но с ответами в ведомстве не торопятся. Во вторник там отреагировали на вопросы, полученные еще в начале апреля, о том, планируется ли вводить лимит в 15 гигабайт на VPN-трафик и для каких сетей эта мера будет применяться. В письме, по сути, пересказ действующего законодательства, но важен последний абзац. В нем вновь подтверждается, что доп. Тарификация международного трафика в разработке. При этом, судя по ответу ведомства, речь все же идет об ограничении всего трансграничного обмена данными, говорит исполнитель. Исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
6: VPN и иностранные ресурсы практически невозможно разделить, поэтому ответ Минцифры можно рассматривать как постановку знака равенства. Если мы дойдем до реализации, расходы абонентов на доступ к иностранным ресурсам может исчисляться тысячами и десятками тысяч рублей. Условно, вы захотели скачать какое-то обновление в App Store при подключении через мобильную сеть и попали на деньги.
4: А для бизнеса в целом такие меры чреваты серьезным повышением цен, добавляет глава Ассоциации отечественных производственный софт Наталья Касперская.
7: Разработчики многие сейчас используют опенсорсные компоненты, это все сплошь за рубеж. И во-вторых, у нас сейчас сказано, что нам надо искусственный интеллект всюду повнедрять, а он у нас сплошь иностранный. Если на международный трафик накладывать еще выплаты, это поднимет общие тарифы по рынку. Если взять ситуацию идеальную, когда нам удастся отрезать себя от международного трафика, это приведет к довольно быстрой деградации как средств разработки, так и всех внутренних систем.
4: Конкретные лимиты и тариф пока не определены. Но в конце марта Forbes писал, что Минцифра просила операторов уже с 1 мая ограничить международный трафик 15 гигабайтами. А за каждый гигабайт свыше брать с абонента плату в 150 рублей. У активных юзеров нейросетей, видео и аудиоплатформ зарубежный трафик легко может достигать 100-150 гигабайт в месяц, отмечают эксперты. И пока речь не идет о заградительных мерах в отношении Wi-Fi и проводного интернета, они могут помочь пользователям сэкономить, считает гендиректор компании TMT Consulting Константин Анкилов.
8: Среднестатистический абонент за месяц потребляет 25-30 гигабайт. Порядка половины международного – это немало. Такой трафик, он будет генерироваться в основном за счет видео. Читать новости – не такой большой объем трафика. Игры побольше, музыка побольше. 15 гигабайт, если задаться целью, конечно, можно выкачать без видео, но это нужно постараться. И что здесь можно делать? Во-первых, минимизировать использование VPN. Во-вторых, там, где возможно, подключаться к Wi-Fi.
4: На прошлой неделе операторы попросили Минцифры отложить введение меры минимум до осени из-за технических сложностей и отсутствия единого подхода к учету трафика. И это помимо вопросов о том, как различить легальный трансграничный обмен данных от нелегального, а также юридических и банально экономических нюансов, отмечает IT-эксперт Александр Исавнин.
10: Бизнес-модели, даже большой четверки, абсолютно не ложатся на старую телефонную модель платежей, взаиморасчетов и так далее. У нас такое регулирование уже есть. Можно оказывать услуги VPN, вы должны внести в реестр и начать выполнять требования к участникам этого реестра, включая блокировки. Очень надеюсь, что они постараются забыть про это, как страшный сон. Эта история настолько бьет по интернет-провайдерам, по пользователям, по развитию отрасли связи, такое искусственное ограничение, эта мера не будет работать ни в каком виде.
4: Так, по данным СМИ, маркетплейсы, некоторые приложения банков, карты и другие сервисы снова заработали исключенным VPN, в том числе на фоне резкого падения продаж. Так или иначе, по словам собеседников Коммерсант ФМ, тарификация международного трафика лишь одна из мер грядущей масштабной реформы отрасли, которая может оставить некоторые регионы и без интернет-провайдеров. Екатерина Вихрева, Коммерсант ФМ.
5: Через пару минут новости.
11: Биохакинг с Анной Кулецкой.
24: Согласно популярной гипотезе, страх во сне работает как терапия привыкания. Чем больше ужасов приснится, тем легче справляться с тревогой днем. Психологи из Канзасского университета решили проверить эту идею на большой выборке с помощью языковой модели. Реальность, как часто бывает, оказалась сложнее и интереснее. Результаты работы публикует журнал Sleep. Страх во сне действительно ухудшает утреннее самочувствие и настроение. Уровень негатива растет на 7%. Парадоксально, но те, кто лучше управляет своими эмоциями в жизни, например, используют стратегии вроде принятия, а не подавления, чаще видят кошмары. Кроме того, у таких людей страшные сны связаны с более скверным настроением утром. Но кошмары – это действительно тренажер для эмоциональной устойчивости. Однако при одном условии. В ткани такого сна должна быть вплетена ниточка радости. Например, погоня с оттенком азарта или жуткое событие с ноткой облегчения. Вы убегаете от зомби и спасаетесь. И вероятность проснуться без негатива повышается сразу на 20%. Такой эмоциональный коктейль действует как прививка. Мозг учится совмещать несовместимое и вырабатывает устойчивость к стрессу. Конечно, если речь не идет о хронических кошмарах. В дальнейшем исследователи намерены выяснить, где именно происходит эмоциональная переработка – в ночной лаборатории или уже днем. Не исключено, что кошмар способен обернуться пользой не в момент пробуждения, а когда его эхо случайно настигает посреди обычного вторника.
5: С новостями Юрий Абросимов. Latest news. Дональд Трамп намерен придерживаться графика своей международной поездки и посетить Китай 14 мая. Как напомнил глава американского Минфина Скотт Бессент, визит станет первой встречей Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином после переноса первоначальных сроков из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В интервью телеканалу Fox News Бессент ответил на вопрос о возможной задержке поездки в случае, если Штаты все еще будут в состоянии войны с Ираном. Президент Польши начал работу по изменению Конституции страны и созвал совет для ее пересмотра. Совет должен до конца президентского срока Навроцкого, который истекает в 30-м году, представить альтернативный проект. Действующий премьер Польши Дональд Туск раскритиковал инициативу президента, подчеркнув, что перед работой над новой Конституцией нужно начать с соблюдения действующей. На фоне технологических успехов Китая через 30 лет все заговорят по-китайски. Как сказал вице-премьер Италии Маттео Сальвини, Китаю всего за несколько лет удалось построить 48 тысяч километров высокоскоростных железных дорог. Показатели Италии куда скромнее. Сальвини заявил, что в республике работают над тем, чтобы достигнуть показателя в 2000 километров. О погоде. В понедельник станет еще теплее, днем до 25 градусов, без осадков. Россияне стали чаще покупать туры в Грузию. За год спрос вырос у всех участников рынка, а у некоторых в 3 раза. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. В компаниях отмечают, что клиенты в основном выбирают комфортное размещение в отелях категории 4-5 звезд. Интерес к организованному отдыху в Грузии во многом связан с укреплением рубля, которое делает оптимальным соотношение цены и качества. Так считает вице-президент Альянса туристических агентств Александр Горчан.
12: Резкое укрепление рубля. Да, это близкая русскоязычная среда. Грузия имеет общую границу с Россией, то есть можно спокойно попасть на автомобиль. Грузия, у нас резко увеличится география вылетов. Да, летает сразу несколько авиакомпаний. И мы видим достаточно недорогой авиабилет, особенно с юга России, там из Мирных Вод, из Сочи. Да, в принципе, из Москвы билет подешевел с прошлыми майскими праздниками примерно на 20%, хотя топливо подорожало. Рубль в прошлом году укрепился на 25% к валютам ближнего зарубежья. И в этом году уже на 10%. А цены Грузия в евро подняла всего лишь на 3-4%, а цены в евро на 4-5%. К примеру, российские ательеры, почему у нас не растет Россия так, поднимают цены на фантастические 10-15%, а некоторые даже на 20% по сравнению с прошлым годом. Поэтому мы сейчас видим по России вот маленький рост, а по ближнему зарубежью, включая Грузию, вот такой большой рост.
13: А какие есть сейчас элитные туры в Грузию и сколько они стоят?
14: Грузия, в первую очередь, это винная страна, да, и если брать регион Восточная Грузия, это Кахетия, это туда ближе на границе с Дагестаном, с Азербайджаном, там действительно уникальные места, и есть очень дорогие, ну, по меркам Грузии, 5-звездочные отели, по меркам Грузии, это вот элитные туры, 200-250 долларов в сутки на двоих завтраком. В России так бывает, стоит отель 4 звезды, а в Грузии это роскошные 5 звезд, да, это абсолютно не бьет по кошельку VIP-туриста российского. Поэтому Грузия, когда мы говорим элитные туры в Грузию, надо четко понимать, что это абсолютно разумные деньги.
5: По данным грузинских властей, в прошлом году страну посетили около 1 600 000 российских туристов. Это рекорд. В сравнении с 2024 годом поток путешественников вырос на 13%. Интерес продолжит расти по нескольким причинам, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
15: Путешествия в Грузию показывают положительную динамику. Этому способствует наличие прямых авиационных перелетов, отсутствие визового режима. И, конечно, все-таки это доступное направление, так как можно выбрать различные бюджеты. По нашим оценкам, этот тренд сохранится, и у Грузии есть еще третьи возможности. Это транзитные авиационные перевозки и путешествия через Грузию в третьи страны, так как полетные программы предлагают интересные возможности и для стыковочных рейсов.
5: В Национальном статуправлении Грузии сообщили, что траты российских туристов с января по март принесли экономике страны почти 125 миллионов долларов. По этому показателю они занимают первое место среди всех приезжающих в республику иностранцев. Билеты на «Гамлета» в МХТ имени Чехова подорожали до 200 тысяч рублей. Это абсолютный рекорд для драматического театра.
17: Избранное за неделю.
5: Премьера с Юрой Борисовым в роли принца датского состоится 14 мая. Всего запланировано 6 показов. Билеты на них в официальных кассах были выкуплены в первый же час после старта продаж еще в середине марта. Цены тогда начинались от 3000 и доходили максимум до 50. Но теперь перекупщики предлагают их в 4 раза дороже, и у продавцов билетов почти не осталось. В зале на 800 кресел в день премьеры есть 4 десятка свободных мест, рассказал Александр, который которому Коммерсант ФМ обратился под видом покупателя.
0: Билетов нет на сайте театра, потому что они есть у нас. Можно будет скорее 15-е рассматривать, потому что на 14-е там выбор уж совсем небольшой. На премьеру первые ряды, они в первую очередь заказывались. Вчера вечером там оставалось 42 билета, но из них, кроме третьего ряда, какие-то иные, я бы приличными местами не мог бы назвать. Боковые места. Продажа-то уже идет больше 2 месяцев, и на 14 число здесь уже остались либо самые дорогие, как вот третий ряд, либо самые боковые. Ну, то же самое было ровно год назад на спектакле «Кабала Святош». Один в один. То есть там была тоже такая шумиха. На премьеру были просто баснословные цены. Намного дороже, чем большой театр, например, стоит на Новый год. Сейчас МХАТ вот с такими премьерными спектаклями по стоимости, по уровню спроса, ну, это примерно, да, на уровне каких-то премьер большого театра.
5: Но «Гамлет» в постановке Андрея Гончарова уже третье обращение МХТ к пьесе Шекспира. Первая в начале 20 века была поставлена как мистерия. Вторая в начале 2000-х – история о тотальном одиночестве принца-фаталиста. Новый спектакль, как указано на сайте театра, будет соответствовать нашим дням – спрессованный и наэлектризованный. У его героев нет времени на сомнения и пространные монологи. Но зрителя вряд ли волнуют творческие поиски режиссеров. Большинство придет в зал ради главных звезд Юры Борисова и Анны Чаповской, убеждена театральный критик Марина Тимашева.
16: За последние, я не знаю, 40

0: постоянной зрительской аудитории. Публике есть дело до названия. Первое, то есть Гамлет, Шекспир. Второе, это актеры, которые заняты в спектакле. Публика никогда не реагирует на имена режиссеров и, с моей точки зрения, не сильно любят новаторские постановки. Она предпочитает, как всегда это было, хорошее репертуарное название и прекрасного артиста. А в этом спектакле в роли Гертруда занята еще Анна Чиповская, которую публика тоже очень знает. Два очень хороших артиста. Дело в этом.
1: Как вы думаете, вот этот Гамлет, он надолго задержится на сцене или это вот такая короткая, яркая история?
0: Это огромные деньги, которые вложены в постановочные затраты. Это огромный коллектив, который работает на этот спектакль. Конечно, речи нет о том, чтобы этот спектакль дали 3 раза, и он бы сошел со сцены. Это исключено. Репертуарный театр – это театр, в котором спектакль держится до тех пор, пока они делают сборы, с одной стороны, и до тех пор, пока они получают награды всячески. Естественно, год поиграют, и через год прекрасно можно будет посмотреть этот спектакль.
2: Предыдущая громкая премьера МХТ имени Чехова, спектакль «Кабала святош», также была мгновенно выкуплена в официальных кассах. Перекупщики продавали билеты за 100 тысяч рублей. 2 главные роли у Константина Хабенского и Николая Цискоридзе. Он играет под псевдонимом Максим Николаев. На май и июнь запланированы 4 спектакля. Ни одного билета в кассах театра нет, а у перекупщиков есть от 30 до 170 тысяч рублей. В России появится еще одна игорная зона в Республике Алтай. Закон о создании нового кластера подписал президент. В соседнем Алтайском крае уже есть официальная игорная зона. Помимо нее в России действуют еще 3 – в Калининградской области, в Приморском и Краснодарском краях. Также разрабатывается проект с казино в Крыму. Самой популярной игорной зоной остается Красная Поляна. На нее приходится примерно половина всех посетителей казино в стране. В первом квартале текущего года местные заведения приняли 250 000 человек. От запуска нового кластера власти Республики Алтай рассчитывают на ежегодные поступления в бюджет от 300 миллионов рублей. Эти ожидания, скорее всего, не оправдаются, считает бывший владелец игорной деятельности, эксперт по азартным играм Дмитрий Слободкин.
3: Предполагается, что там будет большой поток туристов. Я не думаю, что туда потянутся необыкновенное количество туристов и вообще стоит создавать игорную зону. Вопрос только в одном. Если будет одно казино, как оно во многих регионах так и получается, что одно казино и больше ничего, то одно казино работать будет, где бы оно ни было. Вопрос только ради чего. Большого казино там не будет, это понятно. Налоги, которые получает будет субъект федерации, зависят от ставки налога на единицу игорного оборудования. Будет получать 10-20 миллионов рублей в год. Вот 50. Ради этого стоит делать игорную зону, не знаю. Работать она будет на тех, кто собственник казино. Будет зарабатывать, если будет, естественно, поток туристов, если там будут местные играть и так далее, и так далее. С точки зрения туризма будет дополнительная, как бы, услуга. Но это не значит, что туда поедут. В Алтае рядом не особо едут. Именно в казино. У нас в казино специально никто не едет. Едут туда отдыхать. А вот такого туризма у нас, казиношного, как Жанки, особо его нет. Крупного. Надо делать казино там, где у людей есть деньги, где большое количество населения, и где можно открыть не одно казино, а можно открыть 3-4, тогда будут поступления в бюджет увеличены в 2-3-4 раза. Я понимаю, что в региону это важно, но почему не выбрать, предположим, Санкт-Петербург, область, почему не сделать Московскую область? Это не то, что будет успешное, оно будет вообще фантастически успешное.
2: Игорную зону в Республике Алтай планируется открыть рядом с курортом Манжерок. Ежегодно он принимает около 1 000 000 туристов.
4: Культово с Павлом Шинским. Велосипед.
5: Как большинство полезных для здоровья, но не подвластных логике предметов, велосипед был создан в Германии. Придумал его в 1817 году волшебник изобретательства Карл фон Дресс и назвал по странной логике гения «машины для ходьбы». Дальнейшую судьбу техники решила разница в языках. Во Франции машину назвали велосипедом, в России – самокатом, а в Англии – лошадью для денди. Английское название, однако, не прижилось. Сарказм понимают не все. Остальные определения зашли, как и сама техника. На Западе изобретение Дрезза вскоре обрело педали и завоевало сердца любителей здорового образа жизни, любящих прогулки по паркам на двух колесах. Российская версия стала популярной детской игрушкой. популярности велосипедов помогло изобретение резиновых шин через полвека после изобретения дрезы. Без них седоков слишком немилосердно трясло. Прогресс, как обычно, идет.

0: широким фронтом.
1: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант ФМ. Стиль с Анной Минаковой.
2: На только что завершившейся Миланской неделе дизайна Мороза и Дизель Ливинг представили совместный проект The Baggy Collection, разработанный Гленом Мартинсом, креативным директором Дизель с 2020-го, в сотрудничестве с мультидисциплинарной студией Контровенто. В общем, создателей тут целый большой коллектив. И важный момент. Если Мороза – очевидная история про мебель и интерьер, то Дизель у многих с этим направлением не ассоциируется. У меня, например, до первого визита на салоны Дель Мобили было ровно такое ощущение. На практике же у Дизель Ливинг это полноценный и масштабная линия с огромным стендом на салоне, с мебелью, светом и предметами для дома. В новой коллекции эта связь моды и интерьера очень буквально. Обивка мебели сделана под деним. Baggy Collection – это система, в которую входит кровать и прикроватные столики, объединенные одной логикой расслабленной формы. Будто это и не кровать, а кинутый на пол спальник с матрасом. Не стол, а пуф с подносом поверх. Обивка не просто под деним, а из созданного специально для проекта жаккарда. Несмотря на внешнюю расслабленность, все очень продумано, включая системы хранения. В общем, очень симпатичная коллекция, в которой экспериментальность Дизель соединяется с производственной экспертизой Мороза. А интерьер подается не как строгая композиция, а как живая, адаптирующаяся под владельца и его настроение среда.
1: Стиль с Анной Минаковой. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
3: В студии Юрий Абросимов в этом часе. Бум туристического спроса на Арабские Эмираты, сказалось прямое авиасообщение. Насколько доступны вояжи? 7 стран ОПЕК плюс увеличат квоты по добыче нефти. Это следует из опубликованного коммюнике. Как изменится рынок? Тест аэротакси на городском маршруте. Акция прошла в Нью-Йорке. С каким результатом? Минтруд опубликовал обновленный перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы. Он уже вступил в силу. Что стало известно? Туроператоры зафиксировали бум спроса на Арабские Эмираты. Это произошло на фоне возобновления прямого авиасообщения. В субботу власти арабского государства сняли все ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажу билетов на рейсы в Дубай с июня. По данным АТОР, после начала конфликта на Ближнем Востоке россияне отменили почти 40% поездок в регион. На этом фоне правительство разрешило туроператорам использовать бюджетные средства для возмещения ущерба клиентам. Однако многие вместо денежных возвратов просят перенести поездки на лето, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян. Это также стимулирует спрос.
4: Для меня стало неожиданностью, что решили пропустить май российские перевозчики, тогда как мы видим, что со стороны Арабских Эмиратов практически полностью восстановили расписание. 3 из 4 авиакомпаний, по заверениям арабских перевозчиков, самолеты летают практически полные, но мы, как туроператоры, лишены возможности продавать турпродукты. Мы можем использовать перевозку только для транзита. МИД России должен снять рекомендацию об угрозе жизни и здоровью. В любом случае, спрос на Эмираты летом, с учетом той цены, которая сейчас транслируют отели. Если не будет никаких эскалаций, то спрос будет высокий, потому что пока, судя по всему, российский рынок будет одним из первых, которых откроет для себя вновь Арабские Эмираты и, в принципе, весь Ближний Восток. А значит, мы получим преференцию низкого спроса и, соответственно, предложение для нас будет крайне выгодным.
5: То есть опасений у туристов уже почти не осталось? Готовы лететь?
4: Сейчас ситуация, как мы видим из сообщений из самих Арабских Эмиратов, из тех, кто туда вернулся, абсолютно спокойно. В последнее время учтили спрос со стороны турагентов. Клиенты к ним приходят, говорят, ну мы-то видим, ситуация стабилизировалась, самолеты вроде летают. Для большинства туристов именно решения Минтранс или Росавиации являются более знаковыми и ключевыми, чем решение нашего регулятора Минэкономразвития. Но оно невозможно без снятия своей рекомендации МИД. Было ощущение, что, скорее всего, после майских праздников, после уже 9-го, но я бы рассчитывал, что все-таки полноценное восстановление с июня. Спрос есть, особенно у тех, кто попал в выплаты из фондов персональной ответственности, потому что у них альтернатива либо ждать выплат до 70 месяцев, или все-таки попросить воспользоваться поездкой в те самые же Эмираты, раз там все стабилизировалось.
3: Туроператорам пока нельзя реализовывать пакетные предложения в Арабские Эмираты, однако они могут помочь с покупкой авиабилетов и бронью отеля по отдельности. Варианты размещения сейчас можно найти с большой скидкой, отмечает начальник отдела продаж туристической компании «Солис» Ирина Мануильская.
0: Некоторые туристы с опасением отнеслись. Как же так, вроде бы национальный перевозчик объявил, что мы возобновляем рейсы, но рейсы пока в сетке стоят только с июня. А июнь – это уже очень жарко. Арабские Эмираты всегда были очень популярны из-за того, что достаточно близко лететь, большое разнообразие вариантов отдыха, начиная от шопинга и заканчивая пляжем. И, конечно, то, что они были выключены на какое-то время, многим людям было неприятно. Многие бы очень хотели полететь в Арабские Эмираты. Но в связи с тем, что сейчас у нас грядет лето, большей популярностью будет пользоваться Турция, Греция, где не такая будет сумасшедшая жара, на Арабские Эмираты. Последний спрос был с учетом майских праздников. Кто-то сейчас еще хочет попробовать улететь на 8, 9, 10. А дальше для Арабских Эмиратов сезон временно закончен. Ну и ожидаем следующую волну уже сентябрь, октябрь, ноябрь.
5: Но могут ли как-то отели, туроператоры альтернативными способами стимулировать спрос?
0: На самом деле Арабские Эмираты сейчас предлагают очень дешевые цены. Многие отели не досчитают своих туристов, поэтому количество скидок максимальное, и сами скидки максимальные, и улететь за такие деньги в Арабские Эмираты раньше никогда не было возможно. Видимо, сейчас многие, кто считает деньги и смотрит за интересными предложениями, они, конечно же, обратят внимание на Арабские Эмираты. Ну, в принципе, в отеле же есть кондиционер, и даже летом можно отдыхать, быстренько выбегать на пляж или потом ехать в шопинговый центр тоже, опять же, в кондиционере. Как транзитная точка, и Дубай, и Абу-Даби пользуются огромным спросом, можно остановиться на 1-2 дня. И это весь мир у нас покрывается. Арабские Эмираты – очень удобный хаб. Сейчас будет еще большее количество комбинаций, стыковок и стоимость.
3: Минэкономразвитие оценило общие потери российских туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке в 7 миллиардов рублей. Однако при восстановлении спроса в регионе летом и осенью глобально число поездок россиян за год снизится лишь на 10%, подсчитали в АТОР. Страны ОПЕК Плюс приняли первое решение после выхода Арабских Эмиратов из Альянса. В воскресенье Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман встретились на онлайн-конференции. Они договорились увеличить предельный уровень нефтедобычи в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Это третье повышение квоты с момента блокировки Армузского пролива. Впрочем, это увеличение не окажет влияния ни на производство сырья, ни на стоимость нефти, считает руководитель управления аналитических исследований «Ави Капитал» Дмитрий Александров.
6: Плановое решение с учетом квот ОАЭ. В принципе, обсуждали это еще до того, как Объединенные Арабские Эмираты приняли решение о выходе из соглашения. Но само по себе такое увеличение на текущую ситуацию на рынке не влияет. Слишком мало, чтобы исправить ситуацию. Если откроется пролив, сами по себе эти объемы тоже мало что дают, потому что в моменте объем предложения будет гораздо более сильно увеличен за счет освобождения тех танкеров, которые там остались. Там, в принципе, на самом деле движение-то есть. Периодически более активное увеличение квот на текущую ситуацию на физическом именно рынке никак не влияет. На фьючерсах тоже.
7: В перспективе как-то могут страны ОПЕК плюс корректировать вот эти решения так, чтобы положительно влиять на ситуацию?
6: Все будет зависеть от того, насколько ОАЭ решат придерживаться тех объемов добычи, которые у них были раньше, приблизительно. Резкое увеличение добычи и экспорта они не планируют. Второе, сохранится ли в целом ОПЕК плюс соглашение, как оно есть, не будет ли попыток выхода других стран-членов, не будет ли сильных нарушений. Может быть, основная интрига вот ближайшей перспективы, это не будет ли Саудовская Аравия увеличивать объемы добычи резко, потому что у нее, так же как и у Эмиратов, резервы для быстрого увеличения объемов добычи есть. Не приведет ли это к сильному недовольству других? Вот это действительно может разбалансировать соглашение, цены продавить как минимум на дальнем участке.
3: Объединенные Арабские Эмираты покинули ОПЕК+, и ОПЕК 1 мая после почти 60 лет участия в Альянсе. Тем временем Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов, пишет Bloomberg. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. Премиальные автомобили могут остаться без масла. Перебои с поставками смазочных материалов через Армузский пролив привели к беспрецедентному кризису. По данным Argus Media, цены на них уже выросли в два раза в Северной Европе. Особенно критична нехватка масел третьей и четвертой групп. Они нужны для создания синтетических жидкостей, которые выдерживают экстремальные нагрузки в двигателях суперкаров. В России ожидать повышения цен пока преждевременно, говорит президент группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов. часов?
8: Я бы не драматизировал, потому что каждая большая компания, в принципе, делает какие-то страховые запасы. Вот у нас страховой запас примерно 60 дней. То есть меньше, чем на 60 дней склады не наполняются. На это время мы цены повышать не планируем, и по всей линейке премиалки, в том числе, цены будут старые. Второй вопрос, что будет дальше? Потому что действительно с логистикой не очень хорошо, но не забывайте, нам неожиданно помощь по импорту пришел курс. Это очень плохо для внутреннего производителя. Вместе с тем очень хорошо для той темы, о которой мы говорим. Учитывая, что объективно трудности, они носят не надуманный характер, особенно все то, что мы завозили из Эмиратов и вот эти вот территории направления, конечно, все стало прям не очень замечательно.
9: А есть ли альтернативные варианты для импорта масел, кроме Ближнего Востока?
8: Первая альтернатива, она достаточно простая, понятно, это, безусловно, Китай. Не секрет, что в Китае есть абсолютно все. Тут же вопрос принципиально связан с ценой. Опять же, не стоит излишне драматизировать. За последнее время что-что по линейке масел, в том числе очень неплохие, наши компании, российские, сделали очень большой рывок. Да, у нас немного отстают темы, связанные с присадками, но, в общем-то, основа вся масел, да, она у нас покупается в Российской Федерации во многом. Да, какие-то сверхпремиальные масла для высокооборотистых моторов, тут, да, это отдельная тематика. Это же в любом случае мы говорим о нескольких процентах рынка. Так, в принципе, стандартные, нормальные, премиальные, высокотехнологичные масла пока они есть.
3: По данным Независимой ассоциации производителей смазочных материалов, на регион Персидского залива приходится 20% мировых мощностей по производству масел. В прошлом году это направление обеспечило 3/4 импорта Европы и почти половину поставок в США. Это дело Министерства культуры. Так в Кремле прокомментировали удаление третьего сезона сериала «Метод» из онлайн-кинотеатров.
1: Избранное за неделю.
3: Вопрос Дмитрию Пескову был задан в контексте недавнего призыва президента избегать излишних запретов. Пресс-секретарь главы государства на это отметил, что речь идет о выполнении законов. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» Дмитрий Дрезе считает, что подобные меры не улучшают настроение в обществе.
10: Роскомнадзор на основании официального заключения Министерства культуры РФ распорядился удалить с онлайн-платформ третий сезон сериала «Метод». Причина – дискредитация традиционных российских духовно-нравственных ценностей и пропаганда их отрицания. Минкульт вынес свой вердикт на основании заявления некого неизвестного гражданина. Тем не менее, после проведения соответствующей проверки, эксперты согласились, да, есть дискредитация. А если так, гражданам страны, что ждут обещанного продолжения, придется посмотреть что-то другое. Согласно сообщениям ряда СМИ, все происходящее стало полной неожиданностью, в том числе и для авторов кинокартины, которые ничего такого и не подозревали. Кто не смотрел или не знает, сериал «Метод» — это триллер о борьбе с маньяками посредством погружения в их образ мыслей. Для этого, естественно, требуется помощь людей, скажем мягко, с темной половиной. Не будем отбирать хлеб у кинокритиков, но по большому счету идея не нова. Вспоминаем бессмертный голливудский шедевр 1991 года под названием «Молчание ягнят». Понятно, что тема непростая и, что называется, на грани. Сейчас время такое, что народное население лучше лишний раз не волновать. Поэтому логично устранить разного рода раздражители. Мало ли что. Возможно, в третьем сезоне «Метода» команда борцов с маньяками несколько переусердствовала, взяла, да и дискредитировала российские традиционные ценности, допустив к тому же еще и пропаганду их отрицания. Хотя очень может быть, мы никогда и не узнаем, что же там такого страшного обнаружил тот самый таинственный гражданин. Дело в другом. По идее, искусство у нас, оно как бы для людей, для народа. Однако по факту получается, что не совсем. Мнение кинолюбителей в итоге никто не спросил. Да что люди? Люди потерпят, не впервой. Деньги, выходят зря потрачены. Актеры играли, режиссеры ставили, сценаристы придумывали. Кто теперь возместит убытки? Нельзя сказать, что в результате всего этого настроение у народа населения РФ серьезно улучшится. Тем более накануне народного же праздника – Дня весны и труда, 1 мая. Всегда казалось, что доверие граждан к власти есть главная ценность. Но, похоже, сейчас тренды меняются. Причем непонятно, в какую сторону. И это самый главный вызов. Наверное. А Дмитрий Дрезе, Коммерсант ФМ.
1: Генеральная линия.
3: Это был комментарий Дмитрия Дрезе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик».
1: Офф-топ с Яной Лубниной. Россия.
2: 50 тысяч долларов за худшее фото. Столько авиакомпания Iceland Air предложила выплатить успешному кандидату. То есть как успешному? Разыскивается по-настоящему плохой фотограф. Перевозчик выложил в своих соцсетях предложение о работе. На изображении будто фрагмент, вырванный из раздела газеты с короткими объявлениями. Оплачиваемая командировка. Примерно 10 дней. В Исландию. Размещение и дорожные расходы включены. Требуется соискатель без всяких навыков фотографа. Желательно, чтобы кандидат был плох в композиции, построении кадра, понятия не имел о балансе белого, теории цветов и в целом о создании изображений. Отправиться в дорогу нужно в июне. Заявки направлять сюда. Действительно плохой фотограф.com. И в конце приписка. Это серьезное объявление. Пожалуйста, только серьезные кандидаты. Естественно, публикация вызвала ажиотаж. Под постом тысячи комментариев. Пользователи пригласили туда всех известных им фотографов мира, чтобы пошутить, что они больше никому не интересны. Главными претендентами на приключения стали мужья, которым никогда не удается качественно сфотографировать супруг. Идея проста. Компания намерена доказать, что даже худший фотограф в мире, оказавшийся в Исландии, просто не сможет не запечатлеть красоту ее природы. Ажиотаж подхватили соседи. После осмотра Исландии незадачливому фотографу тут же предложили заехать на Фареры и проверить обстановку с пейзажами там. Вокруг объявления возникло так много шуток, что Iceland Air была вынуждена опубликовать второе сообщение. Там говорилось, что если вдруг кто-то подумал, что это какой-то розыгрыш, то он ошибся. Все серьезно, и заявки принимают до конца апреля. Кандидатов просят ответить на 6 вопросов и прислать короткое видео. Так сотни тысяч пользователей соцсетей вспомнили об Исландии как туристическом направлении. Может быть, даже узнали о существовании исландского авиаперевозчика. А еще выстроили ассоциацию бренда с красивыми пейзажами, улыбкой и азартом.
3: С новостями Юрий Абросимов. Latest news. Коул Аллен, которого обвиняют в покушении на убийство Дональда Трампа, далеко не безумен, ведь у него не было психотического срыва. Об этом заявил генпрокурор округа Колумбия. 31-летний калифорниец работал учителем и разрабатывал компьютерные шутеры. Ранее он не был судим и не попадал в поле зрения полиции. Инцидент случился вечером 25 апреля в гостинице Вашингтона, где проходил ежегодный банкет Ассоциации корреспондентов Белого дома. Возможное сокращение численности военного контингента США в Германии вызывает серьезные опасения у местных властей. Немецкие политики предупреждают, что отъезд американских подразделений может негативно отразиться на стабильности инфраструктуры и экономическом благополучии ряда федеральных земель. Как сообщает издание «Шпигель», масштаб последствий будет существенно превышать официально озвученные цифры. В матче 28-го тура РПЛ, прошедшем в Самаре, Краснодар со счетом 1-0 одержал победу над тольяттинским «Акроном». Благодаря этому успеху Краснодар возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 63 очка. Команда Мурада Мусаева теперь опережает идущий на втором месте «Зенит» на 1 очко за 2 тура до окончания первенства. О погоде. В понедельник станет еще теплее, днем до 25 градусов без осадков. В Нью-Йорке впервые протестировали аэротакси на городском маршруте. Из Манхэттена в аэропорт летательный аппарат добирается менее чем за 10 минут. На автомобиле такая дорога обычно занимает около часа. Речь идет об электрическом аппарате компании Joby Aviation. Он рассчитан на 4 пассажиров, почти бесшумен и не производит выбросов. По оценкам, стоимость поездки может составить до $250. Такие полеты – шаг к массовому внедрению новой авиации, отметил президент компании-разработчика Бонни Сими.
11: Заказать полет на аэротакси можно будет прямо в приложениях крупных агрегаторов, почти так же, как обычное такси. Сам аппарат очень тихий. Это подтверждено исследованиями НАСА и полностью электрический, а значит экологичный. Он взлетает вертикально, как вертолет, а затем переходит в горизонтальное положение, как самолет, что позволяет значительно сократить время в пути. Например, дорога из аэропорта в город займет всего несколько минут вместо долгой поездки по пробкам. Сейчас проект находится на финальной стадии стадии сертификации, и Нью-Йорк станет одним из первых городов, где сервис запустят. Здесь люди проводят в пробках более 100 часов в год, и цель — вернуть им это время. При этом аэротакси не будет эксклюзивным. Стоимость поездок планируется на уровне обычного транспорта, поскольку эксплуатация таких аппаратов значительно дешевле, чем вертолетов.
3: Ранее Uber объявил о запуске электрического аэротакси в Дубае до конца года. Летать оно будет между городскими хабами и международным аэропортом. Тем временем в России такие технологии пока только тестируются. Первые полеты с пассажирами могут начаться через 3-4 года, заявлял глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, переход к пассажирским перевозкам возможен только после отработки технологий в грузовом режиме. Для развития аэротакси в России не хватает законодательной базы, отмечает основатель сервиса «Ранави» Андрей Патраков.
12: Аэротакси – это больше устоявшийся термин в СМИ в основном, который означает вот эти вот инновационные электрические самолеты вертикального взлета и посадки. Но если брать именно юридически, то разница заключается только в том, что какие-то аппараты сертифицированы для полетов над городом, а какие-то нет. И если брать конкретно там Robinson 44, вертолет такой легкий, он вмещает 4 человека, вроде как, пожалуйста, но вертолет, он однодвигательный, и вот для полетов над городом он не подходит, потому что по требованию безопасности в случае отказа одного двигателя должен быть резерв какой-то. И вот те вертолеты над городом не летают даже в Нью-Йорке. Там летают дорогие Bell, там двухдвигательных и так далее. Вот в этом принципиальная разница. Но если мы говорим про какие-то загородные полеты, то, пожалуйста, вот на этих Робинсонах тоже есть перевозки, еще раз, где законодательство это позволяет.
3: Проблемы регулирования – не единственное препятствие для развития аэротакси, считает технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев. По его словам, интегрировать такой вид транспорта в воздушный трафик будет крайне сложно.
13: Аэротакси достаточно давно развивается. Это такая мечта крупных мегаполисов избавиться от пробок. Вокруг той же самой Москвы достаточно много аэропортов. Это крупный узел авиаперевозок. И совместить вот эту малую авиацию с большой достаточно тяжело, потому что на каждый взлет-посадку требуется разрешение центрального диспетчерского пункта. И это сделать непросто. Думаю, что не скоро мы увидим массовое применение подобного рода техники именно в качестве такси, в качестве каких-то демонстрационных полетов, в качестве экскурсионных каких-то вполне себе возможно. Это будет оправдано, это экономически достаточно недорого, я думаю, будет стоить. Но вот массового применения в ближайшее время мы не получим.
3: В сентябре прошлого года в Минтрансе заявили, что допускают появление аэротакси в некоторых городах России в течение 10 лет при успешной сертификации и создании необходимой инфраструктуры. Появление полностью беспилотных пассажирских летательных аппаратов – более далекая перспектива, уточнили в ведомстве. В Москве и Подмосковье могут запретить добывать криптовалюты. Правительственная комиссия рассмотрит этот вопрос 18 мая, рассказал журналистам замглавы Минэнерго Петр Конюшенко. По его словам, инициативы исходят от властей самих субъектов.
1: Избранное за неделю.
3: Запрет на майнинг действует уже в 13 регионах России. Причина – дефицит мощностей. Так, например, в Иркутской области сообщили, что ограничения на добычу криптовалют помогли разгрузить энергосистему. Впрочем, в столичном регионе мощности более чем достаточно, говорит основатель компании «Асгард Майнинг» Роман Малышев.
14: Была информация, что в московском регионе сосредоточено порядка 1 гигаватта мощности, но это оценка сильно преувеличена. По оценкам в общем майнинге у нас было порядка 2,7 гигаватт всего в России. Эти мощности, которые используются под майнинг, конечно же, находятся в правовом поле, платят налоги. В Москве, в Московской области на текущий момент, как мне известно, нету прям такого огромного дефицита мощностей, которые были бы задействованы. Например, я знаю много объектов, которые мощности выданы под дата-центры и которые до сих пор не используются. Связано это с тем, что высокая ключевая ставка, отсутствие финансирования в том числе, запрет может только негативно сказаться на экономике.
15: И что теперь делать бизнесменам, которые занимались майнингом, буквально в промышленных масштабах? Насколько сложно будет переехать в другой регион, может быть, в соседнюю область?
14: Процесс переезда, во-первых, трудоемкий, а еще и довольно-таки высокостоящий. Например, перевести один контейнер размером 1 мегаватт. Давайте рассмотрим просто даже переезд в соседнюю область, это не менее 200 тысяч, просто за логистические затраты.
3: По данным Минэнерго, сейчас в Москве работает 46 дата-центров, в области 19. Общая мощность объектов более 700 мегаватт. В случае введения запрета в столице пострадают в основном так называемые домашние майнеры, считает руководитель практики цифрового права юридической фирмы «Лидингс» Дмитрий Кириллов.
16: Если такое решение будет принято в отношении Москвы и Московской области, это довольно чувствительные и печальные события, потому что, по сути, люди будут лишены источника дохода в этой ситуации. В первую очередь, если мы говорим про Москву и область, это ударит по домашним майнерам. Промышленный майнинг развит все-таки в других регионах в большей степени. В Сибири, на Дальнем Востоке, например, единственное исключение, которое закон устанавливает, это майнинг на частной генерации. Вряд ли можно представить, что кто-то будет ставить у себя во дворе какой-то электрогенератор, например.
7: А если такие ограничения все-таки появятся, то что делать майнерам, куда переносить оборудование и что им будет грозить за нарушение?
16: Скорее всего, люди просто потеряют возможность майнить в нашем регионе. Если не хотят продолжать это делать, то им придется просто свои асики переносить куда-то в те регионы, где майнинг разрешен, договариваться с майнинговыми фермами. Прорабатывается ответственность и административная, и уголовная за незаконный майнинг. Эти законопроекты, они, в принципе, уже рассматриваются в Государственной Думе, они пока недалеко продвинулись. Я бы этот риск со счетов не снимал, если эти законопроекты примут теми же средствами, которыми сейчас выявляется черный майнинг, ими будет выявляться белый майнинг, который в одночасье станет черным. Люди не могут быть оштрафованы в рамках кодекса об административных правонарушениях, либо, не дай бог, если в уголовный кодекс будут принесены правки, то и привлечены к уголовной ответственности.
3: По данным Федеральной налоговой службы, сейчас в реестр майнеров входят более 500 предпринимателей и около 90 операторов инфраструктуры. В правительстве неоднократно отмечали, что сама по себе добыча криптовалют полезна для экономики, но только в тех регионах, где есть свободные мощности. Новые правила номинации на «Оскар» вызвали споры среди кинематографистов. Самыми обсуждаемыми стали изменения, связанные с искусственным интеллектом. Теперь фильмы, сценарии к которым были созданы с помощью нейросети, не смогут получить статуэтку. Киноакадемия представила и другие нововведения. В частности, актерам разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучший международный фильм» в гонке смогут участвовать не только работы, одобренные национальными комитетами, но также лауреаты престижных фестивалей, например, Каннского или Венецианского. Таким образом, шанс попасть в итоговый список будет у двух проектов из одной страны. Изменения в правилах для «Коммерсант ФМ» прокомментировал режиссер анимационного кино, трижды номинант на «Оскар», член Американской киноакадемии Константин Бранзит. По его словам, премия стала ближе к художнику.
17: Нововведения Академии я только приветствую. Они расширяют возможности актеров, художников, режиссеров. Если человек сделал, условно говоря, 2-3 классных фильма, а актер какой-то сыграл 2 прекрасных роли, почему одна должна приноситься в жертву другой? Также рад, что они категорически запрещают участие и в работах, которые борются за «Оскар». Не думал, что я до этого не могу подать 2 фильма на «Оскар», если они оба прошли квалификацию. Я не чувствовал этих ограничений. Их не было указано в правилах. Это договаривается все с Академии. «Три сестры» подавались в том числе от России. Но они, объявляя номинантов, вообще не объявляют никак ни России, ничего, ни страну. Они объявляют название фильма и режиссера. «Три сестры» — режиссер Константин Бранзит. Что тоже здорово, на самом деле. Они все это нейтрализуют, потому что они этим самым действием подчеркивают, что, ребята, мы тут не про страны, а про конкретного автора и про его кино.
3: Без использования нейросетей фильмы, номинированные на «Оскар», будут проигрывать коротким видео из интернета, а искусственный интеллект не способен устранить автора. Так считает продюсер, режиссер сериалов «Вампиры средней полосы» и «Последний богатырь наследия» Антон Маслов.
18: Посмотрим. Главное, чтобы «Оскар» не потерял какую-то свою силу. Я думаю, что это потуги умирающего прошлого ведет только к тому, что кинематографисты начнут отставать от ребят, которые делают рилсы в соцсетях. В любом случае останутся редакторы, и те, кто будет вкладывать деньги, должны будут иметь ответственного человека, который принял решение, какую историю отправить, собственно, в тираж, показать людям. Ты, как режиссер, когда сидишь один, принимаешь решение по тому, как это должно быть, это одна голова. Как только у тебя появляется художник с большим опытом, который прошел очень много проектов, как только у тебя появляется много артистов, которые тоже обладают своим каким-то обаянием, все это, конечно, создает больше ощущения кино, и когда это все превратится в 1-2-5 голов вместо 100, и мы, и зритель, будем чувствовать подвох, все будет становиться проще.
3: К рассмотрению киноакадемиками с этого года будут допускаться только актерские работы, указанные в официальных титрах фильма и исполненные людьми с их согласия. Это должно исключить ситуации, когда образ скончавшегося актера на экране воссоздают с помощью нейросети. Решение связывают с недавним случаем. Авторы фильма «Глубоко как в могиле» сгенерировали цифровую версию Вэла Килмера с разрешения его родственников. Актер получил эту роль несколько лет назад, но не мог сниматься из-за рака гортани, а в 25-м году скончался.
1: Недвижимость со Светланой Бардиной.
19: Проекты курортной недвижимости сегодня представлены или готовятся к реализации в самых разных регионах страны. От Калининграда до Камчатки. Несколько крупных проектов на Алтае. И, конечно, в Краснодарском крае и в Крыму. Самый масштабный проект на южном берегу Крыма – в Алуште. По данным экспертов Urban, он включает в себя 10 корпусов. Здесь предусмотрен широкий набор инфраструктуры, включая бассейны, спа-комплекс, рестораны и даже собственный торговый центр с кинотеатром. В туристическо-рекреационном комплексе в Коктебеле в этом году уже запускается бронирование и начинает функционировать собственный отельный оператор. Самый масштабный проект комплексного развития территории на юге страны – в Анапе. Курорт объединит 9 отелей категории 4 и 5 звезд под управлением крупных российских операторов. Общая площадь территории проекта – 32 гектара. Номерной фонд – более 7,5 тысяч единиц. Здесь заявлены самый большой в стране крытый аквапарк и крупнейший на юге конгресс-холл. В Анапе, отмечают эксперты, возводится еще ряд крупных проектов. К примеру, построена первая очередь отеля на единой цифровой платформе. 15 IT-решений интегрированы для работы и отдыха постояльцев на берегу Черного моря. А в историческом центре кубанской столицы, где, по данным экспертов компании Axis Development, интерес к многофункциональным объектам за год вырос более чем на 20%, но при этом менее 5% краснодарских новостроек могут предложить концепцию, выходящую за рамки стандартного жилого комплекса, уже в следующем году будет завершено строительство нового центра, в котором будут апартаменты, инфраструктурные и деловые объекты.
1: Недвижимость со Светланой Бардиной на Коммерсант-ФМ. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6. Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93,6 FM.
3: В студии Юрий Абросимов в этом часе. Вступил в силу приказ Минтруда, расширяющий перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Позиции более 360. Какие из них следует отметить особо? Иран передал Вашингтону мирный план. Среди требований – вывести американские войска с Ближнего Востока, снять блокаду и санкции. Отнесутся ли к плану серьезно? Грузия в тренде. Туристы выбирают экскурсии вместо пляжей. Что в приоритете? Власти Арабских Эмиратов сняли ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажу билетов на рейсы в Дубай с июня. Что с ценами? К альтернативной гражданской службе допустили водолазов, настройщиков пианино и эквилибристов. Список профессий, которые могут заменить срочную службу в армии, увеличился почти на 100 позиций. Новый перечень утвердил Минтруд. Кроме этого, часть прежних специальностей разбили на конкретные категории. Из-за этого некоторые пункты расширились в 3 раза. Другие устаревшие профессии вовсе убрали из списка. По закону, альтернативная служба доступна людям, которые из-за веры или убеждения не могут использовать оружие. Вместо армии человек может поработать в гражданской сфере, но обычно срок службы больше, до 21 месяца. О том, как изменился список профессий, в справке Коммерсант ФМ.
1: Детали.
3: К
7: Ключевое изменение – блок медицины. Перечень врачебных специальностей значительно расширен и детализирован. От гастроэнтеролога, гематолога, гериатра, нефролога, онколога и пульмонолога до нейрохирурга, сердечно-сосудистого хирурга, радиотерапевта, трансфузиолога, эндоскописта и врача физической и реабилитационной медицины. Отдельно детализировали скорую помощь. Врач выездной бригады, врач скорой помощи, фельдшер и медсестра по приему вызовов. Блок медсестер тоже стал шире и современнее. Теперь во многих позициях прямо указаны медицинские братья, а также специализации – диетическая, палатная, перевязочная, участковая, по профилактике, функциональной диагностике и общей практике. Второй заметный блок – культура, цирк и сцена. В списке появились воздушные гимнасты, акробаты, артисты балета цирка, артисты мимического ансамбля, жанра эквилибр, ассистенты номера в цирке, режиссер-постановщик, звукорежиссер, звукооператор, художник-конструктор в организациях исполнительных искусств. Третий пласт – цифровые и технические профессии. Вместо общего программиста появились программист информационных систем, программист программного обеспечения, системный администратор, системный программист, специалист и инженер по информационной безопасности, техник по защите информации и технический специалист по информационным системам. Добавлены прикладные рабочие позиции. Лесной пожарный, водолаз, настройщик пианино и роялей, реставратор памятников деревянного зодчества, сиделка и помощник по уходу. Удаления выглядят более точечными. Из списка без очевидного преемника ушли, например, пекарь, промысловый охотник, рыбовод и машинист экскаватора.
3: Пройти альтернативную службу можно только в конкретных организациях. Их список закрепляется отдельным документом. Перечень этот, к слову, тоже расширили. Туда добавили около 130 позиций. Сейчас их почти 2000 по всей стране. Впрочем, расширение списка не увеличивает шансы избежать срочной службы, говорит адвокат Александр Передрук.
20: Расширение списка может свидетельствовать, что не хватает трудовых ресурсов в организации. Они таким образом пытаются эти ресурсы восполнить. Но статистика показывает сейчас, что рост числа людей, которые проходят эту службу, тоже есть. Но оно составляет все равно не такое большое количество. Порядка там 1000 человек в год проходит альтернативную гражданскую службу. И, внимание, у нас каждый призыв сотни тысяч человек. Поэтому говорить о том, что они могут восполнить 100% потребность трудовую организации, скорее все-таки не приходится объективно.
21: А призывники, которые учились или работали на эти специальности из списка, могут тогда с большей вероятностью попасть на альтернативную службу?
20: Списки специальностей или конкретных работодателей на это никак не влияют. В теории, после того, как вынесут положительное решение о замене военной службы на альтернативную гражданскую, потом у него больше будет шансов поступить на работу по специальности. Но при принятии решения на это все-таки не обращает внимания никто. Это может быть, конечно, как дополнительный косвенный аргумент со стороны призывника, но я не думаю, что он будет иметь решающее значение. Все-таки выступают в качестве основания для предоставления права на альтернативную службу убеждения, противоречащие несению военной.
3: С 26 года призыв в армию впервые проводится весь год, а не за два сезонных периода. К концу декабря Минобороны собирается привлечь 261 тысячу срочников. США получили очередное предложение Ирана по мирной сделке, однако Дональд Трамп сомневается, что оно его удовлетворит и не исключает новых атак.
22: Война на Ближнем Востоке.
3: Тегеран передал Вашингтону мирный план из 14 пунктов, сообщает ТАСС-ним. Среди прочего, Иран требует гарантии ненападения, снятия морской блокады, вывода американских войск и разморозки своих активов. Все эти вопросы Исламская Республика ожидает решить за месяц. В предыдущем предложении США звучал двухмесячный срок. В своей соцсети Трамп пообещал почитать новый план, но поделился сомнением, что сочтет документ подходящим, ведь Иран, по его словам, еще не заплатил достаточно высокую цену. Общаясь с журналистами, он не исключил новых ударов по Исламской Республике.
23: Если бы США ушли из Ирана прямо сейчас, им потребовалось бы 20 лет, чтобы все восстановить. Но мы не уходим. Мы планируем сделать так, чтобы никому не пришлось возвращаться через 2 года или 5 лет. Это верно, что примерно 85% возможностей Ирана по производству ракет уничтожено. Но я хочу устранить их полностью, чтобы у них не было отправной точки для наращивания. Не хочу так говорить, но если они будут плохо себя вести, если сделают что-то плохое, новые удары, посмотрим. Знаете, такое вполне может произойти. Блокада Армузского пролива Мальдивы очень дружелюбные, ее даже никто не оспаривает. У нас сейчас много судов направляется к Техасу и Луизиане. Целая вереница. Вы видели спутниковые снимки? То есть буквально сотни танкеров стоят в очереди на загрузку. Процесс уже начался. Мы продаем много нефти. Очень много.
3: При этом в пятницу Белый дом от имени Трампа сообщил Конгрессу, что война на Ближнем Востоке завершилась. В письме подчеркивается, что стороны не обстреливали друг друга с 7 апреля. Но это лишь формальность, объясняла политику. В противном случае президенту потребовалось бы разрешение законодателей на продолжение конфликта. Трамп может обойти это условие, начав вторую военную кампанию, говорит востоковед, консультант пир-центра Леонид Цуканов. Однако, по его словам, пространство для компромисса все еще существует.
0: Компромиссным потенциальным решением может стать Сахар и другая Тиран, вынос ядерного трека в отдельное обсуждение и сосредоточение на решении вопросов, связанных с преодолением последствий кризиса, блокады Армузского пролива. Иранский вариант, он во многом отвечает интересам США, поскольку ядерная программа и вопрос будущего обогащенного урана, он относится немножко все равно к другой переговорной парадигме. Тем не менее, республиканцы пытаются максимизировать свой успех, создать видимость того, что они диктуют односторонние условия, и это, конечно, отдаляет возможность компромиссного решения.
7: Насколько сейчас реальна угроза возобновления ударов? Трамп накануне журналистам сказал, что этого не исключает. Или это все-таки такой инструмент для торга?
0: Удары полностью исключать нельзя, но у Трампа есть задержка, у него истек 60-дневный период ведения боевых действий без санкций Конгресса. Он ранее направил письмо в Конгресс с сообщением, что боевые действия в отношении Ирана завершены, но это вполне может быть и юридической лазейкой, то есть завершена первая операция, начинается вторая. Но опять же, против нового варианта выступают союзники США на Ближнем Востоке, за исключением разве что Израиля, переговорщики, в частности Пакистан. Поэтому пока придерживаются дипломатического трека.
7: Что, наоборот, станет такой точкой невозврата, после которой переговоры, можно сказать, что рухнули окончательно?
0: Либо попытка США выкрасть иранский обогащенный уран, либо попытка высадить контингент. Этот вопрос продолжает вскользь обсуждаться. Пентагон предоставлял варианты возможной наземной операции в конце апреля.
3: Ранее Дональд Трамп пригрозил санкциями всем, кто платит Ирану за проход через Армузский пролив. Эти ограничения уже прописаны в документе Минфина США. По данным Bloomberg, Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. В свою очередь, Ирак начал экспортировать сырье через Сирию. Местное агентство САНА сообщает как минимум о 70 грузовиках сырой нефти, у которой прошли границу. Это первая подобная перевозка за 14 лет, уточняет агентство. Весь зарубежный трафик могут сделать платным. Минцифра снова подтвердила, что разрабатывает механизм оплаты международного мобильного трафика.
4: Избранное за неделю.
3: Но как отделить легальный трансграничный обмен данными от нелегального, по-прежнему не ясно. Подробности у Екатерины Вихаревой.
5: Запросы в Минцифры Ассоциация компаний связи направляет регулярно, но с ответами в ведомстве не торопятся. Во вторник там отреагировали на вопросы, полученные еще в начале апреля, о том, планируется ли вводить лимит в 15 гигабайт на VPN-трафик и для каких сетей эта мера будет применяться. В письме, по сути, пересказ действующего законодательства, но важен последний абзац. В нем вновь подтверждается, что доп. Тарификация международного трафика в разработке. При этом, судя по ответу ведомства, речь все же идет об ограничении всего трансграничного обмена данными, говорит исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
6: VPN и иностранные ресурсы практически невозможно разделить, поэтому ответ Минцифры можно рассматривать как постановку знака равенства. Если мы дойдем до реализации, расходы абонентов на доступ к иностранным ресурсам может исчисляться тысячами и десятками тысяч рублей. Условно, вы хотели скачать какое-то обновление в App Store при подключении через мобильную сеть и попали на деньги.
5: А для бизнеса в целом такие меры чреваты серьезным повышением цен, добавляет глава Ассоциации отечественный софт Наталья Касперская.
24: Разработчики многие сейчас используют опенсорсные компоненты, это все сплошь за рубеж. И во-вторых, у нас сейчас сказано, что нам надо искусственный интеллект всюду повнедрять, а он у нас сплошь иностранный. Если на международный трафик накладывать еще выплаты, это поднимет общие тарифы по рынку. И если взять ситуацию идеальную, когда нам удастся отрезать себя от международного трафика, это приведет к довольно быстрой деградации как средств разработки, так и всех внутренних систем.
5: Конкретные лимиты и тариф пока не определены. Но в конце марта Forbes писал, что Минцифра просила операторов уже с 1 мая ограничить международный трафик 15 гигабайтами. А за каждый гигабайт свыше брать с абонента плату в 150 рублей. У активных юзеров нейросетей, видео и аудиоплатформ зарубежный трафик легко может достигать 100-150 гигабайт в месяц, отмечают эксперты. И пока речь не идет о заградительных мерах в отношении Wi-Fi и проводного интернета, они могут помочь пользователям сэкономить, считает гендиректор компании TMT Consulting Константин Анкилов.
2: Среднестатистический абонент за месяц потребляет 25-30 гигабайт. Порядка половины международного — это немало. Такой трафик, он будет генерироваться в основном за счет видео. Читать новости — не такой большой объем трафика. Игры побольше, музыка побольше. 15 гигабайт, если задаться целью, конечно, можно выкачать без видео, но это нужно постараться. Что здесь можно делать? Во-первых, минимизировать использование VPN. Во-вторых, там, где возможно, подключаться к Wi-Fi.
5: На прошлой неделе операторы попросили Минцифры отложить введение меры минимум до осени из-за технических сложностей и отсутствия единого подхода к учету трафика. И это помимо вопросов о том, как различить легальный трансграничный обмен данных от нелегального, а также юридических и банально экономических нюансов, отмечает IT-эксперт Александр Исавнин.
8: Бизнес-модели, даже большой четверки, абсолютно не ложатся на старую телефонную модель платежей, взаиморасчетов и так далее. У нас такое регулирование уже есть. Можно оказывать услуги VPN, мы должны внестись в реестр и начать выполнять требования к участникам этого реестра, включая блокировки. Очень надеюсь, что они постараются забыть про это, как страшный сон. Эта история настолько бьет по интернет-провайдерам, по пользователям, по развитию отрасли связи, такое искусственное ограничение. Эта мера не будет работать ни в каком виде.
5: Так, по данным СМИ, маркетплейсы, некоторые приложения банков, карты и другие сервисы снова заработали исключенным VPN, в том числе на фоне резкого падения продаж. Так или иначе, по словам собеседников Коммерсант ФМ, тарификация международного трафика — лишь одна из мер грядущей масштабной реформы отрасли, которая может оставить некоторые регионы и без интернет-провайдеров. Екатерина Вихрева, Коммерсант ФМ.
3: Через пару минут новость.
22: Специальный проект Коммерсант ФМ. Диагноз «Власть». Короли, президенты и другие лидеры с особенностями поведения. Кто? Премьер-министр Португалии Антонио Салазар. В сентябре 1968 года 79-летний премьер Португалии Салазар упал со стула. Травма головы, инсульт, больница, трепанация черепа. Политику лучше, но вскоре новый инсульт в другое полушарие мозга. И это огромная проблема. Салазар не просто предсовмин. Он диктатор, управляющий Португалией без малого 40 лет. Что делать? Соратники устраивают операцию, известную как «Большая шарада». Президент Португалии назначает нового премьера. Салазару, приходящему в себя, об этом не сообщают. Министры и помощники навещают его в больнице, потом в резиденции, мягко информируя о делах, мол, все в порядке, и даже приносят бумаги на подпись. Для Салазара издают в единственном экземпляре спецвыпуск официальной газеты. Статьи о работе настоящего кабмина заменены на фальшивые заметки о работе Салазара в качестве премьера. Когда в 1969 году американцы высаживаются на Луне, из спецгазеты удаляют и эту новость. Вдруг больной лидер слишком разволнуется. Премьер даже иногда появляется на публике с явными следами паралича на лице, но по-прежнему уверены, что он у руля. По легенде, лишь медсестра однажды намекнет Салазару: «Пора в отставку». Но тот прошепчет: «Меня некому заменить». В 1970-м большая шарада закончится. Салазар умрет. Специальный проект «Диагноз власть» на Коммерсант ФМ.
3: С новостями Юрий Абросимов. Latest news.
9: Дональд Трамп намерен придерживаться графика своей международной поездки и посетить Китай 14 мая. Как напомнил глава американского Минфина Скотт Бессент, визит станет первой встречей Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином после переноса первоначальных сроков из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В интервью телеканалу Fox News Бессент ответил на вопрос о возможной задержке поездки в случае, если Штаты все еще будут в состоянии войны с Ираном. Президент Польши начал работу по изменению Конституции страны и созвал совет для ее пересмотра. Совет должен до конца президентского срока Навроцкого, который истекает в 30-м году, представить альтернативный проект. Действующий премьер Польши Дональд Туск раскритиковал инициативу президента, подчеркнув, что перед работой над новой Конституцией нужно начать с соблюдения действующей. На фоне технологических успехов Китая через 30 лет все заговорят по-китайски. Как сказал вице-премьер Италии Маттео Сальвини, Китаю всего за несколько лет удалось построить 48 тысяч километров высокоскоростных железных дорог. Показатели Италии куда скромнее. Сальвини заявил, что в республике работают над тем, чтобы достигнуть показателя в 2000 километров. О погоде. В понедельник станет еще теплее, днем до 25 градусов, без осадков. Россияне стали чаще покупать туры в Грузию. За год спрос вырос у всех участников рынка, а у некоторых в 3 раза. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. В компаниях отмечают, что клиенты в основном выбирают комфортное размещение в отелях категории 4-5 звезд. Интерес к организованному отдыху в Грузии во многом связан с укреплением рубля, которое делает оптимальным соотношение цены и качества. Так считает вице-президент Альянса туристических агентств Александр Макарчан.
10: Резкое укрепление рубля, да, это близкая русскоязычная среда. Грузия имеет общую границу с Россией, то есть можно спокойно попасть на автомобиле. Грузия, у нас резко увеличится география вылетов, да, летает сразу несколько авиакомпаний, и мы видим достаточно недорогой авиабилет, особенно с юга России, там из Мирных Вод, из Сочи, да, в принципе, из Москвы билет подешевел после с прошлыми майскими праздниками примерно на 20%, хотя топливо подорожало. Рубль в прошлом году укрепился на 25% к валютам ближнего зарубежья. И в этом году уже на 10%. А цены Грузия в евро подняла всего лишь на 3-4%, а цены в евро на 4-5%. К примеру, российские ательеры, почему у нас не растет Россия так, поднимают цены на фантастические 10-15%, а некоторые даже на 20% по сравнению с прошлым годом. Поэтому мы сейчас видим по России вот маленький рост, а по ближнему зарубежью, включая Грузию, вот такой большой рост.
9: А какие есть сейчас элитные туры в Грузию и сколько они стоят?
10: Грузия, в первую очередь, это винная страна, да, и если брать регион Восточная Грузия, это Кахетия, это туда ближе на границе с Дагестаном, с Азербайджаном, там действительно уникальные места, и есть очень дорогие, ну, по меркам Грузии, 5-звездочные отели, по меркам Грузии, это вот элитные туры, $200-250 в сутки на двоих завтраком. В России так бывает, стоит отель 4 звезды, а в Грузии это роскошные 5 звезд, да, это абсолютно не бьет по кошельку VIP-туриста российского. Поэтому Грузия, когда мы говорим элитные туры в Грузию, надо четко понимать, что это абсолютно разумные деньги.
9: По данным грузинских властей, в прошлом году страну посетили около 1 600 000 российских туристов. Это рекорд. В сравнении с 2024 годом поток путешественников вырос на 13%. Интерес продолжит расти по нескольким причинам, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
11: Путешествия в Грузию показывают положительную динамику, этому способствует наличие прямых авиационных перелетов, отсутствие визового режима и, конечно, все-таки это доступное направление, так как можно выбрать различные бюджеты. По нашим оценкам, этот тренд сохранится, и у Грузии есть еще третьи возможности. Это транзитные авиационные перевозки и путешествия через Грузию в третьи страны, так как полетные программы предлагают интересные возможности и для стыковочных рейсов.
9: В Национальном статуправлении Грузии сообщили, что траты российских туристов с января по март принесли экономике страны почти $125 миллионов. По этому показателю они занимают первое место среди всех приезжающих в республику иностранцев. Билеты на «Гамлета» в МХТ имени Чехова подорожали до 200 000 рублей. Это абсолютный рекорд для драматического театра.
12: Избранное за неделю.
9: Премьера с Юрой Борисовым в роли принца датского состоится 14 мая. Всего запланировано 6 показов. Билеты на них в официальных кассах были выкуплены в первый же час после старта продаж еще в середине марта. Цены тогда начинались от 3000 и доходили максимум до 50. Но теперь перекупщики предлагают их в 4 раза дороже, и у продавцов билетов почти не осталось. В зале на 800 кресел в день премьеры есть 4 десятка свободных мест, рассказал Александр, который
3: которому Коммерсант ФМ обратился под видом покупателя.
13: Билетов нет на сайте театра, потому что они есть у нас. Можно будет скорее 15-е рассматривать, потому что на 14-е там выбор уж совсем небольшой. На премьеру первые ряды, они в первую очередь заказывались. Вчера вечером там оставалось 42 билета, но из них, кроме третьего ряда, какие-то иные, я бы приличными местами не мог бы назвать. Боковые места. Продажа-то уже идет больше 2 месяцев, и на 14 число здесь уже остались либо самые дорогие, как вот третий ряд, либо самые боковые. Ну, то же самое было ровно год назад на спектакле «Кабала Святош». Один в один. То есть там была тоже такая шумиха. На премьеру были просто баснословные цены. Намного дороже, чем большой театр, например, стоит на Новый год. Сейчас ХАТ вот с такими премьерными спектаклями по стоимости, по уровню спроса, ну, это примерно, да, на уровне каких-то премьер большого театра.
3: «Гамлет» в постановке Андрея Гончарова уже третье обращение МХТ к пьесе Шекспира. Первая в начале 20 века была поставлена как мистерия. Вторая в начале 2000-х – история о тотальном одиночестве принца-фаталиста. Новый спектакль, как указано на сайте театра, будет соответствовать нашим дням – спрессованный и наэлектризованный. У его героев нет времени на сомнения и пространные монологи. Но зрителя вряд ли волнуют творческие поиски режиссеров. Большинство придет в зал ради главных звезд Юры Борисова и Анны Чаповской, убеждена театральный критик Марина Тимашева.
14: За последние, я не знаю, 40 лет своей жизни я ни разу не видела того, что считаю

0: Республики есть дело до названия. Первое, то есть Гамлет, Шекспир. Второе, это актеры, которые заняты в спектакле. Публика никогда не реагирует на имена режиссеров и, с моей точки зрения, не сильно любят новаторские постановки. Она предпочитает, как всегда, это было хорошее репертуарное название и прекрасного артиста. А в этом спектакле в роли Гертруда занята еще Анна Чиповская, которую публика тоже очень знает. Два очень хороших артиста. Дело в этом.
1: Как вы думаете, вот этот Гамлет, он надолго задержится на сцене или это вот такая короткая, яркая история?
0: Это огромные деньги, которые вложены в постановочные затраты. Это огромный коллектив, который работает на этот спектакль. Конечно, речи нет о том, чтобы этот спектакль дали 3 раза, и он бы сошел со сцены. Это исключено. Репертуарный театр – это театр, в котором спектакль держится до тех пор, пока они делают сборы с одной стороны, и до тех пор, пока они получают награды всячески. Естественно, год поиграют, и через год прекрасно можно будет посмотреть этот спектакль.
2: Предыдущая громкая премьера МХТ имени Чехова, спектакль «Кабала святош», также была мгновенно выкуплена в официальных кассах. Перекупщики продавали билеты за 100 тысяч рублей. 2 главные роли у Константина Хабенского и Николая Цискоридзе. Он играет под псевдонимом Максим Николаев. На май и июнь запланированы 4 спектакля. Ни одного билета в кассах театра нет, а у перекупщиков есть от 30 до 170 тысяч рублей. В России появится еще одна игорная зона в Республике Алтай. Закон о создании нового кластера подписал президент. В соседнем Алтайском крае уже есть официальная игорная зона. Помимо нее в России действуют еще 3. В Калининградской области, в Приморском и Краснодарском краях. Также разрабатывается проект с казино в Крыму. Самой популярной игорной зоной остается Красная Поляна. На нее приходится примерно половина всех посетителей казино в стране. В первом квартале текущего года местные заведения приняли 250 000 человек. От запуска нового кластера власти Республики Алтай рассчитывают на ежегодные поступления в бюджет от 300 миллионов рублей. Эти ожидания, скорее всего, не оправдаются, считает бывший владелец игорной деятельности, эксперт по азартным играм Дмитрий Слободкин.
3: Предполагается, что там будет большой поток туристов. Я не думаю, что туда потянутся необыкновенное количество туристов и вообще стоит создавать игорную зону. Вопрос только в одном. Если будет одно казино, как оно во многих регионах так и получается, что одно казино и больше ничего, то одно казино работать будет, где бы оно ни было. Вопрос только ради чего. Большого казино там не будет, это понятно. Налоги, которые получают будет субъект федерации, зависят от ставки налога на единицу игорного оборудования. Будет получать 10-20 миллионов рублей в год. Вот 50. Ради этого стоит делать игорную зону, не знаю. Работать она будет на тех, кто собственник казино. Будут зарабатывать, если будет, естественно, поток туристов, если там будут местные играть и так далее, и так далее. С точки зрения туризма будет дополнительная, как бы, услуга. Но это не значит, что туда поедут. В Алтае рядом не особо едут. Именно в казино. У нас в казино специально никто не едет. Едут туда отдыхать. А вот такого туризма у нас, казиношного, как Жанки, особо его нет. Крупного. Надо делать казино там, где у людей есть деньги, где большое количество населения, и где можно открыть не одно казино, а можно открыть 3-4, тогда будут поступления в бюджет увеличенные 2-3-4 раза. Я понимаю, что в региону это важно, но почему не выбрать, предположим, Санкт-Петербург, область, почему не сделать Московскую область? Она не то, что будет успешная, она будет вообще фантастически успешная.
2: Игорную зону в Республике Алтай планируется открыть рядом с курортом Манжерок. Ежегодно он принимает около 1 000 000 туристов.
4: На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. До 10 миллионов евро обещала немецкая страховая за похищение инопланетянами. Но чтобы получить деньги, нужно было привести зеленого человечка в офис компании. Неудивительно, что услуга спросом не пользовалась. В отличие от полиса от инопланетян, агентство Сент-Лоуренс из Флориды. За $25 оно предоставляет пожизненный сертификат, который покрывает амбулаторное психиатрическое лечение и страхование от сарказма. С момента создания услуги в 1987-м Сент-Лоуренс продал около 6 000 таких полисов. Стиль с Анной Минаковой.
5: На завершившемся недавно женевском Watches and Wonders был представлен такой интересный объект. Проект LVDB03 Louis Varius от Debitune и Louis Vuitton, который выходит за пределы привычного понимания часов. Речь идет о современной интерпретации исторической системы

0: система Симпатик, где настольные часы и наручная модель связаны синхронизированным механизмом. Через заводную головку настольные часы подзаводят пружину в наручных, поддерживая их запас хода, и корректируют время, добиваясь абсолютной точности. К этому механизму добавлено интересное сочетание материалов. Метеорит, один из древнейших известных материалов неземного происхождения, соединен с современным титаном. Сам объект выстроен по принципу кабинета редкостей. Гравированные сцены путешествия, отсылающие к эпохе великих географических открытий, небесные карты и конструкция с карданным подвесом, заимствованным у морских хронометров. Наверное, вы заметили, что я сейчас гораздо меньше внимания, чем раньше, уделяю часовым новинкам. Рынок переживает непростой период и с точки зрения продаж, и с точки зрения того, что создается. Но, как мне кажется, именно такие объекты сегодня имеют больше шансов найти своего обладателя, чем просто часы.
1: Стиль с Анной Минаковой. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
2: В студии Юрий Абросимов в этом часе. Бум туристического спроса на Арабские Эмираты, сказалось прямое авиасообщение. Насколько доступны вояжи? 7 стран ОПЕК плюс увеличат квоты по добыче нефти. Это следует из опубликованного коммюнике. Как изменится рынок? Тест аэротакси на городском маршруте. Акция прошла в Нью-Йорке. С каким результатом? Минтруд опубликовал обновленный перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы. Он уже вступил в силу. Что стало известно? Туроператоры зафиксировали бум спроса на Арабские Эмираты. Это произошло на фоне возобновления прямого авиасообщения. В субботу власти арабского государства сняли все ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажу билетов на рейсы в Дубай с июня. По данным АТОР, после начала конфликта на Ближнем Востоке россияне отменили почти 40% поездок в регион. На этом фоне правительство разрешило туроператорам использовать бюджетные средства для возмещения ущерба клиентам. Однако многие вместо денежных возвратов просят перенести поездки на лето, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян. Это также стимулирует спрос.
3: Для меня стало неожиданностью, что решили пропустить май российские перевозчики, тогда как мы видим, что со стороны Арабских Эмиратов практически полностью восстановили расписание. 3 из 4 авиакомпаний. По заверениям арабских перевозчиков, самолеты летают практически полные, но мы, как туроператоры, лишены возможности продавать турпродукты. Мы можем использовать перевозку только для транзита. МИД России должен снять рекомендацию об угрозе жизни и здоровью. В любом случае, спрос на Эмираты летом, с учетом той цены, которая сейчас транслируют отели. Если не будет никаких эскалаций, то спрос будет высокий, потому что пока, судя по всему, российский рынок будет одним из первых, которых откроет для себя вновь Арабские Эмираты и, в принципе, весь Ближний Восток. А значит, мы получим преференцию низкого спроса и, соответственно, предложение для нас будет крайне выгодным.
4: То есть опасений у туристов уже почти не осталось. Готовы лететь?
3: Сейчас ситуация, как мы видим из сообщений самих Арабских Эмиратов, из тех, кто туда вернулся, абсолютно спокойно. В последнее время учтили спрос со стороны турагентов. Клиенты к ним приходят, говорят, ну мы-то видим, ситуация стабилизировалась, самолеты вроде летают. Для большинства туристов именно решения Минтранс или Росавиации являются более знаковыми и ключевыми, чем решение нашего регулятора Минэкономразвития. Но оно невозможно без снятия своей рекомендации МИД. Было ощущение, что, скорее всего, после майских праздников, после уже 9-го. Но я бы рассчитывал, что все-таки полноценное восстановление с июня. Спрос есть, особенно у тех, кто попал в выплаты из фондов персональной ответственности, потому что у них альтернатива либо ждать выплат до 70 месяцев, или все-таки попросить воспользоваться поездкой в те самые же Эмираты, раз там все стабилизировалось.
2: Туроператорам пока нельзя реализовывать пакетные предложения в Арабские Эмираты, однако они могут помочь с покупкой авиабилетов и бронью отеля по отдельности. Варианты размещения сейчас можно найти с большой скидкой, отмечает начальник отдела продаж туристической компании «Солис» Ирина Мануильская.
5: Некоторые туристы с опасением отнеслись. Как же так, вроде бы национальный перевозчик объявил, что мы возобновляем рейсы, но рейсы пока в сетке стоят только с июня. А июнь – это уже очень жарко. Арабские Эмираты всегда были очень популярны из-за того, что достаточно близко лететь, большое разнообразие вариантов отдыха, начиная от шопинга и заканчивая пляжем. И, конечно, то, что они были выключены на какое-то время, многим людям было неприятно. Многие бы очень хотели полететь в Арабские Эмираты. Но в связи с тем, что сейчас у нас грядет период лета больше популярностью будут пользоваться Турция, Греция, где не такая будет сумасшедшая жара, на Арабские Эмираты. Последний спрос был с учетом майских праздников. Кто-то сейчас еще хочет попробовать улететь на 8, 9, 10. А дальше для Арабских Эмиратов сезон временно закончен. Ну и ожидаем следующую волну уже сентябрь, октябрь, ноябрь.
4: Но могут ли как-то отели, туроператоры альтернативными способами стимулировать спрос?
5: На самом деле, Арабские Эмираты сейчас предлагают очень дешевые цены. Многие отели не досчитались своих туристов, поэтому количество скидок максимальное, и сами скидки максимальные. И улететь за такие деньги в Арабские Эмираты раньше никогда не было возможно. Видимо, сейчас многие, кто считает деньги и смотрит за интересными предложениями, они, конечно же, обратят внимание на Арабские Эмираты. Но, в принципе, в отеле же есть кондиционер, и даже летом можно отдыхать, быстренько выбегать на пляж или потом ехать в шопинговый центр, тоже, опять же, в кондиционере. Как транзитная точка, и Дубай, и Абу-Даби пользуются огромным спросом. Можно остановиться на 1-2 дня. И это весь мир у нас покрывается. Арабские Эмираты – очень удобный хаб. Сейчас будет еще большее количество и комбинаций, и стыковок, и стоимость.
2: Минэкономразвитие оценило общие потери российских туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке в 7 миллиардов рублей. Однако при восстановлении спроса в регионе летом и осенью глобально число поездок россиян за год снизится лишь на 10%, подсчитали в АТОР. Страны ОПЕК+ приняли первое решение после выхода Арабских Эмиратов из Альянса. В воскресенье Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман встретились на онлайн-конференции. Они договорились увеличить предельный уровень нефтедобычи в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Это третье повышение квоты с момента блокировки Армузского пролива. Впрочем, это увеличение не окажет влияния ни на производство сырья, ни на стоимость нефти, считает руководитель управления аналитических исследований «Ави Капитал» Дмитрий Александров.
6: Плановое решение с учетом квот ОАЭ. В принципе, обсуждали это еще до того, как Объединенные Арабские Эмираты приняли решение о выходе из соглашения. Но само по себе такое увеличение на текущую ситуацию на рынке не влияет. Слишком мало, чтобы исправить ситуацию. Если откроется пролив, сами по себе эти объемы тоже мало что дают, потому что в моменте объем предложения будет гораздо более сильно увеличен за счет освобождения тех танкеров, которые там остались. Там, в принципе, на самом деле движение-то есть. Периодически более активное увеличение квот на текущую ситуацию на физическом именно рынке никак не влияет. На фьючерсов тоже.
7: В перспективе как-то могут страны ОПЕК плюс корректировать вот эти решения так, чтобы положительно влиять на ситуацию?
6: Все будет зависеть от того, насколько ОАЭ решат придерживаться тех объемов добычи, которые у них были раньше, приблизительно. Резкое увеличение добычи и экспорта они не планируют. Второе, сохранится ли в целом ОПЕК плюс соглашение, как оно есть, не будет ли попыток выхода других стран-членов, не будет ли сильных нарушений. Может быть, основная интрига вот ближайшей перспективы, это не будет ли Саудовская Аравия увеличивать объемы добычи резко, потому что у нее, так же как и у Эмиратов, резервы для быстрого увеличения объемов добычи есть. Не приведет ли это к сильному недовольству других? Вот это действительно может разбалансировать соглашение, цены продавить как минимум на дальнем участке.
2: Объединенные Арабские Эмираты покинули ОПЕК+, и ОПЕК 1 мая после почти 60 лет участия в Альянсе. Тем временем Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов, пишет Bloomberg. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. Премиальные автомобили могут остаться без масла. Перебои с поставками смазочных материалов через Армузский пролив привели к беспрецедентному кризису. По данным Argus Media, цены на них уже выросли в два раза в Северной Европе. Особенно критична нехватка масел третьей и четвертой групп. Они нужны для создания синтетических жидкостей, которые выдерживают экстремальные нагрузки в двигателях суперкаров. В России ожидать повышения цен пока преждевременно, говорит президент группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
8: Я бы не драматизировал, потому что каждая большая компания, в принципе, делает какие-то страховые запасы. Вот у нас страховой запас примерно 60 дней. То есть меньше, чем на 60 дней склады не наполняются. На это время мы цены повышать не планируем, и по всей линейке премиалки, в том числе, цены будут старые. Второй вопрос, что будет дальше, потому что действительно с логистикой не очень хорошо, но не забывайте, нам неожиданно помощь по импорту пришел курс. Это очень плохо для внутреннего производителя, вместе с тем очень хорошо для той темы, о которой мы говорим. Учитывая, что объективно трудности, они носят не надуманный характер, особенно все то, что мы завозили из Эмиратов и вот эти вот директории направления, конечно, соответственно, все стало прям не очень замечательно.
9: А есть ли альтернативные варианты для импорта масел, кроме Ближнего Востока?
8: Первая альтернатива, она достаточно простая, понятно, это, безусловно, Китай. Не секрет, что в Китае есть абсолютно все. Тут же вопрос принципиально связан с ценой. Опять же, не стоит излишне драматизировать. За последнее время что-что по линейке масел, в том числе очень неплохие, наши компании российские сделали очень большой рывок. Да, у нас немного отстают темы, связанные с присадками, но, в общем-то, основа вся масел, да, она у нас покупается в Российской Федерации во многом. Да, какие-то сверхпремиальные масла для высокооборотистых моторов, тут, да, это отдельная тематика. Это же в любом случае мы говорим о нескольких процентах рынка. Так, в принципе, стандартные, нормальные, премиальные, высокотехнологичные масла пока они есть.
2: По данным Независимой ассоциации производителей смазочных материалов, на регион Персидского залива приходится 20% мировых мощностей по производству масел. В прошлом году это направление обеспечило 3/4 импорта Европы и почти половину поставок в США. Это дело Министерства культуры. Так в Кремле прокомментировали удаление третьего сезона сериала «Метод» из онлайн-кинотеатров.
1: Избранное за неделю.
2: Вопрос Дмитрию Пескову был задан в контексте недавнего призыва президента избегать излишних запретов. Пресс-секретарь главы государства на это отметил, что речь идет о выполнении законов. Политический обозреватель «Коммерсант-ФМ» Дмитрий Дрезе считает, что подобные меры не улучшают настроение в обществе.
10: Роскомнадзор на основании официального заключения Министерства культуры РФ распорядился удалить с онлайн-платформ третий сезон сериала «Метод». Причина – дискредитация традиционных российских духовно-нравственных ценностей и пропаганда их отрицания. Минкульт вынес свой вердикт на основании заявления некого неизвестного гражданина. Тем не менее, после проведения соответствующей проверки, эксперты согласились, да, есть дискредитация. А если так, гражданам страны, что ждут обещанного продолжения, придется посмотреть что-то другое. Согласно сообщениям ряда СМИ, все происходящее стало полной неожиданностью, в том числе и для авторов кинокартины, которые ничего такого и не подозревали. Кто не смотрел или не знает, сериал «Метод» — это триллер о борьбе с маньяками посредством погружения в их образ мыслей. Для этого, естественно, требуется помощь людей, скажем мягко, с темной половиной. Не будем отбирать хлеб у кинокритиков, но по большому счету идея не нова. Вспоминаем бессмертный голливудский шедевр 1991 года под названием «Молчание ягнят». Понятно, что тема непростая и, что называется, на грани. Сейчас время такое, что народное население лучше лишний раз не волновать. Поэтому логично устранить разного рода раздражители. Мало ли что. Возможно, в третьем сезоне «Метода» команда борцов с маньяками несколько переусердствовала, взяла, да и дискредитировала российские традиционные ценности, допустив к тому же еще и пропаганду их отрицания. Хотя очень может быть, мы никогда и не узнаем, что же там такого страшного обнаружил тот самый таинственный гражданин. Дело в другом. По идее, искусство у нас, оно как бы для людей, для народа. Однако по факту получается, что не совсем. Мнение кинолюбителей в итоге никто не спросил. Да что люди? Люди потерпят, не впервой. Деньги, выходят зря потрачены. Актеры играли, режиссеры ставили, сценаристы придумывали. Кто теперь возместит убытки? Нельзя сказать, что в результате всего этого настроение у народа населения РФ серьезно улучшится. Тем более накануне народного же праздника – Дня весны и труда, 1 мая. Всегда казалось, что доверие граждан к власти есть главная ценность. Но, похоже, сейчас тренды меняются. Причем непонятно, в какую сторону. И это самый главный вызов. Наверное. А Дмитрий Дрезе, «Коммерсант-ФМ».
1: Генеральная линия.
2: Это был комментарий Дмитрия Дрезе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик».
1: «Арена» с Владимиром Осиповым. «Игры без правил».
11: Без правил в спортивном мире порой пытаются действовать не только участники турниров, но и СМИ. На то, как журналисты порой переиначивают смысл сказанного, многие атлеты и тренеры сетуют даже сейчас. Когда же речь заходит о событиях, которые случились несколько десятков лет назад, трактовки эпизодов могут отличаться серьезно. Яркий пример – история о том, как известный боксер Мохаммед Али был нокаутирован в Пуэрто-Рико простым любителем. Обычно сообщается, что это произошло, потому что звезда бокса вроде как засмотрелась на него невероятные формы пуэрториканской танцовщицы и певицы Ирис Чикон. Что неудивительно, эта девушка в те годы по красоте некоторых частей тела могла поспорить с Дженнифер Лопес. Тем, кто не верит в произошедшее, могут даже показать видео того нокаута. Но в итоге история все равно чистейший фейк. На самом деле, тогда Мохаммед Али выиграл нокаутом у Жана-Пьера Купмана, а история с выставочным боем против местного бойца была разыграна в рамках телевизионного шоу. Тогда против чемпиона вышел местный комик Чалита. Именно он якобы нокаутировал Али, когда тот засмотрелся на прекрасную Ирис Чикон. Этот эпизод, который остался в архивах, нередко выдают за реальный нокаут. Очень уж будоражит умы болельщиков история о том, как женские прелести заставили проиграть великого бойца.
2: С новостями Юрий Абросимов. Latest news. Коул Аллен, которого обвиняют в покушении на убийство Дональда Трампа, далеко не безумен, ведь у него не было психотического срыва. Об этом заявил генпрокурор округа Колумбия. 31-летний калифорниец работал учителем и разрабатывал компьютерные шутеры. Ранее он не был судим и не попадал в поле зрения полиции. Инцидент случился вечером 25 апреля в гостинице Вашингтона, где проходил ежегодный банкет Ассоциации корреспондентов Белого дома. Возможное сокращение численности военного контингента США в Германии вызывает серьезные опасения у местных властей. Немецкие политики предупреждают, что отъезд американских подразделений может негативно отразиться на стабильности инфраструктуры и экономическом благополучии ряда федеральных земель. Как сообщает издание «Шпигель», масштаб последствий будет существенно превышать официально озвученные цифры. В матче 28-го тура РПЛ, прошедшем в Самаре, Краснодар со счетом 1-0 одержал победу над тольяттинским «Акроном». Благодаря этому успеху Краснодар возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 63 очка. Команда Мурада Мусаева теперь опережает идущий на втором месте «Зенит» на 1 очко за 2 тура до окончания первенства. О погоде. Понедельник станет еще теплее, днем до 25 градусов без осадков. В Нью-Йорке впервые протестировали аэротакси на городском маршруте. Из Манхэттена в аэропорт летательный аппарат добирается менее чем за 10 минут. На автомобиле такая дорога обычно занимает около часа. Речь идет об электрическом аппарате компании Joby Aviation. Он рассчитан на 4 пассажиров, почти бесшумен и не производит выбросов. По оценкам, стоимость поездки может составить до $250. Такие полеты – шаг к массовому внедрению новой авиации, отметила президент компании-разработчика Бонни Сими.
12: Заказать полет на аэротакси можно будет прямо в приложениях крупных агрегаторов. Почти так же, как обычное такси. Сам аппарат очень тихий. Это подтверждено исследованиями НАСА и полностью электрический, а значит экологичный. Он взлетает вертикально, как вертолет, а затем переходит в горизонтальное положение, как самолет, что позволяет значительно сократить время в пути. Например, дорога из аэропорта в город займет всего несколько минут вместо долгой поездки по пробкам. Сейчас проект находится на финальной стадии сертификации, и Нью-Йорк станет одним из первых городов, где сервис запустят. Здесь люди проводят в пробках более 100 часов в год, и цель – вернуть им это время. При этом аэротакси не будет эксклюзивным. Стоимость поездок планируется на уровне обычного транспорта, поскольку эксплуатация таких аппаратов значительно дешевле, чем вертолетов.
2: Ранее Uber объявил о запуске электрического аэротакси в Дубае до конца года. Летать оно будет между городскими хабами и международным аэропортом. Тем временем в России такие технологии пока только тестируются. Первые полеты с пассажирами могут начаться через 3-4 года, заявлял глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, переход к пассажирским перевозкам возможен только после отработки технологий в грузовом режиме. Для развития аэротакси в России не хватает законодательной базы, отмечает основатель сервиса «Ранави» Андрей Патраков.
13: Аэротакси – это больше устоявшийся термин в СМИ в основном, который означает вот эти вот инновационные электрические самолеты вертикального взлета и посадки. Но если брать именно юридический, то разница заключается только в том, что какие-то аппараты сертифицированы для полетов над городом, а какие-то нет. И если брать конкретно там Robinson 44, вертолет такой легкий, он вмещает 4 человека, вроде как, пожалуйста, но вертолет, он однодвигательный, и вот для полетов над городом он не подходит, потому что требования безопасности в случае отказа одного двигателя должен быть резерв какой-то. И вот эти вертолеты над городом не летают даже в Нью-Йорке. Там летают дорогие Bell, там двухдвигательных и так далее. Вот в этом принципиальная разница. Но если мы говорим про какие-то загородные полеты, то, пожалуйста, вот на этих Робинсонах тоже есть перевозки, еще раз, где законодательство это позволяет.
2: Проблемы регулирования – не единственное препятствие для развития аэротакси, считает технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев. По его словам, интегрировать такой вид транспорта в воздушный трафик будет крайне сложно.
14: Аэротакси достаточно давно развивается. Это такая мечта крупных мегаполисов избавиться от пробок. Вокруг той же самой Москвы достаточно много аэропортов. Это крупный узел авиаперевозок. И совместить вот эту малую авиацию с большой достаточно тяжело, потому что на каждый взлет-посадку требуется разрешение центрального диспетчерского пункта. И это сделать непросто. Думаю, что не скоро мы увидим массовое применение подобного рода техники именно в качестве такси, в качестве каких-то демонстрационных полетов, в качестве экскурсионных каких-то вполне себе возможно, это будет оправдано, это экономически достаточно недорого, я думаю, будет стоить, но вот массового применения в ближайшее время мы не получим.
2: В сентябре прошлого года в Минтрансе заявили, что допускают появление аэротакси в некоторых городах России в течение 10 лет при успешной сертификации и создании необходимой инфраструктуры. Появление полностью беспилотных пассажирских летательных аппаратов – более далекая перспектива, уточнили в ведомстве. В Москве и Подмосковье могут запретить добывать криптовалюты. Правительственная комиссия рассмотрит этот вопрос 18 мая, рассказал журналистам замглавы Минэнерго Петр Конюшенко. По его словам, инициативы исходят от властей самих субъектов.
1: Избранное за неделю.
2: Запрет на майнинг действует уже в 13 регионах России. Причина – дефицит мощностей. Так, например, в Иркутской области сообщили, что ограничения на добычу криптовалют помогли разгрузить энергосистему. Впрочем, в столичном регионе мощности более чем достаточно, говорит основатель компании «Асгард Майнинг» Роман Малышев.
15: Была информация, что в московском регионе сосредоточено порядка 1 гигаватта мощности, но это оценка сильно преувеличена. По оценкам в общем майнинге у нас было порядка 2,7 гигаватт всего в России. Эти мощности, которые используются под майнинг, конечно же, находятся в правовом поле, платят налоги. В Москве, в Московской области на текущий момент, как мне известно, нету прям такого огромного дефицита мощностей, которые были бы задействованы. Например, я знаю много объектов, которые мощности выданы под дата-центры и которые до сих пор не используются. Связано это с тем, что высокая ключевая ставка, отсутствие финансирования в том числе, запрет может только негативно сказаться на экономике.
16: И что теперь делать бизнесменам, которые занимались майнингом, буквально в промышленных масштабах? Насколько сложно будет переехать в другой регион, может быть, в соседнюю область?
15: Процесс переезда, во-первых, трудоемкий, а еще и довольно-таки высокостоящий. Например, перевести один контейнер размером 1 мегаватт. Давайте рассмотрим просто даже переезд в соседнюю область, это не менее 200 тысяч, и просто за логистические затраты.
2: По данным Минэнерго, сейчас в Москве работает 46 дата-центров, в области 19. Общая мощность объектов более 700 мегаватт. В случае введения запрета в столице пострадают в основном так называемые домашние майнеры, считает руководитель практики цифрового права юридической фирмы «Лидингс» Дмитрий Кириллов.
17: Если такое решение будет принято в отношении Москвы и Московской области, это довольно чувствительные и печальные события, потому что, по сути, люди будут лишены источника дохода в этой ситуации. В первую очередь, если мы говорим про Москву и область, это ударит по домашним майнерам. Промышленный майнинг развит все-таки в других регионах в большей степени. В Сибири, на Дальнем Востоке, например, единственное исключение, которое закон устанавливает, это майнинг на частной генерации. Вряд ли можно представить, что кто-то будет ставить у себя во дворе какой-то электрогенератор, например.
7: А если такие ограничения все-таки появятся, то что делать майнерам, куда переносить оборудование и что им будет грозить за нарушение?
17: Скорее всего, люди просто потеряют возможность майнить в нашем регионе. Если не хотят продолжать это делать, то им придется просто свои асики переносить куда-то в те регионы, где майнинг разрешен, договариваться с майнинговыми фермами. Прорабатывается ответственность и административная, и уголовная за незаконный майнинг. Эти законопроекты, они, в принципе, уже рассматриваются в в Государственной Думе, они пока недалеко продвинулись, я бы этот риск со счетов не снимал. Если эти законопроекты примут теми же средствами, которыми сейчас выявляется черный майнинг, ими будет выявляться белый майнинг, который в одночасье станет черным. Люди не могут быть оштрафованы в рамках кодекса об административных правонарушениях, либо, не дай бог, если уголовный кодекс будут принесены правки, то и привлечены к уголовной ответственности.
2: По данным Федеральной налоговой службы, сейчас в реестр майнеров входят более 500 предпринимателей и около 90 операторов инфраструктуры. В правительстве неоднократно отмечали, что сама по себе добыча криптовалют полезна для экономики, но только в тех регионах, где есть свободные мощности. Новые правила номинации на «Оскар» вызвали споры среди кинематографистов. Самыми обсуждаемыми стали изменения, связанные с искусственным интеллектом. Теперь фильмы, сценарии к которым были созданы с помощью нейросети, не смогут получить статуэтку. Киноакадемия представила и другие нововведения. В частности, актерам разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучший международный фильм» в гонке смогут участвовать не только работы, одобренные национальными комитетами, но также лауреаты престижных фестивалей, например, Каннского или Венецианского. Таким образом, шанс попасть в итоговый список будет у двух проектов из одной страны. Изменения в правилах для «Коммерсант ФМ» прокомментировал режиссер анимационного кино, трижды номинант на «Оскар», член Американской киноакадемии Константин Бранзит. По его словам, премия стала ближе к художнику.
18: Нововведения Академии я только приветствую. Они расширяют возможности актеров, художников, режиссеров. Если человек сделал, условно говоря, 2-3 классных фильма, а актер какой-то сыграл 2 прекрасных роли, почему одна должна приноситься в жертву другой? Также рад, что они категорически запрещают участие и в работах, которые борются за «Оскар». Не думал, что я до этого не могу подать 2 фильма на «Оскар», если они оба прошли квалификацию. Я не чувствовал этих ограничений. Их не было указано в правилах. Это договаривается все Академии. «Три сестры» подавались в том числе от России. Но они, объявляя номинантов, вообще не объявляют никак ни России, ничего, ни страну. Они объявляют название фильма и режиссера «Три сестры», режиссер Константин Бранзит. Что тоже здорово, на самом деле. Они все это нейтрализуют, потому что они этим самым действием подчеркивают, что, ребята, мы тут не про страны, а про конкретного автора и про его кино.
2: Без использования нейросетей фильмы, номинированные на «Оскар», будут проигрывать коротким видео из интернета, а искусственный интеллект не способен устранить автора. Так считает продюсер, режиссер сериалов «Вампиры средней полосы» и «Последний богатырь наследия» Антон Маслов.
19: Посмотрим. Главное, чтобы «Оскар» не потерял какую-то свою силу. Я думаю, что это потуги умирающего прошлого ведет только к тому, что кинематографисты начнут отставать от ребят, которые делают рилсы в соцсетях. В любом случае останутся редакторы, и те, кто будет вкладывать деньги, должны будут иметь ответственного человека, который принял решение, какую историю отправить, собственно, в тираж, показать людям. Ты, как режиссер, когда сидишь один, принимаешь решение по тому, как это должно быть, это одна голова. Как только у тебя появляется художник с большим опытом, который прошел очень много проектов, как только у тебя появляется много артистов, которые тоже обладают своим каким-то обаянием, все это, конечно, создает больше ощущения кино, и когда это все превратится в 1-2-5 голов вместо 100, и мы, и зритель, будем чувствовать подвох, все будет становиться проще.
2: К рассмотрению киноакадемиками с этого года будут допускаться только актерские работы, указанные в официальных титрах фильма и исполненные людьми с их согласия. Это должно исключить ситуации, когда образ скончавшегося актера на экране воссоздают с помощью нейросети. Решение связывают с недавним случаем. Авторы фильма «Глубоко как в могиле» сгенерировали цифровую версию Вэла Килмера с разрешения его родственников. Актер получил эту роль несколько лет назад, но не мог сниматься из-за рака гортани, а в 25-м году скончался.
20: Коллекция впечатлений Дмитрия Буткевича.
21: Недавно мне довелось побывать в признанной, общеизвестной, но весьма труднодоступной православной святыне в городе Сарое. Почему признанной, думаю, понятно. Тут подвязался самый, пожалуй, известный святой нового времени, преподобный Серафим. Хотя родился Прохор Исидорович Машнинов в Курске. Здесь он принимал послушание, отшельничество и столпничество. На окраине города, на берегу речки Саровки, сохранилась и его отшельническая изба, и место с огромным камнем, где и романах Серафим часами стоял на коленях, творя молитвы. Тут он и отошел в мир иной в 1833-м, в возрасте 79 лет. А в 1903 году, когда произошло причисление Серафима к лику святых, сюда, в город Саров, состоялось многотысячное паломническое шествие с участием членов царской семьи во главе с императором Николаем II. Понятно и почему я сопровождаю рассказ Саровской пустыни термином «труднодоступное». В 1949 году советское правительство приняло решение о строительстве здесь ядерного центра. Тут были придуманы все отечественные ядерные бомбы. Территория огромная, кстати. РФЯЦ в НИИ ЭФ, сами расшифровывайте, огорожена колючкой и КСП, контрольно-следовая полоса. Вход и въезд исключительно по пропускам. Посещение разрешено по приглашению родственников или по командировочным нуждам. Ну, еще в составе паломнических групп. Нам, небольшой группе студентов-сценографов из ГИТИСа, со мной, преподавателем во главе, повезло попасть сюда при поддержке программы «Территория культуры Росатома». Мы изучали возможности проведения в городе при содействии Саровского краеведческого музея и городской художественной галереи «Арт-резиденции» с нашим участием. Места, где протекают речки Саровка и Сатис, весьма живописны. Церковная архитектура главной городской площади величественная и обладает уникальной историей. Когда-то тут останавливалась царская семья. Государь-император шел отсюда крестным ходом до пустыни, где столпничал святой Серафим. В советские годы храмы были порушены, и прямо по ним проложена главная улица города. А 20 лет назад все было восстановлено так, как было в начале 20 века. Музейные работники рассказывали нам об этом преобразовании, как еще об одном чуде отца Серафима.
20: Коллекция впечатлений Дмитрия Буткевича на Коммерсант-ФМ. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6. Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93,6 FM.
2: В студии Юрий Абросимов в этом часе. Вступил в силу приказ Минтруда, расширяющий перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Позиции более 360. Какие из них следует отметить особо? Иран передал Вашингтону мирный план. Среди требований – вывести американские войска с Ближнего Востока, снять блокаду и санкции. Отнесутся ли к плану серьезно? Грузия в тренде. Туристы выбирают экскурсии вместо пляжей. Что в приоритете? Власти Арабских Эмиратов сняли ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажу билетов на рейсы в Дубай с июня. Что с ценами? К альтернативной гражданской службе допустили водолазов, настройщиков пианино и эквилибристов. Список профессий, которые могут заменить срочную службу в армии, увеличился почти на 100 позиций. Новый перечень утвердил Минтруд. Кроме этого, часть прежних специальностей разбили на конкретные категории. Из-за этого некоторые пункты расширились в 3 раза. Другие устаревшие профессии вовсе убрали из списка. По закону, альтернативная служба доступна людям, которые из-за веры или убеждения не могут использовать оружие. Вместо армии человек может поработать в гражданской сфере, но обычно срок службы больше, до 21 месяца. О том, как изменился список профессий, в справке Коммерсант-ФМ.
20: Детали.
0: Ключевое изменение – блок медицины. Перечень врачебных специальностей значительно расширен и детализирован. От гастроэнтеролога, гематолога, гериатра, нефролога, онколога и пульмонолога до нейрохирурга, сердечно-сосудистого хирурга, радиотерапевта, трансфузиолога, эндоскописта и врача физической и реабилитационной медицины. Отдельно детализировали скорую помощь. Врач выездной бригады, врач скорой помощи, фельдшер и медсестра по приему вызовов. Блок медсестер тоже стал шире и современнее. Теперь во многих позициях
7: прямо указаны медицинские братья, а также специализации – диетическая, палатная, перевязочная, участковая, по профилактике, функциональной диагностике и общей практике. Второй заметный блок – культура, цирк и сцена. В списке появились воздушные гимнасты, акробаты, артисты балета цирка, артисты мимического ансамбля, жанра эквилибр, ассистенты номера в цирке, режиссер-постановщик, звукорежиссер, звукооператор, художник-конструктор в организациях исполнительных искусств. Третий пласт – цифровые и технические профессии. Вместо общего программиста появились программист информационных систем, программист программного обеспечения, системный администратор, системный программист, специалист и инженер по информационной безопасности, техник по защите информации и технический специалист по информационным системам. Добавлены прикладные рабочие позиции. Лесной пожарный, водолаз, настройщик пианино и роялей, реставратор памятников деревянного зодчества, сиделка и помощник по уходу. Удаления выглядят более точечными. Из списка без очевидного преемника ушли, например, пекарь, промысловый охотник, рыбовод и машинист экскаватора.
2: Пройти альтернативную службу можно только в конкретных организациях. Их список закрепляется отдельным документом. Перечень этот, к слову, тоже расширили. Туда добавили около 130 позиций. Сейчас их почти 2000 по всей стране. Впрочем, расширение списка не увеличивает шансы избежать срочной службы, говорит адвокат Александр Передрук.
3: Расширение списка может свидетельствовать, что не хватает трудовых ресурсов в организации. Они таким образом пытаются эти ресурсы восполнить. Но статистика показывает сейчас, что рост числа людей, которые проходят эту службу, тоже есть. Но оно вставляет все равно не такое большое количество. Порядка там 1000 человек в год проходит альтернативную гражданскую службу. Для понимания, у нас каждый призыв 100 тысяч человек. Поэтому говорить о том, что они могут восполнить 100% потребность трудовую организации, скорее все-таки не приходится объективно.
4: А призывники, которые учились или работали на эти специальности из списка, могут тогда с большей вероятностью попасть на альтернативную службу?
3: Списки специальностей или конкретных работодателей на это никак не влияют. В теории, после того, как вынесут положительное решение о замене военной службы на альтернативную гражданскую, потом у него больше будет шансов поступить на

0: что это может быть, конечно, как дополнительный косвенный аргумент со стороны подрывника, но я не думаю, что он будет иметь решающее значение. Все-таки выступают в качестве основания для предоставления права на оперативную службу убеждения, противоречащие несению военной службы.
1: С 26-го года призыв в армию впервые проводится весь год, а не за два сезонных периода. К концу декабря Минобороны собирается привлечь 261 тысячу срочников. США получили очередное предложение Ирана по мирной сделке, однако Дональд Трамп сомневается, что оно его удовлетворит и не исключает новых атак.
2: Война на Ближнем Востоке.
1: Тегеран передал Вашингтону мирный план из 14 пунктов, сообщает ТАСС-ним. Среди прочего, Иран требует гарантии ненападения, снятия морской блокады, вывода американских войск и разморозки своих активов. Все эти вопросы Исламская Республика ожидает решить за месяц. В предыдущем предложении США звучал двухмесячный срок. В своей соцсети Трамп пообещал почитать новый план, но поделился сомнением, что сочтет документ подходящим, ведь Иран, по его словам, еще не заплатил достаточно высокую цену. Общаясь с журналистами, он не исключил новых ударов по Исламской Республике.
3: Если бы США ушли из Ирана прямо сейчас, им потребовалось бы 20 лет, чтобы все восстановить. Но мы не уходим. Мы планируем сделать так, чтобы никому не пришлось возвращаться через 2 года или 5 лет. Это верно, что примерно 85% возможностей Ирана по производству ракет уничтожено. Но я хочу устранить их полностью, чтобы у них не было отправной точки для наращивания. Не хочу так говорить, но если они будут плохо себя вести, если сделают что-то плохое, новые удары, посмотрим. Знаете, такое вполне может произойти. Блокада Армузского пролива очень дружелюбная, ее даже никто не оспаривает. У нас сейчас много судов направляется к Техасу и Луизиане. Целая вереница. Вы видели спутниковые снимки? То есть буквально сотни танкеров стоят в очереди на загрузку. Процесс уже начался. Мы продаем много нефти. Очень много.
1: При этом в пятницу Белый дом от имени Трампа сообщил Конгрессу, что война на Ближнем Востоке завершилась. В письме подчеркивается, что стороны не обстреливали друг друга с 7 апреля. Но это лишь формальность, объясняла политику. В противном случае президенту потребовалось бы разрешение законодателей на продолжение конфликта. Трамп может обойти это условие, начав вторую военную кампанию, говорит востоковед, консультант пир-центра Леонид Цуканов. Однако, по его словам, пространство для компромисса все еще существует.
4: Компромиссным потенциальным решением может стать, как предлагает Иран, вынос ядерного трека в отдельное обсуждение и сосредоточение на решении вопросов, связанных с преодолением последствий кризиса, с блокадой Армузского пролива. Иранский вариант, он во многом отвечает интересам США, поскольку ядерная программа и вопрос будущего обогащенного урана, он относится немножко все равно к другой переговорной парадигме. Тем не менее, республиканцы пытаются максимизировать свой успех, создать видимость того, что они диктуют одностороннюю условия, и это, конечно, отдаляет возможность компромиссного решения.
5: Насколько сейчас реальна угроза возобновления ударов? Трамп накануне журналистам сказал, что этого не исключает. Или это все-таки такой инструмент для торга?
4: Удары полностью исключать нельзя, но у Трампа есть задержка. У него истек 60-дневный период ведения боевых действий без санкций Конгресса. Он ранее направил письмо по Конгрессу с сообщением, что боевые действия в отношении Ирана завершены. Но это вполне может быть и юридической лазейкой, то есть завершена первая операция, начинается вторая. Но опять же, против нового варианта выступают союзники США на Ближнем Востоке, за исключением разве что Израиля, переговорщики, в частности Пакистан. Поэтому пока придерживаются дипломатического трека.
5: Что, наоборот, станет такой точкой невозврата, после которой переговоры, можно сказать, что рухнули окончательно?
4: Либо попытка США выкрасть иранский обогащенный уран, либо попытка высадить контингент. Этот вопрос продолжает вскользь обсуждаться. Пентагон предоставлял вариант возможной наземной операции в конце апреля.
1: Ранее Дональд Трамп пригрозил санкциями всем, кто платит Ирану за проход через Армузский пролив. Эти ограничения уже прописаны в документе Минфина США. По данным Bloomberg, Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. В свою очередь, Ирак начал экспортировать сырье через Сирию. Местное агентство САНА сообщает как минимум о 70 грузовиках сырой нефти, у которой прошли границу. Это первая подобная перевозка за 14 лет, уточняет агентство. Весь зарубежный трафик

0: могут сделать платным. Минцифры снова подтвердила, что разрабатывает механизм оплаты международного мобильного трафика.
1: Избранное за неделю.
0: Но как отделить легальный трансграничный обмен данными от нелегального, по-прежнему не ясно. Подробности у Екатерины Вихаревой.
2: Запросы в Минцифры Ассоциация компаний связи направляет регулярно, но с ответами в ведомстве не торопятся. Во вторник там отреагировали на вопросы, полученные еще в начале апреля, о том, планируется ли вводить лимит в 15 гигабайт на VPN-трафик и для каких сетей эта мера будет применяться. В письме, по сути, пересказ действующего законодательства, но важен последний абзац. В нем вновь подтверждается, что ДОП, тарификация международного трафика, в разработке. При этом, судя по ответу ведомства, речь все же идет об ограничении всего трансграничного обмена данными, говорит исполнитель. Исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
3: VPN и иностранные ресурсы практически невозможно разделить, поэтому ответ Минцифры можно рассматривать как постановку знака равенства. Если мы дойдем до реализации, расходы абонентов на доступ к иностранным ресурсам может исчисляться тысячами и десятками тысяч рублей. Условно, вы хотели скачать какое-то обновление в App Store при подключении через мобильную сеть и попали на деньги.
2: А для бизнеса в целом такие меры чреваты серьезным повышением цен, добавляет глава Ассоциации софт Наталья Касперская.
4: Разработчики многие сейчас используют опенсорсные компоненты, это все сплошь за рубеж. И во-вторых, у нас сейчас сказано, что нам надо искусственный интеллект всюду повнедрять, а он у нас сплошь иностранный. Если на международный трафик накладывать еще выплаты, это поднимет общие тарифы по рынку. И если взять ситуацию идеальную, когда нам удастся отрезать себя от международного трафика, это приведет к довольно быстрой деградации как средств разработки, так и всех внутренних систем.
2: Конкретные лимиты и тариф пока не определены, но в конце марта Forbes писал, что Минцифры просила операторов уже с 1 мая ограничить международный трафик 15 гигабайтами, а за каждый гигабайт свыше брать с абонента плату в 150 рублей. У активных юзеров нейросетей, видео и аудиоплатформ зарубежный трафик легко может достигать 100-150 гигабайт в месяц, отмечают эксперты. И пока речь не идет о заградительных мерах в отношении Wi-Fi и проводного интернета, они могут помочь пользователям сэкономить, считает гендиректор компании TNT Consulting Константин Анкилов.
5: Среднестатистический абонент за месяц потребляет 25-30 гигабайт. Порядка половины международного – это немало. Такой трафик, он будет генерироваться в основном за счет видео. Читать новости – не такой большой объем трафика. Игры побольше, музыка побольше. 15 гигабайт, если задаться целью, конечно, можно выкачать без видео, но это нужно постараться. И что здесь можно делать? Во-первых, минимизировать использование VPN. Во-вторых, там, где возможно, подключаться к Wi-Fi.
2: На прошлой неделе операторы попросили Минцифры отложить введение меры минимум до осени из-за технических сложностей и отсутствия единого подхода к учету трафика. И это помимо вопросов о том, как различить легальный трансграничный обмен данных от нелегального, а также юридических и банально экономических нюансов, отмечает IT-эксперт Александр Исавнин.
6: Бизнес-модели, даже большой четверки, абсолютно не ложатся на старую телефонную модель платежей, взаиморасчетов и так далее. У нас такое регулирование уже есть. Можно оказывать услуги VPN, мы должны внестись в реестр и начать выполнять требования к участникам этого реестра, включая блокировки. Очень надеюсь, что они постараются забыть про это, как страшный сон. Эта история настолько бьет по интернет-провайдерам, по пользователям, по развитию отрасли связи, такое искусственное ограничение. Эта мера не будет работать ни в каком виде.
2: Так, по данным СМИ, маркетплейсы, некоторые приложения банков, карты и другие сервисы снова заработали исключенным VPN, в том числе на фоне резкого падения продаж. Так или иначе, по словам собеседников Коммерсант ФМ, тарификация международного трафика лишь одна из мер грядущей масштабной реформы отрасли, которая может оставить некоторые регионы и без интернет-провайдеров. Екатерина Вихрева, Коммерсант ФМ.
0: Через пару минут новости.
1: Мужские игрушки. В топе пилотов Литфонда в начале апреля оказалась Острожская Библия первопечатника Ивана Федорова. Она ушла с молотка почти за 5 миллионов рублей. Это первая полная Библия на церковнославянском языке и первое столь масштабное кириллическое издание. В книге больше 1000 страниц. Иван Федоров напечатал фолиант в типографии князя Константина Острожского в 1581 году. Всего было создано порядка 1500 экземпляров этой книги. Но до наших дней дошли около 350.
7: Деньги и средства.
8: Уругвайская песо. Банкноты печатаются в Великобритании, Франции, Германии и Чили.
9: относится к валютам с невысокой стоимостью. В середине 70-х правительство Уругвая было вынуждено провести денежную реформу. Старые деньги менялись на новые по курсу 1000 к 1. Процедуру пришлось полностью повторить в начале 90-х. Броненосец, капибара, пума и нелетающая птица Нандо. Самые ходовые банкноты печатаются на полимерном материале. Уругвайские банкоматы не принимают североамериканские или европейские кредитные карточки. Черного рынка валюты в стране нет.
0: С новостями Юрий Абросимов. Latest news. Дональд Трамп намерен придерживаться графика своей международной поездки и посетить Китай 14 мая. Как напомнил глава американского Минфина Скотт Бессент, визит станет первой встречей Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином после переноса первоначальных сроков из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В интервью телеканалу Fox News Бессент ответил на вопрос о возможной задержке поездки в случае, если Штаты все еще будут в состоянии войны с Ираном. Президент Польши начал работу по изменению Конституции страны и созвал совет для ее пересмотра. Совет должен до конца президентского срока Навроцкого, который истекает в 30-м году, представить альтернативный проект. Действующий премьер Польши Дональд Туск раскритиковал инициативу президента, подчеркнув, что перед работой над новой Конституцией нужно начать с соблюдения действующей. На фоне технологических успехов Китая через 30 лет все заговорят по-китайски. Как сказал вице-премьер Италии Маттео Сальвини, Китаю всего за несколько лет удалось построить 48 тысяч километров высокоскоростных железных дорог. Показатели Италии куда скромнее. Сальвини заявил, что в республике работают над тем, чтобы достигнуть показателя в 2000 километров. О погоде. В понедельник станет еще теплее, днем до 25 градусов, без осадков. Россияне стали чаще покупать туры в Грузию. За год спрос вырос у всех участников рынка, а у некоторых в 3 раза. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. В компаниях отмечают, что клиенты в основном выбирают комфортное размещение в отелях категории 4-5 звезд. Интерес к организованному отдыху в Грузии во многом связан с укреплением рубля, которое делает оптимальным соотношение цены и качества. Так считает вице-президент Альянса туристических агентств Александр Макарчан.
10: Резкое укрепление рубля. Да, это близкая русскоязычная среда. Грузия имеет общую границу с Россией, то есть можно спокойно попасть на автомобиль. Грузия, у нас резко увеличится география вылетов. Да, летает сразу несколько авиакомпаний. И мы видим достаточно недорогой авиабилет, особенно с юга России, там из Нижних Вод, из Сочи. Да, в принципе, из Москвы билет подешевел после с прошлыми майскими праздниками примерно 20%, хотя топливо подорожало. Рубль в прошлом году укрепился на 25% к валютам ближнего зарубежья. И в этом году уже на 10%. А цены Грузия в евро подняла всего лишь на 3-4%, а цены в евро на 4-5%. К примеру, российские ательеры, почему у нас не растет Россия так, поднимают цены на фантастические 10-15%, а некоторые даже на 20% по сравнению с прошлым годом. Поэтому мы сейчас видим по России вот маленький рост, а по ближнему зарубежью, включая Грузию, вот такой большой рост.
11: А какие есть сейчас элитные туры в Грузию и сколько они стоят?
12: Грузия, в первую очередь, это винная страна, да, и если брать регион Восточная Грузия, это Кахетия, это туда ближе на границе с Дагестаном, с Азербайджаном, там действительно уникальные места, и есть очень дорогие, ну, по меркам Грузии, 5-звездочные отели, по меркам Грузии, это вот элитные туры, 200-250 долларов в сутки на двоих завтраком. В России так бывает, стоит отель 4 звезды, а в Грузии это роскошные 5 звезд, да, это абсолютно не бьет по кошельку VIP-туриста российского. Поэтому Грузия, когда мы говорим элитные туры в Грузию, надо четко понимать, что это абсолютно разумные деньги.
0: По данным грузинских властей, в прошлом году страну посетили около 1 600 000 российских туристов. Это рекорд. В сравнении с 2024 годом поток путешественников вырос на 13%. Интерес продолжит расти по нескольким причинам, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
13: Путешествия в Грузию показывают положительную динамику. Этому способствует наличие прямых авиационных перелетов, отсутствие визового режима. И, конечно, все-таки это доступное направление, так как можно выбрать различные бюджеты. По нашим оценкам, этот тренд сохранится, и у Грузии есть еще третьи возможности. Это транзитные авиационные перевозки и путешествия через Грузию в третьи страны, так как полетные программы предлагают интересные возможности и для стыковочных рейсов.
0: В Национальном статуправлении Грузии сообщили, что траты российских туристов с января по март принесли экономике страны почти 125 миллионов долларов. По этому показателю они занимают первое место среди всех приезжающих в республику иностранцев. Билеты на «Гамлета» в МХТ имени Чехова подорожали до 200 тысяч рублей. Это абсолютный рекорд для драматического театра.
14: Избранное за неделю.
0: Премьера с Юрой Борисовым в роли принца датского состоится 14 мая. Всего запланировано 6 показов. Билеты на них в официальных кассах были выкуплены в первый же час после старта продаж еще в середине марта. Цены тогда начинались от 3000 и доходили максимум до 50. Но теперь перекупщики предлагают их в 4 раза дороже, и у продавцов билетов почти не осталось. В зале на 800 кресел в день премьеры есть 4 десятка свободных мест, рассказал Александр, которому Коммерсант ФМ обратился под видом покупателя.
15: Билетов нет на сайте театра, потому что они есть у нас. Можно будет скорее 15-е рассматривать, потому что на 14-е там выбор уж совсем небольшой. На премьеру первые ряды, они в первую очередь заказывались. Вчера вечером там оставалось 42 билета, но из них, кроме третьего ряда, какие-то иные, я бы приличными местами не мог бы назвать. Боковые места. Продажа-то уже идет больше 2 месяцев, и на 14 число здесь уже остались либо самые дорогие, как вот третий ряд, либо самые боковые. Ну, то же самое было ровно год назад на спектакле «Кабала Святош», один в один. То есть там была тоже такая шумиха. На премьеру были просто баснословные цены, намного дороже, чем большой театр, например, стоит на Новый год. Сейчас МХАТ вот с такими премьерными спектаклями по стоимости, по уровню спроса, ну, это примерно, да, на уровне каких-то премьер большого театра.
0: «Гамлет» в постановке Андрея Гончарова уже третье обращение МХТ к пьесе Шекспира. Первая в начале 20 века была поставлена как мистерия. Вторая в начале 2000-х – история о тотальном одиночестве принца-фаталиста. Новый спектакль, как указано на сайте театра, будет соответствовать нашим дням – спрессованный и наэлектризованный. У его героев нет времени на сомнения и пространные монологи. Но зрителя вряд ли волнуют творческие поиски режиссеров. Большинство придет в зал ради главных звезд Юры Борисова и Анны Чуповской, убеждена театральный критик Марина Тимашева.
16: За последние, я не знаю, 40 лет своей жизни я ни разу не видела того, что считается традиционным «Гамлетом». И последний из «Гамлетов», который я видела, вышедший в Москве и сейчас переехавший из учебного заведения ГИТИСов в театр «Пространство внутри», это «Гамлет» Татьяны Тарасовой. И я не ожидаю ничего более резкого и серьезного от какого-либо другого московского театра. Но понятно, что публике нет никакого дела, никакого новаторства. Это все прерогативно театральных критиков и такой очень постоянной зрительской аудитории. Публике есть дело до названия. Первое, то есть «Гамлет», «Шекспир». Второе, это актеры, которые заняты в спектакле. Публика никогда не реагирует на имена режиссеров и, с моей точки зрения, не сильно любят новаторские постановки. Она предпочитает, как всегда, это было хорошее репертуарное название и прекрасного артиста. В этом спектакле в роли Гертруда занята еще Анна Чуповская, которую публика тоже очень знает. Два очень хороших артиста. Дело в этом.
17: Как вы думаете, вот этот «Гамлет», он надолго задержится на сцене или это вот такая

0: Роли у Константина Хабенского и Николая Цискоридзе. Он играет под псевдонимом Максим Николаев. На май и июнь запланированы 4 спектакля. Ни одного билета в кассах театра нет, а у перекупщиков есть от 30 до 170 тысяч рублей. В России появится еще одна игорная зона в республике Алтай. Закон о создании нового кластера подписал президент. В соседнем Алтайском крае уже есть официальная игорная зона. Помимо нее в России действуют еще 3 – в Калининградской области, в Приморском и Краснодарском краях. Также разрабатывается проект с казино в Крыму. Самой популярной игорной зоной остается Красная Поляна. На нее приходится примерно половина всех посетителей казино в стране. В первом квартале текущего года местные заведения приняли 250 000 человек. От запуска нового кластера власти Республики Алтай рассчитывают на ежегодные поступления в бюджет от 300 000 000 рублей. Эти ожидания, скорее всего, не оправдаются, считает бывший владелец игорной деятельности, эксперт по азартным играм Дмитрий Слободкин.
1: Предполагается, что там будет большой поток туристов. Я не думаю, что туда потянутся необыкновенное количество туристов и вообще стоит создавать игорную зону. Вопрос только в одном. Если будет одно казино, как оно во многих регионах так и получается, что одно казино и больше ничего, то одно казино работать будет, где бы оно ни было. Вопрос только ради чего. Большого казино там не будет, это понятно. Налоги, которые получают будет субъект федерации, зависят от ставки налога на единицу игорного оборудования. Будет получать 10-20 000 000 рублей в год. Вот 50. Ради этого стоит делать игорную зону, не знаю. Работать оно будет на тех, кто собственник казино. Будут зарабатывать, если будет, естественно, поток туристов, если там будут местные играть и так далее, и так далее. С точки зрения туризма будет дополнительная, как бы, услуга. Но это не значит, что туда поедут. В Алтае рядом не особо едут. Именно в казино. У нас в казино специально никто не едет. Едут туда отдыхать. А вот такого туризма у нас, казиношного, как Жанки, особо его нет. Крупного. Надо делать казино там, где у людей есть деньги, где большое количество населения, и где можно открыть не одно казино, а можно открыть 3-4, тогда будут поступления в бюджет увеличенные в 2-3-4 раза. Я понимаю, что в региону это важно, но почему не выбрать, предположим, Санкт-Петербург, область, почему не сделать Московскую область? Это не то, что будет успешное, оно будет вообще фантастически успешное.
0: Игорную зону в Республике Алтай планируется открыть рядом с курортом Манжурок. Ежегодно он принимает около 1 000 000 туристов.
2: На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. Страхование в «Формуле-1» – это мир закрытых контрактов. Но известно, что «Макларен Групп» страхует все. От жизни механиков на пит-стопах до перевозок болидов по всему миру. Самих спортсменов страхуют на десятки миллионов долларов. А трассы обязаны иметь полисы до 100 000 000 на случай ущерба зрителям. А вот от аварий автомобили, по всей видимости, не страхуют. Это колоссальный ущерб. Только за сезон 2021 года сын Михаэля Шумахера Мик наломал своих болидов на 4 200 000 долларов. Команда платила за них сама. Стиль с Анной Минаковой.
3: 7 мая в Женевском Палэкспо открывается выставка «Джем Женев». Одна из самых симпатичных ювелирных выставок нашего времени. В этом году она соберет 210 участников. Симпатичная потому, что здесь не выставляются крупные группы и бренды, и, соответственно, они не поглощают все пространство. Поэтому и простому посетителю, и профессионалу там интереснее находиться. Выставка поделена на большие стенды и отдельную зону New Designers and Emerging Talents. И вот к последней у меня, несмотря на всю мою любовь и уважение к основателям Джем Женев, Рони Тотто и Томасу Ферберу, возникает очень много вопросов. Эти вопросы связаны с тем, что Emerging Talents называют тех, кто на самом деле уже состоявшиеся художники. Тот же бренд Incarnum, заявленный как Emerging Talent, существует с 2015 года. За 11 лет, согласитесь, уже либо надо в профессии состояться, либо пора перестать пытаться быть emerging. Ну, или Ричард Ву. Мировая звезда, обладатель многочисленных премий, представленный в коллекциях крупнейших ювелирных знатоков. Его тоже довольно странно называть начинающим. Он уже давно состоялся и признан мировым ювелирным сообществом. На самом деле, эта проблема системная, и не только на Джим Дженев. Эти художники оказываются в этих небольших пространствах Emerging Talents зачастую по одной причине. У независимых брендов просто нет условных 50 тысяч евро на большой стенд. И эту проблему, безусловно, нужно как-то решать, в том числе и организаторам выставок. Либо придумывать другое название для этой категории, потому что в нынешнем виде мы, по сути, теряем саму идею Emerging,

0: Новые имена размываются и становятся незаметны. А тем, кто уже себя зарекомендовал, но остается небольшим брендом и не может позволить себе крупный стенд, необходимо предлагать другой формат присутствия. В Бангкоке на одной из ювелирных выставок в зоне молодых дизайнеров и вовсе были 80-летние мастера. У меня нет готового ответа, что с этим делать, но очевидно, что этот вопрос индустрии надо поднимать и решать.
1: Стиль с Анной Минаковой. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
2: В студии Юрий Абросимов в этом часе. Бум туристического спроса на Арабские Эмираты, сказалось прямое авиасообщение. Насколько доступны вояжи? 7 стран ОПЕК плюс увеличат квоты по добыче нефти. Это следует из опубликованного коммюнике. Как изменится рынок? Тест аэротакси на городском маршруте. Акция прошла в Нью-Йорке. С каким результатом? Минтруд опубликовал обновленный перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы. Он уже вступил в силу. Что стало известно? Туроператоры зафиксировали бум спроса на Арабские Эмираты. Это произошло на фоне возобновления прямого авиасообщения. В субботу власти арабского государства сняли все ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажу билетов на рейсы в Дубай с июня. По данным АТОР, после начала конфликта на Ближнем Востоке россияне отменили почти 40% поездок в регион. На этом фоне правительство разрешило туроператорам использовать бюджетные средства для возмещения ущерба клиентам. Однако многие вместо денежных возвратов просят перенести поездки на лето, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян. Это также стимулирует спрос.
3: Для меня стало неожиданностью, что решили пропустить май российские перевозчики, тогда как мы видим, что со стороны Арабских Эмиратов практически полностью восстановили расписание. 3 из 4 авиакомпаний, по заверениям арабских перевозчиков, самолеты летают практически полные, но мы, как туроператоры, лишены возможности продавать турпродукты. Мы можем использовать перевозку только для транзита. МИД России должен снять рекомендацию об угрозе жизни и здоровью. В любом случае, спрос на Эмираты летом, с учетом той цены, которая сейчас транслируют отели, если не будет никаких эскалаций, то спрос будет высокий, потому что пока, судя по всему, российский рынок будет одним из первых, которых откроет для себя вновь Арабские Эмираты и, в принципе, весь Ближний Восток, а значит, мы получим преференцию низкого спроса и, соответственно, предложение для нас будет крайне выгодным.
4: То есть опасений у туристов уже почти не осталось, готовы лететь?
3: Сейчас ситуация, как мы видим из сообщений из самих Арабских Эмиратов, из тех, кто туда вернулся, абсолютно спокойно. В последнее время учтили спрос со стороны турагентов. Клиенты к ним приходят, говорят, ну мы-то видим, ситуация стабилизировалась, самолеты вроде летают. Для большинства туристов именно решения Минтранс или Росавиации являются более знаковыми и ключевыми, чем решение нашего регулятора Минэкономразвития. Но оно невозможно без снятия своей рекомендации МИД. Было ощущение, что, скорее всего, после майских праздников, после уже 9-го. Но я бы рассчитывал, что все-таки полноценное восстановление с июня. Спрос есть, особенно у тех, кто попал в выплаты из фондов персональной ответственности, потому что у них альтернатива либо ждать выплат до 70 месяцев, или все-таки попросить воспользоваться поездкой в те самые же Эмираты, раз там все стабилизировалось.
2: Туроператорам пока нельзя реализовывать пакетные предложения в Арабские Эмираты, однако они могут помочь с покупкой авиабилетов и бронью отеля по отдельности. Варианты размещения сейчас можно найти с большой скидкой, отмечает начальник отдела продаж туристической компании «Солис» Ирина Мануильская.
5: Некоторые туристы с опасением отнеслись. Как же так, вроде бы национальный перевозчик объявил, что мы возобновляем рейсы, но рейсы пока в сетке стоят только с июня. А июнь – это уже очень жарко. Арабские Эмираты всегда были очень популярны из-за того, что достаточно близко лететь, большое разнообразие вариантов отдыха, начиная от шопинга и заканчивая пляжем. И, конечно, то, что они были выключены на какое-то время, многим людям было неприятно. Многие бы очень хотели полететь в Арабские Эмираты. Но в связи с тем, что сейчас у нас грядет лето, большей популярностью будет пользоваться Турция, Греция, где не такая будет сумасшедшая жара, на Арабские Эмираты. Последний спрос был с учетом майских праздников. Кто-то сейчас еще хочет попробовать улететь на 8, 9, 10. А дальше для Арабских Эмиратов сезон временно закончен. Ну и ожидаем следующую волну уже сентябрь, октябрь, ноябрь.
4: Но могут ли как-то отели, туроператоры альтернативными способами стимулировать спрос?
5: На самом деле Арабские Эмираты сейчас предлагают очень дешевые цены. Многие отели не досчитали привлечь своих туристов, поэтому количество скидок максимальное, и сами скидки максимальные, и улететь за такие деньги в Арабские Эмираты раньше никогда не было возможно. Видимо, сейчас многие, кто считает деньги и смотрит за интересными предложениями, они, конечно же, обратят внимание на Арабские Эмираты. Ну, в принципе, в отеле же есть кондиционер, и даже летом можно отдыхать, быстренько выбегать на пляж или потом ехать в шопинговый центр, тоже, опять же, в кондиционере. Как транзитная точка, и Дубай, и Абу-Даби пользуются огромным спросом. Можно остановиться на 1-2 дня. И это весь мир у нас покрывается. Арабские Эмираты – очень удобный хаб. Сейчас будет еще большее количество и комбинаций, и стыковок, и стоимость.
2: Минэкономразвитие оценило общие потери российских туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке в 7 миллиардов рублей. Однако при восстановлении спроса в регионе летом и осенью глобально число поездок россиян за год снизится лишь на 10%, подсчитали в АТОР. Страны ОПЕК плюс приняли первое решение после выхода Арабских Эмиратов из Альянса. В воскресенье Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман встретились на онлайн-конференции. Они договорились увеличить предельный уровень нефтедобычи в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Это третье повышение квоты с момента блокировки Армузского пролива. Впрочем, это увеличение не окажет влияния ни на производство сырья, ни на стоимость нефти, считает руководитель управления аналитических исследований «Ави Капитал» Дмитрий Александров.
6: Плановое решение с учетом квот ОАЭ. В принципе, обсуждали это еще до того, как Объединенные Арабские Эмираты приняли решение о выходе из соглашения. Но само по себе такое увеличение на текущую ситуацию на рынке не влияет. Слишком мало, чтобы исправить ситуацию. Если откроется пролив, сами по себе эти объемы тоже мало что дают, потому что в моменте объем предложения будет гораздо более сильно увеличен за счет освобождения тех танкеров, которые там остались. Там, в принципе, на самом деле движение-то есть. Периодически более активное увеличение квот на текущую ситуацию на физическом именно рынке никак не влияет. На фьючерсов тоже.
7: В перспективе как-то могут страны ОПЕК плюс корректировать вот эти решения так, чтобы положительно влиять на ситуацию?
6: Все будет зависеть от того, насколько ОАЭ решат придерживаться тех объемов добычи, которые у них были раньше, приблизительно. Резкое увеличение добычи и экспорта они не планируют. Второе, сохранится ли в целом ОПЕК плюс соглашение, как оно есть? Не будет ли попыток выхода других стран-членов? Не будет ли сильных нарушений? Может быть, основная интрига вот ближайшей перспективы это не будет ли Саудовская Аравия увеличивать объемы добычи резко, потому что у нее, так же как и у Эмиратов, резервы для быстрого увеличения объемов добычи есть. Не приведет ли это к сильному недовольству других? Вот это действительно может разбалансировать соглашение, цены продавить как минимум на дальнем участке.
2: Объединенные Арабские Эмираты покинули ОПЕК плюс и ОПЕК 1 мая после почти 60 лет участия в Альянсе. Тем временем Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов, пишет Bloomberg. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. Премиальные автомобили могут остаться без масла. Перебои с поставками смазочных материалов через Армузский пролив привели к беспрецедентному кризису. По данным Argus Media, цены на них уже выросли в два раза в Северной Европе. Особенно критична нехватка масел третьей и четвертой групп. Они нужны для создания синтетических жидкостей, которые выдерживают экстремальные нагрузки в двигателях суперкаров. В России ожидать повышения цен пока преждевременно, говорит президент группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
8: Я бы не драматизировал, потому что каждая большая компания, в принципе, делает какие-то страховые запасы. Вот у нас страховой запас примерно 60 дней. То есть меньше, чем на 60 дней склады не наполняются. На это время мы цены повышать не планируем, и по всей линейке премиалки, в том числе, цены будут старые. Второй вопрос, что будет дальше, потому что действительно с логистикой не очень хорошо, но не забывайте, нам неожиданно помощь по импорту пришел курс. Это очень плохо для внутреннего производителя, вместе с тем очень хорошо для той темы, о которой мы говорим. Учитывая, что объективно трудности, они носят ну, ненадуманный характер, особенно все то, что мы завозили из Эмиратов и вот эти вот директории направления, конечно, все стало прям не очень замечательно.
9: А есть ли альтернативные варианты для импорта масел, кроме Ближнего Востока?
8: Первая альтернатива, она достаточно простая, понятно, это, безусловно, Китай. Не секрет, что в Китае есть абсолютно все. Тут же вопрос принципиально связан с ценой. Опять же, не стоит излишне драматизировать. За последнее время что-что по линейке масел, в том числе очень неплохие, наши компании, российские, сделали очень большой рывок. Да, у нас немного отстают темы, связанные с присадками, но, в общем-то, основа вся масел, да, она у нас покупается в Российской Федерации во многом. Да, какие-то сверхпремиальные масла для высокооборотистых моторов, тут, да, это отдельная тематика. Это же в любом случае мы говорим о нескольких процентах рынка. Так, в принципе, стандартные, нормальные, премиальные, высокотехнологичные масла пока они есть.
2: По данным Независимой ассоциации производителей смазочных материалов, на регион Персидского залива приходится 20% мировых мощностей по производству масел. В прошлом году это направление обеспечило 3/4 импорта Европы и почти половину поставок в США. Это дело Министерства культуры. Так в Кремле прокомментировали удаление третьего сезона сериала «Метод» из онлайн-кинотеатров.
1: Избранное за неделю.
2: Вопрос Дмитрию Пескову был задан в контексте недавнего призыва президента избегать излишних запретов. Пресс-секретарь главы государства на это отметил, что речь идет о выполнении законов. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» Дмитрий Дрезе считает, что подобные меры не улучшают настроение в обществе.
10: Роскомнадзор на основании официального заключения Министерства культуры РФ распорядился удалить с онлайн-платформ третий сезон сериала «Метод». Причина – дискредитация традиционных российских духовно-нравственных ценностей и пропаганда их отрицания. Минкульт вынес свой вердикт на основании заявления некого неизвестного гражданина. Тем не менее, после проведения соответствующей проверки, эксперты согласились, да, есть дискредитация. А если так, гражданам страны, что ждут обещанного продолжения, придется посмотреть что-то другое. Согласно сообщениям ряда СМИ, все происходящее стало полной неожиданностью, в том числе и для авторов кинокартины, которые ничего такого и не подозревали. Кто не смотрел или не знает, сериал «Метод» — это триллер о борьбе с маньяками посредством погружения в их образ мыслей. Для этого, естественно, требуется помощь людей, скажем мягко, с темной половиной. Не будем отбирать хлеб у кинокритиков, но по большому счету идея не нова. Вспоминаем бессмертный голливудский шедевр 1991 года под названием «Молчание ягнят». Понятно, что тема непростая и, что называется, на грани. Сейчас время такое, что народонаселение лучше лишний раз не волновать. Поэтому логично устранить разного рода раздражители. Мало ли что. Возможно, в третьем сезоне «Метода» команда борцов с маньяками несколько переусердствовала, взяла, да и дискредитировала российские традиционные ценности, допустив к тому же еще и пропаганду их отрицания. Хотя очень может быть, мы никогда и не узнаем, что же там такого страшного обнаружил тот самый таинственный гражданин. Дело в другом. По идее, искусство у нас, оно как бы для людей, для народа. Однако по факту получается, что не совсем. Мнение кинолюбителей в итоге никто не спросил. Да что люди? Люди потерпят, не впервой. Деньги, выходят зря потрачены. Актеры играли, режиссеры ставили, сценаристы придумывали. Кто теперь возместит убытки? Нельзя сказать, что в результате всего этого настроение у народа населения РФ серьезно улучшится. Тем более накануне народного же праздника – Дня весны и труда, 1 мая. Всегда казалось, что доверие граждан к власти есть главная ценность. Но, похоже, сейчас тренды меняются. Причем непонятно, в какую сторону. И это самый главный вызов. Наверное. А Дмитрий Дрезе, Коммерсант ФМ.
1: Генеральная линия.
2: Это был комментарий Дмитрия Дрезе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик».
1: Совет на миллиард. Деривативы – это финансовое оружие массового уничтожения. Уоррен Баффет – американский предприниматель и крупнейший в мире инвестор. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Как выжить в новой финансовой реальности?
11: Если на рынке что-то очевидно, то это маловероятно.
1: Какую стратегию выбрать? Что принесет прибыль и сохранит капитал?
11: Что лучше, облигации или акции? Как будет вести себя рубль и другие мировые валюты?
1: Все главные идеи на финансовом рынке. Куда вложить миллион? Где самая высокая доходность и минимальные риски? Ответы в программе «Идея на миллион» с Олегом Богдановым.
11: Мы выясним, какие идеи сформировались на глобальных финансовых рынках, что делать с деньгами и какова ситуация для инвесторов.
1: В понедельник в 10:50 и в 18:50. День инвестиционных идей на Коммерсант ФМ.
2: С новостями Юрий Абросимов.
12: Latest news.
2: Пол Аллен, которого обвиняют в покушении на убийство Дональда Трампа, далеко не безумен, ведь у него не было психотического срыва. Об этом заявил генпрокурор округа Колумбия. 31-летний калифорниец работал учителем и разрабатывал компьютерные шутеры. Ранее он не был судим и не попадал в поле зрения полиции. Инцидент случился вечером 25 апреля в гостинице Вашингтона, где проходил ежегодный банкет Ассоциации корреспондентов Белого дома. Возможное сокращение численности военного контингента США в Германии вызывает серьезные опасения у местных властей. Немецкие политики предупреждают, что отъезд американских подразделений может негативно отразиться на стабильности инфраструктуры и экономическом благополучии ряда федеральных земель. Как сообщает издание «Шпигель», масштаб последствий будет существенно превышать официально озвученные цифры. В матче 28-го тура РПЛ, прошедшем в Самаре, Краснодар со счетом 1-0 одержал победу над тольяттинским «Акроном». Благодаря этому успеху Краснодар возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 63 очка. Команда Мурада Мусаева теперь опережает идущий на втором месте «Зенит» на 1 очко за 2 тура до окончания первенства. О погоде. В понедельник станет еще теплее, днем до 25 градусов без осадков. В Нью-Йорке впервые протестировали аэротакси на городском маршруте. Из Манхэттена в аэропорт летательный аппарат добирается менее чем за 10 минут. На автомобиле такая дорога обычно занимает около часа. Речь идет об электрическом аппарате компании Joby Aviation. Он рассчитан на 4 пассажиров, почти бесшумен и не производит выбросов. По оценкам, стоимость поездки может составить до $250. Такие полеты – шаг к массовому внедрению новой авиации, отметила президент компании-разработчика Бонни Сими.
12: Заказать полет на аэротакси можно будет прямо в приложениях крупных агрегаторов, почти так же, как обычное такси. Сам аппарат очень тихий. Это подтверждено исследованиями НАСА и полностью электрический, а значит экологичный. Он взлетает вертикально, как вертолет, а затем переходит в горизонтальное положение, как самолет, что позволяет значительно сократить время в пути. Например, дорога из аэропорта в город займет всего несколько минут вместо долгой поездки по пробкам. Сейчас проект находится на финальной стадии сертификации, и Нью-Йорк станет одним из первых городов, где сервис запустят. Здесь люди проводят в пробках более 100 часов в год, и цель – вернуть им это время. При этом аэротакси не будет эксклюзивным. Стоимость поездок планируется на уровне обычного транспорта, поскольку эксплуатация таких аппаратов значительно дешевле, чем вертолетов.
2: Ранее Uber объявил о запуске электрического аэротакси в Дубае до конца года. Летать оно будет между городскими хабами и международным аэропортом. Тем временем в России такие технологии пока только тестируются. Первые полеты с пассажирами могут начаться через 3-4 года, заявлял глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, переход к пассажирским перевозкам возможен только после отработки технологий в грузовом режиме. Для развития аэротакси в России не хватает законодательной базы, отмечает основатель сервиса «Ранави» Андрей Патраков.
13: Аэротакси – это больше устоявшийся термин в СМИ в основном, который означает вот эти вот инновационные электрические самолеты вертикального взлета и посадки. Но если брать именно юридически, то разница заключается только в том, что какие-то аппараты сертифицированы для полетов над городом, а какие-то нет. И если брать конкретно там Robinson 44, вертолет такой легкий, он вмещает 4 человека, вроде как, пожалуйста, но вертолет, он однодвигательный, и вот для полетов над городом он не подходит, потому что по требованию безопасности в случае отказа одного двигателя должен быть резерв какой-то. И вот те вертолеты над городом не летают даже в Нью-Йорке. Там летают дорогие Bell, там двухдвигательных и так далее. Вот в этом принципиальная разница. Но если мы говорим про какие-то загородные полеты, то, пожалуйста, вот на этих Робинсонах тоже есть перевозки, еще раз, где законодательство это позволяет.
2: Проблемы регулирования – не единственное препятствие для развития аэротакси, считает технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев. По его словам, интегрировать такой вид транспорта в воздушный трафик будет крайне сложно.
14: Аэротакси достаточно давно развивается. Это такая мечта крупных мегаполисов избавиться от пробок. Вокруг той же самой Москвы достаточно много аэропортов. Это крупный узел авиаперевозок. И совместить вот эту малую авиацию с большой достаточно тяжело, потому что на каждый взлет, посадку требуется разрешение центрального диспетчерского пункта. И это сделать непросто. Думаю, что не скоро мы увидим массовое применение подобного рода техники именно в качестве такси, в качестве каких-то демонстрационных полетов, в качестве экскурсионных каких-то вполне себе возможно, это будет оправдано, это экономически достаточно недорого, я думаю, будет стоить, но вот массового применения в ближайшее время мы не получим.
2: В сентябре прошлого года в Минтрансе заявили, что допускают появление аэротакси в некоторых городах России в течение 10 лет при успешной сертификации и создании необходимой инфраструктуры. Появление полностью беспилотных пассажирских летательных аппаратов – более далекая перспектива, уточнили в ведомстве. В Москве и Подмосковье могут запретить добывать криптовалюты. Правительственная комиссия рассмотрит этот вопрос 18 мая, рассказал журналистам замглавы Минэнерго Петр Конюшенко. По его словам, инициативы исходят от властей самих субъектов.
1: Избранное за неделю.
2: Запрет на майнинг действует уже в 13 регионах России. Причина – дефицит мощностей. Так, например, в Иркутской области сообщили, что ограничения на добычу криптовалют помогли разгрузить энергосистему. Впрочем, в столичном регионе мощности более чем достаточно, говорит основатель компании «Асгард Майнинг» Роман Малышев.
15: Была информация, что в московском регионе предоточено порядка 1 гигаватта мощности, но это оценка сильно преувеличена. По оценкам в общем майнинге у нас было порядка 2,7 гигаватт всего в России. Эти мощности, которые используются под майнинг, конечно же, находятся в правовом поле, платят налоги. В Москве, в Московской области на текущий момент, как мне известно, нету прям такого огромного дефицита мощностей, которые были бы задействованы. Например, я знаю много объектов, которые мощности выданы под дата-центры и которые до сих пор не используются. Связано это с тем, что высокая ключевая ставка, отсутствие финансирования в том числе, запрет может только негативно сказаться на экономике.
16: И что теперь делать бизнесменам, которые занимались майнингом, буквально в промышленных масштабах? Насколько сложно будет переехать в другой регион, может быть, в соседнюю область?
15: Процесс переезда, во-первых, трудоемкий, а еще и довольно-таки высокостоящий. Например, перевести один контейнер размером 1 мегаватт. Давайте рассмотрим просто даже переезд в соседнюю область. Это не менее 200 тысяч просто за логистические затраты.
2: По данным Минэнерго, сейчас в Москве работает 46 дата-центров, в области 19. Общая мощность объектов более 700 мегаватт. В случае введения запрета в столице пострадают в основном так называемые домашние майнеры, считает руководитель практики цифрового права юридической фирмы «Лидингс» Дмитрий Кириллов.
17: Если такое решение будет принято в отношении Москвы и Московской области, это довольно чувствительные и печальные события, потому что, по сути, люди будут лишены источника дохода в этой ситуации. В первую очередь, если мы говорим про Москву и область, это ударит по домашним майнерам. Промышленный майнинг на развит все-таки в других регионах в большей степени. В Сибири, на Дальнем Востоке, например, единственное исключение, которое закон устанавливает, это майнинг на частной генерации. Вряд ли можно представить, что кто-то будет ставить у себя во дворе какой-то электрогенератор, например.
7: А если такие ограничения все-таки появятся, то что делать майнерам, куда переносить оборудование и что им будет грозить за нарушение?
17: Скорее всего, люди просто потеряют возможность майнить в нашем регионе. Если не хотят продолжать это делать, то им придется просто свои асики переносить куда-то в те регионы, где майнинг разрешен, договариваться с майнинговыми фермами. Прорабатывается ответственность и административная, и уголовная за незаконный майнинг. Эти законопроекты, они, в принципе, уже рассматриваются в Государственной Думе, они пока недалеко продвинулись. Я бы этот риск со счетов не снимал, если эти законопроекты примут теми же средствами, которыми сейчас выявляется черный майнинг, ими будет выявляться белый майнинг, который в одночасье станет черным. Люди не могут быть оштрафованы в рамках кодекса об административных правонарушениях, либо, не дай бог, если в уголовный кодекс будут принесены правки, то и привлечены к уголовной ответственности.
2: По данным Федеральной налоговой службы, сейчас в реестр майнеров входят более 500 предпринимателей и около 90 операторов инфраструктуры. В правительстве неоднократно отмечали, что сама по себе добыча криптовалют полезна для экономики, но только в тех регионах, где есть свободные мощности. Новые правила номинации на «Оскар» вызвали споры среди кинематографистов. Самыми обсуждаемыми стали изменения, связанные с искусственным интеллектом. Теперь фильмы, сценарии к которым были созданы с помощью нейросети, не смогут получить статуэтку. Киноакадемия представила и другие нововведения. В частности, актерам разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучший международный фильм» в гонке смогут участвовать не только работы, одобренные национальными комитетами, но также лауреаты престижных фестивалей, например, Каннского или Венецианского. Таким образом, шанс попасть в итоговый список будет у двух проектов из одной страны. Изменения в правилах для «Коммерсант ФМ» прокомментировал режиссер анимационного кино, трижды номинант на «Оскар», член Американской киноакадемии Константин Бранзит. По его словам, премия стала ближе к художнику.
18: Нововведения Академии я только приветствую. Они расширяют возможности актеров, художников, режиссеров. Если человек сделал, условно говоря, 2-3 классных фильма, а актер какой-то сыграл 2 прекрасных роли, почему одна должна приноситься в жертву другой? Также рад, что они категорически запрещают участие и в работах, которые борются за «Оскар». Не думал, что я до этого не могу подать 2 фильма на «Оскар», если они оба прошли квалификацию. Я не чувствовал этих ограничений. Их не было указано в правилах. Это договаривается все с Академии. «Три сестры» подавались в том числе от России. Но они, объявляя номинантов, вообще не объявляют никак ни России, ничего, ни страну. Они объявляют название фильма и режиссера. «Три сестры» — режиссер Константин Бранзит. Что тоже здорово, на самом деле. Они все это нейтрализуют, потому что они этим самым действием подчеркивают, что, ребята, мы тут не про страны, а про конкретного автора и про его кино.
2: Без использования нейросетей фильмы, номинированные на «Оскар», будут проигрывать коротким видео из интернета, а искусственный интеллект не способен устранить автора. Так считает продюсер, режиссер сериалов «Вампиры средней полосы» и «Последний богатырь наследия» Антон Маслов.
19: Посмотрим. Главное, чтобы «Оскар» не потерял какую-то свою силу. Я думаю, что это потуги умирающего прошлого ведет только к тому, что кинематографисты начнут отставать от ребят, которые делают рилсы в соцсетях. В любом случае останутся редакторы, и те, кто будет вкладывать деньги, должны будут иметь ответственного человека, который принял решение, какую историю отправить, собственно, в тираж, показать людям. Ты, как режиссер, когда сидишь один, принимаешь решение по тому, как это должно быть, это одна голова. Как только у тебя появляется художник с большим опытом, который прошел очень много проектов, как только у тебя появляется много артистов, которые тоже обладают своим каким-то обаянием, все это, конечно, создает больше ощущения кино, и когда это все превратится в 1-2-5 голов вместо 100, и мы, и зритель, будем чувствовать подвох, все будет становиться проще.
2: К рассмотрению киноакадемиками с этого года будут допускаться только актерские работы, указанные в официальных титрах фильма и исполненные людьми с их согласия. Это должно исключить ситуации, когда образ скончавшегося актера на экране воссоздают с помощью нейросети. Решение связывают с недавним случаем. Авторы фильма «Глубоко как в могиле» сгенерировали цифровую версию Вэла Килмера с разрешения его родственников. Актер получил эту роль несколько лет назад, но не мог сняться из-за рака гортани, а в 25-м году скончался.
1: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем.
20: Французский парламент принял законопроект, призванный облегчить реституцию произведений искусства, разграбленных в колониальную эпоху, выполнив почти 10-летней давности обещание президента Макрона вернуть африканское наследие на континент. Члены парламента согласились с тем, что законопроект является шагом вперед в многолетней болезненной попытке противостоять колониальному прошлому Франции и вернуть культурные ценности, которые были несправедливо и насильственно конфискованы. Ключевой проблемой является то, что в тексте законопроекта, посвященного возвращению украденных произведений искусства колониальной эпохи, не упоминается слово «колониализм». Вместо этого в нем говорится, что произведения искусства, похищенные в период 1815 по 1972 год, подлежат более упрощенной процедуре реституции странам, которые предъявляют официальные требования. Это упущение было охарактеризовано как способ угодить крайне правым, которые, как заявил один из депутатов, решительно выступают против любой идеологии раскаяния в отношении роли Франции в тот период. Некоторые утверждают, что законопроект открывает ящик Пандоры. Требования о возвращении произведений искусства рискуют спровоцировать волну реституции и, предположительно, лишить французскую общественность некоторых ценных экспонатов. Так один из депутатов спрашивал, цитата, «Почему бы не Эйфелеву башню? Ведь Алжир утверждает, что она была построена из алжирского железа». Действительно, законопроект не содержит никаких извинений за ошибки, допущенные Францией. Но он надеется исправить их и, таким образом, протянуть руку примирения бывшим французам. французским колониям, которые продолжают относиться к Франции с подозрением и недоверием. Согласно законопроекту, двум комитетам будет поручено провести экспертизу, и они будут решать, следует ли вернуть произведение искусства, официально запрошенное другой страной, после получения одобрения правительства. В состав комитетов войдут один научный эксперт и представители страны, подавшей запрос, а в другой комитет – сотрудники музеев, правительства и законодательных органов.
1: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6. Радиоканал «Коммерсант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
2: В студии Юрий Абросимов в этом часе. Вступил в силу приказ Минтруда, расширяющий перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Позиции более 360. Какие из них следует отметить особо? Иран передал Вашингтону мирный план. Среди требований – вывести американские войска с Ближнего Востока, снять блокаду и санкции. Отнесутся ли к плану серьезно? Грузия в тренде. Туристы выбирают экскурсии вместо пляжей. Что в приоритете? Власти Арабских Эмиратов сняли ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажу билетов на рейсы в Дубай с июня. Что с ценами? К альтернативной гражданской службе допустили водолазов, настройщиков пианино и эквилибристов. Список профессий, которые могут заменить срочную службу в армии, увеличился почти на 100 позиций. Новый перечень утвердил Минтруд. Кроме этого, часть прежних специальностей разбили на конкретные категории. Из-за этого некоторые пункты расширились в 3 раза. Другие устаревшие профессии вовсе убрали из списка. По закону, альтернативная служба доступна людям, которые из-за веры или убеждений не могут использовать оружие. Вместо армии человек может поработать в гражданской сфере, но обычно срок службы больше, до 21 месяца. О том, как изменился список профессий, в справке «Коммерсант ФМ».
1: Детали.
7: Ключевое изменение – блок медицины. Перечень врачебных специальностей значительно расширен и детализирован. От гастроэнтеролога, гематолога, гериатра, нефролога, онколога и пульмонолога до нейрохирурга, сердечно-сосудистого хирурга, радиотерапевта, трансфузиолога, эндоскописта и врача физической и реабилитационной медицины. Отдельно детализировали скорую помощь. Врач выездной бригады, врач скорой помощи, фельдшер и медсестра по приему вызовов. Блок медсестер тоже стал шире и современнее. Теперь во многих позициях прямо указаны медицинские братья, а также специализации – диетическая, палатная, перевязочная, участковая, по профилактике, функциональной диагностике и общей практике. Второй заметный блок – культура, цирк и сцена. В списке появились воздушные гимнасты, акробаты, артисты балета цирка, артисты мимического ансамбля, жанра эквилибр, ассистенты номера в цирке, режиссер-постановщик, звукорежиссер, звукооператор, художник-конструктор в организациях исполнительных искусств. Третий пласт – цифровые и технические профессии. Вместо общего программиста появились программист информационных систем, программист программного обеспечения, системный администратор, системный программист, специалист и инженер по информационной безопасности, техник по защите информации и технический специалист по информационным системам. Добавлены прикладные рабочие позиции. Лесной пожарный, водолаз, настройщик пианино и роялей, реставратор памятников деревянного зодчества, сиделка и помощник по уходу. Удаления выглядят более точечными. Из списка без очевидного преемника ушли, например, пекарь, промысловый охотник, рыбовод и машинист экскаватора.
2: Пройти альтернативную службу можно только в конкретных организациях. Их список закрепляется отдельным документом. Перечень этот, к слову, тоже расширили. Туда добавили около 130 позиций. Сейчас их почти 2000 по всей стране. Впрочем, расширение списка не увеличивает шансы избежать срочной службы, говорит адвокат Александр Передрук.
0: Расширение списка может свидетельствовать, что не хватает трудовых ресурсов в организации. Они таким образом пытаются эти ресурсы восполнить. Но статистика показывает сейчас, что рост числа людей, которые проходят эту службу, тоже есть. Но оно вставляет все равно не такое большое количество. Порядка там тысячи человек в год проходит альтернативную гражданскую службу. И, внимание, у нас каждый призыв сотни тысяч человек. Поэтому говорить о том, что они могут восполнить 100% потребность трудовую организации, скорее все-таки не приходится объективно.
21: А призывники, которые учились или работали на эти специальности из списка, могут тогда с большей вероятностью попасть на альтернативную службу?
0: Список специальностей или конкретных работодателей на это никак не влияет. В теории, после того, как вынесут положительное решение о замене военной службы на альтернативную гражданскую, потом у него больше будет шансов поступить на работу по специальности. Но при принятии решения на это все-таки не обращает внимания никто. Это может быть, конечно, как дополнительный косвенный аргумент со стороны призывника, но я не думаю, что он будет иметь решающее значение. Все-таки выступают в качестве основания для предоставления права на альтернативную службу убеждения, противоречащие несению военной службы.
2: С 26 года призыв в армию впервые проводится весь год, а не за два сезонных периода. К концу декабря Минобороны собирается привлечь 261 тысячу срочников. США получили очередное предложение Ирана по мирной сделке, однако Дональд Трамп сомневается, что оно его удовлетворит и не исключает новых атак.
1: Война на Ближнем Востоке.
2: Тегеран передал Вашингтону мирный план из 14 пунктов, сообщает ТАСНИМ. Среди прочего, Иран требует гарантии ненападения, снятия морской блокады, вывода американских войск и разморозки своих активов. Все эти вопросы Исламская Республика ожидает решить за месяц. В предыдущем предложении США звучал двухмесячный срок. В своей соцсети Трамп пообещал почитать новый план, но поделился сомнением, что сочтет документ подходящим, ведь Иран, по его словам, еще не заплатил достаточно высокую цену. Общаясь с журналистами, он не исключил новых ударов по Исламской Республике.
22: Если бы США ушли из Ирана прямо сейчас, им потребовалось бы 20 лет, чтобы все восстановить. Но мы не уходим. Мы планируем сделать так, чтобы никому не пришлось возвращаться через 2 года или 5 лет. Это верно, что примерно 85% возможностей Ирана по производству ракет уничтожено. Но я хочу устранить их полностью, чтобы у них не было отправной точки для наращивания. Не хочу так говорить, но если они будут плохо себя вести, если сделают что-то плохое, новые удары, посмотрим. Знаете, такое вполне может произойти. Блокада Ормузского пролива очень дружелюбная, ее даже никто не оспаривает. У нас сейчас много судов направляется к Техасу и Луизиане. Целые вереницы. Вы видели спутниковые снимки? То есть буквально сотни танкеров стоят в очереди на загрузку. Процесс уже начался. Мы продаем много нефти. Очень много.
2: При этом в пятницу Белый дом от имени Трампа сообщил Конгрессу, что война на Ближнем Востоке завершилась. В письме подчеркивается, что стороны не обстреливали друг друга с 7 апреля. Но это лишь формальность, объясняла политику. В противном случае президенту потребовалось бы разрешение законодателей на продолжение конфликта. Трамп может обойти это условие, начав вторую военную кампанию, говорит востоковед, консультант пир-центра Леонид Цуканов. Однако, по его словам, пространство для компромисса все еще существует.
23: Компромиссным потенциальным решением может стать, как предлагает Иран, вынос ядерного трека в отдельное обсуждение и сосредоточение на решении вопросов, связанных с преодолением последствий кризиса, блокады Ормузского пролива. Иранский вариант, он во многом отвечает интересам США, поскольку ядерная программа и вопрос будущего обогащенного урана, он относится немножко все равно к другой переговорной парадигме. Тем не менее, республиканцы пытаются максимизировать свой успех, создать видимость того, что они диктуют односторонние условия, и это, конечно, отдаляет возможность компромиссного решения.
7: Насколько сейчас реальна угроза возобновления ударов? Трамп накануне журналистам сказал, что этого не исключает. Или это все-таки такой инструмент для торга?
23: Удары полностью исключать нельзя, но у Трампа есть задержка. У него истек 60-дневный период ведения боевых действий без санкций Конгресса. Он ранее направил письмо в Конгресс с сообщениями, что боевые действия в отношении Ирана завершены. Но это вполне может быть и юридической лазейкой, то есть завершена первая операция, начинается вторая. Но опять же, против любого варианта выступают союзники США на Ближнем Востоке, за исключением разве что Израиля, переговорщики, в частности, Пакистан. Поэтому пока придерживаются дипломатического трека.
7: Что, наоборот, станет такой точкой невозврата, после которой переговоры, можно сказать, что рухнули окончательно?
23: Либо попытка США выкрасить иранский обогащенный уран, либо попытка высадить контингент. Этот вопрос продолжает вскользь обсуждаться. Пентагон предоставлял варианты возможной наземной операции в конце апреля.
2: Ранее Дональд Трамп пригрозил санкциями всем, кто платит Ирану за проход через Ормузский пролив. Эти ограничения уже прописаны в документе Минфина США. По данным Bloomberg, Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. В свою очередь, Ирак начал экспортировать сырье через Сирию. Местное агентство САНА сообщает как минимум о 70 грузовиках сырой нефти, у которой прошли границу. Это первая подобная перевозка за 14 лет, уточняет агентство. Весь зарубежный трафик могут сделать платным. Минцифра снова подтвердила, что разрабатывает механизм оплаты международного мобильного трафика.
1: Избранное за неделю.
2: Но как отделить легальный трансграничный обмен данными от нелегального, по-прежнему не ясно. Подробности у Екатерины Вихаревой.
3: Запросы в Минцифры Ассоциация компаний связи направляет регулярно, но с ответами в ведомстве не торопятся. Во вторник там отреагировали на вопросы, полученные еще в начале апреля, о том, планируется ли вводить лимит в 15 гигабайт на VPN-трафик и для каких сетей эта мера будет применяться. В письме, по сути, пересказ действующего законодательства, но важен последний абзац. В нем вновь подтверждается, что доп. Тарификация международного трафика в разработке. При этом, судя по ответу ведомства, речь все же идет об ограничении всего трансграничного обмена данными, говорит исполнитель. Исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
4: VPN и иностранные ресурсы практически невозможно разделить, поэтому ответ Минцифры можно рассматривать как постановку знака равенства. Если мы дойдем до реализации, расходы абонентов на доступ к иностранным ресурсам может исчисляться тысячами и десятками тысяч рублей. Условно, вы хотели скачать какое-то обновление в App Store при подключении через мобильную сеть и попали на деньги.
3: А для бизнеса в целом такие меры чреваты серьезным повышением цен, добавляет глава Ассоциации отечественных софт Наталья Касперская.
5: Разработчики многие сейчас используют опенсорсные компоненты, это все сплошь за рубеж. И во-вторых, у нас сейчас сказано, что нам надо искусственный интеллект всюду повнедрять, а он у нас сплошь иностранный. Если на международный трафик накладывать еще выплаты, это поднимет общие тарифы по рынку. Если взять ситуацию идеальную, когда нам удастся отрезать себя от международного трафика, это приведет к довольно быстрой деградации как средств разработки, так и всех внутренних систем.
3: Конкретные лимиты и тариф пока не определены. Но в конце марта Forbes писал, что Минцифра просила операторов уже с 1 мая ограничить международный трафик 15 гигабайтами. А за каждый гигабайт свыше брать с абонента плату в 150 рублей. У активных юзеров нейросетей, видео и аудиоплатформ зарубежный трафик легко может достигать 100-150 гигабайт в месяц, отмечают эксперты. И пока речь не идет о заградительных мерах в отношении Wi-Fi и проводного интернета, они могут помочь пользователям сэкономить, считает гендиректор компании TMT Consulting Константин Анкилов.
6: Среднестатистический абонент за месяц потребляет 25-30 гигабайт. Порядка половины международного – это немало. Такой трафик, он будет генерироваться в основном за счет видео. Читать новости – не такой большой объем трафика. Игры побольше, музыка побольше. 15 гигабайт, если задаться целью, конечно, можно выкачать без видео, но это нужно постараться. И что здесь можно делать? Во-первых, минимизировать использование VPN. Во-вторых, там, где возможно, подключаться к Wi-Fi.
3: На прошлой неделе операторы попросили Минцифры отложить введение меры минимум до осени из-за технических сложностей и отсутствия единого подхода к учету трафика. И это помимо вопросов о том, как различить легальный трансграничный обмен данных от нелегального, а также юридических и банально экономических нюансов, отмечает IT-эксперт Александр Исавнин.
24: Бизнес-модели, даже большой четверки, абсолютно не ложатся на старую телефонную модель платежей, взаиморасчетов и так далее. У нас такое регулирование уже есть. Можно оказывать услуги VPN, мы должны внести в реестр и начать выполнять требования к участию участникам этого реестра, включая блокировки. Очень надеюсь, что они постараются забыть про это как страшный сон. Эта история настолько бьет по интернет-провайдерам, по пользователям, по развитию отрасли связи, такое искусственное ограничение, эта мера не будет работать ни в каком виде.
3: Так, по данным СМИ, маркетплейсы, некоторые приложения банков, карты и другие сервисы снова заработали исключенным VPN, в том числе на фоне резкого падения продаж. Так или иначе, по словам собеседников Коммерсант ФМ, тарификация международного трафика лишь одна из мер грядущей масштабной реформы отрасли, которая может оставить некоторые регионы и без интернет-провайдеров. Екатерина Вихрева, Коммерсант ФМ.
2: Через пару минут новости.
1: Биохакинг с Анной Кулецкой.
8: Мир вокруг нас наполнен разными звуками общения живой природы. Стрекотание сверчков и цикад, пение птиц, кваканье лягушек и даже человеческие танцы. И все это многообразие, как выяснила группа ученых из США, подчиняется одному темпу – около 2 ударов в секунду. Идея изучить это родилась в Таиланде, когда один ученый заметил, что мерцание светлячков и звуки, которые издают сверчки, кажутся синхронными. Но никакой синхронизации не было. Просто оба вида интуитивно выбрали один и тот же темп. Ничто не мешает тому же светлячку в состоянии испуга мигать в 10 раз чаще. Но в спокойствии для общения он выбирает именно такой темп. Исследователи предполагают, что это биологический резонанс. И мозг эволюционно настраивается именно на него, потому что так он быстрее и эффективнее распознает поступающие сигналы. Кстати, нас это тоже касается. Ученые напоминают, что большинство поп-хитов звучат в темпе 120 ударов в минуту. А это и есть 2 Гц. Именно в таком темпе нам удобно ходить, говорить, и в целом так мы чувствуем себя в своей тарелке. Исследование предполагает, что наше музыкальное восприятие и даже ритм речи уходит корнями в те же нейронные принципы, что управляют брачным танцем канареек. Так что в следующий раз, когда вы будете стучать ногой в такт любимой песни, знайте, что вы подключаетесь к общему пульсу Земли, который чувствует и морской лев, и светлячок в тайской траве, и даже Тейлор Свифт.
2: С новостями Юрий Абрусимов. Latest news. Дональд Трамп намерен придерживаться графика своей международной поездки и посетить Китай 14 мая. Как напомнил глава американского Минфина Скотт Бессент, визит станет первой встречей Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином после переноса первоначальных сроков из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В интервью телеканалу Fox News Бессент ответил на вопрос о возможной задержке поездки в случае, если Штаты все еще будут в состоянии войны с Ираном. Президент Польши начал работу по изменению Конституции страны и созвал совет для ее пересмотра. Совет должен до конца президентского срока Навроцкого, который истекает в 30-м году, представить альтернативный проект. Действующий премьер Польши Дональд Туск раскритиковал инициативу президента, подчеркнув, что перед работой над новой Конституцией нужно начать с соблюдения действующей. На фоне технологических успехов Китая через 30 лет все заговорят по-китайски. Как сказал вице-премьер Италии Маттео Сальвини, Китаю всего за несколько лет удалось построить 48 тысяч километров высокоскоростных железных дорог. Показатели Италии куда скромнее. Сальвини заявил, что в республике работают над тем, чтобы достигнуть показателя в 2000 километров. О погоде. В понедельник станет еще теплее, днем до 25 градусов, без осадков. Россияне стали чаще покупать туры в Грузию. За год спрос вырос у всех участников рынка, а у некоторых в 3 раза. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. В компаниях отмечают, что клиенты в основном выбирают комфортное размещение в отелях категории 4-5 звезд. Интерес к организованному отдыху в Грузии во многом связан с укреплением рубля, которое делает оптимальным соотношение цены и качества. Так считает вице-президент Альянса туристических агентств Александр Макарчан.
9: Резкое укрепление рубля. Да, это близкая русскоязычная среда. Грузия имеет общую границу с Россией, то есть можно спокойно попасть на автомобиле. Грузия, у нас резко увеличится география вылетов. Да, летает сразу несколько авиакомпаний. И мы видим достаточно недорогой авиабилет, особенно с юга России, там из Нерехвод, из Сочи. Да, в принципе, из Москвы билет подешевел после с прошлыми майскими праздниками примерно на 20%, хотя топливо подорожало. Рубль в прошлом году укрепился на 25% к валютам ближнего зарубежья. зарубежье. И в этом году уже на 10%. А цены Грузия в евро подняла всего лишь на 3-4%. А цены в евро на 4-5%. К примеру, российские ательеры, почему у нас не растет Россия так, поднимают цены на фантастические 10-15%. А некоторые даже на 20% по сравнению с прошлым годом. Поэтому мы сейчас видим по России вот маленький рост, а по ближнему зарубежью, включая Грузию, вот такой большой рост.
10: А какие есть сейчас элитные туры в Грузию и сколько они стоят?
11: Грузия, в первую очередь, это винная страна, да, и если брать регион Восточная Грузия, это Кахетия, это туда ближе на границе с Дагестаном, с Азербайджаном, там действительно уникальные места и есть очень дорогие, ну, по меркам Грузии, 5-звездочные отели, по меркам Грузии, это вот элитные туры, 200-250 долларов в сутки на двоих завтраком. В России так бывает, стоит отель 4 звезды, а в Грузии это роскошные 5 звезд, да, это абсолютно не бьет по кошельку VIP-туриста российского. Поэтому Грузия, когда мы говорим элитные туры в Грузию, надо четко понимать, что это абсолютно разумные деньги.
2: По данным грузинских властей, в прошлом году страну посетили около 1 600 000 российских туристов. Это рекорд. В сравнении с 2024 годом поток путешественников вырос на 13%. Интерес продолжит расти по нескольким причинам, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
12: Путешествия в Грузию показывают положительную динамику. Этому способствует наличие прямых авиационных перелетов, отсутствие визового режима. И, конечно, все-таки это доступное направление, так как можно выбрать различные бюджеты. По нашим оценкам, этот тренд сохранится, и у Грузии есть еще третьи возможности. Это транзитные авиационные перевозки и путешествия через Грузию в третьи страны, так как полетные программы предлагают интересные возможности и для стыковочных рейсов.
2: В Национальном статуправлении Грузии сообщили, что траты российских туристов с января по март принесли экономике страны почти 125 миллионов долларов. По этому показателю они занимают первое место среди всех приезжающих в республику иностранцев. Билеты на «Гамлета» в МХТ имени Чехова подорожали до 200 000 рублей. Это абсолютный рекорд для драматического театра.
1: Избранное за неделю.
2: Премьера с Юрой Борисовым в роли принца датского состоится 14 мая. Всего запланировано 6 показов. Билеты на них в официальных кассах были выкуплены в первый же час после старта продаж еще в середине марта. Цены тогда начинались от 3000 и доходили максимум до 50. Но теперь перекупщики предлагают их в 4 раза дороже. И у продавцов билетов почти не осталось. В зале на 800 кресел в день премьеры есть 4 десятка свободных мест, рассказал Александр, который... К которому «Коммерсант ФМ» обратился под видом покупателя.
13: Билетов нет на сайте театра, потому что они есть у нас. Нужно будет скорее 15-е рассматривать, потому что на 14-е там выбор уж совсем небольшой. На премьеру первые ряды, они в первую очередь заказывались. Вчера вечером там оставалось 42 билета, но из них, кроме третьего ряда, какие-то иные, я бы приличными местами не мог бы назвать. Боковые места. Продажа-то уже идет больше 2 месяцев, и на 14 число здесь уже осталось. Либо самые дорогие, как вот третий ряд, либо самые боковые. Ну, то же самое было ровно год назад на спектакле «Кабала Святош». Один в один. То есть там была тоже такая шумиха. На премьеру были просто баснословные цены. Намного дороже, чем большой театр, например, стоит на Новый год. Сейчас МХАТ вот с такими премьерными спектаклями по стоимости, по уровню спроса, ну, это примерно, да, на уровне каких-то премьер большого театра.
2: «Гамлет» в постановке Андрея Гончарова уже третье обращение МХТ к пьесе Шекспира. Первая в начале 20 века была поставлена как мистерия. Вторая в начале 2000-х – история о тотальном одиночестве принца-фаталиста. Новый спектакль, как указано на сайте театра, будет соответствовать нашим дням – спрессованный и наэлектризованный. У его героев нет времени на сомнения и пространные монологи. Но зрителя вряд ли волнуют творческие поиски режиссеров. Большинство придет в зал ради главных звезд Юры Борисова и Анны Чаповской, убеждена театральный критик Марина Тимашева.
14: За последние, я не знаю, 40 лет своей жизни я ни разу не видела того, что считается традиционным «Гамлетом». Последний из «Гамлетов», который я видела, вышедший в Москве и сейчас переехавший из учебного заведения ГИТИСов в театр «Пространство внутри», это «Гамлет» Татьяны Тарасовой, и я не ожидаю ничего более резкого и серьезного от какого-либо другого московского театра. Но понятно, что в публике нет никакого дела, никакого новаторства. Это все прерогативно инициатива театральных критиков и такой очень постоянной зрительской аудитории публики есть дело до названия. Первое, то есть Гамлет, Шекспир. Второе, это актеры, которые заняты в спектакле. Публика никогда не реагирует на имена режиссеров и, с моей точки зрения, не сильно любят новаторские постановки. Она предпочитает, как всегда это было, хорошее репертуарное название и прекрасного артиста. А в этом спектакле в роли Гертруда занята еще Анна Чиповская, которую публика тоже очень знает. Два очень хороших артиста. Дело в этом.
15: Как вы думаете, вот этот Гамлет, он надолго задержится на сцене или это вот такая короткая, яркая история?
14: Это огромные деньги, которые вложены в постановочные затраты. Это огромный коллектив, который работает на этот спектакль. Конечно, речи нет о том, чтобы этот спектакль дали 3 раза, и он бы сошел со сцены. Это исключено. Репертуарный театр – это театр, в котором спектакли держатся до тех пор, пока они делают сборы с одной стороны, и до тех пор, пока они получают награды всячески. Естественно, год поиграют, и через год прекрасно можно будет посмотреть этот спектакль.
2: Предыдущая громкая премьера МХТ имени Чехова, спектакль «Кабала Святош», также была мгновенно выкуплена в официальных кассах. Перекупщики продавали билеты за 100 тысяч рублей. Две главные роли у Константина Хабенского и Николая Цискоридзе. Он играет под псевдонимом Максим Николаев. На май и июнь запланированы 4 спектакля. Ни одного билета в кассах театра нет, а у перекупщиков есть от 30 до 170 тысяч рублей. В России появится еще одна игорная зона в Республике Алтай. Закон о создании нового кластера подписали.

0: Рассчитывают на ежегодные поступления в бюджет от 300 миллионов рублей. Эти ожидания, скорее всего, не оправдаются, считает бывший владелец игорной деятельности, эксперт по азартным играм Дмитрий Слободкин.
1: Предполагается, что там будет большой поток туристов. Я не думаю, что туда потянутся необыкновенное количество туристов и вообще стоит создавать игорную зону. Вопрос только в одном. Если будет одно казино, как оно во многих регионах так и получается, что одно казино и больше ничего, то одно казино работать будет, где бы оно ни было. Вопрос только ради чего. Большого казино там не будет, это понятно. Налоги, которые получает будет субъект федерации, зависят от ставки налога на единицу игорного оборудования. Будет получать 10-20 миллионов рублей в год. 50. Ради этого стоит делать игорную зону, не знаю. Работать оно будет на тех, кто собственник казино. Будет зарабатывать, если будет, естественно, поток туристов, если там будут местные играть и так далее, и так далее. С точки зрения туризма будет дополнительная, как бы, услуга. Но это не значит, что туда поедут. В Алтае рядом не особо едут. Именно в казино. У нас в казино специально никто не едет. Едут туда отдыхать. А вот такого туризма у нас, казиношного, как Жанки, особо его нет. Крупного. Надо делать казино там, где у людей есть деньги, где большое количество населения, и где можно открыть не одно казино, а можно открыть 3-4, тогда будут поступления в бюджет увеличенные 2-3-4 раза. Я понимаю, что региону это важно, но почему не выбрать, предположим, Санкт-Петербург, область, почему не сделать Московскую область? А не то, что будет успешное, оно будет вообще фантастически успешное.
0: Игорную зону в Республике Алтай планируется открыть рядом с курортом Манжурок. Ежегодно он принимает около миллиона туристов.
2: Культово с Павлом Шинским.
3: Прощение славянки.
4: Вася Агапкин родился в деревне, рано осиротел, побирался на папертях. Но жизнь сделала крутой поворот. Прибившись к военному оркестру, 10-летний Василий обнаружил абсолютный слух – и к 14 стал штабс-трубачом и лучшим солистом. В 919 году Агапкин перевелся в Тамбов, где вскоре написал марш в честь добровольцев Балканской войны. «Прощание славянки» мгновенно облетело страну, встроившись в ее генетический код. С ним уезжали на фронт солдаты Первой мировой, шли в бой в гражданскую и красные, и белые. Правда, первые пели про звон сабель и гром трубы, а вторые про Святую Русь и родные поля. Меняя слова, его переделывали под себя геологи, студенты и даже диссиденты. Самому Агапкину марш спас жизнь в 20-м, во время Тамбовского восстания. Узнав, что перед ними автор «Прощания славянки», бунтовщики тут же отпустили музыканта, потому что есть на свете музыка, которая дарит бессмертие.
2: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант ФМ. Стиль с Анной Минаковой.
5: 7 мая в Женевском Палэкспо открывается выставка «Джем Женев». Одна из самых симпатичных ювелирных выставок нашего времени. В этом году она соберет 210 участников. Симпатичная потому, что здесь не выставляются крупные группы и бренды, и, соответственно, они не поглощают все пространство. Поэтому и простому посетителю, и профессионалу там интереснее находиться. Выставка поделена на большие стенды и отдельную зону New Designers and Emerging Talents. И вот к последней у меня, несмотря на всю мою любовь и уважение к основателям Джем Женев, Рони Тотта и Томасу Ферберу, возникает очень много вопросов. Эти вопросы связаны с тем, что Emerging Talents называют тех, кто на самом деле уже состоявшиеся художники. Тот же бренд Incarnum, заявленный как Emerging Talent, существует с 2015 года. За 11 лет, согласитесь, уже либо надо в профессии состояться, либо пора перестать пытаться быть Emerging. Ну, или Ричард Ву, мировая звезда, обладатель многочисленных премий, представленный в коллекциях крупнейших ювелирных знатоков. Его тоже довольно странно называть начинающим. Он уже давно состоялся и признан мировым ювелирным сообществом. На самом деле, это проблема системная. И не только на Джем Женев. Эти художники оказываются в этих небольших пространствах Emerging Talents зачастую по одной причине. У независимых брендов просто нет условных 50 тысяч евро на большой стенд. И эту проблему, безусловно, нужно как-то решать. В том числе и организаторам выставок. Либо придумывать другое название для этой категории, потому что в нынешнем виде мы, по сути, теряем саму идею Emerging. Новые имена размываются и становятся незаметны. А тем, кто уже себя зарекомендовал, но остается небольшим брендом и не может позволить себе крупный стенд, необходимо предлагать другой формат присутствия. В Бангкоке на одной из ювелирных выставок в зоне молодых дизайнеров и вовсе были 80-летние мастера.

0: нет готового ответа, что с этим делать. Но очевидно, что этот вопрос индустрии надо поднимать и решать.
1: Стиль с Анной Минаковой. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
2: В студии Юрий Абросимов в этом часе. Бум туристического спроса на Арабские Эмираты, сказалось прямое авиасообщение. Насколько доступны вояжи? 7 стран ОПЕК плюс увеличат квоты по добыче нефти. Это следует из опубликованного коммюнике. Как изменится рынок? Тест аэротакси на городском маршруте. Акция прошла в Нью-Йорке. С каким результатом? Минтруд опубликовал обновленный перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы. Он уже вступил в силу. Что стало известно? Туроператоры зафиксировали бум спроса на Арабские Эмираты. Это произошло на фоне возобновления прямого авиасообщения. В субботу власти арабского государства сняли все ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажу билетов на рейсы в Дубай с июня. По данным АТОР, после начала конфликта на Ближнем Востоке россияне отменили почти 40% поездок в регион. На этом фоне правительство разрешило туроператорам использовать бюджетные средства для возмещения ущерба клиентам. Однако многие вместо денежных возвратов просят перенести поездки на лето, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян. Это также стимулирует спрос.
3: Для меня стало неожиданностью, что решили пропустить май российские перевозчики, тогда как мы видим, что со стороны Арабских Эмиратов практически полностью восстановили расписание. 3 из 4 авиакомпаний. По заверениям арабских перевозчиков, самолеты летают практически полные, но мы, как туроператоры, лишены возможности продавать турпродукты. Мы можем использовать перевозку только для транзита. МИД России должен снять рекомендацию об угрозе жизни и здоровью. В любом случае, спрос на Эмираты летом, с учетом той цены, которая сейчас транслируют отели, если не будет никаких эскалаций, то спрос будет высокий, потому что пока, судя по всему, российский рынок будет одним из первых, которых откроет для себя вновь Арабские Эмираты и, в принципе, весь Ближний Восток, а значит, мы получим преференцию низкого спроса и, соответственно, предложение для нас будет крайне выгодным.
4: То есть опасений у туристов уже почти не осталось, готовы лететь?
3: Сейчас ситуация, как мы видим из сообщений самих Арабских Эмиратов, из тех, кто туда вернулся, абсолютно спокойно. В последнее время учтили спрос со стороны турагентов. Клиенты к ним приходят, говорят, ну мы-то видим, ситуация стабилизировалась, самолеты вроде летают. Для большинства туристов именно решения Минтранс или Росавиации являются более знаковыми и ключевыми, чем решение нашего регулятора Минэкономразвития. Но оно невозможно без снятия своей рекомендации МИД. Было ощущение, что, скорее всего, после майских праздников, после уже 9-го. Но я бы рассчитывал, что все-таки полноценное восстановление с июня. Спрос есть, особенно у тех, кто попал в выплаты из фондов персональной ответственности, потому что у них альтернатива либо ждать выплат до 70 месяцев, или все-таки попросить воспользоваться поездкой в те самые же Эмираты, раз там все стабилизировалось.
2: Туроператорам пока нельзя реализовывать пакетные предложения в Арабские Эмираты, однако они могут помочь с покупкой авиабилетов и бронью отеля по отдельности. Варианты размещения сейчас можно найти с большой скидкой, отмечает начальник отдела продаж туристической компании «Солис» Ирина Мануильская.
5: Некоторые туристы с опасением отнеслись. Как же так, вроде бы национальный перевозчик объявил, что мы возобновляем рейсы. Но рейсы пока в сетке стоят только с июня. А июнь – это уже очень жарко. Арабские Эмираты всегда были очень популярны из-за того, что достаточно близко лететь. Большое разнообразие вариантов отдыха, начиная от шопинга и заканчивая пляжем. И, конечно, то, что они были выключены на какое-то время, многим людям было неприятно. Многие бы очень хотели полететь в Арабские Эмираты. Но в связи с тем, что сейчас у нас грядет лето, большей популярностью будет пользоваться Турция, Греция, где не такая будет сумасшедшая жара. На Арабские Эмираты последний спрос был с учетом майских праздников. Кто-то сейчас еще хочет попробовать улететь на 8, 9, 10. А дальше для Арабских Эмиратов сезон временно закончен. Ну и ожидаем следующую волну уже сентябрь, октябрь, ноябрь.
4: Но могут ли как-то отели, туроператоры альтернативными способами стимулировать спрос?
5: На самом деле Арабские Эмираты сейчас предлагают очень дешевые цены. Многие отели не досчитали привлечь своих туристов. Поэтому количество скидок максимальное, и сами скидки максимальные. И улететь за такие деньги в Арабские Эмираты раньше никогда не было возможно. Видимо, сейчас многие, кто считает деньги и смотрит за интересными предложениями, они, конечно же, обратят внимание на Арабские Эмираты. Но, в принципе, в отеле же есть кондиционер, и даже летом можно отдыхать, быстренько выбегать на пляж или потом ехать в шопинговый центр, тоже, опять же, в кондиционере. Как транзитная точка, и Дубай, и Абу-Даби пользуются огромным спросом. Можно остановиться на 1-2 дня. И это весь мир у нас покрывается. Арабские Эмираты – очень удобный хаб. Сейчас будет еще большее количество и комбинаций, и стыковок, и стоимость.
2: Минэкономразвитие оценило общие потери российских туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке в 7 миллиардов рублей. Однако при восстановлении спроса в регионе летом и осенью глобально число поездок россиян за год снизится лишь на 10%, подсчитали в АТОР. Страны ОПЕК Плюс приняли первое решение после выхода Арабских Эмиратов из Альянса. В воскресенье Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман встретились на онлайн-конференции. Они договорились увеличить предельный уровень нефтедобычи в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Это третье повышение квоты с момента блокировки Армузского пролива. Впрочем, это увеличение не окажет влияния ни на производство сырья, ни на стоимость нефти, считает руководитель управления аналитических исследований «Ави Капитал» Дмитрий Александров.
6: Плановое решение с учетом квот ОАЭ. В принципе, обсуждали это еще до того, как Объединенные Арабские Эмираты приняли решение о выходе из соглашения. Но само по себе такое увеличение на текущую ситуацию на рынке не влияет. Слишком мало, чтобы исправить ситуацию. Если откроется пролив, сами по себе эти объемы тоже мало что дают, потому что в моменте объем предложения будет гораздо более сильно увеличен за счет освобождения тех танкеров, которые там остались. Там, в принципе, на самом деле движение-то есть. Периодически более активное увеличение квот на текущую ситуацию на физическом именно рынке никак не влияет. На фьючерсов тоже.
7: В перспективе как-то могут страны ОПЕК плюс корректировать вот эти решения так, чтобы положительно влиять на ситуацию?
6: Все будет зависеть от того, насколько ОАЭ решат придерживаться тех объемов добычи, которые у них были раньше, приблизительно. Резкое увеличение добычи и экспорта они не планируют. Второе, сохранится ли в целом ОПЕК плюс соглашение, как оно есть, не будет ли попыток выхода других стран-членов, не будет ли сильных нарушений. Может быть, основная интрига вот ближайшей перспективы это не будет ли Саудовская Аравия увеличивать объемы добычи резко, потому что у нее, так же как и у Эмиратов, резервы для быстрого увеличения объемов добычи есть. Не приведет ли это к сильному недовольству других? Вот это действительно может разбалансировать соглашение, цены продавить как минимум на дальнем участке.
2: Объединенные Арабские Эмираты покинули ОПЕК+, и ОПЕК 1 мая после почти 60 лет участия в Альянсе. Тем временем Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов, пишет Bloomberg. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. Премиальные автомобили могут остаться без масла. Перебои с поставками смазочных материалов через Армузский пролив привели к беспрецедентному кризису. По данным Argus Media, цены на них уже выросли в два раза в Северной Европе. Особенно критична нехватка масел третьей и четвертой групп. Они нужны для создания синтетических жидкостей, которые выдерживают экстремальные нагрузки в двигателях суперкаров. В России ожидать повышения цен пока преждевременно, говорит президент группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
8: Я бы не драматизировал, потому что каждая большая компания, в принципе, делает какие-то страховые запасы. Вот у нас страховой запас примерно 60 дней. То есть меньше, чем на 60 дней склады не наполняются. На это время мы цены повышать не планируем, и по всей линейке премиалки, в том числе, цены будут старые. Второй вопрос, что будет дальше, потому что действительно с логистикой не очень хорошо, но не забывайте, нам неожиданно помощь по импорту пришел курс. Это очень плохо для внутреннего производителя, вместе с тем очень хорошо для той темы, о которой мы говорим. Учитывая, что объективно трудности, они носят не надуманный характер, особенно все то, что мы завозили из Эмиратов и вот эти вот территории, направления, конечно, все стало прям не очень замечательно.
9: А есть ли альтернативные варианты для импорта масел, кроме Ближнего Востока?
8: Первая альтернатива, она достаточно простая, понятно, это, безусловно, Китай. Не секрет, что в Китае есть абсолютно все. Тут же вопрос принципиально связан с ценой. Опять же, не стоит излишне драматизировать. За последнее время что-что по линейке масел, в том числе очень неплохие, наши компании, российские, сделали очень большой рывок. Да, у нас немного отстают темы, связанные с присадками, но, в общем-то, основа вся масел, да, она у нас покупается в Российской Федерации во многом. Да, какие-то сверхпремиальные масла для высокооборотистых моторов, тут, да, это отдельная тематика. Это же в любом случае мы говорим о нескольких процентах рынка. Так, в принципе, стандартные, нормальные, премиальные, высокотехнологичные масла пока они есть.
2: По данным Независимой ассоциации производителей смазочных материалов, на регион Персидского залива приходится 20% мировых мощностей по производству масел. В прошлом году это направление обеспечило 3/4 импорта Европы и почти половину поставок в США. Это дело Министерства культуры. Так в Кремле прокомментировали удаление третьего сезона сериала «Метод» из онлайн-кинотеатров.
1: Избранное за неделю.
2: Вопрос Дмитрию Пескову был задан в контексте недавнего призыва президента избегать излишних запретов. Пресс-секретарь главы государства на это отметил, что речь идет о выполнении законов. Политический обозреватель «Коммерсант-ФМ» Дмитрий Дрезе считает, что подобные меры не улучшают настроение в обществе.
10: Роскомнадзор на основании официального заключения Министерства культуры РФ распорядился удалить с онлайн-платформ третий сезон сериала «Метод». Причина – дискредитация традиционных российских духовно-нравственных ценностей и пропаганда их отрицания. Минкульт вынес свой вердикт на основании заявления некого неизвестного гражданина. Тем не менее, после проведения соответствующей проверки, эксперты согласились, да, есть дискредитация. А если так, гражданам страны, что ждут обещанного продолжения, придется посмотреть что-то другое. Согласно сообщениям ряда СМИ, все происходящее стало полной неожиданностью, в том числе и для авторов кинокартины, которые ничего такого и не подозревали. Кто не смотрел или не знает, сериал «Метод» — это триллер о борьбе с маньяками посредством погружения в их образ мыслей. Для этого, естественно, требуется помощь людей, скажем мягко, с темной половиной. Не будем отбирать хлеб у кинокритиков, но по большому счету идея не нова. Вспоминаем бессмертный голливудский шедевр 1991 года под названием «Молчание ягнят». Понятно, что тема непростая и, что называется, на грани. Сейчас время такое, что народное население лучше лишний раз не волновать. Поэтому логично устранить разного рода раздражители. Мало ли что. Возможно, в третьем сезоне «Метода» команда борцов с маньяками несколько переусердствовала, взяла, да и дискредитировала российские традиционные ценности, допустив к тому же еще и пропаганду их отрицания. Хотя очень может быть, мы никогда и не узнаем, что же там такого страшного обнаружил тот самый таинственный гражданин. Дело в другом. По идее, искусство у нас, оно как бы для людей, для народа. Однако по факту получается, что не совсем. Мнение кинолюбителей в итоге никто не спросил. Да что люди? Люди потерпят, не впервой. Деньги, выходят зря потрачены. Актеры играли, режиссеры ставили, сценаристы придумывали. Кто теперь возместит убытки? Нельзя сказать, что в результате всего этого настроение у народа населения РФ серьезно улучшится. Тем более накануне народного же праздника – Дня весны и труда, 1 мая. Всегда казалось, что доверие граждан к власти есть главная ценность. Но, похоже, сейчас тренды меняются. Причем непонятно, в какую сторону. И это самый главный вызов. Наверное. А Дмитрий Дрезе, Коммерсант ФМ.
1: Генеральная линия.
2: Это был комментарий Дмитрия Дрезе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик».
1: Арена с Владимиром Осиповым. Спортивные пенсионеры.
11: Мы часто восхищаемся спортсменами, которые даже в преклонном возрасте участвуют в различных турнирах, причем не только ветеранских. Но профессиональный спорт, где правят большие деньги, беспощаден. Очень часто догма «старикам тут не место» работает. Но не всегда. Есть уникальные случаи, когда возрастные спортсмены на равных сражались с молодежью и выигрывали. Легенда первой формулы середины прошлого века Хуан Мануэль Фанхио побеждал не только на трассе. Возраст он каким-то чудесным образом тоже сумел обойти. Сейчас сложно представить, но последний титул чемпиона мира аргентинец выиграл, когда ему было 46 лет. А всего этих титулов у маэстро, как называли Фанхио, 5. Причем он побеждал с 4 разными командами. Этот рекорд не побит до сих пор. Гонщик завершил карьеру в 1958 году, когда ему было 47. Процент его результативности также не может покориться никому. В 47% гонок, где он участвовал, Хуан Мануэль одерживал победу. Для сравнения, рождения у Михаэля Шумахера эта цифра чуть меньше 30. По-настоящему легендарной для аргентинца стала гонка 57 года. Тогда в Германии он отставал от лидировавших гонщиков Феррари на 48 секунд. По меркам формулы очень много, но случилось невероятное. 46-летний чемпион на Мазератте 10 раз установил рекорд круга и вырвал победу на последних метрах. Исполнять подобное в таком возрасте в первой формуле больше не удавалось никому. И, скорее всего, теперь уже вряд ли удастся.
2: С новостями Юрий Абросимов. Latest news. Коул Аллен, которого обвиняют в покушении на убийство Дональда Трампа, далеко не безумен, ведь у него не было психотического срыва. Об этом заявил генпрокурор округа Колумбия. 31-летний калифорниец работал учителем и разрабатывал компьютерные шутеры. Ранее он не был судим и не попадал в поле зрения полиции. Инцидент случился вечером 25 апреля в гостинице Вашингтона, где проходил ежегодный банкет Ассоциации корреспондентов Белого дома. Возможное сокращение численности военного контингента США в Германии вызывает серьезные опасения у местных властей. Немецкие политики предупреждают, что отъезд американских подразделений может негативно отразиться на стабильности инфраструктуры и экономическом благополучии ряда федеральных земель. Как сообщает издание «Шпигель», масштаб последствий будет существенно превышать официально озвученные цифры. В матче 28-го тура РПЛ, прошедшем в Самаре, Краснодар со счетом 1-0 одержал победу над тольяттинским «Акроном». Благодаря этому успеху Краснодар возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 63 очка. Команда Мурада Мусаева теперь опережает идущий на втором месте «Зенит» на одно очко за два тура до окончания первенства. О погоде. В понедельник станет еще теплее, днем до 25 градусов без осадков. В Нью-Йорке впервые протестировали аэротакси на городском маршруте. Из Манхэттена в аэропорт летательный аппарат добирается менее чем за 10 минут. На автомобиле такая дорога обычно занимает около часа. Речь идет об электрическом аппарате компании Joby Aviation. Он рассчитан на 4 пассажиров, почти бесшумен и не производит выбросов. По оценкам, стоимость поездки может составить до $250. Такие полеты – шаг к массовому внедрению новой авиации, отметила президент компании-разработчика Бонни Сими.
12: Заказать полет на аэротакси можно будет прямо в приложениях крупных агрегаторов, почти так же, как обычное такси. Сам аппарат очень тихий. Это подтверждено исследованиями НАСА и полностью электрический, а значит экологичный. Он взлетает вертикально, как вертолет, а затем переходит в горизонтальное положение, как самолет, что позволяет значительно сократить время в пути. Например, дорога из аэропорта в город займет всего несколько минут вместо долгой поездки по пробкам. Сейчас проект находится на финальной стадии сертификации, и Нью-Йорк станет одним из первых городов, где сервис запустят. Здесь люди проводят в пробках более 100 часов в год, и цель – вернуть им это время. При этом аэротакси не будет эксклюзивным. Стоимость поездок планируется на уровне обычного транспорта, поскольку эксплуатация таких аппаратов значительно дешевле, чем вертолетов.
2: Ранее Uber объявил о запуске электрического аэротакси в Дубае до конца года. Летать оно будет между городскими хабами и международным аэропортом. Тем временем в России такие технологии пока только тестируются. Первые полеты с пассажирами могут начаться через 3-4 года, заявлял глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, переход к пассажирским перевозкам возможен только после отработки технологий в грузовом режиме. Для развития аэротакси в России не хватает законодательной базы, отмечает основатель сервиса «Ранави» Андрей Патраков.
13: Аэротакси – это больше устоявшийся термин в СМИ в основном, который означает вот эти вот инновационные электрические самолеты вертикального взлета и посадки. Но если брать именно юридически, то разница заключается только в том, что какие-то аппараты сертифицированы для полетов над городом, а какие-то нет. И если брать конкретно там Robinson 44, вертолет такой легкий, он вмещает 4 человека, вроде как, пожалуйста, но вертолет, он однодвигательный, и вот для полетов над городом он не подходит, потому что по требованию безопасности в случае отказа одного двигателя должен быть резерв какой-то. И вот такие вертолеты над городом не летают даже в Нью-Йорке. Там летают дорогие Bell, там двухдвигательных и так далее. Вот в этом принципиальная разница. Но если мы говорим про какие-то загородные полеты, то, пожалуйста, вот на этих Робинсонах тоже есть перевозки, еще раз, где законодательство это позволяет.
2: Проблемы регулирования – не единственное препятствие для развития аэротакси, считает технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев. По его словам, интегрировать такой вид транспорта в воздушный трафик будет крайне сложно.
14: Аэротакси достаточно давно развивается. Это такая мечта крупных мегаполисов — избавиться от пробок. Вокруг той же самой Москвы достаточно много аэропортов. Это крупный узел авиаперевозок. И совместить вот эту малую авиацию с большой достаточно тяжело, потому что на каждый взлет, посадку требуется разрешение центрального диспетчерского пункта. И это сделать непросто. Думаю, что не скоро мы увидим массовое применение подобного рода техники именно в качестве такси, в качестве каких-то демонстрационных полетов, в качестве экскурсионных каких-то вполне себе возможно. Это будет оправдано, это экономически достаточно недорого, я думаю, будет стоить. Но вот массового применения в ближайшее время мы не получим.
2: В сентябре прошлого года в Минтрансе заявили, что допускают появление аэротакси в некоторых городах России в течение 10 лет при успешной сертификации и создании необходимой инфраструктуры. Появление полностью беспилотных пассажирских летательных аппаратов – более далекая перспектива, уточнили в ведомстве. В Москве и Подмосковье могут запретить добывать криптовалюты. Правительственная комиссия рассмотрит этот вопрос 18 мая, рассказал журналистам замглавы Минэнерго Петр Конюшенко. По его словам, инициативы исходят от властей самих субъектов.
1: Избранное за неделю.
2: Запрет на майнинг действует уже в 13 регионах России. Причина – дефицит мощностей. Так, например, в Иркутской области сообщили, что ограничения на добычу криптовалют помогли разгрузить энергосистему. Впрочем, в столичном регионе мощности более чем достаточно, говорит основатель компании «Асгард Майнинг» Роман Малышев.
15: Была информация, что в московском регионе сосредоточено порядка 1 гигаватта мощности, но это оценка сильно преувеличена. По оценкам в общем майнинге у нас было порядка 2,7 гигаватт всего в России. Эти мощности, которые используются под майнинг, конечно же, находятся в правовом поле, платят налоги. В Москве, в Московской области на текущий момент, как мне известно, нету прям такого огромного дефицита мощностей, которые были бы задействованы. Например, я знаю много объектов, которые мощности выданы под дата-центры и которые до сих пор не используются. Связано это с тем, что высокая ключевая ставка, отсутствие финансирования в том числе, запрет может только негативно сказаться на экономике.
16: И что теперь делать бизнесменам, которые занимались майнингом, буквально в промышленных масштабах? Насколько сложно будет переехать в другой регион, может быть, в соседнюю область?
15: Процесс переезда, во-первых, трудоемкий, а еще и довольно-таки высокостоящий. Например, перевести один контейнер размером 1 мегаватт. Давайте рассмотрим просто даже переезд в соседнюю область. Это не менее 200 тысяч, и просто за логистические затраты.
2: По данным Минэнерго, сейчас в Москве работает 46 дата-центров, в области 19. Общая мощность объектов более 700 мегаватт. В случае введения запрета в столице пострадают в основном так называемые домашние майнеры, считает руководитель практики цифрового права юридической фирмы «Лидингс» Дмитрий Кириллов.
17: Если такое решение будет принято в отношении Москвы и Московской области, это довольно чувствительные и печальные события, потому что, по сути, люди будут лишены источника дохода в этой ситуации. В первую очередь, если мы говорим про Москву и область, это ударит по домашним майнерам. Промышленный майнинг развит все-таки в других регионах в большей степени. В Сибири, на Дальнем Востоке, например, единственное исключение, которое закон устанавливает, это майнинг на частной генерации. Вряд ли можно представить, что кто-то будет ставить у себя во дворе какой-то электрогенератор, например.
7: А если такие ограничения все-таки появятся, то что делать майнерам, куда переносить оборудование и что им будет грозить за нарушение?
17: Скорее всего, люди просто потеряют возможность майнить в нашем регионе. Если не хотят продолжать это делать, то им придется просто свои асики переносить куда-то в те регионы, где майнинг разрешен, договариваться с майнинговыми фермами. Прорабатывается ответственность и административная, и уголовная за незаконный майнинг. Эти законопроекты, они, в принципе, уже рассматриваются в Государственной Думе. Они пока недалеко продвинулись. Я бы этот риск со счетов не снимал, если эти законопроекты примут теми же средствами, которыми сейчас выявляется черный майнинг, ими будет выявляться белый майнинг, который в одночасье станет черным. Люди не могут быть оштрафованы в рамках кодекса об административных правонарушениях, либо, не дай бог, если в уголовный кодекс будут принесены правки, то и привлечены к уголовной ответственности.
2: По данным Федеральной налоговой службы, сейчас в реестр майнеров входят более 500 предпринимателей и около 90 операторов инфраструктуры. В правительстве неоднократно отмечали, что сама по себе добыча криптовалют полезна для экономики, но только в тех регионах, где есть свободные мощности. Новые правила номинации на «Оскар» вызвали споры среди кинематографистов. Самыми обсуждаемыми стали изменения, связанные с искусственным интеллектом. Теперь фильмы, сценарии к которым были созданы с помощью нейросети, не смогут получить статуэтку. Киноакадемия представила и другие нововведения. В частности, актерам разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучший международный фильм» в гонке смогут участвовать не только работы, одобренные национальными комитетами, но также лауреаты престижных фестивалей, например, Каннского или Венецианского. Таким образом, шанс попасть в итоговый список будет у двух проектов из одной страны. Изменения в правилах для «Коммерсант ФМ» прокомментировал режиссер анимационного кино, трижды номинант на «Оскар», член Американской киноакадемии Константин Бранзит. По его словам, премия стала ближе к художнику.
18: Нововведения Академии я только приветствую. Они расширяют возможности актеров, художников, режиссеров. Если человек сделал, условно говоря, 2-3 классных фильма, а актер какой-то сыграл 2 прекрасных роли, почему одна должна приноситься в жертву другой? Также рад, что они категорически запрещают участие и в работах, которые борются за «Оскар». Не думал, что я до этого не могу подать 2 фильма на «Оскар», если они оба прошли квалификацию. Я не чувствовал этих ограничений. Их не было указано в правилах. Это договаривается все с Академии. «Три сестры» подавались в том числе от России. Но они, объявляя номинантов, вообще не объявляют никак ни России, ничего, ни страну. Они объявляют название фильма и режиссера. «Три сестры» — режиссер Константин Бранзит. Что тоже здорово, на самом деле. Они все это нейтрализуют, потому что они этим самым действием подчеркивают, что, ребята, мы тут не про страны, а про конкретного автора и про его кино.
2: Без использования нейросетей фильмы, номинированные на «Оскар», будут проигрывать коротким видео из интернета, а искусственный интеллект не способен устранить автора. Так считает продюсер, режиссер сериалов «Вампиры средней полосы» и «Последний богатырь наследия» Антон Маслов.
19: Посмотрим. Главное, чтобы «Оскар» не потерял какую-то свою силу. Я думаю, что это потуги умирающего прошлого ведет только к тому, что кинематографисты начнут отставать от ребят, которые делают рилсы в соцсетях. В любом случае останутся редакторы, и те, кто будет вкладывать деньги, должны будут иметь ответственного человека, который принял решение, какую историю отправить, собственно, в тираж, показать людям. Ты, как режиссер, когда сидишь один, принимаешь решение по тому, как это должно быть, это одна голова. Как только у тебя появляется художник с большим опытом, который прошел очень много проектов, как только у тебя появляется много артистов, которые тоже обладают своим каким-то обаянием, все это, конечно, создает больше ощущения кино, и когда это все превратится в 1-2-5 голов вместо 100, и мы, и зритель, будем чувствовать подвох, все будет становиться проще.
2: К рассмотрению киноакадемиками с этого года будут допускаться только актерские работы, указанные в официальных титрах фильма и исполненные людьми с их согласия. Это должно исключить ситуации, когда образ скончавшегося актера на экране воссоздают с помощью нейросети. Решение связывают с недавним случаем. Авторы фильма «Глубоко как в могиле» сгенерировали цифровую версию Вэла Килмера с разрешения его родственников. Актер получил эту роль несколько лет назад, но не мог сняться из-за рака гортани, а в 25-м году скончался.
1: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем.
20: Французский парламент принял законопроект, призванный облегчить реституцию произведений искусства, разграбленных в колониальную эпоху, выполнив почти 10-летней давности обещание президента Макрона вернуть африканское наследие на континент. Члены парламента согласились с тем, что законопроект является шагом вперед в многолетней болезненной попытке противостоять колониальному прошлому Франции и вернуть культурные ценности, которые были несправедливо и насильственно конфискованы. Ключевой проблемой является то, что в тексте законопроекта, посвященного возвращению краденных произведений искусства колониальной эпохи, не упоминается слово «колониализм». Вместо этого в нем говорится, что произведения искусства, похищенные в период 1815 по 1972 год, подлежат более упрощенной процедуре реституции странам, которые предъявляют официальные требования. Это упущение было охарактеризовано как способ угодить крайне правым, которые, как заявила один из депутатов решительно выступает против любой идеологии раскаяния в отношении роли Франции в тот период. Некоторые утверждают, что законопроект открывает ящик Пандоры. Требования о возвращении произведений искусства рискуют спровоцировать волну реституции и, предположительно, лишить французскую общественность некоторых ценных экспонатов. Так один из депутатов спрашивал, цитата, «Почему бы не Эйфелеву башню? Ведь Алжир утверждает, что она была построена из алжирского железа». Действительно, законопроект не содержит никаких извинений за ошибки, допущенные Францией. Но он надеется исправить их и таким образом протянуть руку примирения бывшим французским колониям, которые продолжают относиться к Франции с подозрением и недоверием. Согласно законопроекту, двум комитетам будет поручено провести экспертизу, и они будут решать, следует ли вернуть произведение искусства, официально запрошенное другой страной, после получения одобрения правительства. В состав комитетов войдут один научный эксперт и представители страны, подавшей запрос, а в другой комитет – сотрудники музеев, правительства и законодательных органов.
1: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6. Радиоканал «Коммерсант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
2: В студии Юрий Абросимов в этом часе. Вступил в силу приказ Минтруда, расширяющий перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Позиции более 360. Какие из них следует отметить особо? Иран передал Вашингтону мирный план. Среди требований – вывести американские войска с Ближнего Востока, снять блокаду и санкции. Отнесутся ли к плану серьезно? Грузия в тренде. Туристы выбирают экскурсии вместо пляжей. Что в приоритете? Власти Арабских Эмиратов сняли ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажу билетов на рейсы в Дубай с июня. Что с ценами? К альтернативной гражданской службе допустили водолазов, настройщиков пианино и эквилибристов. Список профессий, которые могут заменить срочную службу в армии, увеличился почти на 100 позиций. Новый перечень утвердил Минтруд. Кроме этого, часть прежних специальностей разбили на конкретные категории. Из-за этого некоторые пункты расширились в 3 раза. Другие устаревшие профессии вовсе убрали из списка. По закону, альтернативная служба доступна людям, которые из-за веры или убеждений не могут использовать оружие. Вместо армии человек может поработать в гражданской сфере, но обычно срок службы больше, до 21 месяца. О том, как изменился список профессий, в справке «Коммерсант ФМ».
1: Детали.
0: Ключевое изменение – блок медицины. Перечень врачебных специальностей значительно расширен и детализирован. От гастроэнтеролога, гематолога, гериатра, нефролога, онколога и пульмонолога до нейрохирурга, сердечно-сосудистого хирурга, радиотерапевта, трансфузиолога, эндоскописта и врача физической и реабилитационной медицины. Отдельно детализировали скорую помощь. Врач выездной бригады, врач скорой помощи, фельдшер и медсестра по приему вызовов. Блок медсестер тоже стал шире и современнее. Теперь во многих позициях прямо указаны медицинские братья, а также специализации – диетическая, палатная, перевязочная, участковая, по профилактике, функциональной диагностике и общей практике. Второй заметный блок – культура, цирк и сцена. В списке появились воздушные гимнасты, акробаты, артисты балета цирка, артисты мимического ансамбля, жанра эквилибр, ассистенты номера в цирке, режиссер-постановщик, звукорежиссер, звукооператор, художник-конструктор в организациях исполнительных искусств. Третий пласт – цифровые и технические профессии.
7: профессии. Вместо общего программиста появились программисты информационных систем, программист программного обеспечения, системный администратор, системный программист, специалист и инженер по информационной безопасности, техник по защите информации и технический специалист по информационным системам. Добавлены прикладные рабочие позиции. Лесной пожарный, водолаз, настройщик пианино и роялей, реставратор памятников деревянного зодчества, сиделка и помощник по уходу. Удаления выглядят более точечными. Из списка без очевидного преемника ушли, например, пекарь, промысловый охотник, рыбовод и машинист экскаватора.
2: Пройти альтернативную службу можно только в конкретных организациях. Их список закрепляется отдельным документом. Перечень этот, к слову, тоже расширили. Туда добавили около 130 позиций. Сейчас их почти 2000 по всей стране. Впрочем, расширение списка не увеличивает шансы избежать срочной службы, говорит адвокат Александр Передрук.
3: Расширение списка может свидетельствовать, что не хватает трудовых ресурсов организации. Они таким образом пытаются эти ресурсы восполнить. Но статистика показывает сейчас, что рост числа людей, которые проходят эту службу, тоже есть. Но оно составляет все равно не такое большое количество. Порядка там 1000 человек в год проходит альтернативную гражданскую службу. И, внимание, у нас каждый призыв сотни тысяч человек. Поэтому говорить о том, что они могут восполнить 100% потребность трудовую организации, скорее все-таки не приходится объективно.
21: А призывники, которые учились или работали на эти специальности из списка, могут тогда с большей вероятностью попасть на альтернативную службу?
3: Список специальностей или конкретных работодателей на это никак не влияет. В теории, после того, как вынесут положительное решение о замене военной службы на альтернативную гражданскую, потом у него больше будет шансов поступить на работу по специальности. Но при принятии решения на это все-таки не обращает внимания никто. Это может быть, конечно, как дополнительный косвенный аргумент со стороны призывника, но я не думаю, что он будет иметь решающее значение. Все-таки выступают в качестве основания для предоставления права на альтернативную службу убеждения, противоречащие несению военной.
2: С 26 года призыв в армию впервые проводится весь год, а не за два сезонных периода. К концу декабря Минобороны собирается привлечь 261 тысячу срочников. США получили очередное предложение Ирана по мирной сделке, однако Дональд Трамп сомневается, что оно его удовлетворит и не исключает новых атак.
1: Война на Ближнем Востоке.
2: Тегеран передал Вашингтону мирный план из 14 пунктов, сообщает ТАСНИМ. Среди прочего, Иран требует гарантии ненападения, снятия морской блокады, вывода американских войск и разморозки своих активов. Все эти вопросы Исламская Республика ожидает решить за месяц. В предыдущем предложении США звучал двухмесячный срок. В своей соцсети Трамп пообещал почитать новый план, но поделился сомнением, что сочтет документ подходящим, ведь Иран, по его словам, еще не заплатил достаточно высокую цену. Общаясь с журналистами, он не исключил новых ударов по Исламской Республике.
22: Если бы США ушли из Ирана прямо сейчас, им потребовалось бы 20 лет, чтобы все восстановить. Но мы не уходим. Мы планируем сделать так, чтобы никому не пришлось возвращаться через 2 года или 5 лет. Это верно, что примерно 85% возможностей Ирана по производству ракет уничтожено. Но я хочу устранить их полностью, чтобы у них не было отправной точки для наращивания. Не хочу так говорить, но если они будут плохо себя вести, если сделают что-то плохое, новые удары, посмотрим. Знаете, такое вполне может произойти. Блокада Ормузского пролива очень дружелюбная, ее даже никто не оспаривает. У нас сейчас много судов направляется к Техасу и Луизиане. Целые вереницы. Вы видели спутниковые снимки? То есть буквально сотни танкеров стоят в очереди на загрузку. Процесс уже начался. Мы продаем много нефти. Очень много.
2: При этом в пятницу Белый дом от имени Трампа сообщил Конгрессу, что война на Ближнем Востоке завершилась. В письме подчеркивается, что стороны не обстреливали друг друга с 7 апреля. Но это лишь формальность, объясняла политику. В противном случае президенту потребовалось бы разрешение законодателей на продолжение конфликта. Трамп может обойти это условие, начав вторую военную кампанию, говорит востоковед, консультант пир-центра Леонид Цуканов. Однако, по его словам, пространство для компромисса все еще существует.
4: компромиссным потенциальным решением может стать, как предлагает РАН, вынос ядерного трека в отдельное обсуждение и сосредоточение на решении вопросов, связанных с преодолением последствий кризиса, с блокадой Армузского пролива. Иранский вариант, он во многом отвечает интересам США, поскольку ядерная программа и вопрос будущего обогащенного урана, он относится немножко все равно к другой переговорной парадигме. Тем не менее, республиканцы пытаются максимизировать свой успех, создать видимость того, что они диктуют односторонние условия, и это, конечно, отдаляет возможность компромиссного решения.
7: Насколько сейчас реальна угроза возобновления ударов? Трамп накануне журналистам сказал, что этого не исключает. Или это все-таки такой инструмент для торга?
4: Удары полностью исключать нельзя, но у Трампа есть задержка, у него истек 60-дневный период ведения боевых действий без санкций Конгресса. Он ранее направил письмо в Конгресс с сообщением, что боевые действия в отношении Ирана завершены, но это вполне может быть и юридической лазейкой, то есть завершена первая операция, начинается вторая. Но опять же, против нового варианта выступают союзники США на Ближнем Востоке, за исключением разве что Израиля, переговорщики, в частности Пакистан, поэтому пока придерживаются дипломатического трека.
7: Что, наоборот, станет такой точкой невозврата, после которой переговоры, можно сказать, что рухнули окончательно?
4: Либо попытка США выкрасить иранский обогащенный уран, либо попытка высадить контингент. Этот вопрос продолжает вскользь обсуждаться. Пентагон предоставлял варианты возможной наземной операции в конце апреля.
2: Ранее Дональд Трамп пригрозил санкциями всем, кто платит Ирану за проход через Армузский пролив. Эти ограничения уже прописаны в документе Минфина США. По данным Bloomberg, Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. В свою очередь, Ирак начал экспортировать сырье через Сирию. Местное агентство САНА сообщает как минимум о 70 грузовиках сырой нефти, у которой прошли границу. Это первая подобная перевозка за 14 лет, уточняет агентство. Весь зарубежный трафик могут сделать платным. Минцифра снова подтвердила, что разрабатывает механизм оплаты международного мобильного трафика.
1: Избранное за неделю.
2: Но как отделить легальный трансграничный обмен данными от нелегального, по-прежнему не ясно. Подробности у Екатерины Вихаревой.
5: Запросы в Минцифры Ассоциация компаний связи направляет регулярно, но с ответами в ведомстве не торопятся. Во вторник там отреагировали на вопросы, полученные еще в начале апреля, о том, планируется ли вводить лимит в 15 гигабайт на VPN-трафик и для каких сетей эта мера будет применяться. В письме, по сути, пересказ действующего законодательства, но важен последний абзац. В нем вновь подтверждается, что доп. Тарификация международного трафика в разработке. При этом, судя по ответу ведомства, речь все же идет об ограничении всего трансграничного обмена данными, говорит исполнитель. Исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
6: VPN и иностранные ресурсы практически невозможно разделить, поэтому ответ Минцифры можно рассматривать как постановку знака равенства. Если мы дойдем до реализации, расходы абонентов на доступ к иностранным ресурсам может исчисляться тысячами и десятками тысяч рублей. Условно, вы хотели скачать какое-то обновление в App Store при подключении через мобильную сеть и попали на деньги.
5: А для бизнеса в целом такие меры чреваты серьезным повышением цен, добавляет глава Ассоциации отечественных софт Наталья Касперская.
23: Разработчики многие сейчас используют опенсорсные компоненты, это все сплошь за рубеж. И во-вторых, у нас сейчас сказано, что нам надо искусственный интеллект всюду повнедрять, а он у нас сплошь иностранный. Если на международный трафик накладывать еще выплаты, это поднимет общие тарифы по рынку. Если взять ситуацию идеальную, когда нам удастся отрезать себя от международного трафика, это приведет к довольно быстрой деградации как средств разработки, так и всех внутренних систем.
5: Конкретные лимиты и тариф пока не определены. Но в конце марта Forbes писал, что Минцифра просила операторов уже с 1 мая ограничить международный трафик 15 гигабайтами. А за каждый гигабайт свыше брать с абонента плату в 150 рублей. У активных юзеров нейросетей, видео и аудиоплатформ зарубежный трафик легко может достигать 100-150 гигабайт в месяц, отмечают эксперты. И пока речь не идет о заградительных мерах в отношении Wi-Fi и проводного интернета, они могут помочь пользователям сэкономить, считает гендиректор компании TMT Consulting Константин Анкилов.
24: Среднестатистический
8: среднестатистический абонент за месяц потребляет 25-30 гигабайт. Порядка половины международного – это немало. Такой трафик, он будет генерироваться в основном за счет видео. Читать новости – не такой большой объем трафика. Игры побольше, музыка побольше. 15 гигабайт, если задаться целью, конечно, можно выкачать без видео, но это нужно постараться. И что здесь можно делать? Во-первых, минимизировать использование VPN. Во-вторых, там, где возможно, подключаться к Wi-Fi.
5: На прошлой неделе операторы попросили Минцифры отложить введение меры минимум до осени из-за технических сложностей и отсутствия единого подхода к учету трафика. И это помимо вопросов о том, как различить легальный трансграничный обмен данных от нелегального, а также юридических и банально-экономических нюансов, отмечает IT-эксперт Александр Исавнин.
9: Бизнес-модели, даже большой четверки, абсолютно не ложатся на старую телефонную модель платежей, взаиморасчетов и так далее. У нас такое регулирование уже есть. Можно оказывать услуги VPN, мы должны внести в реестр, начать выполнять требования к участникам этого реестра, включая блокировки. Очень надеюсь, что они постараются забыть про это, как страшный сон. Эта история настолько бьет по интернет-провайдерам, по пользователям, по развитию отрасли связи, такое искусственное ограничение, эта мера не будет работать ни в каком виде.
5: Так, по данным СМИ, маркетплейсы, некоторые приложения банков, карты и другие сервисы снова заработали исключенным VPN, в том числе на фоне резкого падения продаж. Так или иначе, по словам собеседников Коммерсант ФМ, тарификация международного трафика лишь одна из мер грядущей масштабной реформы отрасли, которая может оставить некоторые регионы и без интернет-провайдеров. Екатерина Вихрева, Коммерсант ФМ.
2: Через пару минут новости.
1: Деньги и средства. Лаусский кип. Попытки введения разменных монет оказались безуспешными, поскольку стремительно обесценивались из-за инфляции. Денежное обращение в стране обеспечивается исключительно банкнотами. Их печатают в типографиях российского госзнака, при том, что в Лаосе декларируется социалистическое строительство, а у власти осталась Народно-революционная партия. С герба страны в 90-х годах исчезли пятиконечная звезда и серп с молотом. На банкнотах с тех пор изображаются ирригационные системы, сборщицы фруктов и стада буйволов. Крупные номиналы украшают портрет лидера Пхом Вихана, который правил страной 17 лет.
2: С новостями Юрий Абросимов.
1: Latest news.
2: Дональд Трамп намерен придерживаться графика своей международной поездки и посетить Китай 14 мая. Как напомнил глава американского Минфина Скотт Бессент, визит станет первой встречей Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином после переноса первоначальных сроков из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В интервью телеканалу Fox News Бессент ответил на вопрос о возможной задержке поездки в случае, если Штаты все еще будут в состоянии войны с Ираном. Президент Польши начал работу по изменению Конституции страны и созвал совет для ее пересмотра. Совет должен до конца президентского срока Навроцкого, который истекает в 30-м году, представить альтернативный проект. Действующий премьер Польши Дональд Туск раскритиковал инициативу президента, подчеркнув, что перед работой над новой Конституцией нужно начать с соблюдения действующей. На фоне технологических успехов Китая через 30 лет все заговорят по-китайски. Как сказал вице-премьер Италии Маттео Сальвини, Китаю всего за несколько лет удалось построить 48 тысяч километров высокоскоростных железных дорог. Показатели Италии куда скромнее. Сальвини заявил, что в республике работают над тем, чтобы достигнуть показателя в 2000 километров. О погоде. В понедельник станет еще теплее, днем до 25 градусов, без осадков. Россияне стали чаще покупать туры в Грузию. За год спрос вырос у всех участников рынка, а у некоторых в 3 раза. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. В компаниях отмечают, что клиенты в основном выбирают комфортное размещение в отелях категории 4-5 звезд. Интерес к организованному отдыху в Грузии во многом связан с укреплением рубля, которое делает оптимальным соотношение цены и качества. Так считает вице-президент Альянса туристических агентств Александр Макарчан.
10: резкое укрепление рубля. Да, это близкая русскоязычная среда. Грузия имеет общую границу с Россией, то есть можно спокойно попасть на автомобиле. Грузия, у нас резко увеличится география вылетов, да, летает сразу несколько авиакомпаний, и мы видим достаточно недорогой авиабилет, особенно с юга России, там из Нерехвот, из Сочи, да, в принципе, из Москвы билет подешевел после с прошлыми майскими праздниками примерно на 20%, хотя топливо подорожало. Рубль в прошлом году укрепился на 25% к валютам ближнего зарубежья, и в этом году уже на 10%, а цены Грузия в евро подняла всего лишь на 3-4%, а цены в евро на 4-5%. К примеру, российские ательеры, почему у нас не растет Россия так, поднимают цены на фантастические 10-15%, а некоторые даже на 20% по сравнению с прошлым годом. Поэтому мы сейчас видим по России вот маленький рост, а по ближнему зарубежью, включая Грузию, вот такой большой рост.
11: А какие есть сейчас элитные туры в Грузию и сколько они стоят?
12: Грузия, в первую очередь, это винная страна, да, и если брать регион Восточная Грузия, это Кахетия, это туда ближе на границе с Дагестаном, с Азербайджаном, там действительно уникальные места, и есть очень дорогие, ну, по меркам Грузии, 5-звездочные отели, по меркам Грузии, это вот элитные туры, 200-250 долларов в сутки на двоих завтраком. В России так бывает, стоит отель 4 звезды, а в Грузии это роскошные 5 звезд, да, это абсолютно не бьет по кошельку VIP-туриста российского. Поэтому Грузия, когда мы говорим элитные туры в Грузию, надо четко понимать, что это абсолютно разумные деньги.
2: По данным грузинских властей, в прошлом году страну посетили около 1 600 000 российских туристов. Это рекорд. В сравнении с 2024 годом поток путешественников вырос на 13%. Интерес продолжит расти по нескольким причинам, отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
13: Путешествия в Грузию показывают положительную динамику. Этому способствует наличие прямых авиационных перелетов, отсутствие визового режима. И, конечно, все-таки это доступное направление, так как можно выбрать различные бюджеты. По нашим оценкам, этот тренд сохранится, и у Грузии есть еще третьи возможности. Это транзитные авиационные перевозки и путешествия через Грузию в третьи страны, так как полетные программы предлагают интересные возможности и для стыковочных рейсов.
2: В Национальном статуправлении Грузии сообщили, что траты российских туристов с января по март принесли экономике страны почти 125 миллионов долларов. По этому показателю они занимают первое место среди всех приезжающих в республику иностранцев. Билеты на «Гамлета» в МХТ имени Чехова подорожали до 200 000 рублей. Это абсолютный рекорд для драматического театра.
1: Избранное за неделю.
2: Премьера с Юрой Борисовым в роли принца датского состоится 14 мая. Всего запланировано 6 показов. Билеты на них в официальных кассах были выкуплены в первый же час после старта продаж еще в середине марта. Цены тогда начинались от 3000 и доходили максимум до 50. Но теперь перекупщики предлагают их в 4 раза дороже. И у продавцов билетов почти не осталось. В зале на 800 кресел в день премьеры есть 4 десятка свободных мест, рассказал Александр, которому Коммерсант ФМ обратился под видом покупателя.
24: Билетов нет на сайте театра, потому что они есть у нас. Можно будет скорее 15-е рассматривать, потому что на 14-е там выбор уж совсем небольшой. На премьеру первые ряды, они в первую очередь заказывались. Вчера вечером там оставалось 42 билета, но из них, кроме третьего ряда, какие-то иные, я бы приличными местами не мог бы назвать. Боковые места. Продажа-то уже идет больше 2 месяцев, и на 14 число здесь уже остались. Либо самые дорогие, как вот третий ряд, либо самые боковые. Ну, то же самое было ровно год назад на спектакле «Кабала Святош». Один в один. То есть там была тоже такая шумиха. На премьеру были просто баснословные цены. Намного дороже, чем большой театр, например, стоит на Новый год. Сейчас МХАТ вот с такими премьерными спектаклями по стоимости, по уровню спроса, ну, это примерно, да, на уровне каких-то премьер большого театра.
2: Но «Гамлет» в постановке Андрея Гончарова уже третье обращение МХТ к пьесе Шекспира. Первая в начале 20 века была поставлена как мистерия. Вторая в начале 2000-х – история о тотальном одиночестве принца-фаталиста. Новый спектакль, как указано на сайте театра, будет соответствовать нашим дням – спрессованный и наэлектризованный. У его героев нет времени на сомнения и пространные монологи. Но зрителя вряд ли волнуют творческие поиски режиссеров. Большинство придет в зал ради главных звезд Юры Борисова и Анны Чиповской, убеждена театральный критик Марина Тимашева.
14: за последние, я не знаю, 40 лет своей жизни я ни разу не видела того, что считается традиционным Гамлетом. И последний из Гамлетов, который я видела, вышедший в Москве и сейчас переехавший из учебного заведения ГИТИСов в театр «Пространство внутри», это Гамлет Татьяны Тарасовой, и я не ожидаю ничего более резкого и серьезного от какого-либо другого московского театра. Но понятно, что публике нет никакого дела до какого новаторства. Это все прерогатива театральных критиков и такой очень постоянной зрительской аудитории. Публике есть дело до названия. Первое, то есть Гамлет, Шекспир. Второе, это актеры, которые заняты в спектакле. Публика никогда не реагирует на имена режиссеров и, с моей точки зрения, не сильно любят новаторские постановки. Она предпочитает, как всегда это было, хорошее репертуарное название и прекрасного артиста. А в этом спектакле в роли Гертруда занята еще Анна Чиповская, которую публика тоже очень знает. Два очень хороших артиста. Дело в этом.
15: Как вы думаете, вот этот Гамлет, он надолго задержится на сцене или это вот такая короткая, яркая история?
14: Это огромные деньги, которые вложены в постановочные затраты. Это огромный коллектив, который работает на этот спектакль. Конечно, речи нет о том, чтобы этот спектакль дали 3 раза, и он бы сошел со сцены. Это исключено. Репертуарный театр — это театр, в котором спектакли держатся до тех пор, пока они делают сборы, с одной стороны, и до тех пор, пока они получают награды всячески. Естественно, год поиграют, и через год прекрасно можно будет посмотреть этот спектакль.
2: Предыдущая громкая премьера МХТ имени Чехова, спектакль «Кабала Святош», также была мгновенно выкуплена в официальных кассах. Перекупщики продавали билеты за 100 тысяч рублей. Две главные роли у Константина Хабенского и Николая Цискоридзе. Он играет под псевдонимом Максим Николаев. На май и июнь запланированы 4 спектакля. Ни одного билета в кассах театра нет, а у перекупщиков есть от 30 до 170 тысяч рублей. В России появится еще одна игорная зона в республике Алтай. Закон о создании нового кластера подписал президент. В соседнем Алтайском крае уже есть официальная игорная зона. Помимо нее в России действуют еще 3 – в Калининградской области, в Приморском и Краснодарском краях. Также разрабатывается проект с казино в Крыму. Самой популярной игорной зоной остается Красная Поляна. На нее приходится примерно половина всех посетителей казино в стране. В первом квартале текущего года местные заведения приняли 250 000

0: казино и больше ничего. То одно казино работать будет, где бы оно ни было. Вопрос только, ради чего? Большого казино там не будет, это понятно. Налоги, которые получает будет субъект федерации, зависят от ставки налога на единицу игорного оборудования. Будет получать 10-20 миллионов рублей в год. Вот 50. Ради этого стоит делать игорную зону, не знаю. Работать оно будет на тех, кто собственник казино. Будет зарабатывать, если будет, естественно, поток туристов, если там будут местные играть и так далее, с точки зрения туризма. Будет дополнительная, как бы, услуга. Но это не значит, что туда поедут. В Алтае рядом не особо едут. Именно в казино. У нас в казино специально, никто не едет. Едут туда отдыхать. А вот такого туризма у нас, казиношного, как Жанки, особо его нет. Крупного. Надо делать казино там, где у людей есть деньги, где большое количество населения, и где можно открыть не одно казино, а можно открыть 3-4. Тогда будут поступления в бюджет увеличенные 2-3-4 раза. Я понимаю, что в региону это важно. Но почему не выбрать, предположим, Санкт-Петербург, область? Почему не сделать Московскую область? А не то, что будет успешное, а оно будет вообще фантастически успешное.
1: Игорную зону в Республике Алтай планируется открыть рядом с курортом Манжурок. Ежегодно он принимает около 1 000 000 туристов.
2: На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. Страхование в «Формуле-1» – это мир закрытых контрактов. Но известно, что «Макларен Групп» страхует все. От жизни механиков на пит-стопах до перевозок болидов по всему миру. Самих спортсменов страхуют на десятки миллионов долларов. А трассы обязаны иметь полисы до 100 миллионов на случай ущерба зрителям. А вот от аварий автомобили, по всей видимости, не страхуют. Это колоссальный ущерб. Только за сезон 2021 года сын Михаэля Шумахера Мик наломал своих болидов на 4 200 000 долларов. Команда платила за них сама. Стиль с Анной Минаковой.
3: 7 мая в Женевском Палэкспо открывается выставка «Джем Женев». Одна из самых симпатичных ювелирных выставок нашего времени. В этом году она соберет 210 участников. Симпатичная потому, что здесь не выставляются крупные группы и бренды, и, соответственно, они не поглощают все пространство. Поэтому и простому посетителю, и профессионалу там интереснее находиться. Выставка поделена на большие стенды и отдельную зону New Designers and Emerging Talents. И вот к последней у меня, несмотря на всю мою любовь и уважение к основателям Джем Женев, Ронни Тотто и Томасу Ферберу, возникает очень много вопросов. Эти вопросы связаны с тем, что Emerging Talents называют тех, кто на самом деле уже состоявшиеся художники. Тот же бренд Incarnum, заявленный как Emerging Talent, существует с 2015 года. За 11 лет, согласитесь, уже либо надо в профессии состояться, либо пора перестать пытаться быть emerging. Ну, или Ричард Ву. Мировая звезда, обладатель многочисленных премий, представленный в коллекциях крупнейших ювелирных знатоков. Его тоже довольно странно называть начинающим. Он уже давно состоялся и признан мировым ювелирным сообществом. На самом деле, это проблема системная. И не только на Джем Женев. Эти художники оказываются в этих небольших пространствах Emerging Talents зачастую по одной причине. У независимых брендов просто нет условных 50 тысяч евро на большой стенд. И эту проблему, безусловно, нужно как-то решать. В том числе и организаторам выставок. Либо придумывать другое название для этой категории, потому что в нынешнем виде мы, по сути, теряем саму идею Emerging. Новые имена размываются и становятся незаметны. А тем, кто уже себя зарекомендовал, но остается небольшим брендом и не может позволить себе крупный стенд, необходимо предлагать другой формат присутствия. В Бангкоке на одной из ювелирных выставок в зоне молодых дизайнеров и вовсе были 80-летние мастера. У меня нет готового ответа, что с этим делать, но очевидно, что этот вопрос индустрии надо поднимать и решать.
2: Стиль с Анной Минаковой. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
1: В студии Юрий Абросимов в этом часе. Бум туристического спроса на Арабские Эмираты, сказалось прямое авиасообщение. Насколько доступны вояжи? 7 стран ОПЕК плюс увеличат квоты по добыче нефти. Это следует из опубликованного коммюнике. Как изменится рынок? Тест аэротакси на городском маршруте. Акция прошла в Нью-Йорке. С каким результатом? Минтруд опубликовал обновленный перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы. Он уже вступил в силу. Что стало известно?

0: Туроператоры зафиксировали бум спроса на Арабские Эмираты. Это произошло на фоне возобновления прямого авиасообщения. В субботу власти арабского государства сняли все ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажу билетов на рейсы в Дубай с июня. По данным АТОР, после начала конфликта на Ближнем Востоке россияне отменили почти 40% поездок в регион. На этом фоне правительство разрешило туроператорам использовать бюджетные средства для возмещения ущерба клиентам. Однако многие вместо денежных возвратов просят перенести поездки на лето, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян. Это также стимулирует спрос.
1: Для меня стало неожиданностью, что решили пропустить май российские перевозчики, тогда как мы видим, что со стороны Арабских Эмиратов практически полностью восстановили расписание. 3 из 4 авиакомпаний, по заверениям арабских перевозчиков, самолеты летают практически полные, но мы, как туроператоры, лишены возможности продавать турпродукты. Мы можем использовать перевозку только для транзита. МИД России должен снять рекомендацию об угрозе жизни и здоровью. В любом случае, спрос на Эмираты летом, с учетом той цены, которая сейчас транслируют отели, если не будет никаких эскалаций, то спрос будет высокий, потому что пока, судя по всему, российский рынок будет одним из первых, которых откроет для себя вновь Арабские Эмираты и, в принципе, весь Ближний Восток, а значит, мы получим преференцию низкого спроса и, соответственно, предложение для нас будет крайне выгодным.
2: То есть опасений у туристов уже почти не осталось, готовы лететь?
1: Сейчас ситуация, как мы видим из сообщений самих Арабских Эмиратов, из тех, кто туда вернулся, абсолютно спокойно. В последнее время учтили спрос со стороны турагентов. Клиенты к ним приходят, говорят, ну мы-то видим, ситуация стабилизировалась, самолеты вроде летают. Для большинства туристов именно решения Минтранс или Росавиации являются более знаковыми и ключевыми, чем решение нашего регулятора Минэкономразвития. Но оно невозможно без снятия своей рекомендации МИД. Было ощущение, что, скорее всего, после майских праздников, после уже 9-го. Но я бы рассчитывал, что все-таки полноценное восстановление с июня. Спрос есть, особенно у тех, кто попал в выплаты из фондов персональной ответственности, потому что у них альтернатива либо ждать выплату до 70 месяцев, или все-таки попросить воспользоваться поездкой в те самые же Эмираты, раз там все стабилизировалось.
0: Туроператорам пока нельзя реализовывать пакетные предложения в Арабские Эмираты, однако они могут помочь с покупкой авиабилетов и бронью отеля по отдельности. Варианты размещения сейчас можно найти с большой скидкой, отмечает начальник отдела продаж туристической компании «Солис» Ирина Мануильская.
3: Некоторые туристы с опасением отнеслись. Как же так, вроде бы национальный перевозчик объявил, что мы возобновляем рейсы, но рейсы пока в сетке стоят только с июня. А июнь – это уже очень жарко. Арабские Эмираты всегда были очень популярны из-за того, что достаточно близко лететь, большое разнообразие вариантов отдыха, начиная от шопинга и заканчивая пляжем. И, конечно, то, что они были выключены на какое-то время, многим людям было неприятно. Многие бы очень хотели полететь в Арабские Эмираты. Но в связи с тем, что сейчас у нас грядет лето, большей популярностью будет пользоваться Турция, Греция, где не такая будет сумасшедшая жара, на Арабские Эмираты. Последний спрос был с учетом майских праздников. Кто-то сейчас еще хочет попробовать улететь на 8, 9, 10. А дальше для Арабских Эмиратов сезон временно закончен. Ну и ожидаем следующую волну уже сентябрь, октябрь, ноябрь.
2: Но могут ли как-то отели, туроператоры альтернативными способами стимулировать спрос?
3: На самом деле Арабские Эмираты сейчас предлагают очень дешевую цену. Многие отели не досчитывают своих туристов, поэтому количество скидок максимальное, и сами скидки максимальные, и улететь за такие деньги в Арабские Эмираты раньше никогда не было возможно. Видимо, сейчас многие, кто считает деньги и смотрит за интересными предложениями, они, конечно же, обратят внимание на Арабские Эмираты. Но, в принципе, в отеле же есть кондиционер, и даже летом можно отдыхать, быстренько выбегать на пляж или потом ехать в шопинговый центр тоже, опять же, в кондиционере. Как транзитная точка и Дубай, и Абу-Даби пользуются огромным спросом, можно остановиться на 1-2 дня. И это весь мир у нас покрывается. Арабские Эмираты очень удобный хаб. Сейчас будет еще большее количество комбинаций, стыковок и стоимость.
0: Минэкономразвития оценило общие потери российских туроператоров из-за конфликта на Ближнем Востоке в 7 миллиардов рублей. Однако при восстановлении спроса в регионе летом и осенью глобально число поездок россиян за год снизится лишь на 10%, подсчитали в АТОР. Страны ОПЕК плюс приняли первое решение после выхода Арабских Эмиратов из Альянса. В воскресенье Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман встретились на онлайн-конференции. Они договорились увеличить предельный уровень нефтедобычи в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Это третье повышение квоты с момента блокировки Армузского пролива. Впрочем, это увеличение не окажет влияния ни на производство сырья, ни на стоимость нефти, считает руководитель Управления аналитических исследований АВИ «Капитал» Дмитрий Александров.
4: Плановое решение с учетом квот ОАЭ. В принципе, обсуждали это еще до того, как Объединенные Арабские Эмираты приняли решение о выходе из соглашения. Но само по себе такое увеличение на текущую ситуацию на рынке не влияет. Слишком мало, чтобы исправить ситуацию. Если откроется пролив, сами по себе эти объемы тоже мало что дают, потому что в моменте объем предложения будет гораздо более сильно увеличен за счет освобождения тех танкеров, которые там остались. Там, в принципе, на самом деле движение-то есть. Периодически более активное увеличение квот на текущую ситуацию на физическом именно рынке никак не влияет. На фьючерсах тоже.
5: В перспективе как-то могут страны ОПЕК плюс корректировать вот эти решения так, чтобы положительно влиять на ситуацию?
4: Все будет зависеть от того, насколько ОАЭ решат придерживаться тех объемов добычи, которые у них были раньше, приблизительно. Резкое увеличение добычи и экспорта они не планируют. Второе, сохранится ли в целом ОПЕК плюс соглашение, как оно есть, не будет ли попыток выхода других стран-членов, не будет ли сильных нарушений. Может быть, основная интрига вот ближайшей перспективы это не будет ли Саудовская Аравия увеличивать объемы добычи резко, потому что у нее, так же как и у Эмиратов, резервы для быстрого увеличения объемов добычи есть. Не приведет ли это к сильному недовольству других? Вот это действительно может разбалансировать соглашение, цены продавить как минимум на дальнем участке.
0: Объединенные Арабские Эмираты покинули ОПЕК+, и ОПЕК 1 мая после почти 60 лет участия в Альянсе. Тем временем Иран начал сокращать производство нефти из-за блокировки портов, пишет Bloomberg. Собеседники агентства отмечают, что республика может законсервировать до 30% скважин без долговременного ущерба. Премиальные автомобили могут остаться без масла. Перебои с поставками смазочных материалов через Армузский пролив привели к беспрецедентному кризису. По данным Argus Media, цены на них уже выросли в два раза в Северной Европе. Особенно критична нехватка масел третьей и четвертой групп. Они нужны для создания синтетических жидкостей, которые выдерживают экстремальные нагрузки в двигателях суперкаров. В России ожидать повышения цен пока преждевременно, говорит президент группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов.
6: Я бы не драматизировал, потому что каждая большая компания, в принципе, делает какие-то страховые запасы. Вот у нас страховой запас примерно 60 дней. То есть меньше, чем на 60 дней склады не наполняются. На это время мы цены повышать не планируем, и по всей линейке премиалки, в том числе, цены будут старые. Второй вопрос, что будет дальше, потому что действительно с логистикой не очень хорошо, но не забывайте, нам неожиданно помощь по импорту пришел курс. Это очень плохо для внутреннего производителя. Вместе с тем, очень хорошо для той темы, о которой мы говорим. Учитывая, что объективно трудности они носят, ну, не надуманный характер, особенно все то, что мы завозили из Эмиратов и вот эти вот территории направления, конечно, все стало прям не очень замечательно.
7: А есть ли альтернативные варианты для импорта масел, кроме Ближнего Востока?
6: Первая альтернатива, она достаточно простая, понятно, это, безусловно, Китай. Не секрет, что в Китае есть абсолютно все. Тут же вопрос принципиально связан с ценой. Опять же, не стоит излишне драматизировать. За последнее время что-что по линейке масел, в том числе очень неплохие, наши компании российские сделали очень большой рывок. Да, у нас немного отстают темы, связанные с присадками, но, в общем-то, основа вся масел, да, она у нас покупается в Российской Федерации во многом. Да, какие-то сверх там премиальные масла для высокооборотистых моторов, тут, да, это отдельная тематика. Это же в любом случае мы говорим о нескольких процентах рынка. Так, в принципе, стандартные, нормальные, премиальные, высокотехнологичные масла пока они есть.
0: По данным Независимой ассоциации производителей смазочных материалов, на регион Персидского залива приходится 20% мировых мощностей по производству масел. В прошлом году это направление обеспечило 3/4 импорта Европы и почти половину поставок в США. Это дело Министерства культуры. Так в Кремле прокомментировали удаление третьего сезона сериала «Метод» из онлайн-кинотеатров.
8: Избранное за неделю.
0: Вопрос Дмитрию Пескову был задан в контексте недавнего призыва президента избегать излишних запретов. Пресс-секретарь главы государства на это отметил, что речь идет о выполнении законов. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» Дмитрий Дрезе считает, что подобные меры не улучшают настроение в обществе.
9: Роскомнадзор на основании официального заключения Министерства культуры РФ распорядился удалить с онлайн-платформ третий сезон сериала «Метод». Причина – дискредитация традиционных российских духовно-нравственных ценностей и пропаганда их отрицания. Минкульт вынес свой вердикт на основании заявления некого неизвестного гражданина. Тем не менее, после проведения соответствующей проверки, эксперты согласились, да, есть дискредитация. А если так, гражданам страны, что ждут обещанного продолжения, придется посмотреть что-то другое. Согласно сообщениям ряда СМИ, все происходящее стало полной неожиданностью, в том числе и для авторов кинокартины, которые ничего такого и не подозревали. Кто не смотрел или не знает, сериал «Метод» — это триллер о борьбе с маньяками посредством погружения в их образ мыслей. Для этого, естественно, требуется помощь людей, скажем мягко, с темной половиной. Не будем отбирать хлеб у кинокритиков, но по большому счету идея не нова. Вспоминаем бессмертный голливудский шедевр 1991 года под названием «Молчание ягнят». Понятно, что тема непростая и, что называется, на грани. Сейчас время такое, что народонаселение лучше лишний раз не волновать. Поэтому логично устранить разного рода раздражители, мало ли что. Возможно, в третьем сезоне «Метода» команда борцов с маньяками несколько переусердствовала, взяла, да и дискредитировала российские традиционные ценности, допустив к тому же еще и пропаганду их отрицания. Хотя очень может быть, мы никогда и не узнаем, что же там такого страшного обнаружил тот самый таинственный гражданин. Дело в другом. По идее, искусство у нас, оно как бы для людей, для народа. Однако по факту получается, что не совсем. Мнение кинолюбителей в итоге никто не спросил. Да что люди? Люди потерпят, не впервой. Деньги, выходят зря потрачены. Актеры играли, режиссеры ставили, сценаристы придумывали. Кто теперь возместит убытки? Нельзя сказать, что в результате всего этого настроение у народа населения РФ серьезно улучшится. Тем более накануне народного же праздника – Дня весны и труда, 1 мая. Всегда казалось, что доверие граждан к власти есть главная ценность. Но, похоже, сейчас тренды меняются. Причем непонятно, в какую сторону. И это самый главный вызов. Наверное. А Дмитрий Дрезе, Коммерсант ФМ.
8: Генеральная линия.
0: Это был комментарий Дмитрия Дрезе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик».
8: Совет на миллиард. Избегайте модных компаний в модных отраслях. Вложения в отличные компании спокойных и нерастущих отраслей неизменно приносят превосходный доход. Питер Линч, американский финансист. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Они готовы на все ради победы. Подменить анализы, инсценировать ДТП и даже переписать собственный генетический код. Добро пожаловать в закулисье, где правила пишутся не на стадионах. О, спорт. Ты – боль.
10: Голы, очки, секунды. Как рождаются легенды и почему рушатся карьеры.
8: Мир высоких достижений и низких поступков. Обратная сторона большого спорта. В программе «Арена» с Владимиром Осиповым. Всю неделю на «Коммерсант ФМ».
0: С новостями Юрий Абросимов.
11: Latest news.
0: Коул Аллен, которого обвиняют в покушении на убийство Дональда Трампа, далеко не безумен, ведь у него не было психотического срыва. Об этом заявил генпрокурор округа Колумбия. 31-летний калифорниец работал учителем и разрабатывал компьютерные шутеры. Ранее он не был судим и не попадал в поле зрения полиции. Инцидент случился вечером 25 апреля в гостинице Вашингтона, где проходил ежегодный банкет Ассоциации корреспондентов Белого дома. Возможное сокращение численности военного контингента США в Германии вызывает серьезные опасения у местных властей. Немецкие политики предупреждают, что отъезд американских подразделений может негативно отразиться на стабильности инфраструктуры и экономическом благополучии ряда федеральных земель. Как сообщает издание «Шпигель», масштаб последствий будет существенно превышать официально озвученные цифры. В матче 28-го тура РПЛ, прошедшем в Самаре, Краснодар со счетом 1-0 одержал победу над тольяттинским «Акроном». Благодаря этому успеху Краснодар возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 63 очка. Команда Мурада Мусаева теперь опережает идущий на втором месте «Зенит» на 1 очко за 2 тура до окончания первенства. О погоде. Понедельник станет еще теплее, днем до 25 градусов без осадков. В Нью-Йорке впервые протестировали аэротакси на городском маршруте. Из Манхэттена в аэропорт летательный аппарат добирается менее чем за 10 минут. На автомобиле такая дорога обычно занимает около часа. Речь идет об электрическом аппарате компании Joby Aviation. Он рассчитан на 4 пассажиров, почти бесшумен и не производит выбросов. По оценкам, стоимость поездки может составить до $250. Такие полеты – шаг к массовому внедрению новой авиации, отметила президент компании-разработчика Бонни Сими.
12: Заказать полет на аэротакси можно будет прямо в приложениях крупных агрегаторов. Почти так же, как обычное такси. Сам аппарат очень тихий. Это подтверждено исследованиями НАСА и полностью электрический, а значит экологичный. Он взлетает вертикально, как вертолет, а затем переходит в горизонтальное положение, как самолет, что позволяет значительно сократить время в пути. Например, дорога из аэропорта в город займет всего несколько минут вместо долгой поездки по пробкам. Сейчас проект находится на финальной стадии сертификации, и Нью-Йорк станет одним из первых городов, где сервис запустят. Здесь люди проводят в пробках более 100 часов в год, и цель – вернуть им это время. При этом аэротакси не будет эксклюзивным. Стоимость поездок планируется на уровне обычного транспорта, поскольку эксплуатация таких аппаратов значительно дешевле, чем вертолетов.
0: Ранее Uber объявил о запуске электрического аэротакси в Дубае до конца года. Летать оно будет между городскими хабами и международным аэропортом. Тем временем в России такие технологии пока только тестируются. Первые полеты с пассажирами могут начаться через 3-4 года, заявлял глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, переход к пассажирским перевозкам возможен только после отработки технологий в грузовом режиме. Для развития аэротакси в России не хватает законодательной базы, отмечает основатель сервиса «Ранави» Андрей Патраков.
13: Аэротакси – это больше устоявшийся термин в СМИ в основном, который означает вот эти вот инновационные электрические самолеты вертикального взлета и посадки. Но если брать именно юридический, то разница заключается только в том, что какие-то аппараты сертифицированы для полетов над городом, а какие-то нет. И если брать конкретно там Robinson 44, вертолет такой легкий, он вмещает 4 человека, вроде как, пожалуйста, но вертолет, он однодвигательный, и вот для полетов над городом он не подходит, потому что требования безопасности в случае отказа одного двигателя должен быть резерв какой-то. И вот такие вертолеты над городом не летают даже в Нью-Йорке. Там летают дорогие Bell, там двухдвигательных и так далее. Вот в этом принципиальная разница. Но если мы говорим про какие-то загородные полеты, то, пожалуйста, вот на этих Робинсонах тоже есть перевозки, еще раз, где законодательство это позволяет.
0: Проблемы регулирования – не единственное препятствие для развития аэротакси, считает технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев. По его словам, интегрировать такой вид транспорта в воздушный трафик будет крайне сложно.
14: Аэротакси достаточно давно развивается. Это такая мечта крупных мегаполисов избавиться от пробок. Вокруг той же самой Москвы достаточно много аэропортов. Это крупный узел авиаперевозок. И совместить вот эту малую авиацию с большой достаточно тяжело, потому что на каждый взлет-посадку требуется разрешение центрального диспетчерского пункта. И это сделать непросто. Думаю, что не скоро мы увидим массовое применение подобного рода техники именно в качестве такси, в качестве каких-то демонстрационных полетов, в качестве экскурсионных каких-то вполне себе возможно, это будет оправдано, это экономически достаточно недорого, я думаю, будет стоить, но вот массового применения в ближайшее время мы не получим.
0: В сентябре прошлого года в Минтрансе заявили, что допускают появление аэротакси в некоторых городах России в течение 10 лет при успешной сертификации и создании необходимой инфраструктуры. Появление полностью беспилотных пассажирских летательных аппаратов – более далекая перспектива, уточнили в ведомстве. Подмосковье и Подмосковье могут запретить добывать криптовалюты. Правительственная комиссия рассмотрит этот вопрос 18 мая, рассказал журналистам замглавы Минэнерго Петр Конюшенко. По его словам, инициативы исходят от властей самих субъектов.
8: Избранное за неделю.
0: Запрет на майнинг действует уже в 13 регионах России. Причина – дефицит мощностей. Так, например, в Иркутской области сообщили, что ограничения на добычу криптовалют помогли разгрузить энергосистему. Впрочем, в столичном регионе мощности более чем достаточно, говорит основатель компании «Асгард Майнинг» Роман Малышев.
15: Была информация, что в московском регионе сосредоточено порядка 1 гигаватта мощности, но это оценка сильно преувеличена. По оценкам в общем майнинге у нас было порядка 2,7 гигаватт всего в России. Эти мощности, которые используются под майнинг, конечно же, находятся в правовом поле, платят налоги. В Москве, в Московской области на текущий момент, как мне известно, нету прям такого огромного дефицита мощностей, которые были бы задействованы. Например, я знаю много объектов, которые мощности выданы под дата-центры и которые до сих пор не используются. Связано это с тем, что высокая ключевая ставка, отсутствие финансирования в том числе, запрет может только негативно сказаться на экономике.
16: И что теперь делать бизнесменам, которые занимались майнингом, буквально в промышленных масштабах? Насколько сложно будет переехать в другой регион, может быть, в соседнюю область?
15: Процесс переезда, во-первых, трудоемкий, а еще и довольно-таки высокостоящий. Например, перевести один контейнер размером 1 мегаватт. Давайте рассмотрим просто даже переезд в соседнюю область. Это не менее 200 тысяч, просто за логистические затраты.
0: По данным Минэнерго, сейчас в Москве работает 46 дата-центров, в области 19. Общая мощность объектов более 700 мегаватт. В случае введения запрета в столице пострадают в основном так называемые домашние майнеры, считает руководитель практики цифрового права юридической фирмы «Лидингс» Дмитрий Кириллов.
17: Если такое решение будет принято в отношении Москвы и Московской области, это довольно чувствительные и печальные события, потому что, по сути, люди будут лишены источника дохода в этой ситуации. В первую очередь, если мы говорим про Москву и область, это ударит по домашним майнерам. Промышленный майнинг развит все-таки в других регионах в большей степени. В Сибири, на Дальнем Востоке, например, единственное исключение, которое закон устанавливает, это майнинг на частной генерации. Вряд ли можно представить, что кто-то будет ставить у себя во дворе какой-то электрогенератор, например.
5: А если такие ограничения все-таки появятся, то что делать майнерам, куда переносить оборудование и что им будет грозить за нарушение?
17: Скорее всего, люди просто потеряют возможность майнить в нашем регионе. Если не хотят продолжать это делать, то им придется просто свои асики переносить куда-то в те регионы, где майнинг разрешен, договариваться с майнинговыми фермами. Прорабатывается ответственность и административная, и уголовная за незаконный майнинг. Эти законопроекты, они, в принципе, уже рассматривают в Государственной Думе, они пока недалеко продвинулись, я бы этот риск со счетов не снимал. Если эти законопроекты примут теми же средствами, которыми сейчас выявляется черный майнинг, ими будет выявляться белый майнинг, который в одночасье станет черным. Люди не могут быть оштрафованы в рамках Кодекса об административных правонарушениях, либо, не дай бог, если в Уголовный кодекс будут внесены правки, то и привлечены к уголовной ответственности.
0: По данным Федеральной налоговой службы, сейчас в реестр майнеров входят более 500 предпринимателей и около 90 операторов инфраструктуры. В правительстве неоднократно отмечали, что сама по себе добыча криптовалют полезна для экономики, но только в тех регионах, где есть свободные мощности. Новые правила номинации на «Оскар» вызвали споры среди кинематографистов. Самыми обсуждаемыми стали изменения, связанные с искусственным интеллектом. Теперь фильмы, сценарии к которым были созданы с помощью нейросети, не смогут получить статуэтку. Киноакадемия представила и другие нововведения. В частности, актерам разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучший международный фильм» в гонке смогут участвовать не только работы, одобренные национальными комитетами, но также лауреаты престижных фестивалей, например, Каннского или Венецианского. Таким образом, шанс попасть в итоговый список будет у двух проектов из одной страны. Изменения в правилах для «Коммерсант ФМ» прокомментировал режиссер анимационного кино, трижды номинант на «Оскар», член Американской киноакадемии Константин Бранзит. По его словам, премия стала ближе к художнику.
18: нововведения Академии я только приветствую. Они расширяют возможности актеров, художников, режиссеров. Если человек сделал, условно говоря, 2-3 классных фильма, а актер какой-то сыграл 2 прекрасных роли, почему одна должна приноситься в жертву другой? Также рад, что они категорически запрещают участие и в работах, которые борются за Оскар. Не думал, что я до этого не могу подать 2 фильма на Оскар, если они оба прошли квалификацию. Я не чувствовал этих ограничений. Их не было указано в правилах. Это договаривается все с Академией. 3 сестры подавались в том числе от России. Но они, объявляя номинантов, вообще не объявляют никак ни России, ничего, ни страну. Они объявляют название фильма и режиссера. 3 сестры, режиссер Константин Бранзит. Что тоже здорово, на самом деле. Они все это нейтрализуют, потому что они этим самым действием подчеркивают, что, ребята, мы тут не про страны, а про конкретного автора и про его кино.
0: Без использования нейросетей фильмы, номинированные на «Оскар», будут проигрывать коротким видео из интернета, а искусственный интеллект не способен устранить автора. Так считает продюсер, режиссер сериалов «Вампиры средней полосы» и «Последний богатырь наследия» Антон Маслов.
19: Посмотрим. Главное, чтобы «Оскар» не потерял какую-то свою силу. Я думаю, что это потуги умирающего прошлого ведет только к тому, что кинематографисты начнут отставать от ребят, которые делают рилсы в соцсетях. В любом случае останутся редакторы, и те, кто будет вкладывать деньги, должны будут иметь ответственного человека, который принял решение, какую историю отправить, собственно, в тираж, показать людям. Ты, как режиссер, когда сидишь один, принимаешь решение по тому, как это должно быть, это одна голова. Как только у тебя появляется художник с большим опытом, который прошел очень много проектов, как только у тебя появляется много артистов, которые тоже обладают своим каким-то обаянием, все это, конечно, создает больше ощущения кино, и когда это все превратится в 1-2-5 голов вместо 100, и мы, и зритель, будем чувствовать подвох, все будет становиться проще.
0: К рассмотрению киноакадемиками с этого года будут допускаться только актерские работы, указанные в официальных титрах фильма и исполненные людьми с их согласия. Это должно исключить ситуации, когда образ скончавшегося актера на экране воссоздают с помощью нейросети. Решение связывают с недавним случаем. Авторы фильма «Глубоко как в могиле» сгенерировали цифровую версию Вэла Килмера с разрешения его родственников. Актер получил эту роль несколько лет назад, но не мог сняться из-за рака гортани, а в 25-м году скончался.
20: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем.
21: Французский парламент принял законопроект, призванный облегчить реституцию произведений искусства, разграбленных в колониальную эпоху, выполнив почти 10-летней давности обещание президента Макрона вернуть африканское наследие на континент. Члены парламента согласились с тем, что законопроект является шагом вперед в многолетней болезненной попытке противостоять колониальному прошлому Франции и вернуть культурные ценности, которые были несправедливо и насильственно конфискованы. Ключевой проблемой является то, что в тексте законопроекта, посвященного возвращению украденных произведений искусства колониальной эпохи, не упоминается слово «колониализм». Вместо этого в нем говорится, что произведения искусства, похищенные в период 1815 по 1972 год, подлежат более упрощенной процедуре реституции странам, которые предъявляют официальные требования. Это упущение было охарактеризовано как способ угодить крайне правым, которые, как заявил один из депутатов, решительно выступают против любой идеологии раскаяния в отношении роли Франции в тот период. Некоторые утверждают, что законопроект открывает ящик Пандоры. Требования о возвращении произведений искусства рискуют спровоцировать волну реституции и, предположительно, лишить французскую общественность некоторых ценных экспонатов. Так один из депутатов спрашивал, цитата, «Почему бы не Эйфелеву башню? Ведь Алжир утверждает, что она была построена из алжирского железа». Действительно, законопроект не содержит никаких извинений за ошибки, допущенные Францией. Но он надеется исправить их и таким образом протянуть руку примирения бывшим французским колониям, которые продолжают относиться к Франции с подозрением и недоверием. Согласно законопроекту, двум комитетам будет поручено провести экспертизу, и они будут решать, следует ли вернуть произведение искусства, официально запрошенное другой страной, после получения одобрения правительства. В состав комитетов войдут один научный эксперт и представители страны, подавшей запрос, а в другой комитет – сотрудники музеев, правительства и законодательных органов.
20: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы.
22: 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6. 93,6.
20: новости и мнения. Коммерсант ФМ 93.6. Радиоканал «Коммерсант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
0: В студии Юрий Абросимов в этом часе. Вступил в силу приказ Минтруда, расширяющий перечень профессий для альтернативной гражданской службы. Позиции более 360. Какие из них следует отметить особо? Иран передал Вашингтону мирный план. Среди требований – вывести американские войска с Ближнего Востока, снять блокаду и санкции. Отнесутся ли к плану серьезно? Грузия в тренде. Туристы выбирают экскурсии вместо пляжей. Что в приоритете? Власти Арабских Эмиратов сняли ограничения на полеты. Аэрофлот уже запустил продажи.